0: до 15, сообщили в Управлении администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Накануне вечером глава ДНР Денис Пушилин информировал о гибели 3 и ранении еще 10 мирных жителей, в том числе 4 детей, от атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасного предмета. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Избирательные участки открылись в первый день трехдневного голосования на выборах в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае. В Амурской области проходят 19 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания региона и органов местного самоуправления. В Якутии состоятся выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы народного депутата республики по Верхневилюйско-Горному одномандатному округу номер 15 и 25 муниципальных кампаний. В Забайкальском крае проходят выборы депутатов Госдумы по Забайкальскому одномандатному округу номер 47. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов одним из первых среди руководителей субъектов Российской Федерации проголосовал на выборах, сообщает правительство региона. Кузнецов отметил, что участие в выборах показывает сплоченность людей и верность общим ценностям, являясь ответом на любые попытки расколоть общество и дестабилизировать обстановку извне. Кроме того, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко проголосовал на выборах в Госдуму. Он подчеркнул, что сила России всегда заключалась в умении народа сплотиться перед лицом внешней угрозы. Российское посольство в Германии расценивает закрытие генконсульства России в Бонне как попытку максимально осложнить волеизъявление россиян на выборах. Об этом заявили газете «Известия» в дипмиссии. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности русского дома в Берлине. Позднее МИД России заявил об ответных мерах на недружественные действия. Дестабилизация из-за учений США, Японии и Южной Кореи у Корейского полуострова подчеркивает важность обновления обороноспособности КНДР. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Джон. По ее словам, вооруженные силы КНДР применят все возможные средства в случае грубого посягательства на высшие государственные интересы страны. С 7 по 11 сентября Южная Корея, Штаты и Япония провели совместные военные учения в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель. Алеша Тимофеев, все здесь. Давайте, друзья, если есть вопросы и комментарии. Вот четверг заходит всегда. И вот кто? 0996. Да, именно так. Значит, вопрос, комментарий, пожелания ВКонтакте, Телеграм, Рутюб. Принимаем под трансляцию ваши сообщения. Все видим. Самое интересное мы прочитаем в прямом эфире. Если они будут приличные, конечно. Так, ну что? Материального эффекта, что бы это ни значило, от контактов с Соединенными Штатами Америки пока не предвидится. Об этом говорит министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломатия тарифов. То, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести немедленно, тариф вводится в силу. Вот и вся, собственно, дипломатия. Значит, об этом говорит глава внешнеполитического ведомства. Есть, конечно, у Соединенных Штатов важное отличие от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиция кардинально противоположная, это всегда важно. И мы всегда разговариваем с теми, кто хочет это делать всерьез, говорит Лавров. Именно так ведут дела с нами Соединенные Штаты. При том, что никакого материального эффекта с точки зрения восстановления наших отношений не произошло и пока не предвидится. Значит, что за материальный эффект? Речь о санкциях, судя по всему, или о...

0: иначе совершенно очевидно, что есть целая категория людей, чиновников, ну, целый пласт в России людей, которые уверены в том, что все эти разногласия можно путем переговоров преодолеть и вернуться к нормальным торгово-экономическим отношениям. И вот это вступает в противоречие с тем, о чем мы все время говорим и о чем сейчас, в общем-то, упомянул Лавров, как о факте. То есть, что не предвидится. И то, о чем мы здесь много лет говорим, что ну, неинтересно нашим партнерам, бывшим партнерам проводить с нами те торгово-экономические операции, которые были до начала спецоперации, до 2014 года, потому что они нашли новый шикарный механизм – санкции. 33 тысячи санкций, больше, чем совокупно против всего остального мира приняли они, когда бы то ни было. А что такое санкции? Это преференции, достигнутые, полученные в одностороннем порядке и поддерживаемые силовым путем. То есть вот американцы, например, похвастались, что они захватили два наших танкера и нефть от них продали, а сами суда продали на металлолом. Они на ровном месте заработали. А мы им предлагаем, а давайте вы у нас будете покупать эту нефть. Говорят, а зачем покупать? Мы и так ее отбираем. И вот подобные же вещи происходят в самых разных областях. Вы обратите внимание, вот сейчас Конгресс США принял на фоне вот всех этих рассказов Дмитриева и так далее, налаживание отношений, переговорах и так далее. Переговоры переговаривать не согласны. Но параллельно Конгресс принимает адские санкции, в результате которых появляется возможность облагать пошлинами не только Россию или товары из России, но и те страны, которые покупают у России нефть, причем да. любые товары. Да. Ну, это же тоже одностороннее.
1: Ну, инструмент давления, но он же да? еще не подписан, там ничего нет.
0: Ну, он будет
1: вот подписан, просто вот смотри, значит, конгрессы конгрессами. Конгрессы конгрессами. С одной стороны, Дмитриев, с другой стороны, Кушнер и, господи, и Вытков. С третьей стороны, сегодня вот тоже Лавров в том же, собственно, заявлении говорит, мы с Рубио всегда на связи. То есть мы видим несколько направлений, по которым, значит, идет как что-то идет. Не знаю, что-то, так сказать, идет по этим направлениям. А материальных эффектов нет.
0: Ну и политических нет. И тот же Лавров говорит о том, что, в общем-то, никаких поползновений к установлению там мира или продвижению переговоров тоже нет по Украине. И это тоже логично, ведь...
1: Может, третьего позвать?
0: А до кого они уже были, самые разные. Ну, но американцы кто? И есть эти третьи.
1: Нет, с американцами я имею в виду.
0: Ну, а кого? Генсек ООН и эту организацию Трамп и компания в грош не ставят. И не только они, даже Израиль. Ну, вот, а кто, понимаешь, кто может, является авторами? Марсиане.
1: Ну, Израиль, может быть, позвать, нет?
0: Ну, Израиль можно было бы, но они, видимо, очень погрязли сейчас в своих бедах. Непонятно, как им разбираться с тем же Ираном, непонятно, как им разбираться с Хизбаллой, с Ливаном, потому что война там принимает новые формы. Если, ну, для меня тема Сахала близка и хорошо известна на протяжении десятилетий, и я вижу разницу. Знаешь, лет даже 10 назад каждая смерть израильского солдата или каждый солдат, попавший в плен,
1: этом, да,
0: это уже катастрофа, трагедия. Это работа всего правительства. Сейчас десятки, сотни смертей,
1: там
0: и знаменательный, будет только больше.
1: Знаменательный был инцидент, такой эпизод, когда с Египтом воевал Израиль. Командир, я не помню, ну такой высокий офицер или полковник, или генерал, по-моему, полковник. Или май. Ну, неважно. Короче, высший офицер, который выиграл сражение, но во время сражения погибло там, так сказать, больше израильтян, чем было запланировано да, в планах, пошел под суд, отсидел.
0: Да, то есть...
1: Несмотря на выигранное сражение.
0: Да, то есть для израильтян это понятно. Это маленькое государство, где очень мало людей. И они прекрасно понимают, что вот их потеря это критично.
1: Давай позовем, у кого людей много. Давай Китай позовем.
0: А Китай не хочет.
1: Но Китай-то предлагает все время что-то какие-то.
0: А он предлагает же не просто так. Вот обрати внимание. Все, что становится нам известно, это часть. То есть часть какого-то публичного пакета.
1: Ну да, вот, да.
0: За
1: да.
0: которым следует не публичный пакет. Интересы Китая понятны. Тайвань. То есть что бы они, вот ни о чем бы они ни говорили с американцами... Вопрос Тайваня там будет подниматься. Обязательно.

0: обязательно. Но американцы не готовы его решать в китайскую пользу. Поэтому тоже тупик. Знаешь, вот хохма-то в том, что каждая третья сторона, которая будет участвовать в переговорах, она имеет какой-то собственный интерес. Ну, допустим, генсек ООН просто попиарится. Но он настолько...
1: А чем пиарится? Сегодня... Он все равно там сегодня есть, завтра другой генсек, там ну, еще что-то. Ну,
0: чего-то ж они лезут туда, как не знаю кто, и глупости говорят, и глупости делают. Угу. Но в результате их ни в грош не ставят. Угу. То есть международные организации на сегодняшний день вообще ж не работают. Тут, обрати внимание, раньше было постоянно суды ВТО, требования ВТО, интересы Всемирной торговой организации, соответствие, несоответствие. Сейчас даже никто не вспоминает. Уже все, санкции. Какие так Всемирная торговая организация? Какие договоры? Американцы он сейчас прямо заявили, что они оружие в космосе разместили. Угу. Ну и что? А то, что до этого там 60 лет не размещали, всем ну, страшновато было, чуть другое слово не употребил. И совершенно разумно, потому что вот с моей точки зрения, это самый верный путь к Третьей мировой войне. Угу. Потому что конфликты на Земле люди как-то научились худо-бедно не доводить до греха, вот, по крайней мере, со Второй мировой. Независимо от масштабов. То есть чужими руками, на чужой территории, ну как угодно. А в космосе, простите, здесь проблема, которая решения не имеет. Потому что начинается с простого. Одна сторона сбивает спутники другой стороны. Но спутники не делятся на военные и гражданские. Ну, Старлинг да, это наглядно да. продемонстрировал. То же самое касается и метеоспутников, и спутников по контролю над Землей, поверхностью Земли. И если одна из сторон начинает проигрывать, то есть теряет спутники. Она теряет же не просто связь, как мы привыкли, там по телефону не позвонить, да? Вот, теряются метеоданные, а это критически важно для сельского хозяйства в том числе. Теряется навигация, теряется связь предприятий, госсвязь, потому что далеко не у всех стран, не везде она проводная, а та, которая через космос завязана. Но она летит, летят все телекоммуникационные спутники. И проигрывающая сторона что делает? Чтобы выровнять шансы, взрывает несколько ядерных бомб на орбите. Шансы мгновенно выравниваются. Причем теряются все спутники, потому что там радиационный фон, электромагнитное излучение ничем не сдерживано. Но американцы взорвали один раз в 1962 году, 9 июля, над атоллом Джонсон на высоте 400 километров, атомную бомбу в 1,44 мегатонны. Вот. До этого взрывали там слабенькие на разных высотах, а тут взорвали так. Более-менее приличную, стандартная нынешняя боеголовка. Все, получили, там даже фонари погасли на Гавайях. Вот, я уже не говорю про то, что спутники, которые постом запустили, тот же Телестар-1, телекоммуникационный спутник, он за неделю выгорел, потому что радиационный фон повышен был на два порядка. И держался он, кстати, 10 лет. Вот, то есть это реальная проблема. И вот вам получить.
1: Так, всем слушателям, Морошко, Константин, Кузьма, Воробей, Тата, всем здрасте, всем здрасте. Значит, Морошко пишет нам, Китай многостульный, я одно только слово пропрочитал. Слушайте, Морошко, значит, Россия проводит самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, продиктованные ее национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональных уровнях. Это концепция внешнеполитическая, концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом. Самостоятельно и многовекторно. А что вы хотите от других? Ну, все многовекторны, конечно. А что тут удивительного?
0: Не, ну, каждый за себя.
1: Совершенно, почему-то, совершенно
0: скажем
1: верно.
0: Так, товарищ Си, который отвечает за интересы Китая, будет больше родить за интересы России.
1: Ну, например, да.
0: Или с какой Трамп, стать, который, с какой стати, ну, да. Можно вот по-разному относиться к политике Соединенных Штатов, там, некогда Великой Британии, кого угодно. Но они в любом случае в первую очередь за себя. Если они там прогинаются под тех же американцев, то это им радости не доставляет, они это не от хорошей жизни делают. Uh-huh. Это, грубо говоря, они ложатся под сильного. Uh-huh. Но так или иначе, хорошо, на первом месте у них будут интересы Соединенных Штатов, на втором свои, но все остальные будут на третьем, четвертом, пятом. Ну вот как-то так.
1: Ну, ждем. Слушай, ну договориться-то можно про материальный эффект, в конце концов. Но если речь идет о материальном эффекте, материальный, тут просто, так сказать, Сергей Викторович, понятно, дипломат выдающийся и употребляет формулировки, которые позволяют там разные чтения, да, такие тоже, так сказать, многосмысловые какие-то. С одной стороны, материальное это там что можно пощупать, да, материальное. А с другой стороны, материальное это, собственно, какая-то выгода. Выгода. То есть материальный эффект от контактов США пока не предвидится. То есть, не, или что-то конкретное, например. Да? То есть можно прочитать: конкретики от контактов США не предвидится. Можно сказать: выгоды от контактов США пока не предвидится. Ну, и, ну много смыслов, много.
0: Ну, смыслов много, но в конечном итоге все заканчивается одним и тем же. Это бизнес. Я уже не буду напоминать Маркса, что сделает там капиталист да. за 300%
1: но
0: прибыли.
1: Но это тоже не его, ты знаешь,
0: вот,
1: да?
0: Это не его, украл, да, да. Он тоже цитировал. Но суть-то не в этом. Суть в том, что большая экономика ничем не отличается от малой. Угу. Если одна из сторон может получить больше преференций по каким-то договорам, больше прибыли по каким-то договорам, она будет это делать.
1: Слушай, а если... ну вот про давление... И Кирилл, кстати, задает вопрос. Ну, собственно. Михаил, добрый вечер. Как вы прокомментируете касательно введения вот этих адских санкций, пошлины 100% от США, повлияет ли на ход регулирования? Значит, еще раз, их пока нет. Но в целом, инструмент давления. Понятно, что мы выдержали 30 тысяч санкций. Тяжело, со скрипом. Мы все видим, что с экономикой происходит, что с ценами, там, что в наших холодильниках, карманах и так далее. Значит, держимся, держимся. Ну, а может ли быть такое давление, которое, так сказать, нас заставит, вынудит предпринимать невыгодные для нас шаги? Вот такие, так сказать, какое-то давление может быть?
0: Теоретически может быть, естественно. Теоретически многое может быть. Нас, например, могут отрезать от интернета. Мы говорим о том, что самим нужно свой суверенитет на интернет создавать, но пока мы его не создали, ну, все рычаги находятся по ту сторону мушки. Захотят – отрежут. Теоретически это возможно, и технически это возможно. Вот, захотят или нет – это другой вопрос. Но такое возможно. Вот, можно вообще прекратить торговлю с Россией.
1: Тут, понимаешь... Хорошо, я переформулирую. Да, ну типа какие-то чудовищные вещи там в отношении, да, они возможны, конечно, возможны. А что мы, где мы живем и в какое время? Но я немножко как будто бы про другую. Вот знаешь, у нас принято тоже вот это до конца. Вот мы, значит, все до конца делаем изо всех сил и до конца. А вот последствия, что ли, или цена вот этого до конца – всегда ли нам понятно, предсказуемо, и всегда ли, ну, собственно, это может быть ну, некой жертвой такой?
0: Знаешь, здесь вот с одной стороны я согласен, с другой категорически не согласен. До конца мы воевали в Великую Отечественную. Вот там вопросов не было, это было понятно. Все для фронта, все для победы. Сегодня до конца... А как до конца, если большая часть страны живет по законам мирного времени? Как до конца, если у нас, скажем так, ограниченное количество людей задействовано в интересах фронта?
1: Ну, это до конца, но как будто бы витает в воздухе, в обывательском воздухе, знаешь, в обывательском воздухе. И причем неосознанно, не отрефлексированно, часто ради красного словца. Но так мы сами себя, типа, подбадриваем. Не все. Вот это не моя точно формулировка.
0: Совершенно
1: да?
0: верно.
1: Но люди такие есть.
0: Нет, так в том-то и дело, что вот здесь такие люди есть, но это не является государственной политикой. Государственная политика на сегодняшний день... У нас не война, у нас специальная военная операция. Страна должна жить по законам мирного времени. Отдельные, ну, вынужденно, меры принимаются, когда уже дальше деваться некуда. Даже массовые, массированные удары по нашим тылам, вплоть до там, Нового Уренгоя и Иркутска, не привели к тому, чтобы у нас там вводится военное положение, комендантский час или что-то еще. Вопрос же не в том, что хорошо это или плохо, но это точно не до конца. И вот то, чем недовольна патриотическая, так сказать, часть населения, это тем, что это не до конца.
1: Но они готовы, эта патриотическая часть населения, до конца, понимаешь ты? Но
0: кто-то
1: это,
0: готов,
1: это
0: кто-то
1: же...
0: не готов. У кого-то это, как ты говоришь, праздные разговоры ради красного словца. Но я же говорю, часть населения такая есть. Есть другая часть населения, которая говорит, любой ценой надо прекращать это шапито, и там худой мир лучше доброй ссоры. Такие тоже есть. И во властных структурах, ну вот по заявлениям, которые противоречат друг другу различных чиновников высшего уровня, мы видим, что там тоже есть направления.
1: Ровно те же самые.
0: Те же самые. То есть надо договариваться, нужно с Европой. Нам как, есть что предложить Европе. Это, по-моему, спецпредставитель Титов сказал недавно тоже. То есть это люди, которые, так сказать, за торговлю. Вот. Но в чем слабость этой позиции? Торговлю могут вести на равных только равноправные партнеры. Если один партнер против тебя ввел 33 тысячи санкций, а ты только отгавкиваешься и говоришь, мы все равно не сядем на колени, это неравноправное партнерство, неравноправные переговоры.
1: Но он же
0: уговаривать
1: там тоже,
0: его,
1: типа, не...
0: ребята, давайте снимите санкции с нас. Они снимут санкции, но в обмен на какие-то уступки с нашей стороны.
1: Не в качестве там адвокат, но они же не на ровном месте, значит, вот оп, что-то им там взбрело в голову, оп, они там вели. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. У них есть свое видение происходящего.
0: Суть-то в том, что у каждого свое видение происходящего. У нас свое, у них свое. Они могут вести санкции, они их вели. Я бы хотел напомнить, что вообще санкции не прекращались ни единого дня со времен Советского Союза. Их становилось только больше, больше, больше и больше. Вводились они под самым разными предлогами. Начинались они с ущемления прав человека на территории сначала Советского Союза, потом Российской Федерации. У нас не меньше оснований говорить об ущемлении прав человека в Соединенных Штатах, например. Ну, там вообще президентов других стран выкрадывают. Так, если на секундочку говорить, о чем мы вообще говорим. Но мы не можем вводить такие санкции. Если мы введем, это будет выглядеть смешно и глупо, да? Потому что их, в общем-то, выполнять никто не будет. У американцев такой механизм есть. Поэтому на сегодняшний день у нас неравноценная позиция для переговоров. И ожидать, что американцы вдруг снимут санкции или европейцы снимут санкции... Ну, по меньшей мере, глупо. Это делается только под давлением силы. Причем силы непреодолимой. И эта сила не обязательно военная. Экономическая, политическая, дипломатическая, какая угодно. Но если вам нечем надавить на партнера, ну, он не подвинется никогда. Ну, те, кто занимались переговорами, прекрасно это знают. Вы пытаетесь сбросить цену, если у вас не хватает аргументов, весомых аргументов, ну, вплоть до того, что ну и ладно, я пойду к другому. Вот, никто вам цену не подвинет. Ну, тут точно так же. Зачем им сейчас идти навстречу Российской Федерации, если у них и так все неплохо?
1: Да, не знаю, там неплохо или хорошо. Вопрос. Значит, 726-й, об интернете, наверное, вы не в курсе, но несколько лет назад уже проводили специальное учение на случай отключения нас от интернета, то есть соответствующие меры уже приняты. Ну, а вы ну, господи,
0: ну, насчет ребят, влияния... Ребят, не смешите меня, но, пожалуйста.
1: Пусть он дальше продолжает. Насчет влияния санкций на холодильник. А чего вам не хватает, вы конкретно меня спрашиваете. В вашем холодильнике фуагра из берегов сена иронизирует. У меня большая семья, но я помню, сколько я тратил в магазине в прошлом году, позапрошлом, и сколько трачу сейчас. А вы, так сказать, не видите этой разницы? У вас все в порядке, 726-й, а? Все в порядке?
0: Нет, я
1: все,
0: просто... Цены, здесь цены, без эмоций.
1: На машины, на...
0: В силу того, ну, что я много лет кормил мужское общежитие, вот, я хорошо знаю, что я ходил в магазин с 1000 рублей. И четыре здоровых мужика жили на 30 тысяч рублей в месяц. Это 30 тысяч рублей, которые тратились на еду, мыльно-рыльно и все остальное общего пользования. Вы сегодня способны прокормить трех мужиков на 30 тысяч рублей в месяц? Сомневаюсь. Я помню хорошо, что курица стоила меньше 100 рублей.
1: Да,
0: килограмм. Я помню, что вот сегодня мясо привезли, говядину. полторы тысячи.
1: Да.
0: Я помню немножко другие цены, в районе 300 с чем-то рублей.
1: Ну ладно, мы не будем...
0: Мы не будем говорить о ценах, потому что известно, что они растут. Вместе с зарплатами. Кто-то считает, что зарплаты опережают рост цен. Ну, ради бога. Это личное мнение каждого человека.
1: Да, 726, спасибо, во-первых, что
0: речь о другом. Вы поймите простую вещь. Вот когда говорите, проводились учения подключения интернета. Вы не пробовали поехать по трассе М4 в условиях отключенного интернета заправиться на заправку? Угу. За наличные, да, так я свожу с собой наличные, у меня проблем нет. Вот опять же, это к вопросу индивидуального подхода. У меня нет проблем, я к этому готов изначально. А все остальные 90% не готовы, они стоят вот так вот и не могут заправиться.
1: Да. Так, ладно, что, минута 20, начнем разговор про НАТУ. Про НАТО. Что там трансформация какая-то? Трансформация в НАТО. Рюте анонсирует самые большие реформы в альянсе за десятилетия. Говорит об инвестициях, причем не обы каких, а ошеломляющих суммах инвестиций Европы и Канады. Канады, господи, что-то с артом сегодня у нас. Канады в Североатлантический альянс. Вчера мы вот с профессором говорили. Ну, можно сейчас тогда, так сказать, вот без ответа просто, да, о параллельных НАТО-процессах, которые назревают в Европе, да, не просто европейская армия, а вот какие-то такие, вот эти коалиции желающих, нежелающих, французская ядерная инициатива, не инициатива, значит, турки тоже вдруг говорят там про войну, этот министр Фидан говорит тоже, значит, про войну в Европе, и что Турции надо быть готовым. Как будто бы вот НАТО само по себе начинает пухнуть, ну, в каком-то смысле, да, вот эти, ну, по крайней мере, со слов Рюте. А с другой стороны, появляются вот эти вненатовские структуры. К чему бы это, а? Михаил Мафриенко, Алеша Тимофеев.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
4: И то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Причины выхода бурых медведей к людям. Контекст. Неурожай кедрового ореха, лещины, ягод и грибов стали причиной, по которой хищники покидают места своего обитания в Сибири и приходят в населенные пункты. Об этом рассказали в Минприроды. Грядущая зимовка грозит медведям стать периодом голода. Они пытаются заранее себя подстраховать. Другие факторы, влияющие на их отрыв от привычной среды – наличие свалок и контейнеров с отходами, попытки жителей кормить диких животных. Случаи выхода медведей к людям отмечены в целом ряде других регионов, в частности, на Сахалине и в Бурятии. В Петропавловске-Камчатском был введен режим повышенной готовности. Органы власти рекомендуют жителям соблюдать максимальную осторожность и контролировать перемещение детей. Отмечены случаи нападения медведей на людей со смертельным исходом. Слишком теплый апрель и последовавшие за ним заморозки привели к гибели растительной кормовой базы хищников. Ситуацию усугубила установившаяся летом засушливая погода, нанесшая вред некоторым видам растений, которыми питается хищник. При этом поголовье медведей выросло в несколько раз. Несколько лет назад в лесах еды, наоборот, было очень много, что привело к их аномальному размножению. вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Давай про НАТО и вот эти вненатовские структуры военизированные, которые, с одной стороны, ну, типа, оформляются или формируются, и к чему это все?
5: Ну, к чему это все, в общем-то, понятно. Скажем так, европейцам не слишком нравится то, что они вынуждены исполнять волю Соединенных Штатов. Вот. А воля была изложена Трампом, если помнится, до 2% довести расходы на оборону. В первое его президентство требования, сейчас его требования 5%. И он к этой цифре многих уже привел. Отсюда вот и заявление Рюты о беспрецедентных вложениях в оборону и так далее и тому подобное. Ну, здесь Рюта, естественно, как и любой генсек на этом посту лукавит. Надо понимать, что генеральный секретарь НАТО – это политическая должность. То есть, по сути дела, политическая проститутка. Это не генерал, командующий войсками. Там всегда войсками НАТО командует американский генерал. Вот. А он озвучивает. Озвучивает, естественно, многое и желаемое. И он говорит именно о финансах, о том, что денег будет много, беспрецедентный рост, вливания, трали-вали, лес густой. Он умалчивает о том, что в этих вливаниях львиная доля принадлежит военно-промышленному комплексу, который наживается на войне. Поставки Киеву-то идут, цены на снаряды того же Rheinmetall выросли втрое, а это, соответственно, увеличивает объемы. И они, естественно, заинтересованы в этом. Ведь та помощь, которая выделяется киевской хунте, 2/3 остается на балансе вот этого военно-промышленного комплекса. То есть они-то в шоколаде. И они растут, в отличие там, от BMW, Mercedes и всех прочих. То есть им хорошо. И отсюда беспрецедентный рост, в том числе и потому, что закупаемое вооружение подорожало в том числе и для войск НАТО. Причем подорожало кратно. То есть это во многом мыльный пузырь. С другой стороны, европейцам не очень нравится то, что все расходы несут именно они. То есть, да, у них зарабатывает ВПК, но военно-промышленный комплекс штатов мощнее, на него завязаны все европейские структуры, недаром стандарты НАТО создавались.
2: Прости меня, что перебью. Значит, вот когда ты говоришь, что не нравится, ну как не нравится, если вот это НАТО 3.0, о котором говорит Рюте, да, это концепция НАТО 3.0. Значит, переход альянса к модели НАТО 3.0. Суть заключается в европеизации расходов. То есть, ну, они могут говорить, что им не нравится, но они участвуют в этом, они подписывают это и увеличивают военные расходы именно в рамках НАТО.
5: Да, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вариантов нет. Мы можем долго рассуждать этот отдельные передачи, цикл передач посвящать, каким образом привязали англосаксы Европу к себе и заставляют выполнять. Ну, даже золотой запас тоже в Германии хранится, у Соединенных Штатов. И даже его не пускают провести инспекцию, сколько там германского золота осталось. Не в этом суть. Суть в том, что это уже факт. Факт десятилетиями подтвержденный. И генеральный секретарь ведь он не избирается, простите меня, Германией, Францией или населением там, Испании. Вот. Он как раз такой евроатлантист. Причем атлантист больше Соединенных Штатов, естественно. Ровно так же и Еврокомиссия. Но уже все ругаются. Уже обратите внимание, каждая отдельная страна выражает недовольство Еврокомиссией и действиями целого Евросоюза. И поляки бунтуют, и немцы, и французы, то есть каждый в отдельности. Но в целом ничего с этим сделать не могут. И соглашаются с тем, что да, они несут расходы. Европеизация НАТО, самая большая оборонная мощь Соединенных Штатов, там триллион долларов оборонных расходов, больше, чем у всей Европы вместе взяты, вообще много больше. Но основную тяжесть НАТО должны нести европейцы. И вот основную тяжесть помощи киевскому режиму тоже должны нести европейцы. То есть Европа, Европа, Европа. Американцы, в общем-то, богатеют, продавая газ, цены на газ в Европе превысили уже $1000. Простите меня, а продавалось там по 200, да, по 250. Ну вот вам нравится это Европе? Конечно, не нравится. Вот суть в том, что экономически Европа страдает. Ну, там прямо говорят, ну, я вот общаюсь с людьми, они в семьях уже второй машины нет, избавились. Дорого, накладно, ну, вот этой серии. Холодильники полные, но пояса затягивают.
2: Да.
5: Никто не голодает, но жить становится хуже. И, естественно, это не нравится. Откуда популярность вот АДГ, альтернатива для Германии? Ну, оттуда же, потому что не нравится. Вот почему в некогда Великой Британии премьеры меняются? Ну, потому что не нравится.
2: Ну, вот смотри.
5: Популярность Макрона 16%. Потому что не нравится.
2: Вот опять, значит, про деньги. Тут не нравится им, не нравится, но они вкладывают деньги, экономят там на социалке, здравоохранение, ну, на всем на свете. Значит, при этом создаются структуры вот эти, которые требуют тоже дополнительных денег. Это же создание вот этой европейской армии или там, короче говоря, в хорошем смысле групповых объединений, да, это же требует дополнительных расходов, конечно, которые сюда в 4% эти от ВВП не входят, там в 5, да, к 5 должно быть в 35 году. Не входят. То есть это еще какие-то дополнительные деньги.
5: Да.
2: Как бы диверсификация военных...
5: И не только военных. Вот я уже 20 лет наблюдаю за тем, как развивается история с созданием европейской армии, так сказать, европейского НАТО. Еще Де Голь на эту тему высказывался, тогда это было мертворожденное дитя, потому что кроме Де Голля ни у кого там чугунных кокорниц не было.
2: Да.
5: Вот, но эта тема все равно возникала, особенно после нулевых годов, когда начались противостояния экономические Евросоюза и Соединенных Штатов. Американцы начали Европу давить через банковскую систему. Помните, колоссальные штрафы, вы помните, склоки Airbus и Боинга, тоже с многомиллиардные в интернет-сегменте, сейчас они продолжаются. То есть это давление приводит к тому, что Соединенные Штаты на коне, а европейцы под копытами. Но суть в том, что и разговоры об этом возникали, потому что европейцы понимали, что если им удастся создать такую систему, можно будет от НАТО отказаться, сохранив ее как оболочку, как форму, но уже не тратя деньги, не завися от американского генерала, от генерального секретаря, проводя свою европейскую политику. Но вот за 20 лет дальше разговоров дело не пошло. Постоянно создаются какие-то коалиции, постоянно союзы стран. Что-то принимаются там решения, например, надавить на Россию в Арктике. Ну, тоже ж это, опять же, возможность что-то сделать в рамках Европы. Там собрались 12 государств, в основном из Северной Европы. Ну, почему-то туда влезла Румыния. Uh-huh. Где Румыния, где Арктика, понятно. Но, опять же, это только разговоры. Шума много, конференцию провели, там флажки получили, фуршет с шампанским и черной икрой случился. А дел не будет. Потому что для того, чтобы создавать свою арктическую группировку, ну, нужно вкладываться уже не в разговоры и конференции, нужно вкладывать миллиарды евро в создание ледокольного флота. Потому что современные боевые корабли можно проткнуть любой льдитой. Они уже не бронированы. Уже все, они льды не поломают, они туда не пойдут. А без ледоколов говорить об этом бесполезно.
2: Значит, продолжая тему, фон дер Ляйен говорит о необходимости создания дублирующего какого-то механизма, дублирующей процедуры по аналогии со статьей 4 устава НАТО. Значит, ну, типа, если возникает какая-то угроза, опасность, мы собираемся, координируемся и даем единый общий ответ. Но это же есть в рамках НАТО. Значит, но в НАТО входят не все страны-члены Евросоюза. Они вот хотят продублировать и сделать это в рамках ЕС.
5: Ну, в данном случае, как мне кажется, ответ лежит на поверхности. Заключается он в том, что любой чиновник хочет расширить свои полномочия. Больше полномочий, больше власти, больше денег. Mm. То есть, ну, люди-то стремятся к чему? К власти, если вот уж влез на пост вот этого главы Еврокомиссии. Ну, наверное, тебе это нравится. Не знаю почему, но нравится. Есть такие люди, и достигнув власти, им хочется еще большей власти. И они пытаются расширить свои полномочия. И здесь достаточно странная ситуация возникает, потому что если это действительно важно для европейцев, если это важно для государств, которые в НАТО не входят, то начинать надо не с заявления там Урсулы фон дер Ляйен или еще кого-нибудь, а с того, что просто проехалась по странам, не членам НАТО, получила предварительное согласие, и они выступают с инициативой, которую поддерживает Еврокомиссия, и вот у вас раз возникла 4-я статья. Но здесь движения снизу нет. Здесь мы видим желание человека сверху. А вот давайте сделаем. А какой смысл? Ведь на самом деле, если страна, не входящая в НАТО, хочет поучаствовать вот в этой четвертой статье, которая не предусматривает военных вторжений, а просто ответ на какие-то возникающие угрозы, ну, грубо говоря, на беспилотники, залетающие постоянно на территории государств. Присоединяйтесь к четвертой статье НАТО. В ограниченном объеме. Никто возражать не будет. В НАТО в том числе, потому что еще одна страна или 10, или 20 стран будут хоть частично, но в этом участвовать. Тоже хоть частично, но что-то финансировать. Соответственно, возможности НАТО и власть тоже расширятся. Но этого что же не происходит? Ну, так а чего мы тогда говорим? О чем-то, кроме желания, вот, грубо говоря, той же самой гинекологини расширить свою поляну, на которой она делает все, что хочет. Причем таких же инициатив много. Мы же помним, и Высший координационный совет, который создавался и рухнул. Это вот буквально там две недели как прошло. Но тоже инициатива сверху, которую никто снизу не поддержал, потому что полномочия Еврокомиссии никто расширять из членов, входящих даже в Евросоюз, не хочет делегировать. Потому что, опять же, делегирование прав отдельных государств и правительств Еврокомиссии, Евросоюзу ограничивает права и возможности тех, кто стремился к власти и достиг власти в отдельном государстве. То есть меньше будет власти у канцлера Германии, там, у президента Франции. Но ему тоже не нужно. И вот это будет продолжаться.
2: Так, тут, ну, мы уже коротко поговорили там про ООН, но вот Гутерреш выражает готовность организовать переговоры, значит, по Украине, говорит, что Организация Объединенных Наций вот всегда, ваша жизненная кредо, помнишь, всегда. Вот и Гутерреш, значит, всегда. Я был бы рад сделать это, если это возможно, считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине, создать условия для перехода к справедливому миру. Ну, тут, что мы скажем, тут не знаю. Ну, дискредитировать, ругать ООН...
5: А что его ругать, если...
2: Пинать слабого, как будто бы и нет вот, в этом смысла.
5: Знаешь, да. Алексей, вот ситуация настолько изменилась, что за какие-то несколько лет незаметно, я уже не знаю, там, за 3, 5, 10, но ООН, это уже, как ты говоришь, пинать слабого. Uh-huh. Ну, а так оно и есть. ООН... Много лет проводит расследование по Буче. Помните, да, что раскрученный этот пиар-ход, трупы на улицах, ну, опять, как и в Грузии было во время войны 8-8-8, слегка шевелящиеся и так далее. Но понятно, что инсценировка. Чего они туда влезли? Ну, влезли ж. Проводим расследование. Им задают вопрос. Результаты расследования где? Нет результата. Ну, вот и все. Знаете, то есть уровень ООН на сегодня таков, что это действительно, ну, посмешище. Вы же помните, когда Израиль объявил персоной нон-грата, и сказал, что если там появится генсек на ее территории, его арестуют. Но и это... все, проглотили, нормально.
2: Напомню, что правительство Афганистана по-прежнему в списках ООН, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Но это тоже, это как бы о восприятии, понимании и адекватности мира в реальности. Как будто. Вот,
5: с моей точки зрения, мир уже неадекватен. Мир был адекватен, когда было два центра силы. Они между собой... чтобы не вступать в Третью мировую ядерную войну, каким-то образом договаривались. Поэтому действовала и ООН, и Совбез, и ВТО, и другие международные организации. Как только одна из сторон решила, что ей все дозволено, правила накрылись, законы накрылись. И сейчас просто бардак. Все наивно надеются, что вот закончится СВО, подпишет какой-то мир на любых, неважно каких условиях, и после этого все вернется на круги своя. Да не вернется. Вон вам Ормузский пролив с февраля месяц, с конца февраля, сегодня уже осень, вторая половина сентября. Мочат друг друга, как не в себя.
2: Так еще сейчас,
5: сейчас Бабельмандельский пролив добавился. И что, это каким-то образом завязано на происходящее на юге России? Нет. Закончится, а там не закончится. Причем я напомню, что, опять же, это началось на ровном месте. Потому что в прошлом году, прошлым летом, Белый дом объявил, что все, ядерная программа Ирана накрылась, угрозы нет, бомбардировки прошлогодние дали эффект. Прошло несколько месяцев, ну, грубо говоря, полгода, все началось по новой. Ну, дальше. Что, кто-то восстановит северные потоки? Соединенные Штаты откажутся от сверхдорогого СПГ, который они продают европейцам, чтобы Россия продавала 100 миллиардов кубометров своего газа втрое или вчетверо дешевле? Нет. Так, а о чем мы тогда говорим? Значит, не наладится. Мало того, вот мы мир заключим, а что, киевский режим исчезнет? Да не исчезнет. Мы же видим, что они занимают территорию в 450 тысяч квадратных километров. Территория, сравнимая с площадью Франции, накрывающая там чуть ли не половину Европы. Ну, я преувеличиваю, конечно, сильно, но огромная территория. Несколько десятков миллионов человек. Пусть там даже сейчас меньше 20, но так Европа вернет 10. Выдворит, мир наступил, все, до свидания. Все, кто ей не нужен, не являются ценными специалистами, вернутся обратно. Ну и вот что там, начнут вдруг дружить с Россией? А чего вдруг? Они откажутся от своей идеологии? Или да им никто не позволит этого? Их, собственно говоря, к власти приводили для того, чтобы они изгоняли русских, кричали москаляку на геляку и деньги давали под это. Даже еще до всяких выборов, там, псевдовыборов этого Порошенко президентом. Давали Турчинову деньги, давали тем, кто провел вооруженный переворот. Напомню, 4,5 миллиарда долларов. Сразу. И это же нормальная политика Запада. Это же второй Майдан на Украине. Результаты первого не удовлетворили, ну, второй. Так а что изменится? Ничего в лучшую сторону не изменится, поэтому, ну, стрелять не будут некоторое время.
2: Вот смотри, по поводу не стрелять некоторое время. Но это же время, может быть, тысячи лет, это тоже какое-то время. Ну ладно, я об этом, мы у нас с тобой давний спор по этому поводу. Значит, любопытный заголовок. Значит, СМИ узнали об отправке Турции предложения Москве и Киеву по Черному морю. Но тут, ну, просто мне показалось несколько смешно. Предложение не стрелять. Но кажется, что можно прочитать так, что предложение, ну, типа, Москве и Киеву, или куда стрелять, там, знаешь, или когда стрелять. Но действительно, Анкара направила России и Украине предложение, направленное на прекращение атак на суда в Черном море. Выработала Анкара некий меморандум. Ну, опять сейчас мы, конечно, можем все обесценить и сказать, ну, что такое меморандум, да? Ну, меморандум намерение. Намерение переводится меморандум, то, о чем следует помнить. Ну, хорошо, мы никогда не забывали, типа, да? Значит, можно и так сказать. Но я предлагаю шире взять этот вопрос. Вот есть история с Черным морем. Турция, очевидно, недовольна, и даже, так сказать, это же не первая попытка, уже была и даже блокировала, да. И прочее, прочее. И ну, в каком-то смысле угрожала. Не пропускать корабли. Ни российские, ни украинские, если будут продолжаться атаки. Даже США тогда подключались. Значит, теперь вот возникает тема прекращения атак в Черном море. Со стороны Турции. Со стороны США еще один вектор – энергетическое перемирие. Вчера в России сказали – неплохая идея. Тоже можно, так сказать, обесценить и сказать – ну, мы же ничего там не соглашались, ничего нет, просто сказали, неплохая идея. Это не значит, что мы согласны, там, да, если мы просто даем оценку этой идеи. Но кажется, как будто там в энергетическом есть смысл. Мне так кажется, мне лично кажется, что в энергетическом перемирии есть определенный смысл. Значит, вот теперь в Черном море. А в Черном море есть или нет? И можем ли мы так? Ну, смотри, США, значит, по энергетике, Турция по Черному морю. Я не знаю, сейчас кто-нибудь там еще там. Ну, Аргентина, например, скажет, ну, давайте там, не знаю. Или Китай скажет, вот, Китай. Китай должен сказать, и маркетплейсы тоже не трогаем, потому что там наш ширпотреб. Давайте, значит, и появимся здесь. Ну, и так с миру по нитке, и выработается какое-то решение, нет?
5: Слушай, ну, здесь, опять же, каждая из сторон будет думать о том, что ей выгоднее, правильно? Ну, вот когда Зеленский предлагает воздушное перемирие, он четко понимает, что ущерб от наших атак намного выше, чем его удары ответные, поэтому давайте воздушное перемирие. Турция понимает, что ей невыгодно, когда ее суда топят, и она не получает те же там грузы из России, значит, давайте морское перемирие. Но ведь все это уже пробовали. То есть, ну, была зерновая сделка. Ну, уже не били, уже там пропускали. Ну, вот теперь дошли до того, до чего дошли. То же самое удары вглубь территории. Ну, вот дошли, до чего дошли. Причем, простите, вот как говорит мой приятель, который говорит, если бизнес уже запустился, его не остановить.
2: Ну, да.
5: Если в Европе начали производство массовое ударных беспилотников дальнего действия для поставок киевской хунты, они не прекратят. Ребята, миллиарды долларов, развернутое производство, на нем зарабатывают деньги. Тут говорят, давайте прекратим. Да вы что? Как это прекратим? Мы только начали. Ну, то есть уже есть лобби, которое категорически против. Оно не завязано на Киев, на Москву. Оно живет в Европе, но на этом зарабатывает деньги. Вот они будут категорически против. Поэтому обрати внимание, что киевский режим в данном случае получил карт-бланш. Они наносили удары даже по каспийскому трубопроводу, по американским судам и американским интересам, по американской нефти, и Америка это сожрала. Худо-бедно, но неоднократно удары наносились. И никакого окрика оттуда не произошло. И то, что сейчас Трамп говорит о вот энергетическом перемирии, у него выборы через полтора месяца. Он же стрелки переводит. Он говорит об этом по единственной причине. Это не Ормузский пролив, это не война с Ираном виновата, что у нас солярка подорожала. Это Киев виноват, потому что он там по танкерам лупит. Смешно, но Трамп и не такую лапшу вешает на уши своим избирателям. Поэтому...
2: Не, ну в каком-то смысле? Он это же нельзя там 100% брехнёй назвать. Но просто это же, так сказать, это одна из причин, но насколько она в пропорции пропорционально влияет, ну, преувеличивает на 6 порядка. Долларов за галлон, да, это, так сказать, ну, да. А так-то формально к нему. Не, ну правда, вот смотри, это же вот мне прям идея пришла в голову. Вот... Китай про маркетплейсы, значит, Турция про Черное море, Америка про энергетику, там еще Африка может включиться, там про продовольствие, понимаешь ты? Ну и, в общем, мы вот так можем набрать...
5: Да можем, но дело в том, что они-то на самом деле не хотят. Вот поговорить – да, то есть за ваш счет любой каприз, а что-то вы хотите сделать? Ну вот смотрите, Китай вдруг останавливает экспорт комплектующих дронов для ВСУ. Ну, тебе экономически все известно. То есть четко, ясно, статистика, ну-ка, очень точно. Это когда и манипулируют, изображают черти что. Если серьезно ей заниматься, то в Китае четко знают, по каким маршрутам, через какие страны идут поставки комплектующих. И в Россию, и в Европу, и на Украину. Перекрыть краник 5 секунд. Китай, в отличие от других государств, это коммунистическая диктатура. Поэтому, если они захотят перекрыть кран, они его перекроют в 24 часа. Но они же не хотят. А они могли бы действительно не бить по маркетплейсам. Краник повернули, через 24 часа не сообразили. Хорошо, мы подождем 2 недели плечо доставки и всего прочего. У вас через 2 недели, ну, мы сами из Китая много чего получаем.
2: А могут ли сказать, и вам не будем продавать эти комплектующие?
5: Могут. То есть мы прекрасно понимаем, насколько тесно мы завязаны, потому что наша экономика, к сожалению, все время ориентировалась не на внутренний рынок, не на внутреннюю себестоимость. То есть у нас, например, все металлы продаются по ценам лондонской биржи. Не потому, что они у нас стоят, а потому, что там цену назначили. Поэтому у нас зачастую себестоимость неизбежно выше, чем в Китае. Это, ну, тут систему надо менять. Это не просто там вручную не обойдется. И поэтому, если нам сегодня перекрывают Китай, ну вот у нас стоит проблема при производстве беспилотников, там движки китайские. Мы можем свои сделать? Можем! Только они будут дороже.
2: Юрий тут иронизирует, Антарктида попросит пингвинов не стрелять. Так там и пингвины, собственно, и будут просить. Они будут просить не топить и лед. Хватит стрелять, потому что лед тает от вашей жары. Все, друзья, спасибо, Галина Михайловна Фриенко. До следующего четверга. Пока.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а четырехлетний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО сбило 15 беспилотников, летевших на Москву. Избирательные участки в единый день голосования открылись в Иркутской области и Бурятии. Роспотребнадзор доставил в Уганду 7000 тестов для определения вируса Эбола Бундибуджо. Подробности далее. Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Иркутской области и Бурятии. По данным избиркома Иркутской области, в регионе проходят выборы депутатов Госдумы 9-го созыва до выбора депутата законодательного собрания по округу номер 18 и 7 муниципальных кампаний. В Бурятии проходят выборы депутатов Госдумы и 8 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Глава республики Алексей Цыденов уже отдал свой голос. Он призвал прийти на участки и сделать выбор. Всего в единый день голосования 2026 года по стране предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Генеральное консульство России в Торонто поддерживает связь с МИД Канады и полицией по вопросу правопорядка на выборах в Госдуму. Надеется, что попытки помешать ходу голосования будут пресечены, заявил РИА Новости российский генконсул в этом городе Владлен Епифанов. Проживающие в Канаде россияне смогут проголосовать на трех избирательных участках в воскресенье 20 сентября. Посольстве в Оттаве, генеральных консульствах в Монреале и Торонто. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказал РИА Новости, что надеется на встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом в ближайшее время. Кроме того, она подчеркнула, что регулярно общается с омбудсменом Верховной Рады Украины по целому ряду вопросов. Среди них взаимное посещение военнопленных, обмен военнопленными и гражданскими, воссоединение семей, совместная передача писем и посылок, и в том числе передача документов. Досрочные выборы президента пройдут сегодня в Южной Осетии. Для голосования подготовили 70 избирательных участков на территории республики и 5 за ее пределами, в том числе в Москве. Открытие избирательных участков состоится в 8 утра по местному времени. На час раньше назначено выездное голосование для маломобильных граждан и тех, кто не может посетить участки лично. Предварительные итоги озвучат в 20.00. За кресло президента поборются 4 кандидата. Наряду с досрочными выборами президента Южной Осетии, а также состоятся выборы депутатов Госдумы Российской Федерации, участие в которых смогут принять российские граждане. Эти выборы продлятся с 18 по 20 сентября. Партия 7000 тестов для диагностики вируса Эбола Бундибуджо доставлена в Уганду, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее российские и угандийские специалисты провели испытания этих препаратов в реальных условиях во время вспышки лихорадки, связанной с вирусом Эбола Бундибуджо. Наборы продемонстрировали высокую чувствительность. Сейчас они активно используются при выявлении подозрительных случаев заболевания. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Конечно, обсудим.
8: Да ладно, что ж.
9: Дорогие друзья, у нас программа «Обсудим». И нет нам покоя. Гори, но живи, Петр Алексеевич. Программу «Обсудим» веди, соответственно. Получили стихи почти. У нас сегодня очень насыщенная повестка. Есть что обсудить, потому что на этой неделе, собственно, первые министры Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса вручили Лондону меморандум. О чем, Петр Алексеевич?
8: Не знаю.
9: О том, что все,
8: Да.
9: Хватит это терпеть. И, соответственно, все вышеперечисленные, собственно, административно-территориальные единицы Соединенного Королевства
8: вышли из состава Великобритании.
9: Считают, что у них есть право на самоопределение и проведение референдума. То есть пока не вышли, но, так сказать, уже пяточки свои намылили в сторону выхода. То есть...
8: Только 20... граждан забыли спросить, а так нормально.
9: Ну, вот понимаете, как посмотреть... Потому что вообще вся история британского сепаратизма, скажем так, то есть ее частей Великобритании, это на самом деле кровавая, длительная история, которая не заканчивалась никогда. И вот этот весь внешний образ, ну, скажем так, такого чопорного благолепия, которое они пытаются создать, это образ, Петр Алексеевич, на самом деле все не
8: так. Прогнившее изнутри... разложившаяся недоимперия, я бы так сказал.
9: Ну, почему? Империи-то они были вполне себе, на самом-то деле. Но вы посмотрите...
8: Как для нас в эфире говорил Михаил Анфриенко, когда-то Великая Британия.
9: Когда-то Великая Британия. Вы знаете, вот я, честно говоря, при всем понимании этимологии вот этих всех фраз, вот эти все, знаете, там Мелкобритания, когда-то Великая, врага надо уважать. Поэтому как бы Великобритания, Соединенное Королевство, но уже...
8: Они там

0: сильный враг.
1: Почему-то мы их как-то вот принижаем, что они вот тут развалятся, и они, значит, не до империи, и вообще нет, у них там ничего нету. А с другой стороны, вот они, какой страшный враг. Тут давайте разберемся, давайте определимся.
0: Давайте определимся.
1: Давайте.
0: Вы помните знаменитое интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, где он рассказывал про печенегов и половцев? Я настолько его теперь понимаю, потому что я, когда осмысливала вот эту тему на этой неделе, я поняла, что начинать надо с 7 века. Понимаете, ну, какая история? И думаю, как вот этого избежать. То есть, потому что, понимаете, вот этот весь драматизм, когда племена тех самых англов и саксов, которых сегодня называют англосаксами, хотя они уже растворились полностью, завоевали кельтов, и там остались кусочки еще земель друидов, и образовалось вот то самое к 9 веку королевство англов, Инглаленд. Вот от этого и от дальнейших всех действий нужно отталкиваться. И вообще, вот если смотреть на все вот эти три, ну, скажем так, вот, открыто бунтующую часть, потому что у нас серьезная информационно-аналитическая передача.
1: Мы за часто не справимся.
0: Справимся. Мы сейчас разделим. Вот смотрите, вот у нас три вот эти части. Как бы вы их ранжировали по степени пассионарности с точки зрения отделения. Вот кому нужнее всех? Кого бы поставили на первое
1: кого
0: место?
1: Конкретно?
0: Ну, у нас есть Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс. Как бы вы их расставили по желанию? Потому что желание у всех очень разное.
1: Ну, я бы сказал, Шотландия наиболее. У них там, ну, наиболее есть националистическое движение, оформленное там и так далее. Был референдум. Уэльс и Северная Ирландия, я думаю, что примерно плюс-минус одинаково. Но учитывая, что Северная Ирландия, там есть и местные ирландцы, католики, и есть приехавшие то англичане, как бы, я думаю, что там в меньшей степени.
0: А я бы не так расставила. Я бы на первое место поставила как раз Северную Ирландию, потому что ей сегодня уже очевидна ее перспектива. То есть они хотят воссоединиться с Ирландией большой, которая как раз, так, конечно, в этом смысл, то есть которая отделилась от Британии в 1921 году, стала независимым государством, и, собственно, Северная Ирландия, ну, во всяком случае, те, кто говорят от ее имени.
1: Я бы сказал, часть жителей этого региона.
0: Ну, часть жителей региона.
1: Там все-таки много приехало
0: хочет в Ирландию.
1: С материка, там нету, это не ирландцы, это англичане.
0: Нет, понятно, что
1: там живет. Ну, то есть там же вечная борьба, католики и протестанты.
0: Сегодня уже, знаете, вот, да, я согласна, что это было очень актуально.
1: Они этнически не ирландцы. То есть
0: века.
1: Там есть ирландцы некие.
0: Нет, там
1: да?
0: Есть еще ирландцы-протестанты. Это вот те самые
1: еще
0: графы, которые остались в составе
1: британцы,
0: Британии.
1: Британцы, как бы, то есть там вообще все очень сложно. Не так все однозначно.
0: Но, если вспомнить...
1: А Уэльс там вообще не поймешь, что там.
0: Если вспомнить просто и братство фениев, если вспомнить, что творила ирландская республиканская армия вплоть до соглашений Страстной Пятницы, это, ну, вообще невероятная с точки зрения именно вот пассионарности, с точки зрения вот именно желания внутреннего, с точки зрения крови, кстати, которая была пролита с обеих сторон, такая прям натуральная, национально-освободительная борьба, и еле-еле как-то удалось. Только в 2005 году
1: ирландцы
0: сказали, что,
1: что
0: они отказываются именно от вооруженного сопротивления. Поэтому
1: сказали, что это, ну, сказали да, но там удалось прийти к консенсусу, и вообще это такое большое достижение, считается, британской внутренней там, политики, что они смогли договориться мирным образом. И там есть такая партия Шин Фейн, называется,
0: да,
1: которая как раз представляет вот католиков. Нет, там, да, пожалуй, что здесь вы правы. Я имел просто в виду, конечно, не те дела, которые, в принципе, уже, ну, все-таки это было довольно давно. Там пик был в 70-е, 80-е годы, может быть, в начале 90-х. А последнее это все-таки деятельность активная была в Шотландии. Именно такая вот по отделению.
0: На второе место я бы их поставила.
1: Ну да, Уэльс там вообще не очень понятно, кто такой уэльсец настоящий. То есть это очевидно. Я знал просто уэльсцев.
0: Валлийцев,
1: да, лично. Вот, весьма, так сказать, образованных, продвинутых. Они, в общем, даже не особо идентифицируют себя как валлийцы. То есть если шотландец тебе обычно скажет, что он шотландец...
0: Так же, как ирландцы, они тоже гордые.
1: То
0: в этом плане.
1: Этот скажет, что он из Британии, а скажет, ну, я... И если там где-то речь уже в конце, так сказать, пьянки зайдет, он скажет, вообще-то я валлийц. Там, о, как интересно. Ну, это там...
0: Валлийцы часто бывают черноволосые и голубоглазые.
1: Ну, наверное, да. Ну, это как шотландцы, кстати, типично. Тоже черноволосые.
0: Ну, согласна, да, тоже.
1: Шотландцев, ирландцы, прошу прощения.
0: Ирландцы, как правило, так, ну,
1: да,
0: часто рыжие волосы встречаются.
1: Ирландцы больше черноволосые.
0: Зеленые глаза.
1: Ну, неважно.

0: много, у меня я просто очень много и с ирландцами общался, и с британцами, с англичанами, ну, все замечательные люди, надо сказать. Вот. В общем, нельзя сказать, что у них какое-то было между собой там недоразумения какие-то.
1: Ну, шотландцы, конечно, после референдума вот этого десятилетней давности рванули в этой теме вперед и как бы стали таким флагманом сопротивления. Плюс мы сейчас видим, что в этом году они опять снова стали поднимать этот вопрос. Плюс на континентальном шельфе Шотландии нашли нефть, существенные запасы. Это тоже шотландцев очень, ну, скажем так, подстегнуло. Но совершенно очевидно, что всех сплотил Брексит, потому что, ну, понятное дело, хотя, собственно, британские экономисты предупреждали, что будет тяжко разрывать путы с 27 государствами, но это сделать нужно ради вот концепции глобальной Великой Британии и так далее, и так далее. Но вот как раз на вот таком локальном уровне, если послушать вот тех, кто как раз ставил подписи под вот этим меморандумом, они все говорят, мы сейчас, значит, самопровозглашаемся, отделяемся, ну вот ирландцы, скорее всего, входят в Ирландию, но мы все собираемся возвращаться в Европейский Союз. То есть это как одна из политических декларируемых целей. Естественно, центральный Лондон сказал «нет», но было бы странно, я бы первая удивилась, если бы он сказал «да». Можно подумать, что когда там страна басков или Каталония говорила Мадриду, мы собираемся с вещами на выход, они говорили «удачи, счастливого пути». Ну нет, конечно, им тоже сказали «нет». И, ну, в общем, отделение, то есть не просто самоопределение, а самоопределение вплоть до отделения, это всегда, ну, очень тяжелая история. И то, что Ирландии тогда удалось вырваться, это тоже, ну, скажем так, по совокупности исторических обстоятельств, мягко говоря. Поэтому любопытно за всем этим наблюдать. Более того, вот что такое вот в этой ситуации единство? Иллюстрирует один пример, который меня забавляет, потому что мы с вами были чуть ли не единственной, так сказать, информационно-аналитической передачей, которые еще 2 месяца назад стали это обсуждать, ну, обсудили это в эфире, во всяком случае. А сегодня я это вижу просто из каждого утюга. Пиддингтон, Пиддингтон отделяется от Британии, Пиддингтон провел референдум, Пиддингтон и так далее. Мы этот Пиддингтон еще летом обсудили, что есть такая небольшая, ну, как бы деревушка, такая вот прям британская, типичная, чопорная предместье, где живут в основном белые британцы, там буквально несколько сотен человек, и решили в этот Пиддингтон власти центральные воткнуть миграционный центр для 1200 мигрантов мужчин. Ну и, конечно, пиддингтонцы примерно прикинули свои перспективы и поняли, что им будет не очень весело с таким соседством. И они, ну, вроде то ли в шутку, то ли просто, ну, в качестве того, ну, надо же что-то делать, они начали собирать голоса, проводить референдум в поддержку референдума и провели. И вот, собственно, на этой неделе референдум показал, что пиддингтонцы хотят, так сказать, уйти куда-нибудь подальше от всей этой ситуации. И, ну, понятно, что, ну, некуда им деваться с британской земли, но, что показательно, за это время, то есть за эти пару месяцев, местному старости пришла туча писем от других таких же мелких, ну, как бы городишек, деревушек и так далее по всей Британии находящихся, о том, что, слушайте, у нас тут тоже мусор не вывозят, а у нас засилие мигрантов, а у нас там то-то, сё-то. Расскажите о вашем пути к независимости. И он там сейчас всем раздает советы, они там сейчас медиакомпанию развернули. Ну, то есть, опять же, что на вот этом вот как бы глобальном уровне, то есть Шотландия, Уэльс и Ирландия, что там все вот эти деревушки, деревеньки и так далее. Все это, возможно, не окончится отделением. Но когда они собираются в количестве больше 2, то, конечно, они превращаются в силу. И они превращаются в рычаг. Поэтому, ну, скорее всего, там каких-то зримых отделений не будет. Но будет возможность давить на центральное правительство Британии. Особенно сейчас тут как бы поменялся премьер-министр. Возможно, ну, он будет другим, чем его предшественник Кир Стармер. Любопытно вообще. Любопытно.
0: Ну, я более скептически на это смотрю. Мне кажется, это такой просто инфоповод забавный. Мне кажется, там нет реальных причин и подоплёки.
1: А я думаю, что они будут торговаться. И что-нибудь себе наторгуют.
0: Ну, а что они могут себе наторговать?
1: Ну, как минимум, не строить рядом с Пиддингтоном, например, миграционный центр.
0: Кто там знает про это? Ну, наверное, нет. Ну, слушайте, там
1: то
0: есть...
1: То такого плана преференции?
0: Нет, ну там есть Великобритания, страна там, глубоких политических традиций, там все друг с другом торгуются, и понятно, что там есть разные интересы и прочее. Но просто обычно средства массовой информации сильно преувеличивают такие вот эпизоды, и вот уже буквально сейчас...
1: Слушайте, а я чисто вот опираюсь на Гардиан и всякие Таймс и так далее.
0: Ну, они в первую очередь.
1: У нас, кстати, про это не очень много пишут. Как-то
0: не
1: так,
0: знаю, я уже тут пятый раз за три дня эти вопросы услышал.
1: А, ну это потому, что меморандум на этой неделе состоялся. Это понятно, что это сейчас всех очень взволновало тема, мягко говоря.
0: Ну, плюс тут надо, мне кажется, это просто хороший повод для того, чтобы, если кому интересно, почитать что-нибудь про историю Великобритании. Вот, каким
1: ой,
0: образом,
1: сейчас мы отдельно про это
0: каким
1: скажем.
0: Каким образом там вообще, значит, король. Там вообще все эти, так сказать, телодвижения, они в результате все равно к королю должны прийти и попросить разрешения.
1: И он им, скорее, парламенту.
0: Да, и он, скорее всего, им там не разрешит. Ну, да, плюс понятно, что у шотландцев, да, у Уэльса, и у всех у них очень глубокие традиции совместного быта, жизни, войны. Напомню, что, например... Именно ирландцы, шотландцы, шотландские даже специальные гвардейцы есть, которые являются, так сказать, жемчужиной вооруженных сил Великобритании, которые в этих юбках, значит, это как символ.
1: Кьют называется,
0: да,
1: это юбочка.
0: Как символ Великобритании. И они, кстати, отличились и вот в Крымскую войну в России, то есть это 200 лет назад с лишним. То есть это не то, что, знаете, их там собрали сейчас, и вот там настолько
1: Карл,
0: все...
1: Карл, кстати, настолько хотел Шотландию отдельно отметить, что он там отдельную коронацию устроил. То есть прям отдельное мероприятие для Шотландии было. Именно оделся в килт,
0: да,
1: все
0: да,
1: традиции,
0: да.
1: Так сказать,
0: он является,
1: соблю.
0: Там, я не помню кем, ну каким-то там главным шотландским гвардейцем. Вот. То есть
1: ну,
0: у
1: это
0: него...
1: понятно, да.
0: Это довольно любопытно. То есть там вообще глубокие традиции. Мне кажется, что даже люди, ну, может быть, молодежь видит вот в этом какую-то, так сказать, возможность для... революционного подъема, свойственного молодежи, но вообще не в британских традициях, вот это все, мне так кажется.
1: А то, что в британских традициях, мы сейчас обсудим. Карл III, собственно, король Британии, которого вы уже помянули, через буквально полтора месяца должен встречаться с главами британского содружества, и главы британских вот этих вот всех бывших колоний, они уже не первый раз выдвигают требования относительно того, что Британия должна репарации, выплатить компенсации за работорговлю и так далее. И в 2023 году Карл очень опрометчиво сказал о том, что он говорит, ну, вы понимаете, нужна конкретика. Ну, то есть, да, конечно, вот было вот это позорное, колониальное, было. Работорговческое прошлое. Но, ну, как бы, ну, а что
0: конкретно?
1: А где
0: его не было?
1: Ну, много где его, на самом деле, не было. А уж то, что они творили, это вообще стоит отдельно.
0: Ну, они крупнейшая колониальная держава, поэтому, империи, собственно...
1: И крупнейший работорговчик. Тут вот сейчас про работорговлю будет. В общем, он сказал в 23-м году, что он не против, если этот вопрос будет глубоко изучать в академических кругах, потому что, ну, для любых каких-то сумм конкретных нужны, ну, нужна фактология, простите, то есть как бы, а кто конкретно? И мы посмотрим, мы разберемся и так далее. Сказано, сделано. Манчестерский университет, Королевский колледж Лондона, еще там несколько уважаемых учебных заведений под председательством там одного инициативного профессора по фамилии Питтигрю за три года делали и таки сделали и выпустили реестр британских работорговцев. И, конечно, это было, вот они его опубликовали сейчас, это сейчас очень активно обсуждается в Британии, потому что, ну, на самом деле, прошло много времени, многие не знают вообще, как какой стороны относились их предки, то есть они были вот со стороны, так сказать, эксплуататоров, или их там завезли и так далее, потому что у них ведь... Ну, собственно, вплоть до 18 века рабство-то было и в самой Британии, многое прислуга. Многие представители вот именно тех, кто там прислуживал в богатых домах, это были рабы. А потом уже, когда, собственно, объявили, что любой, кто вступает на британскую землю, автоматически свободен, вот тогда уже все это осталось как бы в колониях и вот продолжалось вплоть до 1833 года. В общем, что это за реестр? Там сотни структур, организации юрлиц, и там 13 тысяч конкретных имен тех, кто этим занимался. И скандальность в том, что там короли и королевы. Прям конкретные, прям с указанием конкретных фактов, со ссылками на письма, на расписки и так далее. И выяснилось, что, например, Яков II был крупнейшим акционером британской, вот этой вот африканской рабовладельческой компании, которая за время своей деятельности максимальное количество людей в статусе рабов перемещала. Угу. Значит, королева Анна, по-моему, занималась тем, что в один из мирных договоров Британии с Испанией она включила пункт о том, что тоже они будут поставлять рабов. Значит, многие сэры, пэры и, так сказать, придворная знать прям нашли документы, в которых она настаивает на обязательном клеймении британских рабов специальным символом, который тоже опубликовали, такой прям крупный символ в виде британской короны, причем он был крупнее, чем все остальные клейма, и врачи писали, собственно, в парламент письма, ну, как бы врачи-гуманисты писали о том, что, вы знаете, ну, просто живому человеку, если приложить раскаленный металл с такой вот огромной символикой, ну, то есть там, во-первых, и кожа слезет, и температура поднимется, и вообще не факт, что человек выживет, потому что клеймение, на самом деле, это была очень серьезная процедура, и как бы, ну, не для слабых здоровьем людей. И врачи настаивали этого не делать, и представители британской аристократии говорили, нет, обязательно, потому что это поможет нам как бы беглых рабов возвращать сразу, поэтому обязательно нужно заниматься клеймением. В общем, конечно, сейчас это все очень активно обсуждается, и не менее активно обсуждается. Сейчас про это, на самом деле, все, с одной стороны, вроде бы все знают, но это как-то такое знание в пассиве находящееся, причем для самих британцев тоже. Это то, что когда в 1833 году отменили работорговлю, вышел акт соответствующий, работорговцам нужно было как-то компенсировать то, что они потеряли. И в итоге Британия это все компенсировала до 2015 года, выплачивая вот эти вот средства, и там 20% богатейших британских семей, они, собственно, благодаря этому и сохранились, и поднялись, точнее, наоборот. И получается так, там одна девушка говорит, боже мой, так получается, из наших денег значит, выплачивали работорговцам вот эти средства, а компенсировать бедным рабам мы сегодня отказываемся, какой ужас, то есть там сейчас поднимается движение против из белых, естественно, британцев, которые на Карла III, так сказать, катят бочку относительно того, что Карл, надо закрыть эту позорную историческую страницу. В общем, все это, конечно, безумно увлекательно. Вот что хотелось бы сказать.
0: Правда, да.
1: Это правда. Ну, еще, как бы, чтобы закрыть европейскую повестку, новость, которую, по-моему, не сами европейцы, не кто-то другой не понял, это то, что внезапно выступила Урсула фон дер Ляйен с очень странным, я даже не могу назвать его рационализаторским, просто странным предложением взять Канаду в ЕС. Сначала поделить, но потом взять ее в качестве ассоциированного члена Евросоюза. И пытаются понять мнение стран, собственно, Евросоюза, а все говорят, у нас нет мнения, мы в шоке пока. Мы пока, ну, обдумываем эту историю.
0: Ну, ассоциированный член, собственно, почему нет? Там Молдова ассоциированный член, у них Украина вот могла бы быть в свое время.
1: Тут, понимаете, в чем дело? Евросоюз – региональное объединение.
0: Ну и что?
1: Канада находится...
0: Турция.
1: Ну, как бы, Турция все равно на континенте, Евразия.
0: Ну, слушайте,
1: а здесь, ну, как бы, через
0: союз.
1: Океан...
0: Ну, ничего страшного, подумать.
1: Еще и под властью британской короны,
0: мне-то кажется,
1: которая
0: как
1: вышла,
0: раз, ну, это,
1: тут
0: мне кажется,
1: прям все
0: так
1: серьезно.
0: Британская корона, так сказать, там скорее номинально, в общем, она там понятно.
1: Вот я бы поспорила.
0: Поспорите, давайте. Какое влияние британская корона оказывает
1: велико,
0: на
1: самом как, деле, какой, во всех,
0: ну,
1: своих,
0: например,
1: бывших доминионах и во всех
0: образом
1: своих колониях?
0: Никакого влияния у них нет вообще.
1: Ну, во-первых, генерал-губернатор – это смотрящий от, собственно, британской короны.
0: Это уголовными терминами.
1: Ну, это человек, который осуществляет верховную власть
0: где?
1: В стране.
0: В Канаде?
1: В Канаде, в Австралии.
0: То есть генерал-губернатор может дать указание премьер-министру, вы считаете?
1: В том числе.
0: Не может, нет.
1: Может,
0: ну, слушайте, это все номинально.
1: Более того, у них там были прецеденты.
0: Да не было никаких прецедентов.
1: Никакой там номинальности.
0: Я при всем уважении к вашим, так сказать, знаниям, но это есть, или Австралия та же.
1: Можно отдельную тему сделать по доминионам, я это все люблю.
0: Ничего там нету.
1: Там все есть, там интересно. Ну, там можно на целую статью собирать научную, там очень
0: все. Ну, вот раз, что на научную. Потому что на практике, конечно, Британии никакого влияния нет. Ну, понятно, что они там члены одного союза, они встречаются, общаются, они союзники, друзья.
1: Да, Карл номинально глава государства. Номинально это в смысле он официально глава государства.
0: Ну, это традиции, Дань, а не реальные политики Канады.
1: Нет, когда некоторые страны...
0: Ну, хорошо, типа, давайте изучим этот вопрос, я вам поспорю предмет.
1: Давайте сделаем, потому что это прям хорошая
0: тема. Почему Антигу и Барбадос? Ну, Канада — это Канада. Канада — другая страна.
1: Нет,
0: это большая, крупная экономика, которая абсолютно самостоятельная, демократия.
1: И Новая Зеландия — серьезная страна.
0: Никакая Британия им не указ. У них там есть, конечно, взаимосвязь, но то, что эти мифы, что Британия там управляет Канадой, ну, это...
1: Нет, они не занимаются внутренней повесткой. Зачем? Они занимаются большой политикой. Им бы со своими бы Пиддингтонами справиться, на самом деле. Ну, да. Ну что, у нас во второй части будет много про США, у нас будут великие хуситы. Мы любим хуситов, они снова дают инфоповод. У нас будет, если успеем, про искусственный интеллект. В общем, много всего интересного. Вернемся на радио «Спутник», друзья мои.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Подготовка Германии к войне. Контекст. Не только рост военных расходов, модернизация армии и психологическая обработка общества. В ФРГ к вооруженному конфликту начали готовить систему здравоохранения. В Минобороны сочли, что несколько военных госпиталей для массового поступления раненых не хватит. А значит, к этому должны быть приспособлены гражданские лечебные учреждения. Прорабатываются вопросы оснащения зданий защитными конструкциями, восстановления медицинских бункеров и создания запасов лекарств. Переподготовку проходят врачи, не имеющие навыков работы в экстремальных условиях. Параллельно власти готовят гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию. К примеру, в переоборудование крупнейшего немецкого порта на Балтике в Бременхафене будет вложено почти 1,5 миллиарда евро. Задача – укрепить погрузочные платформы, чтобы они могли перемещать тяжелое военное оборудование. Укрепляются дороги, усиливается присутствие солдат и офицеров на восточных рубежах. Гражданские предприятия получают заказы от Бундесвера. Власти Германии, без устали заявляющие о так называемой «российской угрозе», в 50 раз увеличили инвестиции в госкомпании для подготовки инфраструктуры к возможному военному конфликту в Европе.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Конечно, обсудим.
4: вторая часть программы обсудим. И мы не можем не упомянуть о том, что на этой, собственно, неделе трудовой, еще даже не закончившейся, а еще у нас на этой неделе выборы, дорогие друзья. Кто у нас отличился, Петр? Какое политическое движение у нас привлекло наше внимание? Любимое нами, кстати. Мы интересуемся их военными успехами. Движение Ансар-Алла, конечно, которое все знают как
6: хуситов. Я начал перебирать российские политические партии.
4: Нет, я про хуситов, у нас международка, Петр, вы же понимаете.
6: Нет, все равно, мало ли, может быть, кто-то там сделал какое-нибудь важное заявление международного характера.
4: Хуситы контролируют Баб-эль-Мандебский пролив снова.
6: Так они говорят, Кирилл. Тут сейчас, знаете, как я пытался разобраться, кто еще контролирует. Все там очень неоднозначно.
4: 15 Саудовской
6: Аравии. Ну, это мало ли, что сам упал.
4: Принц Саудовской Аравии 2 раза позвонил Дональду Трампу и попросил помочь. А что сказал Дональд Трамп? Он сказал: нет. У них есть сейчас чем заняться.
6: А я услышал другую версию.
4: А вот видите, как интересно.
6: Я слышал, что Джей Ди Вэнс сказал, что они находятся в переговорах с хуситами, и что они вообще обо всем там договорились, и у них совет для любовь, и никакой Баб-эль-Мандебский пролив никто не контролирует. Тут я такое слышал. И кому верить?
4: Вот в нашем непростом 21 веке.
6: Какому-то саудовскому принцу, извините, или кому, или хуситам неизвестно, вот этому пресс-секретарю, так сказать, роботизированному, или...
4: 5000 километров квадратных за 5 дней.
6: Я верю Джей Ди Вэнсу.
4: Хуситами было отвоевано у... Давайте сначала вообще объясним людям, кто это такие, потому что мне кажется, что все про них знают, с одной стороны, потому что они в информационной повестке, но не все понимают, при чем здесь вообще Штаты, при чем здесь Саудовская Аравия, откуда она внезапно взялась и так далее. Тут, опять же, господи, меня опять тянет вот в сторону там, а в 9 веке, а вот половцы, это так, академический подход. Но тут надо что сказать, что здесь, конечно, нельзя не упомянуть глубокие религиозные корни этого противостояния, связанные с тем, что происходит между суннитами и шиитами, конечно же, в исламском мире. Соответственно, шиитов поддерживает Исламская Республика Иран. Кстати, там часто вот эти все звучат фразы, типа там «это их прокси» и так далее, так же, как Хизбалла. Ну, не совсем. Это, то есть, ну, прокси не в том смысле, что они взяли ниточки и вот так вот ими управляет. Нет, просто они, скажем так, дружественные.
6: Надо объяснить, что такое прокси для начала, если уж мы про хуситов.
4: Ну,
6: сейчас мы все запутаемся.
4: Вы недооцениваете, я думаю, интеллектуальный уровень нашей публики.
6: Про прокси-то... Мне кажется, они более лучше знают про хуситов, чем про прокси.
4: Но в любом случае...
6: Это их марионетка, если уж за ниточки дергать.
4: Так вот, это как раз не марионетка.
6: Не марионетка.
4: То есть Иран
6: хусит
4: поддерживает
6: не марионетка.
4: Хуситов, а Саудовская Аравия, которая считает себя, ну, мировым покровителем суннизма, Петр, начала очень интенсивно оказывать влияние на Йемен. И, собственно, к чему это привело в конце прошлого века, начале нынешнего? К тому, что поднялось вот это вот течение под предводительством человека с фамилией Аль-Хуси. И вот сейчас его брат – это нынешний руководитель этого течения. То есть, соответственно, есть часть Йемена, которая контролируется, ну, скажем так, преимущественно суннитская, которая контролируется, ну, официальными властями, которых поддерживает Саудовская Аравия. И есть хуситы, которые, ну, очень бодро продвигаются вперед.
6: Ну, они, по-моему, там большую часть Йемена контролируют.
4: Да, вообще, они контролируют
6: там
4: большую
6: они
4: часть
6: главнее.
4: Йемена. Ну, как главнее.
6: Сильнее.
4: Есть и то, и то.
6: Ну,
4: и находятся в состоянии гражданской войны, фактически.
6: Ну,
4: да, то есть это такой серьезный...
6: Но гиперзвук есть у хуситов.
4: Но гиперзвук достался хуситам. Они молодцы. И вообще они, конечно, в военно-силовом смысле, надо сказать, что, ну, показывают впечатляющие результаты, потому что, естественно, йеменские власти, поддерживаемые саудитами, не имеют проблем с вооружением и военной техникой. И вот то, что они завоевывали 2 года, хуситы сейчас отвоевали за 2 дня.
6: Ну, то есть это... Видимо, боевой дух.
4: Это впечатление, ну, согласитесь.
6: У товарищей хуситов просто... при поддержке Ирана в полном порядке.
4: Нет, я к тому, что при том, что Иран сам находится в непростой, мягко говоря, ситуации, но что получается? Вот есть полуостров Аравийский, где самая большая страна,
6: ситуации, сейчас вообще находится
4: Саудовская Аравия, которой нужно экспортировать свои углеводороды. И у них, ну просто куда ни кинь, всюду клин, потому что у них справа Ормузский пролив, и это Иран, кто бы там что ни говорил от американских властей.
6: Президент США...
4: слева у них Баб-эль-Мандебский пролив.
6: Говорит,
4: там
6: что он контролирует все.
4: Он контролирует весь мир на самом-то деле.
6: Но мы же не можем
4: посредством
6: не доверять
4: своей сети True Social.
6: Он же все-таки законный, избранный.
4: Легитимно избранный.
6: Не, просто мне кажется, что вот вы так все время мы говорим, что Трамп все, что говорит, он неправда, но как так нельзя его сбрасывать со счетов-то прямо.
4: Так, а никто не говорит,
6: я
4: что...
6: Я бы всегда вот в интересах справедливости говорил, что вот есть такая точка зрения, а есть вот такая точка зрения. Есть цены на нефть, например, еще при этом. Какие-то внешние индикаторы. Вот. Есть там, я не знаю, какие-то позиции, может быть, третьих сторон. И все это вообще не так однозначно.
4: Конечно. И Трамп вообще прав во всем. Единственное, что, как правильно подсчитали Fox News, Иран удалось за последние полгода победить уже 34 раза. И это достойно. То есть это, считайте, ну, каждые несколько дней победа. То есть это как бы что так не жить, можно объявлять. И
6: не знаю, мне кажется, он, конечно...
4: К вопросу о словах Дональда Трампа.
6: В этом смысле он, конечно, большой молодец, потому что он первым до такой степени все-таки понял, что настоящая война, она по телевизору ее показывают. Ну, как мы все смеялись, когда вот первая война была в этом самом, в Ираке, первая война, которую показывал CNN, потом фильм «Хвост виляет собак», и что это все. Но все-таки на самом деле, и так далее. Конечно, на самом деле, ну, смотря где. Но ну, если... Да. Вот мне кажется, эта вся концепция очень далеких таких войн, где-то там вот черт знает где. Иди проверь там даже сегодня.
4: Да,
6: черт знает, кто там, кто попал. Чего там, кто чего контролирует. Ну, вы сказали, а вот мы сказали. А у нас СМИ
4: как бы ваше слово против
6: погромче
4: нашего,
6: будут,
4: да,
6: чем ваши. Вот. Другое дело, когда, конечно, гибнут люди, возвращаются гробы на территории, а там вроде и не возвращаются.
4: Ну, знаете, это как посмотреть. США. Вот, например, поскольку до того, как началась вот эта вся жуткая ситуация в Иране, США в целом были, так сказать, открыты для предложений, в том числе и саудовских, то они в 25-м году участвовали в бомбардировках как раз хуситских поселений, и у них там гражданских
6: они
4: погибло.
6: Не попали, там
4: нет, они уничтожили почти 1000 человек, Петр Алексеевич.
6: Ну, то это как бы только официальные. Серьезная военная мощь США при всей, так сказать,
4: и даже такое количество погибших на самом деле все равно не останавливает их от продвижения. То есть
6: так
4: я к тому, что...
6: Там? Уже там не 2000 живет.
4: Ну, не 2000, но я к тому, что ну, это жертвы. Ну, они есть, и их, на них серьезно мощные давят. И они, то есть, не вот прям в такой благости вот сидят и там из рогатки сбивают истребители.
6: Ну,
4: все
6: это
4: серьезно.
6: Правда, но, с другой стороны, это все-таки не, там, не Западная Европа, которая есть что терять. В общем, там жизнь в Йемене. Йемен, по-моему, если
4: страна,
6: я не ошибаюсь, одна из вообще беднейших стран в мире. А уж у тех, кто там, значит, вот обычно наиболее воинственен, они проживают день в горах, в каком-то там племенном,
4: ну, горное, сказать, потому, что,
6: этим,
4: да,
6: самым, да. И, в общем, они только и делают, что воюют. И им лишние 1000 человек. Вон Афганистан, посмотрите. В общем, ну, погода не делает.
4: Тем не менее, там у них сейчас напряженка. В общем, одним
6: у кого,
4: словом.
6: У хуситов?
4: У хуситов, у йеменцев, потому что, ну, как бы Йемен это такое сейчас больше политическое понятие, а народы разные живут, и, ну, действительно идет гражданский конфликт, и, собственно, когда вы говорите, что беднейшая страна, ну, сложно цвести, когда идет столько уже десятилетий гражданское противостояние.
6: Ну, тут, знаете, тоже, тоже есть вопрос. А что там противостояние-то идет? От чего?
4: Ну, прежде всего, в основе был вот этот вот религиозный аспект.
6: Ну, вот смотрите, взять можно Афганистан или там часть Пакистана, например. А когда там не было противостояния? Оно там вот, как, так сказать, так и образ жизни во многом. И религиозная война, мы просто не очень понимаем. Ну, как не то, что понимаем, я не возьмусь объяснять, но мне кажется, что мы подходим как бы со своей линейкой такой вот, или по крайней мере, думаю, что если сейчас у них не было гражданской войны, как в Дубае бы жили, но у них другой образ жизни вообще, там поколениями войны, поколениями там деды, прадеды, все воюют. И это, конечно, печально с одной стороны, но с другой стороны, ну вот так вот там. И религиозные вопросы там гораздо важнее, чем нам может показаться. Потому что мы тоже в это вот не особо врубаемся. Какие-то хуситы, чего вы там? Договорились бы давно. Нет. Там все. Дело...
7: Так Трамп заявлял в том году, что говорит, мне они позвонили. Все классно, мы все порешали, все хорошо. То есть там чуть меньше побед было, чем с Ираном, но они таки были, это же Трамп.
6: Ну, насколько я ситуацию помню, что США приехали туда наносить удары, что-то понаносили, поняли, что это все улетает неизвестно в какие-то горы, что там нечего уничтожать просто. Ну, кишлак, ну хорошо, да.
7: Вот они гражданских там.
6: Да, ну, понятно, попадают по гражданским, к сожалению. Нету целей фактически. То есть, может быть, конечно, есть какие-то там шахты.
7: Нет, они там ключевые. Они наносили сотни ударов. Ну, вот понятно, в период с 23-го по вот, начало 26-го
6: как
7: года.
6: Как война в Афганистане. Ну, можно кишлаки эти там и горы эти утюжить самолетов, но...
7: Вот тут, кстати, то, что называется...
6: Представьте себе, что такое сотни ударов в горах.
7: Типичный асимметричный конфликт.
6: Вообще ни о чем.
7: То есть асимметричный конфликт, это когда у тебя вроде бы ну, совершенно неравные соперники, то есть один там с мощной армией, с авианосцами и так далее, и тебе кажется, ну надо ставить на него, но он такой силач, а в такой вроде бы маленький, щупленький, слабенький, и кажется, да его там просто с ринга вынесут просто одной левой.
6: Или не на ринге,
7: но нет. То есть вот это
6: они
7: и есть
6: пещере,
7: асимметричный конфликт, когда они отвечают просто по-другому.
6: В сферах жизни и вообще и сознания в том числе. Так что да, ну мы мало знаем про хуситов, надо сказать. Я тут видео видел их последнее. Вот,
7: хотя уже, вот считайте, 25 этим, лет существуют.
6: Со сбитым
7: серьезно.
6: Самолетом. Ну действительно, вот все ржут над ними, что они там в шлепанцах. Действительно, реально в шлепанцах. Вот они,
7: погода
6: значит,
7: такая,
6: на этом самолете.
7: Что
6: нет,
7: там?
6: Дело не в погоде.
7: Может все-таки... быть, в туфлебрионе обязательно, чтобы сбивать истребители?
6: Ну, не, ну, нет, ну как-то там вот в какой-то форме там военной.
7: А, что-то... в этом плане?
6: Да, они просто в гражданской своей, вот как они живут там, как вот они там есть, сели.
7: Тут ну, они же, по сути, как повстанцы, то есть кто бы их вооружал там и одевал в какую-то форму, то есть это такое.
6: Ну, кстати, когда талибы, помните, взяли власть в Афганистане, они там переоделись все в американское.
7: Ну, там была целая вообще история по, вот. Так
6: Но
7: сказать,
6: Но потом как-то они
7: репутации.
6: Вернулись, по-моему, обратно, хотя, в общем, ходят они, в общем, тоже по
7: Ну, они не столько ходят, они выезжают на мероприятия всякие.
6: Не, они там
7: одним образом, да. Но как бы...
6: Ну ладно, в общем, да, тяжелая история, конечно, и регион такой непростой.
7: Скончался, когда летом вот 26-го года известный сенатор, террорист, экстремист и русофоб Линдси Грэм. Помню, как-то мне задавали на каком-то канале вопрос про то, что Кира Львовна, как вы думаете, ну примут вот эти вот адские санкции имени Линдси Грэма? Точнее, не так, адские санкции или не примут? И я тогда помню, сказала, говорю, вы знаете, ну, во-первых, наверное, на закон назовут именем этого человека, потому что, ну, в общем-то, это сразу было понятно, что как-то, ну, попытаются вот эту некую такую меморизацию сделать. Во-вторых, я говорю, ну, наверное, примут. Тут другой вопрос, как бы принять можно, а вот дать ход — это совсем другое. В общем, на этой неделе, собственно, пришли наконец-то, то есть до этого Сенат голосовал, за законопроект прошел, и вот сейчас проголосовала Палата
6: Только
7: представителей.
6: Не понял, почему у них наоборот они голосовали? По идее, сначала Палата представителей.
7: У них там это сложная система, там это долго объяснять, все правильно. То есть сейчас вот голосовала Палата представителей, и, ну, я не скажу, что там с каким-то впечатляющим превосходством, но все равно большинством проголосовали за, и сейчас все это дело отправлено, кому бы вы думали, ему. Дональду Трампу, потому что он, кстати, ну, многим как раз это и не нравится, что, по сути, это дает ему такую очень большую степень свободы в санкционной теме. Среди всех нескольких, там почти под 200 человек, кто проголосовал против, представители в основном демократической партии и, по-моему, ну, буквально пара десятков республиканцев, которые, ну, скажем так, не магисты, не трамписты, так сказать, такие вот сепаратисты, по версии Дональда Трампа. Ну, то есть считают демократы, что, конечно, то, что написано в этом законопроекте, ну, вообще не будет способствовать ни конструктивным отношениям с Россией, о которых вроде бы столько говорилось, кстати, в последний год. Плюс там говорится про, ну, совершенно там лошадиные тарифы для стран, которые будут участвовать в экспорте российской нефти. И там, ну, в общем, недвусмысленно можно понять, что речь идет про Индию и Китай. И им тоже должно очень сильно достаться. И уже даже представитель Индии выступил, надо отдать должное, с заявлением, что все равно Индия продолжит свою экономическую политику в том виде, которым считает правильным, и, в общем, суверенность проявила, надо сказать, недюжинную. Но, тем не менее, там тарифы, например, там на прямой товарообмен с Россией там до 500%, санкции против российских чиновников, большой там перечень юрлиц и так далее. Ну, то есть, в общем, такой достаточно серьезный, надо сказать, пакет. Хотя, повторюсь, уже сейчас это все воспринимается по-другому, чем, там, скажем, 5 лет назад, потому что, ну, объективно, санкции сейчас уже просто-напросто берутся с потолка, высасываются из пальца, придумываются из головы. То есть, ну, уже реально тяжело. То есть, когда уже принято такое количество ограничительных мер, выдумывать даже новые и при этом еще там следить, как они срикошетят, не срикошетят, там, что будет со вторичными санкциями, не будет ли контрсанкций, как отреагируют эти, те и так далее. Это вот на самом деле все хлопотно, мягко говоря. Поэтому и плюс, ну, естественно, уже привыкаешь, и в определенном формате уже отношения выстраиваются за годы. Ну, конечно, удар. Если Дональд Трамп все-таки встанет на сторону своих законодателей, удар, конечно, по российско-американской вроде как позитивной динамике. Еще, так сказать, не остыла земля аэропорта под, так сказать, стопами Кушнера с Виткофом. И вот, ну, поди
6: мне что... кажется, вы преувеличиваете. Во-первых, сегодня министр иностранных дел сказал, что...
7: Российский
6: сказал, что никаких материальных результатов от нашего взаимоотношения с США нету. Прошел год в Санкоридже, поэтому какой-то тут удар не очень понятно. Вот. То, что Витков и Кушнер, то это даже не переговорщики. Это, в принципе, посланники, которые...
7: Эмиссары.
6: Да, они приводят... То есть они не являются сторонами вот переговорного процесса, которые там разрабатывают, изучают и так далее. Я напомню, что подобные вещи разрабатывали совместно представители спецслужб России и Украины, когда они встречались, вот именно там, что будет с границей, как здесь и так далее. Нам вообще, мне кажется, не нужны Соединенные Штаты для того, чтобы по большому счету там вопрос с Украиной решать. Такие вот именно в переговорном плане, да, вот, потому что это сложный процесс. Поэтому ничего тут такого нет. Ну, прилетели они, да, привезли, что-то там сказали, им ответили, слетали в Киев, ну и все на этом. Поэтому мне кажется, что здесь как раз особых изменений ждать не стоит. Ну, приняли.
7: Еще на этой неделе...
6: Это, конечно, негативный фон создает.
7: Ну да, об этом речь.
6: Но мы тут без иллюзий. У нас вообще, мне кажется, мы просто спокойно слушаем.
7: Мы реалисты.
6: Более чем.
7: Циники и прагматики, конечно.
6: Ну, мы очень жестко берем свою линию и, мне кажется, догнем.
7: Еще любопытная тема на этой неделе связана была с обсуждениями, но они продолжаются вокруг перспектив искусственного интеллекта и его регулирования, как правового, так и вообще там морально-этические аспекты. Но вот именно на этой неделе большая тройка, так сказать, главных вот этих вот представителей компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, то есть это у нас Сэм Альтман, это Дарио Амадей и это Илон Маск, хором сказали, что надо замедляться, надо сначала осмыслить, потом как-то отрегулировать, потом уже во все это бросаться, тем более, что там, ну, еще плюс эксперты из этих компаний выступили, и в частности, вот там один дяденька из Anthropic сказал, что, говорит, конечно, ну, вообще в перспективах до года может там и страшный вирус вырваться благодаря тому, что сейчас происходит, и там остановиться, там все компьютеры по всему миру. Он, в общем, говорит, перспективы, говорит, очень серьезные и негативные. Поэтому, говорит, надо сначала, говорит, подумать, потом уже все это делать. Но вышел Дональд Трамп и сказал, а также глава NVIDIA, на чипах которого сегодня развивается весь генеративный искусственный интеллект, соответственно, сказали эти два товарища, что никаких замедлений не будем делать, развиваться будем, будем конкурировать со всеми и, так сказать, двигаться вперед. Так что вот, ну, это Трамп по-другому, даже, мне кажется, он не мыслит в категориях проигравшего, что называется. Даже если он проигрывает, он скажет вам на это, что он не проиграл там, а выиграл, но вот в отложенной какой-то перспективе. Это вот просто характер такой. Ну что, рубрика «Персона недели». Кто, Петр,
6: ну, будет смотрите, упомянут? Два вами. Человека сегодня я упомянул.
7: У меня тоже два.
6: Значит, сегодня день рождения Владимира Валентиновича Меньшова, великого, я считаю, режиссера, великого. Который создал... Он немного снял фильмов.
7: Ну, зато каждый какой.
6: Наверное, да, ну, может быть, там в разной степени шедевральности, но те, которые мы знаем и любим больше всего, это, безусловно, «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Эти фильмы, ну, просто без них трудно представить себе...
7: У меня, кстати, нет. Нет, это любимый фильм.
6: Трудно представить себе любого человека, выросшего, ну, например, в СССР или в России, без вот этой вот части нашей культуры. То есть, мне кажется, это самое важное достижение, когда без твоего кино... И таких режиссеров у нас, ну, их есть, безусловно,
7: их есть.
6: Которые создавали эти вещи. Они писатели есть. Есть такие, конечно же. Но то, что это абсолютно массовый продукт, при том, что он массовый, не значит плохой,
7: да нет.
6: Массовый высококачественный продукт.
7: Находящий отклик.
6: Да, который... Масс, да. Он мало того, что находящий, он еще и создает... Он создает, например, образ, ну, предположим, в лице Гоши некого идеального мужчины. Нравится он вам или нет, но этот
7: не
6: образ...
7: Не нравится.
6: Нет, я понимаю. Я говорю, но он, может быть, с любым знаком, но, ну, но он есть. Когда вам скажут...
7: Архетип.
6: Да, он вот эти вот вещи очень, с одной стороны, точно описал и показал, а с другой стороны, конечно, и для многих, в общем, создал какую-то базу, как вообще жизнь воспринимать. И главное, что, как и любое большое искусство, он учит оба, ну и, наверное, другие его произведения. И сам он, как личность, как человек, конечно же, учит строго хорошему и правильному.
7: Большой патриот был. Да,
6: да, поэтому выдающийся человек и светлая память. Другой выдающийся человек, и тоже, мне кажется, примерно вот то же самое все можно сказать о его творчестве, не буду повторяться, но вот ровно то же самое, просто перечислить его заслуги и его вклад. Это, конечно, Александр Яковлевич Розенбаум, которому 75 лет исполнилось. 13-го, да, 13-го воскресенье было юбилей, выдающийся человек. Мне повезло, мы с ним знакомы, и даже как-то раз и выпивали, и интервью мы с ним записали. Вот, и потрясающий человек и в жизни, и, конечно, в творчестве, но это глыба, это прямо, да. Вот ровно то же самое. Два таких великих мастера есть у нас. Это очень здорово.
7: Я продолжу. У меня, так сказать, не местная публика, но интересное. Во-первых, сегодня день рождения Нарендры Моди. Можно еще успеть отправить поздравительный телеграмму.
6: Что мы знаем о Нарендре Моди?
7: Нарендра Моди интересный очень человек, который популяризировал йогу до такой степени, что даже день йоги посредством Организации Объединенных Наций он пролоббировал. Большой модник, ввел в моду вот эти свои знаменитые жилеты. Даже на одной из встреч БРИКС он всем подарил эти жилеты. Есть классная фотография, стоит Моди. Рядом стоит Владимир Владимирович Путин в синеньком жилете, стоит Си Цзиньпинь в красненьком. Он сам стоит в каком-то цветном, но вот, в общем, вот такой вот интересный. Ну, конечно, дело не в этом, а в том, что это лидер государства, которое является весьма и весьма дружественным нашему государству. Вот сейчас Индия, так сказать, принимала гостей на очередном саммите БРИКС, и, в общем, дело это весьма и весьма достойно, и решения были интересные приняты. Это раз. Также... Два дня назад, 15 сентября, Кремль направил поздравительную телеграмму, и мы к ней присоединяемся, режиссеру Оливеру Стоуну, который американский, казалось бы, режиссер, но он снял фильм очень интересный про нашего президента и даже книжку написал на основании вот этих вот многочисленных, многочасовых бесед, которые у них были. И вообще, ну, в общем, такой крепкий тоже режиссер, который интересуется политикой и очень часто говорит такие комплиментарные вещи про наше государство. Нужно отдать
6: должное. Но он же книгу интересную написал.
7: И у него книжки интересные, фильмы
6: очень неплохие. А в истории США такая как бы альтернативная история США.
7: Controversial, да, сказали бы сами американцы. Да, да. Ну вот, в общем, такие у нас интересные, я бы сказала, четыре человека, которых вот хотелось бы вспомнить в рамках этой рубрики. Ну что, Петр Алексеевич, до следующего четверга. Всем удачи, успехов, до свидания.
6: Всего доброго.
7: Всего доброго.

У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Схинвали 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Избирательные участки в единый день голосования открылись в 8 сибирских регионах. Кандидат в генсеки ООН заявил о готовности помочь Киеву с выборами. Трутнев выступил против отстрела медведей, вышедших в населенные пункты в Дальневосточном федеральном округе. Подробности далее. Участки для трехдневного голосования на выборах в Государственную Думу и в ходе других избирательных кампаний открылись в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирске, Томской и Кемеровской областях, а также республиках Алтай и Тува. Всего в единый день голосования 2026 года по стране предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проголосовал на выборах в Госдуму, о чем он сообщил в своем телеграм-канале. В крае проходят выборы депутатов Госдумы по Забайкальскому одномандатному округу номер 47. Для голосования открыты 799 постоянных и 6 временных участков. Кроме того, глава Приморья Олег Кожемяка проголосовал на выборах. Одновременно с выборами в Госдуму там проходят выборы депутатов Краевого законодательного собрания, дополнительные выборы депутатов Михаил Павловском, Шкотовском, муниципальных, Уссурийском, городском округах, а также депутатов города Партизанска. Президент США Дональд Трамп и его команда конструктивно настроены по вопросу украинского урегулирования, видят мотивы требования Москвы о предоставлении гарантий безопасности. Об этом заявил газете «Известия» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что нынешняя американская администрация проявляет большее понимание российской позиции, чем прежняя. Однако Москва будет судить не по словам, а по делам. Дипломат подчеркнул, что Россия добивается устранения первопричин украинского конфликта, идя как военным, так и политико-дипломатическим путем установления прочного и долгосрочного мира на основе обеспечения российских интересов. Кандидат на пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес Биркетт считает, что организация должна быть готова помочь в проведении выборов на Украине, если получит соответствующий запрос. При этом она подчеркнула, что решение о приглашении международных наблюдателей принимает страна, в которой проводятся выборы. Представитель Гайаны Родригес Биркетт сейчас лидирует в борьбе за пост нового генсека ООН. Во втором неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ее кандидатуру поддержали 8 из 15 стран. Ближайших соперников кандидата от Коста-Рики Ребекку Гринспан и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Грусси по 7. Проблему выхода медведей в населенные пункты на Дальнем Востоке необходимо решать не отстрелом, а повышением культуры обращения с дикой природой и ликвидации свалок. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выходы медведей к населенным пунктам в этом году фиксировались в регионах Дальнего Востока. Служба по надзору в сфере природопользования в Бурятии сообщала, что в регионе с начала года отстреляны 177 медведей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Так, все, мы в эфире.
3: Все верно.
2: Добрый вечер, старик, не прими за обиду. Я пришел посмотреть на твою пирамиду. Есть такое стихотворение. Осип Эмильевич Мандельштам.
3: Это что-то про Мавроди.
2: Не, ну вообще может быть и про Мавроди. Так, все здесь. Петр, тот самый Лука, он же Андрей, Экей.
3: Третьяков,
2: совершенно верно. Алеша Тимофеев у нас в гостях сегодня. Виктор Ливанов, медиа-предприниматель, владелец агентства «Вай-Медиа». Армянское какое-то агентство?
3: «Вай», конечно.
2: Да, да.
3: «Вай-Вай».
2: Ну да, «Вай-Вай», да. А нет, там было бы «Вах» еще, может быть.
3: «Вай-Вай-Вай».
2: И совладелец журнала «Москвичка» Виктор, салют, привет.
3: Добрый вечер.
2: Как у вас дела?
3: Хорошо. Пришел к вам, да.
2: Да, мы сегодня... Ну, так мы на расслабочке.
4: У нас Дарина была из вашей журнала.
2: Да,
3: смотрел, очень понравилось.
4: И она вас привела?
3: Нет, другая коллега.
2: Другая коллега.
4: Кристина еще затащить? А то сегодня Алико писал, говорит, мне редакция тоже хочет помнить.
3: Надо убедить ее. Кстати, обязательно.
2: Так, совладелец журнала «Москвичка». Про «Москвичку» поговорим, два слова буквально.
3: Давай.
2: Значит, мужчина, совладелец журнала для женщин.
3: Более того, не единственный. Там есть еще мужчина-совладелец.
2: Почему? Ну, типа, просто бизнес-проект или что-то, так сказать, есть какие-то...
3: Я бы, конечно, назвал какую-то другую причину, кроме того, чтобы быть окруженным красивыми женщинами.
2: Да, Дарина, вот. Кстати, красотка.
3: Безусловно, да. Но глобально, в целом, рынок медиа – это рынок изначально мужской. Вот. А девушки...
4: Почему рынок медиа – это мужской?
3: Потому что так исторически сложилось.
4: Ну, медиа, извините. Да, честно, да. Да, еще... 70 лет в эфире.
3: Да, изначально, исторически изначально так сложилось в США сначала. Вот, а у нас уже мы работаем на новых, в новых условиях, когда медиа-менеджеры могут быть и женщина, и мужчина, неважно. Вот, но...
4: Ну, подожди, глянец же, это всегда женская история. Я смотрел фильм «Дьявол носит Прада», все мои познания про глянец. Там одни женщины геи.
3: Мы стараемся как раз показать, что журнал «Москвичка» — это не только женский журнал, и далеко не только женщины там присутствуют. Это в целом журнал для всех людей, которым интересно читать.
4: А нет ли стороны тенденции? Я вот недавно узнал, что весь женский стендап — авторы мужчины. Ну, женский глянец — владелец мужчина.
2: Ну и в принципе, все медиа. Понимаешь, что телек тоже делает в основном мужчины, а смотрит женщины. Ну,
3: давайте так. Основной владелец все-таки Кристина, а остальные мужчины ей помогают. Да.
5: Ну вот я уступил. Помню, в наше время, когда открылся в Советском Союзе, в России.
2: Работница, вот эта бурдомода.
5: Крокодил. Крокодил. Крокодил. Крокодил. Крокодил. Крокодил. Крокодил. Крокодил. Крокодил.

0: Главреда никакой женщины не было, женщина? По-моему. По крайней мере, я не помню.
1: Ты же любитель.
0: Я любитель был, да, большой. Даже мы профессионал.
1: Ну,
0: да,
1: GQ, зачем? GQ на всю зарплату.
0: Да, совершенно верно. Я причем говорил, я до сих пор помню эти ощущения, когда я приходил с журналом, например, в универ, да, и ехал, реально работал на рынке в Лужниках, и потом после работы ехал в универ со своим журналом. Я ждал каждый выпуск, значит, 1 числа, вот он должен был появиться, этот запах, я прям помню. И когда я приходил, там, клал его на парту и уходил, например, потом, ну, типа, перемены там или еще. Ну, универ, да, нет, в универе. И когда я возвращался, и кто-то читал мой журнал, своими руками брал его, я так злился. Это
1: давай
0: просто...
1: разберем этот момент. То есть ты уходил,
2: а если страница расклеилась...
0: Ну, там, да, столовка.
1: Ты не хотел поганить запахом столовой.
0: Может быть. Не, но у нас уже столовые были, извини меня. У меня в столовой универе был бильярдный стол, и наливали пиво, между прочим.
3: На кого учился?
0: На политолога. Тогда понятно, да? Тогда... Не, серьезно, у нас был бильярд, да, и мы играли.
3: Вы же, я понимаю, просто владелец, вы не участвуете в редакционной или участвуете?
2: В редакционную деятельность я раньше входил, как, ну, помогал коллегам чем-то, но сейчас стараюсь больше работать над привлечением денег, контрактов и так далее. То есть это больше финансовое.
0: Что-то про женщину знали такое, чего раньше не знали, работали?
2: Только хорошее.
0: Ну, что-то новое я имел в виду.
2: Да нет. В основном все знакомое.
0: Ну, хорошо. Так, опять хотел какую-то тему.
1: Ой, да, я просто вот по поводу того, что я сейчас прочитал, не буду про это. Смотрите, вот все бывают в такой ситуации. Ты кому-то отправляешь, ну, какой-нибудь мем смешной, да?
0: Да.
1: Или нет? Вот он тебе отвечает: а, я уже видел.
3: Это хамство, я хочу сказать.
1: Я считаю, что это недопустимо. Я, например, никогда так не делаю. Я даже если я уже видел, я всегда...
0: Улыбнулся.
1: Я всегда говорю: о, класс, прикол. Хотя раньше мне казалось, что я хотел вот так отвечать, но потом я понял, что мне неприятно, когда вот это делают. Как вы поступаете в такой ситуации?
0: Не, я всегда, я вежливо в этом смысле, да. Но я могу написать: видел — смешно, вот, например. Видел — смешно.
1: Зачем вот это ты делаешь?
0: Ну,
3: может быть, с той стороны ждут реакции, чтобы его просто разорвало, а он уже...
0: А я видел, да, видел смешно.
1: А ты человека же немножко расстраиваешь. Ведь отправляя тебе, он как бы с тобой приносит,
0: да,
1: поделиться радостью.
0: Совершенно верно. Это какой-то...
3: Я тебе внимательно.
1: Смотри, есть же, не очень.
2: Так. Есть же следующий уровень хамства, это когда ты закидываешь роликами человека, он не читает, при этом сам тебе отправляет тоннами и при встрече спрашивает: ты читал, ты видел? Вот это уже следующий уровень.
3: Нет, у меня есть другой, вот в другую половину. У меня друг закидывает роликами, я просто не успеваю смотреть, хотя он очень занят. Не тот человек, у него продакшн в Дубае. Дима, привет, остановись, я молю тебя. И я не понимаю, я говорю: ты вообще работаешь? С 8 утра он как начинает, он до 4 утра мне шлет рилсы. Половина из них на английском языке, я говорю: я не понимаю. Переводи сразу.
0: Нет, я всегда старый, видел смешно, но там смайлик какой-нибудь обязательно. Но я смайлик, кстати, не пишу, я скобочки пишу.
3: Потому что ты кто?
0: Почему?
3: Политолог.
0: Ну да, да.
1: Ну, да. Я еще одна темка.
0: Про Канье Уэста давайте все-таки.
1: Сейчас, давайте вернем я быстренько эту, а потом Канье Уэст, потому что он забойный, пусть помучается про Канье Уэста.
0: Да.
1: Короче.
3: У нас есть инсайд, друзья.
1: Значит, я прочитал, увидел ролик, значит, Дмитрий Дебров, он, значит, заявил, что он там какое-то реалити-шоу, потому что он хочет рассказать людям, почему в 66 он выглядит на 46.
0: А, он так считает, да, да.
1: Я провел себе опрос, ну, вот это видео там, да. Я провел себе опрос, насколько выглядит Дмитрий Дебров. На 26, на 36, на 46, на 56, на 66, на 76, на 86 или другое.
2: 666.
1: 1500.
0: 666, это смешно.
1: Да, 666. Кстати, надо было.
0: Да.
1: Не хватает чувства. Ваша точка зрения.
3: Я забыл, как он. Я его последний раз видел с голым пистолетом.
1: Да. В этой ситуации насколько он...
3: Там размытый.
0: Ну, там как будто бы...
3: Не, ну там ведь вел себя как пацанчик.
0: Как 46, как будто.
3: Как 26.
1: 26, 36.
3: Такая прыткость.
0: Да не, на свой возраст он. Потому что как мы его можем оценить, если я его помню, сколько себя, в общем, ты понимаешь, что столько я помню Дмитрия Деброва. Ну, и он для меня легендар, честно говоря.
3: А что, реалити-шоу про здоровье или что?
1: Ну, чтобы у него, как помнишь, это про Ози Осборна было. Там, когда
0: ну, просто про себя
1: он,
0: жизнь.
1: Как он живет. Какие книги он читает, он сказал. Какие фильмы я смотрю.
0: Какой шашкой машет.
1: Как я, да, как я вот...
3: Как природа, да, подарил, то и машет.
0: Ну, совершенно верно, да.
3: Или ты думаешь, что ее на стене висят.
1: Понимаешь, он живет один теперь там с разводом. И, в общем, есть возможность.
3: Ну, надо при таких увлечениях побывать в одиночестве, конечно, иногда.
0: Парня бывает иногда одиноко, да, но не знаю.
1: В общем, народ сказал, что он на своей...
0: На своей выглядит, конечно.
3: Дмитрий, отменять шоу.
1: Нет, почему?
0: Почему?
1: Может, он наоборот. Как я в такой форме, я худой такой?
0: Я как-то...
3: Я не хочу оскорбить Дмитрия, но как бы не...
1: Да нормально.
3: Да лучше ты запусти такой.
0: Как он говорил, милостивый сударь.
1: Милостивый сударь.

0: Площадя?
1: Да, у меня там, ты видел, все скромно.
2: Так, про Канье Уэста. А что, концерт будет или нет, Виктор?
3: Я думаю, что не будет. Из последнего того, что я читал.
2: Да. Ни в Питере, ни в Москве.
0: А я вчера с Анной созванивался, говорит, что будет.
2: В Москве?
0: Анна организатор.
2: Да.
0: В Питере. Не, она к Москве не имеет отношения.
2: А. Ну, видишь, сегодня ты знаешь, да, эту историю?
0: Ну, видно, ограничения какие-то выбрали.
2: Ну, как не согласовали.
0: Да. Много какая-то идет подковерная борьба, и я, Анечке, желаю сил, надеюсь.
2: Башни Кремля сражаются, ну, появится ли, ну, так сказать, сфера.
0: Бородин сегодня на Дованкова в суд подал. Слушай,
2: да, господи, это не наша тема.
0: На другой программе.
2: Да.
0: Но из-за Канье.
2: Ну, да.
1: А давайте обсудим эту тему в следующей программе, когда закончится политическая вот эта история, когда больше что-то...
2: Да, давайте информация. После этого. Ну, она говорит, будет, да?
0: Говорит, да. Говорит, победила всех. Ну, не знаю.
3: Они слушайте,
0: не
3: знают. Может просто бояться, что приедет и будет агитировать за какого-то из кандидатов? Ну, представляете, выйдет и такой...
0: Да, я думаю, за Зюганова только.
3: Да, вот например, вот, да. Вот это будет закончится. Шок.
2: Партия Родина, например.
0: Будет серпом и молотом.
3: Или просто с зеленым яблоком будет и есть его на сцене.
2: Нет, яблоко не будет. Яблоко не будет есть точно, а что-то, так сказать, какие-то другие. Серп и молот в этом смысле, да. Ну, а что? Он же назывался... Я почитал, кстати, я погружался в эту тему тоже отдельно. Значит, мне ребенок, большой фанат Канье Уэста, значит, я говорю, ну, передай мне почитать, как он оправдывался за свое поведение. И он мне прислал письмо, я внимательно прочитал. Здоровое прям письмо. Ну, на меня подействовало. То есть я в каком-то смысле поверил.
1: Убедил. Там, ну, знаешь... Такие профессионалы.
2: Ну, может быть, да. Это правда, да. Но он-то еще назывался, все, вот, так сказать, цепляешь, что он там, вот, там, антисемитизм.
1: Я думаю, там и примерно три, знаешь, это, у них три юридических конторы собрались. Ну,
2: да,
1: на неделю. Вот они письмо писали.
2: Ну, даже так. Ну, и что? А что? Какая разница? Ну, убедительно.
0: Там даже Канье, когда читал, такой...
2: Расплакался.
0: Как я могу?
1: Не все буквы знал.
2: Не, все на него наезжают там за антисемитизм, там, и прославление Гитлера, а он-то называл себя еще и белым. Вот там в чем. Все это забывают. Но с моей точки зрения...
1: Отличные, кстати, юристы нашли вот эту вот штучку. За
2: нет, как раз это не упоминали. А у меня ребенок, это мне тоже ребенок, так он, говорит, и белым называл, что как я могу...
0: А ты же кошмар.
2: Но, не, ну не то, что кошмар, но это о его состоянии, о его...
0: Ну, понятно, что человек нездоров, ну.
2: Да, совершенно верно. Так, ладно, друзья, давайте
0: к новостям.
1: Споем что-нибудь из Канье. Какая-то любимая
2: цель. Мне нравится у нее Sunday. Sunday. Классная песня. Фазер у нее отличная песня.
0: Мне кажется, не так
2: нравится. Нет, так, да. Классная песня, у нее есть песня. Значит, так...
3: «Седая ночь» у него лучшая
2: песня. «Седая ночь» гениальная, правда?
1: Это, по-моему, не его.
2: Не его, это И сделал.
1: Нет, в смысле, какой И, еще.
2: Да, хорошо. Нет, а ты знаешь...
1: Его, в смысле, другой композитор написал.
2: Что? Не, ну аранжировка там классная. Говорят, что Разин подсуетился.
0: Отобрал права.
2: Да,
0: и зарабатывает бабки. Ну, Разин... Нельзя. Эфирные слова у меня сейчас в голову приходят.
2: Почему?
1: У тебя права отберет тоже.
0: У меня? На что, на Луку?
2: Водительский.
0: Вообще-то Луку я придумал.
2: Водительский, может, он.
1: Перед Луком день сегодня.
2: А, да?
1: Да. В этот день крестьяне что-то делают с Луком.
2: С Луком. Ну. А у меня...
0: Крестьяне торжествуют.
3: С тем самым.
1: С Луком. С этим, с тем, я уж не знаю.
2: У меня с Разиным была история. Мы еще давным-давно, значит, тоже организуют такой, у нас был проект, типа «Раскрути нас». Мы звали к себе продюсеров разных, в том числе позвали Разина. И надо отдать ему должное, что Разин сдержал слово. И мы в этот же день, он был у нас с утра там в эфире, мы говорим, давай, сделай из нас звезду. У нас прям было промо такое на другой радиостанции. Мы просто хулиганили. Он говорит, давайте, все, у меня есть классная песня, приезжайте. Мы приехали к нему в студию, записали песню, и на следующий день у нас уже были... И он... Нет, ну, это так и не случилось.
1: Уже были.
2: Нет, да. И на следующий день у нас было, ну, не знаю, там, типа, 1500 дисков с обложками, со всем с этим. То есть он моментально...
0: Уже были.
2: Да, да. Ну, я к тому, что он в этом смысле...
0: Так очень... там дорожка протоптана, что ты хотел.
2: Это да.
0: Он так. Как обложки меняют?
2: А, зумеры породили тренд на джобби. Что, как ты думаешь, что такое джобби?
0: Я не могу это произнести.
3: Цензурное,
2: да. Что такое джобби?
3: Там приставок никаких нет?
2: Никаких нет. Просто джобби. Джоб и хобби, совершенно верно. Джоб и хобби. То есть они превращают хобби в некую деятельность. И психологи...
3: Я думаю, потому что искусственный интеллект отнял всю работу, и там, где им больше не платят, они имитируют работу.
2: Нет, как раз... как раз в другом. Значит, новый тренд, он еще называется хобби-максинг. Значит, сторонники массово отказываются от...
0: Денег?
2: Нет, от скроллинга ленты.
0: Как ты показал?
2: Скроллинг ленты.
0: На деньги.
2: Находят себе офлайн увлечения и превращают их в обязательную часть жизни. То есть не просто, так сказать, хобби, когда захотел, когда не захотел.
3: А
2: Да, совершенно верно. Придерживаются строгого расписания занятий, ведут список целей, рассказывают о достижениях в соцсетях.
3: Я правильно понимаю, что зумеры всю свою жизнь не могут выстроить по графику, а именно
2: хобби они могут.
3: Вот здесь я дисциплинируюсь. Вот. Вот здесь
2: да, не платят, совершенно здесь верно.
0: Значит, что, в спортзал они идут или что-нибудь?
2: Ну, не обязательно. Ну, типа, я... вот я читаю... Ну, самые популярные хобби все называют там чтение, не знаю, музыка, что там еще, спорт, например, да, с 15:34 до 16:48 я занимаюсь там спортом.
3: Я понял, это еще одна причина не отвечать на звонки.
0: Да,
3: в это время.
0: Не разговаривай.
3: Да, вот ровно в это время.
2: Да. Значит, психологи тут говорят, Вашингтон-Пост, статья большая, значит, про этот джобинг. Профессор психологии Майкл Инслихт говорит, что это тревожный тренд. Потому что они во время хобби успевают что?
1: Скролить.
2: Выгорать. Они выгорают и на работе, и когда они вот таким образом свое хобби тоже загоняют в рамки, это еще больше способствует их выгоранию. То есть они и на работе выгорают, и во время отдыха тоже выгорают.
3: Я думаю, что после нашего эфира вот люди, которым 66, будут звонить зумершим, которые выгорели, и говорить, организуйте мне джобинг.
2: Ну, может быть, да, совершенно. Ставя хобби...
1: Если джобинг в немецкой, так сказать, прочитать...
2: Ну да, но в немецкий, я думаю, венгерский, в принципе.
0: К нам зумеры забежали на джобинг. Такие радостные.
2: Заходите к нам на джобининг.
0: У вас по графику сейчас джобинг?
2: Да, на джобининг, да. Значит, ставя хобби в зависимости от цифр или публикуя о нем посты в интернете, вы превращаете его в обязательство перед самим собой, и в конечном счете это снижает продуктивность.
0: Слушайте, это же просто мое детство. Музыкалка, спорт и что там?
2: Ну, чтение, да.
0: Мне мама составляла этот график, я не мог от него отклониться. Я не выгорал.
2: Посмотрел,
3: не какие... заставляли в соцсети выкладывать.
0: Может я быть. Не заставляю меня вот выкладывать.
2: На заборе писать как будто бы тоже
1: потом,
2: странно.
1: Тут отдал.
0: Потом я все за все 40 лет отомстил. Все зарегистрировал.
2: У россиян самые популярные хобби. Чтение книг и газет. Это хобби. Газеты.
1: Газеты,
2: да.
3: Ну, не журналы?
2: Ну, я думаю, что журналы сюда входят, конечно.
1: Журналы «Москвичка», в частности.
3: Ну, газеты мы тоже издаем, поэтому.
2: А, вот.
0: Издаете газету «Москвичка»?
3: Они выходят под какие-то события.
2: Очень садоводство и спорт популярны у россиян. Ну, это тоже понятно. Хотя тоже вот, это разве не приводит к выгоранию садоводства?
1: Садоводство. Сегодня этот самый, вот, который Тишковец, как
2: да,
1: зовут, добрую
2: Евгений.
1: Погоду.
2: Да.
1: Он знаешь, что сказал? Что в следующий раз такая погода будет через 8 месяцев.
0: Какая такая?
1: Теплая? Как сегодня.
2: Да.
1: Ну, потому что 20 градусов.
2: Через 8 месяцев.
1: Я прикинул, через 8 месяцев. Я посчитал, это июнь.
2: Да.
1: И он прав.
0: Июнь?
1: Июнь. 8 месяцев.
2: Хотелось бы сказать, зима, зима близко.
1: Да. 8 месяцев зимы у нас. Это значит...
3: Укрывное.
2: Не, ну а потом садоводство начинается заранее, рассадку там...
1: Мы вообще живем мечтой все это время.
2: Это правда.
0: Ожидание лёда и Нового года.
2: Это ужасно, это невозможно. Я вообще не понимаю. Ну потому что, ну это, ну прикинь, реально 8 месяцев.
0: Мне не нравится это.
2: Сыро, холодно, темно, противно.
0: Осень теплая, мне нравится.
1: Не, я берите, вопрос о садоводстве.
3: Берите пример с виноделов. Они занимаются укрывным виноделием, то есть тепличка. Сами туда залезли, виноград растет, приятно.
2: Ну это где? Ну,
1: так там мы занимаемся укрывным.
3: На Дальнем Востоке такой есть.
0: В этих теплицах. Мы укрываемся в барах 8 месяцев. И смотрим, что садоводы наделали.
1: Владельцы баров и ресторанов.
0: Да какой там...
2: Значит, мужчин в качестве хобби чаще выбирают охоту и рыбалку 16%, спорт 11%, чтение 9%, а женщины чтение 15% на первом месте, вязание 14%, садоводство 11%.
0: Это что за садоводство? Это что, грядки полоть?
2: Ну, грядки, в том числе рассадка.
3: Фиолетовый свет в окнах, мимо которого ходишь.
0: Вот это фиолетовый?
3: Конечно.
0: Мне кажется, там что-то незаконное выращивается.
3: Ну, это уже второй вопрос.
1: Проверить нельзя. Говорю, можно, наверное.
2: Я рассказывал, да, про своего дружбана, который увлекся уже в зрелом возрасте.
0: Болением увлекся.
2: Не-не-не-не, вот этими растениями. Он ездит на выставки, я говорил, это еще приносит ему приличные деньги.
1: Кактусы.
2: Да, такие маленькие кактусы называются, не помню, как называются, такие, ну, красивые. Красивые.
0: Скажите, вообще прибыльно.
3: Пунция, по-моему, называется.
2: Как?
3: Пунция.
2: Не-не-не, не помню, какой-то там...
0: В Кравках продавали.
2: Нет. Там все красиво, и он с лупой и ножницами аккуратно их, значит, постоянно следит за ними, куча света, какие-то кислородные
3: отрубки. Отличное прикрытие, когда заходят проверяющие органы.
0: Ну, да. Скажи, что стоит заменить растение, и он будет богат, как в фильме «Джентльмены».
2: Ну, да. Ну, нет, я думаю, что он...
0: Я думаю, что он знает. Это для прикрытия официально.
2: Он знает об этом, да. Половина себя устраивает количество времени, которое они уделяют своим увлечениям. То есть большинство счастливы в своих хобби. У меня вот есть... Давайте, Виктор, какое хобби у вас есть какое-то?
3: Коллекционирование.
2: Чего?
0: Женщин.
3: Нет, искусство.
2: Серьезно? Современное или что?
3: Современное и всякие старые. Ну, главное, чтобы оно подходило моему вкусу. Угу. И красиво смотрелось на стене, либо в подарок кому-то подошло. Угу.
2: Ну, картины, да, в основном? Или...
3: Картины, статуэтки, мемы.
0: А ставите ставку на то, что вот вы сейчас купите, и оно вырастет в цене?
3: Я прикладываю все усилия, чтобы оно выросло. Покупаю подешевле.
0: Убиваете художника.
3: Потом рассказываю об этом через медиа, и оно становится дороже.
2: Коллекционируете или потом продаете что-то вот это вот?
3: И продаю, и покупаю.
2: Самая выгодная какая вот у вас была сделка? Можно называть суммы, да, но какой-то предмет?
3: На один аукцион, там первый лот по техническим причинам никто ставку не сделал, сделал только я. Он оценивался в 1 000 000 с чем-то, я его купил за 35 тысяч рублей. Потом мне организаторы написали, ну...
2: Раз так, то так, да.
3: Придется вам отдать по такой цене, со слезами отдали.
2: Что это было?
3: Картина. Очень большая.
2: Наша, российская художник?
3: Да.
0: Но не продавали?
3: С выставки в Европе. Угу. Вот, нет, стоит у меня в офисе. Радует глаз. Красивые.
2: Да, круто. Слушайте, а что это? Почему вот... Был какой-то попытка анализа? Почему вот искусство? Почему как...
3: Тяга к прекрасному, я думаю. Mm. Вечная.
2: Петь, у тебя какое-то хобби?
1: Ну, нет, такого ярко выраженного нет. Ну, я много чего люблю всякого.
0: Шашлык из печенки.
1: Ну, например, шашлык из печенки я могу пожарить.
2: Ну, это пожарить ты тоже жарил, ты не он, а. Вот готовил не он.
0: Он может организовал.
2: Таш жарил, на самом деле.
1: Я жарил.
2: Ну, ладно.
0: А чему Таш не завел?
1: Куда? Сюда?
2: Да. Сюда. Давайте позовем. Но у нас сегодня...
1: Чем разговаривать уже?
2: Но ты ничего не собирал, ничего не этот, не коллекционировал?
1: Не, бывало. Я быстро теряю интерес, но я люблю тоже. Я покупаю скорее какие-то такие старые предметы, вот какой-то фигни.
2: А, у тебя же плакаты.
1: Без плакаты советские. Я люблю оригиналы. Да, у меня много их, действительно. Но я беру тематику определенную, которая мне нравится.
3: Могу тоже подогнать.
1: Новогодняя, например, люблю тематику. Вот. Некоторые довольно дорогие, кстати. Ну, для себя. У меня был прекрасный, когда у меня был сосед, я помню, жил, значит, этажом выше, когда был маленький, Дима. И Дима почему-то, он увлекался выращиванием лимона у себя на окне. И он меня тоже подсадил как бы на это. И сказал, что важно...
3: Одного лимона.
1: Одного растения, да. И важно очень вести дневник, потому что это, говорит, так интересно, ты будешь вести дневник. И я помню, значит, это я бабушка напряг, она мне купила это. Я, значит, вот это. И у меня в дневнике было, по-моему, 3 записи, все одинаковые. Полил лимон утром и вечером. И да, ты все, на этом закончилось.
2: Это действительно, это как...
1: Меня на 3 дня хватило.
2: Камень в аквариум кинуть, знаешь, веди дневник, как камни в аквариум.
0: Это история, знаешь, где много лимон растет.
1: Полил лимон.
3: Не дерево лимон, а просто воткнутый лимон.
1: Не-не, это дерево. Он говорит, ты что, фантастика, ты чего? Он сначала растет. Вот потом, чтобы он тебя плодоносил, там надо прививать. Да, и да. Дневник ведешь вообще. Я думаю, нифига себе. Круто. Молодец. 3 дня мне.
2: Не Максимова звали? Вот
1: мне
2: этот...
1: было лет 7.
0: Я за муравьями наблюдал в детстве. Вот так. Я поднашел какую-то книгу по муравьеву водству. И там, посмотрите, там есть самка, вот эти такие солдаты муравьи, вот это делают. Я ходил недели две на муравейник, следил. А потом его кто-то распотрошил, я так расстроился.
2: Ну да. Не знаю. У меня я погружаться люблю во всякие вселенные. Вот, не знаю, там, не знаю, мотоциклы, ножи. Ненадолго окунуться.
1: Я тоже люблю такое. Вот такое, чтобы постоянно, чтобы как Виктор так собирать и прям системно работать с этим.
0: Блин, это бизнес, может.
1: Ну, так это и круто, конечно. Это тоже серьезно.
0: И большая квартира, где все это хранить, я не знаю.
3: И склад есть.
0: Еще склад.
1: Так ради этого, конечно, редакция целая.
2: По своему вкусу ориентируйтесь или как?
3: Коллекционирование надо ориентироваться только на свой вкус, потому что собирать то, что тебе не нравится, мне кажется, это пытка.
0: Еще а вот эти арт-дилера Лера Венера у меня все время.
2: Дилеры.
3: Лера Венера очень прикольная. Да? И у нее хороший вкус и хороший.
0: Давайте Леру позовем тоже, расскажет нам. Вам красивая девчонка.
2: Давайте.
0: О, сколько двух гостей уже придумано.
2: Да.
1: Весь красивый, то давай. Конечно.
2: Короче, на свой вкус. И вне зависимости от, так сказать, от трендов. Ликвидности и трендов.
3: Нет. Во-первых, тренды можно создавать самим. Особенно, если вы работаете в медиа-среде. то вы как бы...
0: То есть это все глобальный обман, да? Вы сами знаете,
3: заговор рептилоидов.
1: Да. Я вот, например, кота вот этого подобрал.
2: Ну, расскажи, ну, понимаешь? Ты дал кличку-то ему?
1: Смоки, дочь.
2: Да, Смоки.
1: Так вот, этот кот, значит, он, ну, я не знаю, его подобрали там случайно, в общем, сейчас его выхаживаем. А, более-менее в себя пришел. Я два видоса с ним записал, как я его мою и так далее. Там женщины просто с ума сходят. Я думаю, что если его продвигать, еще Лука поддержит, так мы его 1250 вообще
2: можно легко... Можно продать,
0: да. Тебя проклянут женщины, если ты продашь друга.
1: Я не продам друга.
2: Я продам кота.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Проведение чемпионата мира по легкой атлетике в Кении. Контекст. Африка готовится к первым на своей территории международным состязаниям высшего уровня по одному из самых популярных видов спорта. Они пройдут в 2029 году. Найроби обошел других претендентов – Рим и Лондон. Событие важное и неоднозначное. С одной стороны, спорт должен объединять людей, страны и континенты. А это в том числе и вопрос равномерного распределения по ним мировых чемпионатов и олимпиад. С другой, за Кенией закрепилась репутация страны, в которой применение допинга спортсменами носит чуть ли не массовый характер. Впрочем, обо всем говорят цифры. 140 атлетов из этого не самого крупного государства находятся под санкциями ВАДА. А за 10 последних лет на допинге поймали 600 кенийских спортсменов. В антидопинговом агентстве в прошлом году обсуждался запрет на проведение в Кении международных соревнований. Но потом тема была снята с обсуждения. Власти пообещали бороться с приемом запрещенных препаратов и выделять на это крупные средства. Не последнюю роль сыграло и то, что Кения в легкой атлетике – один из глобальных лидеров. Сразу 5 кенийцев входят в топ-10 лучших африканских бегунов всех времен. Словом по столу.
2: Так, ну что, продолжаем. Виктор Ливанов, медиапредприниматель, владелец агентства «Ваймедиа», совладелец журнала «Москвич», сегодня у нас в гостях. Виктор, еще раз салют, привет.
3: Еще раз добрый.
4: А «Ваймедиа»-то что? С журналом разобрались.
3: «Ваймедиа» — это агентство, которое оказывает рекламные услуги. Более того, имеет у себя в собственности несколько медиа-ресурсов.
4: В том числе «Москвич».
3: Телеграм-каналы. Не, «Москвичка» — это мой личный маленький, доля там у меня есть, и все. А так у нас свои медиа, которые мы развиваем.
2: Так, про креатив тогда, может, два вопроса, да? Значит, и креатив. Мы как-то много тогда об этом говорили.
3: Логичный про и креатив уже говорить.
2: Да.
3: Потому что постепенно вымещает во всех этих сферах людей. То, что раньше требовало там 30-50 человек в агентстве, сейчас можно быть...
4: Останется один владелец.
3: Да. Ну, нет, все-таки кто-то кофе должен носить.
4: Секретарша, да. Лучше две.
2: Не, ну и потом на кого-то же надо орать еще. Ну ладно, секретарша, ладно.
4: На имя можно.
2: На имя
4: детей заводят.
2: А, ну это тоже, да. Это да. Ну и что, вытесняет... Да.
3: Да, очень быстро.
2: И, а насколько конкурентно он как бы пригоден?
3: И, дело в том, что противопоставлять человека и сейчас странно, лучше искать людей, которые умеют правильно оперировать.
2: Ну, да.
3: Раньше были профессии, скажем так. А сейчас это все операторы ИИ, которые умеют эффективно работать.
4: Есть ли будущее у профессиональных радиоведущих?
3: Конечно.
4: Даже это если они говорят четверки.
5: Ой, голос уже, вон, песни записывают.
3: Нет, 100% ну... есть.
2: Да? Я думаю, что и в креативе так же. То есть все равно никто не... Я работал с девочкой, которая придумала, ты помните, реклама была, фишка в банке. Вот как и не сгенерит эту, что, эту тему?
3: Нет, это может сгенерить. И тут другая проблема, что люди часто забивают на саморазвитие, а самое главное сейчас, именно в эпоху ИИ, это свои софт-скиллы. Ну, то есть работать над, не знаю, быстрочтением, хорошим голосом, образом и так далее. Вот это все то, чего как раз робот не может повторить, личность человека. Вот это...
2: Ну, наверное.
4: Вот, знаешь, быть противным таким, неприятным.
3: Ну, да, хорошо.
4: Недолюбливаю.
2: Да, говорит, тоже, хорошо.
4: Да? Ну, да. Мы за ленту ведем, говорит, вы только вот этого Тимофеева, слава богу, нету.
2: Нет, потому, да, да.
3: Такой, вы представьте.
5: Я вообще пишу, Тимофеев предатель Родины. Но. Постоянно. Но это один тоже, мне кажется, это жена. Чтобы он домой вернулся.
4: Вот представьте,
3: как будет выглядеть мир, в котором каждый ИИ-агент, окружающий тебя везде, от микроволновки до туалета, тебя приветствуют. Добрый день.
2: Да,
3: и
2: привет.
3: И классно
2: да,
3: все сделать.
2: Да, да, да.
3: И вот тот самый мерзкий, противный голос, он как раз тебя будет возвращать.
4: Ну и ты сообразишь, что надо и противного добавить.
2: И потом можно же будет настраивать. Мы же помним, и бегущего по лезвию, и Пелевина с его СНАФом, где Суру можно было бы будет настраивать. Там вредность, так сказать, какие-то еще вот как раз противные такие, такие качества.
4: История, мы обсуждали, когда парень расстался с девушкой, и уходя что-то настроил ей, значит, чат GPT, чтобы он, значит, там скрипт написал такой, что, значит,
5: что она виновата.
4: Во всех вопросах, занимая сторону мужчины, значит, разговаривая с ней, по-моему, матом, потому что она простая, из деревни.
2: Из деревни, да.
4: Грубее.
3: А ей понравилось?
4: Нет, она очень долго не понравилась. Что он с ней такой? А он ее там, значит, задает, а он ей там, слышь, ты дура, ты объясняй уже. Мужик всегда прав, чуть и непонятно. Она в GPT, понимаешь, там пишет или куда-то.
2: Смотрите, можно продолжить тему. В Японии создают дома с роботами на потолке, которые помогают по хозяйству. Посмотрел видос, ну, любопытный прям такая тема. Короче, рельсы.
5: Шпалы-шпалы.
2: Рельсы, шпалы-шпалы и руки торчащие. И, ну, там какие-то минимальные он делает. Там посуду помыть, сложить футболку, полотенчик, значит, протереть.
3: Понятно, почему в Японии и на потолке.
2: Почему?
3: Чтобы с... Да нет, чтобы люди, которые воспитаны на той продукции, которая известна в Японии, не засовывали что-то в этого робота и не
2: в этом значении.
5: Я бы так не сдался легко. Вообще не преграда.
2: И это уже...
5: Ну, табуреточку.
2: И речь уже не просто про как бы... эти роборуки, да, а про то, что это дом. То есть эти в этом руки, прикол. Да. Не для скуки.
3: Там про роборуки в заголовке. Ну ладно.
2: Да.
3: А? В заголовке про это не было, ну ладно.
2: Нет, я говорю, что не в этом прикол, а прикол в том, что продают готовые дома, где у тебя оборудованы вот эти фермы на потолке, по которым ездят руки, и они тебе готовы помогать.
5: Это жутковатая какая-то вещь. Ну что, ты заходишь домой, у тебя руки по потолку, они что-то делают.
2: Ну они делают, посуду могут помыть, хотя посудомойка есть. Что
4: а интересно, как выглядят эти руки. Они же, может, по-разному, может, про руки орангутан.
2: Посмотрите на свои руки, да, они золотые. Или... Не, они обычно такие роборуки, женские, такие на...
5: Ну да, посуду моешь. Что
2: телескопические.
5: Что они еще могут сделать? Похлопать, когда пришел?
2: Ну, похлопать, например.
5: Ну, а почему?
4: Могут, если ты что-то... Давай, это...
2: Не, а потом, быстрее, так сказать, конечно. Не, ну я представил, можно, так сказать, руки на, ну и этот, нормально, свои руки заложить за голову,
5: массаж
2: занять какую-то удобную позу, а он будет делать массаж эти роборуки.
5: Ну,
2: мне кажется,
5: удобщина.
2: Не
5: понятно, мне кажется, минусы.
2: Во время демонстрации в Токио робот сортировал продукты. Например, он отделял соевый соус от товаров, которые нужно хранить в холодильнике. Затем машина достала из сушилки кухонное полотенце и аккуратно сложила его. С футболкой результат оказался хуже. Робот не смог нормально справиться с ее складыванием.
5: Скажем так, с футболкой я тоже не очень справляюсь.
2: Нет, а там есть лайфхак. Робот был интегрирован в дом на колесах, что стало первым шагом к объединению архитектуры и робототехники с искусственным интеллектом.
5: Это же просто...
2: Прикол.
5: Мало того, что тебе руки аплодируют, а у тебя еще дома что
3: делать. Развлечение больше. Ходишь, смотришь, как робот лошит все время.
2: Да, ну да. Ржешь над ним, типа, да? Чувствуешь свое превосходство. Когда сложил футболку аккуратно, да.
4: Сначала, потом раздражать начинаешь.
2: Ну, может.
5: Потом половину заберет у тебя.
4: Ну да.
6: Не знаю. Ну а потом, так сказать, я знаю несколько мест, где руки могли бы там, вот роборуки могли бы тоже там голосовать, например. Они же тоже могут, например.
5: Так, вы... сейчас так же.
6: Вот, пожалуйста, да. Не, ну там робо, они.
5: Можно мавзолей повесить.
3: Ну, вообще с коллегам перед выборами вы подадите идею там, ну, что еще можно сделать.
6: Так, что еще? Вот. Про боль хотите, значит, в Екатеринбурге...
5: Про боль.
6: После рук. В Екатеринбурге участникам фестиваля молодежи предложили почувствовать ощущения, похожие на родовые схватки.
5: Я видел это видео.
6: Да.
3: Участникам.
6: Участникам, мужчинам, да. Значит, подсоединяли проводочки к телу, и кто-то...
5: Визжал прям.
6: Визжал. Но это не первая, конечно, такая история, не первый опыт.
4: Сначала именно на женщинах испытывали, рожавших, потому что они должны
6: подтвердить, типа, да.
3: Я уверен, что они такие, это потом на мужиках будут испытывать?
4: А, да,
6: не больно. Да, да, да.
3: Давайте
6: мне недостаточно.
4: Нет, я даже пробовать не буду, шесть раз
5: добавить. Потом поговорим.
4: А там пускай.
6: Да. Одним из добровольцев стал молодой человек, который в будущем хочет стать отцом четверых детей. На эксперимент его привела невеста, рассказавшая об испытании в соцсетях.
5: Ну, там видео пишет, он орет там.
6: Да. Значит, я выяснил, я не знал, честно говоря, что есть шкала боли могила. Шкала боли могила. Так. Один из самых точных медицинских инструментов, который оценит не только силу боли, но и ее качественные характеристики.
3: Качественная боль. Вот то было так себе.
6: Да, это качественно. Забористая. Да.
4: Выдержка. Да.
6: Совершенно верно. Значит, опросник могила использует 78 слов, Андрюх, запоминай, дескрипторов. Слова-дескрипторы, разделенные на три главные группы. Писать. Сенсорное, что чувствует тело, аффективное, какой эмоциональный отклик, и эвалюативное, общая оценка интенсивности. Ну, типа слабое, невыносимое, мучительное. Значит,
5: так, ну это же вечные споры, что больше приносит боль, роды или удар мужчины по этим?
6: Нет, на самом деле, я тоже был удивлен, самая максимальная боль называется комплексный регионарный болевой синдром. Это когда, как он называется, типа фантомной боли. Когда человек испытывает фантомную боль после ампутации, да, а она болит так, что это вообще неописуемо. А, но там разные, на самом деле. То есть я первый поставил там
5: голову, части тела нет,
6: а она болит в голове.
3: В голове, да.
6: Понимаешь, это жутко на самом деле. А, второй уровень от 35 до 40 баллов ампутация пальца без анестезии. Роды. Первые без эпидуральной анестезии.
4: Да.
6: И, а на третьем месте почечная колика, хронические боли в спине, тяжелый артрит.
5: Почечная была больно.
6: А у тебя был камень?
5: Нет, камня
6: не
5: было.
6: У меня был.
5: У меня у друга выходило, а у меня что-то там такое, пред, скажем так. Это прям ад.
6: Когда выходит...
5: Когда это паузе выходил?
6: Да, да.
5: Это я
6: представляю.
5: Я даже представить не могу.
6: 2,5 часа просто ада. И сначала, я помню свои ощущения, то есть сначала начинает подтягивать. Ты такой, что, господи, что за подтягивание? И потом она доходит до такой интенсивности, что ты вот это натурально, ты не знаешь, ты готов лезть на стену. Потому что ты не можешь найти положение тела, при котором бы тебе было не просто там норм, знаешь, а хотя бы чуть менее больно. И это, конечно, уже... А потом вот так вот в одну секунду, и все. И как будто бы вообще ничего не было. Это удивительно.
5: Ну, говорят же, это уже...
4: Вот оно счастье.
6: Да, совершенно верно. Да.
5: Ну, сначала,
6: а потом... Ну, не знаю. Ну,
5: процесс похож.
6: По вот этой шкале могила роды
5: выше, да?
6: Да, роды выше. Роды больнее. Так что так.
5: Если обследоваться вовремя, можно как-то там ультразвук?
6: Можно и ультразвук, и...
5: Что?
6: Механические тоже дробят камни. И
3: это как?
6: Но через уретру вводят штучку, которая катетер. Дробит тебе... Катетер, да, такой специальный, который дробит тебе...
5: Каждый раз у доктора на анализах, ты извините, на стену лезу от него.
3: Мне кажется, у наших слушателей скоро будет какая-то зарядка.
6: Ну ничего. Зато они против...
5: От нашего эфира?
3: Да.
5: У них часто не привыкшие.
6: И лекарства. Есть лекарства, например, тоже. Они на основе лимонной кислоты, которые дробят все там в песочек. Это все превращают.
4: После нас священник Павел Островский
3: замаливает.
5: Да. Он минут 15 разговаривает,
6: постранил, не слушает. 15 он отмаливает наши грехи, а потом начинает разговаривать.
5: Потом успокаивает,
6: да.
5: А потом переходит к эфиру.
6: Да.
4: Еще про журнал какой там, прикладная сексология.
6: Книга Sexual Medicine.
4: Sexual Medicine.
3: Хорошая идея, запишу.
6: Да.
4: Не говорили говорили сегодня про исследование?
6: Там? Не говорили. Давно чуть не говорили. Я чуть не заходил.
5: Они вообще работают там, нет?
6: Вообще работают. Не, они работают. У них регулярно выходят статьи. Так, любопытное. Обычно британские ученые что-то выясняют, доказывают. А здесь...
5: Румынские.
6: Белорусские.
5: А, о.
6: Ты думал, просто так? Нет. Они просто так, да, свою картошку едят? Нет. Значит, барана... Простите. Барановичский государственный университет вместе с Забайкальским государственным университетом выяснили, что мешает российским отцам участвовать в воспитании детей. 300 что? Человек опросили.
5: Желание
6: нет. Короче, 625 человек в совокупности опросили, 316 из России, 309 из Беларуси. И, честно говоря, я был удивлен некоторым результатом. 29% российских отцов, то есть треть почти, поддержали идею о том, что воспитание и учеба детей – дело матери.
5: Воспитание и учеба.
6: И учеба. Типа, мать, занимайся. Вот это мне...
5: Не, ну девочки с мамами, мальчики же с папами.
3: Нет. Но... Обычно мальчики больше тянутся к маме.
5: Да? Мне говорили, девочки больше к папе.
6: Вот прикиньте, у нас треть мужчин говорят, что это не мужское дело. А в Беларуси всего 9%. Таких, которые говорят, что воспитание учебы детей лежит на женщинах. При этом почти 60% мужчин из России и 86% из Беларуси не согласились с традиционным разделением социальных ролей. Вот, ну, интересно.
5: Вопрос был.
6: Что мешает? Что мешает? Что мешает активнее участвовать в воспитании большинства мужчин? 63% в России, 72% в Беларуси ответили: работа и нехватка времени. Вот что мешает. Еще четверть российских и 23% белорусских отцов уверены, что они и так достаточно вовлечены в жизнь своего ребенка. Типа, это норм. Нормально. Да, да. Ну, сказал здравствуй, понимаешь, уже, да, уже надо будет неплохо. Да. Леща дал, конечно, это что, по-твоему, не воспитание?
5: В лобик,
6: да,
5: поцеловался.
6: И все. Значит, только 4,5% в России и 14, почти 15% в Беларуси ответили, что воспитание не мужское дело.
5: Ну,
6: воспитание не мужское дело.
5: Осуждаем.
6: Осуждаем, согласен.
4: Отец должен быть как-то, знаешь, так недоступен, мне кажется. Такой вот. Я представляю себе такой, значит, вот дом,
5: большой дом. Приходите.
4: Там вот кабинет, там, да, сидит отец и мыслишь.
6: Да,
4: и,
6: да,
4: испуганный мальчик или девочка, его там уже раз в неделю заходит, значит...
6: Нет, он не заходит.
4: Только иди сюда.
6: Не.
4: Ну вот что?
6: Кто так впускает детей в кабинет? Это отец на кухне там, может быть, поел сначала, значит, один. Все это.
3: Мне нравится, как вы начинаете мышление с семьи, в которой есть кабинет.
5: И дом большой.
3: У большинства россиян нет кабинета.
6: Послушай, подожди, а туалет? Туалет совершенно верно, да. Ну а что?
4: Воображаемый кабинет. Это
5: исконный кабинет.
3: Свет из-под двери кабинета.
4: Да, привет.
5: Нормально. Мы про это тоже. Ты не думаешь, что мы в больших домах живем?
3: На самом деле, интересное воспитание. То есть, пока отец в кабинете, ты его не тревожь. Туалет — это кабинет, он, да, один, и, да, ты в ряд с другими детьми выстроившись, стоишь и ждешь.
5: Терпишь,
3: да.
6: Нет, но почему? Во-первых, ты сказать, если отец настоящий, по-настоящему, то он не закрывает дверь в туалет. Он, так сказать, демонстрирует в этот момент, что он глава семьи, хозяин. Не, ну он, так сказать, он ровно в этот момент и может заниматься воспитанием, понимаешь, что, так сказать, находясь в туалете. Ну, вообще не сложно. Никаких не сложно, по-моему, не сложно. Часть пап признает пользу своего участия в образовании ребенка, но одновременно придерживается традиционного распределения семейных обязанностей. Ну, короче, вот такая.
5: Желаем институтов
3: Барановичский. Мне кажется, что речь про совесть, потому что даже при интенсивной работе найти время на воспитание можно.
6: Но кажется, что со временем этот тренд появился. Я не знаю, мне сложно там судить, но в целом, сколько времени вот я уделяю своим детям, да, и сколько мне отец уделял времени, это, конечно, вообще несравнимо.
5: Ну да, наше поколение вообще вовлечено.
6: Не знаю. Мне кажется, что сейчас это действительно некий тренд. И вообще отцы вовлечены и в девочек, и в мальчиков, и переживают, и постоянно что-то это. Да. Значит, так, еще есть у нас новость про вот это, да. Удивительная какая-то история. И не сталкивался, но оказывается. Значит, россиянки стали чаще портить еду своего партнера из-за ссор. в качестве мести. Они или пересаливают, или переперчивают. И наблюдается ехидной улыбкой, значит, когда муж ест эту еду. По-моему, это ужасная какая-то...
5: А мне сегодня
3: надо... Надо позвонить в эти, в Барановичский институт.
6: Да, Барановичский.
3: Провели исследование, как воспитывали эти.
5: Мне сегодня комментарии на этот пост написали, знаешь что?
6: А, ты публиковал себе, да?
5: Я в сторис публиковал, и девушка написала, что в Ростовской области у нее муж токарь, и к ней приходила женщина какая-то, и все время стружку просила, говорила, для поделок. И через два года к нему пришли следаки и рассказали, что она, как раз, два года мужику своему подсыпала стружку.
3: Металлическую?
5: Да.
4: Ужас. И он умер?
5: Ну, в больницу
4: попал. Следаки пришли?
5: В больницу попал.
6: Кошмар.
4: Ну, то есть она, видимо, имела целью его как-то здоровье испытать.
3: Соль и перец.
5: Мне кажется, она имела...
4: Мягко говоря.
5: Железа не хватает в организме.
6: Причем это тоже типа исследование X5, между прочим.
5: А они еще и признаются, да? Вот.
6: Да. Когда партнер ест такую еду, почти половина женщин испытывает волнение, что он сильно разозлится, четверть — легкую вину и желание признаться.
4: Такой фан такой.
6: Да, ну, типа, накажи меня, да?
4: Ну, да.
6: Ну, да.
4: Рискованно, конечно.
6: Да. Назови меня плохой хозяйкой, да. А часть — тайное удовольствие. Если мужчина замечает, что блюдо испорчено специально, то треть россиянок ожидает, что партнер пошутит, четверть извинится, а десятая часть делает вид, будто ничего не заметил.
3: Извиниться?
6: Извиниться, да.
3: Типа,
6: она если, поела, если мужчина замечает, что блюдо испорчено специально, треть россиянок ожидает, что партнер пошутит, четверть, да, извинится, из россиянок, а десятая часть...
3: Не, мне нравится модель, в которой ты, значит, насолил, наперчил.
6: Да, да, еще извиняюсь.
5: Но это же
6: заслуженно. Ну да, совершенно верно. Но она же месть, да, она же в качестве мести.
5: Где ты вчера пьяный пришел, ешь пересоленный суп.
6: Да.
5: Задели, извиняйся.
6: А, любопытно...
4: Нет, а женщина должна извиняться, или кто?
3: А? Нет, нет, мужчина.
5: Не, мужчина.
4: А, мужчина.
6: Мужчина извиняется.
5: Ты поймешь, за что.
6: Да,
5: знал,
6: да, да, да, да. Я осознал,
4: я все
6: да.
4: понял.
6: Да.
4: Прости, да, родная. Да. Да, нормально.
6: Значит, подчеркивают, что четверть, что через еду четверть россиянок стали мстить после того, как увидели подобное в сериалах или фильмах.
4: Подождите, не очень понятно. Смотрите, пересоленное, если сильно, или переперченное, человек не станет есть. Может быть, они что-то подкладывают, что он не замечает.
5: Не, ну, чтобы первую вот ложку...
6: А, типа плюнуть что-то, да.
4: Грузинский...
6: Да, да.
3: Да. Я думал, просто выбрать. Да, да. Ты пришел, у тебя еда, ну, все.
4: Ну,
3: если ты
4: что?
3: Не ешь, ты не ешь.
5: Ну, не ешь. Ну, смотри, как любишь. У меня жена один раз, ну, не специально. Она очень много
4: муки. Заказать можно.
5: Муки в сырники положила, и это просто были термоядерные сырники. Но я все съел, мне так плохо было, у меня живот...
4: Ну, ты вида-то не подал.
5: Я вида не подал, потому что она очень...
3: Ну, в кабинет.
4: Ну, просто извиниться сразу.
5: Не, ну, она не специально сделала, она перепутала. Вместо трех... Ну, тоже, мне кажется, что специально.
4: Да, не знаю.
5: Вместо трех стаканов,
4: там вообще стружка была металлическая.
5: Ну, что-то плотное там было.
4: Вот именно.
5: Я потом до конца дня не ел.
4: Туалетная бумага, скорее всего.
5: А это я переварю легко.
6: Легко, да.
5: Это я на советских сосисках вырос, что-то. Туалетная бумага.
6: Ну, они вкусные были.
5: А бумага же не вкусная?
6: Бумага не очень.
5: Не просто не...
6: Ну, ладно, я неправильно готовлю. Это да. Ладно. Так, я еще посмотрел, тут любопытно, значит, как женщины мстят, да? Лучший способ отомстить мужчине, вот это я, стать абсолютно счастливой, успешный и равнодушный к нему. Психологи сходятся во мнении, что игнорирование и собственное благополучие ранят самолюбие мужчины сильнее любых мелких пакостей. Ну, типа, стань счастливой, насоли ему. Вот таким
5: образом. В другую сторону даже работает.
6: Ну, да, да.
5: Женское счастье — лысая подруга.
6: Ну, да. Ну, ладно. Так, есть у нас вопросы. Что там? Они мстят друг другу?
5: Кладмэл этот дурак?
6: Так, есть вопросы от женщин, которые нам...
4: Мебель сломали.
6: Присылают, которые нам присылают.
4: Молодежь.
3: Наверное, критикуют за то, что раскрыли такой... Прекрасно.
6: Ну, не знаю. Не, ну, я, честно говоря, вообще, я не понял, правда. Но, ну, поругайтесь, в конце концов, что мстить? Ну, вы поругайтесь, там, поорите друг на друга.
5: А, вообще,
4: потом еду зачем портить?
6: Вот что, зачем это?
4: Жалко же.
6: Ну, и еда, действительно.
4: Готовила.
6: Еда,
4: да.
6: Еда — это вообще святая вещь. Зачем ты...
4: Хотя, может быть, знаешь, как может быть? Может быть, он сам принес себе что-нибудь такое вкусное.
5: Чего?
4: Чебурек, например. С работы.
5: Да,
3: зачем он его принес домой, чтобы есть при жене?
5: Один.
4: Достал нож, вилку, она говорит: милый, ну посмотри, что там у нас. Он отошел, она ему туда раз что-нибудь стирает.
5: Котенок.
4: Ну, стиральную
5: порошку. У нас вопросы, женщина?
6: Да. Давай. Когда мужчина слишком хорошо понимает психологию женщин, кстати, про вопрос, да? Это скорее плюс или минус для этого мужчины?
3: Я думаю, и плюсы для мужчины, и для этой женщины.
6: Минусов нет.
3: 100%. Женщина будет счастливой, мужчина, как и знаем из этого исследования, несчастным. Угу. Все довольны.
7: Все согласны.
4: Ну, конечно. Мне не нравится слово «слишком». Постановки вопроса. Что это значит?
6: Слишком хорошо разбирается.
4: Он видимо, да, сильно этим увлечен.
6: Ну, да, кстати, да.
4: И, видимо, странный все мужчина. Время ходит и за ней, да, и понимает ее психологию, да, в каждый момент. Да. Вот это может немножко
3: я
4: утомить.
3: Я думаю, что если мужчина действительно хорошо знает психологию женщин, он никогда не признается.
4: Ну, там слишком было. Слишком
6: хорошо понимает.
4: Если мужчина хорошо понимает психологию.
6: Да. Значит, какого мужчину можно назвать бабником? Бабник — это кто?
5: Почему у нас это спрашивают?
6: Ну, женщина спрашивает.
5: По мнению женщины, да, любой.
6: По вашему мнению. Она отправила, вот конкретно, по вашему мнению, какого мужчину можно назвать бабником?
4: Все о своих бабах думает, которые...
5: Да.
3: Они о Римской империи.
4: Да.
6: Не знаю, бабник — это кто? Бабник.
5: По женской версии любой, я так и не знаю.
6: Ну, наверное. Значит, и личный вопрос еще от нашей слушательницы. Личный. Мне не нравится аниме. Она говорит.
5: Мне не нравится шоу.
6: Нет, она мне писала. Мне не нравится аниме. Совсем никакое. Она три раза подчеркнула. Да. Как сделать так, чтобы муж перестал надеяться, что мне это понравится? Значит, и отстал от меня с этим вопросом.
3: Современное поколение, современные проблемы.
6: Ну, да, может быть.
4: Может быть, переключиться с подростков на взрослых людей?
6: Не знаю. Взрослые люди, я знаю.
4: Сколько лет ты,
6: которые... Они взрослые люди, конечно.
3: У меня брат свой крузак обклеил наклейками из этого, из Наруто.
5: Я больше ничего не знаю просто.
4: А в чем заключается увлечение аниме? В просмотре?
6: Давай посмотрим. С тобой аниме, в конце концов, понимаешь? Давай вместе смотреть.
5: Есть люди реально помешанные.
4: Мультик можно смотреть вместе. Японский, не японский. Нет, с дочкой ладно.
5: Не, ну вот этот мой друг Тоторо, кто там уже?
6: Ну, Хаяо Миядзаки, конечно.
5: Прям нормальный сюжет.
4: Нет, там есть три, наверное, нормальных.
6: Ну да. Не, у Миядзаки всем
5: классно. С фанатами, главное, аниме на эту тему не разговаривай.
4: Ладно. Надо посмотреть.
5: На это ты получишь в ответ такое, что там люди с ума.
6: Слушайте, а потом? Если любишь, терпи, мне кажется. Посмотри, в конце концов.
5: Пускай пытает его в ответ.
3: Ответ, да. Подсыпем соли там.
6: Вот это.
4: Он тебе аниме придумает. Интересно, придет с чебуреком, сядет аниме смотреть.
3: И самое смешное.
5: Распыли перцовый баллончик, он подумает, что это от аниме.
3: Закольцовывая все эти новости. Стоит в это время ребенок на пороге и смотрит, как мама, значит, сыпет соль. Давайте ей
6: аниме.
3: Когда они будут меня воспитывать?
6: Да. И только руки такие в одиночестве порезан. Да, ребенка гладят по голове. Да. Хорошо, друзья, спасибо вам большое. Ну что, до следующего четверга.
5: Обсудим другие аниме.
6: Это
5: вы любите? Никто не смотрит.
6: Обожаю. Не, я Хаяо Миядзаки.
4: Не, японские мультики клевые бывают.
3: Созданы в бездне.
5: Великое
3: аниме.
5: Да. Великое имя.
3: Аниме.
6: Виктор Ливанов был у нас сегодня в гостях. Виктор, спасибо большое. Чао-какао.
8: Словом по столу. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога.
9: а общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метра над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Избирательные участки в единый день голосования открылись в Омской области. США могут заключить деловые соглашения с Россией до конца украинского конфликта. Тунца весом 285 килограммов выловили на Сахалине. Подробности далее. Участки для голосования на выборах в единый день голосования начали свою работу в Омской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона. Там одновременно выбирают депутатов Госдумы, новый состав законодательного собрания региона. Голосование продлится 3 дня, до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Госдумы, воспользовавшись дистанционным форматом. Система работает четко, написал он в канале на платформе МАКС. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2026 пройдет в рекордном количестве субъектов в 32 регионах страны на федеральной платформе, а также на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей изъявили желание проголосовать на выборах онлайн. Меры охраны посольства России в Словакии в день голосования на выборах в Госдуму будут усилены, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Там отметили, что посольство поддерживает рабочие контакты со словацкими компетентными и правоохранительными структурами. Голосование постоянно проживающих либо находящихся в длительной заграничной командировке в Словакии граждан России на выборах в Госдуму будет проходить 20 сентября на избирательном участке, образованном в российском посольстве в Братиславе. Власти США рассматривают возможное заключение новых деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Они заявили изданию, что это новая стратегия штатов по урегулированию украинского конфликта. О каких именно соглашениях идет речь, не сообщается. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что его дипломаты работают над завершением конфликта на Украине и пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. Финские правоохранители и военные на фоне инцидентов с повреждениями подводных кабелей отработали на учениях захват гражданских судов в Балтийском море, сообщает местный телерадиовещатель. Отмечается, что в маневрах участвуют береговая охрана, полиция, спецназ, спасатели и другие подразделения. Правоохранители и военные отработали высадку на судно с вертолета, взятие судна под контроль и эвакуацию пострадавших. В России ранее заявляли, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений российской морской экономической деятельности. В Москве также называли действия Запада в отношении судов пиратством 21 века. Гигантский тунец весом 285 килограммов попался на удочку рыбаков на Сахалине. Добыча обновила рекорд Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства региона. Обитатели тропических вод, по информации местных СМИ, выловили 2 женщины в районе мыса Свободный на восточном побережье острова. Предыдущий рекорд Дальнего Востока установили 2 года назад у берегов Итурупа. Вес рыбы составил 284 килограмма. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, 17.00, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я есть Вячеслав Манучаров, а в гостях у меня сегодня российский актер театра и кино, заслуженный артист России Артур Иванов. Артур, здравствуй, очень радостно тебя видеть.
3: Здравствуй, дорогой.
2: Очень радостно тебя видеть, потому что вот мы закончили с тобой вместе институт, ты работаешь в театре Вахтангова, но как-то вот так вот не пересекались, да? Я был в зале, когда ты был на сцене, а здесь вместе. А перед тем, как начать тебя допрашивать, 4 быстрых вопроса.
3: Допрашивать?
2: Ну, как бы интервью, это же тоже допрос.
3: Ну, если... Смотря какой формат.
2: Но здесь дуэль, поэтому...
3: Дуэль? Ну, хорошо.
2: А с какими актерскими иллюзиями вот к сегодняшнему дню, к этой точке, в которой мы с тобой сегодня оказались, ты распрощался навсегда? Напомню, это блиц.
3: Я понимаю, а что театр — это храм.
2: Угу. А от чего не смог отказаться в профессии до сих пор?
3: От выхода на сцену.
2: Тебе хотелось когда-нибудь уйти из профессии?
3: Да.
2: Чему нельзя верить актеру? В чем обман у актера?
3: Не понимаю.
2: Ну, вот, как сказать, вот актер, это же такой человек, который всегда играет, да, вот.
3: На сцене?
2: Да.
3: Так.
2: Как можно вот обмануть на сцене? Вернее, даже так, давай перефразируем. Можно ли научить быть актером?
3: Нет.
2: То есть это либо есть, либо нет, да?
3: Да.
2: Ты 20 лет работаешь в театре, да, застал его и рассвет, и такое чуть-чуть затухание, потом опять рассвет, вот эти волны, о которых мы с тобой сегодня говорили. Что сегодня для тебя театр? Ты говоришь, что театр — это не храм уже для тебя, как в студенчестве. Что это сегодня для тебя?
3: Для меня это семья. Для меня вот театр все-таки это больше какая-то семейная история для меня сейчас стала. Это родные люди, ты можешь по-разному к ним относиться, тебе могут даже не нравиться у тебя дома обои, но это твой дом. И ты можешь сделать ремонт, не можешь сделать ремонт, и там родственники тоже разные бывают.
2: Угу.
3: Вот. А все-таки храм — это что-то такое инородное. То есть это место, куда ты приходишь, уходишь, и как-то возводить это в священнослужители, это, мне кажется, неправильно.
2: Ну, это то есть ремесло уже больше?
3: Я думаю, да. Да, да. Я как-то вот последние годы больше отношусь к этому как к работе. Все-таки это работа.
2: А что стало точкой, когда ты поменял свое отношение? Потому что нас же учили в институтах, что вот как бы театр — это священное действие, или убирайся вон и так далее. Что это такой храм действительно. Вот в какой момент ты понял, что это для тебя уже не какое-то иллюзорное, а больше такое техническое?
3: Ну, мне кажется, что в принципе театр — это иллюзия, да, то есть это обман. Так и сама история вокруг театра, она обманная. Не было какой-то конкретной точки, что поменяло мое отношение к театру. Это вот опыт, общение, какие-то события, вот, они дали мне понимание того, что все это иллюзия. И, по сути, театр пошел из антрепризного театра, да, и суть осталась та же. Неважно, можно называть как угодно. Но суть осталась та же, что есть антрепренер, который делает, собирает артистов, забирает все деньги себе,
2: угу.
3: А артисты, ну, это, в общем-то, по сути, расходный материал.
2: Некий такой Карабас-Барабас?
3: Да, более ценный, менее ценный.

0: Но в те периоды театр был чем-то таким высоким, священным. Люди во что-то верили.
1: Ну, в твоем случае, ты же, прости, что тебя перебиваю, да. Ты же закончил там в 2002 году институт, да,
0: по-моему? В 2008.
1: В 2008, но в 2002 ты попал в театр уже сразу.
0: Ну, да, ввели в спектакль, нет, ушел Владимир Владимирович Иванов.
1: Да, но смысл в том, что как бы вот эти иллюзии, не было же какой-то перестройки, революции в нашей стране. Ты достаточно такой тепличный в этом смысле человек, ты из института сразу перешел в театр. Такая классическая схема, да?
0: Да.
1: Вот я не очень понимаю, вот что стало точкой, когда ты, не могу сказать, разочаровался, но в тот момент, когда ты понял, что это уже не вот святое искусство, а это дом, в котором ты работаешь.
0: Слав, я тебе скажу так, метафорично все-таки. Ну, есть любовь, есть семья, есть мужчина и женщина, муж и жена. И вот в какой момент ты понял, что ты как-то охладел или что-то перестроилось? У тебя нету такой вот, знаешь, вот прям вот невероятной точки, вот, ну, вот сегодня, 5 числа, это набор каких-то обстоятельств, каких-то действий, взаимодействий. Также и здесь. Там, значит, какая-то что-то на гастролях случилось, что-то, значит, с распределением, что-то это. А вот здесь вот так вот. А кто-то заболел, какой-то артист, а там пришлось что-то там делать, хотя этого, по сути, не нужно было делать. Ну, в общем, набор вот этих маленьких вещей, когда он дает тебе определенные отношения. Театру и в семье то же самое. То есть ты зеркалишь, как к тебе относится твой партнер, твой... Почему театр – семья? Вот, кстати, получается, что, по сути, это семейные такие полюбовные отношения. Если любви нету, ну, надо расходиться, мне так кажется.
1: Ты чувствуешь недооцененность себя в театре сегодня?
0: Нет.
1: Нет, да?
0: Нет, нет, нет. Вполне себе я, мне кажется, на своем месте.
1: Ну, безусловно, просто часть там твоих партнеров, коллег, однокурсников, мы об этом говорили, без фамилий, не менее талантливы, чем ты, но, тем не менее, меньше заняты в репертуаре.
0: Вот. Ну, кто-то больше занят.
1: Да, кто-то больше. Вот ты доволен занятостью своего репертуара?
0: Мне, да, достаточно.
1: Давай назовем эти спектакли. «Онегин», «Ветер шумит в тополях».
0: «Бег».
1: «Бег».
0: «Лир».
1: «Лир». Четыре названия.
0: «Дядя Ваня».
1: «Дядя Ваня». Пять. Три из них, по-моему, это «Римас», «Бутусов» и...
0: «Римас» и «Бутусов».
1: Да, два «Бутусовских», два «Туминоса». Вопрос. За последние годы новых премьер нету или ты отказываешься?
0: Ну, конечно, премьера есть, просто
1: с тобой.
0: А со мной нет, я отказываюсь.
1: Почему?
0: Ну, мне не нравится.
1: Что? Или кто?
0: Режиссеры, их какие-то трактовки, прочтения. Вот у меня был спектакль, который я пару лет назад, ну, вошел в репетицию и выпустил его. Ну, это было нехорошо. Мне это было неприятно и некомфортно. В итоге я из него вывелся, слава богу.
1: А кто главный цензор для тебя в этом смысле? Ты, близкие, партнеры, режиссер?
0: Ты знаешь, все-таки я. В этом смысле я. Хотя все равно я прислушиваюсь к мнению своих близких людей. Когда уж точно мое мнение совпадает с их мнением, тогда я делаю выбор.
1: Ты пришел в 2002 году, это Михаил Александрович Ульянов еще был или нет уже?
0: Еще был,
1: да. Еще был, да.
0: Но он уже был...
1: Ну, не важно. Смысл в том, что был художественный руководитель Михаил Александрович Ульянов. Потом пришел Римас Туминос.
0: Да.
1: Сегодня кресло художественного руководителя театра Вахтангова пусто. Нету. Есть главный режиссер Анатолий Шульев, есть директор. Но, тем не менее, вот этого худрука, да, некого отца, к которому мы привыкли, его нету. Ты чувствуешь в этом смысле необходимость в неком... творческом лидере, в художественном руководителе?
0: Безусловно, безусловно. Ну, мне кажется, так устроена машина. Ну, то есть устроен дом. Можно выжить без отца в семье? Можно.
1: Можно.
0: Можно. Но лучше же с отцом.
1: Ну, это будет неполноценная просто история. В чем-то.
0: В чем-то, да. Не то, что неполноценная. Я, матери у нас героини, поэтому они могут и отца заменить, и кого-то.
1: Безусловно.
0: Вот. Но, тем не менее, с отцом было бы хорошо. Но тоже, знаешь, поди какой, тоже не самый лучший вариант. Чтобы отец был хорошим. Ну, вот, а если отец гуляка, картежник, выпивал и, в общем-то, позволяет себе какие-то неприятные моменты по отношению к родным, это тоже нехорошо. Так же и худрук, да. То есть лучше сейчас, наверное, лучше оставаться с мамой в театре. Мама, условно говоря, это Кирилл Ильич Круг.
1: Да уж, мама-мама.
0: Да, потому что абы какого отца, ну зачем? Придет время, он появится в любом случае.
1: А запрос у трупа на это есть?
0: Есть.
1: Есть. Он озвучивается маме?
0: Он озвучивается, нет. Мы в диалоге, все нормально, все в порядке в этом смысле. Просто сейчас, ну, вот такой период. Его нужно прожить,

0: Он для чего-то нужен, любое событие в жизни человека и театра, и вообще это для чего-то нужно.
1: Можно ли этот период, который, ну, можно назвать вот такая безотцовщина театральная, в хорошем смысле, без каких-то намеков и в отрицательной коннотации, ну, как бы таким временем, ну, не разбрасывать камни, но таким временем переждать, чуть-чуть затаиться, переждать и через какие-то годы выйти уже на сцену с папой?
0: Абсолютно верно. Не нужно истерить, не нужно принимать каких-то резких решений. Все проходит, и это пройдет. Можно просто действительно переждать, где-то перетерпеть. Вот, и в любом случае все вернется на круги своя. Потом опять это уйдет в какое-то безвременье. Ну, история цикличная. Она циклична не только в глобальном смысле, а в мелочах тоже.
1: А как же развитие актерское?
0: Актерское развитие, но ты можешь получить, ну, если ты хочешь, ты можешь получить его не только в театре.
1: Но и в кино.
0: В кино, в озвучании. Вот я прилично озвучанием занимаюсь, для меня это стало интересным проявлением себя и опытом хорошим, который мне помогает и в кино, и в театре.
1: Ты долгое время этим занимаешься, озвучанием, да?
0: Ты знаешь, на самом деле не так много, думаю, лет года 4 или 5.
1: Угу. Даже так? То есть да. Не раньше?
0: Нет. Угу. Ну, как-то, да, это же такая, на самом деле, немножечко закрытая каста. Но в том плане, что не то, чтобы там не хотят кого-то пускать, но просто количество артистов озвучания закрывают потребности, да? И когда нужен кто-то новый, ну, его ищут. Вот и меня тоже пригласили именно так. Нужно был конкретный голос под какого-то персонажа.
1: Ты помнишь первый раз, как это было, что это было?
0: Расскажи. Да, это было, значит, прекрасная Эвелина Новикова меня пригласила. Полина Кузьминская меня посоветовала. Это актриса театра «Вахтанг», которая уже занимается озвучанием. Я пришел, и там нужно было озвучить афроамериканца в какой-то, значит, фантастической игре. И я помню, что первые мои все пробы, я говорил, что, Эвелин, все, не надо мне ничего платить. Это не мое, мне это не нужно, я не справляюсь. Вот, и она, как хороший педагог, увидев во мне какую-то перспективу, сказала: так, значит, рот закрыл, давай пробуем, давай пробуем, давай пробуем. И в итоге я себя все-таки преодолел, этот зажим, страх.
1: Что это было, какой фильм, название? Если можно об этом сказать.
0: Я не знаю, Overwatch игра была, и там был персонаж Кулак Смерти.
1: А, то есть это еще и игры ты озвучиваешь?
0: Да, да, то есть это, ну, начинал я с игр. Потом уже было и кино, и там, и сериалы.
1: Самая известная роль?
0: Самая известная, опять же, компьютерная игра Ghost в Call of Duty.
1: А вот сейчас вот иностранных фильмов стало меньше. Вот, да. Хватит ли работы для артистов дубляжа, как ты считаешь?
0: Ну, ее стало меньше, но работы хватает, потому что сейчас пиратство много появилось.
1: И это тоже озвучивается?
0: Да.
1: Естественно.
0: Да, заказывают под конкретную платформу. Сейчас же на платформу все ушло. Даже, я тебе скажу больше, Рутьюб этим занимается. То есть конкретный запрос от Рутюба, перевод каких-то фильмов. И мы специально для Рутюба озвучиваем дубляж полный фильмов, которые выходят во всем мире.
1: Угу. Вернемся еще чуть-чуть в театр, поговорим об этом. Нас учили, что артист должен быть разноплановый, да, и характерный, и герой, и острый характер, и так далее. Глядя на тебя долгие годы, я знаю, что ты как бы универсальный артист абсолютно. Но тем не менее, если сегодня для самого себя у тебя понятие, что вот есть какие-то дороги с точки зрения образа, с точки зрения характерности, с точки зрения нового персонажа, куда ты еще не ходил, конкретно, если можно.
0: Красиво не скажу, но, возможно, каких-то слабых людей, наверное, не знаю, это сложно я сформулировал. Персонажей каких-то с какой-то слабостью.
1: А почему это? Что это значит? Ты не хочешь видеть себя слабым?
0: Нет, мне не предлагали таких ролей.
1: А потребность в этом есть?
0: Хотя, ну, в «Короле Лире» Лир там очень даже слаб в какие-то моменты, да. Но это все равно основа в нем — это сила, это потом идет перемена. Вот. Но вот так вот интересно было бы сыграть какого-то слабого человека, потому что этих штампов у меня нету, я не знаю.
1: Должна быть обязательно главная роль, или это может быть второстепенная?
0: Может быть, второстепенная. Главная роль — это не цель. Вот, в главной роли просто там проявиться можно как-то шире, это да. Вот. Но, знаешь, ты прекрасно знаешь, что лучше быть на своем месте. Потому что ты можешь сыграть не свою роль, и никакого положительного выхлопа у тебя не будет. А если ты будешь на своем месте, выйдешь и скажешь: кушать подано, тебе будет аплодировать весь зал, как Раневская, да, как у нее были там небольшие роли, но поговаривают, что зрители приходили именно на нее и уходили после ее сцены.
1: Я вспоминаю, когда Александр Сергеевич Леньков, «Царство небесное», рассказывал, как он был... «Волки и овцы» с Раневской играл в театре Моссовета, и она уже была как бы в таком преклонном возрасте, текст не держала, и у нее за кулисами стояла табуреточка, на которой стоял текст. Она не могла туда уйти полностью, она поворачивалась, то есть, вот, грубо говоря, зал вот здесь, вот так она входила по пояс в кулису, где лежал текст, читала, а, простите, там вся задняя часть была на виду у зрителей. Даже тогда, оттуда подавая реплики, она умудрялась получать аплодисменты зала.
0: Ну, вот природа. Природа. Этому точно научить нельзя. Это либо есть, либо этого нет.
1: Но это тоже талант? Это что-то такое вот с точки зрения искусства? Или это все-таки техника?
0: В основе лежит талант. То есть артист может быть техничным, а может быть талантливым. А, на самом деле запросы разные у зрителя. Кому-то нравятся техничные артисты, кому-то нравятся сиюминутные. Не знаю, плохо, хорошо, но, в общем, есть разные воплощения этого таланта. Кто-то работает, как говорится, как пойдет, я работаю как пойдет, к сожалению. Вот, но у меня может не пойти сцена. Я такой, ну не пошла сцена, да. А кто-то, знаешь, вот как 1 сентября, так и, значит, 31 декабря. Ты играешь все время одинаково, ну, достойно. Хуже и лучше такого нет. Там, вот, а у меня может быть прям просто, ну, просто невероятно как-то спектакль пройти. А может пройти такой пу-пу-пу. Вот. Но в любом случае в основе лежит какая-то одаренность, поцелованность боженькой, как некоторые говорят. Ну, конечно, просто генетически.
1: А когда вот он идет не так, ты как на это реагируешь? Будучи на сцене, когда спектакль идет не так, не вот...
0: Злюсь.
1: А партнер?
0: Ухожу в технику.
1: А, даже так?
0: Да. Но я тебе скажу по этому поводу. Были примеры, когда я играл спектакль какой-то, и у меня что-то не пошло. Я просто все на технике сделал. Вообще не вспотел, не подключился и вообще надел точно по задачам. И мне так, вот сегодня был просто... Я такой, господи, как это все работает? Почему? Как? То есть понять, как работает профессия, это невозможно. Как объяснить, что такое любовь?
1: Вот. Ну вот ты долгие годы играл в спектакле «Мадемуазель Нетуш» с Марией Ароновой. Вот Маша как партнер, она же ну, как бы абсолютно, с одной стороны, уникальна, с другой стороны, невероятно требовательна. Вот,
0: Ну, да. Ну, и, ну, у меня с ней никогда не было никаких, терок, скажем так. Все, он прекрасный партнер, всегда поддержит, всегда выручит, если что, там, слова забыл или что-то, так бывает такое.
1: Но она видит где-то технично, где-то настоящий?
0: А вот это я не знаю. Вот это я не знаю.
1: А она может быть технична?
0: Вот ее не поймешь, честно говоря.
1: Вот я тебе про это и говорю.
0: Ну, мне кажется, что она, вот, это вот есть там, знаешь, там, 10 актрис и 10 актеров вообще в целом в стране. Вот она в эту десятку входит, когда, ну, ты... не понимаешь, как человек это делает.
1: До сих пор?
0: Ну да. И это же самое крутое, когда ты смотришь, ты не понимаешь, как это...
1: Даже будучи на сцене в партнерстве?
0: Да. Да, ты не понимаешь, это техника, или она реально проживает, или что, и как у нее слезы вот так появляются, и ты не видишь, как бы, знаешь, приспособление этого артиста к этому. То есть это происходит вот, ну вот, и происходит. Ну это чудо, это настоящее.
1: Ты где-нибудь видел еще такие истории, как у Маши? С точки зрения вот здесь сейчас по актерскому таланту? Без фамилии?
0: Ну, вот такого уровня нет. Такого уровня нет. Я вижу, как мэтры работают.
1: И тужатся?
0: Работают. Не тужатся, но работают. Вот. Я знаю, как. Я вижу, как они это делают. А как Маша это делает, я не вижу.
1: Швов не видно, да?
0: Вообще. Прям на сливочном.
1: Вопрос. А вот прийти...
0: Ай, прости, да. Юрий Васильевич Яковлев, «Царство небесное».
1: Ну вот, да, вот Юрий Васильевич был в пристани, вот я помню, с Лидой Вележевой на одной сцене.
0: Там швов не было.
1: Ну да, там какая-то была вот такая живага, это подсолнечное масло абсолютно. Ой, да, вот масло. Абсолютное такое, как бы сливочное масло. Да, подсолнечное, да. Сливочное масло. Входишь, нож входит, и непонятно как. Да, это была уникальная история. Я еще помню его в Турандот. Мы когда выводились в ЦАНе, в Турандот, это был там 98-97 год, что-то такое, и у них был какой-то юбилейный спектакль «Принцесса Турандот», и где Василий Семенович Лановой принимал участие, Юлия Константиновна Борисова играла Турандот.
0: Ульянов.
1: И вот, Ульянов, Граве, Юрвас, и кто же играл этого Панталона, я не помню.
0: Панталоне?
1: Не Панталоне, Панталоне играл как раз Яковлев. Бригелла кто играл? Граве, по-моему?
0: Бригелла играл, нет, Бригелла играл Ульянов.
1: А Бригелла играл Ульянов, да, Ульянов. А в четвертой кто там был? Ульянов, Граве, Яковлев и... Кто-то еще четвертый же там был, по-моему, нет? Или я путаю?
0: Гриценко.
1: Не-не, Гриценко уже тогда не было. По-моему, так там... Ну ладно, не важно.
0: Да простят нас, да, нас не наши помним.
1: Это была, да, была смешная история, когда нас ввели в театр Вахтангова. Не могу об этом не сказать, забрать у тебя минуту эфира. Нас ввели вот в эти цани, значит, какие-то махровые 90-е. И вот мы стоим на сцене в полном ощущении, что вот она, вахтанговская великая сцена. И спектакль начинался с того, что мы все выбегали на авансцену, и вот эта известная музыка та-ра-ра-ра-та-та-ра на губной гармошке. И в какой-то момент я уже на сцене, зал, все, мы стоим с однокурсниками, мы в таком зажиме чудовищном. А спектакль, напомню, шел там десятилетиями, да? И, значит, там возрастные артисты, молодые артисты, вот мы стоим, и так идет музыка, та-ра-да-ти-да, и кто-то из героев такой,
0: да-да-да.
1: И в этот момент, к слову, по поводу театра Храма, для меня стало серьезно. А не грустишь, не скучаешь вот по тому времени, когда все еще впервые? Нет ли ощущения такой, ну, не оскобины, а как бы уже, что все знаешь, все понимаешь, как бы... Уже трудно тебя удивить.
0: Да ты знаешь, в том-то и дело, что я не все знаю и не все понимаю. Поэтому в этом смысле все в порядке. Я сейчас нахожусь в том месте и времени, когда вот я чувствую, во мне есть энергия. Энергия творческая. Возвращаться туда, что-то заново переживать, честно говоря, не хочется.
1: Ты сказал по поводу того, что вот тебя не устраивает режиссер, да, в выборе материала, репертуара, предложений. А в какой момент ты начал вот говорить, что мне не нравится, я могу отказаться? Это же такая актерская всегда, непростая история.
0: Всегда так.
1: Всегда.
0: Да, у меня, не знаю, слава богу или что-то такое, у меня не было такого, что я вот был какой-то, и потом вдруг такой, а знаете, я вот, пожалуй, это я не буду играть, мне это неинтересно. У меня был всегда вот такой, ну, я хотел заниматься тем, то, что мне нравится. И если мне что-то не нравилось, я уходил от этого.
1: Ну, а как же вот эта фраза, что актер — это глина в руках режиссера?
0: Это тоже все придумано для, не знаю, для студентов.
1: Ну, уже с Юрой Бутусовым или с Римасом, когда ты выходил на репетиции, ты хочешь сказать, что как бы ты не чувствовал себя в этом смысле, что вот они тобою рисуют?
0: Мне кажется, наверное, как к этому относиться, но мной...
1: Нет, я не в том смысле, что не хочется обидеть с точки
0: зрения... Нет, это дело не обиды.
1: А они большие. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? То есть большой художник берет там молодого все еще артиста, и им рисует свое полотно. Вот ты это ощущал?
0: Я всегда ощущал частью себя, частью...
1: Замысла.
0: Да, то есть соавтором. Вот у меня всегда было такое ощущение. И никогда... Вот если вот у меня случалось именно такое, когда типа встань на табуретку и скажи, значит, аф, здесь у меня сразу... Я закрывался, у меня была такая история с Любимовым. Он оставил...
1: Сергей Петрович.
0: Да, да, он оставил бес. И вот у него вот способ работы... Такой, значит, встань на табуретку и скажи «аф». Почему? Зачем? Неважно. Встань на табуретку и скажи «аф». «Аф». Нет. «Аф». Ты «аф». Нет. «Аф». Интонации. Вот это мне вот такой театр.
1: Чем это закончилось?
0: Мы выпустили спектакль, поиграли.
1: Ты спорил с ним?
0: Я с ним спорил, даже уходил из работы. Был скандал, там все дела. Галина Львовна Коновалова меня спасла, помню. Там меня немножечко...
1: Пожурили?
0: Нет, меня оговорили... Потом пожурили, потом извинились. Ну, потом так сложились обстоятельства, что я все равно вернулся в спектакль. И мы играли, по-моему, 2 сезона этот спектакль. Без такой, в виде концерта. Мы весь спектакль были на сцене. Это было очень утомительно, конечно. Вот. Так что я себя чувствовал всегда соавтором. И для меня это очень важно, быть соавтором.
1: А спорить с режиссером, это типа нормально?
0: Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Это, ну, если режиссер пресекает споры... Ну, мне кажется, он не очень умный человек.
1: Друзья, мы вынуждены прерваться на рекламу. Минута, через которую, я надеюсь, вы вернетесь, мы продолжим разговор. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется «Пик Костюшка» – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее – 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскание на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиция в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого. Фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Дуэль с Манучаровым.
4: 91,2 FM, Москва, «Спутник», дуэль с Манучаровым. Артур Иванов у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем говорить про великий российский театр. Нет ли у тебя ощущения, что вот за последние, там, не знаю, 5 лет, не знаю, связано с войной или связано вообще с и сменой декораций мира и, в частности, города нашего, да, что формат театра, он как-то меняется, он вот изменяется, сам институт театра. Нет ли таких у тебя ощущений?
5: Формат.
4: Ну вот театр, он стал другим. Нет ли у тебя ощущения, что вот как-то уже не тот, ну, он, который был раньше?
5: Он меняется, и это нормально. И это нормально. Не быть одинаковым. Он развивается в худшую, в лучшую сторону. Это уже нюансы. Но в любом случае он не может быть... Точнее, может быть, конечно же, да, но это не лучшее, что может произойти с театром, в принципе, с искусством. Чтобы прийти к чему-то новому, нужно пройти через всякое. Через неудачи, через удачи, через провалы. Вот. И мне кажется, сейчас театр находится в целом в таком состоянии, каком-то в поиске себя. Потому что уже как будто бы уже достигнуто дно, понимаешь, да, о чем я говорю? И уже надо от этого дна-то отталкиваться. То есть уже ты в жиже раньше стоял, знаешь, у тебя ноги скользили, ты оттолкнуться не мог. А сейчас, ну, как бы уже дно-то достигнуто, ты чувствуешь вот это. Надо уже отталкиваться и обратно взлетать. Мне кажется, вот сейчас такой период в театре, что надо отталкиваться и куда-то лететь. Вот.
4: А вот
5: я говорю про весь театральный мир, не говорю про наш театр.
4: Ты вот ходишь в театр или нет?
5: Честно? Нет, я очень редко хожу в театр, я сапожник без сапог. То есть я когда... как-то рефлексировал по этому поводу, потом видел интервью Ширвинта, который говорил, чтобы я в свой свободный вечер пошел смотреть, как люди потеют там на сцене, а зачем мне это нужно? Я такой, ну, слава богу, у меня все в порядке.
4: Ну, ты же понимаешь, что вот сейчас как бы все равно ты видишь, да, вот это такое как бы опустошение вот этой скамейки запасных в виде художественных руководителей, директоров, мастеров больших. Ну, ты как это объясняешь, что у нас есть там 3-4 человека, и их все меньше и меньше?
5: Ну, это
4: Это тоже закономерно?
5: Да, мне кажется, это абсолютная закономерность. Это цикличность истории, мне так кажется, на конкретном примере театра. Театр, как любая организация, это мини-модель нашего мира, у окружающего. Странный. И абсолютно посмотреть, что сейчас в стране происходит, и что происходит в конкретном городе, мне кажется, это очень отражает общий мир. Потому что мы же часть общего мира, мы же не можем как-то отдельно от него существовать. И сейчас у нас тоже такое не самое простое время, да, когда нужно делать выборы какие-то, переоценки, возможно, какие-то своей прошлой жизни. Вот мы сейчас, мне кажется, у нас сейчас страна как раз вот... туда прыгает, вверх.
4: И в театре тоже это чувствуется?
5: Мне кажется, да. Это, может быть, не так явно, условно, не так явно, может быть, это видно иногда, но вот есть такое ощущение, это чувствуется, что, мы все-таки стремимся туда, наверх, и в стране, и в театре.
4: Театр разделился с началом войны?
5: Внутри? Ты знаешь, нет. Слава богу, у нас люди умные, не глупые. Некоторые, конечно, пытались что-то там, как-то какую-то категорическую позицию занимать. Но потом постепенно немножечко притухли, и все нормально. Сейчас все в порядке.
4: Я помню, когда в 22-м году началась специальная военная операция, одна из артисток театра Вахтангова мне позвонила и сказала: «Ты будешь смеяться, со мной коллега отказалась выходить на сцену». Я говорю: «Какая причина?» «Ну, причина, что я за, она против». Сегодня это в театре есть?
5: Нет. Ну, все уже пережили. Во-первых, многие поменяли свое просто ощущение и отношение. В том числе я. То есть не могу сказать, что я в начале всего это делал, был прямо категорически какой-то оппозиционер или либерал, там все такое. Нет, у меня никогда такого не было. Вот. Но у меня были вопросы. Потом как-то, ты живой, ты смотришь, как-то анализируешь все. Да, какие-то разные источники читаешь, смотришь, и, сделал определенные выводы, и даже с какими-то близкими своими людьми, которые придерживали других мнений, как-то отстаивал позицию, свою. Ну, это говорит только о скудоумии людей, которые по этой причине перестают общаться или...
4: А в твоем случае что поменяло твой взгляд?
5: Ты знаешь, не знаю, это... Может, это вообще не смешно, но как будто бы и смешно. То, что происходит в целом в мире, когда открылись все шоры, и сейчас же стало как-то прям даже не стыдно сказать неправду по телевизору, причем впрямую, а завтра сказать совершенно другое. То есть как будто все какие-то шоры, как будто в театре убрали кулисы. И ты видишь, как актеры переодеваются, как они курят, как они... писают, ходят в туалет, и это так не очень интересно, но ты начинаешь понимать, как это все устроено. И ты вдруг как будто бы... Я уверен, что до конца мы все равно не понимаем, но вот это ощущение того, что как нам, не знаю, как работала пропаганда там или что-то такое, что мы, значит, мы ничто, мы болото, мы там... А вот они у них... Нам же это с 90-х вбивали. Я помню, когда ты в 90-е, вот Сникерс хорошо... Значит, вот там у них хорошо, у машины хорошо, вот там у них жить хорошо. Из 90-х нам вбивали. Мы все поколения выросло на том, что там хорошо. Даже кино, ты без озвучки, то есть фильм со звучанием, это за качество. А сейчас это рушится все. Ты понимаешь, что, ребят, нет, везде все одинаково. Какая демократия, вы чего? Ее нет. Всегда было животное право, и оно остается. Кто сильный, тот и прав. Все. Никаких других правил.
4: Как ты считаешь, актер должен погружать себя в повестку политического контекста, вообще в принципе, находясь в стране? Он должен быть политически подкованным, или он должен быть от этого освобожден по причине профессии?
5: Ты должен быть частью общества, потому что ты не можешь существовать в отрыве от общества. Поэтому, да... не занимать какую-то там, может быть, сильную политическую позицию или как-то транслировать это, потому что, все-таки у тебя другая профессия, да, хотя, не знаю, вот, но быть в курсе событий...
4: А в смысле другая профессия? Что ты имеешь в виду, Артур?
5: Ты смотришь каких-то пропагандистов наших, да, как будто бы это, у них это некая профессия, журналистика, аналитика, философия и так далее, и так далее. То есть балаболит-то языком, наверное, каждый может. И я там позови меня к Соловьеву, спроси мое мнение, я тоже там минут на пять какую-нибудь толкну речь. Но это не мое дело. Я не, я, у меня нету права кому-то, ну, как бы сказать, навязывать свое мнение. Как вот так вот заранее говорить, ребята, это только моя точка мнения, поэтому меня не слушайте. А как не слушать, если ты уже произнес какие-то слова?
4: Я правильно понимаю, будучи артистом, ты для себя прекрасно понимаешь, что ты как бы отвечаешь за другую чуть-чуть историю, да? Да. Ты пропагандируешь искусство, творчество, да, материал, который ты делаешь. А где вот эта грань, когда артист, и мы видим огромное количество таких примеров, уже не артист, а может что-то высказать от себя.
5: Ну, он перешел, значит, в другую. Нет, каждый может высказать. Тоже не говорю, не вопрос не в том, чтобы не высказываться вообще. Слава богу, у нас, ну, как бы, свобода покруче, чем в Европах и в Америках. Ты можешь какие-то вещи высказать. Но не транслировать это как истину. Понимаешь, всегда истина где-то посередине.
4: Когда ты видишь сегодня, последний вопрос на эту тему, когда ты видишь сегодня вот своих коллег, которые уехали и высказываются там отрицательно по поводу нашей страны, какие чувства у тебя внутри это рождает?
5: Ну, честно говоря, жалость, иногда презрение. Ну, это не моя мысль, это ее озвучивали и другие люди, то, что человек пытается спасти себя, оправдать свою ошибку, прикрываясь... помнишь фильм, господи, как он назывался-то? Леонардо Ди Каприо, где он там был детектив «Остров проклятых».
4: Конечно.
5: Помнишь в конце фраза? Гениальная фраза. «Лучше умереть человеком, чем жить чудовищем». Понимаешь? И вот мне кажется, что в этой связи им проще умереть человеком, чем жить чудовищем. Вот такая история.
4: А артист должен быть умный?
5: Умный, да. Образованный не обязательно.
4: Не, образованный понятно. Вот умный артист должен быть умный?
5: Ну да.
4: А если он не умный? Он уже не артист?
5: Он клоун.
4: Да, это понятно. Не в отрицательной коннотации. Да,
5: да, да. Ты должен понимать, что ты делаешь, зачем, почему, куда. Тем более сейчас, когда есть такая тенденция, это уже не тенденция, это уже быт, что артист должен быть и режиссером, и музыкантом, и художником, и что угодно. Ты должен этим обладать, этими навыками. Если ты будешь неумный, то, ну, как бы, тебе нечего будет дать тому же условному режиссеру, который сейчас зачастую работает в каком-то этюдном методе и так далее и прочее.
4: А ты против этюдного метода?
5: Да нет.
4: Как бы либо импровизационная история, либо этюдная, либо вот как бы встань, скажи гав. Вот тебе какой ближе? Я вот терпеть не мог этюды эти, я не понимал смысла, что придумывать, зачем в постановке Булгакова за Булгакова что-то лучше.
5: Да, ты знаешь, я тоже в протесте был долгое время, вот, наверное, до последних лет. Но это имеет свои плоды.
4: Не, ну хорошо, ты пробовал это дело?
5: Этюды, что
4: ты хочешь,
5: да,
4: сказать? Нет, ну в студенчестве или уже в профессиональной жизни?
5: Нет, Бутусов работал абсолютно этюдным методом. Там только этюды. Только этюды. И для меня это было тяжело, там, плохо и так далее.
4: Что-то придумывать нужно было, выносить.
5: Да, да, да, да. Тяжело, да. Но поверь, я вот сейчас просто анализирую столько, сколько дал мне Бутусов с точки зрения моего и человеческого, и актерского роста, просто скачка никто не дал. Поэтому, если ты это принимаешь, то ты становишься, условно говоря, прокачанным мышечно артистом. То есть у тебя мышцы актерские, они набираются. То есть ты более, как ты говоришь, артист должен быть и характерным, и таким, и сяким, и героем, и этого. И вот чем больше у тебя вот этих вот навыков, тем лучше. Так же и здесь, если ты умеешь быть так, тем ты защищаешь.
4: Про сериал.
5: Так, тем ты защищаешь.
4: Про сериал «Лихие». Угу. Да, и вообще, в принципе, про кино и про твои образы. У тебя огромное количество исторических персонажей, ну, большое количество. Вот насколько эти герои... Сегодня условно понятно сегодняшнему зрителю, да, нужно ли менять что-то, может быть, в подаче, может быть, в игре таких персонажей, чтобы они были, ну, как минимум, молодому поколению не скучны, а как максимум понятны.
5: Ну, как-то сознательно менять, чтобы об этом думать, это... Как нужно быть человеком? Вот у меня всегда

0: всегда было такое вот отношение к этим персонажам? Почему многие отмечают, что они получаются очень живыми, эти исторические персонажи? Тот же Джамбли Хих, это уже исторический персонаж. Почему они получаются? Потому что я не играю, ну, как сказать, портрет. Я играю человека всегда. И ищу его проявления человеческие, начиная там даже император, там, Александр III в фильме «Левша», я его максимально очеловечивал. То есть в быту, какой он, как
1: чтобы
0: он смотрит.
1: Что? Чтобы был...
0: Чтобы был человек, а не персонаж.
1: Это как бы доходит лучше, да?
0: Да, да, да. Это считывается не просто ты такой, значит, брови насупил, бороду надел, и ты, значит, царь. Царя должны играть вокруг. И поэтому...
1: Как ты так сделал лицо, ты на Петра Первого стал похож. В какой-то момент эти усы.
0: Да, да. Его, кстати, прекрасно есть, значит, документальная серия Романовы. Я там Петра Первого-то...
1: А, да? Видишь, да, как я угадал?
0: Да, да, да, да.
1: К слову, по поводу вот сериала, твой герой из сериала «Лихие», вот он как раз всем понятен, да? Ну, вот откуда вот эта наша тяга у зрителей вот к бандитам 90-х? Откуда этот как бы вот флёр, что нам нравится смотреть эти истории?
0: Я тебе объясню, я уже об этом говорил, что правила жизни, они животные. Кто сильнее, тот и прав. И люди тянутся к сильным. И любой сильный персонаж вызывает симпатию, так или иначе. Поэтому и есть эта тяга к какой-то силе, к какой-то справедливости, кто... значит, кулаком стукнет и сделает так, что-то порешает и так далее. У нас же природу генетическую у нас же не выбьешь. Мне кажется, мы до сих пор внутренне, это вот, ну, крестьянское право.
1: Mm-hmm.
0: Нам проще, чтобы барин сказал, куда пойти, что сделать. Ну, это же действительно удобно. Я еще не говорю, что это плохо. Ну, это так есть. Ну, действительно, ну, удобно же, когда тебе скажут, вот туда пойди, там это, здесь это сделай, это, тогда будет, значит, это намного проще. Поэтому мы к баринам стремимся. Нам с барином проще.
1: Ну, то есть бандит из 90-х тоже вот
0: это
1: в этой коннотации?
0: Конечно, конечно. Поэтому и он вызывает симпатию.
1: А вот если говорить про время твоих героев, вот в каком времени, я имею в виду, в какой эпохе тебе органичнее всего существовать в кадре или на сцене?
0: Ой, я не знаю, вот так вот, где органичнее, ну, точно не в современности, правда. Вот мне всегда, знаешь, вот хотя бы пару лет назад.
1: Почему?
0: Вот, не научили существовать.
1: От себя?
0: Да. То есть мне проще быть кем-то, чем вот сам собой. Вот ничего не играй, будь самим собой. И ты сразу так зажимаешься, у тебя сразу ничего не шевелится. Ты знаешь, как вот, одно дело на видео сниматься где-то, да? А другое дело, сейчас тебя будут фотографировать. И вот это вот, сейчас тебя будут фотографировать. И ты, о, у тебя, как, позу, вот, что-то сделайте там, поставьте руку, а если вот так еще... И ты весь в зажиме в каком-то. И, потому что ты здесь и сейчас думаешь, как ты сейчас в данную секунду выглядишь. И как ты будешь красивый, некрасивый и так далее. Ты. А когда видео, это что-то мимолетное такое. А тем более, когда это какой-то образ... Вот если там, да, там в основном, ну, в подавляющем большинстве это какие-то образа. Придуманные там люди, не там я говорю другими голосами, да, я там борода, там какие взгляды, что-то, как придумываю себе какие-то линзы, что-то еще прикрываюсь, закрываюсь, что это не я, и тогда мне проще существовать. А вот с самим собой я, значит, как-то не очень умею.
1: Как сегодня театру сохранить зрителя?
0: Хороший вопрос. Такое в Министерстве культуры задают, наверное, художественным руководителям.
1: Ну, по-твоему, я тебя спрошу как артиста.
0: Как сохранить? Делать свою работу, продолжать делать свою работу. Не бояться. Не бояться.
1: Угу. А вот история с... нас учил всегда Владимир Абрамович Этуш, я помню, он рассказывал, и вам тоже наверняка, что театр должен позволить себе каждый, и дворник, и министр. Сегодня, когда, вот, например, в МХТ у Константина Юрьевича Хабенского блистательный спектакль по Мольеру, цена билета там от 50 тысяч портер.
0: Угу.
1: Это вот как бы что для тебя? Как это вот ты это воспринимаешь? Это норма времени, это хорошо, это плохо, это разрушает театр. Спектакль, надо сказать, отличный, но цена кусается, мягко говоря.
0: Ну, я точно тебе скажу, что мое мнение, что это не разрушает театр точно. Смотри, все вот эти отношения к театру, они же менялись со временем. Когда-то был имперский театр, опять же, да? Его могли себе позволить только очень обеспеченные люди. Это было что-то высоким искусством каких-то вот, значит, людей высшего сорта, как тогда они назывались.
1: Театр был элитарным.
0: Да.
1: А сегодня?
0: Потом театр стал для рабочих, для крестьян. Да, вот. И понимаешь, вот это вот Владимир Абрамович, когда он говорил именно то, что ему говорили. И что это было в Советском Союзе, что это должно быть доступно.
1: То есть я правильно понимаю, сегодня театр должен быть тоже элитарным?
0: Он не должен быть. Он не должен быть. Он может быть. Он может быть. Но с появлением ИИ, всяких там технологий и прочее, возможно, действительно, театр движется именно в сторону элитарности. То есть это потому, что это что-то настоящее. Возможно, через какое-то время, да, это будет, какие-то, по крайней мере, спектакли, может быть, театры. Они будут именно такие, вот, не совсем для всех. Ну, конечно, это зависит от художественного руководства, потому что всегда можно сделать, условно, билеты в партере, там, 50-100 тысяч, ну, условно. Угу. А на балконе сделать 3 тысячи.
1: Приход Константина Богомолова сегодня в театр Вахтангова на постановку «Пуману», кажется, да? Угу. Для тебя это что за знак? Хотелось бы, да, Константин Богомолов и театр Вахтангова?
0: Да, для меня это знак «ФАС». Только в хорошем смысле, что я хочу работать с этим художником. Он спорный, и это круто, и это здорово, потому что художник угодный всем, ну, он такой, это вот арбатские художники, понимаешь? Ну, вот всем красивенькие картиночки.
1: Мило.
0: Мило, да, вот. А это художник, да, он может ошибаться, может, кому-то не нравится, кому-то нравится и так далее. И мне вот такие люди нравятся, потому что в них есть личность. И я в Константине чувствую личность, за которой хочется мне пообщаться.
1: Ну, а с точки зрения как бы жанра, формата?
0: Мне кажется, театр Вахтангова, это вообще вот труппа театра Вахтангова, это богомоловские артисты на самом деле. Потому что острохарактерности нам не занимать. Ярких каких-то красок, мы их не боимся. Другой вопрос. Ну, во-первых, материал. Он, на самом деле, очень любопытный, интересный. Он многонаселенный. Понятно, как бы, как будет, значит, сценировка какая, ну, так далее. То есть там...
1: Много... Томас Манн, как, напомню, называется? Волшебный лес, да? Или что-то такое?
0: Волшебная гора.
1: Волшебная гора, прошу
0: прощения. Там большое количество персонажей, интересных, разных и так далее. Вот. И стилистика в целом, значит, Богомолова, она, мне кажется, близка театру Вахтангова. То есть, ну, Богомолов, он же далеко не идиот, он еще умный человек.
1: Да, но он такой больше документалистический жанр был, а театр Вахтангова — это как вообще... бы яркая форма при глубоком содержании.
0: Я думаю, что содержание там есть. Потому что вот, значит...
1: Нет, безусловно. Я имею в виду, что как бы вахтанговские артисты все-таки более яркие, нежели артисты там театра была Малой Бронной или Московского художественного театра, где он работал.
0: Ну, и работает. В общем, сейчас философствовать мы можем, ну, на эту тему как бы долго, и все равно истина где-то рядом. Вот он начнет работать, вот он приступит к работе, вот он выпустит спектакль, и мы посмотрим, насколько мы совпадаем. Но мне кажется, что на каком-то уровне вот молекул мы близки. Другой вопрос, понимаешь, что человек текуч. Понимаешь, и Богомолов, который стоял 10 лет назад,
1: безусловно,
0: и сейчас это разные Богомоловы. У него разные отношения и к постановке, и к методам, и так далее, и к воплощению. Как большие художники, они меняются, меняются.
1: А как ты считаешь, вот такой режиссер, такой художник, как Богомолов, мог бы возглавить Вахтанговский театр когда-либо? Ну, в качестве проекта.
0: В качестве проекта я допускаю вполне себе. Вполне себе. Ты знаешь, жизнь, она такая непредсказуемая. И ты не знаешь, где ты как бы найдешь, где потеряешь, где твое счастье истинное, а где твоя беда. Поэтому отказываться сразу, там, условно говоря, от чего-то, нужно все-таки сначала произвести как некий анализ. Вот, посмотреть там, да. Потому что, знаешь, не за один день все строится. Ни один художник, ни один политик не придет и не сделает завтра хлеб по 5 рублей. Нет, он сделает, может быть, но другой вопрос, чем все это закончится.
1: Но чем это сейчас закончится, мы узнаем прямо через секунду, потому что вопросы от зрителей ждут тебя. Надевай вот эти прекрасные наушники.
0: Так, наушники.
1: Вот, и попробуем давай каким-то образом послушать, что они нам подготовили. Итак, прошу вас, дорогие друзья, первый вопрос.
2: А вы всегда были таким серьезным или жизнь заставила?
0: Жизнь заставила, да, жизнь. Роли наложили отпечаток. У меня роли в основном каких-то таких вот очень серьезных товарищей. И все это наложило и сюда отпечаток, и сюда отпечаток. Ну, в общем,
1: да. Фактурный артист, посмотрите, таких единиц. Да. Следующий вопрос.
3: Вам бы хотелось сыграть Бога?
0: Сыграть Бога, конечно. Это было бы интересно. Зевса какого-нибудь.
1: Следующий вопрос, прошу вас.
3: А какой ваш любимый пирог?
0: Медовик. А, это торт. Пирог тогда... Пирог с повидлом.
1: Следующий вопрос.
4: Есть ли моменты, про которые вам хотелось бы забыть, но приходится все время рассказывать?
0: Вот в такой последовательности нет. Были моменты, про которые мне хотелось бы забыть, но я о них не рассказываю.
1: Следующий вопрос.
3: Кто из этих персонажей вам ближе? Винни-Пух, Пятачок, Ослик Иа или Филин?
0: Филин. Какой Филин? Мультик вы смотрели? Там сова. Сова. Здравствуй. Ну, мне... Я, наверное, что-то среднее между ИА и Винни-Пухом.
1: Спасибо. Артур, спасибо тебе большое за разговор. Мне очень радостно видеть тебя в вот этой твоей новой форме уже не однокурсников, одномаматрщиков института, не коллег по театру, а в какой-то такой взрослой истории. Я искренне тебе говорю, что я очень рад твоей эволюции. И думаю, наши зрители тоже. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, все. Будь здоров, не кашляй, лопни, но держи фасон.
1: 91,2 FM, радио «Спутник», Москва. Дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю, в четверг в 17:00 по Москве. До скорого.
5: Дуэль с Манучаровым. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 7 утра, в Новосибирске 11:00, в Хабаровске 2 часа дня. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Единый день голосования стартовал на Урале и в Приволжье. Российские дипломаты исключили возможность нормализации отношений с Канадой. Китай требует от США не вводить новые антироссийские санкции. Подробности далее. Открылись участки в единый день голосования в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжья. Свои двери для избирателей распахнули избирательные комиссии в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Пермском крае помимо депутатов Госдумы выберут парламентариев для Заксобрания региона. В Уфе плебисцит затронет городской совет столицы Башкирии. Голосование продлится ближайшие 3 дня. Расчеты противовоздушной обороны в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили более 170 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Отмечается, что в ходе работы были уничтожены все дроны, обнаруженные радиолокационными станциями. Нормализация отношений России и Канады невозможна в обозримом будущем. На данный момент в Оттаве придерживаются антироссийского курса и продолжают поддерживать Киев. Об этом заявил РИА Новости посол нашей страны в Канаде Олег Степанов. По мнению дипломата, рассчитывать на изменение отношений можно будет лишь с появлением нового поколения канадских политиков. Напомню, Канада после начала СВО заняла антироссийскую позицию. Оттава активно поддерживает киевский режим и ввела незаконные односторонние санкции против России. Китай против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в свое сотрудничество с третьими странами, заявило посольство КНР в Вашингтоне. Заявление прозвучало в ответ на законопроект о новых антироссийских санкциях, который позволит американскому президенту вводить пошлины против стран, которые сотрудничают с Москвой. Глава дипмиссии Лю Чан подчеркнул, что Китай осуществляет нормальное торговое экономическое взаимодействие с другими странами на основе принципов равенства и взаимной выгоды. Режим повышенной готовности введут в Благовещенске с завтрашнего дня из-за сильных дождей с количеством осадков до 30 мм и усиления ветром до 15 метров в секунду, сообщили в администрации города. На период действия режима в городе усилят круглосуточный мониторинг обстановки, в полную готовность приведут коммунальные службы, поисково-спасательный отряд и аварийные бригады. Жители просят соблюдать меры предосторожности. Число жителей Земли, которые столкнутся с голодом, может к 2030 году достичь 520 миллионов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он подчеркнул, что при прогнозировании не учитывались другие факторы, такие как экстремальные погодные явления, которые могут усугубить ситуацию. Основной же причиной прогнозируемых цифр он назвал рост цен на энергоносители и удобрения. Во Франции полицейского задержали по подозрению в подготовке теракта, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в следствии. По данным журналистов, целью атак могли стать правительственные учреждения. Среди целого ряда обвинений правоохранителю с 10-летним стажем из департамента Ивелин значится также незаконное производство оружия. Еще больше информации в Макс-канале. Радио «Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
7: Вы слушаете «Радио «Спутник».
8: Экспрессо. 7 часов 4 минуты, и уже как несколько часов, кстати говоря, на Дальнем Востоке идут выборы, между прочим.
9: Решил доброе утро начать.
8: Доброе утро, конечно.
9: С места в карьер.
8: Конечно. Доброе утро. Константин Придыбайлов, в студии Тимофей Ви, Игорь Пименов. Экспрессо в эфире «Радио «Спутник».
10: Доброе утро.
9: С экспрессо в карьер.
8: А что вам не нравится? Выборы идут. Уже 8 часов, как голосуют на Камчатке.
9: 3 дня у нас сейчас пойдут опять.
8: Да.
9: Правильно?
8: Да.
9: Но мне кажется, все люди в восторге.
8: Что 3 дня?
9: Что 3 дня.
8: Ты пойдешь? Или ты уже онлайн?
9: Не-не, я пойду пешком. Я в этом
8: старовер
9: смысле
8: тоже?
9: Старовер, да, я старовер страшный. Я считаю, что, ну, как, очень круто, что у разных людей есть возможность по-разному, как-то электронно там, еще как-то. Mm-hmm. Вот. Но я вот люблю вот это вот ощущение.
8: Потрогать бумагу,
9: потрогать,
8: да, бюллетень.
9: Бумагу, да. Это вот в этом проявляется, понимаешь, какая-то тактильная сущность, какая-то mm-hmm. вот важная часть для меня. Ну, мой выбор вот такой.
8: Ты в воскресенье пойдешь?
9: Я пойду, наверное... Я, кстати, могу сегодня сходить. Mm-hmm. И кажется, будто бы я, если живу в Москве, могу пойти на любой участок в Москве, чтобы проголосовать по федеральному выбору.
8: Да, по-моему, да.
9: Да, потому что я полез на госуслуги за несколько дней до выборов, чтобы, типа...
8: Ну, прописаться, да.
9: Получить открепительный талон, угу. Потому что я там прописан-то...
8: Ну, черт на рогах.
9: Ну, как, ну
8: как
9: на окраине Москвы.
8: Как
9: да,
8: и все.
9: Все, да, там. Вот эти резиновые квартиры, 200 человек, ты знаешь. Конечно, нет. И мне пишут, что вам, оказывается, не надо. Вот у москвичей такая привилегия, что им везде рады практически. Практически.
8: Да, да, да. Ну, Игорь, тоже старовер. Как мы знаем.
10: Конечно, я... Санта-Барбару до сих пор пересматривал.
8: 300 какая-то серия.
10: Настолько старовер.
8: Да, но вообще мне очень интересно, как будут голосовать наши сограждане за рубежом. Вот мы и в среду с Марией Захаровой об этом говорили в программе, и вообще много-много про это говорим. Вообще, давайте отбивку и пойдемте уже по новостям. Что-то мы про отбивку забыли. И вот как раз-таки Мария Захарова заявила, что речь идет о потоке дезинформации, провокации против российских избирательных участков за рубежом. У меня много моих знакомых, работников МИДа, заняты выборами. И действительно делают все возможное, чтобы наши сограждане смогли проголосовать. И даже иноагенты. Вот много иноагентов пойдут голосовать.
9: У нас их, в принципе, немного, иноагентов. 2000 человек или там сколько сейчас этот список?
8: Ну вот...
10: Каждую пятницу пополняется. Каждую
8: да, пятницу сегодня пополняется. Будет пополнение, я думаю.
9: Ну, с пополнением. У вас сегодня пополнение.
8: Не, ну я уже рассказывал, вот точно знаю, иноагент Максим Кац пойдет в Израиле голосовать. Мы с ним общались. Я его спросил, говорю, пойдешь? Он говорит, пойду.
9: Ничего себе.
10: А за кого он будет?
8: А вот не сказал, кстати. А прикиньте, Максим Кац за «Единую Россию» голосует. Вот это поворот.
9: Ну, ему же надо создавать... Довольно логично. А чё, почему поворот? Ну, ему же надо поддерживать сущность, как, с которой он, ну, как-то вот... которую он оппонирует, давайте так это назовем. Поэтому тут все логично.
8: Ну, они все...
9: Эта борьба будет вечной.
8: Да,
9: Максим Кац,
8: да,
9: Единая
8: да,
9: Россия.
8: Да, да. И он будет получать гранты бесконечные.
10: более круто, если бы Максим Галкин и «Единая Россия». Вот такой симбиоз получился бы в Израиле.
9: Да, противопоставление.
8: Галкин же тоже иноагент, да?
9: Да, но тоже иноагент.
8: Тоже пойдет, наверное, в Израиле.
10: Два Макса пойдут.
8: Прикинь,

0: Да.
1: О.
0: Ну, это просто иноагент. Ну, то есть человек, который получает деньги еще и от другого государства. Но он полноценный гражданин наш. В общем, доставучие иноагенты просто не могу. Вот так вот. А ты так смотришь на меня, не веришь?
2: Ну, не, что не верить? Нет, нет оснований. Нет, слушай, нет оснований тебе не верить, безусловно. Но как-то вот... Мне просто кажется, что, в принципе, обычный человек, он как-то не особо взаимодействует с государственной системой, если у него все хорошо там. И ему особо ничего такого не требуется.
1: 100%.
2: Да, а тут, наверное, еще, видимо, им нужно постоянно для каких-то целей вот эти все документы собирать. И, наверное, поэтому они постоянные посетители, клиенты.
0: А может, просто любят страну и не могут без нее, понимаешь? Приходят каждую неделю практически.
2: Ну вот могли бы тогда наши консульские учреждения придумать не только для иноагентов, а в принципе, я выступаю с предложением. Внимание, премиум-подписку. Нет, ну серьезно, но если ты ходишь часто, пользуешься какими-то услугами, то обычно тебе компания в какой-то момент предлагает премиум-подписку, понимаешь, что как бы ты постоянно вот, ну, чтобы, вот за, скидка за объем.
0: 300 рублей.
2: Скидка за объем, понимаешь? Mm-hmm. А там, кстати же,
1: там консульские... 299, скорее всего.
2: Консульские услуги, кстати, не бесплатные есть.
0: Не бесплатные.
2: Вот, и ничто не мешает. А тут-то у тебя будет, значит, премиум-подписка на консульство, на какие-то консульские услуги. И там будет пакетом входить уже просто... Там,
0: а я предлагаю вот именно в пакет их. Вот пришел экстремист какой-нибудь, и в пакетик его... Потом...
2: И дальше куда? И куда его после этого?
0: Ну, домой, в Москву.
2: Зачем нам здесь это? Вот что вы все всякую гадость тащитесь? Какие-то вы что-то детские инфантильные рефлексы, все как бы вот притащить, какие-то неприятные какие-то вещи. Зачем?
0: Тут есть еще одна неприятная новость. Центр избирком предусмотрел случай ограничения связи и интернета на время выборов. Поэтому если вдруг сегодня, завтра, послезавтра пропадет интернет... Не переживайте, все нормально.
2: Подожди, нет, а делать-то чего?
0: Да ничего не делать. Ну вот
2: 5G, не переживать, кстати. Мы несколько научились уже за некоторое время, знаешь?
0: Вот у меня 5G ловит, например, здесь прямо, в студии.
1: Это у тебя Android. Говорят же, нету 5G, это все утка.
0: Нет.
1: Это 4G, просто написано 5.
2: А что, скорость у тебя выросла?
0: Да.
2: И сколько у тебя скорость там?
0: Ну вот у меня 5G написано, видишь, прямо. Ну,
2: то есть ты можешь... Написано-то и на заборе, интересно. Знаешь, как говорится, на сарае тоже написано, а там дрова.
0: Ну давайте еще раз проверим. Я вчера проверял интернет.
1: Я читал статью, что LTE быстрее, чем 5G.
0: Нет. Ну, не может быть.
2: Ну, проверяй, давай, открывай уже там свою проверялку. Посмотрим.
0: Я открыл проверялку, но она показывает очень скромную скорость. 50 мегабит, и мне...
1: Короче, 3G, да?
0: Грех ей хвастаться. 130 вчера мегабит было, я здесь же на этом же месте проверял. Но вот 5G работает, а интернет могут отключить из-за выбора, в том числе. Поэтому не переживай.
2: Будешь сидеть на значок 5G смотреть.
1: Ладно, да, будет.
0: Да.
2: Будет на что посмотреть.
0: Ну, зато можно вот по-староверски пойти проголосовать. Тут еще одна интересная новость прошла так молнией. Акции Ашана и Леруа Мерлен передали во временное управление российской одной компании. И указ подписал Владимир Путин. Вот я, когда читал эту новость, думаю, вот надо... Жить так, чтобы Путин подписывал указ о передаче Ашана тебе. Но, кстати, на работе магазинов никак не скажется. Что у тебя там? 170?
2: 170 и растет.
0: Так ты Wi-Fi выключи.
2: Нет, я без Wi-Fi сижу. Пожалуйста, быстрее.
0: Ну ладно.
2: Так что толку от этого 5G? Ну, опять же, зачем тебе такая скорость? Что ты с ней будешь делать? Ну, будет у тебя 5 гигабит в секунду. И
1: качать
2: что?
1: Качать сумерки.
2: Качать «Сумерки».
1: Пересматривать.
0: Я, кстати, не смотрел «Сумерки» вот так, чтобы
1: вот.
0: От начала и до конца.
1: Видишь?
0: Новости читать.
2: Ашан. Давай вот про Ашан
0: про
2: поговорим.
0: Ашан, да.
2: Вот, смотри.
0: Во время управления компанией «Лев Менеджмент».
2: Людей же интересует, что может измениться. Давай подумаем, что может измениться. Что может измениться, да, что может измениться, если «Лиману Про», да, это бывшая «Леруа», и «Ашан», французская сеть, значит,
0: да.
2: Передали во временное управление некой компании.
0: Да.
2: Там какие-то даже люди есть.
0: Еще и Nestlé передали.
1: А ее нельзя называть, да, эту компанию?
2: Лев Менеджмент? Нет, нельзя.
0: Почему? А. Почему нельзя называть?
2: Ну, ты не называешь эту
0: компанию. Я сказал Лев Менеджмент.
2: Не говорил.
0: Я сказал Лев Менеджмент, да.
2: Лев. Причем L.E.F. Менеджмент. Какая-то такая странная история. Значит,

0: Ну вот что должно измениться, на твой взгляд, после передачи этой истории в другую историю?
1: Ничего.
0: Вот и я думаю, что ничего.
1: Я думаю, что ничего не поменяется.
2: Это не самый худший расклад, если ничего не изменится.
1: Ну, если могут мне бонусов насыпать еще в Лимане Про, то я с удовольствием.
0: Тебя могут еще один значок на телефоне включить.
2: 6G.
0: 6G.
1: Не, ну, глобально ничего не меняется.
0: Красная цена.
1: Просто передали управление, все. Вот я так вижу эту новость. Магазины ответили, что они не закрываются, они продолжают работать, все отлично.
0: Я помню, что в начале СВО были новости, когда зарубежные владельцы торговых сетей приостанавливали их работу или даже где-то откровенно блокировали или парализовывали. И это, например, случилось с сетью строительных магазинов АБИ. Угу. Когда это, по-моему, немецкая сеть, если мне память не изменяет.
1: Сейчас это, по-моему, Дом Лента.
0: Да, но вот тогда это была немецкая. Угу. Я сейчас боюсь спутать, Кость, не будете соглашаться с тобой на всякий случай. Но я помню, читал историю о том, что зарубежные владельцы АБИ, угу, условно, там 25 февраля, отключили все IT-системы удаленно, и у них вся эта история перестала просто работать. Ну, хотя, ну, магазины все встали. И менеджмент, русский менеджмент АБИ сначала сам все это дело как-то на коленке там в блокнотике перезапустил, кое-как магазины открылись, и потом они уже все целиком построили, ну, практически с нуля, и стали вести деятельность самостоятельно.
1: Да, это немецкая компания была, ты абсолютно прав. Сейчас это Лента, Дом Лента.
0: Вот, да. Дом Лента, да, теперь называется Дом Лента. Ну, Ашан, кстати, странно, что Ашан-то не переименовали.
1: А это же был скандал, что на Ашан давили, вот там, во Франции, да, говорили, почему вы продолжаете работать. На что Ашан сказал, извините, это живые деньги, мы продолжаем работать, все.
0: Ну, сейчас, видимо, передавили окончательно.
1: А вы знаете, что у нас Чупа-Чупс, например, работает? А Чупа-Чупс — итальянская компания. И у них прям огромный завод есть здесь, недалеко от Москвы.
0: Ну, они производят в России.
1: Да, и они говорят всем, идите лесом. Это деньги, это люди, мы не ввязываемся в ваши санкции. И продолжают работать.
2: Слушай, а вообще Чупа-Чупс пропал из моей жизни, я что-то забыл, что такое есть. Ты сейчас разблокировал какое-то воспоминание.
0: У тебя же дети есть.
2: Да, но я пока им Чупа-Чупсы не покупал никому.
0: У тебя не требуют они?
1: Да, они просто не знают еще.
2: Они, да, они не знают, я, честно говоря, их не видел уже 100 лет.
1: Чупа-Чупсы, наверное, есть.
0: Конечно, есть.
1: На кассе.
0: Конечно, все есть. И 100 сортов киндер-сюрпризов тоже есть.
1: Да, и ММДМСы. Вы знаете, что
2: это, да,
1: ММДМС вышел с противным вкусом вишни?
0: Чего?
1: Да.
0: Это ты к вишневому бамблу неделю назад вспомнил?
1: Нет. Ну, вишневый бамбл с половинкой миндаля я на всю жизнь запомню. Но есть ММДМ со вкусом вишни теперь. Это ужасно невкусно. Не берите.
2: Я знаю только про киндер-сюрприз. Ты сказал, что они испортились в плане игрушек. То есть там раньше были вот эти, да, бегемотики, да, пингвинчики, да, классные.
1: Вернулись.
2: А сейчас там что-то такое...
0: Подожди, ну я... Хорошо, картонное. Вот если мы зашли в кулинарию, давайте вот я воспользуюсь моментом, практически служебным положением. Я отчетливо помню, что некоторое время назад во вкусной точке или Макдональдс, я уже не помню, насколько это давно было, был, значит... Ролл с селедка под шубой.
1: Что?
0: Я это отчетливо помню. Просто вот прям вот.
2: Может, это эффект Манделы?
0: А и мне куча людей говорят, что его не было.
2: Я тоже такое не помню.
1: Я тоже не помню.
2: Ну, звучит даже
0: так,
2: как-то.
0: Пишите в чат, если кто-то помнит, что вот в Маке был вот такой вот кринжовый ролл.
1: Смотри, я нашел.
2: Я помню, Биг Тейсти был. Вот это я помню.
1: Ролл сельдь под шубой появился в меню российских ресторанов Макдональдс в ноябре 2016 года.
0: Я говорил. Вот.
1: Как временная тестовая новинка. Это правда. Это был такой.
2: Это как 5G, типа. Вот, оно есть.
1: Да,
2: ролл сельдь пропал, да, небось?
1: Сельдь под шубой, да. И даже вот коллеги-журналисты ели его.
0: Я не рискнул.
1: Есть. Но это было, извини меня, 10 лет назад.
0: А что, нельзя запомнить, что ли, если 10 лет назад было?
1: Ну, не знаю.
0: Это наша история.
1: Нет, ну вообще все, что связано с селедкой под шубой, я люблю. Поэтому я удивлен, что я не ел тогда его.
0: Надо возродить. Надо возродить наше. Это, между прочим, наше родное духовное. Да, я бы так скажу тебе.
1: Ну вот знаете, например, в белорусском варианте Макдональдса он называется очень просто. Макбай.
0: Макбай.
1: Да. Там есть вот у нас пирожок с вишней. Там,
0: а
1: у
0: них он пирожок всегда назывался Макбай?
1: Нет, он был какой-то Макдональдс, потом он ушел, и ребята говорят, ну, надо же, у нас вкусная точка, они посмотрели некое-то странное название, давайте назовем как привычно, Мак.
0: Мак, вот. Ну да.
1: Оставили точно название Макбай. Так вот, у нас привычные пирожки с всякими вишнями, а там пирожок с картошкой.
0: Чего?
1: Реально. В белорусском Макдональдсе, ну, в Макбае, пирожок с картошкой.
0: Нормально. Да, ну, вот прям хорошо.
2: Мне очень понравилось видео, как Александр Григорьевич там был, что-то пробовал.
1: Был, да, да.
2: Ну, только вкусно.
1: Да. Вкусно. Нет, там на самом деле такая...
2: Лучшая реклама.
1: Это в ручном режиме история была, и он эту историю решал, потому что это крупное предприятие, ну, сотни ресторанов, ну, назовем, да, в кавычки ресторанов. Тысячи людей, работников, и когда Макдональдс ушел, то все люди как бы были типа уволены. И это решалось прямо на уровне президента. Это я просто знаю эту историю, и к нему пришли, сказали: Александр Григорьевич, надо что-то делать. Он сказал: ну, раз они уходят, давайте дадим нашему бизнесу. Вот, нашли бизнесмена, который взялся за это, и у него было, ну, свое производство, в том числе там картошку фри. Самое смешное, что картошку завозили. Вот эту фри. Александр Григорьевич говорит: как мы не можем сами картошку эту сделать? Вы что? В итоге сделали. Да. Так что там такая интересная история. Будете в Минске, обязательно зайдите.
2: Да, обязательно.
1: Да.
2: Я вообще вспомнил время, когда я учился в школе, и какие-то друзья мои из других городов, то есть вот я в Ростове учился, а в провинциальных городах в Ростовской области не было Макдональдсов.
0: И не просили привезти.
2: Нет, они все на каникулы, вот кто приезжали в Ростов, они с таким восторгом, такие: мы в Макдональдс ходим. Это, ну, для людей было событие вообще огромное.
0: Да, я, слушай, для меня это было событие в мои там юные совсем годы, когда мне там было 7-8 лет. Я...
1: Для меня и сейчас это событие.
0: У нас была с родителями система, что они вот эти вот четвертные оценки, они подсчитывают там. И условно за каждую пятерку плюс там типа 20 рублей. Да, и вот на эту сумму мы шли, и я ел что-то.
1: Серьезно?
2: Как да. В поле чудес в конце, да? Сколько у вас очков выбираешь?
0: Да-да-да, как вот утюг, там Биг Мак, вот это все.
1: Ну и как? Какой максимум был у тебя?
0: Ну я не помню. Максимум я 2 раза в Макдональдсе ел. Я так себе учился.
1: Тем временем, кто не сможет сходить в Макдональдс, например, в Риге, так это Александр Овечкин, наш легендарный хоккеист, и Умар Кремлёв. Латвия...
0: Кремлёв, по-моему, не Кремлёв.
1: По-моему, Кремлёв.
0: Кремлёв.
1: Ну, в общем, Умар.
0: Умар.
1: Да, наш Умар и наш Александр, глава МИД Латвии, Байба Браже, внесла их в санкционные списки. Ну, Кремлёв, или, как ты говоришь, Кремлёв, он президент Международной ассоциации бокса, IBA, а Овечкин, ну, это тот самый Овечкин. Вот теперь они не смогут приехать в Латвию.
0: Овечкин — это игрок NFL. Американской да. Команды.
1: Вашингтон.
0: Вашингтон, что-то там.
1: Capitals.
0: Capitals, да. Угу. Известная команда вообще? Нет?
1: Очень, да.
0: Я просто не шарю.
1: Да, да.
0: И, значит, что нужно знать про эту историю? Александр же?
1: Да.
0: Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике.
1: Угу.
0: Уже не будем говорить, каком, да, но снялся и снялся. С кем не бывает. И это вызвало лютейшее просто негодование, ну, понятно, двух категорий граждан. Первое, это уже преснопамятные тобой, значит, оппозиционеры всех мастей, да, которые взяли, что как это так, что же. А второе, это...
1: Латвийцы.
0: Нет, это второе, ну, понятно, кто, понятно, что это наши замечательные неизбежные соседи. Которые по поводу без постоянно вот они там есть специально
1: почему
0: такая...
1: неизбежные,
0: но
1: они могут
0: они территориально физически неизбежные, они, ты же не можешь их там вот это все
1: нет, можно просто
0: новое море прокопать, как в этих
1: России
0: легендах
1: включить.
0: И вот ну нет, мы уже там понавключали нормально, кстати, ну можно еще, конечно, но уже неплохо. Ну вот, и там есть у них какая-то вот эта вот зондеркоманда сумасшедших, которая бегает по всему миру и ищет, до чего русского можно докопаться. Да, там вот...
1: Дошли до Овечкина.
0: Дошли до Овечкина. Они постоянно там то каких-то до спортсменов докапываются, то до ученых докапываются, что значит там ученые не такие, не сякие, то еще до чего-то. И везде пишут вот эти, вот, знаешь, как... Не знаю даже, какую аналогию произвести. Пишут письма, жалобы везде, во все инстанции, что вот, смотрите, у вас там русский выступает. Значит, и вот докопались до Овечкина, то, что он снялся в предвыборном ролике, при этом выступает за команду Washington Capitals, и они начали писать в Washington Capitals, разумеется, причем письма и в комментарии к ним приходить, что вот, посмотрите, как же так, он вообще злодей, все такое. И тут надо отдать должное команде Washington Capitals и отдельно их SMM-щику, который уже, по-моему, четвертый день подряд
2: просто банит.
1: Отбивает.
0: Нет. Он прям, он вот жесточайше просто постит Овечкина в официальном аккаунте Washington Capitals, говорит, вот наш герой, Саша Сила, Саша Мощь, вот это крутой чувак. И там просто канонада в комментариях какая-то просто невероятная раздается. Значит, и за всем этим, конечно, наблюдать, ну, любо-дорого смотреть. Вот так.
2: Ну, а им активность, охваты.
0: Тоже. Им активно, всем активность охват. Понимаешь, у этих там просмотры выросли, а эти потом отчитали, что, дескать, мы там это повоевали в интернете.
1: Ну, здесь же прямо название команды написано «Capitals». То есть бабки решают. Вот для них вообще, на самом
2: деле...
1: Да,
2: там и Вашингтон есть.
0: Да. Вообще команда американская.
1: Вообще, вот американцам, конечно, стоит позавидовать в этом плане пофигизма. Вот что Трамп... Трамп же, кстати, с Овечкиным встречался. Что Вашингтон Кэпиталс приносят бабки. Пожалуйста, русский Овечкин будет русский Овечкин. Овечкин, кстати, прокомментировал. Он сказал, мой дом Россия, поэтому
2: он
1: я...
2: Он это всегда говорил.
1: В чем хочу, в том снимаюсь. Вот. И всякие латвийские санкции. Что делать Овечкину в Латвии? Вот вопрос.
2: Ну вот тоже. Он туда, мне кажется, никогда и не собирался. А они такие, о, мы в повестку вернемся.
1: Запретим.
2: Да, запретим Овечкину.
1: А он туда действительно и не хотел. А тем временем мы не хотим, но очень надо уйти на новости. Рекламу «Экспресса» вернется. Никуда не уходите.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Йоу! Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Активность избирателей Камчатского края на выборах в Госдуму по состоянию на 15.00 по местному времени составила чуть менее 20%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона. Там отметили, что за ходом голосования следят общественные наблюдатели, представители политических партий и кандидатов. Сегодня утром в регионе открылись 178 избирательных участков. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало. Подразделения ПВО за ночь уничтожили в Тульской области 45 украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Предварительно пострадавших, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, добавил он. Владимир Зеленский отверг не менее 5 вариантов мирного соглашения с Россией, сообщила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она отметила, что один из самых первых вариантов, отвергнутых Зеленским, появился еще в марте 2022 года. По ее словам, ситуация в Киеве резко изменилась после приезда Бориса Джонсона, на тот момент занимавшего пост премьера Великобритании. Одобренные палатой представителей санкции навредят усилиям властей США. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне. По мнению дипломатов, рестрикции окажут медвежью услугу в усилиях Белого дома сделать Америку снова великой. Там добавили, что сам законопроект носит явный русофобский характер, что неудивительно, учитывая личность его инициатора. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России за год упали почти на 8,5%, сообщило агентство «Автостат». Самой продаваемой маркой среди БУ легковых автомобилей в августе стала «Лада», следом расположились японская «Тойота», а также корейские «Киа» и «Хёндай». Замыкает пятерку лидеров немецкий «Фольксваген». Южная Корея не будет направлять военнослужащих для вмешательства в военные действия в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива, заявил президент страны Ли Джэ Мэн. При этом он подчеркнул необходимость минимальных мер для защиты граждан страны и морских перевозок. Как отмечают южнокорейские СМИ, правительство рассматривает вопрос о возможных действиях в районе Ормуза после соответствующего запроса со стороны США. В Южной Корее при этом звучат как аргументы о необходимости защиты национальных интересов, так и опасения, что подобный шаг может быть воспринят как участие в войне с Ираном. Казахстан, Колумбия, Малайзия, Мексика и Монголия впервые примут участие в Международном Тихоокеанском театральном фестивале. Они станут дебютантами форума. Об этом РИА Новости сообщила президент Международной конфедерации театральных союзов Карина Цатурова. Всего же свои постановки представят коллективы из 13 стран, включая Китай, Индию, Белоруссию, ЮАР и другие государства. Фестиваль в Владивостоке стартует в четвертый раз и будет идти до 11 октября. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
5: Продолжается «Экспрессо» в эфире «Радио Спутник». Игорь Пименов, Тимофей Ви, Константин Придыбайло в студии. Тем временем тут новость пришла. Джулиан Ассанж вернулся в публичное поле. Он написал в соцсети X прям так: «Я вернулся».
6: Да, надо понимать, что Джулиан Ассанж вернулся в свободный мир. Ну, в смысле, вышел на свободу еще 2 года назад. В июне или в июле 2024 года. Но сразу по выходу с отсидки он уехал в Австралию, и 2 года про него ничего не было слышно. А тут он написал в Твиттер действительно о том, что он вернулся, и его, я так понял, супруга, я так не очень понял их статус, подтвердила, что на следующей, цитата, на следующей неделе будут новости.
5: Опа, вот так. Новые вот так сливы? Вот.
6: Ну, может быть, даже яблоки и груши.
7: Я думаю, 2 года смотрел «Лунтика» и такой: вот, идеально, я вернулся.
5: Все. Не, ну, на самом деле, мне Ассанжа-то жалко отчасти. Он сколько лет просидел в этом эквадорском посольстве?
6: Лет 10 что-то, ну, такое он там посидел, тусил.
5: Кот у него там был уже, и кот помер даже там в посольстве этом. И вообще. А он же, кстати говоря, на минуточку, он признал вину и пошел на сделку с американской прокуратурой.
6: Да, он признал вину по одному пункту. И получил срок, который он уже типа отсидел.
5: Да, в Великобритании.
6: В Великобритании, совершенно верно.
5: Ну, интересный персонаж, а тут мы еще вспоминали, что помимо Джулиана Ассанжа есть же еще Эдвард Сноуден такой.
6: Да, он
5: гражданин России, между прочим.
6: Между прочим.
5: Он... Да, женился на русской девушке.
6: Между прочим.
5: Да, на минуточку.
7: У него есть вкус.
5: Ну... Да.
6: У него есть вкус и русский паспорт. Да, но только в случае с Сноуденом, насколько я понимаю, у него есть только русский паспорт, в смысле, что выезд за рубеж ему закрыт, потому что...
5: Ну, его примут.
6: Да, его примут. Ордер на его арест никуда не делся.
5: Кстати, да, надо проверить, Сноуден, есть ли на него ордер. Да, да, в розыске находится, вот пишут тут американские СМИ. А так, на минуточку, он бывший спецагент, сотрудник Центрального разведывательного управления. Вот так вот. Гражданин России теперь.
7: Класс. Вообще можно ЖК-1 сделать отдельный. Там будет Сноуден, Башар Асад, Стивен Сигал. Все русские будут.
5: Стивен Сигал выступал тут
7: на днях
5: в Екатеринбурге на фестивале молодежи.
6: Так, и что говорит?
5: И дал много чего интересного, сказал. Ну, сказал, что Россия самая лучшая вообще страна.
6: Очень неожиданное заявление Стивена Сигала.
5: Да. А много, знаете...
7: А он на русском говорит уже?
5: На русском нет. Нет, нет. Он на английском говорит. А вообще, вот мне стал попадаться контент людей, которые переезжают в Россию из Европы. И основной посыл — ради детей.
6: Я, кстати, как, я соглашусь с тобой в том смысле, что я тоже очень часто такие истории слышу. Причем это не контент, а который где-то в интернете там или уж там какая-то, наши медиа рассказывают вот в рамках какой-то там истории своей. Нет, это очень низовые вещи, которые вот по каким-то причинам до меня доходят вот из каких нишевых областей, что люди реально перевозят детей.
5: Семьями.
6: Угу. Оттуда сюда, просто потому что им вот не нравится история про там туалет для мальчиков, туалет для девочек, туалет для, непонятно для кого вообще. И все больше и больше людей говорит, что в Европе об этом, повторюсь, я лично не видел, тем более мне туда въезд закрыт теперь.
5: Ты же под санкциями.
6: Да.
5: Европейскими.
6: Да, есть такое. Не только. Подожди, у меня вот тут событие случилось. 32-я страна добавила меня в список персональных санкций. Это была...
5: Тога?
6: Нет, Новая Зеландия. Новая Зеландия в августе.
7: Ух ты.
6: Да.
5: Всю жизнь мечтал в Новую Зеландию.
6: Кстати. Говорят, там «Властелин колец» снимали.
5: Да,
6: там
5: да.
6: Симпатично.
5: Да.
6: И люди реально без шуток,
5: переводят,
6: по телевизору, а вот между собой говорят, что да, вот мы там перевозим, потому что...
5: Родители один, родители два, это дико.
6: Родители один, родители два, да.
7: Хороший же пример. Семья американского фермера в Алтае.
6: Это избитый пример.
5: Он переехал, запустил
7: тренд.
6: Ничего не запускал. Это заезженный пример, который, вот, честно говоря, уже нашли бы кого-нибудь посвежее в этом смысле для подобных целей. Нет, есть куча примеров, когда реально люди переезжают. И
5: они прямо говорят, что родители один, родители два в Европе бесит.
7: Вообще очень круто, что именно семьями переезжают. Потому что когда мигрант вот один переезжает, непонятно, как он себя будет вести. А когда семьей, ты понимаешь, все это... Это
5: наш человек.
6: Что, ферму откроет? Семейную.
5: Тут про переезды. Премьер Таиланда заявил, поезжайте умирать на родину. Это премьер-министр и глава МВД.
7: Анукхин
5: Чанвиракун посоветовал иностранцам, которые долгое время находятся в королевстве, умирать у себя на родине. Заявление было сделано на фоне митингов против израильских туристов и экспатов. Одним из поводов для возмущения местных жителей стало появление свежих захоронений на незаконном еврейском кладбище в округе Бангхла. Вот так вот.
6: Незаконное еврейское кладбище в Таиландском.
5: Да.
6: Где это? В Таиланде?
7: Звучит сильно.
5: В Таиланде, да. То есть, и вот глава МВД сказал, все, уезжайте, умирать на родину.
6: А, подожди, он сказал мне... Все, я понял. Я потому что подумал, что он призвал соотечественников возвращаться в Таиланд, чтобы помереть в Таиланде.
5: Он наоборот.
7: Уезжайте в Таиланд.
5: Старички и туристы, валите на родину помирать.
6: Ах.
5: Вот так примерно.
6: Логично, правильно.
5: Да. Недавно я узнал, я цитирую этого премьера Таиланда, что от иностранцев поступил даже запрос на создание частного кладбища. Это уже слишком, это переходит все границы. Вам следует быть благодарными за то, что мы позволили вам сюда приехать. Приехать, чтобы честно зарабатывать на жизнь. Если вам суждено умереть, поезжайте умирать к себе на родину. Не нужно умирать здесь.
7: Мне кажется, очень забавно, летит человек на борту, у него спрашивают, а вы куда? Вы знаете,
5: умирать.
7: Я умирать?
5: Да.
7: Возвращаюсь.
6: По расписанию.
7: Думаю, да, уже надо.
5: Есть же вот этот туризм беременных. Вот в Бразилию, например.
6: В Аргентину, по-моему, раньше ездили.
5: Да,
6: и там, и там. Америку,
5: да, но в Америке вроде как прикрыли эту лавочку.
6: Прикрыли.
7: Родильный туризм, а это умиральный туризм.
5: Умиральный туризм, да.
7: Погребальный.
5: Говорят, кстати, в Бразилии тоже прикрыли, что в Бразилии на паспортном контроле полицейский, если видит, что женщина беременна и... понятно, что она родит в ближайшие там пару недель, могут развернуть, сказать, нет, дорогая, уезжай.
7: Слушай, у меня знакомая сейчас прям в Бразилии, вот должна родить со дня на день.
5: Да?
7: Она за месяц поехала.
5: И как она решилась на это?
7: Зачем? Ну, она всегда хотела там родить почему-то в Бразилии. Если не ошибаюсь, то дают гражданство ребенку
5: и маме.
7: И все, нет, вся семья.
6: Вся семья
7: автоматически
6: получает, конечно. У нее двое детей. Зацепившись за ребенка, вся семья получает гражданство.
5: Серьезно?
7: Да. То есть это третий ребенок, и получится, что все будут бразильцы сразу.
5: А зачем бразильский паспорт? Он как-то интереснее российского?
6: Ну, очевидно, есть какие-то у него дополнительные возможности, которых нет у нас.
5: Жить в Бразилии?
6: Ну, как минимум, ездить куда-нибудь. Я думаю, что там без виз куда-нибудь.
5: А можно, например, ну, фиктивно жениться на беременной какой-нибудь бразильянке, получить паспорт и развестись? Как вам идея для стартапа?
7: Я думаю, потом ее братья с фавелы тебя найдут, скажут, так нельзя у нас делать.
5: Ну, мне кажется, интересный вариант. Ну, в общем, да, есть такая история. Что еще из интересного? Тут новости из мира цифровых технологий мне забавные пришли. В Забайкалье у женщины конфисковали iPhone за ИИшное фото медведя.
6: Как это можно?
5: А вот так.
6: Как, ну, в смысле, можно немножко детали, чтобы обстоятельства были?
5: Детали такие. Ну, мы все прекрасно понимаем и слышим новости, что медведи вышли к людям. И медведи начали убивать людей, буквально. И тут женщина взяла и пририсовала буквально при помощи искусственного интеллекта к своей случайной фотографии медведя. И опубликовала ее. Полиция обратила внимание на это фото, проверила. Никакого медведя там не было. И в итоге ее обвинили в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.
6: А телефон, это, получается, орудие преступления.
5: Да, да.
6: Вот так.
5: Да. Ну, слушай, у меня вот 5 лет назад я был свидетелем миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Угу. Когда там несколько тысяч мигрантов образовалось, и они штурмовали польскую границу. И по мне прилетел водомет со слезоточивым газом со стороны Польши. И в Следственном комитете Польши. И в Следственном комитете Беларуси у меня изъяли шапку, куртку и все вещи, в которых я был, по которым прилетел этот слезоточивый газ.
6: Вернули?
5: Нет.
6: До сих пор?
5: И телефон изъяли. Телефон позвонили недавно, сказали, можешь приехать забрать. Вот.
7: Да, нужна мне эта Моторола.
6: Позвонили, как у вас, с радиорынка, разблокировать не можем, можешь приехать.
5: Позвонили недавно, да, сказали, телефон можешь забрать, а как бы вещи, ну, они все, они хранятся дальше. Дело-то, ну, заведено, оно как бы идет дальше.
6: Они не могут тебе эти вещи передать на ответственное хранение?
5: Зачем мне шапку?
6: Зачем? Ну, зима скоро.
5: Ну, как вариант. Ну, в общем, телефон, а уже 5 лет прошло.

0: Телефон уже морально устарел. Я говорю, ну зачем я его буду забирать? Ну, оставляйте.
1: Любопытно. Оставил. А вот непонятен контекст, в котором эта женщина опубликовала это и фото.
2: Потому да, что... я тоже не понимаю.
1: Одно дело просто по приколу, смотрите, я с медведем, да? Это, мне кажется, у меня половина знакомых такие вещи публикуют. А другое дело какой-то вот создать...
2: Не ходите на улицу Ленина, смотрите, что увидела.
1: Да, алармирование какое-то такое, знаешь, вот паникерство.
0: Она выложила, да, действительно, фотографию медведя возле села Дурульга. Туда поехали охотники, чтобы этого медведя найти.
2: Ложный вызов.
0: Да, да, вот как бы там целая цепочка была запущена.
1: И она признала, что это ишка.
0: Да.
1: А могла сказать, что он просто ушел.
2: Не догадалась.
1: Но они приехали, медведя нет. Где он? Просто ушел.
0: Ну, как вариант. Есть еще одна новость, которая меня позабавила, но я не знаю, как к ней относиться. Для повышения рождаемости в России вроде как запустили, я пока не сталкивался, эротические новеллы.
1: Новеллы?
0: Да.
1: Эротические.
0: Эротические.
1: Как предлагается их...
0: Ну, это помнишь, на РЕН-ТВ было вот, всегда?
1: Да, после 23.
0: Да,
1: да, после
2: 11. После инопланетян.
1: Нет, не помню. Нет, не помню. Значит, у меня вопрос другой. Вот мы слушаем такие новости о том, что в России запустили эротический новелл, там где-то для... А как это происходит? Вот как бы тем, кто в поликлинику приходит и испытывает с этим проблемы, им там выписывают литературу или что это происходит? Как
2: на флешке дают?
0: Ну, здесь написано, что 45% россиян, среди всех россиян, заявили, что могут спокойно обходиться без любви, назовем это так, продолжительное время. А если нет вот этого действия, значит, нет детей. И таким образом одна из российских клиник решила пойти на меры и вот предлагать своим людям эротические новеллы.
1: Рассказы. Это, знаешь, времена, да, когда интернет был по модему, там 56 килобит, и фото и видео не грузились, а, пожалуйста, существовали такие сайты и тексты подобного содержания.
0: Да, да. Ой, были такие сайты, да.
1: Были такие сайты, да. И, видимо, это вот из тех времен еще осталось.
0: Вот в этой клинике создали серию аудионовелл даже, построенных на традиционных ценностях. Мужчина и женщина, взаимные интересы, согласие и уважение к партнеру. Вот.
2: Аудио?
1: Аудио.
0: Аудио. То есть надо слушать. Да?
2: То есть, возможно, люди не контактировали,
1: но
2: а просто...
1: Ну, подожди, а как бы если это аудио, то это получается начитка?
0: Да. Да.
1: И чей там голос?
0: Ну, чей-то,
1: ну,
0: не
1: в смысле,
0: знаю,
1: мужской или женский?
0: Ну, видимо, для разных полов разный.
2: Либо очень хороший пародист.
1: Просто, ну, нет, давай один просто, как бы, вот, смотри, получается, то если ты мужчина и нуждаешься в подобном, по каким-то причинам, в подобном контенте, то если голос будет там мужской, то это что получается? Пропаганда?
0: Да.
1: Чего-то там,
0: да,
1: непонятно чего.
0: Да, на грани.
1: Это ай-яй-яй. А ну, если ты женщина, то да, и там голос женский, тоже что-то не то, да, что-то вот, да, ну, не традиционно, не, вот не подходит под эти определения. Ну,
0: на самом деле цифры-то говорят, смотрите, в 2021 году 37% опрошенных россиян говорили, что могут жить спокойно очень долго без вот близких отношений, а в 26-м уже 45%. Все. А еще же зумеры у нас есть, которые не 45, это самое.
2: 45. Баба Ягодка опять.
1: Подожди, ну опять же, там, если, ну, как-то часть из этих опрошенных это условно пенсионеры, которые уже на расслабоне и на пенсии, да, то они очевидно значимую часть составляют этого.
0: На расслабоне и на пенсии это хорошо. Это мой план на ближайшие годы.
2: А если расслабон на пенсии?
0: Мне кажется, на пенсии расслабиться невозможно.
1: Это надо звонок принять от кого-нибудь, от пенсионера, и расспросить, есть ли у них там,
2: внуки,
1: на пенсии,
2: огороды, закрутки.
1: Расслабон, да.
0: Да, да, да. Тем временем, если уж говорим про опросы, 46% россиянок, внимание, женщин, признались, что портили еду партнера после ссоры. А? Как вам?
2: Ну, это хорошо, они хотя бы готовили.
0: Злобные женщины.
1: Берешь сам себе готовишь, Константин.
0: А?
1: Берешь сам себе готовишь.
0: Не знаю,
2: не знаю.
1: Возможно, хуже будет. И себе, и партнеру. А если испорчено, то и не факт.
2: Я просто, например, очень плохо готовлю, поэтому лучше хоть какую-то еду мне приготовят.
0: 38% россиянок признались, что добавляли в блюдо ингредиент, который не любит партнер. А? Как вам?
2: Вот как они признались?
0: Ну, вот признались.
2: Кому они признались?
0: Ну, кто проводил исследование. 31% опрошенных россиянок пересаливали еду, а 19% делали острее. При этом 56% делают еду лишь немного невкусной, но не портит совсем.
1: Слушай, у меня всегда очень много вопросов к так называемой базе подобных исследований. Собственно, а сколько людей было опрошено, и где их опрашивали, и как? Потому что одно дело — это всероссийский какой-нибудь опрос, социологически сделанный по всем нормам социологической науки, что вряд ли. Угу. Просто потому, что...
2: Потому это... Многие бы соврали.
1: Нет, потому что это довольно дорого, на самом деле, такой опрос провести. Либо это вот
0: на сайте
1: каком-то там Клава.ру, да, значит, там условно, да. Там, я не знаю, есть ли такой сайт или нет.
2: Наверняка.
1: Вот. Там есть Галя.ру сайт, вообще потрясающе. Просто это такой портал в 90-е.
0: Галя?
1: Галя.ру, по-моему, называется так, да. Не знаю, все существует или нет, но там...
0: Журнал Галя?
1: Это портал женский. Ну вот, и если там пользователи вот этого узкого сообщества, сегмента что-то ответили, то, наверное, сложно с объективностью относиться.
0: Я просто на Woman.ru сижу, а вот на Galia.ru я не сижу.
2: Вообще очень странно, если пересолили еду, то я всегда слышал это, потому что ты влюбилась. Типа вот мамы часто своим дочерям говорят, да. Влюбилась, наверное, пересолила.
0: Ну, типа, невнимательная стала.
2: А тут, вот оказывается, это месть, да, за что-то.
0: Да. Тем временем, еще один опрос. Тут, по данным исследования, 9 из 10 мужчин испытывали чувства к девушкам на работе. А? Как вам? Большинство мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. 38% среди этих влюбленных закончились отношениями.
1: Ну, мутная история. Очевидно.
2: Я самозанятый.
1: Это было признание некоторое. Я все понимаю, но как-то...
0: Ну, как-то рамки-то надо иметь, в конце концов.
1: Ну, зато мы теперь знаем, кто аудитория этих самых текстов, про которые ты говоришь.
0: По данным исследования, каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня, а 12 рассматривают только сотрудников из другой команды. Отношения со своим...
1: То есть низовых сотрудников ниже тебя из них не рассматривает никто.
0: Вот, отношения с собственным подчиненным допускает менее 1% опрошенных.
1: Вот так вот, вот так вот. А где это? Вот ты сказал слово «влюблялись». Где это чистая кристальная любовь? Где это чувство? Где
2: вызовите
1: вот
2: товарища Новосельцева.
1: Сплошная прагматика здесь. Сплошное вот это вот рациональное. Что он босс, понятно. А этот шкет, что он там?
0: Вот, а давайте спросим наших слушателей. Влюблялись ли они в кого-то на работе? Вот. Почему бы и не спросить? Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира «Радио Спутник». Позвоните, поделитесь своим служебным романом. Вот у меня был.
1: У тебя был роман на работе?
0: Да, да.
1: Так, служебный. Ну-ка, давай подробности.
0: Я скажу, у меня их несколько даже было.
1: Тут надо уточнить, что у тебя было несколько работ, и речь идет не об этой работе, и не об этих трех людях, сидящих в этой студии.
0: Нет, точно не об этой работе. Но, кстати, вспомнил, один роман был связан с радио.
1: Ну-ка.
0: Да, да. Плохо закончился. Радио закрыли просто то, и все.
2: Ну, не из-за вас же?
0: Нет, не из-за нас. Ну, и роман закончился.
2: Потому что у вас тоже там новеллы разыгрывались.
0: Нет, нет, нет.
1: Аудио, новеллы в эфире.
0: Не, ну, на самом деле, замутить с коллегами — это вообще за милую душу.
2: Ну, конечно, ты же часто с ними пересекаешься,
0: да,
2: и очаровываешься в какой-то момент.
1: Нет, в смысле, это какая-то история на корпоративе условно, или прям замутить-замутить?
0: Замутить-замутить.
1: Какой ужас, Константин.
0: Ну, это удобно.
1: В смысле, удобно?
0: Ну, смотри, вы работаете в одном месте. Вам, в принципе, в одно место ехать.
1: А я тебе так скажу, что, знаешь, вот когда был ковид, я тебе напомню, когда был ковид, люди впервые оказались со своими партнерами, да, вторыми половинками, там, мужьями, женами, надолго дома и впервые увидели, что это за люди на самом деле. И в ковид был всплеск просто разводов и расставаний, потому что люди наконец-то оказались вместе в продолжительное время. И ты говоришь, удобно. Я не понимаю, что здесь удобного. И как бы, ну, ты дома с человеком находишься, еще и на работе с ним же находишься.
2: На первых порах это, наверное, в новинку прикольно.
1: Наработать? Да, но это проходит в юношестве.
0: Ну вот Левушка пишет нам, влюбляться не влюблялся, но были, которые очень нравились, понимаете? Мария Романова пишет, ни к чему это на работе. Это так же, как и вот любовь по дружбе, как говорится. Вот.
1: А любовь по дружбе, это что такое? Это какой-то новый формат, я первый раз слышу.
0: Есть такое.
1: Это, ну, типа, по-английски не... «friends with benefits»?
0: Да-да-да, вот-вот, а вот по-английски, да-да. Вот такое тоже бывает.
1: Короче, разврат очередной.
0: Позвоните, поделитесь служебным романом. Пожалуйста, кто-нибудь, поддержите меня, что служебный роман — это хорошо, это классно. Вообще компании-то какой бонусы? Вы, например, встречаетесь, поженились... родили ребенка, и все, это будущий сотрудник уже, считай.
2: А потом... все, и минус один в декрете у тебя сотрудник.
0: Один всего лишь. А так и два могли.
2: А потом нового искать туда.
0: Да.
2: А потом она уйдет в декрет.
1: А потом, а не дай бог, разведутся или разругают. Что делать?
2: Тоже закрывать
0: хорошо.
2: Радио.
0: Анж пишет, у меня был с начальницей, но она была младше меня, было это в 2000-х. Вот такое... Албер из Перми пишет, нет, не было у меня романа на работе. И тут вспоминают «День радио», легендарный спектакль.
1: А там тоже был роман? Я просто не помню.
0: Я тоже не помню, не знаю. Албер пишет из Перми, Костя сказал и покраснел. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Как вы относитесь к романам на работе?
3: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. Служебный роман — это зло.
0: Да, ё-моё.
3: Вот так вот. Минус один человек, а в худшем случае это минус два. Ну вот они там встретились, полюбили друг друга туда-сюда. Любовь прошла, один в депрессии, второй в депрессии, минус два сотрудника.
0: И разводи их по этажам.
3: Тетенька в декрете, соответственно, она, ей 9 лет, компания за 3 детей платит, значит, декрет один за вторым, а мужик, значит, чем дальше, тем хуже работает, потому что он все время усталый. Не, ищите не в своей компании людей. Не надо работодателю подкидывать таких проблем.
0: Эх, я думал, вы меня поддержите. Спасибо большое за звонок. А мне кажется, наоборот, удобно.
2: Это как встречаться с девочкой из твоего класса.
0: Ты не встречался с девочкой из своего класса?
2: Нет.
1: Нет.
0: Чё, серьезно?
1: Ну, конечно.
0: Не, я вообще с девочками не встречался, когда в школе учился. У меня были другие интересы.
1: Ты пугаешь нас, Константин, я едва ли это важная деталь, но вот как бы у меня просто было 4 школы, из которых меня выгоняли периодически. И вот 4-я школа у меня была экспериментальная. Эксперимент заключался в том, что там в классе вообще не было девочек.
0: А у нас есть звонок.
1: Поэтому встречаться с кем-либо из моего класса это
0: опасно.
1: Пожалуй, нет.
0: Доброе утро. Поделитесь служебным романом.
4: Здравствуйте, Эрик, Санкт-Петербург. Короче, служебный роман — зло.
0: Да, ё-моё.
4: Точно минус два и более сотрудников. Потеря близкого круга.
2: Все, мы выиграли.
4: На опыте. А чтобы четко все, берешь просто жену, устраиваешь на работу, вот, и работаете прекрасно вместе.
0: Это супер. Спасибо большое за звонок.
2: Тут, кстати, интересная схема. Уже постфактум устроить.
0: Да, жену. Ну, как вариант.
1: Ну, сватовство это, конечно, брат-сват, вот это вот кумовство. Это все, конечно,
2: поделим. Я слышал, что много руганий будет, вот если ты с женой на работе.
0: Типа, не поддержали вы меня.
2: И дома, и на работе.
0: А у нас заканчивается эфирное время. Экспресс вернется в понедельник. В общем, любите, где бы ни было. На работе в том числе. Пока.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Екатеринбурге 10:00, в Красноярске полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Появились первые данные о явке на выборах депутатов в Госдуму. Санкции против России повысят цены на бензин в США. КНДР продолжит наращивать ядерный военный потенциал. Подробности далее. Явка на выборах в Госдуму на Чукотке на 15:00 местного времени превысила 12%, следует из данных на сайте окружного избиркома. Сегодня утром там открылись 54 избирательных участка. При этом на одном из них, в отдаленном селе, уже зафиксировали 100% результат по явке. В регионе проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также депутатов окружной Думы. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 50 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона уточнил, что в Батайске повреждено остекление в частном доме, в Азове повреждены 5 частных домов и 4 автомобиля. Кроме того, в 4 домовладениях повреждены газовые трубы, ведущие к домам. Подача газа приостановлена. На данный момент угрозы взрывов нет. Также в 2 местах произошел обрыв электропроводов. Ограничение торговли российскими нефтью и газом может привести к дальнейшему росту цен на топливо в преддверии промежуточных выборов в США. Об этом заявило посольство нашей страны в Вашингтоне. Дипломаты отметили, что не стоит забывать и про сложную ситуацию на Ближнем Востоке, которая уже вносит существенный вклад в воронку ценообразования. Напомню, промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав Палаты представителей, а также судьбу 33 мест в Сенате. В настоящее время парламент контролирует республиканцы. КНДР продолжит наращивать и укреплять силы ядерного сдерживания. Ее статус ядерного государства является неоспоримым пределом, заявил замминистра обороны страны Ким Ган Ир, выступая на 13-м Сяньшанском форуме по безопасности в Пекине. Военный также добавил, что Пхеньян намерен исходить из принципа обеспечения безопасности и защиты мира на основе мощных сил, чтобы надежно защищать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. Прямой экономический ущерб от природных бедствий в августе в Китае превысил 5 миллиардов долларов, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР. Ведомстве также сообщили, что в их следствии погибли или пропали без вести 595 человек. Основными видами природных бедствий в Китае за это время были тайфуны, наводнения и геологические бедствия. В разной степени также происходили засухи, сильные ветры с градом и землетрясения. Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для всех желающих помолиться в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе в течение следующих 2 дней, сообщили в Крымской митрополии. В субботу по окончании божественной литургии будет совершен молебен, после которого состоится торжественные проводы святых мощей, отметили в пресс-службе. Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. Его призовой фонд превышает 1 миллион долларов. Самсонова, будучи 8-м номером посева, обыграла первую серийную Костюк со счетом 4-6, 6-2, 7-5. В полуфинале россиянка сыграет против победительницы матча между американками Пейтон Стернс и Слоан Стивенс. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мой как просто.
4: Как робство.
3: Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, к чату подключайтесь. Всех приветствую, кто уже подключился, кто еще не подключился, самое время это сделать. И заготавливайте свои вопросы на второй час, +7 495 95 95 912 наш номер телефона. А пока что доброе утро.
2: Доброе.
3: Стас, ай как ростро. Или да. Как я там сказал-то, оговорился?
2: Ну, ты как-то так, вроде каламбура не получилось, но звучало смешно.
3: Да, звучало забавно.
2: Главное, ну, чтобы не какай просто. Все остальное нормально.
3: Ну, как настроение?
2: Слушай, это нормально, наконец-то вот эти вот солнечные дни проклятые прошли, и наконец-то дождик, дождик, мое самое любимое вообще время года.
3: Ты любишь дождь? Ну вот такой.
2: Обожаю. Знаешь почему? Потому что в нем можно скрыть свои слезы.
3: Ой, ой, ну прям, ну сейчас прям на, ну все, вот выходит и Стас, вот я представляю вот с этим грустным лицом, под грустную музыку там как-нибудь.
2: У меня грустное лицо?
3: А?
2: У меня грустное лицо?
3: Не, у тебя бывает, да, вот ты когда, ну просто расслабленное, оно такое, знаешь... Как будто бы вот ты, ну, не знаю, в депрессии, в вечной депрессии.
2: Слушай, вот есть такое, на самом деле. У меня жена, у нее вот вообще лицо, как будто она всех ненавидит. Вот она просто вечно недовольна жизнью.
3: Да, ты рассказывал. Да.
2: Хотя как бы нормально это на самом деле, но лицо у нее такое. Ну вот, а у меня, видимо, злое. Вот люди почему-то думают, что я там злой. Вот, я не знаю почему. Ну вот есть, наверное, такое. И этому тоже должно быть объяснение.
3: У меня лицо, когда расслабленное, мне обычно говорят, что я сонный очень сильно. Хотя это у меня просто вот лицо... Вот так вот, когда, ну, ничего.
2: Ну, ты сейчас даже показал, я прям представляю, наверное, как обидно тебе чем-нибудь рассказываешь, а ты так вот слушаешь, и ты так думаешь, да не, ему не интересно.
3: Ну да, на самом деле я просто в этот момент думаю, то есть я просто серьезно сижу вот так вот, а всем кажется, что я вот-вот усну. Ну, это вот такое, не знаю, строение лица. У всех свои особенности. Так, ну что ж, давай поговорим у нас о законопроекте, который мы вчера, кстати, зацепили немного, который одобрили в, значит, Конгрессе США, сказали, все, Дональд Трамп, пожалуйста, вот тебе документик, можешь им пользоваться. Вот важное, кстати, замечание касательно этого самого документа. А, ну напомню, что это адские те самые санкции, которые
2: да.
3: Линдси Грэм, ну, террорист и экстремист, который умер уже, соответственно, он его продвигал, он его толкал, говорил, давайте вводить, давайте мы вот сейчас Россию вообще на колени поставим. Правда, он там 500% пошлины предлагал, сейчас они ограничились 100% пошлинами, но если мы будем все-таки уходить в обсуждение такое геополитическое,
2: уходим,
3: не просто...
2: Уходим.
3: Да. Так вот, и вот эти 100% пошлины, они, по большей части-то, в чью сторону будут направлены? В сторону Китая, в сторону Индии, которые являются чуть ли не главными, да не чуть ли, а просто главными получателями наших энергоресурсов. Там на Китай приходится чуть ли половина, наверное, на Индию 34% нашей нефти. Ну и, соответственно, благодаря этому кстати, Китай получает очень много преференций, ну и также Индия, у которой очень много всяких нефтепереработок и всего остального, ну и, конечно, их производство завязано тоже на нашей нефти. В итоге, вот теперь есть вот этот самый законопроект, который одобрен, но он не вступает в силу вот прямо вот завтра, то есть все, взяли и сразу погнали эти 100% пошлины. Нет, они просто теперь лежат на столе у Дональда Фредовича, он может в любой момент вот так вот подумать, порассуждать и решить, а давай-ка вот сегодня я их введу. Потом скажет, нет, вот в эту сторону ввожу, вот в эту вводить не буду. То есть, фактически, они дали Дональду Трампу право вот эти самые санкции вводить. А дальше все зависит от него. Если до этого мы наблюдали просто, как Трамп мог тарифы вот так в разные стороны раскидывать очень эпично, красиво и говорить, да всем вообще конец, особенно пингвинам. Но в итоге потом пришлось выплачивать, к сожалению, все эти деньги. Оказалось, что это нелегитимно.
2: Что санкции бьют и по тебе.
3: Да, что санкции, оказывается, могут ударить и по тебе,

0: вообще Трамп будет действовать? Пойдет ли он на, не знаю, какие-то прям сильно радикальные шаги? И кому это в первую очередь будет грозить? Китаю, Индии, России, Соединенным Штатам, Европе, может быть, странам Юга?
1: Я скажу, кому это не будет грозить российским производителям дизельного топлива. Вот у них точно все будет нормально, это все да. Остальные под ударом. Слушай, ну этот закон, он на самом деле, наверное, был необходим Соединенным Штатам, потому что в современном мире с большой офшоризацией экономики обходить санкции очень легко. И проблема-то в том, что вот как только они против нас санкции ввели, да, ну, то есть мы там сейчас уходим вот в сторону от вопроса того, насколько это, в принципе, справедливо, учитывая те демократические рыночные ценности, которые декларировали США, да, я говорю именно о достижении эффективности, и вот они накладывают санкции на какое-нибудь российское предприятие, а оно с легкостью находит десятки обходных путей, банковских лазеек, переводы через третьи страны, в том числе и из бывшего советского лагеря. И тогда начинается уже другая история. Давайте с ними бороться. Но бороться это долго, пока ты там только одних вычислил, пока ты против них вел там на рассмотрение, чтобы все эти санкции наложили. Происходит следующее. Они уже находят десятки других обходных путей. И в итоге-то получается, что ты занимался догонянием. Господи.
0: Догонянием.
1: Догонянием. Подожди, как слово-то? Ну, ты, короче, занимался догоняет. Тем, что... Ну да, ты просто догоняешь бесконечно, но пока ты догонял, они уже там дальше побежали и уже следующий эстафетный круг начали. Поэтому, конечно, им нужно было сразу такой механизм продумать, но вот все методом проб и ошибок. Теперь санкции будет более эффективно накладывать они быстрее на Россию, да, то есть не будет никаких долгих там голосований, согласований и прочего. Будет делаться по мановению руки Трампа. Хотя и так раньше можно это было сделать. Просто теперь у него для этого больше механизмов.
0: Вот кстати, так что вполне вот логичное подожди, решение. Вот на этом моменте вот чуть-чуть тебя остановлю, потому что в Соединенных Штатах как раз из-за вот той картины, которую ты сейчас описал, тоже возникли некоторые противоречия. Кто-то говорит, что да, отлично, теперь это будет быстрее, теперь это будет удобнее, если понадобится, и Дональд Трамп сможет быстро принимать решения. Ну а другие-то начали наоборот говорить о том, что слишком много полномочий. То есть фактически теперь он решает, какую геополитическую стратегию выбирать, потому что это, ну, действительно серьезное такое влияние получается. Он ведет тарифы, возникнут проблемы, например, там, с Китаем, или с Индией, или с Европой вообще могут эти проблемы возникнуть, потому что, ну, а кто ему помешает вот те самые тарифы ввести против, ну, я не знаю, Германии? Сказать, ну, Германия, согласен. Ты мне не нравишься, да. Вот тебе 100% тариф, никто больше с тобой торговать не будет.
1: Но это как раз-таки идет в лоне той политики Трампа, которую мы видели, потому что ее суть в том, чтобы максимально сконцентрировать власть и все решения принимать единолично. Угу. Так что это вполне себе закономерно, учитывая все остальные процессы, которые он, скажем так, начал.
0: Ну, может быть, но вот в том-то и дело, что вот эта закономерность, она тогда, ну, как будто не вкладывается в вот эту саму концепцию принятия Сенатом, все-таки, а демократы-то почему заголосовали, причем в большом количестве, им-то это зачем?
1: Потому что, когда надо, все голосуют абсолютно так, как надо, к тому же против России, на самом деле против Китая, ну, да. Россия большой враг, и США очень сильно на этом рынке проигрывают.
0: Ну хорошо.
1: Кроме того, там еще, там же все, если в связке смотреть, оно идет там с большим количеством интересных новостей, как, например, то, что европейцы призвали Китай самим ограничить продажи китайских автомобилей на европейском рынке, а не то, они что сделают? Правильно. Там ведут сами протекционистские меры и вплоть до полного запрета вообще там китайских автомобилей может быть. Но это уже мое предположение. А так, если говорить конкретно вот о законах, обо всем остальном, то они, конечно, Китаю сейчас очень сильно угрожают, потому что Китай экономическими методами победил их на собственном рынке, и они не могут ничего ему противопоставить. Ну и параллельно с этим Трамп тоже недоволен. Особенно-то это касается гонок искусственного интеллекта и всего остального – Вот. Ну, да. То есть это все звенья одной цепи. Кажется, что сейчас я все намешал, люди, кони там, да. Но по факту-то это все звенья одной цепи. Американцы проигрывают конкуренцию, и когда ты проигрываешь честно, тебе остается протекционизм. Следующий шаг уже терроризм и война.
0: Я согласен с тобой, но вот давай тогда теперь рассуждать, а кому действительно будет хуже от вот этого экономического давления. Ну, предположим, Трамп, ну, может завтра, может там через неделю, скажет, все, я вот эти 100% сам,

0: санкции в отношении российской нефти и российских энергоресурсов ввожу в сторону Китая. То есть все, Китай не может покупать, потому что вам будут тогда 100% пошлины. Китай же на это может ответить: ах, вы опять! И начнется вот эта вот чехарда с 100% пошлин в одну сторону, 125% пошлин в другую сторону. И Соединенные Штаты в тот раз уже посмотрели и выяснили, что как будто бы не получается вот так вот давить на Китай. А тогда в чем смысл это делать сейчас? Сделать наши ресурсы токсичными? Так они вроде бы и так до этого, ну, так сказать, санкциями максимально душились во всех направлениях, а вот Китай может выступить и сказать: извините, не надо. Ну, собственно говоря, он и выступил. Председатель МИД Коэнерго Цзякунь заявил, что Пекин выступает против длиннорукой юрисдикции и односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы. Ну, собственно, они говорят: не лезьте в нашу торговлю. Мы занимаемся чем хотим, отстаньте. Ну вот, поэтому как будто бы непонятно, а что, ну действительно, чем угрожают-то нам? Против Китая 100% ведут?
1: Слушай, они введут там, где им выгодно, а там, где невыгодно, не введут. Но должны ожидать ответных действий от Китая. Мы же помним пример, как они уже вводили большие санкции против Китая. Китай ответил симметрично, и они, собственно говоря, с этими санкциями притормозили, потому что в этот момент не могли, да, однозначно все это сделать и получить все плюсы. А сейчас, по-моему, еще момент такой тоже не наступил, когда они могут это сделать, но они... Так, как это сказать-то, безуспешно занимаются импортозамещением и ищут дополнительные рычаги воздействия, коими, например, могли бы стать и искусственные сети, да, вот со всеми этими моделями и вычислениями, но и здесь Китай, конечно, со своими бесплатными нейронками, со своими дипсиками им, конечно, малинку-то подиспортил.
0: Тут еще один важный момент. Очень многие переживают по поводу того, что, в принципе, Соединенные Штаты-то давят вот сейчас не просто самими санкциями, вот из разряда «вы торгуете с Россией и Соединенными Штатами», ну, раз вы хотите продолжать там торговать с Соединенными Штатами, от которых у вас там, может быть, хорошие доходы, тогда прекращайте торговлю с Россией. Но это ведь не единственное, что действительно является давлением, а давлением является еще и привязка к долларовой системе. То есть очень многие как раз боятся, что они эту самую привязку потеряют. И начинают даже до всех этих событий, то есть до введения определенных санкций в отношении этой страны, какие-то находить обходные пути, торговать в другой валюте.
1: И... Конечно, все готовятся, и Америке это тоже не нравится.
0: Вот, так они же, получается, сами, паразитируя фактически на своем долларе, вызывают обратную реакцию и заставляют страны искать альтернативные варианты. Сами же подрывают доллар.
1: Да, это как раз-таки капиталистическое противоречие, но по-другому они не могут, потому что они стремятся извлечь максимальную прибыль здесь и сейчас. Потом им уже не интересно.
0: Ну, в том-то и дело. Единственное, они тогда, получается, сейчас действуют в какую сторону? То есть ты считаешь, что вот это решение...
1: стороны.
0: Ты считаешь, что это решение, оно по большей части просто сделано так, чтобы на всякий случай у Трампа была эта возможность. Но предпринимать никто ничего не будет. Или как?
1: Нет, будут, но в какой-то необходимый для этого момент. В данный момент, вот прямо сейчас, скорее всего, не будут. Будут готовить почву для того, чтобы была возможность принять это в будущем, ну или просто вот такая вот карта, которая пригодится в тот момент, когда это будет, ну, скажем так, уместно, да? Угу. Может быть, что-то вот готовят, понимаешь, это же как вот там, даже не дженка, а как шахматы, ты выстраиваешь определенную комбинацию, не факт, что ее получится сыграть, но ты, если что, готовишь, тем более всегда можно разворот сделать, когда-то можно там и конем сходить, когда-то можно попытаться все свести к патовой ситуации для того, чтобы там договориться или чтобы была ничья и начать новый раунд.
0: Вот у нас предложение, слушайте, пусть на рубль цифровой переходят все. Действительно, а почему бы нет, кстати, как вариант. Но,
1: хорошо,
0: вот смотри, если, ну, уберем Китай, Индия. С Индией тут немного другая ситуация. Все-таки, если Китай может сказать: ага, вы на нас опять решили попереть в экономическом плане, давайте-ка пободаемся, то Индия, так сказать, ну, наверное, не может, потому что все-таки они сильно зависимы от Соединенных Штатов, но в то же время и сильно зависимы от наших энергоресурсов. Индийский МИД, например, сделал заявление вот после одобрения вот этого самого санкционного потенциального давления: страна твердо привержена обеспечению энергетической безопасности 1,5 миллиардов граждан, будет диверсифицировать источники поставок и примет необходимые меры для защиты торгово-экономических интересов. Нью-Дели также предупредила о возможных последствиях для двусторонних отношений международного энергетического рынка. Собственно говоря, Индия говорит, мы, извиняюсь за тавтологию, мы не готовы отказываться от вот этих закупок, мы не готовы прекращать покупать у России нефть и другие энергоресурсы, но в то же время мы там вот давайте-ка попробуем как-то договориться, потому что это очень сложно, это очень неудобно, и в то же время нам с вами хочется торговать. Вот с Индией
1: как будет?
0: Конечно,
1: да, они лавируют, потому что это развивающаяся экономика, ей сейчас хотелось бы все ото всех получить, и покупать все дешевле, и рабочую силу получать, и тем более ситуация у них достаточно плачевная, там и экологическая, и, скажем так, как это называется, когда урбанистическая, да, и вообще в целом все не очень хорошо. Поэтому, конечно, они пытаются получить все ото всех, как и делает абсолютно любая страна. Но лидер Индии, Моди, он не может не понимать, что в любой момент его также могут и свергнуть, потому что США уже в этом плане отработанная система. И что США, они с тобой готовы разговаривать, да, пока у них нет позиции сильного. Как только ты будешь полностью зависеть от них, они тебя уничтожат, что показывало огромное количество примеров, и один из последних, который это Мадуро.
0: Угу. Ну, хорошо. Но в любом случае, вот ты как думаешь, если, например, введут вот эти санкции в отношении Индии, исключительно в отношении Индии, то есть Китай трогать не будут, а индийцы как отреагируют? Они смогут этому противодействовать?
1: Они смогут противодействовать, в принципе, это как и любая страна, у них выбора не будет, им придется двигаться. Но тем самым США их толкнут еще больше в сторону России и Китая. С одной стороны, да, это тот же самый расклад из великой шахматной партии, в котором, ну, книги, в которой Збигнев Бжезинский уже предупреждал о том, что это худший вариант, если Россия с Китаем как бы объединяться, нужно их разъединять. Но при этом вся американская политика вот этими санкциями, разговором с позиции сильного, она была направлена как раз-таки на наше объединение с Китаем, и они толкали нас друг к другу в объятия, просто потому что поодиночке мы не выживем, единственная возможность наша, как бы, выжить и остаться на плаву, это двигаться вместе. Так что, с одной стороны, это было бы абсолютно неправильно с точки зрения США так делать и обкладывать Индию санкциями, потому что, ну, они тем самым нашу ось зла, так называемую, укрепляют. Но при этом они почему-то все равно делают шаги, вот, логичные и ненужные для себя. То ли потому, что капитал просто не умеет по-другому, ему плевать, завтра после нас хоть потоп, главное сегодня заработать денег, то ли потому, что есть еще какие-то причины. Но это остается фактом. Вы можете хотя бы на историю взаимодействия России и Китая посмотреть и понять, что это стало возможным в первую очередь благодаря Соединенным Штатам Америки. Потому что, повторюсь, по-другому мы не выживем, и они нам не оставили вообще никакого выбора, кроме как вот так вот объединяться.
0: Так в том-то и дело, что как будто они не понимают степень взаимодействия вот той же Индии и Китая вместе с нами. Они думают, что в любой момент они могут от этого отказаться. Может быть, я не прав. Может быть, там не идиоты сидят, ну и, скорее всего, так и есть. Но тогда вот действительно ты говоришь о тех, там, о том давлении, о тех вещах, которые они пытаются на нас наложить дополнительно, а мы, наоборот, из-за этого больше сближаемся. Вон у нас слушатель пишет, а в результате США останутся без всего китайского и индийского. Вот это сомнительно, кстати. Но вряд ли, что Китай, что Индия откажутся чуть ли не от самого крупного рынка сбыта. Ну или самого крупного. Вот если, вот ты как думаешь, они будут как-то вот этим манипулировать из разряда «А, но если вы вот так, тогда оставайтесь без наших товаров».
1: Ну, это они уже, в принципе-то, это делают.
0: Но не настолько.
1: Они
0: не настолько,
1: отвечают санкциям. Не, ну, там по-разному-то можно ответить. Если у вас, в принципе, недружественные отношения, то отвечать-то можно по-разному. Но вопрос-то заключается в том, по кому это бьет сильнее, и как будто бы по Китаю это бьет менее сильно. Но, с другой стороны, если бы не было бы Тайваня, если бы Тайвань опять стал полностью китайским, не де юре там, да, по их законам, а вот де-факто, то есть они бы... их войска бы там располагались, и они бы Тайвань контролировали, то, конечно, бы США вообще бы нечего было Китаю противопоставить, и со временем они бы впали в окончательную технологическую зависимость еще больше, чем сейчас, и тогда бы, конечно, все бы было в пользу Китая еще больше.
0: Экспорт Китая вырос на 14% в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня в 359 миллиардов долларов США в апреле. То есть у них, наоборот, наращиваются поставки и экспорты в Соединенные Штаты, и поэтому...
1: Так экспорт, это они захватывают Соединенные Штаты. Но опять же, там надо смотреть, что именно экспортируют, да, потому что если у нас там вырос экспорт сельскохозяйственной продукции, ну, это как бы ни о чем. А вот когда у тебя вырастает экспорт именно высокотехнологичной продукции, которую никак по-другому вот они сами произвести не могут, это уже технологическая зависимость. И с позиции технологической зависимости ты полностью можешь, ну, так сказать, завоевать Соединенные Штаты Америки, причем без всякой войны, просто потому что они, оказавшись без этой продукции, да, они сразу же окажутся и без дронов, и без высокотехнологично, да, нужно понимать, что это значит. Это то, что США на данный момент не способны сами провести. Есть хорошая шутка про то, что... Ну, например, переводим производство айфонов в США. Американские рабочие, а, во-первых, не обладают квалификацией, чтобы это все произвести, б, не готовы работать за те деньги, за которые готов работать китаец, не только потому, что там китайская... правительство народ эксплуатирует, скорее потому, что, в принципе, уровень жизни в США намного дороже все это дело стоит со всякими налогами, сдачей квартир и прочее, прочее, прочее. То есть, в целом, жить намного дороже, в чем вы можете убедиться абсолютно от любого релоканта, который, ну, откройте просто его ролик в любой из запрещенных соцсетей, и он вам об этом расскажет. Насколько в России еще и дешевле, так еще и сервис лучше, и все остальное. Ну, вот в Китае, во всяком случае, для китайцев та же самая история, да, потому что когда русские едут в Китай, там все намного печальнее, потому что ты просто китайский язык не знаешь, WeChat не умеешь и не понимаешь, что как делать. Приходится обычно те, кто тебя туда привез, просить о помощи. Но факт заключается в том, что не смогут США, потому что они уже пытались неоднократно перенести производство в свою страну, и у них не получается. Они пытались перенести в Индию, но Индия занимает, это сейчас очень развивающаяся страна, но это занимает очень большой промежуток времени, то есть у них десятилетия уйдут на то, чтобы что-то произвести. Хотя вот я помню, что в 2018 году мы там с одним представителем философских течений ницшеанских из Нижнего интернета спорили, как он доказывал мне, что вот сейчас перенесут производство из Китая в Индию, и все будет хорошо, и индусы быстро все это дело освоят, но что-то айфончики-то и все остальное по-прежнему made in China. Поэтому
0: Ну, для Китая тоже, на самом-то деле, будет это не слишком приятно. Я вот сейчас посмотрел, задействовано около 3 миллионов человек в как раз корпорациях в Китае, ну, связанных с Apple. И это только Apple. И если мы говорим про все остальное, тут очень много можно вот набрать
1: проблем.
0: А сейчас
1: будет еще круче. Ой, Саша, что Apple творит на рынке нейронных вычислений с этими ИИшками? Они просто революцию совершили. Чтоб ты думал, понял, я вчера думал себе там этот, покруче видюху поставить, но я посмотрел, компьютер Mac Mini, новый, который вышел с 512 гигабайтами видеопамяти, будет стоить 15 тысяч долларов. Видеокарта, просто видеокарта без компьютера NVIDIA с таким же количеством видеопамяти стоит 96 тысяч долларов. То есть Apple сейчас в новых компьютерах, то, что они тогда перешли на свою архитектуру, они сейчас то, что они творят, это натуральная магия. И то, насколько Apple... Ну, там вся планета, в принципе, мы выстраиваем систему, которая из-за таких людей, как Трамп, она сейчас очень сильно рушится, и мы получаем с вами кризисы, и даже те нейронки, к которым мы с вами привыкли, со временем они станут дороже, можете как бы особо не привыкать.
0: Ай-яй-яй-яй. Так, ну ладно, мы еще поговорим о некоторых вещах чуть позже. Дорогие друзья, прямо сейчас пауза на радио «Спутник», слушаем новости, а потом возвращаемся.
2: Стас разберется. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Владей.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здравствуйте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
5: Они как будто с другой планеты.
6: Подают непонятные сигналы.
7: Выглядят очень странно.
8: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы России открылись в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также в новых регионах. Избиратели ряда регионов могут сделать свой выбор дистанционно. Кроме москвичей, воспользоваться дистанционным электронным голосованием смогут жители Московской области, Карелии, Коми, Крыма, Мариэл, Чувашии, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Костромской, Липецкой, Ярославской областей. Кроме того, услуги ДЭК доступны избирателям в Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской областях и в Ненецком автономном округе. Более 350 беспилотников летело в сторону московского региона прошедшей ночью. Большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом непосредственно на подлете к Москве сбиты 64 дрона, добавил он. Российская дочка Ашан, Лимана Про и Нестле переданы во временное управление. Указ об этом подписал накануне президент России Владимир Путин. Согласно указу, ЛЕВ Менеджмент получает 100% долей компаний в уставном акционерном капитале. В пресс-службах организации указали, что, несмотря на это, магазины, торговые точки и заводы указанных компаний продолжают работать в штатном режиме. Президент Южной Кореи Ли Джи Мён не исключил возможность возобновления диалога между КНДР и США и призвал приложить все усилия для его реализации. По его словам, возобновление отношений Пхеньяна и Вашингтона могло бы стать важным шагом для улучшения межкорейских отношений, а также обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове. Ранее Дональд Трамп утверждал, что Ким Чен Ин ответил на его призыв провести переговоры двух стран. Кроме того, он сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хексиду сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей, назвав сами маневры необязательными. Власти Венесуэлы якобы обсуждают перевод запасов золота страны в Федеральный резерв Банка Нью-Йорка из британского Центробанка, где они сейчас находятся, утверждает газета Financial Times. Предусматривается, что эти средства смогут быть использованы в качестве залогового обеспечения займов для Венесуэлы, в том числе на цели восстановления после июньского землетрясения. Российские туристы стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью. В список востребованных направлений помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Казань и Краснодар, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий. Помимо этого, топ-10 популярных направлений для отдыха выходные пополнили Адлер, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград и Эстосадок. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
10: Разберется.
2: Стас разберется.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, как просто, заходите на наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, всех вас там ждем, ожидаем, поджидаем. Ну и, собственно, к трансляции также подключайтесь, в чат заходите. И в следующем часе нам по номеру телефона плюс 7-495-95-95-912 звоните. А мы пока будем продолжать. Но вот еще пару вот просто, наверное, замечаний сделаю по поводу вот нашей первой темы. Я бы еще хотел, знаешь, что отметить? Тут могут пострадать не только вот Китай, Индия, Россия, вот как мы говорили.
1: Вся планета пострадает.
0: Ну, вся планета просто может пострадать от увеличения стоимости на энергоресурсы и на нефть. Это понятно, если российскую нефть просто изъять с рынка. Но тут еще и страны Юга, которые очень часто являются, ну, такими посредниками. Ну, например, там Турция, ОАЭ, другие финансовые центры могут оказаться, ну, вот фактически под усиленным американским давлением как раз из-за вот этих новых санкций в том числе. С одной стороны, им сотрудничество с Россией приносит коммерческую выгоду, потому что, ну, вот мы, там, скажем, куда-то привозим какой-то товар, ну, например, там, нефть. Они у себя там ее перекладывают, ну, я не знаю, перевешивают, другие флаги вешают и отправляют уже в другую страну. А тут им может прилететь, и они вот оказываются в ситуации, когда вроде бы и хорошо с Россией торговать, и прям очень все удобно, а с другой стороны, вот можно получить вот такую оплеуху от Соединенных Штатов. Поэтому тут, на самом деле, очень много любопытных событий может произойти, если действительно эти вот санкции применяться будут. Тут, ну, помимо этого, конечно, забыли упомянуть, конечно, реакция России. Они сказали, ну, это как-то повлияет на мирный процесс. А как можно договариваться, если вы подобную политику в отношении нас собираете вести? Как-то не очень хорошо. Давайте-ка...
1: Да.
0: Да.
1: Но здесь будет зависеть от дальновидности Китая, понимаешь? То есть, если они в какой-то момент, ну, если они осознают, ну, точнее, осознают это все, но вопрос, как будет действовать руководство, оно выберет, выберет сиюминутную выгоду, да, от сегодняшнего сотрудничества с США, или же поймет, что если они с США там выстроят очень близкое сотрудничество, то их просто, ну, как бы кинут, да, на них будут воздействовать так, как захотят, так, как посчитают. Считают нужным. Ну, это уже вопрос к дальновидности властей Китайской Народной Республики. Я думаю, что они достаточно дальновидны и хорошо все это понимают.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Что ж, давай тогда поговорим немного о другой стороне, которую очень часто во всех западных СМИ, да и не только в западных, бывают, ну, замалчивают, обходят стороной. Я до сих пор помню вот это великолепный вопрос просто от журналиста, которого, к сожалению, сразу после этого уволили, который задает вопрос и говорит, а если мы просим от России там репарации, возмещение всего остального, потому что происходит на Украине, а должен ли Израиль выплачивать за разрушение в Газе и как-то помогать всем тем, кто там находится. После этого там ему ответ поступил без комментариев, ну и с работы его уволили. Очень такая показательная история, как можно высказываться или нельзя высказываться про Израиль в западном мире. Но вот сейчас дополнительные такие у нас сведения приходят касательно инициативы. Опять подмечаю, инициативы, не законопроекта Бенямина Нетаньяху, в которой он предлагает фактически лишать гражданства за критику Цахала. Вообще, ну вот поводом для подобной инициативы стал документальный фильм «НАЦА», который был снят, на самом-то деле, двумя вообще израильскими режиссерами, и они рассказывали и анализировали действия израильской армии в секторе Газа. И в нем были использованы анонимные свидетельства 24 израильских военных и сотрудников разведки. Соответственно, вроде бы как информация-то достоверная, потому что, ну, а кому еще рассказывать про израильскую армию, особенно в документальном фильме, как не самим участникам, бывшим участникам. Но тут началось сразу о том, что вот, да как вы смеете, это клевета, это очернение и все остальное, это критика армии, поэтому вы, вот вообще мы будем лишать гражданства. Но вот этот сам шаг лишения гражданства как будто крайне жесткий. И тут сразу все начали говорить о том, что а вы не перегибаете палку-то, а где тут свобода слова, а где свобода высказывания, где свобода выражения мнений, угу. И кому еще, вот опять же, говорить о армии Израиля, если не тем, кто, ну, буквально в ней был, то есть, собственно, принимал какие-либо решения или в ней просто принимал прямое участие. Вот как ты смотришь на подобную инициативу со стороны Бенямина Нетаньяху?
1: Слушай, ну абсолютно любая страна будет действовать примерно такими же методами.
0: Не соглашусь.
1: Ну, а как нет-то? То есть речь же идет о лишении гражданства приобретенного, я правильно понимаю? Ну, то есть, если ты уже гражданин, ну, а куда тебя отправят? Все, тебя лишили гражданства, и что, в пустыню?
0: Ну, куда угодно, вот просто да тебе все.
1: Насколько я понимаю, речь идет о приобретенном гражданстве.
0: Тут на самом-то деле нет такого уточнения. Тут, если так посмотреть, вообще куча дыр пока в этой инициативе. Во-первых,
1: тем более, что это никак официально там не приняли, но я думаю, примерно для всех это будет заканчиваться одинаково, но это речь идет о релокантах, потому что если ты родился там в Израиле, да, ну у тебя израильское только гражданство, что тебя там реально в пустыню, что ли, отправить? Ну это бред какой-то сумасшедший.
0: Ну так а мы часто наблюдаем подобные решения, которые мы таких называем бредом сумасшедшим?
1: Таких прецедентов у нас нет. Ну, по-моему, ни в одной стране такого нет, чтобы тебя рожденного гражданина могли решить. Ну так, так-то такое и у нас есть, да, когда человек приобрел гражданство, но он не соответствует, так скажем, его могут там депортировать, гражданство лишить и прочее.
0: Да нет нигде каких-то там уточнений по поводу того, что именно приобретённое израильское гражданство.
1: Ну, оно само собой подразумевается. Ну, а как это вообще юридически-то сделать? Человек без гражданства, что ли, будет? Ну, это непонятно вообще, как это. Это невозможно. Речь идет о релокантах, которые приехали, и их, причем в Израиле просто огромное количество этих самых репатриантов, некоторые из которых, ну, говорят как бы лишнее, поэтому надо их утихомирить. Речь идет же об устрашении, о том, чтобы про Израиль ничего плохого не говорили.
0: Так в том-то и дело, что, ну, опять же, смотри, было бы тогда подписано, что речь идет о тех, кто приехал в Израиль или кто в Израиле не живет.
1: Ну, это пока только инициатива.
0: Ну, в том-то и дело, это пока инициатива, я согласен с тобой. Но суть-то вызвала возмущение во всем мире, причем, кстати, на Западе тоже, о том, что здесь нет ничего уточняющего. То есть это буквально лишение гражданства. Ты вот гражданин Израиля, может быть, ты только гражданин Израиля. Ну, все, после того, как ты решил дискредитировать там армию, причем клевета, вот там говорится, и непонятно, что будет считаться клеветой. То есть, ну, не знаю, назвал какой-то просто факт из того, что происходило, например, в ходе боевых действий, и ты являлся там в тот момент членом армии израильской, и все, запишут в клевету просто потому, что это не вписывается в общую повестку Израиля. Нет никакого упоминания о том, что если ты там гражданин одной страны, и в том числе Израиля, мы заберем твое гражданство Израиля.
1: Нет? Да, но пока и закона нет. Ну, это всего лишь как бы инициатива. Будет закон, там все это будет уже учтено и предусмотрено. Ну,
0: я бы согласился, если бы инициатива была просто, ну, там, от какого-то израильского обычного гражданина, который, знаешь, ну, так опосредованно относится к политике. Все-таки инициатива исходит от премьер-министра. И,
1: да, но это просто слова. То есть там недостаточно объяснил, недостаточно расширил контекст, недостаточно пояснил свою мысль. Кроме того, за это еще должен Кнессет проголосовать. Там уже будет миллион уточнений. У нас как бы, ну, допустим, можно вспомнить, сколько там Путин говорил о том, что давайте единый учебник истории, и так этого сделано и не было. Сколько раз он всякое говорил, и это просто не делалось, да? Ну, то есть, как бы, ну, это же даже несмотря на то, что президент говорит, он предлагает. Да, там премьер-министр в случае с Нетаньяху. Ну, ты просто об этом говоришь, как уже о совершившемся факте.
0: Дело.
1: Это просто слова.
0: Ну, хорошо, я говорю об этом как об инициативе. Я говорю о том, что потенциально может перейти под, ну, реальную законодательную базу.
1: Потенциально может быть действительно все, что угодно. Прецедент есть. Многие критикуют Израиль, многие против него высказываются, и это многим не нравится, и они будут искать рычаги давления. Но эти рычаги, они все равно будут юридически проработаны хотя бы немножечко. Потому что то, что вот сейчас сказал Нетаньяху, это вот просто предложение, предположение, инициатива. Потом она будет дорабатываться и уже будут учитываться юридические аспекты. Но нельзя человека лишить гражданства, если у него другого гражданства просто нет. Я не понимаю, как это вообще сделать-то. Это невозможно.
0: Ну, вот так взять и сделать. Им, думаешь, есть дело? Я вот не думаю, что им есть какое-то действительное дело.
1: Но это уже натуральная кастовая система, да, получается. И Ну, давай будем говорить об этом, когда у нас будет какая-то конкретика от самого Нетаньяху. И когда
0: хорошо,
1: Кнессет,
0: давай тогда поговорим о возможных последствиях прямо сейчас просто от инициативы. Вот мы говорим, если что, это просто слова, тогда давай рассуждать с той точки зрения, что люди смотрят, думают, так, уважаемый человек в нашем государстве, первое лицо нашего государства, говорит о возможном лишении гражданства за дискредитацию армии, которая непонятно причем... которая еще непонятно, каким образом будет там... Ну, обсуждаться, кто будет принимать решение, что будет считаться клеветой, что не будет считаться клеветой, будет ли там критика считаться заведомо ложной в любом случае. Ну, то есть кто-то, может, там из армии сказал какую-то вещь, и ее все равно заведомо ложной признали, потому что это критика. Ну, так вот, и если они сейчас такие думают, а будем ли мы выпускать вообще какой-то материал по этому поводу? А давайте-ка на всякий случай мы не будем, потому что а вдруг примут? Ну, тогда и вот этот материал тоже не будем выпускать. Там же журналисты тоже отреагировали, они сказали, так, погодите, а нам тогда как вообще какие-то слова говорить, если, слушай, ну, скажем, в них включена критика?
1: Здесь, на самом деле, вот этот фильм, он вышел недавно, «Нация», да, надо его посмотреть и посмотреть, насколько достоверны-то, в принципе, эти показания, потому что, ну, для меня вот эта вот история с анонимными источниками, она всегда звучит, мягко говоря, спорно. Я в нее, как правило, не верю. Ну, то есть, критики рознь, может быть, Нетаньяху все-таки говорит о том, что, ну, как бы вы, если там критикуете, пусть будет достоверно. Может быть, это просто клевета, да, абсолютно недоказуемая. Но потому что мне вообще, честно скажу, мне очень не нравится вот эта тенденция сейчас выпуск с анонимными источниками. Я вот, например, у меня на этой неделе выйдет ролик про Алабугу, да, и там вот, собственно говоря, я там разбираю ролик иностранного агента Штефанова, и там просто анонимный источник. Кстати, а ты вот слышал историю про Алабугу, вот про самоубийство, что их там два было?
0: Нет.
1: Господи, ну, короче, я такую интересную там вещь нашел. В чем прикол? В Алабуге было два самоубийства. Я решил найти первое самоубийство, и знаешь, как я сделал? Я полез в веб-архив машин. И о первом самоубийстве... Да, то есть было одно в 2021 году, второе в 2023. Сейчас вы поймете, к чему я все это рассказываю. Так вот, оказалось, что об у самоубийстве в 2021 году единственная информация, которая у нас есть, это имя. И известно это имя стало только после самоубийства в 2023 году. Потому что в 2021 ни на одном ресурсе об этом информации никогда не было. И я начинаю искать первоисточник, а оказывается, что это просто какой-то чел, который сказал, так в Алабуге это не в первый раз. Я думаю, ну, надо разобраться подробнее. Пишу в Алабугу, они мне отвечают. Я говорю, так и так, кто самоубился у вас в 2021? Они говорят, мы ничего об этом не знаем, ничего такого не было. А это транслировали абсолютно все СМИ, в том числе и пророссийские. А по факту источником оказался просто рандомный студент Алабуги, который сказал, так это, который в 2023 году сказал, так это у нас здесь не в первый раз умирают, у нас и в 21-м какой-то роман самоубился. А, ну, никакого романа не было. Вот. А, понимаешь, о чем я говорю? То есть вот эти вот все анонимные показания там и все остальное. Одно дело, когда ты полагаешься там на общедоступные факты, которых, как правило, достаточно, и другое дело абсолютно там анонимные показания. Может быть, эти чуваки, опять же, я документалку еще не смотрел, да, если будут принимать этот закон уже, потому что пока это просто слова, я, конечно, посмотрю. Но в любом случае государство пытается оградиться от любой критики себя, особенно когда находится в состоянии войны. Я бы не сказал, что вот это вот прям нормально, но нужно рассматривать как бы конкретные случаи, потому что когда какая-нибудь сволочь по типу Таланкина про нас выпускает какую-нибудь клевету, идиотскую. Но у нас это вызывает негодование. А как бы, ну, и Израиль тогда тоже, наверное, имеет право на негодование, если про него выпускают клевету.
0: В том-то и дело, клевету.
1: Если это клевета, если это, я повторюсь, да, мы фильм пока не смотрели, но если он даже на Венецианском фестивале получил какую-то премию, но, с другой стороны, сейчас и вся Европа, она как бы против Израиля, да, потому что к Израилю очень много претензий, самая большая из них то, что они не смогли вместе с США быстро победить Иран, поэтому теперь они не являются таким уж сильным союзником, и поэтому как бы их можно теперь гнобить. Посмотрим, что будет, но все-таки, если если вот так вот рассуждать, да, типа в вакууме, там, свободу слова и прочее, но я не являюсь вот сторонником такой, типа, свободы слова. Свое мнение, да, ты можешь высказывать, но еще бы хорошо обосновать, на чем твое мнение основано, а то под соусом мнения можно все что угодно высказать, вплоть до нацистских идей. А я вот, как бы, конечно, такое не поддерживаю. Но, с другой стороны, вот то, что анонимные источники, ну, как бы мне это не нравится, потому что честность анонимных источников должна гарантироваться твоей репутацией. И тут уже надо посмотреть на их репутацию. А были ли они замечены в искажении фактов? Были ли они замечены в фальсификации? И поймите, я однозначно за Иран, Фри Палестайн, все дела. Но я... Вот есть вещи, против которых я не допускаю их применения ни против каких стран. В том числе обрезание из контекста, анонимные источники без подтверждения, прямая вот клевета, домыслы, искажение фактов, терроризм. Есть вещи, которые использовать нельзя, ну, ни против кого, да, потому что это вещи, вот они вот прям вот чистое зло. Хоть я во всем и допускаю, что там у каждой медали две стороны, диалектика и все такое. Но конкретно ложь, я честно, я верю, я знаю, что ложь может привести к чему-то позитивному на короткой дистанции, но в целом ложь, она разрушительна как для человечества, так и для семьи, так и для взаимоотношений двух людей. В принципе, ложь, ну, допускать нельзя. Поэтому, в принципе, я вот эту вот инициативу там Нетаньяху могу понять, если речь идет о репатриантах.
10: Ну, ладно, хорошо. Но
1: на самом деле, вы приехали в нашу страну.
10: Ну, смотри, ты про анонимность говоришь, про вот этих 24 военных, которые принимали участие и давали свои показания для этого фильма?
1: Подожди, я повторюсь, я фильм не смотрел. Мы сейчас с вами рассуждаем, потому что я считаю, что нужно говорить еще и о методе размышления, а не только о плодах этого самого метода, чтобы вам было видно. Эти военные, говорят, они были анонимны.
10: Ну, в общем, ну смотри, что было в фильме? Массовая гибель гражданских могла быть встроена в практику принятия решений при нанесении ударов. Израильские власти и военное руководство отвергают эти обвинения, но, собственно говоря, вот это в фильме указывается. И вот эти как раз израильские военные, которые свои показания давали, они об этом говорят. Понятное дело, что ты вот сейчас говоришь, а что это за анонимное высказывание? Может, это личные там мнения режиссеров израильских? Ну, тогда, ну ладно, хорошо.
1: Слушай, я рассуждаю по вот российской, так скажем, документалистике, да. Есть такие каналы, я даже название не хочу называть, чтобы не пиарить, хотя я на них делал реакции, где есть показания, вот то, что мне запомнилось, да. Возьмем, к примеру, показания о том, что Путин в 14 лет в Питере набирал в рот водку и не глотал ее, потому что так сильнее впитывается, ему нравилось ощущение опьянения. Или другие показания в интервью Дудю, что Путин там на своих «Жигулях» любил разгоняться и смотреть на реакцию людей, прямо по встречке ехать. Ну, вздор же, да? Эти какие-то отрывки из фильма берут и транслируют их по-настоящему.
10: Да погоди, ты скажи мне, при чем тут это, если мы говорим про саму инициативу Бенямина Нетаньяху, которая вот она
1: самой
10: есть.
1: Инициативе, если люди занимаются в Израиле клеветой на Израиль,
10: то их надо лишить
1: самой
10: гражданства.
1: Этой инициативе, если они репатрианты, то их можно лишить гражданства, потому что мы, например, депортируем, например, за какие-то там неадекватные действия по отношению к нашей стране. Если ты приехал и ведешь себя вот так вот, ну, значит, ты, возможно, засланный казачок. Я не хочу защищать Израиль, потому что это преступники и террористы, да, как на государственном уровне. Но я говорю вот именно про сам метод, про сам инициативу. В ней, ну, не то чтобы нет ничего плохого, ну, а как? Вот ты приезжаешь ко мне домой и начинаешь про мой дом рассказывать, как тебе здесь не нравится. Ну, тогда уезжай отсюда.
10: Ну, тут да, тут я могу с тобой согласиться, но дело-то как раз в том, что там не упоминаются репатрианты, ладно.
1: Это, потому что это на уровне инициативы. Когда будет закон, оно уже будет, но не может быть того, о чем ты говоришь, потому что, ну, это просто, это вот там вот...
10: Да не
1: там
10: я это говорю, понимаешь?
1: Так он просто не уточнил, понимаешь?
10: Просто не уточнил. А до этого мы будем, значит, убивать террористов, которых мы можем просто признавать в свободном порядке, практически любой араб для нас будет являться террористом, как они говорили.
1: И это уже это другой
10: принято.
1: Вопрос.
10: А почему?
1: Да.
10: Но это же изначально была тоже инициатива, и мы говорили, да как это тоже, но это же невозможно, это же с ума сойти.
1: Изначально это сделали США, изначально они приняли вот эту вот инициативу, они создали прецедент, а Израиль просто действовал в этом же лоне. Вот. Так что сперва стоит, наверное, ждать принятия такого закона в США, и тогда Израиль его сделает, не сомневайтесь. Но опять же, я не спорю, что все может быть в первый раз, и возьмут они, примут этот закон. Но пока что к этому нет никаких предпосылок, потому что у нас есть просто слова. Хорошо. Человек, который недостаточно разъяснил свою позицию. Возможно.
10: Ну, хорошо. Но в любом случае премьер-министр должен разъяснять свою позицию. Ладно. Давай
1: нет,
10: тогда дальше пойдем.
1: Не должен. Ну, это зависит от ситуации, от контекста. Ну, как бы... Я тоже просто понимаю, что вот я, когда что-то говорю, я не могу полностью там вот разъяснить мысль. Иногда ты это делаешь в дискуссии, и тебя просто перебивают, и ты сбиваешься с этого, а люди за тебя уже начинают додумывать. Вот поскольку это противоречит моим базовым установкам, моим базовым ценностям, вот такие вещи, как додумывание, влезание кому-то в мозг, то как бы вот так вот. Но если, опять же, повторюсь, подобное будет, мы, конечно, осудим и обсудим.
10: Ну, хорошо, хорошо. Давай тогда это пока оставим, поговорим про вице-премьера Италии, который, ну, в какой-то степени сказал: помогите, пожалуйста, нашим компаниям в России, потому что им после всех вот этих ваших санкций, которые вы решили Евросоюзом дружно принять, не очень-то хорошо, и хочется как-то, чтобы вы вот это самое давление убрали. На самом-то деле тут, ну, в принципе, важная тема, потому что по его информации сотрудничать с Россией продолжают 350 итальянских компаний, а из них 100 имеют в стране производство, остальные занимаются торговлей с Россией, и им сейчас крайне плохо и нехорошо. Вот это, кстати, мне нравится. Знаешь почему? Потому что очень много мы уже упоминали вот таких моментов, особенно, кстати, связанных с Италией, когда вот там санкции вводятся и все остальное вводится вроде бы, они в том числе в этом участие принимают, а потом говорят, да мы бы, может, и продолжили с ними торговать, да мы бы, может, и получать от них газ, согласились, да и вообще нам, в принципе, удобно. А вот если мы об этом говорим, включая не только Италия, а в принципе всей Европы. Ты как считаешь, кто может в один момент, в том числе, там, поддержать сначала один Италию, потом второй, а там потихоньку и скажут, а давайте-ка мы отменим санкции, а то ну, тяжело нам уже, нам хочется работать, нам хочется сосуществовать со страной, которая обладает большими ресурсами.
1: Такого не будет. Капитал, он, конечно, стремится к извлечению прибыли и стремится зарабатывать бабки здесь и сейчас. Сотрудничать с Россией однозначно выгодно, адекватно выгодно. И поэтому некоторые страны, точнее, некоторые предприятия эти санкции просто обходят. Точно так же, как и наши будут обходить санкции, и им никто ничего делать не будет, пока это не коснется какой-нибудь уже такой серьезной военной истории. Так что это совершенно, ну, данность вещей.
10: Но вот, тут вот еще знаешь, на что он внимание-то по факту, получается, обращает? Что вот общеевропейским решением внешней политики вводятся какие-либо санкции в отношении России, а страдают, ну вот, национально все экономически неравномерно. У кого-то больше производства, кто-то честнее взаимодействовал изначально с Россией, кто-то от этого, в принципе, ничего не теряет. То есть санкции ввели, одна страна сказала, ну и ладно, а другая страна, мне вот совсем не нравится, мне неудобно. И получается вот такая не самая приятная ситуация. И впоследствии, может быть, так получится, что все-таки страны начнут друг с другом кооперироваться, и внутренние какие-то противоречия и проблемы в ЕС начнутся. И мы часто об этом ведь говорили.
1: Они уже начались.
10: Да, но имеется в виду, вот когда разрастутся до серьезных таких масштабов. Вот ты думаешь, разрастутся, не разрастутся?
1: Ну, они разрастаются постепенно, каждый день. Тут же вопрос в том, как они все это будут купировать, как они будут против этого бороться, и насколько они сами окажутся самодостаточны, уж извините за тавтологию, для того, чтобы со всем этим справляться. То есть здесь зависит уже от самой политики Евросоюза, но вот здесь уже возникает вопрос, достаточно ли их система продумана, достаточно ли они предусмотрели все это, и могут ли они жить на самообеспечение, да, то есть могут ли они себе позволить все это.
10: Да, но вот тут на самом-то деле, это вот такая поверхностная у нас была быстренькая пробежка, потому что времени не так много оставалось, но здесь можно и покопаться, а почему именно он сейчас об этом решил сказать, а для кого это он на самом деле говорил?
1: Они постоянно об этом говорят, постоянно об этом говорят и финны, отказались от наших туристов,
10: там еще для внутренней конкуренции очень полезненько, чтобы сказать, я вот поддерживаю ваш бизнес, я пытаюсь как-то помочь, и вообще давайте-ка мы все дружно будем с Россией торговать, потому что вот это все хорошо. А все остальные плохие, голосуйте за меня. Ну, собственно, еще, я думаю, немного вот эту тему обсудим в следующей получасовке. А пока что, дорогие друзья, новости на радио «Спутник». И не забывайте, со следующего часа уже можно звонить плюс 7-495-95-95-912.
2: разберется. Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
11: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, столько же в Краснодаре и Мурманске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске... Москва ставит рекорды по скорости голосования на выборах в Госдуму. США взяли новый курс в отношениях с Россией. В Евросоюзе скептически относятся к идее создания Совета Безопасности. Подробности далее. Порядка 150 тысяч человек в Москве отдали свои предпочтения на выборах депутатов Госдумы с помощью дистанционного электронного голосования в первые 15 минут, следует из данных сервиса по наблюдению за ним. Онлайн-голосование доступно на сайте elect.mos.ru. Проголосовать в электронном формате могут также с помощью терминала на любом избирательном участке города. Избирательные же участки открыты с 8 утра до 8 вечера ближайшие 3 дня. В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию СБУ должен был подорвать газопровод в Майском районе республики, сообщила ФСБ. Злоумышленник был арестован при попытке изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, предназначенного для совершения диверсии. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Администрация президента США Дональда Трампа в рамках нового подхода к переговорам с Москвой допускает заключение деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на двух человек, близких к переговорам. По словам американского чиновника, такие сделки продемонстрировали бы серьезность намерений Вашингтона перезапустить отношения с Россией. Такой подход, отмечает издание, расходится с более ранней позицией Трампа, обещавшего, что сделок с нашей страной не будет до урегулирования украинского вопроса. Накануне публикации американский лидер на митинге в Северной Каролине заявил, что работает над урегулированием украинского кризиса и рассчитывает на его скорое завершение. Развитие цифровых платформ и систем электронной торговли обсудили руководители антимонопольных служб государств, членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, сообщает таджикское агентство «Хабар». Отмечается, что руководители ведомств также обсудили вопросы конкурентной политики, антимонопольного регулирования и сотрудничества между профильными структурами ШОС. Кроме того, участники рассмотрели ход выполнения решений предыдущего заседания, которое состоялось в Москве. Ряд европейских чиновников и дипломатов скептически восприняли предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать Европейский совет безопасности. Новый формат лишь увеличит число встреч европейских лидеров, сообщает Политико со ссылкой на источники. Открыто с критикой данного формата выступила лишь Дания, однако еще один высокопоставленный чиновник ЕС заявил журналистам, что не представляет, как эта инициатива сможет воплотиться в реальности. Продажи велосипедов в России за прошедший сезон выросли на 10%. Главным драйвером стали электрические модели, выяснили для РИА Новости аналитики Центра развития перспективных технологий. Отмечается, что пиковый спрос в сезоне этого года пришелся на май, а активнее всего по сравнению с прошлым годом выросли продажи в августе. Кроме того, выросли продажи детских моделей и велосипедов без двигателя на 10,8% соответственно. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется. Дорогие друзья, будем продолжать. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется». Со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. А наши соцсети РуТуб, ВК, Телеграм и Макс. Подключайтесь прямо сейчас, присоединяйтесь к чату, к трансляции, а номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз. +7 495 95 95 912. Хотите с нами поговорить, вопрос задать, что-то обсудить, пожалуйста. Мы вас ждем. Звоните, набирайте. набирайте, а мы будем вам отвечать. Так вот, еще пару слов буквально по поводу вот этой, не то что даже инициатива, а просьбы, поручения Матео Сальвини, вице-премьера Италии, подготовить варианты помощи итальянским компаниям, которые продолжают работать в России или с Россией. Оно еще в каком ключе интересно? Касательно того, что вот в чем будет заключаться вот эта самая помощь? Потому что если мы говорим про санкции, то все страны ЕС обязаны, как государства-члены, выполнять вот все вот эти санкции. Соответственно, они могут продолжать. Там есть некоторые исключения, то есть для ряда товаров, гуманитарных операций, отдельных промышленных процессов, некоторых видов обслуживания уже существующих активов. И вот непонятно тогда, каким образом они собираются их поддерживать. Вот ты как считаешь?
3: Ну, наверное, предоставлять господдержку. Как вот знаешь, например, у нас в России есть программа, которая позволяет покупать, ну, то есть, когда ты имеешь возможность продавать нефть за рубеж дороже, тебе разницу компенсируют, чтобы ты оставался на внутреннем рынке. То есть, это нормальная история абсолютно для всех стран. Вот, тебя поддерживают финансово.
2: Вот это хорошо. Но тогда смотри, давай попробуем порассуждать. Таких компаний есть не только в Италии. Ну и, соответственно, может ли так получиться, что другие компании в других странах увидят вот такой прецедент, подумают, а, вот им помогают, а мы тоже хотим, чтобы нам помогали. А давайте мы вообще все будем просить, чтобы нам помогали.
3: И как да, будто так бы... и будет.
2: Вот. И с каждым разом это все будет больше и больше, ну, в какой-то степени даже надоедать руководителям европейских элит, и они будут говорить, может, пока что перестанете, а то мы таким образом от санкций уйдем вообще.
3: Так не делается. Делается по-другому. Они просто туда, так сказать, они зарегистрируют свои дополнительные компании, которые будут с этими бизнесменами связаны. Им предоставят помощь, но и сами с этой помощью будут получать бабло через всякие компании, которые на самом деле владеют, ну, конечно же, их дети, их жены, их братья, их сестры.
2: Но это всегда. Это за радость. Заработайте еще кубышку денег, почему бы нет. Звонок у нас есть. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи.
2: Добрый, добрый.
3: Здравствуйте.
4: Коротков Павел, город Москва. И, Стас, у меня к вам вопрос. Просто любопытно, есть ли у вас ответ на этот технический вопрос, касаемый спутниковой системы «Наши Рассвет». Вопрос в следующем. У Илона Маска система Starlink подразумевает в развитии до 100 тысяч спутников на орбите. Наша система «Рассвет» в максимальной части подразумевает до 1200. Я такие цифры слышал, возможно, я ошибаюсь, но в целом. И мне из этого вопрос возникает, не слишком ли это мало, и почему такая разница в объемах? Что вы скажете? Может быть, конечно, рассвет типа только над нашей страной, но Земля-то круглая, летают они везде. А тогда почему орбиты разные или что-то еще разное? Чем мы сильно, кардинально отличаемся от Старлинка?
3: Ага, ну, я, спасибо как большое. Вы понимаете, это закрытая военная разработка, поэтому все, что я сейчас скажу, это не больше, чем мое предположение. Передо мной Путин, к сожалению, не отчитывается лично, да, хорошо бы, конечно, я бы у него бы все уточнял и вам бы потом рассказывал. Но я думаю, что дело в разнице назначения, да, потому что я думаю, что «Рассвет» и «Бюро 1440», они нужны для того, чтобы, обеспечить нашу военную базу, так сказать, чтобы мы могли бить более точечно по Украине. И когда это произойдет, когда «Рассвет» заработает хотя бы там, ну, в какую-то там десятую часть своих возможностей, то, конечно, удары станут намного точнее, и тогда я не знаю вообще, что будет с Украиной в военном плане. А второе, нашей целью не является экспансия, да, то есть если Starlink и Starshield — это цель пойти экспансии, можно сказать, на всю планету, обеспечивать ее интернетом, кроме того, творить цветные революции, условно говоря, если в Иране блокируются абсолютно все там проамериканские СМИ, то

0: хорошо для США, но только когда они информационное пространство контролируют. А если там начнут и всякие другие точки зрения вылазить, или появятся платформы по типу там Rumble и всех остальных, которые более-менее свободные, которые они не контролируют, ну, тогда это уже будет частью антиамериканской пропаганды, и они с этим уже начнут бороться. Да? Сначала ты что-то создаешь, а потом с этим уже сам и борешься. Но... Дело еще заключается и в том, что мы пытаемся себя обеспечить и не быть зависимыми, а не пойти с экспансиями. Это то, как я вижу, да, то есть мы озабочены собственной безопасностью и не особенно озабочены тем, чтобы, ну, кому-то насаживать свою точку зрения. Имхо.
1: Вот так вот. Спасибо большое за то, что позвонили, за то, что задали свой вопрос. Дорогие друзья, продолжайте звонить. У кого-то уже вопрос сейчас какой-то, может быть, возникает или возник уже. +7 495 95 95 912 наш номер телефона. А мы давай будем продолжать. Вот предлагаю поговорить по поводу как раз интернета и 5G. Раз о рассвете поговорили вот сейчас как раз во время звонка, то и самое время интернет зацепить. Вот Минцифры России вот сейчас как раз ведут обсуждение с компанией Apple по поводу того, чтобы включить для нас 5G, потому что, ну, вот андроидам сказали, вам можно, а вот айфонам нельзя. И ты как думаешь, если вот так будем рассуждать в, ну, таком реальном, нереальном, что ли, ключе, насколько возможно договориться с Apple по поводу того, чтобы они нам это разрешили, они нам дали возможность 5G пользоваться? Да, и...
0: да я думаю, вполне возможно, что такого, но здесь важны же технические нюансы, то есть почему это не так реализовано, но 5G нам необходим, конечно же.
1: Да, вот это очень важная вещь. Если честно, я немного расстроился, когда вот в самом начале у меня вот так вот, я смотрю, появился вот на экране, на телефоне вот это 5G, я думаю, о, 5G, а потом оказалось, что это название поменялось, я думаю, да, грустно, потому что, ну, iPhone и ничего такого не поменялось, даже иногда, ну, в принципе, интернет какой был, такой и остался.
0: Ну, скоро, как я и говорил, тебе Starlink вошьют, и будет все норм.
1: А, ну да.
0: Но есть нюанс.
1: Так, ну тут еще есть пару моментов, о которых поговорим, а пока еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
2: Уважаемый ведущий, доброе утро. Город Рыбинск,
0: да, Екатерина. Доброе, доброе.
1: Добрый.
2: Вот буквально пару минут назад Денис Захаров, по-моему, лектор, озвучил такую цитату, что США планирует новый курс для возобновления, для возобновления отношений с Россией и так далее. И просто, ну, в очередной раз опять новый курс США, ну что такое, каждый день одно и то же, каждый день информация разнится. Что это в очередной раз? Возбуждение или верим, ждем действительно каких-то серьезных изменений?
0: Да на самом деле все намного проще. Есть просто разные люди с разными мнениями, у них разные отношения, они хотят разного, и они внутри американской системы борются за то, как и чего достичь. То есть какими-то целями они объединены, например, захватить российские ресурсы. Кто-то считает, что им хватит террористической мощи для этого руками Украины сделать. Кто-то считает, что в Россию нужна экономическая экспансия. Экономическая экспансия дороже, меньше с этого заработает. Террористическая экспансия дешевле, больше с этого заработаешь, но не факт, что увенчается успехом, точно так же, как и экономическая, не факт, что увенчается успехом. Я могу, в принципе, сказать, что в 2000-е годы со всеми фондами Билла Браудера, со всеми этими бесконечными инвестиционными историями, они сперва хотели экономическую экспансию, чтобы захватить Россию, а потом ее уже террористически обездвижить. Но им, так сказать, ну, не получилось у них это. Вот. У них этого не получилось, и поэтому они очень сильно расстроились и постепенно начали уже говорить про Россию в более негативном ключе, что ну вот так вот не получается, значит, надо вот так вот. Вот. Ну, то есть, это если вот вкратце. А в целом, ну, конечно, информация будет разниться. Кроме того, тут же вопрос еще отношений. Может быть, кто-то из них считает, что захват России, да, и превращение нас там в придаток Запада, но это для нас хорошо. Фактически там станьте 51-м штатом и тому подобная риторика. Тут вопрос отношений и каждого конкретного человека, поэтому его политические высказывания нужно рассматривать в контексте его нынешнего влияния на политику, насколько его слова в принципе стоит принимать всерьез. Б, Понимаете, вот даже вот когда там какой-нибудь СМИ об этом рассказывает, журналист, который это писал, мы же с вами уже поняли, что даже

0: же программист, который пишет компьютерный код, вкладывает в это свои политические воззрения в той или иной степени. Вот так вот это работает. И если мы с вами говорим об этом, то, допустим, любое СМИ, рассказывая вам ту или иную новость, оно может в определенный момент времени это делать. Вы воспринимаете это как сотрудничество, а оно на самом деле выдано так вот, что типа, ну опять эти дебилы там что-то говорят, не могут определиться. Ну, то есть тут как бы разные вещи есть. Вот. Но, конечно же, никакого сотрудничества не будет.
1: Нет, честно говоря, я солидарен с Екатериной, потому что вот столько вот этих всех постоянных разворотов касательно того, что мы налаживаем отношения с Вашингтоном, мы не налаживаем отношения с Вашингтоном, у нас прекрасные отношения, они вводят против нас санкции очередные, да ё-моё. Ну, определитесь уже, давайте, или вы в одну сторону, или в другую. Да, понятное дело,
0: слушай, ну а почему тогда вообще когда-то возникало ощущение, что с Америкой можно дружить, если еще со времен этого поправки Веннинга, да, когда там санкции 20 лет продержались после развала Союза, их же сняли аккурат перед актом Магнитского. И вроде бы смогли добиться, чтобы санкции с нас сняли, хотя мы уже другая страна, а не Советский Союз. Но даже несмотря на это, аккурат после этого практически сразу на нас ввели санкции по акту Магнитского. То есть одни санкции сняли, они несколько месяцев или сколько там продержались, и сразу же другие. Ну, то есть, а почему должно быть вообще какое-то ощущение, что можно с кем-то дружить? Здесь, как в жизни, дружить могут только сильные. Если ты сильный, с тобой будут говорить на равных. Если ты слабый, тебя просто уничтожат и сожрут.
1: Ну, в принципе, да. Ну, я с тобой согласен. Но вот в том-то и дело, что Вашингтон, он как будто бы и продолжает спокойно идти по одной и той же линии. Единственное,
0: он
1: могут
0: никогда
1: там,
0: не менял, да,
1: да, могут сказать о том, что вот мы теперь лучше будем относиться, или мы теперь будем хуже относиться. Или это вообще могут не они сказать, а кто-то другой, который потом разнесется по всему интернету и СМИ, и все будут говорить, вот теперь у России и США прекрасные отношения. Пройдет день, они скажут, что вот теперь у России и США самые ужасные отношения, и
0: да,
1: все.
0: Да, дух Анкориджа, то выветривается, то периодически опять форточки.
1: То ветривается. Так, а у нас еще один звонок есть. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Доброе утро, ребят. Михаил Нижний Новгород. Стас, доброе утро.
0: Доброе, доброе.
2: Подскажите, пожалуйста, мне вот очень интересно. Каждый день сводки смотрю, и нет ударов по Патриотам. Если они стоят без ракет, почему их сейчас не уничтожить?
0: Ну, а какая угроза-то от них на данный момент? Наверное, дороже.
2: Угроза только тогда, да, когда они будут с ракетами. А если они сейчас, почему по ним не стрелять?
0: Ну, наверное, потому что все-таки количество, у нас много оружия, как я понимаю, но оно не бесконечно. А это значит, что мы, ну, намного эффективнее будет, да, намного эффективнее будет просто использовать это оружие, которое у нас есть, для того, чтобы бить по линиям, да, по ЖД, через которые эти патриоты везут, да, то есть это намного
1: сейчас,
0: эффективнее
1: погоди,
0: сейчас-то будет.
1: Патриоты толком и не везут, там одобрили 10 ракет, ну
0: так
1: что такое 10 ракет?
0: Сейчас, да, а что будет завтра? То есть нам намного, вот, ну, опять же, еще раз, я не являюсь никем, вот там, Министерство обороны, все, что я говорю, это мои предположения.
1: Ну, я согласен с тобой, но сам факт, что вот если, ну, там, не знаю, патриоты стоят, действительно, без вооружения, может быть, они являются целью, но да, в последнее время давно не слышал, чтобы вот прям ударили по установке патриот. Ну, их, наверное, где-то прячут, вот, ну, у меня предположение.
0: Да я не знаю, нет смысла. То есть я считаю, что намного тогда эффективнее получается.
1: Ну, как это нет смысла? Ты помнишь, сколько одна установка стоит?
0: Ну и что, если она не заряжена ракетами, а если мы уничтожим эти, как они называются-то, ЖД и прочие истории, через которые их везут, то и смысла в них не будет.
1: Ну,
0: зато потом другого не привезут. А мы уничтожим Патриот, а не уничтожим ЖД, они привезут по какому-нибудь другому маршруту. А так мы уничтожаем самое главное, и они ничего не приносят.
1: Ну, а если в итоге все-таки привезут? А если не будет Патриотов, стрелять будет не из чего? Ну, тоже вот такой момент.
0: Все... Ну, тут уже стратегии из Минобра рассуждают, ну, да, и да, делают какие-то выводы.
1: Ну,
0: я
1: ладно,
0: могу только предполагать.
1: Согласен, согласен. Так, еще раз, спасибо всем большое за то, что звоните. И номер телефона остается прежним, плюс 7495-95-95-912. А давай вот еще немного по поводу 5G. Вот знаешь, я, ну, в принципе, согласен с тем, что это прекрасное дело. И вообще, хороший интернет, быстрый интернет, это очень весело. Но есть вот еще такой вопрос к тебе, как человеку, который все равно в технике чуть больше разбирается. А нам это какие преимущества дает, помимо быстрого интернета, быстрого?
0: Слушай, ну так быстрый интернет — это сейчас самое главное преимущество, потому что все сейчас на нейронках, мы постоянно об этом говорим. Нейронки без интернета, ну, на вашем устройстве запустить нельзя. То есть это только какие-то такие простейшие действия, которые будут выполняться очень долго, и смартфон будет тупым и медленным. Настоящая, как бы, вот работа, да, она находится на удаленных серверах.
1: Вот, кстати, знаешь, мне кажется, одна показательная есть вещь. У нас вот сейчас слушатель Юрий написал: 5G, надо покупать новый телефон. Мой только на четверке. Опять проблемы устроили. Это ведь тоже, ну, для многих может стать некоторой проблемой.
0: Слушайте, ну так всегда надо что-то новое покупать. Ну, не обновляйтесь просто и все. Давайте вообще сидеть на старых устройствах, чтобы, ну, чтобы никто не обновлялся, потому что это как-то по-капиталистически. Ну,
1: правильно.
0: Таков технологический прогресс.
1: Я предлагаю вернуться к кнопочным телефоном. Вот это, конечно, ну, было ощущение.
0: Да.
1: Великолепно.
0: Ну, слушай, справедливости ради, они всегда все были разные. Раскладушки, кстати, есть и сейчас.
1: Ну, а вот. Ну, нормальные раскладушки. Не к вот этой вот с экраном. Ну что это, она придумывали? Серьезная такая, которую еще и в стену можно кинуть, и она от нее отскочит весело и прилетит тебе обратно в руки. Ну, класс.
0: Были времена.
1: Ну, нет, ну, на самом деле, если говорить серьезно, то в любом случае, да, технологии развиваются, все меняется, и если у вас кнопочный телефон, то вы на него и никакое приложение не установите, соответственно, придется тоже купить какой-то телефон. А тут все зависит от технического прогресса и насколько вы готовы этому самому прогрессу следовать. А вообще с вот этими 5G, я вот тут, когда смотрел,
0: готовился... прогрессу так же глупо, как и не следовать ему.
1: Да, да, в принципе... Тут с тобой полностью соглашусь. А по поводу Apple и по поводу того, что вот эти 5G сейчас обсуждают на айфоны, тут достаточно просто много процессов, которые должны пройти, поэтому, скорее всего, это будет не скоро. А что Apple должны сделать? Они должны проверить работу устройств в российских сетях, согласовать параметры с операторами, протестировать используемые частоты, подтвердить корректность голосовых вызовов и передачи данных, обновить операторскую конфигурацию iOS. В общем, много у них тут дел. Вот, как ты сказал, скорее всего, это все-таки появится. А вот когда появится, это уже вопрос другой. Вероятно,
0: тогда уже
1: 6G
0: будет.
1: Да, вот это, кстати, очень реалистично, как мне кажется. Так, хорошо, давай к следующей теме пока переходить, пока у нас звонков вроде как нет. Отлично. Давай поговорим про... таксистов. В Москве вот начинают применять ответственность...
0: Ну что же ты, таксист, работу новую нашел?
1: Вот я, кстати, не знаю эту песню. Это что за песня?
0: Это
1: ты сейчас...
0: Это «Руки вверх» я переделал просто.
1: А, это «Руки вверх», господи, я думаю, что за песня странная с мелодией от «Руки вверх». В Москве начинают вот как раз применять ответственность к таксистам, которые самостоятельно предлагают пассажирам там поездку в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, и там речь, ну, конечно, идет о вот тех самых зазывал их, их будут...
0: Слушай, мы же с тобой это уже много раз обсуждали. Я говорю,
1: да.
0: Единственный вариант — это специальные резервации для зазывал. Все.
1: Резервации для зазывал.
0: Да, мы их свозим в резервации, они там живут и друг другу начинают услуги такси продавать. В итоге, ну, большинство разоряются и идут в Яндекс, а самые сильные остаются, мы их главами Яндекса назначаем. То есть я предлагаю такое, знаешь, можно это еще в шоу превратить.
1: Угу. Ну, кстати, если уж говорить про таксистов, тут вообще тема достаточно, я знаешь...
0: Знаешь, как надо сделать? Короче, берем военкомов, их всех постепенно довозим до аэропорта, он выходит, его там зазывало, он такой, да-да-да, что? И зазывало, брат, давай довезу, там сидел, он говорит, окей, давай, садится, адрес давай. И он ему прям адрес военкомата дает, он приезжает, и там зазывало просто хватают и становится управляющим дроном там или еще куда-нибудь. Но это все, конечно, шутки.
1: Ну, это, ну... Ладно, я не буду это комментировать. А вот касательно вообще вот всех этих историй с таксистами, во-первых, надо отметить, что 14 тысяч перевозчиков сейчас в Москве работают, и на такси ежедневно перемещаются более 1,5 миллиона человек. И вот знаешь, как будто бы есть такое ощущение, что таксисты перегибают, что ли, немного.
0: Ну, а может... Я не знаю,
1: а
0: я
1: если
0: вот сколько раз выходил из аэропорта, он докапывается.
1: Да дело не
0: в зазывалах.
1: Я в более широком смысле. Мне кажется, вот тут и со мной согласятся многие слушатели наши. Вот напишите в чате, если согласны, не согласны, по поводу того, что у таксистов какое-то очень серьезное самомнение себе появилось. Из разряда, вот ты там, не знаю, может, задержался, опоздал на 2-3 минуты, и к тебе вот, ну, начинают обращаться с такой интонацией из разряда. А почему я должен вас ждать? У меня меня вот там вообще-то заказы, у меня вот все из-за вас рушится. Да какая разница, рушится,
0: подожди,
1: не рушится. Ты приехал,
0: это в
1: заказ.
0: Яндексе или как?
1: Да, в любом такси, если честно.
0: У меня
1: это
0: такого
1: так
0: ни разу, если честно, не было.
1: А
0: не,
1: вот
0: не
1: оно
0: знаю,
1: такое
0: если
1: есть.
0: Если, ну, послушайте, там как бы заказ, я его оплатил. Я оплатил в том числе и ожидания и прочее. Ну, я не знаю, не, просто я с таким не сталкивался вообще.
1: Я тебе вот так расскажу. Смотри, у нас есть такси, которое утром приезжает, и оно там от разных мест может прибывать. И, собственно говоря, там бывает такое, что человек вот приезжает у нас как бы, ну, заказ на определенное время, а он приехал сильно раньше. Он мне звонит. Он один раз был, он мне в 4:50 утра звонит, говорит: здравствуйте, я приехал. Я говорю: здравствуйте, вы молодец. Ну, потому что у меня заказ на 5:20, и, ну, чего он приехал? Мне еще вот 30 минут, пока соберусь, пока выйду. Ну, и он говорит: а можете тогда, ну, или сейчас выйти, или отменить такси? Я говорю: да, почему я должен отменять такси? У меня такси на 5:20, я не собираюсь сейчас вот куда-то торопиться, выбегать, просто потому что вот тебе надо. Но я вот должен вот сейчас сидеть ждать. Я говорю: ну, ладно. В итоге он уезжает, не отменяет заказ, потому что у меня просто нет физически возможности его и отменить, не я заказываю. Он уезжает, не отменяет заказ, и в итоге мне приходится звонить, потом договариваться, чтобы мне новую машину как-то привели. И у меня в итоге, из-за этого, кстати, рейтинг тоже падает. И, ну, это такая странная
0: история. Вы друг на друга доносы пишете, получается.
1: Я на него доносы никакие не пишу.
0: Ну, ты ему оценку низкую поставил.
1: А я оценку ему никакую не ставил. Вообще, так у меня...
0: А надо было.
1: А у меня нет его. Я же говорю, не я заказываю, у меня его в приложении. Даже не появляется. Ну, потому
0: ну,
1: что...
0: значит, надо самому заказывать и контролировать ситуацию.
1: Ну, удобно, удобно. Да
0: нет. Слушай,
1: ну...
0: езди на самокате. Сейчас как раз дождь, вообще отлично.
1: Да, но нет. В дождь на самокате не самое хорошее дело. Мокрым еще и упасть можно. А, а тут у нас, знаешь что, у нас есть звонок, но у нас остается минута. Давайте вот перезвоним вот после перерыва, потому что сейчас мы даже вопрос услышать целиком не сможем. Хочется все-таки полноценно и послушать, и ответить на ваш вопрос. А, тем более, вот как раз у нас есть возможность еще и в чате вот сейчас написать, если вдруг потеряетесь, я напомню. Поэтому не переживайте. А, вот, а касательно таксистов, ну, правда, ну они сейчас как будто начинают уже борзеть. Ну, вот, если вот так честно выражаться, очень много вопросов к ним возникает и очень много сложностей с таксистами, когда, казалось бы, все достаточно просто и все технологии позволяют это делать максимально уверенно, удобно и без всяких каких-то проблем. А, ну, а тут можно и в защиту таксистов тоже пару слов сказать. Бывают пассажиры, которые, ну, мозг явно выносит. А, так, дорогие друзья, сейчас будем делать паузу.
0: Что же ты, таксист, пассажира нового нашел, не думал, не хотел, а грант мою увел.
1: Ну вот неплохо. У нас...
0: Езжай, таксист, езжай.
1: Так, дорогие друзья, сейчас паузу будем делать. Про номер телефона еще раз напомню. +7 495 95 95 912. Звоните. Ну и, собственно, у нас уже один звонок есть. Просто вот держим в голове. Новости сейчас на радио «Спутник».
3: Стас разберется. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
3: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
5: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Более 1 миллиона человек уже проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, следует из данных портала ДЭК. Это порядка 25% от числа зарегистрированных на подобный формат избирателей. В этом году оно проходит в рекордном количестве субъектов, это 32 региона России. 2 человека погибли, 14 ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию региона. Противник совершил 11 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, 7 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Под удары попали Белгород и 11 округов области. Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января, сообщила пресс-служба Кабмина. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении праздничных и выходных дат. В свою очередь, майские праздники в следующем году продлятся всего в течение 6 дней с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. 3 дня россияне будут отдыхать и на День России с 12 по 14 июня. Представители оборонных ведомств стран Евросоюза не чувствуют себя в безопасности при обсуждении чувствительной секретной информации из-за опасений прослушки в Брюсселе, сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата. Заявление прозвучало на фоне предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать Европейский совет безопасности. По данным Politico, проблема конфиденциальности стала одним из аргументов против создания нового формата. При этом глава Еврокомиссии не представила подробности о составе, полномочиях и механизме работы предполагаемого совета, заявив, что Еврокомиссия позднее представит свои предложения по реализации инициативы. Кандидату в премьер-министры Румынии Зигфриду Мурешану пока не хватает голосов в парламенте. Если он не получит вотум доверия, то страна окажется на пороге досрочных парламентских выборов, передает телеканал «Антенна-3». Президент Румынии Никош Ордан накануне официально выдвинул его на позицию главы Кабмина. Если Мурешан не сможет заручиться поддержкой депутатов, то в Румынии провалится уже вторая попытка формирования правительства. Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс. Расплачиваться в них предпочитают больше половины экономически активных россиян старше 18 лет, говорится в исследовании одного из порталов для РИА Новости. Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин. Больше всего сторонников КСО среди молодежи до 35 лет – целых 83%. А среди граждан старше 45 лет по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Разберется?
9: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым, Стасом «А как просто». Где Стас Васильев, где Стас «А как просто». Придет сейчас Стас Васильев, Стас «А как просто». А мы вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Руту, ВК, Телеграм, Макс. Вот пришел Стас «А как просто», слава богу. Ну, собственно говоря, давай продолжать. У нас звонок вот был от слушателя, пока что, видимо, еще не перезвонил. Перезванивайте, мы ждем. Вот вы как раз звонили в конце предыдущей полчаса. Есть. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, меня слышно?
9: Да, слышно.
10: Ага. Прошу прощения перед всеми радиослушателями и ведущим. Вопрос совершенно не по теме, лично к Стасу. В связи с выходом серии документальных фильмов по истории Вьетнама и Китая, хотел у Стаса спросить, как он относится к историку Евгению Юрьевичу и планирует ли он приглашать его на свои интервью.
0: Вы про Спицына, Евгения?
10: Да, Евгений Юрьевич Спицын. Да.
0: Угу, да, Евгений Юрьевич. Не, ну просто мало ли, как бы есть еще историк Евгений Юрьевич, тезка, я просто как бы уточняю на всякий случай. Слушайте, я вообще на интервью и подкасты решил забить. Ну, мне просто надоело. Ну и тем более это формат, который сейчас делают исключительно от лени. Я вряд ли смогу привнести в него что-то новое. Есть у вас еще вопросы? Я вам просто отвечу.
10: Наверное, вопрос спойлер для всех нас. Угу. Какая следующая тема, какая следующая страна будет в документальном серии вот этой вот?
0: Да-да. Угу. Все, спасибо, я тогда
1: спасибо
0: отвечаю.
1: Спасибо большое.
0: А, смотрите, я просто всегда, когда делаю любого рода формат, я думаю, а что я вот могу сделать лучше остальных, что я нового могу привнести. В случае с подкастами, это, когда я общаюсь с каким-то спикером, это документальное подтверждение его слов. Но когда я начал этим заниматься там и подкреплять, я понял, что по трудозатратам это уже получается как документальный фильм, но уже, то есть ты со спикером записался, ты потом на этапе монтажа подставляешь все, о чем он говорил, у тебя возникают какие-то новые вопросы, и уже получается, что ты можешь закадрово начать дополнять, и это уже, по сути, как документалка получается. Поэтому мне подкасты надоели, да, и поэтому мне проще вот так вот встретиться там с человеком, поговорить, ну, именно что касается исторических тем, и самому уже с документами все разбирать. Поэтому мне проще взять как бы книги Евгения Спицына за основу, сослаться на них в материале, да, как я обычно и делаю, потому что, ну, это мразотство, если ты не ссылаешься на автора материала. Ну и, соответственно, это все уже разложить. Можно иногда встретиться, поговорить, например, о чем-то, что касается современности, но вот мне формат документалистики интереснее, потому что еще, знаете, подкасты, я вот пообщался с человеком, и я уже через какое-то время забыл все, что он мне рассказал. А когда я сам работаю над документалкой, я, получается, в материале, и мне вот так вот интересней. А темы следующих роликов, это, конечно, не страны будут, это будут конкретные личности, ситуации. Готовы ролики про Бен Ладена, мне осталось только репортажи раскидать, но эта неделя была настолько сумасшедшей, что я не успел весь материал, который нашел, раскидать. Мы уже под него музыку даже написали, причем в этот раз саундтрек вышел еще круче, так что вас ждет музыка. Уникальная, надеюсь, эйфория, потому что там мной и синтезатор был новый приобретен, Roland Jupiter, и те звуки, которые удалось там нарулить, они, конечно, вообще фантастические. Не знаю, будете ли вы от прослушивания и просмотра кайфовать так же, как мы кайфовали с Саньком, с моим соавтором во время написания всего этого саундтрека, и насколько мы прям... Причем там, знаете, как это фантастически работает. Тебе кажется, что вот ты типа из двух часов только час сделал, и у тебя кончились идеи. Ты начинаешь сидеть, крутить звук, и исходя из звука, который получился, пальцы сами нащупывают клавиши, и получается уже что-то новое, и ты уже там Ханс Циммер или еще кто-то, плюс всякие эмбиенты, у меня специальный синтезатор для синтезации дронов, да, вот этих вот звуков, вот это вот все, и материал за счет нейронок я Квен разрулил, причем 136-гигабайтную модель, которая мне помогала с переводом материалов, перевод стал лучше, озвучка стала, ну как бы вот это вот все, понимаете, я чувствую интерес, просто при всем там как бы уважении к людям, которые делают подкасты, мне это просто скучно, мне это неинтересно, и у меня в голове мало что остается, потому что для меня каким бы авторитетным ни был человек, я уже настолько информационкой приелся, что любой человек, каким бы авторитетным, повторюсь, он бы не был, все, что он говорит, без конкретно подтвержденных документов, и для меня не имеет значения, да, то есть вот мне человек рассказывает о какой-то ситуации, но это было, это общеизвестный факт, да хоть про Болотную, но для меня Болотное это было что-то, ну просто что-то там как-то происходило, ерунда какая-то. Начинаешь смотреть записи репортажей того времени, у тебя визуал, у тебя все это запоминается, теперь вот Болотное есть там в моем арсенале аргументов. А подкасты, вот такие вот общения, ну, они мне прежде всего неинтересны, и я не чувствую удовольствия от жизни, когда занимаюсь этими форматами. Поэтому преимуществ их больше не будет, так что вот просто поясняю, что в принципе я никого звать не собираюсь, ни с кем общаться не собираюсь, у человека есть материал, я возьму его материал за основу, сошлюсь на него. Просто беседы мне это неинтересно, потому что беседы это просто... Не, будет иногда какая-то такая вот история, но это просто ты разговариваешь с человеком о том, о сём, да, ты не можешь вовремя какой-то аргумент зачастую сообразить, ты не можешь его достать, ты сконцентрирован на других вещах, и даже споры там интересным не выходят. Кроме того, многие люди, они как-то, когда ты их пригласил, они очень негативно реагируют, если ты начинаешь задавать вопросы, они думают, что ты хочешь их загасить, они думают, это я что, на допрос, что ли, пришел? Но мне такой формат не интересен больше, потому что мне хочется, ну, разобраться в конкретных вещах, которые меня интересуют, и человеческий фактор мне из-за этого лучше нивелировать. Тем более сейчас, когда я могу не тратить свое время на бесконечное лазение по сайтам, а просто нейронке дать задание, скачай, вот, допустим, я сейчас там про зодиака делаю кое-какой материал с критикой одного известного блогера, мне не надо было рыскать, найти там настоящий сайт и прочее. Я сказал, скачай мне сканы оригиналов документов про убийцу зодиака с официального сайта ФБР. Переведи мне их на русский язык. Поставил на сутки, она мне все это сделала. У меня теперь есть документы, я работаю с конкретным материалом, вместо того, чтобы полагаться на слова кого-нибудь из авторов, кто это событие тоже там интерпретировал и свои догадки выдавал за факты. Понимаете? То есть, ну все, вот для меня вот другая вот эпоха, поэтому... Какие-то подкасты, конечно, будут изредка, но это больше не мой регулярный формат, потому что я не хочу тратить на это время, и я не получаю удовольствия от жизни, когда этим занимаюсь.
9: Вот так. Вот так. Спасибо большое за звонок, и у нас есть сразу следующий звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Как много сегодня звонков?
8: Раз-раз меня слышно?
9: Раз-раз вас слышно.
0: Здравствуйте, да, да.
8: Ага. Здравствуйте, Александр. Привет, Стас.
9: Добрый.
0: Привет.
8: Добрый день. Давно уже не звонил на эфир, я уже, опять же, я говорю это на стриме у Стаса в донате, то, что я уже даже успел стать учителем английского языка.
0: Да, я помню, ты в чате писал, поздравляем.
8: Да, да, спасибо большое. Почему же я звоню? Я хотел тебе вопрос задать, Стас, по поводу твоего мнения насчет технологии DLSS 5 с нейрогенерацией кадров в видеоиграх. Угу. Если ты, конечно, уже видел подобные новости.
0: Я новости видел, да.
9: Спасибо большое.
0: Это вопрос. То есть не конкретно, а просто, что я об этом думаю, да?
8: Да.
0: Слушайте, ну вот я сам еще не пользовался, но вот то, что я видел, вот эти вот сравнения, слушайте, ну это фантастика просто. Это, может быть, мы даже уже находимся на том этапе, когда нам не нужны больше будут новые игры, потому что мы все старые перепройдем с новой графикой, вот, ну... Во всяком случае, те, которые технологию поддерживают. Но пока я не пользовался, честно, нет времени, к сожалению. Но обязательно этим займусь. Я сейчас себя как раз оборудую, так скажем, тестовый стенд. А ты что, Сань, думаешь?
9: Да я вот, знаешь, я просто немного еще посмотрел сейчас. Вот DLSS 5, это ведь не только... Ну да, она дорисовывает определенно. Я вот смотрю на изменение картинки. Круто, красиво, прям реально красиво. И многие лица становятся нормальными лицами. Но в то же время очень многие, вот я смотрю... Тут пишут по поводу того, что, во-первых, это сильно требование к железу увеличит. А во-вторых, тут, значит, многие говорят о том, что так вот, а это теперь тогда нейросетки будут все дорисовывать, в один момент вообще полностью на нейросетевые игры перейдем, да зачем это надо, а что это такое, где вклад художников, вклад еще кого-либо, но... Не знаю. Мне кажется...
0: Ребят, ну это все это мнение пропадет, когда вы попробуете что-то с помощью нейросети нарисовать. Да, это как бы пропадает. Да, вот эта вот кнопка «Сделай мне хорошо», она, конечно, делает, и людям на первом этапе кажется, что они сделали что-то крутое. Но вы не сможете в нейронке сделать ничего хорошего, если вы не владеете в целом методикой, если вы не можете это и вручную сделать. Это про ускорение, это про увеличение производительности труда. Это не про то, чтобы будет за вас кто-то работать. Я не думаю, в принципе, что когда-нибудь нейронки будут полностью работать за нас. Ну, просто поймите, да, можно здесь очень долго рассуждать. Вот я, допустим, вообще на клавишах играю настолько посредственно, насколько это возможно. Но я нигде не учился, вот просто вот примерно вы там возьмете месяц там по полчаса в день позанимаетесь, потыкаете клавиши и будете играть уже даже лучше меня. Но вот все эти синтезаторы и прочее, это же делали ученые, они синтезировали эти звуки, они подбирали определенную последовательность элементов, преобразовывающих, по сути, просто вот такой вот не синусоид, а вот прямой сигнал, как он называется, да, то есть превращали его в синусоиду, под разными кривыми рисовали, и получалось, что человек, который там не умеет ничего, сам не является инженером, может взять просто готовый синтезатор, купить и начать на нем играть. Но это же примерно то же самое, что и нейронки.
9: Но вот тут, знаешь, есть одна важная деталь, вот с которой я, мне кажется, склонен согласиться, по поводу того, что очень многие возмущаются не просто использованием искусственного интеллекта,
1: интеллекта, ну, точнее, нейронок в создании игр, а в том, что игры будут похожи друг на друга. То есть нейронка же будет рисовать плюс-минус похожие лица, то есть она будет их дорабатывать до близкого к реальной жизни. Но они будут выглядеть-то, получается, плюс-минус одинаково.
0: Сейчас не плюс-минус одинаково выглядит?
1: Нет, кстати, в очень многих играх ты прям смотришь на модельки, на то, как изображают лица, как рисуют персонажей.
0: Люди смогут создавать просто модельки. Посредственные игры все равно как бы будут выходить, но они и сейчас выходят. Посмотрите хотя бы на Росомаху. А там уже будет, ну, понимаешь, раньше тебе нужен был для создания игры отдельный 3D-моделлер, который все это возьмет, тебе там спроектирует и прочее. А сейчас ты можешь сам в блендере, есть скрипты, которые позволяют тебе модельку создавать намного быстрее, ты еще берешь эту модельку, как-нибудь переделываешь до того состояния, пока она тебе не начнет нравиться. Наоборот, в плане нюансов игры станут намного разнообразнее. Поэтому, ну, как бы у меня есть и печальные прогнозы для игровой индустрии, и позитивные. С одной стороны, все это станет проще, да, и, может быть, AAA-проекты и станут выглядеть одинаково, но там будет меньше халтуры, на которые раньше экономили для того, чтобы снизить производственные бюджеты. Но и люди смогут в этот рынок ворваться, и, возможно, появятся новые игроки, и людям с инновационными, с новаторскими идеями будет проще в этот рынок, в принципе, влезть, который сейчас многомиллиардный, и, по сути, такие компании, как Sony, там, как Microsoft со своим Xbox, и Blizzard, и все остальные, они отсекли, в принципе, это огромное количество компаний. И, в принципе, знаешь, если говорить о стране, то и нашей стране это дает шанс влететь в игровую индустрию, где сейчас многомиллиардные бюджеты на разработку игр, а вот потом, после того, как это упростится, это будут уже не миллиарды, а миллионы, и тогда уже можно вклиниться в это, понимаешь?
1: Но ну, то есть вот тут... по поводу того тоже, что миллиарды-миллионы, все-таки тогда надо использовать свои нейросетки, а если ты будешь использовать там свои нейросетки, у одних были нейросетки круче, у других не такие крутые, тоже другая конкуренция, она просто на другой как бы уровень перейдет, то есть ты будешь конкурировать не на уровень игр, а на уровень технологий.
0: Слушай, ну тут тоже как бы двоякая ситуация, потому что свои нейросетки пока у нас с Китаем... Понимаете, просто здесь тоже такой вопрос, я больше разобрался, да, потому что я вот любитель АвтоВАЗ погнобить, а с другой стороны я смотрю, до такого уровня локализации, как у АвтоВАЗа, в принципе-то нет ни у одной компании, и то, как я раньше на них смотрел, это достаточно поверхностно, да, а так вот посмотреть, да, как бы, ну, не очень, но оно ездит, и если от нас уходят все, в том числе там и Китай, мы хотя бы не остаемся без транспорта в принципе, поэтому АвтоВАЗ, он стратегически важен, и все наши претензии в сторону того, что, а почему ваши машины как бы хуже, чем у конкурентов, а вопрос-то в степени локализации, такой степени локализации, как у нас, нет вообще практически ни у кого в мире, кроме разве что Китая и Соединенных Штатов, хоть они при этом и лучшие автомобили делают, с этим никто и не споришь, но там и бюджеты другие. Ну, то есть, когда обо всем об этом начинаешь размышлять, главное, что есть открытые модели. Квен, Дипсик и все остальное. Поэтому я бы даже бы начал не полностью свои там российские модели разрабатывать, хотя тот же Сбербанк создает российские модели. Например, вот если так вот разобраться, то для... генерирование для генерации русской речи и более литературного перевода сбербанковская модель, она, ну, одна из лучших. Как бы я при этом к самому Герману Грефу, Герману Оскаровичу и Сбербанку, как и, в принципе, любым финансовым структурам, плохо не относился. Ну, то есть, все есть яд и все есть лекарство. Но, в принципе, пока есть бесплатные модели, такие как DeepSeek и все остальное, которые уже обучены, мы можем брать это. Производственная база, ну, конечно, нужно разворачивать свое, но если мы пока отстаем, то можно и Китай производство и заводы покупать, пока мы с ними вместе в коллаборации находимся и пока мы на, так скажем, одной стороне истории.
1: Угу. Так, еще раз говорим большое спасибо за звонок. Вот тут один слушатель написал то ли в ВК, то ли где. Ой, меня испугался и ушел. Ну ладно. Не пугайтесь меня, что так напугались. Давай продолжать. У нас в то же время, я вообще, если честно, вот сейчас немного теряюсь в том, что у нас в чате происходит. Дорогие друзья, кто не подключился, подключайтесь. Тут все возможные обсуждения в одну кучу. Ну ладно. Вот сейчас смотрят на и пытаются переделывать слово «локализация». Любопытно. Так, давай поговорим об одной теме еще, вот, которая у нас есть, касательно психологии. Сейчас начали смотреть и рассуждать, и оказалось, что люди перестали, вот, ну так скажем, задаваться абстрактными вопросами, такими широкими, развернутыми, ну, из разряда «в чем смысл жизни?» или «вот что мне надо сделать для того, чтобы вот прям все у меня было прекрасно?», а начинают задавать более такие точечные. Из разряда приходят, у меня вот такая-такая-такая проблема. И, собственно говоря, вот с этим пытаются как-то работать. Психологи в какой-то степени, может быть, от этого даже перестают ощущать вот этот самый сеанс, когда вот вы разговариваете, слушаете. Да, теперь пришел, надо ответ давать. Ну что это такое? Ну и при этом еще и выделяют 5 наиболее частых групп запросов. Это стресс, тревога, низкая самооценка, проблемы в личных отношениях и одиночество, профессиональное выгорание и детско-родительские конфликты. Ну, собственно, люди просто приходят, вопрос такой. Вопрос задан, дайте мне ответ. Не хотят вот этого всего разглагольствования, всего остального. Ну вот, кстати, интересно, любопытно. Вот если так к психологу-то приходить, а он откуда знает ответ на вопрос? Ну вот ты задал ему вопрос, а как мне, не чувствовать тревогу? Вот как на это ответить?
0: Ой, я боюсь, что мой ответ нерадийный, потому что я супер тревожник, да, и единственное, что мне помогло, это то, чего я не могу рекомендовать каждому, поэтому я вот даже, честно, не знаю, как это ответить, а то я сейчас скажу, чем я пользуюсь, все побегут это же делать, но оно не каждому человеку нужно, тут зависит от степени тревожности, но в любом случае, если, я не знаю, я могу вот своим опытом поделиться, а люди воспримут это как пропаганду, я не хочу таким заниматься. Но, с другой стороны, и промолчать, не сказать, как вот я, прошел вот эти вот этапы и что именно мне помогло. Я супер тревожник, паникер, супер нервный и прочее. Единственное, что мне помогло, это вот медикаменты, которые мне прописал, собственно говоря, психиатр, потому что я уже пошел к этому. Год общения с психотерапевтом и прочие истории мне не дали никакого результата. Парочку я психологов менял, но все абсолютно бесполезно. Как только отказался от психологов, пошел к психиатру, мне прописали штуку. У меня все стало как бы нормально, тревожность просто сняла, я живу нормальной жизнью и даже поборол алкогольную зависимость, которая до этого помогала мне сбрасывать тревогу. Но, с другой стороны, есть и не медикаментозные способы лечиться от тревоги, да? Это медитации, это йога, это прогулки. Вот в этом плане, кстати, самые крутые – это, конечно, евреи. Потому что у них есть вот этот шаббат. Вот если бы нам сделать принудительный шаббат, отказа от телефона по субботам хотя бы и жизни вне информационного пространства, это бы уже дало, на самом деле, немалое количество оздоровления общества. Вот. Но вот как бы вот за что можно похвалить их на самом деле. Вот две вещи, которые мне очень нравятся в религии, и я даже жалею иногда, что я атеист. Во-первых, 40-дневный пост – это невероятно полезно для здоровья, это огромная разгрузка организма. Во-вторых, это, конечно, шаббат, потому что когда ты обязан полностью, и у тебя нет выбора, и ты полностью отказываешься от всех гаджетов и всего остального на целый день и ничем не занимаешься, а отдыхаешь, это дает огромнейшую пользу организму и твоему психологическому здоровью. Ну и в целом вера в Бога, она помогает справиться с очень большим количеством вещей, так что в этом плане, конечно, мне иногда обидно, что я вот человек исключительно атеистический. В этом плане у верующих, конечно, передо мной огромное преимущество, и они меня обыгрывают на поворотах.
1: Ну, на самом деле, вот то, что ты вначале сказал, вот по поводу того, что психиатр помог, а психолог-то не очень. Я слишком скептически отношусь вообще к этой всей истории. Особенно, когда сейчас люди начинают сами вот в это во все погружаться, говорить о том, такими словами психологическими, пытаются объяснить все свои состояния, собственно, такие сами все для себя психологи. И непонятно.
0: Слушай, ты
1: тогда,
0: прав, да.
1: Где вот эта граница?
0: Вот эта граница, она в том, что тебе вот, если ты так думаешь, тебе просто не нужен ни психолог, ни психиатр, потому что ты в это идешь уже, когда у тебя не остается выбора, и ты понимаешь, что ты в конкретном тупике, опять же, если судить по себе. Но для многих это просто мода. Для меня это вопрос, в принципе, это как бы моей жизни, да, то есть моей, физически уже моего выживания и сохранение, своей жизни. Поэтому
1: это совсем уже другой этап.
0: Выбор.
1: Это правда, да. Это страшно.
0: Если у вас есть сомнения, значит, вам это не нужно. Вот это так работает. То есть ты уже идешь и к наркологу, и к психиатру, ты идешь уже от безысходности, когда ты понимаешь, что все, у тебя запущен режим самоуничтожения, и ты просто себя изживаешь. Если у вас есть сомнения, если вы считаете, что психологи — это все чушь собачья, вы правы. Но когда у вас уже вот все, у вас не остается выбора, и вы туда идете, и это становится для вас единственным спасением, вы тоже правы. То есть в этом как бы заключается такой парадокс. Ну, опять же, это вот мое мнение. Но вот есть такое, да, потому что тут уже все, либо уничтожение, так сказать, либо как бы смерть и физическая, и ментальная, и моральная, либо как бы психолог.
9: Да, да. Но вот есть одна любопытная новость, которая меня вчера немного насмешила, и в то же время я подумал, как-то это, может, и неправильно. А сейчас просто начали проводить какой-то опять великолепный непонятный опрос. Ну, провели опрос. Ладно, хорошо, как-то его провели. И выяснили, что 34% опрошенных россиян хотя бы раз намеренно портили еду из-за обиды. 12% это делали неоднократно. Я вот думаю, а вот вообще это, ну, правильно, если у тебя какая-то обида, хорошо, ну, обижена там, ну, или обижен на свою там партнершу, жену или кого-то еще, разве можно прибегать, ну, вот к таким вещам? Зачем? Это как-то... Ну, как будто бы нехорошо.
0: Слушай, ну, жену и партнершу, конечно, но я, в принципе, портил еду, и мне даже за это не стыдно. Когда я работал в ресторане, мне было тогда 16 лет, Маховая, дом 7, Eat & Talk, меня на бизнес-ланч пришли вот эти вот, знаешь, там мы работали, Маховая, дом 7, это бизнес-центр, и, короче, я просто выношу бизнес-ланч, это когда им еще и компания все оплатила, и один из ублюдков на меня начинает просто так страшно орать, причем, ну, даже причин-то никаких не было, ничего такого. Но я не скажу, что я целенаправленно испортил ему еду, но когда я ее уронил, его там сэндвич на пол, я поднял его, подул на него, чуть-чуть отряхнул, понес ему и смотрел, как эта сволочь это жрет. А вообще потом еще жалел, надо было все-таки харкнуть, но я боялся, что он харчу мою увидит, и поэтому никогда не грубите людям, которые обслуживают вас в питании. Мне вообще не стыдно, потому что то, как эта мразь, ты прикинь, 20 лет,
9: да,
0: я помню, как
9: нет,
0: я стою,
9: все-таки...
0: а он на меня орет. Я вообще надеюсь, что он в автокатастрофе там.
9: Я тоже в общепите работал, я видел все эти ситуации, но даже там, когда мне было максимально обидно, я понимал, что нельзя вот как будто такие вещи трогать. То есть...
0: Да, я тоже, но я уронил, было целенаправленно.
9: Я согласен, но все равно, но ты его не отнес обратно, ты не заменил, но это же тоже некрасиво, это
0: конечно,
9: неправильно.
0: И
9: а здесь-то вообще,
0: он...
9: это твой, ну, человек, ну зачем мстить близкому человеку? Я вот
0: не,
9: вообще
0: вот
9: никогда
0: это
9: этого не
0: понятно.
9: Понимал.
0: Вот это мне непонятно, это какое-то как бы... Но опять же, что подразумевает под испорченной едой? Может быть, могла лучше приготовить, а там
9: но
0: что-то там переварила и прочее.
9: Ну, имеется в виду, специально пересолила, специально там переперчила, какой-то нелюбимый продукт добавила. Ну зачем? Ну вот для чего?
0: Не, ну такое бывает, ну от злости.
9: Ну и что?
0: Ах,
9: да,
0: ты сказал,
9: да,
0: что я там
9: злости?
0: Невкусно готовлю, сейчас да, я тебе покажу.
9: Не знаю, вот неважно, как бы я не был там зол на своего дорогого человека, в любом случае я не буду
0: ой,
9: прибегать
0: да
9: к тем... Да я серьезно, ну это...
0: А в стенку мне кажется... ударишь от злости?
9: Нет.
0: Ну, не знаю, ну, слушай, ну, разное, конечно, бывает, не стоит говорить так, понимаешь, в чем вот прикол, то есть, если бы я мог вот прям вот там вот наблюдать за твоими отношениями 3 месяца с утра до вечера, я бы нашел, скорее всего, сопоставимое и нашел бы лицемерие в твоих словах, что вот типа, вот это вот ты делаешь, не делаешь, да, вот ты конкретно еду не портишь, а вот здесь вот ты человеку вот так вот настроение испортил, это хуже, чем...
9: Ну, кто знает, кто знает, может быть.
0: Да не, ну, мы все вот...
9: Ну, 7 секунд у нас остается, ладно, вот это момент подумать.
0: Хороших всем выходных. Отдыхаем, отдыхаем,
9: все,
0: отдохнули,
9: всем пока.
0: Пятница.
9: Отдыхаем.
3: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в 1:00 на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить учить эти принципы геополитики.
11: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
3: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
11: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
3: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
11: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Челябинске полдень, в Бишкеке час дня. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Да в этом выпуске. Избирательные участки выборов в Госдуму открылись во всех регионах России. Пакистан может начать войну с хуситами и Ираном. 18 функций нового iPhone не будут работать в России. Подробности далее. В России во всех регионах стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и ряда региональных органов власти. Первые участки открылись на Дальнем Востоке. Последними к голосованию присоединились жители Калининградской области. По итогам будет сформирован состав Госдумы из 450 депутатов на пятилетний срок. Половину изберут по партийным спискам, половину в одномандатных округах. За места в федеральной части бюллетеня борются 10 партий. Одновременно проходит более 2000 кампаний разного уровня. Обновятся законодательные собрания 39 регионов, а прямые выборы глав пройдут в 8 субъектах. За рубежом для голосования открыто 333 участка в 152 странах, где россияне смогут проголосовать только по партийным спискам. Минобороны России заявила об уничтожении 629 беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, беспилотники сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, а также над акваторией Азовского и Черного морей. В сторону московского региона летело более 350 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Большую часть дронов нейтрализовали на дальних рубежах. На подлете к Москве сбили 64 БПЛА. Главнокомандующий армии Пакистана призвал Иран попытаться предостеречь правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар-Алла» от дальнейшей эскалации в противостоянии с Саудовской Аравией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Дело в том, что Пакистан может быть вынужден встать на защиту Саудовской Аравии, если королевство задействует положение о взаимной обороне, предусмотренное соглашением о безопасности, заключенным сторонами в прошлом году. Силовики в Армении задержали брата экс-премьера республики Авика Абрамяна, сообщает издание «Армлур АМ» со ссылкой на свои источники. Ранее также был арестован его сын. Как утверждают в Следственном комитете Армении, 3 года назад Абрамян якобы поручил сотруднику своей службы безопасности убить пастыря религиозной организации «Христиане евангельской веры». Бывший глава Кабмина, занимавший этот пост с 14 по 16 годы, назвал эти обвинения абсурдными. 18 функций новой линейки iPhone будут недоступны в России. Из-за отсутствия поддержки русского языка не работают Siri с персональным контекстом, встроенная интеграция чат-GPT, инструменты для переписывания и изменения стиля текста, генераторы собственных эмодзи и изображений. Отдельная группа ограничений касается оплаты. Пользователи в России не смогут привычным способом банковскими картами или через счет мобильного оператора оплачивать покупки в App Store и подписки. Недоступна и поддержка сетей 5G, которые заработали в 15 российских городах-миллионниках 11 сентября. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, переговоры с Apple об активации этой функции на устройствах компании продолжаются. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 18 сентября у нас на календаре. Пятница, 10 часов 4 минуты утра. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» начинает свое вещание на лучшем радио страны «Радио Спутник». Ну, попробуем сделать пятничный эфир, веселый и какой-нибудь такой необычный. Петр Лидов, Трофим Татаренков, доброе утро.
3: Одна беда у меня, друзья, всем скажу сразу, что мне в 11 придется вас покинуть, тут внезапно вызвали так сказать, к руководству, можно сказать, с утра пораньше. Ну, не важно, нет, ну, там поменялось, просто должно было в два быть, а оно в час в результате, надо, чтобы пока доехать по этим. Ну, не важно, это не, зато будет Наталья Шатихина, там тем много у нас, темы интересные. У нас ведь президент ввел государственное управление в нескольких сразу компаниях. Ашан наш, как я красиво написал, так сказать, такая, как это называется, анаграмма или что это такое, да? Наш Ашан. Вот теперь Наташа расскажет, безусловно, что это значит. Лимана Про, бывшая, как это называется, это Лимана Про, это французская компания, которая торговала хозяйственными товарами. Леруа Мерлен, да, бывшая. Нестле, швейцарская компания. А вот, и еще кто-то там, вот надо узнать, что это значит, национализация ли это вражеских активов, или, или что-то иное. Вот, это уже интересно для Шатихина, пусть расскажет. Ну, а у нас, безусловно, у самих много тем, вопросов, пишите. Пишите, задавайте вопросы, подкидывайте темы, звоните нам 495-95-95-912. Телефон наш работает. Так что, пожалуйста, пятница, как прошла эта неделя. Сегодня, кстати, да, сегодня же выборы начинаются.
4: Начались, да.
3: Вот, да, мы сегодня, я так думаю, надо аккуратно на эти темы высказываться, потому что нам могут пришить агитацию. Вот. Но мы не агитируем. Единственное, за что мы можем, мы, наверное, агитировать, и за это нам никто ничего не пришьет, это призвать граждан ответственно подойти к своему выбору, проголосовать, выразить свою гражданскую и общественную позицию. Вот. Так что агитация закончена, дебаты проведены, все выводы, кому надо, какие сделали. Так что добро пожаловать на выборы.
4: Все песни спеты и так далее.
3: Ну, да. Да, песни спеты, да, монологи тоже закончены.
4: Вот. Хорошо, давай посмотрим, что пишут нам Григорий Л. Что пишет нам Григорий Л? Можем даже не заглядывая в изоленту.
3: Там Сергей Ящук еще с ним конкурирует.
4: Не, сегодня не конкурирует, сегодня один.
3: Ну, я вообще скажу, что Григорий Л. Это как такой, знаешь, такой круизный лайнер, который курсирует по маршруту, я не знаю, что там, на Одесса-Геленджик, все 70 лет советской власти. Вот. А к нему периодически какие-то конкуренты пытаются подстроиться, так сказать, и тоже иногда выходят, так вот, тоже начинают курсировать. Но потом уходит. Звонок, кстати, вот у нас есть.
4: А, давайте, да. Слушаем вас. Алло.
5: Здравствуйте. По странному совпадению,
3: добрый день.
5: Я тоже забыл говорить. Но я из города Новосибирска, я вам уже дозванивался в свое время. Суть не в этом. У меня, если можно, не вопрос, я хотел именно тему подкинуть, учитывая то, что сегодня будет блистательная Наталья Шатихина. Это про закон вообще. То есть у нас вот принято «дура лекс, сед лекс», закон есть закон, его нужно выполнять, это, разумеется, очевидно, я человек законопослушный. Вот хотелось вот о чем подумать и поговорить. Вот смотрите, насколько я знаю, еще в начале 2000-х досиживали свой срок люди, которые в Советском Союзе были закрыты за торговлю валютой.
3: Было такое, да.
5: Вот. А законы люди пишут. Законы люди пишут. Я, если честно, мне трудно понять вот это вот абсолютное такое. Ну, закон есть, значит, нет, исполнять надо, понятно. Но вот соглашаться с ним... Извините, немножко путаюсь. Ну, в смысле, не путаюсь, а слишком широкую тему взял.
3: Да.
5: Об этом, может быть, имело смысл поговорить. То есть, смотрите, вот такая немножко неприятная тема про закон на ввоз автомобилей, да, на вот этот вот огромный налог, да? Это же тоже, по сути, закон. У многих возникают вопросы. Простите, что это, что происходит, да? Вот, закон про домашнее насилие, молчу, я не особо в теме, но тоже помните, сколько копий было сломано на эту тему. Закон о превышении самозащиты, в пределах самозащиты, самообороны, да, сколько на эту тему копий тоже сломано. В общем, вот, такая тема. Вопросов у меня нет, это просто я тему подкинул, вам спасибо, смотрю вас 5 лет и все такое. Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо вам. Вы знаете, тут интересная тема, что с одной стороны законы пишут люди, а с другой стороны законы пишут люди разные. Ну, моя позиция, я не знаю, сегодня выборный день, я не буду ее сегодня озвучивать, ее и так все знают по поводу Государственной Думы и того, что как это все должно быть. Но просто тут видите, в чем суть, мне кажется, что ревизия законов, она

0: хлебопекарни, потому что идет война гражданская на тот момент. Вот, и государство должно знать, сколько хлеба выпекают граждане и предприятия на его государстве. В 19-м году это было очень актуально. И вот закон этот приняли тогда. И вот он до 2019-го, условно, опять же говорю, года, 100 лет, он работал. И все должны были регистрировать. Вот ты в ресторане две булки за день выпекаешь, ты должен зарегистрироваться, был как пекарня, составить кучу документов и так далее. Потому что этот закон работал. Вот. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, надо ревизии проводить какие-то. Да, меняются законы, меняется отношение к оружию, меняется отношение к хлебу, меняется военная и невоенная ситуация. Не было СВО, началась СВО, да, СВО продлилось не год, а уже там несколько больше, да, и будет еще какое-то время длиться. Нужно под это дело подстраиваться, мне кажется, конечно же. Вот. Но как это делать, я не юрист, я не понимаю. Потому что какие-то законы надо гильотинировать, как мы это сделали вот тогда с ресторанными и общепитовскими законами. Кстати, очень хорошо сработало. Вот этот закон про то, что нужно яйца мыть в трех разных раковинах, ну, нету сейчас возможности у людей так поступать. Сейчас рестораны есть на 50 квадратных метрах, на 60. Там такого быть не может. Ну, надо что-то с этим делать. Вот. Ну, это мое такое дилетантское, скажем так, мнение.
1: Хорошо. Давайте к вопросам Григория Л.
0: Давайте, да. Так, Григорий, Петр Трофим, а то, что Трамп не подписывает адские санкции, это ему дает возможность нас шантажировать? А он разве не подписывает? Извините, может, я что-то упустил? Вроде он должен подписать их сегодня.
1: Вроде не подписывал пока.
0: Пока не подписывал.
1: Нет, он может вообще не подписывать. Ну, дает. Да, я не думаю, что это дает возможность нас шантажировать. Мне кажется, что, ну, не знаю. Нет, ну, наверное, чисто гипотетически, если вы имеете в виду технически, он может говорить, что вот я подпишу, и тогда в этом смысле, да, но мне кажется, нам от этого не особо страшно. Поэтому с точки зрения формальной, да, а с точки зрения неформальной, он скорее имеет возможность сорвать вообще все какие-то минимальные договоренности таким образом. Поэтому, да, их и нет, в общем, никаких. Да и, слушайте, это нечего обсуждать даже, мне кажется. Это такая история, она, конечно, страшна, но не очень.
0: Американская сторона пишет вообще про другое, они там про Россию, я читал, что они пишут про эти адские санкции, у них основной, извините за это дурацкое слово, триггер в том, что подписав этот указ, у Трампа появляются неограниченные возможности вводить под этим компотом пошлины против различных стран, потому что российскую нефть в той или иной форме, ну, российские энергоносители в той или иной форме покупают абсолютно все, включая Европу и включая США. То есть наши молекулы нефти есть в любом бленде нефтяном вообще по всему миру. И теоретически он может эти 100% пошлины теперь выводить без вообще каких-либо согласований с кем бы то ни было, если подпишет эти санкции. Вот это их волнует из того, что вот я читал. А не то, что там Россия, не Россия, это им все.
1: Ну, я не знаю, я этого не понимаю, потому что он и без этого вводил санкции против кого хотел, и там и разного рода. Вот, потом нельзя, какая разница, есть у него закон или нет у него закона. Ну, введет он санкции против кого-то, они ему введут встречные. Это же всегда любые санкции, это удар по не только по тому, против кого ты их вводишь, но и по себе самому. Вот. И если ты против одной страны вводишь санкции, ну, твоя большая экономика, конечно, может это вынести спокойно, там как-то и особо не заметить этого. Но если ты введешь санкции против всех, то все тебе ответят ровно тем же. И тогда будет тяжело. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, в чем там разница. На мой взгляд, Трамп вообще особо в законах не нуждается. Он принимает собственные решения и пытается вводить эти санкции или, как минимум, обещать вводить их сам, когда ему заблагорассудится, против любых стран. Кто-то на это, как говорится, ведется, кто-то не ведется. Оказывается, что те, кто не ведутся, были правы. Вот, мне кажется, здесь будет то же самое. Поэтому я не понимаю, может быть, как оно там работает, но во всяком случае я не очень вижу, в чем у него, какие у него появляются возможности, которых у него не было раньше.
0: Угу. Хорошо. Звонок у нас еще один. Я тут увидел. Слушаем вас. Алло.
2: Алло. Добрый день. Сочи на проводе, Андрей.
1: Здравствуйте.
2: Хоть и пятница, но немножко о грустном, вот как раз закон о санкциях и всем прочим. А вот, наверное, никто не обращал внимания или не озвучивал. А одно нажатие кнопки, и все айфоны в России превращаются в кирпич.

0: нажатия кнопки, ну, не все 90%. Но мы можем дискутировать 99-90%. Второе нажатие кнопки, все андроиды превращаются в кирпич. Третье нажатие кнопки, контроллеры базовых станций, базовые станции становятся вечный ребот, перезагрузку. Ну и вишенка на торте Windows. Четвертое нажатие кнопки, и все мы смотрим в синий экран. И вот уже никакие бухгалтера никому ничего не платят, никакие накладные не выписывают, никакие заправки, никакие авиабилеты, железнодорожные билеты не продаются, никакие магазины не работают, и полный, как бы, полный коллапс. И это не с бензинчиком, это за неделю-то не поправить и так далее. Ну и возникает вопрос, либо действительно Америка как бы на 30% там энергетика зависит от нашего стволов, уранов, ну или Владимир Владимирович дядям и тетям что-то объяснил, что так делать не нужно. Вот как бы вот такая вот тема. Спасибо за внимание.
1: Всегда, ну, пожалуйста.
2: Вы ответили на все вопросы, мне кажется.
1: Пользуйтесь Huawei, да, и все будет хорошо. У них своя операционка, которую никто из Штатов отключить не может. Но, вы знаете, вот у нас Эльдар Муртазин года два, наверное, назад, да, объяснял, что в тот момент, когда у нас выключатся айфоны и андроиды, это, считай, начало мировой войны. Прям такой серьезный, вероятнее всего, ядерный. На это сейчас никто не пойдет, потому что будут очень, очень серьезные последствия, как бы это понятно. Потому что ядерные ракеты летают не по смс-ке с айфона, а летают они по другому совершенно принципу, как мы понимаем. И тут никакой разницы нет. Я, кстати, с Эльдаром в этом плане согласен. Могут ли они это сделать? Могут. Я больше того скажу. Они могут Боинги отключить с аэробусами в воздухе. И эти технологии, они описаны прямо в самих технических документах. Могут. Они могут забрать управление автомобилями своими, например, какими-то. Ну, у нас уже практически их не осталось. Это все возможно. Но будут ли они это делать и зачем? Это атака на гражданское население, а не на военную инфраструктуру. То есть от этого военные не пострадают. От того, что они отключат айфоны, андроиды, Windows и прочее, военные не пострадают. Военные объекты не пострадают. Атомные электростанции не пострадают. Какие-то серьезные инфраструктурные объекты не пострадают. У нас там все, там какой-нибудь адмирал Касатонов, да, или кто-нибудь, корабль какой-нибудь, там нету ни Windows, ни Android, ни iPhone, ничего вообще. Там все работает по другим совершенно принципам, точно так же, как управление межконтинентальным баллистическим ракетой. Пострадаем мы с вами. Ну, Петр, я, там, не знаю, кто-то еще, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Аптеки, магазины.
2: У меня много книг дома.
1: Да, да, да, да, да. Не, к тому, что, ну, ты полетишь, не знаю, в командировку, пойдешь покупать билет в приложение одной известной нашей авиакомпании, а оно не работает. Ну, окей, и телефон не работает. Ну, окей, ну, поставим дисковые телефоны и вспомним, что у нас у каждого практически дома есть номера телефонные, проводами прикрученные. Вот, ничего страшного в этом такого глобального не будет. Это будет просто вызов серьезный, такой, как мне кажется, на который будет отвечено сразу.
2: Ну, это интересная тема для обсуждения, потому что, с одной стороны, наш слушатель, конечно же, прав, а с другой стороны, не очень. Объясню, почему не очень. Ну, с Windows, да, у нас, мы знаем, что компания Microsoft, она не работает больше на российском рынке, не поддерживает там и так далее. Но, с другой стороны, тот же Windows, он всегда существовал в пиратской версии. Вот. Кроме этого, есть версии бесплатные. Вот. Есть куча всяких разных альтернатив, и, в общем-то, заменить можно. Там проблема вот в чем, что это все, то есть, это частный бизнес. Все эти продукты, это продукты частного бизнеса, они не принадлежат ни Пентагону, ни президенту США, и у него нет полномочий, чтобы вот, ну, если там, то есть ему для этого, для того, чтобы такое, значит, указание какое-то дать, нужно там для начала ввести какое-нибудь военное положение, и вот тогда потребовать там, ну, и так далее. Для компаний, которые занимают доминирующее положение на мировом рынке, они вообще довольно сильно дорожат, потому что как только они начнут там страны отключать от своего продукта, то этот продукт будет замещен. Я вам напомню, что в 2022 году, когда началась специальная военная операция, от нас ушли все, абсолютно все, значит, компании, которые представляют программное обеспечение для западной, для бизнеса, для безопасности, для банковской сферы, для всего. Именно из-за этого у нас был такой безумный рост денег в сфере IT, такой огромный спрос на собственных программистов, на разработчиков, на то, чтобы это все дело замещать, потому что очевидно, что, ну, представьте себе, крупный банк, условно, ВТБ, его нужно в короткие сроки, хотя там свои разработки были, но условно убрать оттуда все уязвимые вот таким вот образом системы. И они это сделали. И это все сейчас сделано и работает. Поэтому, ну, какие-то временные трудности гипотетически могут быть. Не очень понятно, где это решение вообще должно быть принято, на каком совете директоров, значит, и под чьим влиянием, и почему, собственно. По поводу Боингов тоже скажу. Боинг тоже корпорация. Ну, например, сейчас есть... такая страна, наверное, все знают ее, называется Иран. Иран находится под санкциями, вот аналогичными российским, в том числе и в отношении Боингов и запчастей к ним с 1979 года. Ну и ничего, и летают там спокойно и Боинги, и Эрбасы, и никто их не отключал. Несмотря на то, что у них идет не просто долгоиграющая война, а у них прямой конфликт. Они американские базы там разносят, понимаете? И все равно что-то там ни айфоны, ни андроиды, никто как-то особо не отключает. Вот, поэтому угроза, конечно, такая есть. Весь мир находится в этой зависимости. Но, на мой взгляд, нет ничего невозможного для человечества. И если эта зависимость будет нуждаться в том, чтобы она была преодолена в отдельно взятой стране или где-то еще. Посмотрите, на Китай, пожалуйста, вам альтернативу предложат. Корейцы предложат, китайцы предложат, потом еще кто-нибудь предложит. Ну, будет свой какой-нибудь, значит, дорогой, конечно, может быть, и недоступный, и не такой совершенный, но если нету других, ну, сделают свой. У нас такой опыт есть. Да, они будут не супер, там, какие-нибудь качественные, не такие быстрые и прикольные, вот, но работать будут. Это, я думаю, что не смертельно. Вот у нас SWIFT тоже, сколько нас пугали. Отключили SWIFT, вот мы вам отключим SWIFT. Как было страшно. Все смеялись, зачем разрабатывали карту мира, свою систему. Но вот теперь отключили SWIFT, и больше его, наверное, никогда не включат. Теперь будет альтернативная система расчетов без доллара. Ну, и кто вот примерно вот эта вот политика американская, которая их привела, кстати, к потере своей гегемонии, она как раз вот и была основана на том, что мы сейчас вам все отключим и так далее. Не всегда это приводит к хорошим результатам, потому что то, что отключили, найдут чем заменить. И как жизнь показывает, вот они теряют свое глобальное лидерство. Звонок у нас, слушаем вас.
3: Добрый день, ребята из Санкт-Петербурга, Василий. Ну, я вам могу сказать, что как специалист-сетевик, вы, мягко говоря, ошибаетесь. Дело в том, что не надо, у вас каша в голове, не надо путать SWIFT, это система связи, и операционную систему. Если вы помните, была такая компания Nokia, так вот ее подразделение мобильных телефонов помножили на ноль в течение 3 месяцев только за то, что они создали свою операционную систему. Своя операционная система – это стратегическая штука. И у нас ее, к сожалению, пока нет. То, что у нас там военные, как вы говорите, это на базе Linux. Linux тоже не особо с нами дружит. И также вам программисты сейчас расскажут, как их там от GitHub отключили по полной программе. И это очень серьезная проблема. Поэтому, ребята, вы немножко неправы. Это действительно очень страшная штука и действительно очень зависимая. Я не знаю, как договорился Владимир Владимирович, он мужик умный. Но, видимо, как-то договорился, именно поэтому не отключают это все. Потому что на самом деле, что Microsoft, что Apple, что все остальные IT-гиганты американские, это по факту теперь правительственная структура. Как только они что-то начинают из себя представлять, их очень быстро выкупают. И не Гейтс... Ну, пробили, это отдельный разговор, как он свою CPM-ку назвал Windows'ом, украденную, вот, и с помощью мамы посадил на IBM-овские PC-шки, JR-ы тогда еще. Историю я помню эту, потому что я жил в то время и живу сейчас, и занимаюсь все время, ну, к сожалению, я радиоинженер, но приходится заниматься компьютерными системами, потому что уже лет, наверное, 50 все делается программно, ну, либо цифровое, либо программное, даже в радиоинженерии. Поэтому, ребята, это вопрос очень серьезный, очень страшный, и отключить можно все. И тогда действительно не попляшем. Ну, единственное, что радует, что вот то, что полетит в ответ, оно вообще без операционных систем. Оно просто полетит по полетным программам, которые работают на еще дековских машинах, про которые все уже давно забыли.
2: Даже я прошу прощения. А в вашем встречном потоке сознания очень много терминов технических, которые, видимо, кроме вас вообще никому не понятны. Поэтому спасибо большое за звонок. Все это очень интересно. Мы поняли вашу мысль. За ребят тоже спасибо, паренек. Вот, всего доброго. Ну, такие все пропали. Это инженер он. Ну, давай. Хорошо, давайте дальше.
4: Давайте. Григорий Л., Трофим, Петр, вы уже проголосовали? Я нет.
1: Не проголосовал, честно.
2: Нет еще.
4: Дальше едем. Вопрос Наталь. Петр, Трофим, как думаете, осудят или отмажут девушку, которая на Бентли сбила мотоциклиста? А там разве девушка была? Там был...
2: Женщина.
4: Женщина, да, была? А я вчера прочитал,
2: что женщина,
4: да. Какой-то функционер какого-то большого предприятия.
2: Не, он, видимо, владелец, может быть, жена понятно, его или кто-то. Понятно. Там была жена, то есть женщина 55 лет, и дочка ее за рулем 27 лет. Угу. Вот. И она, собственно, много раз нарушала правила, у нее там какие-то неоплаченные штрафы, ее снимали на патриках, заклеивающий номер и так далее. Угу. Ну, конечно, ну, картина. Ну, во-первых, парня жалко, 43 года, угу. Он глава, как я понял, инвестиционной компании. Вот, и там, я не знаю, кто видел эту аварию, она почему-то решила через две сплошные повернуть налево в какой-то момент, ну, подумала, наверное, что можно, вот, там вроде дальше разрыв есть, но не очень понятно, можно или нельзя, но в любом случае пропустить должна была встречный поток, а встречный поток был мотоциклист, и главное, жалко, вчера столько мотоциклистов было в Москве, ребята выехали покататься, вот, и, ну, в общем, вот, ну, потому что погода хорошая была, солнце. И жалко, конечно, человек, но на ровном месте абсолютно, и я не буду там как-то плохие слова в адрес женщины говорить, вот, хотя она их, безусловно, заслуживает, и я не знаю, дадут за такой срок или нет, честно говоря, сказать сложно. А тут, наверное, надо с юристами разбираться, но учитывая, что автомобиль у нее не дешевый, я думаю, что с адвокатами она там договорится, но... Ну, не знаю, тут трагедия, конечно, жуткая, потому что вот какая-то, извините... Ох, не знаю, ладно, дама, прошу прощения, автоледи, вот, потерявшая там, видимо, берега там за роскошной жизнью, вот такие вещи творит в центре города. Вот. Ну, с другой стороны, если она, да, она еще убежала, значит, куда там бросила машину, ее отлавливали там по подворотням, да, ее, значит, вернули.
4: Да, уходим на новости, на рекламу, вернемся через несколько минут.
5: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
6: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
5: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму в Приморском крае на 15.00 местного времени достигла почти 12%, следует из данных сайта Центральной избирательной комиссии России. В регионе одновременно с выборами в Госдуму проходят выборы депутатов Краевого законодательного собрания, дополнительные выборы депутатов в Михайловском, Шкотовском муниципальных округах, а также в Уссурийском городском округе и депутатов в городе Партизанск. Российские вооруженные силы в ходе ночных ударов поразили логистический центр «Новая почта» под Одессой, где хранили и распределяли военные грузы из Европы, сообщили в Минобороны нашей страны. В целом же российская армия, прошедшей ночью, наносила удары беспилотниками по портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ, уточнили в ведомстве. Большинство россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. 73% скорее хорошо оценивают его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Что касается правительства, то четверо из 10 респондентов считают, что оно работает скорее хорошо. 28% россиян ответили, что Кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 53% респондентов, 15% опрошенных скорее недовольны его работой. Самыми короткими ЕГЭ следующего года станут базовая математика и география. Они продлятся 3 часа, следует из демоверсии экзаменов, с которыми ознакомилась РИА Новости. В Рособорнадзоре ранее сообщали, что общественное и профессиональное обсуждение этих проектов продолжится. Ни один из опубликованных проектов не является финальной версией экзамена. Что интересно, 3 часа отводятся и на выполнение заданий письменной части экзаменационной работы по китайскому языку. На устную часть отводится 14 минут. Стрельба в школе произошла на юге Филиппин. Есть раненые, передает Рейтер со ссылкой на местную полицию. Начальник правоохранителей региона Реджи Фадерон отметил, что на месте происшествия есть раненые и количество их уточняется. Детали устанавливаются. В августе в том же районе также произошла стрельба в школе. Тогда 4 человека погибли. Женщина и 2 детей скончались предварительно от пищевого отравления в Саратовской области. Еще 1 ребенок госпитализирован, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Инцидент произошел в пятницу. Всех 4 госпитализировали из 1 квартиры. Они члены 1 семьи. Следователи назначили судебные экспертизы и проводят осмотр места трагедии. Президент России Владимир Путин наградил худрука Санкт-Петербургского дома музыки виолончелиста Сергея Ралдугина орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Награда присуждена за многолетнюю плодотворную деятельность, уточняется в сообщении. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2. Санкт-Петербург, 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Не ответила, чтобы послушал до конца. Все честно. Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. «Изолента. Живьем». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Сегодня у нас пятница, 18 сентября. Сегодня 3 праздника отмечаются. Очень так. Важных. Ну, во-первых, 1 серьезный, настоящий праздник. Это День гвардии. В этот день появились первые гвардейские подразделения в 1941 году. Соответственно, звание гвардейских было присвоено 3 дивизиям, которые отличились в боях Великой Отечественной войны. Вот. Ну и впоследствии, естественно, гвардейское звание является большой гордостью для всех, кто носит, и значок замечательный, и вообще. Вот. Ну а 3 праздника, помимо этого, есть еще у нас сегодня день секретаря. Поэтому те, кто слушает нас на работе, либо сам является секретарем, либо есть в зоне досягаемости действующий секретарь, поздравьте этого человека. Вот сегодня их праздник. И сегодня еще день рыжего кота и день кленового листа.
8: Ничего себе. День рыжего кота. Это же вообще народный праздник, я считаю. Потому что никто так не умиляет всех, по-моему, без исключения людей, как рыжие коты. Почему-то именно рыжие. Я не знаю, вот как такая реакция у всех. Вот черные коты, на них не такая реакция. Всех владельцев рыжих котов и кленовых листьев мы поздравляем с праздником. День Канады, да, получается у нас.
2: Ну, не Канады, нет. Я бы вот Канада узурпировала слегка кленовый лист, поместив его к себе на флаг. Но надо различать, есть канадский клен, и он
8: Он другой, слабенький.
2: Кстати. Он такой хиленький и узенький. А есть наш клен, который лист и клист, понимаешь?
8: Вот. Да, соглашусь, соглашусь.
2: Поэтому не надо, пожалуйста, тут...
8: Особенно в свете того, как Александр Овечкин вчера все всем объяснил. Вот, молодцы все. Вот. Теперь Канада. Канада теперь не та уже Канада. Так, что еще у нас хорошего? Звоните нам, 495, код Москвы, и, господи, боже мой, 95-95-91-2, это наш номер телефона, выскочил, значит, уже цифры каждый день повторяю, и вдруг выскочил. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы, комментируйте, это важно и интересно. Так, Кэптен Шепард у нас проснулся, здравствуйте, и опять написал нам большую-большую портянку.
2: Большую портянку.
8: Да, почему у нас, несмотря на заявление, я попробую быстро прочитать. Почему у нас, несмотря на заявления о противостоянии Западом и США, до сих пор сохраняется такое внимание к западному признанию? Мы радуемся, когда наших спортсменов или артистов признают там, широко обсуждаем номинации «Оскар» и воспринимаем, ну, короче, понятно, как большое достижение. Не говорит ли это о том, что нас, для нас оценка Запада все еще остается своеобразным критерием успеха? И почему от этого так сложно отказаться? Вот, наверное, последний вопрос, ключевой. Почему от этого так сложно отказаться?
2: Говорит, к сожалению. К сожалению, говорит, что мы чувствуем вторичность, и мы ищем этого признания, и всю жизнь искали. Я не знаю, но... Ну, мне кажется, здесь нехватка осознания собственных каких-то достижений на более-менее продвинутом уровне. То есть мы гордимся чем-то довольно таким примитивным. Ну, например, там самая большая территория у нас. Или у нас вот столько полезных ископаемых, что нас все хотят отнять все. Вот. А какими-то серьезными достижениями, достижениями своих людей в интеллектуальном, культурном или другом виде, мы почему-то гордиться не умеем. Я не знаю почему. Может быть, общая нехватка образования. Может быть, людям всем кажется, что все прекрасное, оно исключительно там. Не знаю, я не понимаю этого. Я не понимаю, почему у нас все вывески на английском языке в городе. Потому что мы все, ну, это как бы следствие, вернее, я понимаю, почему. Это следствие того, что мы все хотим казаться европейцами, американцами, еще кем-то. Ну, не все. Но бизнес это чувствует. И бизнес понимает, что если ты напишешь на английском языке вывеску, то к тебе придет больше людей. А если напишешь на русском, придет меньше. И это вот, ну, такая вот наша национальная черта есть. И вот эта бесконечная апелляция к тому, что Запад должен там кого-то как-то осудить. Но в этом есть, конечно, политический момент. Вот, с одной стороны. Но, на мой взгляд, здесь очень много чего не уживается. Слишком много у нас про Запад. И, ладно сейчас, когда Запад является нашим противником. Вот, но с точки зрения того, что там происходит, и с точки зрения того, как они там с одной стороны все загнивают, а с другой стороны, какие они страшные, что они там сейчас все отключат. Вот у нас противоречие очень серьезное. Вот какая-то любовь, смешанная с ненавистью. Я не знаю, мне это тоже не нравится.
8: А это, по-моему, никому не нравится, но почему-то мы это и упорно делаем. Причем это же не сейчас появилось, это еще со времен, не знаю, там...
2: Да, это всегда было. Да,
8: вот.
2: Да.
8: А как нас примут или не примут, одобрят, не одобрят, догоним, перегоним, и вот это все, это же...
2: Ну да, или какой-нибудь француз, приехавший в Россию.
8: Как ну да, Дюк Эллингтон в советские времена, пожалуйста.
2: Нет, ну Дюк Эллингтон, ладно, ну хоть музыкант, а вот просто любой какой-нибудь там... не знаю, непонятный кто, он у нас вызывает восторг. Там, не знаю, папа Илона Маска. Вот,
8: все это нравится. Особая статья Уголовного кодекса. Да. У нас звонок есть еще один. Слушаем вас.
9: Да, приветствую вас, уважаемые ведущие. Здравствуйте, слушатели. Я Сергей Феликсович из Владивостока, столица Приморского края.
2: Здравствуйте, Сергей Феликсович. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
9: По площади, да. Вот я хотел продолжить по поводу возможности отключения операционных систем и других программных продуктов силами IT-гигантов. Это отключение, к сожалению, произошло очень давно. И, к сожалению, из-за того, что не только мы простые грешные здесь, да, папа простой народ, но и элита всегда смотрела в рот западным технологиям, еще и в глубокое советское время. Например, в 1969 году самая хорошая вычислительная машина была в Евразии, это БСМ-6. Она была и самой массовой. Только американцы выпускали более массовые серии. И вот в этом 69 году партия и правительство приняло решение о переходе на IBM единой серии. Это была лицензионная копия небезызвестной IBM 360. И вот нас с парткома все заставляли переходить с BSM-6 на вот эти вот ES-1020, 1030 и так далее. А между прочим, у них точность числа длина мантиса была ниже, чем у наших машин. А если использовать двойную точность, они в 8 раз медленнее считали. А американцы для научных расчетов нам не предоставляли машины. Это были чисто для бухгалтерских операций компьютеры. А еще через 10 лет. В 1980 году, когда я уже в аспирантуре учился в Ленинграде, в Дом ученых, приехал в Ленинград Декстра, знаменитый программист, основатель параллельного программирования. И он давал в Доме ученых лекцию такую, ну, публичное выступление. И он сказал, что на один вопрос ответил так, что самое главное достижение разрядки – это переход Советского Союза на IBM 360. На машины единой серии. Тогда мы еще не знали, про что он говорит, не верили ему, но он говорит, сегодня операционная система поставляется бесплатно в довесок к компьютеру, но пройдет немного времени, и программное обеспечение будет стоить дороже. И тот, кто разрабатывает программное обеспечение, тот управляет миром. Поэтому, к сожалению, это отключение произошло очень давно, и как теперь подключаться и догонять, не очень понятно. Поэтому я вижу главную опасность в том, чтобы увидеть стратегию. Допустим, наше руководство, искусственный интеллект, считает стратегическим направлением, и мы как-то занимаемся, пытаемся, ну, хоть как-то не отстать. Вот. А вот станки, которые делают печатные платы, толщиной нанометра, по голландцу умеют производить. А мы говорим, ну это очень дорого, это специфический продукт, а может он опять превратится в IBM 360. Вот это огромное искусство управленца здесь выявить стратегические направления, и я боюсь, мы опять переключимся на какую-нибудь единую серию западную. Ну, если я не прав, буду только рад.
2: Да нет, правы. Тут, вы знаете, что интересно? Вот я тоже темой интересовался очень серьезно. Действительно же, Советский Союз был, в общем-то, шел, как говорится, ноздря к ноздре с американцами по разработкам ИВМ. Вот. Было две проблемы. Но первое, Советский Союз... Вот моя личная оценка, чтобы тоже не обвиняли меня в этом, в отсутствии или в наличии каши в голове. Но ключевое преимущество американской экономики – то, что там есть платежеспособный спрос отдельный, огромный, потребительское прежде всего. То есть это был потребительский продукт на колоссальный богатый рынок, который, развитие которого обеспечивалось жаждой наживы и проклятых капиталистов. И конкурировать с этим, ну, просто нереально. В Советском Союзе, возможно, можно было это все дело как-то привести там, к некому единому стандарту. Насколько я помню, у нас было несколько разработок, которые конкурировали между собой, но не на рынке, а в головах партийного руководства, там что-то в Киеве, что-то еще где-то, ну и так далее. Вот. И в целом просто мы тормознулись вот на этом моменте, когда все эти разработки должны были действительно упроститься и перейти в бытовую сферу. А бытовая сфера у нас, сами помните, какая тогда была. Вот, к сожалению, ну, это была не рыночная экономика, то есть понятно, что обеспечивать трудящихся компьютерами, это задачи такой не было. А там как раз IBM в полный рост, ну и так далее. Дальше возникли конкуренты там, ну и дальше понеслась, и весь мир захватили. Вот. Поэтому тут, наверное, я не знаю, это не, вряд ли можно назвать там глупым каким-то решением или отсутствием решения руководства. Отчасти, может быть, да. А, наверное, нужно было дальше там сильно финансировать это все и развивать и так далее. Но они жили в тех реалиях, в которых они жили. Вот. А системно, ну, конечно, капиталистическая система здесь просто побеждает. Это видно по любому бытовому товару. Вот тот же телефон, там, iPhone или Android, о котором говорили. Это же вот это продукт именно, так сказать, не командной экономики, а именно системы живой конкуренции. Отсюда, кстати, и Китай, который вовремя перестроился. Вот я, конечно, больше всего переживаю, что на месте Китая вообще должны были быть мы при грамотной политике, если бы она была реализована в 70-е годы, экономическая, то мы бы сейчас были Китаем, а Китай был бы для нас поставщиком там ресурсов, например. Мне кажется, это учитывая наши космические технологии, электронные технологии, у нас база-то мощнейшая, интеллект колоссальный, количество образованных людей, ну, просто потрясающее, человеческий капитал удивительный, готовность работать, идеи, все было. Но, увы, не хватило, так сказать, вот, гибкости. Закостенелые догмы нас все погубили, мне кажется.
1: Давайте передадим слово Станиславу Обищенко,
2: который
1: нам сейчас расскажет, а что там у нас в самом важном месте на линии боевого соприкосновения. Стас, привет.
10: Здравствуйте, здравствуйте. По поводу плат, печатаем платы сейчас в большом количестве для наших дронов полностью с нуля сами. Уже есть производство в нескольких населенных, давайте так скажем, населенных пунктах, где это сделано, реализовано и делается очень масштабно и массово. Это вот в этом плане. И более того, там свой язык программирования полностью написан с нуля для того, чтобы не было возможности влиять как-либо, потому что они все используют определенную сеть общения друг с другом, и чтобы не было возможности перехватить это, там прописан свой язык сейчас. И это реализуется. Более того, это переходит сейчас в гражданскую сеть. Тут у нас на Дальнем Востоке тестировал сейчас история гражданская беспилотников под водой, на воде и в воздухе, да, для, например, там для поиска рыбы, там для затонувших кораблей, так что потихонечку в этом плане идем вперед. И здесь спасибо, во-первых, предыдущему спикеру, да, и вот вам говорю, что из военной части сейчас некоторые вещи действительно переползают в гражданскую, и это очень круто. А с точки зрения военных действий, боевых действий, я думаю, все уже там в новостях читали, да, по поводу тех ударов, куда они идут, как они идут. А проговорю, почему долетать стало более массово. Во-первых, я поаплодирую нашим дронщикам. Еще раз, те, которые начали объективный контроль делать. То есть у нас уже совсем на границе с НАТО, на территории Украины, да, над территорией Украины, наши дроны не только поражают объекты, наши дроны еще и снимают поражение этих объектов. Это уже прям, ну, браво, это первое. А второе, ну, то, чего не хватало многим, на самом деле. Второе, почему стали долетать дроны? Наши герани четвертого там поколения все-таки имеют сейчас новые двигатели, и эти двигатели, во-первых, герани летят быстрее, во-вторых, действительно дальше. И раньше условные там 100 герани, которые летели совсем-совсем туда, куда-нибудь, условно, Ужгородская или Ровенская области, да, вот, они там из условных там 100 штук долетало 30, да, ну, остальные просто как бы выбирали другие цели, потому что осталось мало топлива, не долетали. Сейчас долетает 90% из того, что вылетает, мы выпускаем. Ну и важная вещь еще вот о тех дальних ударах. Видно напряжение. Напряжение очень серьезное. И тот вопрос, который я задавал, как же мы будем перерезать вот эту дорогу, которая идет из Польши в Киев, да, вот, собственно, ответ нашелся буквально через месяц. Мы делаем все для того, чтобы это логистический путь, последняя дорога, которая полноценно действует у Украины с точки зрения поставок, вот она была... Понятно, мы ее полностью не сможем перерезать, да, потому что вот такая хорошая асфальтированная дорога, где нет мостов, нет тоннелей, как бы она работать будет еще очень долго. Вот, но, допустим, даже если мы 10-15% логистики на этой дороге уберем, нашим парням уже будет проще. А переходя на фронт и говоря о том, что там на фронте происходит, важно проговорить, наверное, две вещи, которые очень связаны, даже три вещи, которые очень связаны с друг с другом. Первое – это то, что ВСУ действительно идут в атаку. С чем это связано? Связано это с тем, что у Украины заканчивались деньги в бюджете, об этом уже тоже очень многие говорили, и Украине нужны деньги. Украина пытается показать, что вот мы можем собраться и пойти куда-то контратаковать. Они выбрали самое удачное, наверное, для них направление и самое неудачное для нас. Именно вот стык Харьковской области с ДНР и ЛНР. И вот они сейчас протопали примерно 250 квадратных километров. Мы оттуда отошли, потому что перевес там в среднем где-то 3-1 у них на этом направлении оказался. Вот то, что они там сделали, как бы это с точки зрения военной тактики очень даже неплохо. Ну, простите, я так вот проговорю, это так и есть. С другой стороны, то, что они дальше начали делать, как они быстро пытаются идти вперед, чтобы для них, видимо, была задача действительно зайти в ЛНР, хоть кусочек маленький, и вот-вот себе отцепить. Они действительно отцепили. Там несколько квадратных километров они себе зацепили территорию ЛНР. Вот. Но Вот эта скорость позволяет нам бить теперь во фланге. То есть они зашли в три таких длинных кишочки на этом направлении. Посмотрим, как дальше будут дела развиваться. По крайней мере, сейчас, когда фронт чуть-чуть устаканится, наша авиация будет понимать, где кто находится окончательно, то есть со всеми передачами данных и так далее, мы опять начнем работать авиацией, соответственно, не будет никаких вот таких привилегий, которые были у противника там. Что нам это дает? У нас есть плюсы к этому. Дело в том, что, соответственно, тот котел, который есть на севере Харьковской области, там ближе к Шебекино, да, который образовался большой такой, вообще никаких попыток контратаковать, чтобы снаружи этот котел попробовать деблокировать, у противника вообще нет. То есть они никаких попыток там в этом плане не предпринимают вообще. И плюс юг Донецка, ну, как-то Южный фронт Донецкой Народной Республики, не юг, конечно же, там в районе Доброполя, он тоже потихонечку подсыпается у противника, и мы там, соответственно, Доброполе взяли, ну, давайте так, расстояние от нашей группировки, которая обошла Доброполе сверху и которая обходит Доброполе с юга, примерно 4 километра. То есть расстояние между вот этими группировками 4 километра, и есть вероятность, что в ближайшую там условную неделю или две Доброполе будет в полном котле. Вот, то есть у противника сформируется два больших котла на, собственно, на Харьковском и на Донецком направлении. Плюс мы спокойненько сейчас уже подходим непосредственно основными силами уже даже к Дружковке. То есть Алексеева Дружковка там процентов на 70 сейчас освобождена. И туда уже заходит вторая волна потихонечку зачищать. Это хорошее дело. Вот. Ну и со стороны, получается, юга. Запада мы заходим в Дружковку. Бои уже в аэропорту Краматорска, то есть если раньше это были только наши ДРГ-группы, то сейчас мы потихонечку туда подошли уже нашими основными силами, плюс мы подходим к селу Беленько, это тоже самый-самый-самый северо-восток Краматорска, и там уже тоже начинаются такие бои. Плюс мы потихонечку дочищаем сейчас Николаевку, а это уже прям самый-самый пригород Славянска, и потихонечку туда выходим. Скорее всего, для того, чтобы вот тех проблем, которые есть сейчас, да, вот примерно вот от Лимана, собственно, аж до Харьковской области и туда чуть-чуть севернее, практически до райгородка, чтобы как бы у нас не было таких проблем под самим Лиманом, нам нужно будет перерезать трассу Славянска, собственно, через райгородок. И у меня есть предположение, что после Николаевки мы не пойдем напрямую в Славянск, мы, скорее всего, будем идти и как-то стараться штурмануть сейчас райгородок. Почему такие предположения? Потому что вот эта дорога, которая есть, даже при том, что мы там мост уничтожили, да, но тем не менее там противник переправы делает, позволяет им через вот эту дорогу, трассу и в сторону Лимана потихонечку стараться бить. Многие информации о том, что прям вот Лиман все освобожден, ну типа вот противник там, нас уже там нет. Скажу так, мы там есть, 30% города примерно за нами, как примерно и было до этого, полный контроль, все остальное фактически серая зона, ну кроме монастыря, где собственно там рядышком не находится противник. Ну и с точки зрения продвижения немножко все это тормознули в этом плане, ну, именно у противника. А что хорошо, то есть мы, по крайней мере, на южном части прорыва тормознули сейчас противника. Где они будут брать резервы, пока что не понимаю. Скорее всего, тоже с какого-то направления будет снимать, возможно, какое-то запорожское, потому что Орехов на запорожском направлении уже наш. То есть, я думаю, ближайшие там полторы недели, ну, там дней 10, скажут о том, что Орехов полностью освобожден, потому что противник там, конечно, присутствует еще в каком-то там количестве, да, но основные силы оттуда уже противника вышли. Они постарались, когда вот сейчас котел закрывался сверху, прям самым-самым сверху на севере от города, собственно, быстренько оттуда выскочить, и там остались исключительно разрозненные определенные группы. Вот, ну и фактически сейчас уже там и вторая, третья волна в самом Орехове находится, потихонечку это все подзачищает. Каких-то контратак тоже на этом направлении не видно. Плюс наши ребята на том же запорожском направлении потихонечку возвращают себе утерянные ранее нами позиции в самом Степногорске. И похоже, что силы, которые тоже раньше атаковали Степногорск, вот примерно как сейчас происходит там на стыке вот как раз трех регионов наших, вот туда закончились, да, вот эта вот волна бездумная такая, которую запускали. Собственно, мы потихонечку снова отбиваем, и есть вероятность, что после того, как Степногорск возьмем, снова спокойненько, ну, понятно, что для нас это выглядит спокойненько, да, а как бы для наших парней не так сложно будет. Мы уже будем понимать, где, что, какие высоты, потому что мы там уже были, мы там уже ввели действия определенные, соответственно, Приморское будем брать, но теперь мы будем понимать, что противник умеет бить во фланг со стороны, собственно, там, Камышевахи, да, и занимать, стараться высоты. А я думаю, сейчас через Новояковлевку сначала будет группировка двигаться наша, да, после освобождения Орехова, и, соответственно, более равномерным фронтом таким подходить именно от Приморского уже к Камышевахе, чтобы перерезать обе трассы, которые идут от Запорожья вот сюда, в сторону юга Запорожской области, потому что это две основные артерии, которыми именно пользуется противник. Ну и последнюю трассу, которая в Запорожье идет непосредственно прямо на восток, мы сейчас тоже постараемся перерезать, то есть там есть Шевченковская такой, это прям стык Запорожской и Днепропетровской областей, вот, и вот там мы стараемся сейчас перерезать дорогу, которая идет из Запорожья, собственно, через Новониколаевку, подойди к Новониколаевке, если вот три эти дороги, то есть через Камышеваху, через Новониколаевку и через, собственно, вот речное Приморское мы перережем, у противника больше не останется ничего, кроме как, когда там, допустим, переезжают они через мост Запорожья, двигаться исключительно только на север, в сторону самого Днепропетровска, и только по Днепропетровской области передвигаться, что даст нам определенную возможность как бы более-менее нормально себя понимать и планировать дальнейшие наши атаки именно в сторону Запорожья. Вот. Но похоже, что именно запорожская операция будет самой такой тяжелой для нас, потому что сам город Запорожья огромный, он больше Мариуполя, его разделяет река, простите, Днепр огромный, да, там всего три моста находятся, и я думаю, как только противник покинет, например, там часть того, ну, часть Запорожья, например, которая находится на левом берегу Днепра, собственно, остается только на правом, они будут взрывать эти мосты. Вот, есть вероятность и опасность того, что они постараются взорвать и, собственно, вот огромную вот эту вот дамбу, да, которая, собственно, сдерживает воду в сторону Энергодара. И это опасно для нас будет. То есть нам нужно постараться сделать так, чтобы не пустить противника и не заминировать это все. Это будет сверхсложная задача, которую нужно решать уже сейчас. То есть FPV-дронами как-то стараться контролировать. То есть я уверен, что сейчас мониторят эту дамбу круглосуточно наши дроны, раз уж мы можем круглосуточно мониторить границу фактически, да, Украины с Польшей сейчас, вот, и с Венгрией, и Румынией, и что мы делаем постоянно, и кадры сейчас появляются оттуда, вот, то уж, простите, над Запорожьем находиться постоянно тоже у нас особых проблем нет. ПВО у противника не так много, а тут вот сколько они там, вроде 100 ракет, да, пытаются сейчас из Германии перетащить. Чудо-победа, понимаете? Мы как бы 100 ракет с ПВО, блин, штампуем за несколько дней, вот, потому что их нужно постоянно пополнять, дроны летают, вот, а тут 100 ракет передает Германия, как, типа, праздник какой-то, ох, смотрите. То есть мы идем правильным путем, и этот правильный путь, он для нас очень-очень-очень хорош, и перспектива интересна.
11: Спасибо, Стас, уходим на новости, на рекламу. Станислав Обищенко у нас был, не уходи, один вопрос тебе.
12: Узнать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 утра, в Ереване полдень, во Владивостоке 6 вечера. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. ЦИК России запустил процесс общественного слежения за ходом выборов. В России утвердили календарь праздничных выходных в следующем году. В детских садах Тбилиси случилось массовое отравление детей. Подробности далее. Стены с экранами слежения за ходом голосования на выборах депутатов Государственной Думы и других совмещенных с ними, которые начались сегодня, заработали в информационном центре ЦИК России, передает корреспондент РИА Новости. На экранах в дни выборов будет отражаться явка избирателей во всех регионах России, а затем, по мере обработки протоколов, будут транслироваться предварительные результаты голосования. Запустил их лично председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. По их данным, явка на выборах Госдумы в России на данный момент составляет 4,84%. Ракета «Союз-2-1Б» с военным спутником успешно запущена с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета была взята на сопровождение наземными системами управления Космического центра имени Германа Титова. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о выходных и праздничных днях в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. В ноябре на День народного единства россияне будут отдыхать 4 дня подряд. Трехдневные праздники запланированы в феврале, марте, июне и два раза в мае. Общество германско-российской дружбы заявило РИА Новости, что поддерживает инициативу по организации бизнес-форума «Россия-ФРГ США». Ее предложил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Общество содействует развитию экономических взаимоотношений и изучению русского языка на территории Германии, а также проводит мероприятия, направленные на изучение истории, культуры и искусства России. Как отмечал Дмитриев, на участие в саммите уже поступало более 20 заявок от представителей немецкого бизнеса, и идут они шквалом. 55 детей попали в больницу в результате отравления в 20 детских садах в Тбилиси. Начато расследование, сообщает Следственная служба Министерства финансов Грузии. По предварительной информации, отравление может быть связано с бактериальной инфекцией, источником которой, предположительно, стали продукты питания, поступившие в детские сады. Какой именно продукт стал причиной отравления, установит экспертиза, уточняется в сообщении. Информация о концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» 10 и 11 октября исчезла с сайта его мирового тура. При попытке открыть страницу с российской датой, сайт выдает ошибку. Выступление в городе на Неве в начале августа анонсировало агентство Say Agency, но спустя несколько дней «Газпром-арена» заявила, что не подписывала договор об аренде и не сможет принять мероприятие, поскольку организаторы начали рекламировать шоу и продавать билеты без подписанных документов. Все агентства при этом уверяли, что отменять концерты не будут. Роспотребнадзор вынес агентству предостережение из-за отказа возвращать деньги за билеты, а в Воронеже к организатору подали иск из-за невозможности вернуть билет. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Как бы к нам приезжают эти, но, ну...
3: Да, продолжаем наш эфир на лучшем радио страны «Радио Спутник». 18 сентября у нас на календаре, 11.04 у нас на часах. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Наталья Шатихина, Тарас Сидорец. Вот это вот я прям дал сейчас.
2: А я просто, да, меня Тарас сменит, да, если можно, а то меня тут позвали внезапно, надо сгонять, не хочется никого обижать. Вот, Наталья Сергеевна, здравствуйте.
4: Обижать никого не
2: Тарас.
4: Надо. Доброго. Ну, тогда я возьму на себя роль того человека, который будет обижать.
3: Хорошо, вот. Давай, я согласен.
2: Я подумаю об этом по пути сейчас.
3: Все, пока. Прощаемся с Петром Алексеевичем, да. В итоге остаемся на троих, традиционно Тарас, Трофим и Наталья. Здравствуйте.
5: Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе
3: здравствуйте.
5: Утро всем.
3: Наташ, давай сразу, у нас незакрытый гештальт сегодня есть. Только вот если коротко, потому что вопрос уже сегодня был серьезно обсуждаем. Ты как главный уголовник всей Руси, скажи, пожалуйста.
4: Хорошо звучит.
3: Да, вот эта девушка на Бентли, которая свернула не в ту сторону, и об которую разбился мотоциклист. Вот если по закону, это что?
5: Нарушение правил дорожного движения, самый распространенный, неосторожный. Если это реально так, то у нас есть самый распространенный неосторожный состав, 264-я статья, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности, ну, в данном случае смерть, там начинается с тяжкого вреда здоровью и смерть. Если будет установлено, что смерть наступила в результате ее нарушения правил, тут не всегда так все однозначно, потому что для этого необходимо, чтобы он не нарушал свои, в свою очередь, никаких правил, да, и там это все-таки подлежит каждый раз установлению. Есть 264-я статья, по ней самый распространенный неосторожный состав в России чаще всего привлекаются именно за это, по этой
3: статье. И что будет?
5: Ну, там в зависимости, значит, что будет. Суд будет, который будет устанавливать обстоятельства и дальше будет назначать наказание. Что значит, что будет?
3: Журналист? Не, имеется в виду, что там это посадка или это штраф, или это как-то...
4: Не посадка.
5: Ну, значит, Российская Федерация устанавливает относительно определенные альтернативные санкции. Там масса всего. Что суд назначит, то и будет. Возможно, назначение реального лишения свободы существует. Если необходимость его назначения по отношению к молодой девушке, если там не было каких-то отягчающих там обстоятельств, имеется в виду, там, если она там не пьяная в дупель за рулем и так далее и тому подобное, у меня большой вопрос, в чем общественная опасность и необходимость лишения свободы таких лиц. Ее зависит от очень большого количества обстоятельств, которые там есть. Меня гораздо больше потрясла информация, не знаю, правда это или нет, прочитала в одном из телеграм-каналов, что и там видео лежит, но опять-таки мы никогда не можем доверять, насколько это достоверно, как эта девушка заклеивает номер на своем Бентли.
4: Там больше уточнялось, я хотел бы поправить, там, скорее всего, дочка этой девушки, этой женщины, потому что ей 55 лет, именно непосредственно участница ДТП, а это, скорее всего, была ее дочка, которая действительно заклеивала номера для того, чтобы
5: сэкономить. Ну вот там сначала по версии была девочка, сказали, девушка за рулем, показали видео девушки, а сейчас говорят, что за рулем владелица является как некий чиновник или сотрудник одного из министерств. И это ее дочь. Если я правильно понимаю, ну, все, что я последнее читала, ну, не очень вдавалось в подробности, что там за рулем была именно девушка. Ну, может быть, есть какие-то подробности. Машина принадлежит. И еще раз, я от этого хочу абстрагироваться. Суд-то все понятно. Там будет сейчас проведена экспертиза, установлен объем нарушения прав. Если правила были нарушены, то, соответственно, в зависимости от того, как они там произошло, просто не всегда бывает, что человек нарушил правила, а другой человек погиб. Ну, представь себе, что второй, я сейчас абстрактно рисую, человек ехал без шлема. Ну, скорость, например, была небольшая, смерть наступила не в результате, по сути, там, например, столкновения, такие у нас, у меня тоже были случаи, там, да, пересекались, когда машина ехала со скоростью 4 километра в час, толкнула, не видя пешехода, который переходил в неположенном месте, и пешеход упал, ну, маневрировала она, да, но он двигался там с нарушением, человек упал, ударился, ну, то есть там всегда есть нюанс, да, поэтому, ну, будут устанавливать. Меня потрясают, конечно, люди на таких машинах, которые заклеивают, я никак не могу себе представить вот эту мотивационную часть, что
3: может 600 рублей сэкономить, подожди, как ты
4: нет, я могу объяснить. Но вы же видели, нет, какая стоимость этого автомобиля? Там порядка 63 миллионов
5: это
4: рублей.
5: Не имеет значения.
4: Человек потратил все последнее, и он уже такой понимает, все, надо экономить. Он говорит, это была слишком дорогая покупка, я теперь буду экономить.
5: Да, это айфоны в кредит. Нет, ну вот это какая-то, мне кажется, если ты покупаешь такую машину, ты такой тогда джигит, и зубы у тебя золотые, да, должны быть, да, и как бы... И для меня вот эта загадка, ну, значит, ну как бы, что, ну то есть это надо выйти, это надо приклеить листочек. Это надо совершить действие, да, какое-то.
4: Трудовое действие, надо пролетарское, да.
5: Как это? Ну, то есть, хотя я реально вижу в Москве, в Питере, ну, практически никогда такого не вижу, но...
3: Да, вот, Наташ, ты часто бываешь на Патриках, как бываю там я? И каждая вторая машина стоит с бумажкой... С бумажкой.
4: Да, да, я вот хотел сказать.
5: Профиль, я просто хочу тебе обратить внимание, есть. Что я, наверное, бываю там чаще, чем ты. Просто по той простой причине, что у меня, значит, ребенок живет и учится в Москве. И я вот сейчас сяду и поеду. Я в течение 4 лет езжу в Москву, живу в Москве 2 дня. 3 ночи с недели, да, поэтому как бы я бываю там регулярно, я про это говорю, в Питере я не вижу, в Москве у меня для меня это загадка, я вижу периодически в хороших местах хорошие машины с заклеенными номерами, и вот это, да. А у меня просто происходит как бы искрит.
6: А меня все подмывает, вы

0: Нет, нет, этот еще разрешен. Подожди еще. Сейчас народные избранники нового состава уже, понимаешь, приложат и туда руку. Я, кстати сказать, уже сбегал и проголосовал.
1: Молодец. Вот. Не буду спрашивать тебе подробностей.
0: Нет, подробностей не надо, я уже
1: записала
0: в запрещенные соцсети, записала большое видео, почему я считаю, это надо сделать. Друзья мои, ну, очень в дугу к вашему разговору последнему, я всегда считаю, что вкатываться в экономические новости надо с новостей хороших, так сказать, красивых своим наполнением и формой. Значит, вчера, кто пропустил, Европейский Союз призвал Китай добровольно ограничить, сейчас я постараюсь не смеяться, поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, значит, самостерилизоваться. Чтобы избежать, сейчас вот у меня сейчас самый тяжелый момент, в кавычках «торговой войны», сообщает Financial Times. А то, понимаете, мы придем и вообще и сами убьемся, ну, чтобы избежать. А то вы сейчас увидите со ссылкой, значит, на источники. И, значит, европейцы пишут китайцам, что европейские автопроизводители, значит, вынуждены идти на массовые увольнения сотрудников из-за того, что дешевые китайские модели заполонили рынок. Ну, и китайская доля машин сегодня на рынке Европы составляет более трети. И они, значит, говорят: ребята, если вы не видите, не боитесь нашего страшного ответа, ну, то есть вот прям страшнейший ответ будет от нас, мы выйдем прямо и... Очень напоминает историю из 90-х годов, как в моей одной знакомой семье был мальчик 40 килограммов чистой сексуальности, значит, а семья была очень благополучная. И мальчик, значит, на нем самые тяжелые были прыщи, но он был прилично очень одет, и поэтому они очень за него опасались. Ну, времена были неспокойные, и они ему купили, тогда его привозили их откуда-то из Финки, газовый баллончик. Ну, для самозащиты. И случилось в какой-то момент страшное. Мальчик был взрослый, в смысле, ну, там, студент, условно говоря, там, да. Случилось страшное. К мальчику подошли какие-то хулиганы. Ну, там дальше история умалчивает, что, да, они купили с нервно-паралитическим газом, не со слезоточивым, а тогда были модно вот эти какие-то, ну, не знаю, что там было уже, значит, внутри. И мальчик достал, ну, естественно, мощно... из кармана выхватил газовый баллончик. С какой целью подошли хулиганы, осталось загадкой, значит, для истории, потому что он, естественно, сразу же выхватил газовый баллончик, в сторону подошедших его распылил, но не учел сильный встречный ветер, поэтому он достаточно быстро потерял сознание, очнулся.
1: И нервно парализовался, да?
0: Очнулся он быстро, но без кроссовок и кожаной куртки, естественно, в этот момент. Поэтому вот мне этот, конечно, диалог Европейского Союза и китайцев вот с этими угрозами сильно напоминает вот эту историю примерно. История умалчивает, что ответил Китай, мы не узнаем, а кролик был очень вежливый, поэтому что он ответил, мы не узнаем. Так иначе ты не узнаем. Во всей истории. Это первый
2: Если можно, добавил бы, Китай на самом деле маленький такой ответ все-таки подготавливает замечательным европейцам. Мне очень понравилось, в Италии появилась новая марка автомобиля, которая называется Итало. Но, как оказалось, это автомобиль Джак, и китайцы, абсолютно не стесняясь, сейчас покупают любое производство в Европейском Союзе, где происходит крупноузловая сборка, и вот эти вот как бы шикарные заградительные тарифы, которые европейцы ставят для китайских производителей, они просто обходятся очень легко. Китайцы начинают собирать на территории Европейского Союза, и все.
1: Мы можем вспомнить у нас замечательные автомобили «Москвич», «Волга» и прочие.
0: Ну, хотела сказать, да. Они очень к авторскому праву относятся, видите, Поднебесная, которая существует, как считается, минимально 5000 лет, она... философски смотрит на вопросы, такие мелочи, как авторское право, к возрасту которого, значит, там, дай бог, 100. Поэтому она спокойно говорит: хотите, как вы хотите, чтобы меня звали, да, как в известном этом самом, как ты хочешь, чтобы меня звали, да. Поэтому они, ради бога, да. Но там есть у этого нюанс, конечно, если это узловое отверточное производство, то оно как минимум создает рабочие места, да, что реально для Европы тяжелая очень ситуация, и не так их беспокоит, потому что это сокращение к сокращению рабочих мест в целом не идет, для Европы безработица реальной. пример. Значит, вторая история...
2: Ну, Наталья, я вот добавил бы здесь, да, будут европейцы некоторые работать, хотя мы

0: менеджмент будет китайский, но он будет работать до того момента, пока уже окончательно не умрут BMW, не умрет Audi, не умрет Volkswagen, да. не умрет Mercedes. А когда их не станет...
1: Volkswagen уже тогда... все. Уже все. Уже
0: да, тогда уже как бы условия поменяются, и улыбчивый дракон как-то менее дружелюбным будет по отношению к европейцам.
2: Несомненно. Ну, я же уже многократно говорила, существует очень понятная моя любимая, в одной моей любимой книжке. Мы живем в фазу смерти христианского антропоса, там про это говорится, про это Юнг, да, говорил, что антропос любой смерти. Ну, вот умер античный антропос, кто мог там на окраине Римской империи предположить, что, кто мог в Римской империи предположить, что родившийся на окраине одной из 200 ересей, которые у них там в год появлялись, где-то там, Господи, прости, в Галилее, куда не заезжал, вообще в хороший день там Понтий Пилат сослан практически был. Вот, в этот, значит, убогий угол, значит, что там что-то родится, и родится новый человек. Мы живем при смерти христианского антропоса, он очевидно, заканчивается на смерти, и на смену ему приходит, конечно, азиатский дракон. Это, несомненно, совершенно с другим менталитетом, это просто, ну, сорян, да, как бы. Второй разворот к вопросу об азиатских драконах, значит, вторая упоительный диалог, он менее... комичный, но происходит между Соединенными Штатами и Индией. Значит, как известно, на прошлой неделе были приняты адские санкции.
1: Опять?
2: Нет, адские санкции – это то, что, значит, покойный, безвременно покинувший наш террорист, экстремист, кто он там, сенатор Грэм вносил, они прошли Палату представителей Конгресса, то есть США, и дают возможность президенту вносить санкции против России и Ирана, и, значит, они дают возможность вводить заградительные огромные пошлины до 100% в отношении всех стран, которые покупают, в том числе, российскую нефть и газ. Ну, естественно, включая Индию и Китай. И тут ладно бы Китай, который главный противник США, сейчас экономически, очевидно, мы идем к биполярному миру, в котором, как минимум биполярному, в котором будет крупный игрок Китай, но, значит, Индия, которая, в принципе, считается достаточно плотным партнером англосаксонского пояса, да, в принципе, он через Индию идет, AUKUS, так называемый, она считается промежуточным звеном. Индия вежливо сказала, мне очень понравилась формулировка в ответ на вот это принятие санкций, значит, Индия выдала формулировку такую: Индия по-прежнему твердо привержена обеспечению энергетической безопасности своих 1,4 миллиарда жителей, говорится в заявлении, значит, индийского МИД. Очень вежливо. Они как бы очень вежливо говорят, у нас, извините, 1,4 миллиарда жителей, еще под нами 800 миллионов там Бангладеша и всех остальных вот этих как бы в подбрюшье у нас стран, которых фактически мы кормим, которые вообще периодически в голод попадают. Поэтому они говорят, что они много месяцев обсуждали с представителями на высоком уровне США, они предупредили Индии, вот посмотрите, как поменялась риторика, да, индийская сторона, говорит индийский МИД, предупреждала США о возможных последствиях как для двусторонних отношений, так и для международного энергетического рынка вот таких санкций, и осторожно как бы сказала США, где, ну, то есть разговор идет не в смысле того, что индусы прибежали или венгры понеслись, вторая новость у нас была, что венгры сразу поехали в США просить не налагать на них пошлины в связи с тем, что они покупают российский нефть и российский газ, да, в этой связи, кстати сказать, еще ничего, ну, то есть это же для этого дает возможность, да, Трампу это делать. Сегодня вышла заметка, кстати сказать, о том, что наоборот, сразу же была вкинута, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», что по их сведениям США готовят так или иначе экономические предложения по сотрудничеству с Россией до окончания еще военных действий на Украине, дабы стимулировать Россию к прекращению этих действий. Все-таки пытаются они, значит, через пряник, через какой-то там наладить. Вот, поэтому, значит, риторика, с другой стороны, посмотрите, как страны азиатские ведут разговор, я про Европу просто не говорю, да, это, конечно, вообще уже как-то, мне кажется, даже немножко неприлично, то есть они так вот приподнимают за шкварник и говорят, чем ты это сказал, да, как в анекдоте, а вот что касается всего остального, то, конечно, 1,4 миллиарда – это фактор. Это фактор. Это к вопросу, почему Китай? Я же говорю, что этот прекрасный пример, когда H&M там что-то вякнул про, значит, нарушение прав человека в Китае. И по Китаю прошел флешмоб, когда они перестали хлопок там поставлять, рвать начали одежду демонстративно на камеру. И H&M дал на заднего через 2 минуты, потому что это 1 миллиард с лишним потребителей.
3: А Дольче с Габбаной, помнишь, Наташа?
0: Да, Дольче с Габбаной красиво.
3: Которые мямлили там, ой, простите, извините, мы там это... Вот это.
2: Ну, это все-таки модный дом, они вообще в очень сложных, да, условиях находятся.
3: В сложных положениях живут оба, и Дольче, и
2: Габбана. Да, но H&M это массовая марка, совершенно с другой уверенностью, и что-то, значит, они как бы там сказали, им очень вежливо всем объяснили, и все. И, конечно, демографический фактор, он играет, и у индусов сейчас, вот они тоже вышли на Платона, известны. И, соответственно, вот это такая интересная история. Значит, дополняется эта история тем, что на прошлой неделе Юралс торговался дороже Брента. Торговался на 120, обойдя Брент по цене. Но мы понимаем, что Брент обычно плюс 20% к Юралсу, да? Из-за того, что у саудитов... Это была короткая история, сейчас они чинят вот этот свой пострадавший нефтепровод. Они, конечно, там волатают, но, тем не менее, в силу того, что произошел скачок, а тяжелая нефть – это нефть производственная, она подскочила в цене зверски, потому что мы понимаем, что в ситуации сокращения вообще на рынке. И мы видели данные по дефициту нефти, нефтезапасов в США, и уже по росту цен, который произошел, в Сирии уже были беспорядки, потому что там нищее население – нефть скаканула в цене, нефтепродукты, и все, как бы ку-ку гриня, что как бы началось впервые с правительства Асада, в Сирии были беспорядки, да, пока еще самая стабильная там ситуация в Венесуэле, вы видели, что, наверное, что Дональд Трамп даже как бы культурно сказал коллегам на Украине, что, ну, харе, да, по нефтеперерабатывающим заводам-то, как-то давайте, потому что Россия закрывает, естественно, рынок для экспорта свой во многом, да, дизеля. А при этом
0: вот, на Наталья, этой же... вопрос. Да. Трамп, конечно, обратился культурно и к Украине, в свое время культурно к Израилю обращался, культурно к хуситам обращался. В принципе, культурно все время, как ему казалось, вел переговоры с Ираном. А все-таки есть хоть одна сторона, которая вот его культурное общение, ну, вообще реагирует на его культурное общение и призывы?
2: Ну, там все равно какие-то подвижки есть. Мы же понимаем, что здесь два фактора. Трамп играет ведь на пиаре. Ну, значит, Трамп работает на электорате, который реднеки. Ну, что там, у реднеков траки, грузовики, жирущие, в диком объеме, дешевое, плохое топливо. Да? Американские машины ездят, мне кажется, уже на 72-м даже уже как бы часть. Да. Они могут ехать, мне кажется, уже дальше просто на солярке, на чистые, на соляре.
3: А солярки-то вот, нету. Опа.
0: Да, ну, по 6 долларов говорю, вроде, да, галлончик.
2: Поэтому для него дешевое, тяжелое топливо – это предмет пиара. И он, мы впервые сейчас видим процессы, когда выигрывают выборы популисты за счет реднеков. Ну, происходит, да, Маятникова, известный правый отскок. И он просто часть из этого произносит для своей избирательной кампании. Впереди у них выборы, да, еще республиканское и демократическое противостояние в законодательные органы. Только сейчас у них будет прямо. И с другой стороны идут какие-то кулуарные разговоры. И понятно, что как-то там и там со всем нашим уважением через завсклад, через Теворавит, как-то и с саудитами же чего-то обкашливается, и чего-то там и с Израилем обкашливается, да, и там Турция виляет во все стороны, которые только можно. Ну, есть работа, значит, какая-то она точно идет. Не все получается. Ну, смотрите, ну и подписаны ведь контракты уже с Венесуэлой у американцев. Уже есть прям контракты на разработку Венесуэлы, ну, в смысле, точнее, на обслуживание венесуэльских месторождений. Мы понимаем, что Венесуэла крупнейший игрок сейчас на рынке, и если им удастся это делать, вопрос в том, что мировой рынок без России не стоит. Ну, вот это все прекрасно понимают, что, то есть, нашу долю пока заместить невозможно. Можно ничем, особенно долю тяжелого топлива. И я-то просто что хотел сказать, что Саудовская Аравия на прошлой же неделе это все просто накладывается одно на другое. Эта геополитика дает определенные, конечно, по рынкам виды. Она предупредила европейских клиентов, уже были прям разосланы письма, ноты пришли, об отмене части поставок сырой нефти в конце сентября. То есть сырец на конец сентября, по крайней мере, будет сильно сокращен с Саудовской Аравией. Значит, поскольку восток-запад вот по трубопроводу не идет больше ничего, и поскольку атаки хуситов там в Красном море, и поскольку блокировка Ормузского пролива так или иначе все равно есть, какая бы она там ни была, они, Саудия Арамко, которая дает главную у них компанию, она, с одной стороны, журналистам не комментирует, но говорят, что именно Минэнерго и по линии взаимоотношений с партнерами уже есть уведомления. Не знаю, будут ли они применять форс-мажор, не очень уверена, что там форс-мажор. Но, тем не менее, о том, что будут... Ну, просто нефти нет физически, куда они ее поставят, да? А это серьезная достаточно история, хотя это легкая нефть, это не тяжелая, мы понимаем, с вами нефть, но это очень серьезно играет на дефициты, которые существуют. А существуют дефициты, дефициты тащат за собой дефициты всего, да? Ну, и в условиях российских реалий ничего хорошего мы сказать не можем. Так что вот так у нас выглядят наши новости. С машин начинаем, машинами практически
3: машинами заканчиваем. Наташа, спасибо тебе большое. На данный момент, кстати, 112,86, ну, считай, 113 стоит Urals, и 102 с копейкой стоит Brent. То есть тенденция-то, она сохраняется. Причем она такая бывает
2: ну, там там есть
3: раз, раз в десятилетие, скажем так.
2: Там есть, ну, еще, как бы, мы же там все-таки не совсем за эти цифры продаем, что там
3: да,
2: уходит.
3: Да, да, очевидно. Ну,
2: да, не совсем наша нефть, но тем не менее, конечно, у нас говоря, рынок да. за собой поехал наверх.
3: Да, мы уходим на новости, на рекламу, мы дальше с Тарасом продолжим вдвоем и будем отвечать на вопросы, а сейчас пока у нас есть несколько минут, чтобы ответить еще Наталью, оставьте нам, пожалуйста, верни.
4: Проект новых антироссийских санкций. Контекст. В Кремле одобрение парламентом США самых жестких ограничений в отношении Москвы назвали недружественным шагом. Теперь документ ляжет на подпись Дональду Трампу. Как пишут американские СМИ, он ее поставит. Санкции предусматривают введение максимальных пошлин для стран-покупателей российского сырья в 100%. Это Китай, Индия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, Франция, Япония и Бельгия. В список подсанкционных лиц вошли российские чиновники, банкиры и предприниматели. В Индии заявили, что примут все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов. В Пекине отвергают вмешательство третьих стран в отношения КНР с партнерами. Западные политики ястребиного толка уверены, новый пакет вынудит Россию сесть за стол переговоров и пойти на уступки. Но есть и те, кто считает очередные рестрикции риском для самих США. Болезненные экономические удары по Китаю, являющемуся основным покупателем российских энергоносителей, могут выйти боком при учете зависимости Америки от китайской продукции. Потому в законе и написано, что президент не обязан, а всего лишь может вводить драконовские пошлины. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.

0: студии Денис Захаров. Здравствуйте. Для наблюдения за выборами в Россию приехало 1126 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она добавила, что международные наблюдатели поедут в приграничные субъекты России. Кроме того, некоторые выразили желание посмотреть, как проходят выборы в новых регионах страны. При этом им обеспечивается полная и абсолютная безопасность, добавила Памфилова. Лидеры 5 стран ЕС призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету ЕС. Об этом говорится в совместной статье канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министров Нидерландов Роба Йеттена, Дании Мета Фредриксен, Австрии Кристиана Штокера и Финляндии Петри Орпо. Авторы статьи призвали ЕС сделать политический выбор в условиях ограниченных государственных финансов, отметив, что Европа не может финансировать новые приоритеты, просто добавляя их к старым. Отдельно лидеры выступили против увеличения численности сотрудников институтов ЕС. По их мнению, на фоне сокращения штатов в национальных правительствах и европейские институты должны работать с нынешней численностью персонала. Новый Центр морских гуманитарных исследований, открывшийся в Российском государственном гуманитарном университете, имеет государственное значение. Он должен создать точную научную базу для развития многополярного миропорядка в Мировом океане, заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Деятельность центра подразумевает использование всего накопленного сегодня научного арсенала от классических методов архивной работы до применения искусственного интеллекта, отметил он. 11 медведей, представлявших опасность для людей, ликвидированы в Бурятии за минувшие сутки, сообщили в Республиканской службе по надзору в сфере природопользования. По данным ведомства, за сутки в Бурприроднадзор поступило 28 сообщений о появлении медведей вблизи населенных пунктов. Госохотинспекторы совместно с бригадами охотников работали в пригородах Улан-Удэ и еще в 8 округах. Ведомстве напомнили жителям республики не выходить в лес без острой необходимости при нахождении вблизи лесных массивов соблюдать правила безопасности. Международная федерация хоккея на траве сняла ограничения на проведение мероприятий и соревнований под эгидой организации в России, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. В августе исполнительный совет ФИХ допустил российские команды к соревнованиям с флагом и гимном. Напомню, ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 18 сентября у нас на календаре, напомню, 11.33. Кто верит в суеверные приметы, может загадывать желание. 11.33. Расседарец Трофим Татаренков, «Изолента. Живьем». Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, «Радио Спутник». Продолжаем. Тарас, привет еще раз.
3: Привет.
2: Да, и вопрос у нас был от Григория Л. Будут ли лидеры ЕС действовать как Украина, начинать войну с нами, чтобы остаться у власти? Тарас рассказал, пока мы были в интернете, но я думаю, многие нас слышали, про предысторию этого вопроса, как наш просроченный зашел, ну не наш, а их просроченный, как он зашел на вот это вот вечное в кавычках правление. А теперь, собственно говоря, ответ на сам вопрос.
3: Да, ну и, следовательно, слишком много параллелей между Украиной и европейскими и еврочиновниками, потому что если мы так возьмем, я бы, наверное, в каком-то смысле даже еврочиновникам дал бы шанс занять первое место по глупости, и объясню почему. Вот всегда мы любим такую поговорку, да, умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, полный дурак вообще не обучаем.
2: Вообще не учим. Не обучаем.
3: Да, да. И вот европейцы, по большому счету, у них-то был пример той же самой Украины, которая во главу угла поставила интересы чужих государств. Ну, скажем так, Соединенных Штатов. И мы видели результат. И, исходя из этого, можно было предположить, что вот эти вот европейцы, урсулы различные, мерцы, другие мерцкие люди, там Макрон, что они сделают выводы, что не надо в полной мере идти на попятный у соросят, у Соединенных Штатов. Но, как мы видим, мы видим, значит, историю, связанную с Северным потоком. Причем, что забавно, а когда северные потоки взорвали, немецкое правительство как бы не особо чесалось. Но стоило какому-то детскому дрону подлететь к украинскому самолету, ну, который был на самом деле собран в Советском Союзе, но как бы принадлежит. И вот, и все, говорят, в Лейпциге такой кошмар произошел. Мы всеми силами будем защищать имущество Украины, и поэтому мы будем закрывать российское представительство в Берлине и тому подобное. И будем разрушать как бы наши дипломатические взаимоотношения окончательно. Так вот, исходя из вот этой всей ситуации, исходя из ситуации, связанной с мигрантами, когда интересы местного населения как-то заброшены куда-то в сторону, а вот мигранты, соответственно, живите как хотите, кушайте, питайтесь, мы вам еще выплачивать будем. Ну, говорит только о том, что это... что Европа занимается таким активным суицидом, просто самоубийством. И, в принципе, в нашей православной вере труп Европы мы должны похоронить за чертой кладбища. Потому что суицидников на...
2: За забором там.
3: Да, за забором, да, за забором. Вот, они там и будут жить. И знаешь, что самое смешное, это то, что по факту я не особо-то вижу перспективы именно вот Европейского Союза, европейского образования, не вижу... как бы обоснование, почему они должны выжить. Ну ведь по факту мы смотрим, Соединенным Штатам Европейский Союз не нужен, Китаю Европейский Союз не нужен, Великобритании Европейский Союз не нужен, да и нам в целом вот этот глупый, неадекватный Европейский Союз не нужен. Он нужен, возможно, только представителям брюссельской бюрократии, и все. И исходя из этого, можно сделать вывод, что да, Европейский Союз действительно приговорен. Вот у меня забавное видео, я отремонтировал свой компьютер, и старый компьютер, и вот вытащил оттуда видео 22-го года, где я как раз и говорил, что Украина по большей степени это инструмент взламывания Европейского Союза. Его взламывают, и действительно его скоро не будет. И когда, казалось бы, следовало бы тем же самым европейцам немножко остепениться, все-таки присмотреться, пересмотреть свою политику, попытаться выйти на контакт с Россией, они, наоборот, усугубляют историю. И когда Урсула фон дер Ляйен начинает рассказывать о том, что Канаду принимают ассоциативным членом Европейского Союза, то это вообще очень смешно. Реакция Трампа, конечно же, сразу же показательна. Во-первых, он сразу сказал, Канада – это вообще ужасный торговый партнер. Ну и в целом будут санкции против Европы. Хотя хотелось бы сказать, а чего это так распереживался Дональд Трамп и американцы в целом? Значит, когда Украину тянули в Европейский Союз, мы, значит, должны были молчать. Россия, все, не переживайте, что просто Украина хочет стать европейской страной. А как только Канада идет, то тут сразу начинается шухер. Вот, как-то некрасиво. Некрасиво получается. Да, и вот вся эта история, конечно, идет пока что к тому, что напряжение увеличивается. Пока что я не вижу человека, не вижу политического деятеля на Западе, который бы, знаешь, хоть как-то вот с этого уже такого раздутого бака с скажем так, с паром, хоть кто-то, это вот этот клапан нажал, чтобы напряжение просто стравить вот этот воздух. Нету пока что этого человека, нету этого политика, нету этого государства, которое бы действительно занималось такой определенной международной стабилизацией. Вот мы сейчас с Натальей поговорили по поводу нефти, по поводу того, что действительно мы сейчас подбираемся к определенному энергетическому кризису. Кто-то может сказать, что это будет на руку производителям электромобилей. Ну, это у меня вызывает такой определенный скепсис. Вот. А то, что мы по факту сейчас придем к очень веселой истории, где, знаешь, как говорят поговорки, там, где тонко, там и рвется. Так вот, те государства, которые не имеют энергетической независимости, вот им просто сейчас будет финиш. И опять мы вспоминаем Европейский Союз, который максимально зависимо было от нас, максимально зависимо было от представителей, от саудитов, от Катара, газ катарский, нефть саудитовская не может сейчас нормально пройти Ормузский пролив, ну и Бабель-Мандебский пролив. Ой, как это
2: ты,
3: интересно.
2: Ты, кстати, один из трех людей в России, которые с первого раза выговаривают это вот слово.
3: А, да? О, все, да. Отлично. Я не задумывался. Теперь, когда я буду задумываться, я, скорее всего, буду не выговаривать. Но это ладно, это отдельная история. Так что, в целом, это Китай еще особо не подключился, потому что, насколько я понимаю, у Китая были свои определенные запасы нефтепродуктов, но по версии некоторых экспертов эти запасы заканчиваются. И вот спрос будет феноменально большим, а вот предложений не особо много. Ну, давай представляем себе. Вот начинается дикий спрос. Россия решает вопросы, там, связанные с восстановлением своих МПЗ. И мы на данный момент пока что не особо экспортируем. Но вот закрыли эти вопросы, начали... Ну, появилась у нас сила экспортировать. Вот давайте подумаем, кому мы отдадим приоритет? Европейцам, которые плевали в колодец, мочились и испражнялись как только могли. Либо все-таки мы будем посматривать на тот же самый Китай, ту же самую Индию, людей, которые не то что слова там поддержки какие-то выказывали, но, по крайней мере, молчали. Вот знаешь, насколько все-таки сильно сейчас вот фраза «молчание золото». Вот это касается и представителей государств, и представителей уехавших, допустим, там, релокантов и всех остальных ребят. Вот молчание золото. Просто иногда лучше промолчать.
2: Помолчи, потому что... за умного сойдешь.
3: Это да, нравится. Да, да, да, да. Вот это молчание, оно, да, оно действительно там иногда может вызывать... Ну, то есть мы дорисовываем образ человека. Вот. А потом, когда открывается рот, то уже как бы образ дорисовывать не надо. Мы в феноменально интересное время живем. Я не хочу никого обидеть, но на самом деле я больше жду выборов в Соединенных Штатах. Вот эти вот выборы меня больше прельщают. И Трамп такой активный, такой говорливый, будет, мне кажется, немножко удручен теми результатами, которые мы увидим уже.
2: Ну, мне кажется, да. Ну, кстати, вот обрати внимание, вот вчера новость пришла, что Дональд Фредович плохо выучил уроки, которые ему преподавал Владимир Владимирович по истории основам начала специальной операции. Как мы помним, был специальный урок в Анкоридже, даже проведен на эту тему, там мастер-классы и так далее. И Дональд Фредович рассказал о том, что они решили основать, в общем-то, американскую военную базу в Польше. И тут настолько много слоев смыслов, у меня аж вчера мозг вскипел. Во-первых, у нас существует, ну у нас, у них существует база НАТО в Жешуве, небезызвестная нам всем, кстати, в Польше их несколько этих баз, но в Жешуве вот существует всем известная база НАТО. При этом США отдельно, сепаратно от НАТО хочет основать свою базу в Польше. Это первый смысловой слой. Второй, как объяснили Дональду Фредовичу в Анкоридже, специальная военная операция началась потому, что некая страна под названием Великобритания сначала пыталась организовать военно-морскую базу в Крыму. Крым стал нашим, а после этого, через некоторое время, американцы, биолаборатории, военные базы и прочее на территории Украины, ну и, собственно говоря, СВО. Второй слой событий, да, что Трамп подставляет Польшу под то, чтобы с СВО пошло дальше туда. Ну и если так задуматься, то Зеленский, третий слой, Зеленский сейчас начал открыто играть на стороне демократов, после некоторых событий, потому что он понимает, что ему может так получиться, что ему не 2 года ждать, а 2 месяца. И если демократы придут к власти во всех верхнем и в нижнем парламенте, то дальше, как ему кажется, деньги потекут рекой. И он начал играть на стороне демократов, выбрав сторону и послав Дональда Фредовича нашего куда подальше. И он, предположу, хочет построить военную базу, чтобы сдерживать Украину, которая повернется в сторону Европы, например. Вот это будет вообще смешно. Что думаешь?
3: Ну, Ну, я думаю, что американцы в плане как военная сила – это такая вот специфическая сила. Я думаю, что да, нам это, возможно, неприятно, но подозреваю, что эта новость более тревожно воспринята в Берлине и в Лондоне. Объясню, почему. Ну, во-первых, взаимоотношения Польши и Германии, они всегда были специфическими. Там, конечно, наводился определенный марафет вот, после вступления Польши в Европейский Союз. И как бы пытались убедить друг друга, и немцы, и поляки, что те разногласия, которые между ними существовали, они как бы уважены. Но давайте не забывать, все-таки поляки – это те люди, которые очень большой кусок Германии получили благодаря жестокому, кровавому тирану Сталину, да, и по факту у Польши да и выхода к Балтийскому морю-то особо не было. И это помнят в России, это помнят в Германии, но, видимо, немножечко забыли в самой Польше. Что касается Великобритании. Великобритания, которая выскочила из Европейского Союза в 2016 году, в принципе, является заинтересантом в том, чтобы Европейский Союз разрушился, я об этом говорил, но также была ставка на определенный пояс из восточноевропейских государств. И Великобритания свое влияние на Польшу старалась увеличить. И вот своим решением, своим поведением Трамп как опять перебивает карты Великобритании. И по факту, что мы получим в моем представлении, это то, что я достаточно давно об этом говорил, что мы вернемся к следующему принципу, который был вот после Второй мировой войны обустроен товарищем Сталиным. Когда появилась буферная зона между Западной Европой и Советским Союзом, зона стран Варшавского договора. Мы, по-видимому, не можем иметь общие границы с Западной Европой, потому что, знаешь, это как вот те, кто занимается, там, допустим, электрикой, вот нельзя между собой скручивать напрямую там медный и алюминиевый провод. Они начинают окисляться, и происходят нехорошие вещи. Вот мы разные. Между нами должна быть какая-то определенная прокладка, чтобы мы просто не поубивали друг друга. Вот. Европейцы, в моем представлении, это, опять же, сугубо мое восприятие, потеряли окончательно связь с реальностью. Они не способны сделать выводы ни с одного похода на Россию. Ни крестовые походы, ни наполеоновские войны, ни гитлеровская Германия просто ничему не обучила их. Видимо, не знаю, у них не хватает ума нормально перепечатать историю в учебнике истории, либо они просто не способны это изучать сами по себе, и они все время лезут на рожон. Они доиграются до того, что Россия не будет такой доброй, как это было ранее, да, российские солдаты, российской армии солдаты гуляли по Берлину и по Парижу, но мы всегда уходили оттуда. Вот. Но в какой-то момент можно психануть и не ограничиваться, во-первых, Калининградской областью, не ограничиваться там, бывшей губернией, Варшавской губернией в Российской империи, которая была, и зайти немножечко дальше. Вот. Тем более, что как-то так складывается. Я не знаю, я не специалист, конечно, в плане там, наук, связанных с биологией, с изучением крови и всего остального, но некоторые заявляют, что, допустим, там, Восточная Германия – это, в принципе, представители нашей гаплогруппы R1, да, славяне. Вот, может быть, как-то надо вот эту вот историю как-то поправить.
2: Ну, но, опять, кстати, же, слушай, я
3: сейчас милитаристически звучу, но суть в том, что вот эта вот доброта и всепрощение, которое мы проявляли все время к Западной Европе, оно, люди не способны это оценить.
2: Это да. Но ты знаешь, милитаристически звучу, это не так плохо, с одной стороны. С другой стороны, мы же историю вспоминаем. Мы же не придумываем какие-то вещи, что вот там Россия, как американцы любят. Вот мы выиграли Вторую мировую войну. Да и вы, извините...
3: Не верите, посмотрите в Голливуде фильмы все,
2: да. Да. Посмотрите свое кино, и все нормально будет. Там вот побегайте за Томом Хэнксом, и все у вас наладится, выдохните, спокойно сидите. Выиграли вы Вторую мировую войну. А тут вопрос-то в том, что мы действительно владели частью Польши, мы действительно владели всей Финляндией, мы действительно создали, кстати, когда с финнами, я же с финнами много в жизни общался, в силу своего географического положения и наличия финских виз многократно. И когда финны начинают говорить про свою самостийность и величие своей державы, ты напоминаешь им одно слово, единственное, город Порво, это их бывшая столица, где абсолютно все, включая там консерваторию, школы, гимназии, все, университеты, все сделано Александром II по его приказу и за его личные, отчасти даже не государственные, а личные деньги. У него там был интерес по женскому полу в этом городе.
3: Финляндия имела широчайшую автономию в составе Российской империи.
2: Вот, при этом, да, я хотел сказать, при этом Финляндия имела широчайшую автономию, но все, что там есть, включая композитора Сибелиуса, все сделано благодаря Русской империи, на деньги Русской империи и руками русских людей. Вот. И какого лешего они там пытаются чего-то нам качать, вот это для меня большая-большая загадка.
3: Мало того, что они получили, ну, в принципе, когда они были под... они были именно колонией шведской на тот момент империи, ну, их именно как... такой отдельной ни экономической, ни юридической единицы не существовало. Вот им подарили, давайте скажем так, они без боя взяли, получили свою независимость и государственное образование. В итоге мы несколько раз получили удар в спину. Полная их кооперация с гитлеровской Германией. Мы тоже это... по большому счету, простили. И вот до там, недавнего времени Финляндия имела...
2: концлагеря в Карелии, напомню, самые жестокие вообще, какие только могли быть, в принципе, извини.
3: Ну вот и я действительно, знаешь, наверное, пересмотрел бы вообще подход и взаимоотношения с нашими бывшими, да, странами и, возможно, будущими, которые захотят, я предполагаю, в ближайшие десятилетия присоединиться к нам, но пересмотрел бы вот этот вот подход, потому что чрезмерное заигрывание, ну, то есть мы относимся, то есть Россия относится к малым народам некоторым, как к своим детям. И вот дети совершают какие-то шалости, но прощаем им в связи с тем, что они еще молоды. И, следовательно, вот эти вот шалости, они прощаются. Но потом вот эти дети воспринимают, начинают думать, что они как раз являются центром Вселенной и очень неблагодарным центром Вселенной. Потому что, когда мы смотрим на все республики, которые вышли из состава Советского Союза, ну, наверное, кроме Белоруссии, я особо не могу вспомнить страну, которую я с теплом бы вспоминала, во-первых, советские времена, и, во-вторых, с благодарностью смотрела и высказывала в сторону России.
2: Прибалты, ну, Казахстан отчасти Казахстан. Ну, Казахстан,
3: есть
2: отчасти
3: нюансики.
2: Отчасти Киргизия, да. Где практически 100% населения говорит по-русски, и 100% школ преподают на русском языке. Вот это тоже не надо забывать. Да. Ну, так я просто...
3: Казахстан, я просто переживаю за Казахстан в том плане, что мне высылали определенные учебники истории, которые сейчас в Казахстане существуют. И, следовательно, я понимаю, что там работа ведется очень активно, а работа именно местных властей не дорабатывает, если такие учебники появляются. А я скажу так, чтобы зрители понимали, эти учебники практически ничем не отличаются от тех учебников, которыми кормили Украину, начиная с 2000-х годов. Вот, результат мы, в принципе, увидели. Поэтому, наверное, только вот в полной мере я могу сказать, что вот Беларусь – это единственное государство, которое осталось благодарным и которое единственное помимо России, можно называть развитым, здоровым, адекватным обществом.
2: Да. Мы прощаемся с нашими радиослушателями прямо сейчас. Великолепный Тарас Сидорец был со мной этот час, последний час сегодняшнего пятничного эфира. Мы завтра вернемся в 11 утра с Александром Цыпкиным.
1: Страна героев. Александр Черкасов. В поставленную командиру минометной батареи старшему лейтенанту Александру Черкасову командованием боевую задачу входила артиллерийская поддержка наших подразделений. Им приходилось временно обороняться от вылазок врага на одном из важных направлений. Разведку позиций противника бойцы вели с помощью дронов. Один из аппаратов засек хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ. Александр вел наблюдение за противником. Проанализировав его действия и перемещения, пришел к выводу: готовится внезапный удар на российские позиции. Координаты вражеского опорника были незамедлительно переданы минометным расчетам. Старший лейтенант продолжил мониторить поведение ВСУшников. Через какое-то время Александр понял, что они стягивают силы для системных атакующих действий. Дождавшись сосредоточения живой силы и техники, командир отдал приказ минометчикам открыть огонь на поражение и стал корректировать удары. Старший лейтенант показал высокий профессионализм, хладнокровие и выдержку, а его подчиненные действовали слаженно и эффективно. Благодаря этому опорный пункт противника был полностью уничтожен с находящимися там военными, оружием и техникой. Готовящиеся контрудары ВСУ были сорваны. Страна героев. Радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, столько же в Нижнем Новгороде и Воронеже. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые регионы России полностью интегрированы в избирательный процесс. Эрдоган и Трамп могут обсудить инициативу по украинскому вопросу. Венгрия хочет заменить российский газ румынским. Подробности далее. Новые регионы России полностью интегрированы в избирательную систему страны, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. На брифинге о начале работы избирательных участков по всей стране он отметил, что применяемые в новых районах избирательные технологии ничем не отличаются от других субъектов. Кроме этого, подчеркнул зампредседателя ЦИК, комплексы средств автоматизации есть в каждой территориальной избирательной комиссии на территории этих четырех субъектов. ВСУ за неделю потеряли свыше 2000 военных, 5 боевых бронированных машин и 65 автомобилей в результате ударов российской группировки войск «Восток», сообщила Минобороны нашей страны. Средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили 44 управляемые авиабомбы, 8 реактивных снарядов «Хаймарс», 2 ракеты «Нептун» и 5706 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в ведомстве. Инициативы по возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать одной из тем предстоящей встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Об этом сообщили РИА Новости источники в турецком правительстве. По их словам, Турция продолжает внимательно следить за развитием контактов по украинскому урегулированию и сохраняет готовность поддерживать дипломатические инициативы. Встретятся турецкие и американские лидеры на следующей неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Венгрия ведет активные переговоры с Румынией и поставщиками сжиженного природного газа, чтобы у них была возможность заменить российский газ к октябрю следующего года. Об этом заявил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. По его словам, важно также зарезервировать мощности СПГ, поэтому венгерские компании уже заключают конкретные перспективные контракты. Напомню, согласно плану Евросоюза, с 1 января следующего года будет введен полный запрет на поставки российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Россия не стремится к замене Арктического совета, несмотря на все фобии Запада, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Тем не менее, дипломат добавил, что Россия всегда рада делиться уникальным арктическим опытом и перенимать полезные наработки иностранных коллег. Страна всегда открыта к новым и перспективным проектам, добавил он. Казахстан, Колумбия, Малайзия, Мексика и Монголия впервые примут участие в Международном Тихоокеанском театральном фестивале. Об этом РИА Новости сообщила президент Международной конфедерации театральных союзов Карина Цатурова. Всего же свои постановки представят коллективы из 13 стран, включая Китай, Индию, Белоруссию, ЮАР и другие государства. Фестиваль во Владивостоке стартует в четвертый раз и будет идти до 11 октября. Инициатором проекта неизменно выступает народный артист России Евгений Миронов, а подготовкой программы занимается Международный театральный фестиваль имени Чехова. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Главное достоинство сегодняшнего дня – это, безусловно, то, что это пятница. Добрый день всем нашим дорогим радиослушателям и радиозрителям. Александр Кузьмак, Лесо Хавалова. Дневной ракурс на волнах «Радио Спутник».
3: Всем здравствуйте. Да, пятница – это действительно очень приятный день, особенно для тех, кто работает в графике 5-2. Но это не значит, что люди не любят свою работу, это значит, что есть возможность немножечко отдохнуть, поспать подольше, например.
2: Да, с этой точки зрения мне как раз радоваться особенно нечему, но тем не менее, все-таки пятница все равно остается пятницей, потому что люди уже, выходя на улицу даже утром, даже когда они идут на работу, а уж тем более, когда идут с работы, у них какое-то более счастливое выражение лица. Сегодня пятница, 18 сентября. День, с точки зрения моей любимой вот этой вот такой полурубрики в начале, касательно того, а что сегодня вообще произошло в этот день. Сегодня произошли только два знаменательных события. Сегодня родился человек, который придумал маятник Фуко. По странному совпадению обстоятельств его зовут Жан Фуко. И второе, что сегодня произошло. Ну, маятник Фуко, я думаю, что мало кто видел живьем, то, что называется, в большом таком исполнении. Ну, если только кто-то помнит, когда он висел в Исаакиевском соборе, но это старшее поколение наших, наших дорогих слушателей. А что касается второго события, которое произошло, оно забавное само по себе, потому что сегодня в 1830 году в Соединенных Штатах Америки был затеян забег между лошадью и паровозом. Аж на 9 миль, то есть это примерно сколько там, 15 километров. Лошадь и паровоз соревновались между собой. Как ты думаешь, кто победил? Ну, конечно, лошадь. И это, кстати, чистая правда, потому что в 1830 году на лошади проскакать 15 километров было быстрее, чем доехать на паровозе. С тех пор многое изменилось, лошади скачут все с той же скоростью, а паровозы, точнее уже всякие разные локомотивы, электрические, а то и прямо скоростные электрические, на всяких там подушках магнитных, они уже ездят с совсем другой скоростью. Вот такие события случились сегодня. Ну, а теперь, собственно говоря, главная наша тема, которую сегодня будем активно обсуждать, она любопытная сама по себе, потому что, знаешь, мне нравится в данном случае оценивать заголовок. Заголовок действительно звучит так, что вызывает легкую улыбку. Компания Nestlé оценивает ситуацию после передачи ее активов Российской Федерации во временное управление. Мне сразу вспоминается старый анекдот про Штирлица. По этому поводу. Штирлиц шел по площади вместе с женой. Жена, раздался выстрел, жена упала, Штирлиц насторожился. Вот примерно то же самое, примерно так же выглядит реакция Nestlé на передачу ее активов во временное управление российской компании. Почему? Понятно, об этом говорилось давно, но сам по себе этот факт мне нравится реакции Nestlé, которые сказали, они сказали, мы оцениваем ситуацию.
3: Ну, в принципе, а какая еще может быть реакция? Мне кажется, для того, чтобы не ударить в грязь лицом, они сказали хотя бы так, но здесь я попыталась подробнее разобраться в этой ситуации, и на самом-то деле это очень хорошо для обычных потребителей и для простых граждан России, потому что в ближайшее время ситуация никак не изменится. То есть наша российская компания теперь контролирует эти компании, и фабрики продолжат работу, привычные товары останутся на полках магазинов, и люди также исправно будут дальше получать продукты, которые им нужны. И также, что самое важное, у людей будет работа.
2: А прибыль при этом от этой работы будет оставаться в России.
3: В России,
2: что тоже,
3: да,
2: приятно.
3: Что тоже очень приятно.
2: Ну, мы многократно в разных контекстах говорили об иностранных компаниях, которые в 2022 году некоторые сбежали, все бросив. Некоторые сбежали и при этом оставили, не просто все бросив, а оставили еще людей без гарантийного обслуживания. Например, когда речь идет об автомобиле, мобильных компаниях, они уходили из России и ушли таким образом, что люди, у которых были машины, оказались просто, ну, вот у разбитого корыта. И ладно, если это люди богатые, у которых машины дорогие, а если это машины дешевые, да, иностранные, французские в частности, то люди оказались в ситуации, в которой они просто оказались без запчастей, например. А эта машина, она могла быть просто кормилицей в семье. И люди были вынуждены, ну, как-то вот в той ситуации втридорога, бэушные всякие запчасти покупать и так далее, и так далее. Это сразу стало большой проблемой. А виноваты в этом, безусловно, те, кто все бросили.
3: Конечно. Слушатели задаются вопросом, не ждет ли удорожание продукции. Григорий Эл спрашивает.
2: Почему?
3: Здесь, да, я почему-то об этом не подумала на самом-то деле. Очень маловероятно, как мне кажется. Может быть, возможно, мы ошибаемся. Также хочется сказать, что активы Nestlé в России переданы во временное управление компанией Лев Менеджмент. И здесь вот, ну, мне почему-то кажется, что просто переданы. Ну, в управлении. Да, безусловно. Не факт, что что-то поменяется, и цены должны
2: поменяться. Для того, чтобы менялись цены, должна меняться себестоимость продукции, например, или что-то, или какие-то там вопросы к подрядчикам, к контрагентам. Если эти вопросы возникают, они возникают вне зависимости от того, кто является управляющей компанией, собственно, Nestlé или кто-то другой. Другое дело, что в ситуации с Nestlé, как пишут наши бдительные коллеги, есть вопросы просто к качеству продукции. Но опять же, вопрос, когда речь идет про качество, то это в данном случае это вопрос не про цену, а про качество. То есть это вопрос просто к тому, каким образом это качество регулируется. А что касается цены, то это, опять же, то здесь как бы конечная цена.
3: Но она... вот по поводу наших коллег, которые задаются качеством питания, ты знаешь, я даже разговаривала с экспертом, у нас была такая тема, она была пару месяцев назад, и я как раз Nestlé привела в пример. Угу. Была очень громкая ситуация, все новости об этом трубили, я тогда тоже работала в новостях, мы делали сюжет.
2: Тоже трубила.
3: Трубила, естественно. Мы рассказывали очень подробно об этом. И да, действительно, была какая-то ситуация с питанием, с детским питанием. Но что важно, мне эксперты как раз объяснили, и вот на это тогда ни одно СМИ не обратило внимания, но это действительно важно. Nestlé — это единственная компания, которая сама заявила на тот момент о том, что у них, да, действительно были проблемы, они это не скрывали, и они очень быстро эти проблемы исправили.
2: Ну, хорошо, молодцы.
3: Да, то есть это если мы говорим конкретно об этой ситуации, конкретно о качестве детского питания. Не знаю, должно ли что-то поменяться в составах.

0: правильно? Ну, то есть, насколько я понимаю, компания, которая работает в России, она в первую очередь работает, исходя из возможностей российского рынка. Угу. Мы, конечно, об этом еще поговорим подробно, но в целом, если российский рынок поставлял, все производственные связи сохранились, то почему должно что-то поменяться? А вот реакция Nestlé на тему о том, что мы там будем принимать меры, ну, принимайте, не вопрос.
1: Для меня здесь самый главный плюс, я увидела, конечно, наверняка этих плюсов гораздо больше, мы еще сейчас разберемся подробнее, но главный плюс — это защита заводов от закрытия и то, что люди сохранят свою работу. Вот это прям огромный плюс.
0: Вот, а что касается того, что мы там у кого-то отобрали, как пишет тот же Григорий Эл, то здесь, ну, мы все прекрасно понимаем,
1: нет,
0: может, заголовки...
1: Он говорит о том, что представляю заголовки иноагентов, что Россия отобрала бизнес и увеличила цены на продукцию. Ну, такие заголовки действительно могут
0: мне
1: быть,
0: мне хочется, но... Григорию пожелать, просто зачем представлять себе всякое... Представьте себе что-нибудь хорошее, там, букет цветов, например, или что-нибудь еще. Ну, зачем вам заголовки иноагентов? Да и
1: кусок
0: нам тоже.
1: Кусок мяса, например.
0: Да, вот лицо хочет есть, да, делаем вывод отсюда, простой. В общем, вот, мы об этом обязательно еще поговорим, а сейчас переходим к другим темам. Стартовали выборы в России.
1: Да.
0: Вот, я проголосовал, кстати, уже.
1: Ты уже проголосовал?
0: Да, прям
1: молодец, пишите нам, наши дорогие радиослушатели, кто уже проголосовал. Вот Григорий Эл нам написал, он проголосовал. Может быть, кто-то еще расскажет нам о своих подвигах сегодняшних с утра перед работой. Рассказывайте обязательно и подписывайтесь.
0: А какие там подвиги? Зашел, открыл компьютер,
1: проголосовал. А есть подвиги, мы с тобой к этому еще перейдем. Чуть-чуть дальше расскажем о подвигах, как раз связанных
0: при
1: с голосованием. Да-да-да.
0: Ну, прекрасно, да, нет, это здорово. Если нет, но эти подвиги, они, очевидно, связаны с очным голосованием, когда человек так или иначе куда-то едет, что-то делает для того, чтобы проголосовать самостоятельно, лично. Мы, кстати, по-моему, с тобой обсуждали, по-моему, на прошлой неделе это было, мы обсуждали этот факт того, что раньше, во всяком случае, да и сейчас, я уверен, то же самое, хотя я не был, и, видимо, уже и не буду в этом году, вот, но, во всяком случае, на выборах в Госдуму, на каких-то предвыборных, на предвыборном участке, но раньше это всегда сопровождалось там вкусными пирожками.
1: Да, мы с тобой вот как раз всем обсуждали, ты рассказывала, а я тогда удивлялась, потому что я такое ни разу не застала. Никто не кормил меня пирожками, хотя я всегда только за, ты же знаешь.
0: Покормите лицо пирожками.
1: Или куском мяса, пожалуйста.
0: Да, и не надо никаких выборов при этом. А если непосредственно про выборы, то да, конечно, Элла Памфилова, глава избирательной комиссии ЦИК, она уже неоднократно об этом говорила и будет говорить и продолжает. Мне написали, я знаю, за кого Кузьмак. Кузьмак за Овечкина. Ну, Овечкина, кстати, день рождения был несколько дней назад. Да, я за Овечкина. Но он, слава богу, пока играет, ему пока не до выборов. У него все в порядке. Так вот...
1: Элла Памфилова говорит о том, что уже с утра ей... А мне, знаешь, понравилось, вот зачитаю цитату, формулировка. Мне уже с утра, точно скажу, я не применяла никакого ни административного, ни родственного ресурса, ни давления, но мне пишут мои друзья и пишут, что мы проголосовали. И было очень приятно, как серьезно к этому люди относятся, говорит Элла Памфилова, председатель ЦИК России.
0: Ну, очень здорово. Ну, я просто, я всегда считаю, что это здорово просто потому, что когда люди одновременно сидят и испускают разнообразного рода, так сказать, вербальные, как это выразиться поаккуратнее, запахи вербальные по поводу того, что в стране ничего не меняется, ничего не происходит. Когда им говорят, иди голосуй, они говорят, да ну, что я буду голосовать, да, вот это вот, никакого смысла это не имеет. Ну, конечно, проще сидеть на диване и испускать вот это все из себя. Вот, то есть, по крайней мере, у тебя нет даже, ну, на мой взгляд, юридическое право есть, морального права нет об этом говорить, о том, что что-то ничего не меняется, потому что ты для этого не сделал вообще ничего. Даже не пошел и не проголосовал. Я вот сегодня, кстати, перед тем, как голосовать, прям изучил каждого кандидата. Мне было интересно, кто он, что он, чем он занимался, где он работает и так далее.
1: Я сегодня этим не занималась, но я как раз...
0: Я встал рано просто.
1: Ну, я последние несколько дней изучала. Некоторые кандидаты, конечно, удивили меня, но, видишь, люди меняют сферу деятельности. И, в принципе, как раз вчера мы об этом говорили, что после... Приводили статистику, что после 30 до 39 лет люди в 55% меняют сферу деятельности. Ты представляешь?
0: Да, со мной ровно так и было.
1: С тобой так
0: да,
1: было?
0: Да, да. Я закончил же экономический факультет МГУ, потом работал по специальности, а потом ушел в журналистику. Все бросил, вообще резко поменял сферу деятельности. Это много-много лет назад было, но это так вот со мной было.
1: Ну, может быть, у меня еще все впереди.
0: Посмотрим.

0: Время еще есть для того,
1: слушатели
0: чтобы
1: Сона.
0: Вступить в ряды.
1: Она скоро поменяет профессию, да.
0: Да.
1: Да. А, что еще из...
0: Нет, подожди. Ну, пока что не планирую, кстати, менять профессию.
1: Ну, хорошо.
0: Конечно.
1: Она пока с нами. Что касается провокаций, вбросов, они были, есть и будут, разумеется. Меня вообще отдельным пунктом всегда интересует вот этот вопрос об иностранных наблюдателях на российских выборах. Просто потому, что, с одной стороны, они есть, с другой стороны, говорят, что многие отказались приезжать. Мне это все напоминает... Знаешь, есть такая категория людей, она, кстати, в нашей стране тоже есть, мне они рассказывали, мои родственники, что вот ты с человеком разговариваешь, и он, например, говорит, я смотрю там такого-то на Ютьюбе, какого-нибудь иноагента, и ты ему говоришь, ну, может быть, ты попробуешь как-то оценить эту ситуацию по-другому, с другой стороны, говорит, нет-нет-нет, я не буду, нет, мне не надо, у меня вот все есть, у меня точка зрения сформирована, я другую даже слышать не хочу.
0: Ты знаешь, как раз сегодня с утра мне удалось немножечко встретила своего друга, и мы разговаривали о некоторых спорах, вот о том, что люди в диалоге, они начинают там спорить или очень сильно активно доказывать свою точку зрения. Мы как раз про интервью и говорили про то, можно ли перебивать людей, как это все выглядит, как выглядят споры где-нибудь на телевидении или на том же самом радио. И я вот как раз сказала, что я это делать очень сильно не люблю, как минимум хотя бы потому, что у меня может быть моя сформированная точка зрения, но я не буду спорить с тобой о твоей точке зрения, потому что она тоже имеет место быть.
1: Ну, это тогда, как твои слова восходят к Вольтеру. Я готов отдать жизнь за ваше право, да, иметь вот все. Но тут проблема только в том, что человека не интересуется второй точкой зрения. Вот применительно к выборам, к нашей сегодняшней теме и к этим самым иностранным наблюдателям, многие не едут потому, что вот ощущение, как будто они боятся увидеть вот этот, грубо говоря, земной шар, вот этот шар, как, не знаю, куб, все что угодно, с другой стороны. То есть увидеть и понять, что их, ну, мягко говоря, вводили в заблуждение. Еще темы, да, у нас еще есть.
0: Ну, давай как раз сразу да, добавим, что Элла Памфилова и говорит о том, что сейчас рассылают, мне кажется, это очень важно уточнить, потому что многим могут прийти письма, и причем мы вчера тоже разговаривали с экспертом уже вечером, который говорил о том, что могут очень сильно взламывать почтовые адреса, и люди должны быть бдительны. И ситуация следующая. Со вчерашнего дня с утра фейковые письма от имени Эллы Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию проходят. И сказала об этом в ходе брифинга о начале работы избирательных участков по всей стране сама Элла Памфилова. И она как раз говорит о том, что в некоторых фейковых письмах даже пытались подделать ее подпись. И что здесь неприятное во всей этой истории, она говорит о том, что поступают угрозы и членам семьи, и членам избиркомов, и их семьям, и даже детям поступают угрозы. И Элла Памфилова пообещала неизбежное наказание тем, кто эти угрозы рассылает. Вот ты знаешь, здесь абсолютно согласна с неизбежным наказанием, пускай так и будет, потому что рассылать угрозы детям, ну это вообще уже...
1: Да. Не, я согласен, и вообще я считаю, что главное в выражении «неизбежность наказания» именно слово «неизбежность». То есть, чтобы человек понимал, что ему за это так или иначе что-то, но прилетит или приедет.
0: А вот как раз про геройство. Ты меня спрашивал, в чем героизм. Вот я расскажу и тебе, и нашим слушателям. Житель села Нишкан на Чукотке бросил рыбалку и пришел на выборы, чтобы его населенный пункт показал 100% явку. Там ситуация следующая. Он, значит, отправился с утра на рыбалку, а все озадачились, говорят, что остался один голос всего лишь для того, чтобы их участок показал 100% явку. И вот он все бросил.
1: Сколько там человек всего на этом участке, мне интересно.
0: Да, я тоже озадачилась этим вопросом, но не нашла, к сожалению, в любом случае. Если его голос был решающим.
1: То, ну, в целом, да.
0: Его голос был решающим, он все бросил, пришел, и теперь его называют героем. Ну,
1: у него там клевало что-то в это время. Он бросил рыбалку. Чтобы мужчина на Чукотке бросил рыбалку ради выборов, это действительно героический поступок. Я согласен.
0: Слушай, ну немало людей наверняка, потому что в целом вообще на Чукотке открылось 54 избирательных участка.
1: Ну, что ж, здорово. Я, ты знаешь, из всех, вот у нас не очень много времени, из всех тем, которые у нас еще есть на поговорить, на обсудить, мне очень нравится тема, связанная с урожаем винограда. Почему? Потому что вот когда такие темы появляются, а тема, ну, собственно, следующая. Роскачество сообщило, что урожай винограда 2026 года в российских винодельческих регионах может стать одним из лучших за десятилетие. Я каюсь. Я вчера пил российское, вино. Я пил вчера. Вот у меня был выходной. Ну, не пил, ну, в общем.
0: Выпивал.
1: Да, ко мне приехал друг, и мы с ним вместе пили российское вино. Во-первых, оно прекрасно было. Это само по себе. А во-вторых, когда я такие новости читаю, я прямо представляю людей, которые скажут, да нет. Да не может быть такого. Ну не может быть в России качество там хороший виноград. Нет, не бывает. Они будут биться прямо вот головой. Просто пена пойдет изо рта, они будут биться головой об какой-нибудь столб российский и кричать, нет, невозможно, не бывает в России хорошего вина. Врут все.
0: Слушай, вот. Не знаю, но это, наверное, какие-то, может быть, зажиточные очень люди, потому что да, даже зажиточные. Просто я тебе рассказывала, делилась, тебе показывала места, в которые я периодически хожу. Это очень такие, как мне кажется, элегантные, красивые места. Но все доступно очень. И суть в том, что там как раз есть люди там работают в сомелье, которые разбираются в винах. Такие очень маленькие заведения, но очень красивые, да. И там огромное количество российских вин продается, и они прям, во-первых, это доступно, и это очень вкусно, и очень много из чего есть выбор.
1: Ты понимаешь,
0: то есть люди
1: Лисой,
0: любят,
1: я тут
0: заказывают.
1: Не столько о том, что мы начали делать хорошее вино, сколько о том, что наш человек, он очень в этом смысле российский потребитель, он немножечко инертен всегда. Как в случае с Nestlé, так и в случае с вином. Нужно, чтобы прошло время, и он привык опять к тому, что российское вино – это хорошее вино. При том, что и сами Милье, как ты правильно говоришь, и очень многие вообще люди, которые пьют вина просто потому, что их любят, они говорят о том, что качество российского вина растет, ну, что называется, очень серьезными такими большими темпами, и что Россия действительно еще немного, и она выйдет вот на такой вот, скажем, назовем это словом плато умным, только вот для, среди тех держав, которые умеют выращивать виноград для виноделия.
0: Ну, я с тобой тут не спорю ни в коем случае, просто, наверное, нам попадаются разные люди, и я как раз встречаю тех, кто, в принципе, любит и наше российское тоже вино,
1: так и
0: они, да, покупают очень сильно, и они относятся к этому хорошо. Хочется сказать, выделить комментарий Андрея, спасибо вам большое, очень приятно. Вообще, мы видим все комментарии, не всегда можем их зачитать, но спасибо большое, мы все видим, читаем. Очень приятно, еще раз повторюсь. И у нас есть еще время, я тогда тоже выберу тему, она мне очень сильно понравилась. И уверена, многие с этим сталкивались, овербукинг. И сейчас в России как раз готовится закон об овербукинге, который предусматривает компенсацию от авиакомпании при невозможности перевозки из-за большого количества проданных билетов. И случается такое, что пассажиру отказывают в вылете. Я, слава богу, я очень много лет летала, с этим ни разу не сталкивалась. Но я, кстати, сталкивалась с тем, что меня могли пересадить. Я покупала всегда себе место комфортное, но меня могли пересадить в бизнес-класс, например. Вот это было потрясающе.
1: Ну, судя по тому, что пишет Андрей, это происходит всякий раз, когда ты просто начинаешь об этом просить в самолете, да?
0: Я об этом не прошу, все происходит само собой, да. Но справедливости ради, я летала много лет каждую неделю, поэтому у меня уже было, как это называется, статус специальный. То есть я была статусным клиентом.
1: Именным причем.
0: Да, здесь сейчас суть в том, что планируется закон, благодаря которому человеку сразу осуществят выплату.
1: Если продано билетов, проще говоря, больше, чем мест, то есть вот это и есть овербукинг, и ситуация возникает, когда люди приехали на рейс, а рейс полный, и уже, так сказать, а билеты у них именно на этот рейс, то компании должны нести за это ответственность. Это, на мой взгляд, чистая правда. Понятно, зачем они это делают, для того, чтобы обеспечить полный самолет, но, тем не менее, делать так нельзя, потому что люди страдают. Не страдайте, сразу после новостей немного ракурс продолжим. И вы, Лисо Хабалова, обязательно услышите. Будет это через
0: буквально
1: несколько минут. И
0: Александра Кузьмака вы тоже услышите. Не страдайте, радио «Спутник» поднимет вам настроение.

Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной вместе с педиатром Антоном Равдиным в программе «Большим о маленьких» по субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму составила более 5%, следует из данных ЦИК России. Его глава Элла Памфилова сообщила, что в 12 регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, досрочно проголосовали более 4 миллионов человек. Избирательные участки в Сочи временно приостановили работу из-за атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Членов комиссии, наблюдателей и избирателей переместили в укрытие. Жителей и гостей города призвали оставаться там до официального отбоя. После отмены сигнала опасности участки возобновили работу. В Кабардино-Балкарии задержан россиянин, уроженец Украины, который по заданию СБУ должен был подорвать газопровод в Майском районе республики, сообщила ФСБ. Злоумышленник был арестован при попытке изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, предназначенного для совершения диверсии. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Банк России введет новые банковские нормативы. Они нужны для ограничения рисков вложений в криптовалюты. Соответствующий проект положения опубликован регулятором. Поясняется, что нормативы предполагают учет не только прямых вложений в такие активы, но и инвестиции в финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют. Новые требования вступят в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования положения. Развитие цифровых платформ и систем электронной торговли обсудили руководители антимонопольных служб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, сообщает таджикское агентство «Хабар». Отмечается, что руководители ведомств также обсудили вопросы конкурентной политики, антимонопольного регулирования и сотрудничества между профильными структурами ШОС. Кроме того, участники рассмотрели ход выполнения решений предыдущего заседания, которое состоялось в Москве. Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для всех желающих помолиться в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе в течение 2 дней, сообщили в Крымской митрополии. В субботу по окончании божественной литургии будет совершен молебен, после которого состоятся торжественные проводы святых мощей, отметили в пресс-службе. Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. Его призовой фонд превышает 1 миллион долларов. Самсонова, будучи 8-м номером посева, обыграла первую серийную Костюк со счетом 4-6, 6-2, 7-5. В полуфинале россиянка сыграет против победительницы матча между американками Пейтон Стернс и Слоун Стивенс. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 12:33, как мы и обещали, дневной ракурс вернулся в прямой эфир радио «Спутник». Услышав, вы услышали все самые интересные новости к данной минуте. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак, снова здравствуйте.
8: Снова здравствуйте. И сейчас будем обсуждать, наверное, тему, которую сегодня обсуждает вся Россия.
2: Ну да, и сегодня, и завтра, и послезавтра. Конечно. Должны будут обсуждать тему выборов, безусловно, которые уже стартовали в России. И у нас на прямой связи президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Здравствуйте, Евгений.
9: Здравствуйте.
2: Сразу несколько высказываний Эллы Панфиловой сделала она, ну, естественно, как и всегда, поскольку она главное в этом смысле действующее лицо, без всяких сомнений. Я хотел бы начать с темы зарубежных наблюдателей на выборах. Вообще, скажем так, вот эти самые зарубежные наблюдатели, насколько они важны, на ваш взгляд, для России в данный момент, с учетом того, как эти самые зарубежные страны, в особенности страны, которых мы раньше называли партнерами, к нам относятся?
9: Давайте я зайду с другого бока. А вот этим странам, им нужны зарубежные наблюдатели? Я помню, как пару электоральных циклов назад губернатор Техаса Грег Эббот сказал, что там у нас? Наблюдатели заграничные, если они ближе, чем на 100 футов приблизятся к избирательному участку, я дам команду их арестовать. Какие наблюдатели? Мы вообще маяк демократии. Кто нам будет указывать, как нам правильно проводить выборы? И, собственно, мы видим, что чем более страна уверена в том, что у них и так все в порядке, тем меньше они, в общем-то, надеются на вот это вот наблюдение. Ну и, кстати говоря, с наблюдением в самих Соединенных Штатах Америки со стороны граждан, ну, мы видели, например, когда были выборы президента в 2020 году, которые Трамп проиграл, когда там в Филадельфии, штат Пенсильвания, вели подсчет голосов, и избирателей не подпускали ближе, чем на очень большое расстояние. Ну, то есть там такого нет, как у нас в России. Вот избирательная комиссия, вот наблюдатели, вот они каждый бюллетень вот так вот показывают. Говорят, вот видите, проголосовали за такого, кладут в соответствующую стопку. В США невозможно. Ну, понятно, что от штата к штату зависит, но конкретно вот это... Две у них есть точки, где считается, что самые большие фальсификации на выборах – это Пенсильвания и это Чикаго.
2: Евгений Николаевич, но ведь я... Да, я безусловно, это так просто. Но вот вы сами сказали, мы видели, как у них это происходило. То есть, поэтому, возвращаясь к началу, там, система американских выборов, устаревшая там морально и физически, бог бы с ней. Может быть, им стоит посмотреть на то, как устроены выборы в России, с этой точки зрения, эти самые наблюдатели нужны не для того, чтобы мы оценивали по их словам, а для того, чтобы они сами оценили то, что у нас происходит.
9: Ну, американцам вы это не объясните, они считают, что у них все самое лучшее.
2: Да бог бы с ними.
9: Да, вот, поэтому, ну, к вопросу там показать, не показать. А что касается недружественных стран, ну, они в целом отказывают в легитимности современной власти. Ну, поэтому я не вижу смысла вообще заморачиваться, чтобы приезжали там какие-то европейцы и так далее.
2: А, окей.
9: Просто не вижу смысла.
2: Ясно.
9: Давайте с Украины пригласим наблюдателей.
2: Ну, Донецкую область. Ну, в принципе, в Донецкую область, кстати, да, тут, может быть, да, и стоило бы, вот, им они бы позавидовали. В этом смысле, тем более, что многие отказываются. То есть это тот случай, когда хотите приезжать, хотите не приезжать, ваше дело.
9: Ну, не совсем так, потому что если они хотят приехать, то надо понимать, что это... будет дружественный визит, что люди, которые приедут, они будут в адеквате, они будут ну, действительно добросовестно подходить своим обязанностям, а не пытаться что-то накрутить, потому что я помню прекрасно роль иностранных наблюдателей на выборах, к примеру, президента Украины в 2004 году и на выборах в 2014 году, и она была абсолютно деструктивной.
8: Здесь еще, знаете, слушатели задаются вопросом, причем несколько вопросов уже таких было сегодня. Почему все-таки так сильно пытаются помешать нашим выборам? Вот некоторые предполагают, что, возможно, завидуют. Может быть, на ваш взгляд, есть еще какие-то мысли? Ну, то есть какие-то не мысли, а что?
2: Мотивы.
8: Мотивы. Слово вылетело из головы. Спасибо, Саша.
9: Ну, насчет сильно пытаются помешать, я думаю, это очень большое преувеличение. Ну, то есть какие-то попытки вмешательства есть. Нельзя сказать, что они носят действительно там какой-то системный массовый характер. Но есть, конечно, трагедии. Ну, то есть вот председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области женщину убили целенаправленным ударом дрона по ее дому. Это, конечно же, большая человеческая трагедия. И тут, знаете, как взвесить на весах это вообще... Много-мало, одна человеческая жизнь. Ну, это много. И надо заметить, что как раз для того, чтобы минимизировать риски для жизни людей, у нас в ряде регионов-то уже идет голосование, то есть оно началось не сегодня, оно началось еще на прошлой неделе. Это как раз вот 4 новых региона, это Крым и Севастополь, Брянск, еще, по-моему, там какие-то регионы, а Белгородская область. Ну, в общем, приграничные регионы, где есть риск ударов по скоплениям людей, там пытаются максимально растянуть процесс голосования во времени, чтобы минимизировать риски от потенциальных ударов.
8: Ну и что самое тоже вот неприятное, мы как раз сегодня говорили с Сашей в 12 часов дня это обсуждали, что угрожают даже не только членам избиркомов, но их семьям и их детям. И вот если учитывать события, о которых вы сейчас говорите, там, что женщина пострадала от удара, в СУ вчера мы тоже об этом рассказывали.
2: Не пострадала, она погибла,
8: да. Это просто чудовищно, что поступают еще и угрозы детям. И, наверное, отчасти, вот здесь я вижу комментарии, с ним согласна немножечко, может быть, это делается еще для того, чтобы напугать членов избиркома в том числе. Как вы думаете?
9: Ну, да, конечно. Для того, чтобы напугать. Ну, вот я общался на днях с Эллой Александровной Памфиловой, поздравлял с днем рождения. Вот, и, ну, среди прочего, конечно же, выразил пожелание всей системе наших избирательных комиссий держаться. Вот, и чтобы был минимум каких-то таких неприятных и трагических событий, потому что действительно люди, которые, скажем, в новых регионах работают в избирательных комиссиях, это реально герои. Вот у меня мой близкий товарищ Сергей Толмачев работал первым заместителем губернатора Запорожской области. Ну, вот он рассказывал, как они там выборы проводили, там какая, ну, медийно мы видим, наверное, только часть этого. И он тогда договорился с силовыми структурами, чтобы всем председателям избирательных комиссий выдали хотя бы по пистолету для самообороны. И он говорит, это говорит, поразительная вещь. Вот эти женщины преимущественно кладут этот пистолет Макарова в свою дамскую сумочку, ну, чтобы как-то быть дополнительно защищенными. Поэтому я вот, кроме шуток, конечно, говорю, что люди, которые особенно в новых приграничных регионах сейчас занимаются организацией процесса голосования, это просто герои.
2: Давайте к следующей теме перейдем. Тема с передачей активов во временное управление сразу трех крупных таких, я бы сказал, брендов. Я имею в виду компанию Nestlé, я имею в виду Ашан и Леруа Мерлен. Три хорошо нам известных бренда, которые много лет работали в России. И вот их активы переданы во временное управление, в том числе и ценные бумаги, акции переданы во временное управление. У меня вот какой вопрос. Нет ли ощущения, что это мы еще с ними, ну, как бы так, как это говорят в таких случаях, мы их балуем или балуем, как правильно по-русски. То есть мы с ними очень мягко обходимся за то, что они сделали в 22-м году и после, уж сбежав из России и поставив очень многих в очень тяжелое положение в связи с этим. В другой ситуации, может быть, стоило как с нашими активами просто отобрать это все, почему как ответная мера, а мы по-прежнему с ними еще вот, так сказать, играем в эти юридические игры. Как вы считаете?
9: Ну, давайте так. У меня в этом вопросе есть личная заинтересованность. Я лично ограбленный европейскими правительствами гражданин Российской Федерации, потому что у меня там был какой-то небольшой пакет акций западных компаний, которые я покупал через российских брокеров. Ну и, соответственно, это все попало в число замороженных в евроклире активов россиян, потому что там все обычно рассказывают про вот эти вот 300 миллиардов долларов замороженных государственных активов, а пострадало же еще большое количество...
2: Ну, наконец-то там, я вижу хоть одного живого человека, кто пострадал. Спасибо вам большое.
9: Да, да, да. Ну, не, ну, нас много на самом деле, вот таких вот мелких инвесторов. Ну, нет, но не могу сказать, что это драматически изменило мою жизнь, но неприятно, все равно неприятно то, что там ты как-то там диверсифицировал финансовые риски, у тебя раз, кстати, заморозили. Вот. Поэтому я думаю, что точно так же там заморозка контроля западных компаний над их активами на территории России, это, в принципе, логичное действие. Я не понимаю, почему оно произошло только сейчас, но там был достаточно большой, активный лоббизм со стороны иностранных компаний. Ну, кстати говоря, и ко мне некоторые компании из тех, кого ныне заморозили, обращались за консультациями. Другое дело, что мы с коллегами, взвесив риски, не стали помогать. Ну, потому что там начнешь помогать иностранные компании, возьмешь деньги, станешь иностранным агентом. Ну, как бы, ну его нафиг. Вот,
2: вот. Пусть сами свои проблемы решают.
9: Да, да, да. Но, видимо, они нашли каких-то там грамотных консультантов, так или иначе, потому что очень долго это тянулось. Ну, то есть, что там, 2026 год уже, пятый год пошел конфликта, и вот только, а у нас заморозили наши активы практически сразу, и вот оказывается, что только-только у них там тоже отобрали контроль. Вот. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно правильное решение, хотя и запоздало, российских властей, это раз. А второе, ну, я думаю, что должен быть стимул для торга, то есть те компании, у которых заморожены активы на территории Российской Федерации, я считаю, они должны заниматься лоббизмом, но лоббизмом не у нас, а лоббизмом в своих странах. Своим правительством доказывать, что надо размораживать российские активы. В конце концов, не знаю, пусть Марин Ле Пен профинансирует на выборах президента. И она, победив, разморозит российские активы, соответственно, даст возможность разморозить активы западных компаний у нас в стране.
8: А я еще, знаете, обратила внимание на то, что Lehman Pro говорит о том, что у них пока что нет сведений об этой ситуации, и они пока что ничего не знают. Вот интересно, почему так
2: складывается. Или говорят, что не знают.
8: Да. Ну, может быть, просто говорят. Но пока что, да, они выступили с таким заявлением. И здесь еще хочется у вас спросить о том, что мы как раз в 12 часов дня с Сашей сегодня обсуждали, и слушатели очень активно подключились к этому нашему обсуждению. Я нашла плюсы в том, что, ну, это очевидные плюсы, в том, что, естественно, компании не закрываются, рабочие места сохраняются, продукция на полках тоже сохраняется, и это потрясающе. Но некоторые слушатели предполагают, что, возможно, испортится продукция в связи со всеми
2: или
8: этими
2: событиями. Вырастут.
8: Да, или цены, например, вырастут. Вот как вы думаете, может ли это повлиять?
9: Ну, наверное, может. Государство не самый эффективный управляющий. Это правда, с одной стороны. А с другой, ну, как говорится, это риски, которые есть. Ну, в конце концов, действительно, когда иностранные компании просто бежали, уходили из страны и, соответственно, не думали о том, что там будет с качеством, что там будет с их потребителями. Но я
2: Причем
9: не думаю,
2: многие
9: что...
2: же уходили еще и под давлением, а не потому, что хотели уйти.
9: Да, да, да, да. Вот, поэтому, ну что могу сказать? Да, может возникнуть проблема. Говорит, да нет, 100%, то все будет хорошо. Ну нет, наверное. Но с другой стороны, понимаете, у нас с вами столько за последнее время возникло там разнообразных неудобств. Ну, там, ну, элементарно, там, та же самая компания Apple. да, которая ограничила там платежные сервисы, там какие-то там набор там различных функций. Я вот думаю, например, там, а имеет ли смысл покупать новую продукцию Apple, там iPhone, если не будет поддерживать 5G? Ну, то есть Android у нас поддерживает сейчас 5G, кстати говоря, молодцы. Сотовая компания, что в условиях, ну, в общем-то, непростых, тем не менее, запустили этот стандарт. Не будем никого конкретно называть, чтобы их не рекламировать. Но вот возможность 5G на Android есть, а, так сказать, на устройствах Apple нету. Ну, и, соответственно...
8: Но на устройствах Apple у нас есть хотя бы значок 5G.
2: Угу. Еще вот значок Apple,
9: да. Да, да, нет, значок 5G есть, а реальной скорости-то нету. Проверяли же.
2: Собственно, я вот иногда думаю, то есть пусть это будет самой большой проблемой, да, это вот то, что пользователи айфонов не могут получить 5G.
9: Да, вот я тоже считаю.
2: 5G.
9: Вот,
2: какой вот кошмар.
9: Как-то переживем, да. Как-то переживем, да, понимаете. Да. Вот, это, собственно, я как раз и привел как пример того, что, ну, да, наверное, могут быть какие-то проблемы в связи со сменой менеджмента в этих компаниях, ну, их мы тоже переживем.
2: Идем дальше. Вот как раз возвращаясь, начали мы со сравнения с Соединенными Штатами Америки, а теперь новость, которая оттуда одобрена пока Конгрессом, еще не подписаны Трампом, адские санкции против России. Почему-то, как говорил герой Карлсон, тебе страшно, мне нет. Вот я почему-то, вот у меня вот такая вот реакция. Мы уже настолько привыкли, что как вы их не назовите, адские, не адские, там, не знаю, какие-нибудь демонические, еще какие-нибудь санкции. Поэтому у меня вот какой вопрос. Есть ощущение, что эти санкции не совсем против России, и Трамп это понимает. Как, на ваш взгляд?
9: Ну, давайте так. Трамп это такой политик старой школы, где-то примерно 100-летней давности.
2: Ну, ему примерно столько же, да.
9: Его основная идея, что пошлины – это ключевой инструмент вообще внешней политики. И, соответственно, Трамп пытался как бы получить права на введение, точнее, как бы он вводил пошлины. Они были оспорены Верховным судом. Сейчас там начинается механизм компенсации, и он, соответственно, вот в этот изначально антироссийский закон засунул возможность вводить пошлины против любой страны. То есть, на самом деле, это классика американская, что у нас, например, какое-то безумное количество законов принимают Государственная Дума, сотни в течение года, а американцы, они прямо штуки законов принимают, но у них как это работает, они берут изначальный закон, потом в него начинают запихивать хотелки отдельных парламентариев по их конкретным территориям, и в итоге этот закон, ну, как бы обрастает, как ежик, вот на него грибочек.
2: Поправки всякие.
9: Повесили. Да, поправки там. Здесь грибочек, здесь муха убитая, здесь еще что-то. И вот они, этот обвешанный этими трофеями ежик, идет уже на принятие в виде законопроекта. Ну и, соответственно, я думаю, что там же какая история? Не то, что Трамп обязан ввести санкции против России. Он может это сделать, а среди прочего может еще и повышать пошлины. То есть, скорее, это борьба президентской администрации США за расширение свободы рук.
8: Но при этом Трамп еще, хочется добавить, все-таки не подписал. Он до сих пор это все не подписал.
9: Да.
8: И дальше меня еще заинтересовала одна статья, в которой говорится о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине. То есть вот какая-то двоякая ситуация у нас здесь получается. Но, повторюсь,
9: не двоякая ситуация.
8: Не двоякая?
9: Они вообще сначала же это разговаривали, этот Уитков и Кушнер. Они все так говорят: ребята, давайте зарабатывать бабки уже. Что там, где у вас, кто у вас там? Кирилл Дмитриев? Кирилл, где строим Трамп Тауэр вообще? Говорит, ну погодите, вы там санкции снимите и так далее. Да ладно,
2: что там? А туннель как же, да.
9: Да, ну вот туннель, честно говоря, они сами так офигели немножко, когда сказали туннель, потому что непонятно. Главное, окей, и связали Аляску с нашей Чукоткой. А где с нашей стороны коммуникации к Чукотке? И где, кстати говоря, их, с их стороны коммуникации коляски, которые, тем более, ну, через территорию Канады. Вот, так что, в общем, вопросов-то много.
2: Да, они сейчас с Канады... А, нет, сейчас они включат Канаду просто в качестве очередного штата, и проблем не будет.
9: Ну, это им еще мы посмотрим, как они включат Канаду, потому что в прошлый-то раз, когда у них разборки с канадцами были, в 1812 году, канадцы пришли и просто сожгли город Вашингтон, взяв его штурмом. Вот. Точнее как, ну, штурмом не было там практически без сопротивления, но тем не менее. Вот. И я вот много же общался и с американцами, и с канадцами. У них там прям очень сильные обидки, я бы так сказал, потому что американцы считают канадцев туповатыми, а те американцев считают снобами высокомерными.
2: Ну, знаменитый сериал «Саут Парк», он весь об этом.
9: Да, да, да. Да. Квадратные головы, да, да, да, да, да. «Blame Canada» там и так далее, да.
2: Да. А, ну и буквально несколько, вот у нас меньше минуты осталось. Я, наверное, лучше бы вот в этой теме бы и остался, потому что вообще вот на ваш взгляд на сегодняшний день мы же практически уже не доверяем таким словам, как «Нью-Йорк Таймс», «Блумберг», «Уолл Стрит Джорнал» и так далее. Да, то есть мы уже, вот они пишут, ну как это, они пишут, караван идет.
9: Ну, я бы так сказал, что, к сожалению, это проблема всего мира, деградация деловой журналистики. Хотя, может быть, в последнее время есть какой-то небольшой ренессанс. Я бы сказал, и американские топовые СМИ начали вести себя поаккуратнее. Ну и у нас в России, кстати говоря, ситуация тоже несколько стала улучшаться.
2: А у нас в России есть радио «Спутник» и есть Евгений Мищенко, который эти полчаса провел вместе с нами. Спасибо вам большое, Евгений Николаевич. Время наше подошло к концу. Президент коммуникационного холдинга «Мищенко Консалтинг» был в нашем эфире. Лиса Хабалова, Александр Кузьмак. Встретимся через несколько минут после новостей.

Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наше подразделение эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Саратове 14:00, в Якутске 7 часов вечера. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. 2 миллиона избирателей по всей России уже отдали свои голоса дистанционно. МИД России вызвал временную поверенную в делах Британия в Москве. Массовый расстрел школьников произошел на Филиппинах. Подробности далее. Более 2 миллионов избирателей уже проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, следует из данных портала дистанционного электронного голосования. Это 50% от числа зарегистрированных на подобный метод волеизъявления. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в рекордном количестве субъектов. В 32 регионах России и на московской платформе. Один человек погиб, еще трое ранены в ходе атак ВСУ в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. На этом фоне избирательный участок в школе в Краснодарском крае поврежден в результате ночной атаки БПЛА. Пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона. Происшествие случилось до открытия участков. Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве. Великобритания, поставляя Украине дальнобойное вооружение, ставит себя в положение соучастника кровавых злодеяний киевского режима, заявили в российском дипведомстве. Британскому дипломату выражен решительный протест в связи с действиями официального Лондона. На фоне проводимой Лондоном политики наша страна оставляет за собой право на ответные действия в рамках реализации права на самооборону, сообщили в МИД. Россия предъявила требования британской стороне отказаться от эскалационной линии и вернуться к международным обязательствам. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС. К работе приступили 4 специалиста, сообщили в пресс-службе электростанции. Безопасность проведения ротации обеспечили военнослужащие Министерства обороны, сотрудники Росгвардии и МВД России по Запорожской области. Отмечается, что в ходе ротации не обошлось без провокаций со стороны ВСУ. Они были нейтрализованы российскими военными. Благодаря скоординированным действиям всех задействованных подразделений, ротация была проведена надежно, оперативно и в полном объеме, говорится в сообщении. Представители МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Советник президента США Дональда Трампа по арабским и ближневосточным делам Масад Булос заявил, что американский лидер работает над скорейшим завершением конфликта с Ираном. При этом он не стал называть возможные сроки завершения конфликта, отметив, что определять их будет сам Трамп. Булос также заявил, что одним из ключевых вопросов остается иранская ядерная программа. По его словам, Дональд Трамп настаивает на том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Советник добавил, что американский лидер дает шанс переговорам и рассчитывает, что в итоге удастся достичь долгого и прозрачного мира. Число погибших при стрельбе в школе на юге Филиппин возросло до 6 человек. Еще 17 получили ранения, сообщает Департамент социального благосостояния и развития Филиппин. Инцидент произошел в городе Банга, провинции Южной Котабато, в пятницу. Ведомство оказывает поддержку и помощь детям и семьям жертв инцидента. Ранее агентство Рейтер сообщало, что подозреваемый в стрельбе скончался. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: Мы продолжаем «Дневной ракурс». Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. В студии «Радио Спутник». В прямом эфире мы находимся. Лесо, снова привет.
5: Привет.
4: Я с тобой имею возможность 4 раза поздороваться за 2 часа.
5: Так, подожди, так, 4 раза за 2 часа нам еще с тобой
4: попрощаться.
5: Нам еще предстоит работать и работать вместе. Столько часов вместе.
4: Ну так. Так вот, что касается той же самой темы, которую мы сегодня очень подробно обсуждаем, тему с передачей активов иностранных компаний крупных, которые ушли из России под временное управление. Здесь важно правильно формулировать, под временное управление российских юридических лиц, то надо сказать, что вот эта новость, о которой мы сегодня много говорим, о передаче активов компании Nestlé и передаче активов Leroy Merlin и, господи, кто-то еще, вот сейчас я... Яшана, ритейловая, сети ритейлинга в России, продуктового. Это далеко не первый случай. Были уже и другие, и они были на протяжении что?
5: Ничего, слушаю тебя очень внимательно.
4: Ты хочешь об этом же рассказать, да?
5: Тогда я передам тебе слово. Я просто улыбаюсь, радуюсь с тобой сидеть в эфире, мне нравится.
4: Тогда слушай.
5: Ты говоришь. Да.
4: Это далеко не первый случай, этих случаев было много, и надо сказать, что... Честно говоря, я не только не вижу в этом ничего плохого, я по-прежнему каждый раз, когда об этом слышу, мне хочется сказать «по делам». Вот, то есть другое дело, что при передаче этих активов все, естественно, волнуются о том, что как это повлияет на качество, как это повлияет на сотрудников. Потому что вот я помню историю с Volkswagen в России. Когда он уходил из России, Volkswagen, насколько я знаю, эта история давняя, уже достаточно несколько лет, она компенсировала очень многим сотрудникам, то есть там большое количество расходов было компенсировано. Сотрудники там много чего не потеряли с закрытием завода, с уходом Volkswagen и так далее. Вполне возможно, что он там через какое-то время вернется, но так или иначе. Поэтому с точки зрения работы самих компаний и перехода их под российскую юрисдикцию, пусть и временную, под российское управление, вот так правильно, во многих случаях изменения этих, которые были бы не фатальными, но так или иначе критичными для сотрудников, их не происходит.
5: Вот, и это самое важное, что каких-то критичных изменений для сотрудников не происходит, и вроде как не должно ничего такого подобного случиться. Буквально несколько минут назад мы разговаривали с нашим экспертом. Те, кто слушают нас и не переключаются, услышали от нашего эксперта, что да, все-таки, возможно, будут какие-то незначительные изменения. Никто от этого не зарегистрирован, но в целом...
4: Не застрахован.
5: Да, не застрахован. Вот интересный факт, вы знаете, дорогие радиослушатели, когда оговариваются мои коллеги, никогда не поправляю. Но вот коллеги всегда считают нужным, я не знаю, это помощь такая или это что? Вот хочется услышать от вас, и очень интересно слушателей послушать.
4: Просто никто от этого...
5: Я как-то стараюсь не акцентировать внимание на оговорках все-таки своих
4: коллег. Нет, просто от ошибок же никто не зарегистрирован.
5: Не зарегистрировал никто, да. Также хочу сказать о том, что Nestlé работает в России уже достаточно много лет, с 1994 года. Всего 6 производственных площадок у компании Nestlé. Учитывая масштаб этих площадок, это очень даже много, и рабочих мест, соответственно, тоже много сохраняет наше государство, потому что была угроза закрытия в целом этого предприятия. И, соответственно, после 2022 года компания прекратила инвестиции, прекратила рекламу. Вот на рекламу я недавно обратила внимание, когда стала глубже рыться в этой информации. Действительно, раньше Nestlé только и делали, что реклама вообще только и была реклама, будто бы этого Nestlé, знаешь, постоянно в огромном количестве, это правда. А сейчас, если обратить внимание, ну я и телевизор-то особо не смотрю, но все-таки, если его включаю, то я не замечаю рекламу того же самого Nestlé, ну, потому что они прекратили всю эту деятельность. Но что важно, социально значимые товары они продолжают выпускать. Это детское специализированное питание, там корм для животных, каши какие-то. И важно, что эта продукция пока что, по крайней мере, на данный момент точно сохраняется.
4: Ты знаешь, мне в данном случае самое главное, что я считаю, это вопрос о том, что не пострадал потребитель. Uh-huh. Вот Григорий Эл спрашивает, как вы считаете, должно ли государство от прибыли этих предприятий компенсировать потери людей, у кого заморожены активы на Западе? Григорий, я в данном случае считаю, что тут вы два разных вопроса смешали в один. Нельзя из одной корзины брать вот так в легкую, да, это же не виртуальная история, и перекладывать деньги в другую корзину. Оно так не работает. Вот видишь, а
5: Сергей,
4: по поводу моих поправок...
5: Сергей пишет, поправить женщину,
4: да,
5: это автоматическое проявление. Вот, любви. Сергей,
4: что,
5: да, очень интересно вы мыслите.
4: Спасибо, Сергей.
5: Спасибо, Сергей. А то ему с лесу работать еще до 4 часов вечера точно в эфире вместе, а то и до 5.
4: Да, поэтому в данном конкретном случае я считаю, что это та ситуация, когда самое главное, чтобы наши люди не пострадали от этого, от именно вот от этой передачи собственности, вот если передача во временное управление. Давайте об этом послушаем, что об этом говорят эксперты. Ну и в данном случае начнем мы с вопроса о персонале. Кадровый эксперт, владелец кадрового агентства Илья Варакин, как раз о том, каких изменений можно ждать в работе компании после смены управленца.
6: При передаче управления могут оптимизировать штат. Бывает так, что при подсчете финансовой модели ты понимаешь, что персонала больше, чем требуется сейчас, и, соответственно, зарплатный фонд сильно раздут. Здесь возникают риски оптимизации зарплаты или увольнения. Бывает так, что временное руководство, которое взяло управление над компаниями, оно может изменить функционал подразделений. Из-за этого у людей меняется объем нагрузки и тоже возникает оптимизация. Третий фактор – это когда передачи управления, возникает риск полной остановки либо заводов, либо каких-то офисов. И тоже возникает риск оптимизации или изменения функционала. И сейчас мы еще не знаем, во что это может выйти. Надо посмотреть дальше, как эти компании будут действовать. Только после этого мы сможем сказать, какие риски будут у персонала.
5: Ну вот, видишь, то есть все-таки мнения разные, но самое главное, повторюсь, я не перестаю об этом говорить, потому что сегодня, когда читала масштабы вообще на Nestlé, вот этих 6 производственных площадок, я больше всего радуюсь, что люди сохраняют рабочие места.
4: Ну, конечно, потому что во многих случаях этого не произошло. Это раз, и второе, чтобы люди сохраняли не те, кто работает, а те, кто приходит в Leroy Merlin или приходят в Ашан, чтобы они видели тот же ассортимент продукции, чтобы по производственной цепочке не разорвались, а наоборот. Да, понятно, нам приводили уже сегодня пример одного известного российского, а в прошлом американского фастфуда. Из-за изменений вот этих производственных цепочек выросли цены.
5: Выросли цены, да-да-да, согласна,
4: ну,
5: согласна.
4: Что там,
5: выросли.
4: Да, про вкусные точки, когда речь
5: точно
4: шла. Да,
5: а
4: много говорилось.
5: Вкусные, там же еще и Ростикс у нас.
4: Ну вот. То есть это тот случай, когда цепочки поменялись, какие-то поменялись поставщики, может быть, поменялись условия там договорные и изменились цены.
5: Слушай, а сейчас знаешь, о чем задумалась? А возможно ли расширение теперь этих организаций вдруг или нет? Все-таки все будет сохраняться так, как оно есть сейчас. Важно сохранить так, как есть.

0: что-то другое, потому что, ну, это будет уже новая метла, которая по-новому метет. В данном случае это вопрос управления.
1: Послушаем в целом о политической ситуации. У нас президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг Евгений Минченко, с которым мы общались несколько минут назад, но сейчас послушаем его комментарий по этому поводу.
2: На мой взгляд, абсолютно правильное решение, хотя и запоздало, российских властей, это раз. А второе, ну, я думаю, что должен быть стимул для торга, то есть те компании, у которых заморожены активы на территории Российской Федерации, я считаю, они должны заниматься лоббизмом. Но лоббизмом не у нас, а лоббизмом в своих странах. Своим правительством доказывать, что надо размораживать российские активы.
0: Ну, то есть, с одной стороны, хочется наказать тех, кто ушел. С другой стороны, хочется, чтобы не пострадали люди. Тут мы повторяемся. Но когда мы говорили про... Тут, кстати, еще есть один очень важный, на мой взгляд, момент. Одно дело, когда речь идет о ритейле. То есть супермаркеты, всевозможные продажи готовой продукции, будь то автомобильные холдинги. А ведь многие из них тоже потеряли управление, там, скажем. Я даже не буду называть компании, вы можете легко их найти. Всякие йогурты, молочные продукты, алкогольные напитки и все такое прочее. То есть здесь понятно. Но ведь речь, помимо прочего, шла еще и о компаниях, которые прямым образом связаны с ресурсной базой российской. То есть это те компании, ну вот, например, я вот вижу, например, Соликамский магниевый завод. То есть речь шла о том, что российскими заводами на территории России управляли иностранцы. Они были в их собственности. Угу. Сбежав из России, они эти заводы оставили России. Вот тут мне вообще, то есть, ну, понятно, что это не вопрос не в моих, так сказать, не в моей компетенции, но тем не менее, была бы моя воля, эти заводы я бы оставил бы уже, так сказать, за Россией навсегда, что называется, и здесь бы действовал более жестко, потому что речь идет о стратегических, очень важных для России отраслях. Без йогуртов каких-нибудь мы переживем. Мы и свои научились делать. А вот когда речь идет о там, стратегическом сырье, о каких-то микроэлементах, о, там, не знаю, о каких-нибудь металлах, там, тем более редкоземельных, я бы выгнал бы с большим удовольствием бы многих бы отсюда и оставил это российским владельцам.
1: Знаешь, еще нашла информацию сейчас. Ну, это такие примерные цифры. Рыночная стоимость российского бизнеса швейцарского холдинга оценивается экспертами в 160-170 миллиардов рублей. Ну, такая сумма тоже внушительная очень.
0: Ну, конечно. И вопрос в том, где эти 160-170 миллионов рублей теперь останутся.
1: Миллиардов.
0: Миллиардов. Миллиардов, да, миллиардов, да, рублей останутся. И как это будет работать теперь на территории России. А по поводу расширения производства, я и тут с тобой соглашусь, почему бы и нет. Ну, в конце концов, еще бы марки бы поменять. И действительно, чтобы все эти товары назывались, ну, как бы сказать, на русском языке, а не на английском, опять же, как мы все вот жили в 90-е годы, и количество надписей на английском языке не только над готовой продукцией, но еще и на улицах, оно просто зашкаливало в какой-то момент времени.
1: Я сейчас постаралась найти перевод слова «Nestlé». Mm. Угадай. Прижиматься. Может быть, что-то не то выдает мне интернет, а что это такое, прижиматься? Чем они думали, когда так называли свою компанию? Я уверена, должен быть какой-то еще перевод.
0: Ну, возможно, не знаю. Ну, вообще это
1: угнездиться, примоститься, вить гнездо.
0: Ну, ну да, вот,
1: может
0: Nestlé,
1: быть,
0: вить
1: гнездо,
0: же...
1: да, наверное, вить
0: на
1: гнездо,
0: вот это
1: больше
0: гнездо.
1: Да, вот это больше подходит. Маленькое гнездо.
0: Да, nest, слово nest английское, да, означает гнездо, собственно говоря. Поэтому, да, я думаю, что здесь есть прямая связь. Ну да ладно, вот медведи, например, гнезда не вьют, а люди вьют, и медведи в их гнезда в этом году залезают просто, ну вот, что называется, везде. И это мало того, что это заканчивается летальным исходом, но я совершенно точно, у меня есть знакомые, которые, ладно, где-то в Сибири или на Дальнем Востоке, в Тверской области, которая
1: Тверской
0: вот
1: области.
0: Она прям рядом совсем, да, и там мне вот сейчас одна моя близкая знакомая рассказывала, что да, вот они медведи, вот их следы в лесу, вот они ходят, и, так сказать, и популяция медведей, и их взаимоотношения с человеком, видимо, ну, как-то медведи осмелели или очень сильно проголодались. В общем, ну вот сейчас давайте на эту тему и поговорим. Специалист по конфликтам между крупными животными и человеками, человеком, зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар у нас на прямой связи. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Что? То есть все говорят, все зоологи, все специалисты говорят, ничего особенного, так уже было, но немного страшновато.
3: Ну, я бы согласился с ними, и я соглашался с ними 3 недели назад. Сейчас совершенно очевидно, что на юге Сибири, в зоне, где

0: растет сибирский кедр. Очень низкий урожай кормов, и ситуация уже, в общем-то, считайте, вышла из-под контроля. То есть у нас что мы имеем с медведями вот так по-настоящему? Мы имеем дело с двумя трендами роста численности. Первый – это естественный рост численности. Если в выводке медвежат в начале нулевых годов было где-то 2,2, то сейчас больше 2,5. Мы не знаем, что происходит, но медведи точно решили нарастить свою численность, взять реванш перед человечеством в этом месте. А второе – это медведей катастрофически недоотстреливают. То есть из 100 медведей, которых управление охотничьего хозяйства, а на самом деле это управление животным миром, сейчас называются, выдают лимиты на отстрел 100 медведей, из них 73 не отстреливается. Они идут вот в этот рост популяции, то же самое. Ну, то есть каждые 3 года медведица приносит от 1 до 4 медвежат.
1: А их надо кормить.
0: Она кормит их недолго, они вырастают и сами идут кормиться. И вот на эти два тренда, очень важных на самом деле, то есть численность медведей растет, и растет она уже очень сильно, она экспоненциально растет. Наложилось вот неурожай основных нажировочных кормов на юге Сибири. И, естественно, совершенно медведи пошли к людям, но не за помощью, а, во-первых, на помойке, для того, чтобы есть на помойках то, что не съели мы, и подъедать самих людей по возможности. То есть у нас сейчас, да, действительно, похожая ситуация была. Она была в 1962 году, 64 года назад. То есть я вот читаю статьи, а то и вот прямо есть и научные статьи, и газетные статьи. Я когда читаю, читаю абсолютно то же самое. Было убито где-то порядка 20 человек только в Туве и Южной Якутии. И ни тогда вообще-то подсчета жертвам не велось со стороны людей и медведей. Не сейчас его не ведется, имейте это в виду. То есть сейчас очень похоже. Я бы сразу хотел предупредить, что все эти конфликтные пики, они усиливаются к моменту, когда медведи должны пойти на берлоги. То есть, понятно, медведи жира не набрали, а вот мои знакомые из Красноярского края, из Тувы, вот кто непосредственно занимается сейчас вынужденным отстрелом, говорят, что медведи очень худые, на них признаков жира нет, они как велосипеды. И они вот, и сейчас я боюсь, что интенсивность конфликтов будет увеличиваться, и пика она достигнет с морозами, когда медведям нужно будет идти на берлоги, а еды-то все равно нет. И абсолютная безвыходка, они все придут к людям.
2: А что-то можно с этим сделать, как-то этого избежать?
0: Обстреливать вынужден. Вот сейчас альтернативы вынужденному отстрелу просто нет. То есть можно что-то сидеть, фантазировать, думать и так далее. Мы в нашем журнале, я главный редактор русского охотничьего журнала, вообще эту ситуацию обсуждали и предсказывали 1,5 года назад. Естественно, совершенно, пока жареный петух в темечко не клюнет, никто не пошевелился.
1: Пока голодный медведь, да, не укусит за известное место, да, никто не пошевелился, да.
0: У нас огромное количество нерешенных юридических проблем, связанных с этим. Те же в той же Бурятии, в Кемеровской области, они совсем не зря объявляют чрезвычайное положение. Они его объявляют не потому, что медведи лезут со всех сторон из кустов. Они его объявляют, потому что применение оружия по зверю, опасному зверю в черте города – это серая зона. Охотники не имеют права стрелять по нему. потому что это территория населенного пункта, и, значит, и 300 метров, и территория 300 метров за границей населенного пункта, она закрыта для охоты. Попробуй там выстрели, оружие сразу отберут. Административка, а если
1: Замучишься
0: там будет...
1: доказывать, да, что ты
0: Да,
1: защищался, да.
0: ну, а и не замучаешься, просто административка.
1: Ну да.
0: Значит, а в черте города полиция за это не отвечает. И они всячески стараются от этого вообще отпихнуться. Потому что если они убьют медведя, то... А тут уже охотинспекция пишет на полицейского протокол за то, что он браконьер. Поэтому любимое занятие наших чиновников в такой ситуации – это отпихиваться бумагами. Одни пишут одним, другие пишут другим, в надежде на то, что ситуация сама собой разрулится. А вот там, где объявляют вот это ЧП, там, в общем-то, конечно, свобода действий больше становится.
1: Я не могу не спросить, то, что касается Сибири, Дальнего Востока, понятно. Европейская часть России и города в европейской части России, они тоже находятся под этой же угрозой на данный момент времени. Она уже реальна для, там, не знаю, ну, если не для Москвы, то, по крайней мере, для меньших населенных пунктов.
0: Ну, ближайшие следы медведя в Московской области я видел на окраине парка «Патриот». Это до Кремля 40 километров по прямой. Ну, пока, если говорить о Московской области, пока их численность здесь невелика, хотя не устаю повторять, любая медведь – хищник. Он хищник эволюционно, он хищник по анатомическим своим особенностям. Он хищник по поведению. Если у него есть возможность есть мясо, ловить живую дичь, он ест мясо. Любая встреча с ним смертельно опасна. Если между вами и медведем не стоит железной решетки, это уже очень плохо. Поэтому расслабляться, в общем-то, и в Московской области не стоит, и в соседних регионах у нас идет все тот же рост численности на самом деле. И медведи заполняют территорию нашей области, потому что свято место пусто не бывает. Их отсюда вытеснили где-то в послевоенные годы.
1: Вообще поразительно, конечно, вот могли ли мы подумать в какой-то момент времени, что проблемой для человека снова станут дикие звери. Казалось бы, уже вот все, цивилизация, да, и мы опять понимаем, что это возможно.
2: Все в этом мире циклично.
1: Да, Михаил, огромное вам спасибо за интереснейшие комментарии. Михаил Кречмар, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком, зоолог, кандидат биологических наук, был с нами. Спасибо вам большое. Оставайтесь на радио «Спутник». Лесохабалов, Александр Кузьмак, скоро продолжим.

0: Программная речь Урсулы фон дер Ляйен. Контекст. Глава Еврокомиссии отчиталась перед парламентариями из стран ЕС о положении дел на подотчетной территории. Тональность ее речи была исполнена когнитивного диссонанса. С одной стороны, Европа вроде бы крепка, как никогда прежде. С другой, перед ней огромные вызовы. А они, не приведи бог, чреваты потрясениями и подрывом устоев. И ведь правда, экономический кризис и инфляцию в Евросоюзе не видят только слепые. И проблемы нарастают с каждым месяцем. Особенно на фоне отказа от дешевых российских ресурсов и войны на Ближнем Востоке. Попытки ужесточить миграционную политику наталкиваются на активный отпор миллионов приезжих. Противостояние с Россией и подготовка к конфликту с ней вызывает недовольство жителей и высасывает финансовые ресурсы. Да еще и США перестали быть надежным гарантом безопасности. А зависимость от продукции из Китая растет как на дрожжах. Не похоже на то, что Европа крепка как никогда. Зато крепкой пока можно назвать нацеленность ее нынешних элит на дальнейшую поддержку Киева и конфронтацию с Москвой. Впрочем, все течет, все меняется. В ключевых странах ЕС скоро выборы, и к власти там придут совсем другие силы.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Решение о передаче во временное управление российских активов «Ашан» и «Нестле» было обусловлено в том числе тем, что это компании из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, указ о переходе указанных компаний и «Лиманопро» во временное управление накануне подписал Владимир Путин. Центральная избирательная комиссия России научилась справляться с информационными атаками и запугиванием, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. При этом интенсивность кибератак на нее сильно возросла в последнее время, добавила она. Памфилова также уточнила, что изменился характер попыток вмешательства в выборы в России. По ее словам, раньше это была критика и фейки, а сейчас террор и запугивание. Два человека пострадали в результате ударов ВСУ по населенным пунктам Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Красная Нива. Уточняется, что мужчину после оказания помощи перевели в Валуйскую центральную районную больницу, а женщина продолжит лечение амбулаторно. Wildberries с 1 октября проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак украинских беспилотников на объекты компании. Это станет самой массовой мерой поддержки с начала атак и позволит охватить всех пострадавших, сообщила пресс-служба маркетплейса. Общее количество партнеров, которые получат выплаты, составит более 200 тысяч. Отдельно отмечается, что указанные меры поддержки со стороны компании стали возможны в том числе благодаря принятым решениям государства. Вопрос использования информационных технологий дошкольниками должен быть проработан, поскольку исправить ошибки в дальнейшем будет практически невозможно, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, ведущей деятельностью в детском саду для ребенка должна быть игра, развитие, чтение сказок, общение со сверстниками и воспитателями, с родителями, и развитие должно стать основой психологических функций. Он добавил, что после того, как ребенок знакомится с гаджетами, отвыкнуть от них ему очень и очень сложно. Первая часть вампирской саги «Сумерки» возглавила российский прокат в первый день повторного показа. 17 сентября фильм «Кэтрин Хардвик» собрал 40,5 миллионов рублей и стал лидером, следует из данных фонда кино. По прогнозу бюллетеня прокатчика, по итогам уикенда фильм может заработать около 100-120 миллионов. Кино «Артпро» планирует повторно показать все 5 частей фильма. «Новолуние» выйдет 8 октября, «Затмение» 5 ноября, «Рассвет» часть 1 10 декабря, «Рассвет» часть 2 11 февраля. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
7: 13:33. Дневной ракурс продолжается. Мы в прямом эфире. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. И любимая тема, любимые полчаса Лесо Хабаловой 100%. Я абсолютно уверен, потому что я в Сорокине с нами. Значит, я вас оставлю. Так и хочется сказать.
8: Ты хочешь уйти? Да.
7: Нет, я хочу послушать. Вот.
8: Поучаствовать.
7: Да. Рады в очередной раз вас приветствовать. А самое главное, рады еще и потому, что тема сегодня уж больно важная для не только для женщин, но и для мужчин. Вообще, мне кажется, для мужчин даже более важная, чем для женщин. Потому что женщина, как ни оденься, все равно, если она со вкусом одета, все равно красиво. А мужчина и дресс-код.
9: У меня сразу вопрос. Вы знаете, тема-то у нас дресс-код.
8: Да.
9: Правда ли он уже забыт? Но у меня вопрос, я его оставлю чуть-чуть на попозже, чуть-чуть на потом, потому что мне всегда было интересно получить ответ на этот вопрос. И вот как раз мне кажется, что Ева расскажет обязательно.
7: Поскольку вы исследователь темы образа и его влияния на жизнь бизнеса и государства, то образ и дресс-код как связаны между собой?
8: Начнем с того, что такое дресс-код.
7: Правила.
8: Это набор правил?
7: Да.
8: Как нужно выглядеть в конкретной среде. И есть два варианта этого набора. Первый – прописанный, формальный. То есть у вас задокументировано, где вы и как должны выглядеть.
7: Ну, какой-нибудь смарт-кэжуал какой-нибудь, да, там?
8: Ну, чаще всего нет. Это мы говорим именно, когда вы работаете, допустим, в банке. У вас есть определенная форма, да, у вас есть требования. Когда вы приходите на званый ужин, у вас также прописываются требования.
7: Black tie.
8: Образно говоря. То есть первый вариант – это формальный, когда вы точно знаете, что от вас требуют, и это где-то зафиксировано. Вас с этим ознакомили. И второй вариант, который наиболее распространенный – неформальный вариант. Когда тебе говорят, оденься, как тебе удобно. Допустим, человек приходит на собеседование, проходит, все окей. И когда начинается диалог про внешний вид, ему говорят, как тебе удобно.
7: Mm-hmm.
8: И он приходит, как ему удобно, и при этом выглядит, что при этом видит, что люди выглядят в этом же офисе по-другому. Вроде бы они в том же джемпере или футболке, но нам дороже, допустим, или определенных марок. Они могут быть в кроссовках, но тоже в кроссовках каких? В определенных каких-то кроссовках. И человек, понимая это, читывая это, он постепенно начинает уже менять тот же самый джемпер, те же самые кроссовки. То есть это негласный свод правил, который ты улавливаешь, находясь в определенной среде. Тебе их никто не навязывает, но ты знаешь о том, что они есть, и о том, что их нарушать не стоит. И именно эта форма, она наиболее опасная, потому что...
7: Можно ошибиться.
8: Да. В первом варианте у вас есть на что опереться. Или есть что оспорить. Вот меня это не устраивает, мне это не нравится, я с этим не согласен. С чем конкретно видно, ясно, понятно. А во втором варианте, с чем ты не согласен?
7: Мы в кроссовках, и я в кроссовках, да, там, ну, и так далее, да.
8: Но чтобы влиться в тот же самый коллектив, ты понимаешь, что те же самые кроссовки лучше поменять.
7: Вообще это ужасно, с одной стороны, с другой стороны, потому что это получается, что прям, ну, совсем по одежке встречают. Ну, то есть, если ты пришел в кроссовках не той марки или в джинсах не того стиля, то все, тебя, ты изгой.
8: Хотя те же самые джинсы. Ты просто не вливаешься в этот коллектив.
7: Ты не наш.
8: Изначально точно. Потому что, как мы часто любим говорить про внутреннее содержание, это все прекрасно, но до него нужно нам еще дойти. А как мы до него дойдем, если изначально я считываю этого человека как не мой?
7: Угу.
8: Все, я туда.
7: Свой и... чужой работает.
8: Все, я туда и не пойду, да. И вот эти вот правила внешнего вида задает не сам человек, их задает институция, школа, о чем мы говорили в прошлом эфире, это школьная форма. Компания, в которой человек работает, круг друзей, определенный круг общения, даже не друзей, некая комьюнити, в котором ты понимаешь, как стоит выглядеть, хотя тебе про это прямо не говорят.
7: У меня вопрос родился по ходу. У меня есть друг, не буду, конечно, его называть, у него
9: а
7: жена.
9: А ты назови.
7: Да. У этого друга жена определяет его дресс-код. Очевидно, я просто это знаю. Она прям определяет. И в связи с этим вопрос. Вот его внутренняя сущность, вот его внутренний мир и так далее. И вот его дресс-код, который его, ему там, много лет определяет его жена. А, глядя на него, понятно, что он одет стильно, по цвету, подобрано, все, да. Но его внутреннее содержание с его стилем временами у меня вызывает вопросы. Мне кажется, что, ну, как бы, вот стильно одет, но это не он, но это не его стиль, вот. Но жена его считает, что его. Вот, и как может быть такое, это я сейчас, не боже мой, да, не критикую, что одно с другим не совпадает.
8: 100%. Потому что внутреннее содержание и внешнее очень часто у людей разнятся. Как раз-таки потому, что мало кто обращает внимание на свое внутреннее состояние. Именно в контексте одежды. То есть мы привыкли... Мы привыкли как? Если мы обращаемся внутрь себя, задаемся какие-то вопросы, это что-то близкое к анализу, к психологии и так далее. И мы никак не задумываемся о том, чтобы внутреннее было видно снаружи. Опять же, возвращаясь к свой-чужой, чтобы тебя откалибровали, ты должен проходить это. То есть человек другой должен понимать, что ты его, ты в его среде находишься. И тоже важная историческая сводка. Дресс-код, он появился в Англии. И как он там появился, в связи с чем? Это был набор правил для образованного человека, который должен понимать, кто находится перед ним, чтобы он должен... В общем, этот человек должен уметь понять, кто перед ним по его костюму.
7: Ну, считать, да. Собственно.
9: Здесь, знаете, простите, не могу не добавить, это было очень смешно, на вопрос Александра Кузьмака слушатели пишут: «Неправда, Алёша Тимофеев сам выбирает вещи».
7: Я понятия не имею, как Алёша Тимофеев выбирает вещи. Я не имел его в виду, никогда с ним над тем не разговаривал. Да, он, кстати, вот здесь появляется чаще в этой программе, поэтому да.
8: Ну, в общем, смотрите, дресс-код изначально был придуман, создан с целью того, чтобы правильно считывать человека, которого вы видите в первый раз. По костюму, по шляпе, по его манере вести себя и так далее. Потому что одежда, она так или иначе на тебя накладывает определенные обязательства. Я уверена, каждая женщина вспомнит свое ощущение в вечернем платье, в коктейльном платье, хотя бы в юбке-карандаш узкой.
7: В маленьком черном платье.
8: По фигуре.
9: В маленьком черном платье так вздохнул.
8: Но в костюме вы явно себя можете вспомнить, и это другое ощущение себя, и ты себя ведешь уже по-другому.
9: Я, знаете, что хочу добавить? На самом-то деле очень важно и внутреннее состояние, потому что у меня последний месяц, я, в принципе, часто уже много об этом говорю, потому что меня это замучило очень сильно, у меня болит голова. Вот последний месяц ничего не могу с этим сделать. И последние две недели я уже очень сильно страдаю. И я обратила внимание на то, что я вроде бы надеваю те же самые вещи, которые ношу обычно, но мое внутреннее ощущение, то есть, как по мне, я выгляжу очень плохо все эти дни. Может быть, это не так, может быть, не так кажется. А может быть, гардероб не всегда все-таки может быть... сейчас попробую сформулировать. Uh-huh. Может, гардероб не всегда может нас действительно как-то украсить, вот это платье, если мы изнутри чувствуем себя очень плохо.
8: Оно нас не украсит.
9: Оно может даже сидеть не так.
8: Да, оно нас не украсит. Оно нас в рамки сразу, в тиски в определенные помещает. То есть... Ты в узкой юбке элементарно не будешь очень быстро ходить. Это уже невозможно. У тебя движение...
7: Я даже медленно не смогу.
9: Ну, получается, не ты несешь это платье, грубо говоря, да. А оно тебя несет, но да. Тебе надо еще и контролировать себя в этом
8: Если
9: платье.
8: Если ты не привык к этому, то да. Кстати, с обувью есть отличный у меня пример. Недавно общалась с продавцом-консультантом. Я мерю какую-то обувь, не помню же, что это было, то ли мокасины, что-то такое. Я говорю, знаете, мне как-то узко, неудобно. И она мне сказала то, о чем я никогда не задумалась. Но это настолько верно. Она говорит, вам будет узко все. Потому что вы привыкли, как и большинство людей, к кроссовкам, кедам, то есть к обуви, которая никак тебя не сковывает.
9: Угу.
8: И, конечно, после них тебе будет неудобно в узких мокасинах или в туфлях на шпильке.
9: Вспомнила фотографию Евы Сорокиной вчерашней, где у нее роскошные туфли на шпильке.
8: Они удобные, кстати.
9: Ну вот.
8: Но это к вопросу...
7: Вы помните, уважаемый радиослушатель, я сказал, что я буду слушателем в этом сегодняшнем разговоре. Я наслаждаюсь сейчас.
8: Я напоминаю нашим радиослушателям то, что к любой вещи нужно привыкнуть, так или иначе. К костюму нужно привыкнуть, к юбке-карандаш нужно привыкнуть, к каблукам нужно привыкнуть. Если вы долго не носили эту одежду, у вас не было такой обуви, то, конечно, вам будет все неудобно. Все узко, все сковывает, все будет не так.
7: А если вам надо быть своим в определенном коллективе, а там все женщины на шпильках ходят, а все мужчины в костюмах. Я в свое время, когда работал еще до журналистики, когда я только закончил институт, я работал в аудиторской компании, та американская, которая тогда была. И там классический дресс-код для американской компании. Не просто рубашка, а белая хлопковая рубашка, такая плотная, вот, которая, когда она не мятая, потому что она очень быстро мнется, вот, она такая очень плотная, красивая, они мне до сих пор нравятся. Брюки не обязательно такие, как костюмные, но такие более широкого, более свободного кроя. И какие-нибудь вот туфли типа мокасины или вот такие.
9: Очень красивый
7: образ.
9: Да-да-да,
7: классический техасский такой вот южноамериканский образ, вот. Ну, они все как из инкубатора. То есть, вот, когда я первый день пришел, будучи еще постстудентом, да, в обычной рубашке и в обычных брюках, меня смотрели как на бедного родственника. Пришлось идти и покупать себе вот эти вещи.
9: Ну, а разве это плохо? Я вот ничего плохого в этом не вижу в
7: это
9: таком...
7: Вопрос, плохо это или нет?
8: Это к вопросу о том, что мы говорим, дресс-кода уже нет. Все это уже забыто, это не нужно, это формальности излишние. Он есть. Только он в другой форме. Он в форме негласной. Тебе не говорят, тебе не заставляют. Ты сам понимаешь, что если ты хочешь влиться в этот коллектив, то тебе нужно выглядеть примерно как они. Можешь не выглядеть.
9: Но ты будешь выделяться. Есть место, которое я рекомендовала Саше и, кстати, Еве тоже рекомендовала. Такое приятное место. Мы уже в 12 часов дня говорили сегодня о таких милых эстетичных местах. Так вот, там действительно есть определенный формат одежды, как оказалось. Я туда пришла, это было еще, наверное, в августе, пришла в летнем платьюшке, таком легком, голубеньком. И ко мне подошел мужчина и сказал, вы очень сильно выделяетесь здесь. Это платьюшко будто бы не для этого места. Меня это удивило. Думаю, вот это да, мы живем в Москве. Платье очень приличное. Но ко мне подошли и сказали, что вы очень сильно выделяетесь.
7: А как там все остальные были одеты? Мне хочется спросить сразу.
9: А, там, знаешь, больше такое... На мне было платье элегантное, но при этом легкое летнее. Угу. А там больше такой стиль... Все оверсайз, все немножечко стильное такое. Другое стильное. То есть вот этот вот формат, когда у тебя пиджак на 5 размеров больше тебя, джинсы, и все, как правило, темное, не голубенькое.
8: И вспоминая историю нашей страны, вернемся немного назад, в советское прошлое. Дресс-кода как такового у нас не было.
7: Ну, конечно, что купил, то и надел там.
8: По сути, да. Но все равно люди знали, как нужно выглядеть. Броские, яркие цвета? Нет. Да, все приглушенное.
7: Выделяется, да.
8: Да. Приглушенное, темное, серое, коричневое, темно-синее и так далее, и так далее, и так далее. Определенный крой, плюс-минус. То есть правил как таковых нет. Но они есть. И того человека, кто нарушал эти негласные правила, например, яркий пиджак, юбка более узкая и так далее. Было некое порицание, так или иначе.
7: А означает ли это, на ваш взгляд, что когда человек идет на собеседование, и этого, конечно, не знает, какой дресс-код в компании, есть какие-то стандартные виды, виды одежды, глупо звучит, но тем не менее, что можно было бы надеть, чтобы вот из-за этого сразу не, как это сказать, не потерпеть фиаско. Ну, то есть надеть что-то, что ты вот пришел, потом я пойму, в чем они там ходят. Вот, а, ну, надеть что-то, причем, по крайней мере, меня не выгонят, вот как лисой из того
10: кафе. Меня не выгоняли, просто акцентировали внимание на моем внешнем виде.
7: Да.
8: Я считаю, что у мужчины должен быть пиджак на каждый день. Это обязательная вещь в гардеробе. Она выручит всегда и везде. Это пиджак не от костюма. Это не суперофициальный пиджак. Нет. Возьмем его в классических тонах. Серый, бежевый, очень красиво.
7: Синий,
8: но не темно все-таки. Выбирайте более красивый цвет, потому что темно-синий у вас будет в костюме. Недавно я папе покупала пиджак, ну, точнее, мы с ним покупали, но по сути больше я этим занималась. И я его внимание обратила на светлый пиджак, бежевый, молочный. Он говорит, как? Что это? Это что-то новое. Давай синий. Я говорю, сколько у тебя синих? Он говорит, 4. Я говорю, а светлых 0. Все понятно, какой берем. Он мерит этот пиджак и понимает, как он его освежает, как он хорошо смотрит, как он хорошо смотрится, тем более в холодное время года. То есть изумительно, прекрасно. Мужчины часто боятся более светлых оттенков. Не стоит. Не стоит этого бояться. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на пиджак, который вы можете использовать в обычной повседневной жизни. Всегда и везде это добавит легкий шарм, который никогда не повредит. Ни в коем случае.
7: А что с женщинами? У них как? Есть что-то универсальное? Вот в чем прийти на собеседование?
8: Я считаю, что это зависит от фигуры женщины.
7: Ну, так всегда. Вот у мужчины не зависит от фигуры.
10: Мне сейчас, в голову пришлись джинсы, но которые хорошо сидят по фигуре, футболка белая и красивый жакет, например, пиджак.
8: А у меня платье-футляр.
10: Мне кажется, в платье-футляр не везде можно. Вот, например, придете вы в тот ресторанчик, вам скажут, что вы тоже здесь как-то выделяетесь.
8: 100%. Это зависит, конечно же, от контекста. Это все зависит от контекста. Когда я говорю про фигуру, платье-футляр требует определенной фигуры. Как бы это сейчас ни звучало,
7: оно подчеркивает,
8: это так. Оно подчеркивает
7: достоинство фигуры.
8: Оно все подчеркивает. Да. Поэтому нужно задать себе вопрос, подходит это платье или это платье не подходит. Если подходит, это одно из самых выигрышных платьев. И днем, и вечером, и с жакетом, и без. Прекрасный
7: а как
8: вариант.
7: Быть с модой? Мода как соотносится с дресс-кодом? Ну, то есть, ведь дресс-код — это дресс-код, а вот не модно. Сейчас там, я просто вспомнил про оверсайз, про который ты рассказала. Я когда, это сейчас личная оценка, исключительно, да, я когда вижу оверсайз, мне прям хочется закрыть глаза.
8: Не вот. То, не ваше.
7: Да, абсолютно не мое. Вот, но тем не менее, я знаю, что есть мода на оверсайз, я ее уважаю, вопросов нет. А потом пропадет мода на оверсайз, и ты придешь в... У мужчин же он тоже есть, да, и ты придешь куда-нибудь на собеседование в оверсайз, ну, как бы ты пришел, потому что ты привык, что это так сработает, а оно не работает уже.
8: Потому что ты себя внутри не знаешь.
7: О!
8: Когда ты знаешь себя внутри, ты понимаешь, что тебе подходит, а что нет. Тебе сейчас нужен пиджак или тебе нужна свободная футболка? Брюки или джинсы? У женщины, если она понимает, что платье-футляр — это ее, то оно ее вне зависимости от того, этот силуэт сейчас в тренде или нет. Если она понимает, что ей более комфортно в одежде более свободной, это ее право, и ей в этом комфортно всегда. Когда я вам говорю про рамки, в которые одежда нас так или иначе берет, а она нас берет в эти самые рамки, ты к этому готов или ты к этому не готов? Когда вы видите женщину на каблуках, платье или в юбке. И эта юбка на ней прекрасно сидит или это платье, вы ее по-другому будете считывать. Она себя по-другому будет вести. 100%. Я вас гарантирую. Я вам гарантирую.
7: Да, лишь бы выражение лица у женщины в этот момент было.
10: И лишь бы голова не болела.
7: Давай, душа.
10: Ева, у нас остается чуть меньше двух минуточек.
8: Ваш вопрос.
10: Да, я очень хочу успеть задать себе вопрос. На самом-то деле, я слышала такую версию, что платок в нагрудном кармане пиджака, мужского пиджака, его носят для того, чтобы подать его женщине в случае, если вдруг она расплакалась.
8: Исторически, исторически, так.
10: То есть это реальный факт, это реальная история, и да, это правда так. Потому что я это услышала, я даже не помню, где это услышала. А потом искала подтверждение этой информации в интернете, нигде не нашла. Вот мне как раз хотелось понять.
8: Потому что раньше кавалер максимально заботился о своей даме. И чтобы завоевать ее сердце, нужно приложить усилия разные. В частности, вовремя подать руку. Или платочек, вне зависимости.
7: Теперь я понимаю, только это единственное его предназначение, потому что я, когда вот это вот здесь торчит, мне это напоминает Юрия Никулина из фильма «Кавказская пленница», у которого тут была вот эта вот полоска с сигаретами. Вот примерно то же самое. Ну, не моя история, но тем не менее понимаю хотя бы, зачем это надо.
8: Знаете, я в конце подведу итог такой. Дресс-код сейчас, он неформальный. Школа, институт, работа, коллектив, он есть. Просто он негласный. Если вы хотите влиться в определенный коллектив, вам нужно понять, как в нем выглядят, и подобно этому выглядеть вам.
7: Ева Сорокина, исследователь темы образа и его влияния на жизнь, бизнес и государство, провела с нами эти полчаса на радио «Спутник». Лиса Хабалова, Александр Кузьмак. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.

Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Мошеннические схемы, которые вынуждают россиян срывать выборы, будут направлены сейчас в большей степени на молодежь. Дистанционное электронное голосование в России на данный момент проходит без серьезных замечаний. Россия направила Японии ноту протеста. Подробности далее. Мошеннические схемы, которые вынуждают россиян срывать выборы, будут направлены сейчас в большей степени на молодежь. Об этом заявила председатель ЦИКа России Элла Памфилова. В Москве проходит международная конференция «Выборы в период турбулентности». Глава избирательной комиссии напомнила, что попытки срыва выборов проходили еще 2 года назад, когда избиратели портили бюллетени, заливали зеленку или поджигали шторку в кабине для голосования. Она отметила, что тогда было зафиксировано не менее 40 подобных случаев, при этом в стране насчитывается более 90 тысяч избирательных участков. Дистанционное электронное голосование в России на данный момент проходит без серьезных замечаний, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭК Олег Артамонов, подключившись в режиме видеоконференции к работе ситуационного центра в Общественной палате России. Он создан по общественному... Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную Думу работает в Общественной палате в течение всех дней голосования. Тем временем свыше половины от зарегистрированных на ДЭК избирателей Подмосковья проголосовали на выборах к часу дня. Делегация международных наблюдателей прибыла в общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В составе делегации наблюдатели из Абхазии, Киргизии, Ирана, Уганды, ЮАР, Казахстана и Белоруссии. В штабе для них запланирована экскурсия, после которой наблюдатели примут участие во встрече с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым и московским уполномоченным по правам человека Андреем Мецлером. Кремль открыл аккредитацию журналистов на освещение 3-го саммита «Россия-Африка». Аккредитация завершится 30 сентября. Саммит «Россия-Африка» пройдет 28 и 29 октября. Кроме того, в эти даты планируется экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка», а 27 октября пройдет форум стран-экспортеров газа. Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования «Тифон», предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа нашей страны Мария Захарова. Она отметила, что Москва потребовала от Японии вывести американские комплексы наземного базирования со своей территории. Кроме того, Китай передал Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности. Министр иностранных дел Литвы заявил, что американские военные могут вернуться в республику в этом году, пишут СМИ. В начале июня после завершения ротации из Литвы начали выводить более 1000 американских военных вместе с техникой. Обычно одну ротацию американских военных сразу сменяла следующая. Однако на этот раз прибытие новой группы задержалось из-за пересмотра США размещения своих сил в Европе. Батальоны США ротируются в Литве с 2019 года. Министр не исключает, что в будущем в Литве может быть размещено больше американских военных, чем раньше. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, мое почтение. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Ну что ж, главное, не побоюсь этого слова, тема. Касается она всех нас с вами без исключения. Это касается вакцинации. Особенно сейчас, да, это активно освещается и в СМИ, и корпоративной вакцинации. В общем, процесс Пошел. Михаил Мурашко также сообщил о закупке за счет федерального бюджета более 56 миллионов доз вакцин. Что интересного здесь? Штаммовый состав обновлен по всем компонентам, их три, в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения, о которой вы тоже неоднократно много раз говорили в эфирах. Давайте с этого начнем, Геннадий Григорьевич.
3: Да, да. Ну, о том, как что мы со штаммовым составом вакцины этого года определились, это уже достаточно давно было, потому что нам надо было успеть наработать промышленный банк, затем уже фасовку сделать лекарственных форм. В этой связи я бы сказал, что мы сейчас уходим от четырехвалентных вакцин и переходим на трехвалентные.
2: А в чем разница?
3: Ну, разница в том, что у нас четыре штамма, они остаются, потому что мы 2А и 2Б, но это вопрос в технологиях. Поэтому это, так сказать, такая информация, ну, просто для сведения, для расширения кругозора наших возможных слушателей и так. Ну, вот то, что Мурашко об этом говорит, и уже не первый раз об этом говорит, это хорошо. Кстати, он об этом сказал, как я понимаю, вот на этом молодежном форуме, что, который завершился вчера, по-моему, в Екатеринбурге. Даже фестиваль он называется, не форум. Форум – это больше политическое, а фестиваль – это все-таки уже, так сказать, для души. Вот. И, конечно же, то, что... И это тоже надо отметить, что министр проводил оперативный штаб. Ну, на своей памяти я... Не помню, чтобы у нас министры здравоохранения проводили. Обычно занимался этим. Ну, вот я как главный санитарный врач, потом кто-то из заместителей министра там был. Вот чтобы министр проводил. И это говорит о том, что... И второй вопрос, который мы будем обсуждать на эту тему, он лишний раз подтверждает, что сегодня приоритизация и акцент на те целеполагания, которые у нас есть в практическом здравоохранении, сегодня правильно. Сейчас нам нужно завершить вакцинацию в рамках государственного заказа, 56 миллионов. Это что? Это школьники, это старшее поколение, это учителя-врачи. Ну и, конечно же, при этом напомнить регионам, что и они должны включиться в этот процесс. Потому что государственные деньги пошли на 56 миллионов для групп риска, а деньги регионов для расширения этой линейки, потому что ситуация в наших регионах разная, где-то большая разрозненность населения, где-то более плотная. Но в основном, конечно, это касается европейской части нашей страны. Вот, но чтобы бизнес тоже включился в этот процесс, потому что крупные корпорации своих работников должны тоже привить, и было бы неплохо, если бы они дополнительно закупили вакцины на вакцинацию. Поэтому вот такова сегодня у нас ситуация, и, так сказать, идя в фарватере этой новости и о том, что это беспокоит профильное ведомство, мы с вами давайте призовем наших. Кстати, вот я в этот вторник, сам привился, привил «Комсомольскую правду», редакцию. В общем-то, я думаю, что и вашему руководству неплохо было бы задуматься о том, чтобы привиться. Хотя я знаю на Зубовской.
2: Уже объявлено, все проинформированы, так что мы тоже, знаете ли, в очереди.
3: Вам за это огромное... Ну, не человеческое, а профессиональное спасибо, потому что вы тоже группа риска. Вы журналист. Вы общаетесь с большим количеством людей. Так что это хорошая новость, которая, наверное, и другие редакции тоже вдохновит на такой подвиг. Я знаю, что вы их прививаете за свои деньги, вас прививают. Так что вот так с этой новостью.
2: А можно уточняющий вопрос, Геннадий Григорьевич? А вот после коронавируса бизнес стал более социально ориентированным в этом плане? Вот что-то изменилось в общественном сознании, у руководителей?
3: Предположить это можно наверняка, что это да, потому что они столкнулись, они потеряли свои доходности, что тоже, в общем-то, вот, если не выполняли что-то или не делали, тем более, что против коронавируса мы достаточно настоятельно рекомендовали эту программу выполнять, но каких-то вот таких опросных исследований, более глубоких, я не встречал в научной литературе. Ну, какие-то заявления были наверняка, но они, ну, будем говорить, с точки зрения науки информационные, но научно ничтожные. Поэтому вот ответить прямо на этот вопрос позитивно я, к сожалению, не могу.
2: Ну, в рамках таких частных случаев больше. Ну, хорошо. Тогда к следующей теме перейдем. Тут поступила такая инициатива, скорее предложение от заместителя секретаря общественной палаты. Владислав Гриб предлагает полный переход на пятидневку. Это касается учебной недели. А чтобы в субботу дети факультативно, как хотят, учатся, не учатся,
3: ну,
2: здесь уже...
3: я что могу сказать? Мы к этой теме вот за последние, может, 2-3 месяца не первый раз возвращаемся. И это уважаемый у нас, он ректор педагогического головного, я бы сказал, университета. Ну, Москва, она на пятидневке. Что... Право по закону есть, что коллективы решают вместе с родителями. Так что, в принципе, законодательно этот вопрос отрегулирован. И я считаю, что правильным было тогда принято решение вот так не рубить. Всем перейти, хочешь или не хочешь. Скорее всего... На пятидневке, не на пятидневке, а на шестидневке, и то не на полной, что вот там пришел и, как говорится, находятся те коллективы, которые...

0: здания остались, наполняемость этих зданий осталась. Ну, в Москве перешли. В других регионах перешли. Но когда школа учится на односменной, там вопросов нет. Они могут продлить первую смену. А где есть двухсменка, так, то там это вряд ли получится. Потому что надо расширить и первую смену, и вторую, и особенно вторая будет заканчивать там где-то уже за пределами разумного свой. Это вот одна, скорее всего, проблема. Вторая проблема, которая здесь может срабатывать. Ну, понимаете, есть регионы, есть населенные пункты, где о пятидневке-то и еще не мечтали, условно говоря. Ну, сельскохозяйственные. Там они и в субботу, и в воскресенье работают, да. Это может срабатывать. Поэтому вот давайте вот не просто предлагать, а изучить вопрос. Ну, взять и сказать, так, вы перешли на пятидневку, к вам вопросов нет. А вот почему вы не переходите? По какой причине? Да? И вот тогда уже принимать решение, даже не надо менять законодательство, убедить их, что вы неправильно делаете. Ну, допустим, если вот... Даже в Москве был период, когда, допустим, эти школы, а это еще с советских времен идет. Я ж помню, как переходили на пятидневку. Мама с папой на пятидневке, а ребенок встает утром, мама его провожает, папа, как правило, ну, как добытчик, он же глобально мыслит, он и не поднимался. Мама все это делала, провожала ребеночка, потом встречала. Вот, конечно, это меняло, но... И даже обосновывали переход на пятидневку, что вот они в семье и для закрепления семьи вместе побудут не один день, а два в неделю. Это тоже играло роль. Но почему не перешли? Ну, были эти школы, которые там были, как говорится, с углубленным изучением. Английского, там, французского, а некоторые два языка преподавали. Понятно, что у них было больше уроков, и они не укладывались. Надо было все равно субботу занять. Вот. Поэтому надо разобраться. И вот тогда уже или рубить, как вот предлагается, не просто провозглашать, а давайте. Сегодня кто захочет, тот перейдет. И никто, никакого дополнительного закона не надо принимать. А если все остальные живут по старинке и не хотят там что-то менять, ну, тогда можно, так сказать. Но вот двухсменка, она играет роль. А я подозреваю, что у нас еще и трехсменка есть. Она, правда, так вуалируется. Почему? Но у нас вот 3 года назад Министерство просвещения объявило, у нас нет третьей смены. И я помню, когда это было, мы там что-то или 90, или 95 школ насчитывали. И то в Дагестане, где-то в горах сельские школы, детей много. Ну, конечно, третья смена – это безумие. Это даже я не могу себе представить, как можно прийти на третью смену в школу. Я когда-то в школе учился и на двухсменке. Да. Это было понятно. Вот. То поэтому вот давайте разберемся, и тогда мы скажем, во-первых, сколько таких школ, а второе – почему? Потому что кто-то, допустим, ну, наверняка это за счет дополнительных занятий. Я точно могу сказать, что это не пришел в 7:30 и ушел там 14-15 часов. Там, скорее всего, какие-то факультативы, конечно, поездки, экскурсии. Это тоже учебный процесс. Может, за счет этого считается, что это трехсменка, вернее, шестидневка. Давайте разбираться. А просто так вот вбрасывать в пространство, ну, наверное, ну, уже ответы были. И самое главное, я могу поручиться за тех педагогов, которые, они тоже это желают, точно, как и все мы, быть на пятидневке.
1: Да, здесь, безусловно, солидарен, и поэтому будем переходить дальше, потому что тем много, а следующее тоже касается всех нас с вами, потому что у нас неделя безопасности пациента, и приурочена она к Всемирному дню безопасности пациентов. Ну, вы тоже говорили, что как у нас, да, это все в виде недели

0: Да, вообще-то Всемирный день безопасности пациентов, который с 19-го года, ну, назвать это празднуется нельзя, отмечается. Он с 19-го года. И это 17 сентября. Но мы уже комплементарно на этот счет высказывались. Наш Минздрав, когда вот такие дни объявляются, он от имени Минздрава России, не Всемирного дня, а именно, он объявляет неделю безопасности пациента. И это правильно. Ну что можно за один день там сделать? А когда эта неделя, да если она еще и каким-то, ну, циркуляром, рекомендация со стороны Минздрава идет, это лучше. Можно спланировать какие-то мероприятия, можно проследить какую-то логику донесения информации. Но в этом году я хочу, за это мы, как говорится, уже хвалили наш Минздрав, а вот то, что в этом году сам министр включился в этот процесс, и выступал на эту тему, по-моему, где-то он выступал чуть ли не опять же, в регион поехал для этого. Это уже хорошо. И это было по нашим средствам массовой информации. Вот это уже хорошо. Ну, дней у нас этих много, там за 200 всяких, и там и профилактика сердечных заболеваний и так далее, но чтобы министр специально выехал в регион и провел там, ну, акцию эту, это, конечно, дорого стоит. Но, во-первых, это сигнал региональным руководителям. Ребята, вы в кабинетах сидите, нахмурив брови, и говорите, что у вас много дел, и у вас действительно их много дел, но вы не забывайте, что это казалось бы, ну что там пациенты? Хватит уже ими заниматься. Они тут нам под ногами путаются, нам какие-то рекомендации дают. Нет, с пациентами надо работать. И не только с теми, которые есть, а с теми, ведь каждый гражданин – это потенциальный пациент. И разъяснять им это надо. Вот это очень хороший посыл. Равняйся на меня, понимаете? Вот это за это Михаилу Альбертовичу спасибо.
1: Вот так. Вы так в точку сказали, Геннадий Григорьевич, потому что я вот перед тем, как озвучить новость, сказал, что она касается нас всех с вами. И вы говорите, да, вот каждый гражданин потенциальный пациент.
0: Ну, и вот потенциальный пациент, в том числе, даже если он придет здоровый и пойдет на диспансеризацию, он тоже пациент у нас.
1: Конечно.
0: По нашим нормативом. Так вот что, в этом году каждому году предшествуют какие-то направления деятельности. Ну, в этом году такие были посылы. Не стесняйтесь задавать врачу вопросы о диагнозе, плане лечения, возможных рисках. Просите объяснить сложные термины. Проверяйте назначение. Всегда перепроверяйте названия, сроки годности, дозировки и так далее, и так далее. Это посылы, которые дает Всемирный день пациента. Конечно, слишком это, так сказать, нахраписто, я бы сказал, наезд. Ну, действительно, сегодня наши пациенты, прежде чем прийти, начитаются там такого. Это мы уже неоднократно с вами обсуждали. Не бойтесь второго мнения. Что значит второго мнения? Ты пошел к одному врачу, потом к другому. И потом начинаешь сравнивать. Наверное, это слишком большой, слишком еще, ну, как это говорят, да, это надо делать, но общество еще к этому не готово. А вот наш Минздрав более сдержанно, и я бы сказал, более этично. Потому что не бойтесь второго мнения. То есть ему априори говорят, не верь этому врачу, иди к тому. А ведь у каждого пациента есть... Наверное, здесь еще не надо так говорить, потому что ведь вера во врача – это один из самостоятельных факторов лечения, самый эффективный, может быть. Если вот человек верит врачу, пусть даже второй врач, которому он попадает, он там весь остепенённый, доктор наук, там профессор и заслуженный, перезаслуженный, но само слово «вера», она является особым лечебным фактором. Вот смотрите, наш Минздрав здесь приводит более сдержанную повестку и говорит: формируйте культуру безопасности. Так? То есть что это такое? Руководство медучреждения должно ставить безопасность на первый план, а не только финансовые показатели. То есть это уже, да, это уже посыл к врачебному сообществу. Так? Совершенствуйте процессы. Так? Внедряйте в клинические рекомендации стандартизованные алгоритмы, системы и контроля качества всех этапов диагностики и выписки. Развивайте навыки персонала. То есть это уже посыл к профессиональному сообществу. Вот министр пошел к пациентам, казалось бы, он вышел к людям, они ему как начнут сейчас задавать там, а у вас там это, а вот меня там 3 года назад не так приняли, а куда вы смотрите, а вот трудно записаться, и пойдет все это в организационную часть. Вот. Регистрировать инциденты. Анализ. А почему недоволен человек? То есть вот это вот не только, как говорится, не то, что провоцировать пациентов, они, ну, как бы их стимулируют. А вы будьте посмелее, ну, чего вы тут, кажется, тушуетесь, да? Но еще и к этому профессиональному сообществу, вот этот день пациента нужно использовать, так сказать,
1: разбирать с обеих сторон.
0: С обеих, да, сторон, да. Вот это вот. Ну, например, а что может делать пациент, чтобы снизить риск? Так? Вот. И тут посыл такой. Когда человек активен, он союзник врачу, а не просто напрягся и ждет, а что же он мне скажет? Или придет и априори мотивирован, да, он ничего не знает. Да, не все у нас бездельники. Вот это вот более тонкая работа, понимаете? Не провокационная. Ее, наверное, где-то надо в другом месте использовать. Вот то, что я говорил, там второе мнение, да? То есть не стесняйтесь использовать второе мнение. А тут она дается. Ищите второе мнение, так?
1: Для перестраховки такой, для личного успокоения. Давайте прервемся на новости, да, Геннадий Григорьевич, да, и продолжим с этого. Да, друзья, оставайтесь с нами, скоро вернемся.

знать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется Пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскание на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российская избирательная система является одной из самых продвинутых в мире с точки зрения уровня цифровизации. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на международной конференции «Выбор в период турбулентности». Она отметила, что ЦИК предусмотрел все меры, чтобы дистанционное электронное голосование прошло нормально даже в условиях перебоев связи. Кроме того, количество международных наблюдателей превысило число специалистов на президентских выборах 2 года назад. В этом году приехало 1126 человек из 130 стран. Россия полностью обеспечит свой рынок рыбы и выполнит экспортные обязательства. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. Он отметил, что нынешний вылов должен быть на уровне прошлогодних показателей. Роста нет прежде всего из-за природных факторов. Наша страна нарастила вылов сельди, однако вылов сардины и васи идет ниже прогнозов. Вице-премьер отметил, что повлиять на природные факторы нельзя, но Россия должна адаптировать флот и орудия лова под меняющиеся условия. Парад военных и гражданских, готовых встать на защиту Ирана, прошел в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. В шествии принимали участие как военные, так и военизированные формирования, которые прошли строем с автоматами и гранатометами в руках. Некоторые военные несли сабли. Наряду с мужчинами в параде участвовали женщины, молодежь и пожилые люди. Участников окружали декорации с изображениями погибших в ходе конфликта с США и Израилем, иранских генералов, а также предыдущего лидера Ирана Али Хаменеи и его сына и преемника на высшем руководящем посту в Исламской Республике Мадштабы. Американская оборонная компания Lockheed Martin начала передачу истребителей 5-го поколения F-35А Германии. Об этом сообщает радиостанция Deutschland Funk. Отмечается, что Берлин намерен приобрести 35 таких самолетов за 10 миллиардов евро. Всего до конца текущего года будут поставлены 6 истребителей. Подготовка немецких военных к пилотированию этих самолетов уже началась. Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за болезни отменил визит на Украину. Об этом сообщило словацкое новостное агентство ТАССР. Сегодня на Украине проходит саммит Карпатской инициативы. Накануне Фицо сообщал, что планировал в ходе визита встретиться с Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Сергеем Корецким. Теперь Словакию на саммите будет представлять госсекретарь МИДа Словакии Марек Эшток. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
3: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, остановились на неделе безопасности пациента. Да, вот еще два дня, 19-20 сентября включительно. Так что я думаю, что как раз это выходные дни.
4: Да, да, но мы уже осанну... ведомство пропели, это я говорю очень серьезно, потому что я думаю, если ко всем остальным дням, там, которые касаются здоровья и касаются не профессионального сообщества, а именно граждан, будет проходить, а они уже проходят, не первый год, кстати, и это заслуга нынешнего руководства Минздрава, то будет эффект. Будет эффект, люди будут более просвещенными, а если в этом еще будут участвовать, так сказать, топовые, как любят на современном языке говорить лица, это будет еще и... Вы смотрите, например, что еще у нас? Вот параллельно с этой неделей безопасности еще идет неделя популяризации центров здоровья. Мы уже на эту тему говорили. Два или три сеанса в прошлом. Что такое центры здоровья? Ну, это когда-то были санпросвет, а потом были центры здоровья, а сейчас даже есть постановление правительства, и оно включено в программу. Это центры здоровья, которые будут заниматься вот этими профилактическими мероприятиями. И каждому региону, и на это выделяются деньги, даны поручения, разработано не просто призыв, а разработаны и положения об этих центрах, и те направления, которыми они занимаются. Так вот, эта неделя еще используется применительно к нашей стране в работе с пациентами. Популяризация этих центров. Мало его создать, еще надо и позвать туда. Пациентский состав. И я думаю, что здесь и пациентская организация, которая у нас есть, и она достаточно активно работает, она тоже должна поучаствовать в том, чтобы вот как раз даже тоже ведь одной недели не отделаешься. Да? Да, мы поговорили о пациентах, хотя мы каждый день с пациентами должны разговаривать, но это перманентный процесс. И вот эти центры как раз и созданы для того. У них других задач нет. Они не будут делать операции, они не будут лечить, они будут рассказывать, объяснять, организовывать диспансеризации и так далее. Вот это вот наше... Вот. И интересно, что еще. Ну, например, вот такое, когда вы идете на операцию, да, что может сделать... пациент как участник процесса. Вот человек идет на операцию. Это не на приеме, когда у врача там какое-то определенное время, ему некогда рассказывать. Да? Он спрашивает, а какая будет операция? А как вы ее будете делать? Традиционным способом делать разрез, там, как аппендицит, или это будет малоинвазивная операция, да? И какое у нее преимущество? Вот здесь диалог с будущим врачом, с будущим хирургом, с которым будет это применять, здесь очень важен. Он должен объяснить вам, что это, да, действительно, вот именно мы идем на эту операцию, именно малоинвазивную, ну, во-первых, это для вас, и она отнюдь не потеряет ничего. А может, даже наоборот приобретет. Мы удалим то, что мы собираемся удалить, ну, условно говоря, тот же аппендицит. И в то же время не будет вот этого долго разреза, будет просто прокол в брюшной полости и так далее. То есть вот такой разговор, он будет уместен. Ну, например, следите за гигиеной и стерильностью. Ну, это прежде всего самому пациенту надо, тем более, если он находится, и это если связано с желудочно-кишечным, да не только с этим. Ну и, допустим, а как медицинская сестра, которая вот вам, вы пришли в манипуляционный кабинет, где вам должны сделать инъекцию. Так? Угу. Это же, как правило, у нас вот сидит прием врач, и следующая комната манипуляционная. Да. Потому что там и другой режим обеззараживания, и там лампы бактерицидные, и так далее, и так далее. А помыла ли она руки медсестра? Понимаете, это тоже, в общем-то, ну, взаимная культура, если пациент хотя бы намекнет, не устроить скандал, а вы вот тут все такие, раз такие, то и это воспитает и медицинского работника, потому что ей не всегда, ну, все-таки на приеме, а там особенно, где происходят какие-то манипуляции, отборы, медицинские сестры загружены. Не случайно у нас на приеме, но, в принципе, на каждого врача две медсестры, предполагается. Там и посменность, и одновременная работа. Поэтому вот такого рода взаимоуважительная, я бы сказал так, культура поведения, она очень уместная. То есть пациент – это не просто беспокойный, нервный, всем недовольный человек, а это соработник. Медицинскому работнику. Вот к чему мы должны прийти. И вот в чем главное предназначение этой вот недели, недели пациента. Поэтому каждый год она будет меняться, потому что проводится и мониторинг отношений. Вот там же было анализ, а чем недовольны люди. Когда-то есть очень, как говорится, ну, безотбойное недовольство, а когда-то это просто... Ну, понятно, раздраженный, больной, и у него что-то болит, ему не все нравится, да, и так далее, и так далее. И есть субстантивные недоработки, как с одной и с другой стороны. Поэтому день пациента – это не только день для разъяснения пациентов, но и анализ той работы, и то, качество оказания медицинской помощи, поведенческие реакции со стороны медработников. Полезное дело, и им надо заниматься.
3: Мне на личном примере вспоминается Геннадий Григорьевич. Вот всегда, когда придешь, медперсонал, кровь сдавать, ну, боюсь я, ну, плохо мне всегда, чуть ли сознание не теряю. Но если ты сразу об этом говоришь, ты обозначился, ну, как бы сразу и отношение другое. И они понимают, как действовать, там, условно, там, на шатырь, сразу под рукой
4: держать. Тем более мужчины, они вроде у нас и брутальные, все, и такие все... Это, а они больше боятся крови, потому что женщины, они как-то спокойнее к этому относятся, потому что, ну, во-первых, чаще у них и кровь берут, и они более погружены в тему сохранения здоровья, есть физиологические особенности, которые тоже к этому предрасполагают. Они меньше боятся крови, чем... А мужчина может и в обморок упасть, если он увидит рану, из которой течет кровь, хотя он вроде...
3: Несмотря на то, да, там какие...
4: Да, и широкий размах плеч, и развитая мускулатура. Ну, правильно вы сказали, поэтому ваше дополнение, оно как бы подтверждает мои... попытки объяснить, что же это за день пациента.
3: Ну, вы как профессионал, а вот я как раз-таки как обыватель. Ну, понятно, что это касается, да, безусловно. Еще одна большая интересная тема у нас от Минздрава. Много сообщений за эту неделю. Это сообщение из разряда статистики. Про ЭКО поговорим. В период 2023-2025 годы свыше 45 тысяч россиянок забеременели вот как раз в результате ЭКО. И каждый раз хоть и понемногу, но видно, что тенденция идет к увеличению вот этого числа.
4: Ну, к сожалению, ну, я не к сожалению, я произнесу чуть позже, а сейчас скажу.
3: Так.
4: Когда появилось ЭКО, это был еще Советский Союз, никто не думал, что все это произойдет. Я сотрудник Министерства здравоохранения СССР. У нас на Рахмановском переулке, в особняке, там у нас два здания сопряженные. Mm-hmm. Один пушной аукцион, один особняк. Вот, широкий коридор, и я помню, идет Адамян, тогда она была профессором, сейчас она академик, известный врач, акушер-гинеколог, заслуженно большим, великим именем профессиональным и так далее. И академик Кулаков, директор центра, имени которого сейчас носит центр акушерства и гинекологии. Идут они из зала коллегии в приподнятом настроении. Кулаков говорит: слушайте, вы говорите о повышении рождаемости. Уже тогда заговорили мы об этом. Хотя у нас были все Центральноазиатские союзные республики, у которых рождаемость была высокая. И в целом по стране, как говорится, средний показатель был достаточно оптимистичным. Хотя уже в Европе, в европейской части появлялись регионы, где нет. Они говорят: слушайте, да мы в год можем 500 тысяч ЭКО делать. И что вам еще надо? Вы повысите рождаемость. Угу. Да, действительно. Уже тогда были проблемы, что стерильность была и женская, и мужская. Ну, мужское, на мужскую тогда еще меньше обращали внимание. Если в чем-то и виновата, то только женщина. Мужчина же, он же не может быть виноват. Угу. Хотя вот сейчас, когда мы с вами обсуждали уже появившуюся гендерную диспансеризацию, там действительно мужской процент ниже, чем женский, но, в принципе, мужской не такой и маленький, по-моему, 7%. Уже mm-hmm. сейчас, когда уже идет целевая диспансеризация, выделяются на это деньги и так далее. Так вот, вот эти цифры, которые мы называем сейчас, 15 тысяч и 1 десятая в 23-м году, mm-hmm. 15,2 в 24-м, 15,7 в 25-м, они маленькие по сравнению с тем, что было. Те замах, который был, но тогда, правда, у нас была и другая страна, там было 300 миллионов. Так вот, вот это, конечно, но тем не менее, есть и платное ЭКО у нас, есть бесплатное ЭКО. Там есть показания определенные, по которым это делается. Поэтому это, конечно, хороший резерв, который могут использовать те, которые в силу разных причин, кто-то болезни, кто-то того, что он там погрузился в приобретение образования, так сказать, профессионального роста, карьерного роста, и забыл, что надо и детородную функцию выполнить. И это касается женщин, мы там говорим 30 лет. Угу. Кстати, я вот говорил, что у нас всегда была физиологическая норма 26 лет, а дальше считалось старородящими. Где-то я натолкнулся, какие-то мои коллеги, скорее всего, в противовес мне сказали: ну, 30 лет – это тоже норма. Это не норма. Потому что наша эволюция не изменилась. И женщины у нас не стали, как говорится, ну, более здоровыми. А может, даже и наоборот. И понятно, 30 лет есть 30 лет. Уже и не та эластичность тканей, и уже, самое главное, накопленные проблемы в здоровье. Потому что ясно, когда главным критерием будущего брака крепкого было что? А была ли она девственница при вступлении в брак? И даже чуть ли не там просто не показывали, но это были такие, я бы сказал, языческие обряды, когда после брачной ночи, ну тогда и девушки выходили замуж и в 14, в 15, да, и в 18 да. лет. Последнее упоминание о девственности было связано с фашистской Германией. И это, я этот пример приводил, где-то я натолкнулся. Может, даже это исторически неподтвержденный факт, но когда-то Геббельс, когда они собирались напасть на Советский Союз, Гитлеру говорил: слушай, это будет очень трудно. Геббельс – это главный рупор пропаганды, вот именно той пропаганды, не основанной на объективности, а, собственно, он был теоретиком информационно-террористических атак, потому что он же... Так вот он говорил Гитлеру: слушай, с ними будет трудно, потому что, примерно я смысл передаю недословно, у них там, условно говоря, 80% девушек выходит замуж девственниц. Так? А сейчас, ну как можно до 30 лет женщине молодой удержаться и сохранить, она, это афизиологично. И не потому, что я ее, так сказать, оправдываю ее как бы безнравственно, как это так, она вступила в половые связи, не вступив в брак. Ну, сейчас эта норма, она не может быть применена как нравственная норма. Не может. Это будет афизиологично, это будет во вред здоровью. Это я вам говорю как врач, прежде всего девушке. Так вот, а когда она уже нормально живет половой жизнью, значит, там проблемы и с генитальным аппаратом, и, может, даже и абортами, и что наверняка бывает с абортами. Поэтому здесь вот с этим ЭКО, конечно же, вот сейчас мы начинаем диспансеризацию, женщины узнают, могут ли они рожать или нет, у кого-то может не получаться, уже в силу, не потому что у нее нет здоровья. Вот я, например, знаю пример, у меня детский дом был, который я курировал, вот. Ну, почему это произошло, я не буду сейчас погружаться. Так, Когда, например, берут ребенка из детского дома на воспитание, и женщина, которая уже потеряла веру в то, что она забеременеет, они тогда берут. И вдруг она беременеет, потому что у нее появился ребенок. Ее эмоциональные внутренние силы мобилизовались, и она вдруг понесла, как говорят в народе. И они отдавали этого ребенка. У нас же сейчас свой будет. Я понимаю, ее как, ну, не как женщину, а как самку можно понять. Но когда этот ребенок, которого ты взяла, потом снова вернул, я видел этого ребенка, мне его показали, это страшное зрелище было. Ему 8 лет. Нет, он школьник. Где-то, ну, наверное, 5 или 6 класс был. Но у него глаза старика были, когда его обманули в самом святом. Но я это привожу пример не для того, чтобы осуждать, что вот этот даже механизм может сработать для того, чтобы женщина понесла. Так вот, был период, это уже постсоветский период, когда мы в Минздраве, уже российском, не союзном, говорили о том, что у нас сколько родилось, столько и сделано абортов. Больше 1 000 000 было абортов. Так? И даже есть статистика, которая говорит о том, что, например, 15 лет назад у нас был 1 000 000 абортов. 1 000 000. А 15 лет назад это у нас, получается, был 11-й год. Да. Но вот в то время примерно... И рождаемость была примерно 1 200 000 1 500 000, то есть почти 1 к 1. А были периоды, когда еще и хуже было. Потому что аборты сделали где хотите. Никто не вел работу. Частные клиники, пожалуйста. Если ты придешь сомневаться, так они тебя уговорят сделать аборт. Если государственная клиника еще объясняла что-то, да, что не надо, ты подумай, потому что ты можешь остаться без ничего, то эти и говорили. Так вот, смотрите, 15 лет назад было 1 000 000 абортов с небольшим, то сейчас 235 тысяч. Это уже хорошо. Это и работа медиков, безусловно. И, конечно же, все те меры, которые принимаются, в том числе и поощрение рождаемости, и та идеологическая, ну, пропагандистская работа, и те деньги, которые говорят, вот, ну, ты роди, вот тебе будет вот такая выплата. И многие это понимают, потому что если вот сейчас мы говорим студенткам, девочкам, ты рождаешь, мы тебе будем платить.
3: Ну, материальный стимул никто не отменял, да, ну, конечно.
4: Для нее это самое главное. Она и хочет родить, как говорится, и хочется, и колется. А, да, а на что она будет жить? А тут, пожалуйста.
3: Ну, это же справедливый вопрос, да.
4: Более того, я говорю, вот эти все рычаги нужно поощрять. Мало того, надо же работающую женщину говорить, ты рожай, мы тебе более того доплатим, мы тебя переведем на удаленку, и ты будешь у нас не изгоем, мы тебя не будем выгонять с работы. Понимаете? Вот. Так вот, это огромная работа, и поэтому сегодня, конечно, но еще есть один фактор, который мы не можем взять, не взять во внимание. В полтора раза уровень выкидышей, число которых почти сравнялось с абортами. Это было такое, так? Вот тут надо разбираться, потому что вот был у нас дискуссия, а нужно ли, давайте запретим, нельзя запрещать, потому что женщина спровоцирует выкидыш, и тогда ее будут абортировать уже. Вот здесь нет ли этого здесь вот, mm-hmm. что у нас увеличивается выкидыши? Выкидыши могут быть и по другой причине, что ну, уже конечно. Действительно женщина не может выносить. Но это очень тонкие вещи, которые, не думаю, что сейчас нужно обсуждать, но сама тема очень важная, и об этом надо говорить.
3: Безусловно. К сожалению, эфирное время заканчивается. Спасибо вам огромнейшее, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
4: До свидания.
0: «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна, вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Самаре и Ереване 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине, заявил посол России в Турции. Лососевая Путина в России прошла ниже ожиданий. Подробности далее. Президент Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Глава государства в 6-й раз выбрал электронную форму. Он проголосовал из своего кабинета в Кремле. Впервые онлайн Путин проголосовал на прошлых выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Через год глава государства дистанционно отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов, а в 2023 на выборах мэра Москвы. В марте 2024 года глава государства предпочел онлайн-формат, чтобы проголосовать на выборах президента, в сентябре того же года на выборах в Мосгордуму. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ загоняет страны в электоральную канаву, где они должны проводить выборы так, чтобы побеждали угодные Западу кандидаты. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время международной конференции «Выборы в период турбулентности». Она подчеркнула, что хозяевам и тем, кто стоит за бюро, не нравится, если государства начинают отстаивать собственный суверенитет, потому что им сложнее будет эти страны потрошить. Враги, пытающиеся ослабить Россию, помогли стране не расслабляться и понять свою самодостаточность, в том числе в сфере технологий для избирательной системы. Памфилова добавила, что избирательная система страны опирается именно на российские технологии. Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине. Об этом заявил посол России в Турции Сергей Вершинин в интервью турецкому телеканалу NTV. По словам посла, российские удары направлены на то, чтобы лишить ВСУ возможности наносить удары по территории России и гражданской инфраструктуре. Посол отдельно подчеркнул, что Россия не наносит ударов по гражданским железнодорожным станциям и поездам, однако допускает удары по локомотивам, которые, по его словам, используются в интересах боевиков. Мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетили госпиталь ветеранов войны номер 3 и пообщались с участниками спецоперации. Собянин отметил, что в столице бойцам оказывают весь комплекс медицинской помощи, независимо от того, из какого региона они прибыли. В Москве открыты 5 многопрофильных клиник, которые полностью посвящены только этой задаче. Цивилева поблагодарила мэра за поддержку в выстраивании полноценного цикла лечения и реабилитации участников спецоперации. Лососевая Путина в России прошла ниже ожиданий. Науке надо сосредоточиться на более точных прогнозах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он отметил, что Россия в прошлом году достигла рекордного показателя воспроизводства осетровых рыб – более 52 миллионов экземпляров. При этом выпуск молоди – это важная задача, но ключевой ориентир, к которому надо стремиться – это устойчивая популяция. Экспорт рыбы уже превысил 1,5 миллиона тонн. Вице-премьер надеется, что по итогам года превысит прошлогодние показатели 2 миллиона тонн. Российскую рыбу любят и ценят покупатели более чем в 100 странах. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте снова. Теперь уже не дневной ракурс, а информационный час, но в том же составе. Лиса Хабалова, Александр Кузьмак. Мы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Да, всем здравствуйте. И, как обычно, по традиции, информационный час у нас проходит вместе с самыми интересными темами к этому часу. И начнем, наверное, с того, что Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских ракетных комплексов. Здесь, надеюсь, эксперт поможет разобраться, как правильно все-таки будет прочитать. Мы тут с Сашей...
2: Тифон.
3: И Москва требует вывести эти установки, прекратить курс на ремилитаризацию. Аналогичную ноту также передает и Китай. И надо вообще разобраться о том, что на самом деле происходит. Выглядит все так, по крайней мере, пока что для меня, будто бы ситуация немножечко накаляется, но...
2: Ну вот тут, да, тут действительно целый ряд вопросов, в первую очередь, потому что Япония, государство полностью зависимое от Соединенных Штатов Америки, и комплексы это тоже американские сами по себе, которые там Япония размещает. Остров Кюсю — это южный остров Японии, он поэтому размещение этих комплексов, оно одинаково неприятное для нас и для Китая, потому что недалеко и от Сахалина с Курильскими островами, и к Китаю ближе, потому что это остров южный. Ну, так или иначе, здесь много разных нюансов, которые хочется обсудить. Владимир Максимович Ероносян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт, с нами на прямой связи. Владимир Максимович, доброго здоровья.
4: Да, приветствую, рад вас слышать.
2: Взаимно.
4: Доброго здравия.
2: Да, да. Спасибо.
4: На выборы обязательно сходите.
2: Уже проголосовал, уже.
4: Отлично.
2: Вот.
4: Отлично.
2: Так что очень удобно теперь, когда коллеги, эксперты говорят, сходи на выборы, а я уже проголосовал.
3: Да, Саша еще с утра сегодня рассказывал, как он у всех изучил очень досконально и выбрал.
2: Да. Так вот, Владимир Максимович, два вопроса в одном. Первый вопрос. Япония — страна не самостоятельная, значит, в этом смысле Япония так или иначе действует так не потому, что она так хочет, а потому что ее, ну, видимо, вынуждают или заставляют, или провоцируют эскалировать ситуацию, что с Россией, что с Китаем. Это первый вопрос. И второй вопрос. А где вообще у Японии инстинкт самосохранения в связи с этим?
4: Так, интересные вопросы. Первое, это то, что она не самостоятельна. Здесь нужно отметить, что у них колоссальный военный бюджет у японцев, 58 миллиардов. Значит, они уступают Германии, конечно, но, в принципе, входят в тройку, в четверку лидеров по тратам на так называемую оборону. При этом, да, действительно, по Конституции они не могут наступательные вооруженные силы формировать, но с учетом того, что они уже давно построили вертолетоносцы типа «Идзума», значит, которые могут на борту размещать летательные аппараты, включая истребители, включая даже F-35 Lightning. Это говорит о том, что плюс еще морская пехота формируется для высадки на острова. То есть это исключительно наступательные силы, которые японцы формируют с молчаливого согласия и одобрения таких стран, как Соединенные Штаты Америки и Британия. Британцы с итальянцами вместе с японцами разрабатывают новый истребитель японско-британский, который будет этот проект реализован к 30-му году. Значит, теперь, что касается перемещения пусковых установок на остров Кюсю, который находится в 1300 километров от Владивостока, грубо говоря, где-то 1000 с чем-то километров до Пхеньяна. Я здесь скорее риски вижу для нашего партнера стратегического Северной Кореи, потому что до Китая они могли добивать Окинаву с префектуры, там, где размещается 7-й флот США. Поэтому они приближаются потихоньку севернее, нашим гаваням. Значит, именно поэтому прозвучала нота протеста, которая устами Марии Захаровой и наших официальных лиц, она говорит о нашей озабоченности, потому что эти пусковые установки предназначены в том числе, вернее, предназначены для, не только для СМ, а вот этих противоракет, они унифицированы, там можно с них запускать томагавки. Это точно такая же озабоченность, когда румыны и поляки в Резикова начали размещать якобы противоракеты, но дело в том, что вот эти установки, они очень легко переоборудуются, плюс они еще мобильные, что самое интересное, на запуск томагавков. Томагавк летит на 2000 километров. Он способен нести ядерную боеголовку. Да, это не гиперзвук, но при массированной атаке с применением большого количества и комбинированной в том числе с применением дронов роя, да, там это может быть опасно. Особенно для северокорейцев. Ну, теперь второй вопрос. Что касается самоубийства и суицидальных наклонностей японцев, то это практика у них. У них же это есть даже вариант лишения себя жизни, там харакири. По большому счету ничего удивительного. Здесь парадокс, там не амбивалентность, а парадокс выживания в историческом контексте, в ретроспективе. Помните, как они бомбили, значит, американцев помощью летчиков, которые, собственно...
2: Камикадзе, ну да.
4: Да, по большому счету здесь ничего удивительного нет. Это историческая ретроспектива, которая характеризует характер японцев.
2: Владимир Максимович, простите, что перебиваю, у нас на один вопрос еще есть время. Я хотел бы спросить в связи с этим. Ну ведь я сейчас специально посмотрел. Плотность населения России 8 человек на квадратный километр. Плотность населения Японии 322 человека на квадратный километр. При том, что это население все сосредоточено в береговой зоне, потому что горы сплошные. То есть Япония уязвима до предела в этой ситуации с точки зрения как бы нанесения ей непоправимого ущерба. То есть выглядит это так, как будто они просто вот сидя в казино поднимают ставки и смотрят, что будет.
4: Да, и в этом тоже есть парадокс, потому что это тоже не противоречит суицидальному характеру, да? То есть, в принципе, по большому счету, если рассматривать вот это поведение, то главная опасность для них, это все-таки сейчас даже не мы, потому что ответ наш сокрушительный будет на любую атаку подобного типа, на северные корейцы, потому что северные корейцы вот это терпеть не будут особо. Если они увидят экзистенциальную угрозу своему государству, или даже не государству, а руководству страны, то у них есть в концепции это, то есть у них отражено это письменно. Если есть угроза руководителю страны, Ким Чен Ину, мы наносим удар. Там это прописано четко.
2: А удар будет ядерный?
4: Да, у них есть ядерное оружие, это же все понятно, но у японцев его нет. Они зря надеются на Штаты, потому что они надеются по двум причинам. Мечта вот эта, значит, суицидально насчет Курилы, вторая это архипелаг Синкаку. Ну как они могут противостоять двум сверхдержавам, да еще и третьей, значит, ну не прокси, а тоже суверенной стране, которая обладает ядерным оружием. Да, это суицидальная история. Ну как бы, ну а что делать? Разные бывают люди.
2: Да.
4: И ментальный ряд, он присущ народам иногда. Но если они не научились на своих ошибках насчет Квантунской армии там, и даже бомбардировки там, Нагасаки, Хиросимы, они же именно на этом острове сейчас размещают. Вот именно Кюсю, это остров, где находится Нагасаки, да? Но, грубо говоря, они там размещают американские томагавки, которые могут нести ядерное оружие. Но это уже
2: за гранью, да. Спасибо, Владимир Максимович. Спасибо вам большое за комментарии. Доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт Владимир Ероносян был с нами. А мы к следующей теме переходим.

0: Прямо галопом, да, приходится, да, нестись, потому что темы все три интересные, и хочется со всеми успеть поговорить.
1: Да, я тебя поддерживаю. Сегодня мы уже немножечко успели обсуждать.

0: каким образом это будет
1: делаться.
0: Да,
1: ну и важно только готовиться на данный момент. Готовят этот закон об овербукинге. Я знаю, что раньше уже как-то это все работало, но на самом-то деле нужно было судиться, нужно было идти, доказывать,
0: давай
1: что
0: спрашивать.
1: С тобой действительно да, поступили плохо. Но сейчас можно будет на месте прямо получить сразу помощь.
0: Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе России. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Поправьте нас или прокомментируйте, пожалуйста, вот, собственно, готовящийся вот этот закон, насколько он решит проблему.
2: Нет, пока еще нет речи о готовящемся законе. Закон готовится тогда, когда он попадает в план законопроектной работы правительства или если есть поручение президента или председателя правительства. Пока такого нет. Пока министр транспорта в августе сказал, что осенью мы будем проводить консультации с авиакомпаниями, консультации с общественными организациями, защищающими права потребителей.
0: А почему так долго?
2: А вопрос непростой. Я думаю, что министр транспорта не пропустит такой законопроект, который, например, будет ущемлять сильные интересы пассажиров. Да? Тут очень непросто все. Надо пояснить, что овербукинг бывает вынужденный или технический. Когда, например, самолет меньшей вместимости подали, или нужно увезти пассажиров, которые раньше не улетели. Для технического овербукинга, конечно, нужны нормы о том, кого сажать в самолет, кого не сажать. Но это нужно, да? И овербукинг может быть преднамеренный, когда авиакомпания преднамеренно, допустим, продает 155 билетов на 150 мест. Вот, преднамеренный овербукинг сейчас, он как бы вне правового поля. Если авиакомпании этим и балуются, то они рискуют нарваться, например, на проверку прокуратуры. И были уже случаи, когда прокуратура такой преднамеренный овербукинг квалифицировала как правонарушение, прямо скажем. Да? Поэтому вопрос о том, нужно или не нужно легализовывать преднамеренный овербукинг, он именно является тем сложным вопросом, по которому вот и проводятся, и будут проводиться еще консультации. Не так просто здесь принять взвешенное, сбалансированное решение.
1: Но на самом-то деле вопрос решается, насколько я знаю, потому что но он решается сложнее, правильно? Вы меня поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь, Кирилл Вадимович. На данном этапе работает оно как? Если вдруг случился этот овербукинг, и авиакомпания не хочет возмещать средства за билеты, плюс человек, может быть, он вообще потерял там, допустим, может, у него следующий рейс.
0: Может,
1: сразу
0: он на свадьбу
1: же, да.
0: Летел там или на сделку какую-нибудь, да. То есть да. Там еще и компенсация какая-то. Да.
1: Но сейчас можно вернуть деньги, потерянные в случае, если судиться. А так
2: нет,
1: вот.
2: Нет, я вас поправлю.
1: Да.
2: Если вы не улетели, вас не посадили, вам вернут цену билета, и по этому поводу авиакомпании не торгуются, и за невозвратный билет вам тоже вернут деньги. Речь идет о том, что если пассажиров больше, чем мест, а до отправления остается час или 40 минут, вот кто улетит, а кто не улетит. Вот это самый сложный вопрос, который действительно надо оперативно решать. Его решают работники авиакомпании в аэропорту, и четких алгоритмов известных нету, и, собственно, приоритетов в легальном поле нету. Вот эту ситуацию, конечно, надо легально урегулировать.
0: А может ли быть ситуация, при которой вот этот самый технический овербукинг, про который вы сказали, то есть вынужденный, то есть связанный с тем, что нужно забрать, как вы сказали, тех, кто не улетел до этого, или какая-то другая проблема, вот когда умышленный, злонамеренный овербукинг выдается за технический, может авиакомпания скрывать такие вещи?
2: Да, такое может быть. Но опять-таки есть органы, которые могут это проверить. Угу. Это Ространснадзор.
0: То есть это можно обнаружить?
2: Прокуратура, в конце концов, да, пассажир это, конечно, сам не обнаружит, но есть органы, которые могут это проверять и действительно проверить, и прокуратура такие случаи разбирала, это точно известно, и выносила соответствующие решения о правонарушениях со стороны авиакомпании, такое было.
1: А вот сейчас как закон защищает людей в случае задержки рейса или отмены? Очень хочется вас слушать, потому что я сталкивалась, например, и с задержкой, и с отменой, и с чем только не сталкивалась. Как закон защищает, чтобы вот уже уметь отстоять свои права?
2: в случае отмены или задержки, во-первых, пассажир имеет право на возмещение полной стоимости билета, вне зависимости от того, возвратный или он невозвратный. Во-вторых, если он согласен лететь позже, он имеет право на обслуживание в аэропорту, напитки, питание горячее по истечении 4.

0: часов, размещение в гостинице по истечении 6 или 8 часов и имеет право на компенсацию в размере 100 рублей за каждый час задержки.
1: А если авиакомпания вдруг не согласна на это все? Ну, то есть вот они...
2: По какой-то причине этого не делают.
1: Да, они часто говорят, ссылаются на какие-то законы, авиакомпании, они всегда находят, что сказать, ссылаются на какие-то обстоятельства, законы, и в итоге как-то убеждают, что ты ни с чем остаешься. Как действовать?
0: Вот в этом случае, во-первых, надо предъявить авиакомпании письменную претензию, в первую очередь. Во-вторых, можно пожаловаться в те органы, которые защищают права потребителей, Роспотребнадзор, Ространснадзор, да и в прокуратуру, в принципе, можно, да. Ну и в-третьих, можно пойти в суд. И суды в таких случаях обычно встают на сторону пассажира. Кроме того, именно через суд можно потребовать возмещения морального вреда, но это обычно небольшое возмещение, и потребовать возмещения понесенных убытков. Понесенные убытки – это если не только если сделка у вас провалась, вы опоздали на ее подписание, понесенные убытки, например, если у вас гостиница была оплачена, а вы не смогли ей воспользоваться. Это тоже понесенные убытки.
1: Спасибо.
2: Понятно, спасибо
1: огромное.
2: Большое. Да, действительно, стало понятнее. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков был у нас на прямой связи. Еще одну тему обсуждаем. Ну, еще одна тема, она, с одной стороны, уже не очень новая, с другой стороны, по-прежнему актуальная, поскольку тот сектор бизнеса, который пострадал от атак БПЛА, сейчас в данном случае получает поддержку от государства, но здесь сразу, так скажем, несколько есть нюансов, которые связаны в первую очередь с ролью российских банков, которые связаны так или иначе с вот этой самой помощью бизнесу от пострадавшему от атак БПЛА. И банки, участники Ассоциации российских банков, заявили о необходимости дополнительных мер помощи бизнесу. Тут вот у меня лично сразу два вопроса возникло. Не знаю, сколько у тебя, но мы сейчас зададим их Анатолию Геннадьевичу Аксакову, председателю Комитета Госдумы по финансовому рынку, председателю Совета Ассоциации банков России. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Анатолий Геннадьевич, первый вопрос вот какой. А простите за такую формулировку, бизнес, понятно, пострадал. А почему этот запрос идет от банков? Mm-hmm. Какое место здесь банки занимают в этой цепочке?
3: Ну, бизнес получал кредиты, обслуживался в банках. Естественно, у них возникли сложности с обслуживанием кредитов, обязательств своих. Ну и поэтому банки... Естественно, ставит вопрос о том, чтобы поддержать бизнес в данном случае с точки зрения формирования резервов, кстати, при выдаче кредитов. Да, и, кстати, не только пострадал по кредитам, но еще он получает кредиты для того, чтобы возобновить свое производство, восполнить те потери, которые получил, для того, чтобы дальше вести свой бизнес. Ну и беря эти заемные средства, он, естественно, в таких сложных условиях уже должен эти средства брать под повышенные резервы. Банки должны устанавливать повышенные проценты по таким кредитам, потому что риски по обслуживанию таких займов, кредитов, они повышенные, соответственно, и все должно быть дороже для тех, кто берет кредиты. Сейчас в этих условиях обслуживать более дорогой кредит соответствующему бизнесу тяжелее, ну и поэтому предлагается все-таки установить определенный период времени, в течение которого они восстановят свою работоспособность. Ну и в течение этого времени должны быть какие-то более щадящие требования со стороны, в том числе, регулятора по кредитам, предоставленным этому бизнесу.
1: А мне, знаете, хочется узнать, насколько вообще быстро может быть оказана помощь пострадавшим и будет ли она оказана должным образом. Ну, то есть, вот, например, есть сопутствующий вопрос, такие приходят мне сразу в голову, а кто будет проверять, что бизнес там действительно пострадал, а не пытается как-то получить лишнее. Также, может быть, это связано с какими-то там общими мерами поддержки, которые уже действуют и которые уже там человек получил, возможно, я предполагаю, и это тоже нужно будет как-то проверить. А также, о каких примерно суммах может идти речь, хватит ли ресурсов? Вот такие все вопросы, и они складываются в один единый вопрос, а реально ли получить такую помощь, и будет ли она действительно, хватит ли ее?
3: Ну, в предложениях ассоциации значится в том числе и выделение определенной суммы, там речь шла о 100 миллиардах, но это уже вещь такая дискуссионная, которую можно обсуждать, и от правительства. Понятно, что кредитные организации все-таки плотно работают со своими заемщиками, и они могут проанализировать, в какой ситуации находится заемщик. Естественно, будут это делать более внимательно, чем обычно при взаимодействии с бизнесом. Ложится бремя определения реального, вот, реальных потерь, которые понес бизнес, на кредитные организации. Они взаимодавцы, и, соответственно, они знают лучше клиента, чем кто-либо, и они будут принимать решения, исходя из реальных потерь, а не из хитрости там, какого-то бизнеса, который хочет прикрыться специальной военной операцией и так далее.
2: Понятно. Ну, еще вот у нас есть минутка, еще хотел спросить, а каково относительно вот именно этого вопроса вообще состояние российской банковской системы с точки зрения того ущерба, который понесли, собственно, представители маркетплейсов и, в первую очередь, да, от ударов БПЛА? То есть насколько емкость, собственно, самих банков финансово позволяет, ну, скажем так, обойтись без каких-то, ну, фатальных событий?
3: Ну, банковская система работает стабильно, она у нас наиболее продвинутая часть экономики, применяет современные технологии при выдаче займов, там, цифровые технологии в том числе, что удешевляет, с одной стороны, предоставление услуг, ну, а с другой стороны, делает их более активно продвигаемыми, поскольку технологии позволяют без людей предоставлять ресурс удаленно, я имею в виду кредитный ресурс. И учитывая это, банки, ну, если смотреть на формальные показатели, показывают очень хороший результат, например, по прибыли. Там 3,6 триллиона рублей за этот год ожидается. То есть хороший показатель. Но это как раз результат эффективности работы системы, которая внедряет самые современные технологии и показывает пример всей экономики.
2: Понятно. Спасибо большое. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России, был в нашем эфире. Сейчас новости, затем продолжим.

0: Ситуация с троицей Андрея Рублева. Контекст. Переданная Русской Православной Церкви из Третьяковки в безвозмездное пользование икона изъята из иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова. Троица находится под присмотром специалистов в реставрационных мастерских. Там будет приведена в порядок специальная климатическая капсула, в которой находился шедевр древнерусского искусства. Некоторое время назад появились сведения, что икона оказалась в критическом состоянии из-за неисправности капсулы, изготовленной за рубежом. Это стало поводом для возобновления дискуссии между верующими и представителями музейного сообщества. Последние заявляют, что сохранность Троицы может быть обеспечена только в специальных учреждениях. Храмы для этой цели не подходят. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время передачи иконы в 2023 году назвал этот шаг историческим событием и отметил, что прошло время, когда под видом изъятия церковных ценностей из церкви изымались святыни. И тем не менее, вопрос условий хранения иконы, написанной около 600 лет назад, не теряет своей остроты. Попадание на ее поверхность влаги может привести к необратимым последствиям.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
9: Они как будто с другой планеты.
10: Дают непонятные сигналы.
11: Выглядят очень странно.
12: И, кажется, готовы объединиться против нас.
1: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
13: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму в России составляет 15,17%. Это следует из данных на сайте ЦИКа. Тем временем выборы депутатов в Москве идут хорошо, никаких проблем не наблюдается. Техника работает. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Риот. Он также добавил, что сигналов о правонарушениях не зафиксировано. Избирательный процесс на выборах в России продолжается, несмотря на попытки агрессивного киевского режима его сорвать. Об этом заявил член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Он также отметил, что международные наблюдатели высказывают позитивные оценки по поводу организации выборов в нашей стране. Эксперты приехали из 130 стран, в том числе недружественных. Два специалиста, например, представляют Германию. Президент Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Глава государства в 6-й раз выбрал электронную форму. Он проголосовал из своего кабинета в Кремле. Впервые онлайн Путин проголосовал на прошлых выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Через год глава государства дистанционно отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов, а в 2023 на выборах мэра Москвы. В марте 2024 года Путин предпочел онлайн-формат, чтобы проголосовать на выборах президента, а в сентябре того же года на выборах в Мосгордуму. Кадры из кабинета президента есть в Макс-канале «Радио Спутник». Проект резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ по Украине является юридически и политически ничтожным. Его положения выполняться не будут. Об этом говорится в заявлении МИДа нашей страны. Накануне на 70-й сессии Генконференции МАГАТЭ был рассмотрен подготовленный Канадой и Украиной проект резолюции «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине». В заявлении отмечается, что большинство делегаций отказались поддержать эту инициативу, а еще несколько десятков государств членов МАГАТЭ не участвовали в голосовании. Как подчеркивает МИД, резолюция выглядит особенно цинично на фоне непрекращающихся нападений Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар. Сбор зерновых в России составляет уже 120 миллионов тонн, в том числе более 90 миллионов тонн пшеницы. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Она отметила, что сейчас южные регионы приступили к уборке кукурузы, собственно, которая даст еще объем по зерновым. Россия хорошо идет по осенней посевной кампании, а зимами засеяно почти 6 миллионов гектаров. В планах засеять более 19 миллионов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Часов 15:33, время московское. Продолжаем. Информационный час на «Радио «Спутник». Лисо Хабалова, Александр Кузьмак. Снова здравствуйте.
5: Снова здравствуйте. Всем здравствуйте. Александр Кузьмак, здравствуйте.
4: И в ближайшее время одна из моих любимых тем. Обожаю говорить про Германию. Вот честно. Очень люблю, в особенности в последнее время. Потому что у меня такое ощущение, что у Германии это называется даже не раздвоение личности, а есть какой-то вот более новомодный вот этот термин. Биполярное расстройство. Вот. То есть такое ощущение, что Германия одновременно живет в двух параллельных мирах. Есть Германия, у которой падает производство, у которой растут цены, у которой закрываются заводы. А есть Германия, да, у которой есть альтернативы для Германии. А есть Германия, канцлера Германии Фридриха Мерца, который, несмотря на все то, что происходит, продолжает делать воинственные заявления, продолжает говорить, так сказать, обвинять во всем Россию и много чего другого. В данном случае, ну вот, когда мы имеем в виду вот этот информационный повод, Мерц окончательно, ну, для себя самого, положил конец безусловной дружбе Европы и США. И тут возникает еще одна интереснейшая тема для разговора с Грегором Шпицыным, политологом, независимым журналистом. Грегор, рад вас приветствовать.
6: Здравствуйте, коллеги, тоже очень рад.
4: А вот о чем хотел спросить. Я сейчас... Можно немного конспирологии?
6: Пожалуйста.
4: Коль скоро речь идет о том, что Мерц положил конец дружбе между США и Германией, он может совершить публичное сожжение канцлер-акта?
6: Ну, канцлер-акт — это на самом деле сильно такая конспирологическая теория.
4: Ну, пусть он его напишет и сожжет. Да.
6: Ну, на самом деле, учитывая всю ту политику канцлера Мерца в отношении Вашингтона, его верноподнический визит в июне прошлого года в Белый дом, когда он позволил Дональду Трампу игриво похлопывать себя по коленке и участливо кивал в адрес любой инициативы американского президента, а незадолго до этого прошел специальный курс специалистов по невербальной коммуникации, нейролингвистическому программированию, чтобы, не дай бог, не расстроить американского президента, чтобы с ним случилось то же самое, что с Зеленским в феврале 2020 года.
4: Но он, видимо, не сдал экзамены, судя по всему.
6: Ну, учитывая, что канцлер Мерц вообще человек достаточно посредственных интеллектуальных способностей, судя по тому, что он вытворял за последние полтора года на посту главы немецкого правительства, после его высказываний, начиная с того, что он сказал, что Израиль выполняет за Европу грязную работу на Ближнем Востоке, потом еще были кучу таких просто перлов, которые просто, ну вот как я, как специалист, в общем-то, по политическим технологиям, да и политическому пиар, я просто смотрел и ужасался, кто с ним работает из политических консультантов, потому что у человека, во-первых, ну ладно, что у него нет опыта никакого в сфере государственного управления, ладно, хорошо, нет никакого опыта в сфере дипломатии, тоже ладно, предположим, нарабатывается, но у человека нет в принципе никакой харизмы, он не умеет вообще коммуницировать ни с избирателями, ни с однопартийцами, ни с международными партнерами. То есть почему вообще человек абсолютно без какого-либо релевантного опыта стал на высшей немецком государстве посте? Я задавал этот вопрос, например, еще в конце 2024 года. И справедливости ради, многие немецкие политологи задавали его вместе со мной. И вот только сейчас глаза, например, у руководства партии ХДС открылись, и они повторяют те же самые вопросы, которые вот я только что сейчас озвучил. Почему человек, который фактически является ходячей некомпетентностью, стоит у руля крупнейшей экономики Европы? Почему? Тут вопрос на ответ на этот вопрос, конечно, тут может быть либо очень коротким, либо очень длинным, но если коротким, то, видимо, из-за общего падения качества западноевропейских и в целом западных элит. Потому что если мы посмотрим и в Великобритании, и в США, и во Франции, в принципе, мы наблюдаем те же самые процессы. Вот какие-то дилетанты, соответственно, нами управляют и ведут нас куда-то не туда.
4: А что с точки зрения, понятно, что вот этот разлад, который, ссора, теперь уже как угодно можно называть, поскольку Дональд Трамп публично поздравил АДГ с победой в Саксонии, да, и, судя по всему, это не последнее его поздравление, которое он будет делать подобным образом, это же очевидно, такой вот путь, который с обеих сторон, и в первую очередь, наверное, со стороны Трампа, избран с точки зрения дальнейших взаимоотношений с Германией, то есть, эта ссора, она диктуется, хоть сколько-то диктуется немцами или она диктуется американцами?
6: Нет, это в первую очередь немецкая инициатива. Немцы, понимаете, они решили, что вот поведение в стиле подготовительной группы детского сада, что...
4: Темы связаны, да, потом.
6: В Германии, да, организовали Брандмауэр, да, против партии АДГ, за которую голосуют более 30% немцев сейчас. Ой, вы плохие, вы нехорошие, мы с вами больше играть не будем. Мы с вами больше не будем дружить, и мы даже не будем общаться с теми, кто с вами общается. Вот так себя ведут очень инфантильные дети, даже не подростки, просто дети, которые ходят в детский сад. И имплементировать подобную политику на высшем государственном уровне, еще до уровня межгосударственных отношений, это просто нонсенс. Потому что и Ларс Клингбайер, который на саммите министра финансов G20, там встает в позу и всех своих коллег пытается агитировать, чтобы они не фотографировались с министром финансов Российской Федерации. Но это просто выглядит просто по-детски, понимаете? И американцы замечают другие менее инфантильные политические лидеры стран Европы. Но почему-то Мерц решил, что вот этот принцип, который работает на внутреннемецком рынке политическом, он может быть востребован на мировом рынке. Еще и с Дональдом Трампом, очень болезненно самолюбивым человеком такого нарциссического склада. Я думаю, что последствия для Мерца будут очень-очень печальными, потому что Дональд Трамп, он человек, который не забывает мелких обид, человек очень мелочный и злопамятный, и я думаю, что Мерцу это будет боком. Если он, конечно, сохранит свой пост. Но посмотрим, вот он назначил на ночь с воскресенья на понедельник неформальный саммит партии ХДС, где, в общем-то, будет ему, опять-таки, выяснить неформальный вотум доверия. Да? Решат ли однопартийцы, что он достоин того, чтобы возглавлять партию, правительство в столь суровый для Германии момент. Но сам Мерц в отставку не уйдет. Это очень честолюбивый человек, который 40 лет шел к этому посту и просто так его будет не подвинуть. Очень интересно будет, на самом деле, что произойдет в ночь с воскресенья на понедельник, я слежу с нетерпением.
4: Это только любопытно, просто потому что вот вы совсем недавно говорили о том, что коллеги по ХДС, они с удивлением стали задавать вопрос, а who is Mr. Merz, да, и, так сказать, что он вообще на этом посту делает. А теперь они же, эти же самые люди, скорее всего, ему вынесут вотум доверия. Как это вообще стыкуется одно с другим?
6: Это нормальная политическая жизнь, нормальная аппаратная борьба, которая, в общем-то, присутствует в любой политической партии, в любом правительстве, потому что люди, которые занимают серьезные посты, например, стоят во главе федеральных земель Германии или стоят на посту министра федерального правительства, им есть что терять. У них огромные зарплаты, хорошие перспективы, хорошее политическое будущее, и поэтому канцлеру Меркель, в принципе, есть что им предложить в обмен на лояльность. И вот сейчас они думают, как бы эту свою лояльность подороже продать. Что будет выгоднее? Поддержать потенциального противника Мерца или сохранить верность канцлеру? И как это скажется на их дальнейших политических и экономических перспективах? Поэтому здесь, в общем-то, все зависит от такой простой и понятной экономической конъюнктуры для каждого конкретного министра или министра-президента.
4: Спасибо большое, Грегор. Ну что, ждем с нетерпением ночи с воскресенья на понедельник. Потом будет опять о чем поговорить, обсудить, что происходит в этой замечательной, во многом и сейчас, но когда-то больше, стране Германии. Грегор Шпицын, политолог, независимый журналист, был с нами. А мы продолжаем.

0: Ну что, сейчас будет тема более веселая. Я сказал, что у нас темы связаны неожиданно. Вот так вот. Вот, но это связаны эта тема, которая была, и та, которая будет. А вот тема, которая сейчас есть, вот сейчас актуальна, она про вино. Хотя мы про него тоже сегодня уже говорили частично. Ну, в другом контексте, но говорили. Крымские вина, их становится меньше. Количественное выражение становится меньше, и тому есть объективные причины.
1: Слушай, ну причем цифры такие серьезные на самом-то деле. Почти на 25% меньше становится таких вин, и игристых на 38%. И
0: сразу ясно, какой ты любишь.
1: И причинами называют логистические проблемы, плюс, что тоже интересно для меня, это, например, нехватка бутылок тоже перечисляется здесь.
0: Да, это действительно интересно, потому что хочется понять, откуда эти бутылки, равно как и пробки, и все остальное берутся. Ну, мы сейчас все выясним у эксперта. Максим Зинович Черниговский, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге. Максим Зинович, здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья.
0: Добрый день. Так и хочется спросить, а куда подевались бутылки? Люди перестали их сдавать? Что, почему бутылок стало? Почему кризис с бутылками в Крыму?
2: Там проблема не с наличием бутылок, а проблема логистического характера.
0: Ну, это да, конечно.
2: Просто по объективным причинам, там, ну, скажем так, транспортировка всех комплектующих, в том числе и бутылок, да, злее пробок, ну, скажем так, усложнилась. И, что самое главное, подорожала сильно.
0: То есть это не там производится, туда везут?
2: Да, конечно, в основном везут. Да.
0: Ясно. А на четверть, да, Лисо, ты сказал, на четверть упало?
1: Ну, 25% вина, ну, да, 38% это игристые, да. И причиной также еще тоже меня на самом-то деле удивило, турпоток перечисляется, то есть нет потенциальных потребителей, туристов.
0: Ну, меньше народу едет в Крым.
1: Да, ну да. Да, теперь понятно.
0: Это временное, видимо, ну, понятно, что временное, но, тем не менее, эта история вот с сокращением производства, это та история, которую можно легко вернуть обратно, если изменится, и когда изменится обстоятельство?
2: Ну, вы понимаете, в чем дело? То есть есть макроэкономические проблемы, есть микроэкономические проблемы, да? Если говорить о микроэкономических, да, ну, касаемых конкретного региона, главная сейчас проблематика, связанная с логистической составляющей, то, что мы отметили, да, и удорожанием этой логистической составляющей. Но есть общие, да, тенденции, если говорить о всем рынке винодельческой продукции, дело в том, что вот в среднем в России в этом году выпуск тихого вина снизился на 15%, понимаете? И игристого тоже порядка 15% мы видим снижение. То есть вот та ситуация, которая сейчас в Крыму, она, в общем, отражает в том числе общероссийскую, да, ситуацию, связанную с падением практически всех видов винодельческой продукции. С чем это связано? Ну, тоже понятно, то есть рост акцизов, рост издержек, все это повлияло на конечные розничные цены на винодельческую продукцию, что в свою очередь сказалось на спросе, да, на данный вид алкогольной продукции. В Крыму просто мы видим, да, более значительное снижение. Ну, я уже с вашей помощью, да, главную проблематику озвучил. Логистика и, да, конечно же, внутреннее потребление, потому что, ну, значительный объем крымских вин потреблялся, что называется, в туристический сезон. Вот, там же нужно тоже понимать, в Крыму, в Краснодарском крае достаточно большое количество небольших виноделен. То есть они по понятным причинам не дотягиваются до розничной реализации в крупных федеральных сетях, потому что, в общем-то, дело уже дорогое во всех отношениях, сложное. Плюс у них нет такого объема продукции, чтобы обеспечить, да, потребность федеральных сетей. И эти винодельни в большей степени были как раз заточены вот на внутреннее потребление. Ну, а в связи с снижением туристического потока, естественно, снизилась и, скажем так, ситуация спроса на вот эти вина, еще раз подчеркну, сравнительно небольших виноделин.
1: Я вот как раз про туристов на самом деле почему спросила, я уточню. Понятное дело, да, что сейчас в Крым едет гораздо меньше людей. Здесь мне почему-то казалось, что крымские вина, они в целом по России в достаточно масштабном производстве продавались. И здесь статистика сама меня удивила, что, оказывается, от туристов тоже очень многое зависело. Но вот вы рассказали, что как раз были маленькие винодельни, да, там, например, которые от этого туриста очень сильно зависели. Хочется еще спросить, может быть, что-то можно сделать, чем-то государство может помочь крымским винодельням?
2: Ну, вы знаете, на Крым даже сейчас, вот, в текущем году, приходится, если мы говорим о производстве тихих вин, 20% всего реализованного объема российских вин. На игристые вина приходится 10%. То есть это крупный сегмент на самом деле, да, и нужно понимать, что в прошлом году производство Крыма было на третьем месте по общему уровню объема среди всех регионов Российской Федерации. Я подчеркиваю, всех регионов. Почему? Потому что в России хорошо развито так называемое вторичное виноделие, да. Вот, то есть производство винодельческой продукции, скажем так, не в регионах, где существует первичное производство, да, но речь идет о виноградарстве. Чем помочь? Ну, деньгами. Я не буду здесь, да, сказать каким-то оригинальным, да, вот какие-то оригинальные способы придумывать. Деньгами надо помочь, то есть... Мне кажется, что в этом нуждается вообще в целом российское виноделие, то есть нужно снижать в первую очередь акцизы, у нас высокие акцизы. Знаете, вот, в этом году акцизы выросли на разные виды продукции в России с 10 до 31%. На 31% акцизы выросли на тихие вина, понимаете?
0: Ну да.
2: Вот,
0: да.
2: То есть это, в общем, удивительная, вот, на мой взгляд, ситуация, когда акциз на пиво, например, да, вырастает на 10%, а на вино на 31%. Вот мне кажется, вот эту ситуацию надо вот опять-таки на макроуровне как-то рассматривать и, ну, менять.
0: Ну, балансировать уж как минимум, да.
2: Да. Мне могут возразить, что существует целый ряд дотаций, да, в том числе по возврату части акцизов. Вот как раз... Вот,
0: Максим Зинович, 30 секунд. Время поджимает.
2: Надо все сделать для того, чтобы помочь нашим виноделам. У нас, на мой взгляд, не очень здоровая система вот потребления. Да, у нас всего на винодельческую продукцию приходится там порядка 20% от общего потребления алкоголя. И, конечно, вот та тенденция, которую мы с вами сейчас обсуждаем, она очень-очень, ну, такая болезненная.
0: Тревожная. Спасибо. Спасибо вам большое. Максим Черниговский, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге. Ну и еще одна тема в завершении часа.
3: В эфире «Радио Спутник».
0: Тема, я считаю, в конце просто замечательная. Для завершения часа просто прекрасная. В особенности от того, еще и потому, что мы говорили про немецкие детские сады, имея в виду взрослых мужиков, которые нам впали в инфантильность. И до этого японских мужиков, которые впали в инфантильность. У нас как-то с ними вот везет. А в это время в России будет создан перечень, ну, будет уже есть инициатива, об этом сказал министр просвещения Сергей Кравцов, который сказал, что будет, есть инициатива по систематизации игрушек и определению, какие игрушки могут быть использованы в детских садах. Единый список игрушек для использования в детских садах. Вопросов много по этому поводу, причем, наверное, даже и смешные, как мне кажется, такие юмористического свойства тут и должны быть. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Антонина Викторовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Антонина Викторовна, простите, если я иронизирую по этому поводу, но это, то есть, это как это выглядит? То есть, если представить себе вот уже конечный вот такой вот список, это что будет означать, что во всех детских садах будут одинаковые игрушки?
4: Ну, конечно, не одинаковые, потому что разнообразие в тех же кубиках, либо в домино, либо в конструкторах настолько огромное. Но это примерно там больше 250 самостоятельных наименований 20 категорий игрушек, которые очень сильно нужны в детских садах. Вот, ну, и чтобы вам было понятнее, самые большие из них такие, всего 5 групп, это там конструкторы, куклы и фигурки людей, то есть тематические игрушки, которые позволяют обучать детей, развивать детей по тому или иному направлению. Ну, изучают они, например, животные нашего леса. Им нужны фигурки животных, которые живут в наших лесах. Поэтому это такой вот перечень так называемых игрушек, которые педагогически целесообразны для детского сада.
1: А здесь, знаете, хочется понять, а не ограничит ли это некое творчество воспитателей, возможно, может быть, свободу детей в детских садах. Сейчас обратила внимание, когда уже прочитала и про детский сад новость, на то, что слишком много всего последнее время, вот с начала сентября, систематизируется. Хочется понять, в общем, для чего это делается. То есть появляются единые правила для всех, все как-то слишком одинаково. Я ни в коем случае не осуждаю, но хочу понять, почему это происходит, для чего это делается.
0: Продолжая твой вопрос, то есть это как вот, если игрушка, ее нет в списке, то есть как бы проверять, изымать, то есть как это работает?
1: А плюс еще детки, они ведь с собой приносят игрушки, например, тоже часто.
4: Приносите игрушки, и это вообще никаких не будет ограничений, и будет перечень обязательный. И зачем перечень обязательный? Это финансирование. Это продолжу вашего предыдущего спикера, немножко услышала. Вот, под этот перечень минимальных игрушек каждому детскому садику, муниципальный ли он, региональный ли он, по федеральной ли программе он участвует или что, у него должно быть обеспечено финансирование.
0: Строительная
4: организация, садик. И вот по этому перечню заходят туда воспитатели, а у них эти игрушки есть.
0: Вот, я понял. То есть надо просто, мне кажется, пояснить вот эту мысль, как бы ее подсветить, что речь идет о том, какие игрушки обязательно должны быть в детских садах.
4: Да. Категории игрушек, не конкретные.
0: Ну
4: да. Да, а категории игрушки. Игрушки для конструирования, игрушки для развития математических знаний, игрушки для творчества. То есть, а какая идет систематизация? Вы очень тонко это подметили, это важно. То есть федеральные государственные образовательные стандарты в дошкольном образовании, есть федеральная образовательная программа. Вот теперь и есть давно-давно уже перечень с методическими рекомендациями, где много-много разных категорий игрушек. Теперь они между собой совмещаются, и если мы говорим, что там дети в это время проживают какую-то ситуацию, или вот у них там какие-то занятия или какие-то игры, то под это должны быть конкретные игрушки, которые можно посчитать, которые можно закупить, и на которые, я очень надеюсь, выделят финансирование.
0: Я просто подумал, я понимаю, ну так в конце немножко паранизировать, я представил в списке медведь, плюшевый большой, медведь, плюшевый средний.
4: Там немножко не так. Плюшевые игрушки плохо стираются, если только он стирается. А там, например, значит, кукла с пупсиками, значит, многодетная семья, бабушка, дедушка, дети. Или там машинки средние такие-то, большие. Вот. Или по таким-то видам транспорта. Транспорт наземный, воздушный.
0: А ведь это так и есть. Ноль. Да, это ведь так работает, да? Потому что, ну, как бы без формализма вот тут не обойтись никак, но вот со стороны он читается и выглядит очень смешно. Спасибо вам большое, Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Я просто представил, как вот ребенку, у меня уже взрослые дети, но тем не менее, найти вот это все ему сказать, то, что есть в этом списке. Лиса Хабалова, Александр Кузьмак, оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию своих артиллерийских расчетов. Точность информации была проверена с дронов. Пленные не врали. Координаты Чермен Шавлохов передал в штаб вышестоящему командованию. По позициям противника был нанесен результативный авиаудар. Были уничтожены 4 орудия, 20 военных и 8 единиц автомобильной техники. Взвод лейтенанта Шавлохова избежал потерь от действий украинских диверсантов, а продвижение основных сил продолжилось. Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Есть что сказать?
6: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Горловке и Сухуми столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму. Мер безопасности во время выборов на избирательном участке в Будапеште будут усилены. МИД России осудил попытки группы западных стран использовать МАГАТЭ для достижения политических целей. Подробности далее. Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договора на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Глава государства отметил, что группа Аэрофлот сегодня заказывает 90 самолетов МС-21. Речь идет о масштабном контракте. Президент также добавил, что комфортность и безопасность авиаперевозок в России повышается. Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму. Председатель правительства принял участие в голосовании в онлайн-формате. Глава российского кабмина проголосовал из своего рабочего кабинета. Он отметил, что участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России. Премьер-министр призвал россиян ответственно подойти к голосованию и принять в нем участие очно или онлайн. Тем временем явка на выборах в Госдуму составляет более 20%, следует из данных на сайте ЦИКа. Меры безопасности во время выборов на избирательном участке в Будапеште будут усилены. За обеспечение порядка будут отвечать венгерские правоохранительные органы. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве. Ранее официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова заявила, что российские загранучреждения принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на избирательных участках, расположенных за пределами страны. Дипломат добавила, что сотрудники дипмиссии постоянно находятся на связи с ЦИКом. Это необходимо, чтобы граждане России могли реализовать свое избирательное право за пределами страны. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира. МИД России осудил попытки группы западных стран использовать МАГАТЭ для достижения политических целей вопреки сугубо техническому мандату организации, говорится в заявлении ведомства. Там отметили, что антироссийская затея западных стран на генконференции агентства выглядит особенно цинично на фоне ударов Киева по Запорожской АЭС. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в ходе сессии генконференции МАГАТЭ был рассмотрен и проголосован подготовленный Канадой и Украиной проект резолюции «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине». В МИДе нашей страны подчеркнули, что страны Запада, вместо того, чтобы отдернуть обнагревший режим Владимира Зеленского, продолжают покрывать его безрассудные действия, провоцировать на новые авантюры. Французская журналистка Наташа Рей, которая начала расследование о половой принадлежности супруги Макрона Бриджит, скончалась. Об этом сообщил журналист Ксавье Пусар. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, Наташа Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием истинной половой принадлежности первой леди Елисейского дворца, которая старше супруга на 24 года. Рей утверждала, что школьная учительница президента на самом деле родилась мужчиной, и его звали Жан Мишель. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей к штрафам за клевету. В июле прошлого года апелляционный суд Парижа оправдал Рей по иску о клевете. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Все верно, друзья, вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев, а ближайшие полчаса на прямой связи со студией военный журналист Роман Сапаньков. Коллега, рад приветствовать. Добрый день.
3: Денис, здравствуйте.
2: Ох, что ж, тем достаточно сегодня, есть о чем поговорить. В частности, тема, которая, вот, знаете, много вопросов вызывает, это «Карпатская восьмерка», которую решил создать Зеленский, потому что он о ней и объявил в своем этом телеграм-канале. Там Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Ну, слушайте, сколько мы уже подобных вещей видели? Коалиция жила, желающих было, оно вот как-то в последнее время притихло. Сейчас вот «Карпатская восьмерка». Слушайте, а что за этим, на ваш взгляд, ну, действительно, с практической точки зрения стоит? Пожалуйста.
3: Ну, на мой взгляд, это попытка собрать из Европы антироссийский кулак, в первую очередь, наверное, замахом больше на военные потенциальные столкновения, потому что вот буквально на днях наш МИД уже прямым текстом, русским языком заявил, что объявил и предупредил, что Европа готовится к войне. И я думаю, что вот попытка вот собрать вот эти восточноевропейские страны, которые откровенно настроены против нас, это и Польша в первую очередь, и Словакия, да, и Чехия, ну и все остальные, которые там на этом саммите в этой восьмерке находятся, это вот откровенно русофобские страны. И я думаю, что вот лично мое мнение, что это вот такая попытка под знаменами в очередной раз, как вы сказали уже, то есть первые попытки были неудачные, но вот сейчас вот найти, потому что это очень сильно перекликается с заявлениями западных стран, ряда западных голосов о том, что на Украине настают проблемы в военном плане, экономическом, различном, то есть на Украине также заканчиваются все-таки рекруты, вот эта вот бусификация их становится менее эффективной. Они сами говорят, ну, она и раньше была неэффективна, но сейчас прям совсем это начинает трещать уже. И украинские лица заявляют о том, что им не набрать такого же количества необходимого вот это вот людей в посадке, которых вот одноразовых, которых они кидают. И то, что недавно, буквально вчера, заявление о том, что потери 27 тысяч человек в месяц у них, и которые сейчас для того, чтобы восполнить, надо ну, минимум хотя бы 1030 в месяц набирать новых. И я думаю, что вот эта попытка собрать новый костяк, это в первую очередь такой вот задел на ближайшее уже будущее под новые, будем называть с вами мясо, да, которое будет кинуто на нас, либо в прямом столкновении потенциальном, либо в форме гибридной какой-то войны, когда будут какие-то непонятные ЧВК там, или непонятные подразделения, ну, которые наполнены будут военнослужащими вот из этих стран. И к этому, конечно, вот объединению надо относиться максимально серьезно и принимать все это дело максимально серьезно.
2: Роман, давайте уточним. 27 тысяч убитых, раненых ежемесячно. Это слова премьер-министра Польши Туска. Просто, да, объективности ради. И что в этом тоже интересно, вот именно коммуникация конкретно Украины и Польши. Ну, слушайте, вот сколько добавляется разных конфликтов. Понятно, Украине воспевают нацистов, полякам это не нравится ввиду исторических противоречий и прочего. И об этом открыто заявляется. Но при этом главный логистический хаб, ну, Жешув тоже тут без вопросов, да, по железным дорогам все это доставлялось и доставляется. Но получается, вот так, когда такие объединения формируются, они же в любом случае накладывают обязательства на всех участников этих самых объединений. Получается, для Польши война все спишет, ну, в случае, если вот какой-то такой серьезный конфликт будет там с Европой условно, вот эти конфликты, неужели они не пугают самих поляков, учитывая, что действительно с украинцами сейчас у них очень тяжелое и напряженное отношения.
3: Да, Денис, ну, тут, на мой взгляд, надо рассматривать такую стратегический вектор на столкновение с нами, вот западного мира, который фактически против нас сейчас уже ведет гибридную войну, и то, что вот у каких-то отдельных стран, в частности, у Польши, есть какие-то претензии национального уровня к той же самой Украине, с одной стороны, с другой стороны, какие-то страны к нам могут иметь, наоборот, еще остатки дружеских чувств. И в данной ситуации, когда вектор взят на столкновение, хотя бы геополитическое, которое имеет все шансы перерасти в настоящее военное столкновение, вот эти мелкие противоречия, они уже влияния никакого значения, к сожалению, не имеет. То есть, и мы видим про то, как именно Украина и Польша, они спаиваются на глазах, если уже не спаялись, такой экономический, военный, ну, экономический в каком плане, что это донор для войны, то есть, естественно, Польша, естественно, становится экономический союз, который, опять-таки, является тараном против нашей страны.
2: Да, здесь солидарен. Пойдем тогда к следующей теме. Про прогноз относительно грядущей зимы уж не буду спрашивать, потому что здесь с одной стороны вроде бы все понятно, с другой стороны, да, вот периодически возникают дискуссии об энергетическом перемирии. Рано пока об этом говорить, на мой взгляд. Но вот что из примечательного, экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Менделя, она, значит, заявила следующее. Зеленский был в панике в феврале-марте 2022 года, когда наши войска подходили к Киеву и требовал взрывать там мосты и метро. Знаете, вот последнее время, ну, последние месяцы все активнее тоже разгоняются сообщения, что вот-вот Киев станет уже прифронтовой областью, рассматриваются варианты эвакуации и прочего. Сразу скажу, что это на уровне телеграм-каналов, таких частных мнений, как бы системных решений пока, видимо, мы не наблюдаем. Но все-таки, насколько украинская столица сегодня важна для Зеленского, для режима, или они готовы ее вот действительно отдать на растерзание, уж простите за такую формулировку, грядущей зимой? В ответ на свои же террористические действия, да, тут важно уточнить.
3: Да, конечно, надо, как вы правильно сказали, что наши действия носят зеркальный ответ, ну, пропорционально более сильный, конечно. То же самое было и с логистикой, то же самое с энергетикой, и с топливной инфраструктурой и так далее. И то, что раньше это не предпринимались эти действия, только, опять-таки, из гуманистических соображений для мирного населения, естественно. По поводу же ожидания от этой зимы, ну да, мы еще летом читали и слушали заявления различных официальных лиц про то, что они действительно нервничают и понимают, что то, что не получилось сделать это зимой, а не получилось это, я думаю, все-таки предположу, что это больше из-за гуманистических соображений, потому что, ну, там в какой-то момент в том же самом Киеве замерзала канализация, люди там отогревались в палатках, мирное население и так далее и тому подобное, то есть они близко подошли к катастрофе гуманитарной, и в какой-то момент вот в операции вот это она была, ну, их потепление началось весеннее, но и операция была свернута, поэтому после этого эскалация произошла многократно более сильная. Террористические атаки наших городов, они абсолютно беспрецедентный характер имели и за весну, и за лето. И понятно, что подходя к этой зиме, ну, наверное, отношение будет уже совершенно другое. И на той стороне при всей своей вот этой отмороженности понимают прекрасно, что, наверное, красную линию все-таки они уже перешли. Поэтому насколько же важно вот именно погружение Киева в прифронтовую такую атмосферу со всеми вытекающими последствиями для гражданского, в первую очередь, населения, гражданской инфраструктуры. Но надо понимать, что так как Украина — это такой аватар Запада в войне с нами, то понятно, что на Западе, ну, очень сильно наплевать, что там происходит в прифронтовых городах украинских. Как там население живет, есть ли там медикаменты, все ли хорошо с медицинской помощью там и так далее и тому подобное. То есть все смотрят на обложку. Обложка — это, естественно, Киев. Поэтому пока в Киеве принимают западные делегации, пока работает то же самое метро, есть топливо на заправках, электричество в домах и так далее и тому подобное, на Западе оправдывая, опять-таки, эту войну и оправдывая, опять-таки, с точки зрения финансирования. Понятно, что на Западе население глубочайше плевать на то, как живут обычные самые украинцы, и все ли у них там в порядке. Они смотрят именно, на что уходят технологии, ну, естественно, задают вопрос своему правительству. Вот правительство задает, им отвечает: вот смотрите, нам же получилось, он в том же самом Киеве все в порядке, а то, что там в каких-то приграничьях, ну, об этом на Западе никто и не знает. Поэтому, естественно, что с идеологической точки зрения, с точки зрения вот этого маркетинга по продавливанию дальнейшего финансирования, мирная жизнь в Киеве, она для украинского режима крайне важна. Понятно, что как только там начнутся настоящие инфраструктурные проблемы, оправдывать дальнейшую войну и финансирование этой войны,

0: выставлять прямо в жилой застройке. Да, все-таки уже два было вот таких громких случаев. При этом, кстати, понятно, они там показное вот это разбирательство устроили в первом случае. Во втором, кстати, не стали, потому что, говорят, там какая-то связь была с самим Зеленским или с ближайшим окружением его. Но при этом те же самые поставщики вооружения, ну, понятно, кураторы, Запад и прочее, почему-то молчат. А должны ли они на такие случаи реагировать? Ну или здесь тоже, знаете, для них-то как раз красных линий не существует, и можно что угодно творить, и по ЗАЭС бить, ну точнее по сотрудникам, и вокруг этого самой атомной электростанции к Чернобылю там всякое возить. Вот на это неужели не обращается никакое внимание? Как вы считаете, Роман?
1: Ну, их задача Запада, опять-таки, главное отыгрывать медийно любые вот такие проколы. Мы помним, как вот мы пытались поднять шум, когда киностудия Довженко прилетела, и там были крики, что сожгли архив, ИРДы, как же так, а потом появилась фотография про то, как там сложены сгоревшие БПЛА от вот этой самой киностудии, и сразу вопрос, собственно говоря, отпал, для чего оно по-настоящему использовалось. И вот таких случаев полно, но надо отдать должное, что наше Министерство обороны выбирает цели последние, наверное, полгода, как минимум, да, там крайне грамотно с точки зрения, что каждое поражение, оно имеет фиксацию и подтверждение. То есть либо это вот всплывшие фото-видео доказательства, также были фото пусковых установок сгоревших, если я не могу ошибиться, но по-моему, Новопочту, когда терминал взорвали, там прям видно было, что пусковые установки стояли. То же самое, ну, если прилетает по какому-то мирному, в кавычках, естественно, складу, а потом полночи там детонация вторичная, и еще на следующий день все это догорается с красивыми взрывами, ну, никак ты не скажешь, что там носки хранили для маркетплейсов. Ну, понятно, что это исключительно боевая часть хранилась. Вот. И вот такие вот грамотная работа, она, естественно, выбивает полностью медийное вот это оправдание киевского режима о том, что они жертва, а не военные преступники, которые хранят в жилой застройке, как вы и сказали, боеприпасы и комплектующие.
0: Вот в этом контексте очень важно проговорить, никогда это лишним не будет, важности фиксации преступлений, отстаивания исторической правды. Это то же самое касается Бучи, например, да, вот как-то сейчас реже, к сожалению, об этом говорим, но по факту мы же видим, расследования продолжаются, по факту мирные жертвы — это бойцы Азова, запрещенной террористической организации на территории Российской Федерации. Понятно, юридические процессы не утихают, и Сергей Викторович Лавров в апреле этого года направлял Генсеку послание из 12 вопросов по Буче. Ответов, естественно, нет. И Западу, Европе, Британии тоже, извините, фиолетово на эти разбирательства и на эти преступления. Давайте отметим, насколько это важно для нас, для россиян. Вот это тоже. И это касается не только Бучи, это касается и Курска, это касается Курской области, точнее. Это касается всех тех преступлений, которые фиксируются регулярно, к сожалению, но фиксируются.
1: Да, я уверен, что после победы, понятно, что сейчас фона внешнеполитического нету для того, чтобы вот эти преступления наказывать виновников по объективным причинам, потому что виновники сидят по ту сторону фронта и пока что чувствуют себя вполне уверенными. Но по мере того, как весы на фронте будут окончательно склоняться, и мы даже говорим сейчас не про только лишь Украину, а вообще про глобальный Запад, когда вот эта вся занавес вранья и идеологической накачки, он пойдет, а это случится рано или поздно. Мы помним, как после преступления нацистского режима был Нюрнберг, когда всплыли все преступления, и большинство, абсолютно большинство настоящих преступников получили свое заслуженное наказание. Ну, кто не погиб или не сбежал. Здесь будет ровно то же самое. Наша задача сейчас спокойно фиксировать с точки зрения российского законодательства эти преступления, собирать фактуру, чтобы специалисты, профессионалы работали, а дальше, ну, как говорится, рукописи, как известно, не горят. Все это будет представлено, вытащено, и даже вот это мировое право, которое, понятно, что сейчас чувствует себя очень и очень плохо, и это начиная от задержания наших танкеров и замороженных наших резервов, заканчивая военными преступлениями противника на фронте, но рано или поздно все это будет вынуто с дальней полки и представлено для полноценного правосудия. И уже после представленных фактов и доказательств, ну, невозможно будет сказать, что ничего не было и все это не по-настоящему. Каждый получит по заслугам.

0: услугам.
1: Ну, получается, трибунал все-таки ждем, причем, я так полагаю, международного уровня.
0: Конечно, я уверен, что так оно и будет, но невозможно, потому что в мире творить такие преступления безнаказанно.
1: Это интересно в контексте, я очень часто читаю комментарии, слышу, когда слушатели звонят, да, вот закономерный, казалось бы, вопрос задают, да, почему там нельзя по банковой ударить, почему нельзя там действующую верхушку ликвидировать, вот, да, вот, ну, понятно, такие мнения есть, я уверен, что и вы их многократно слышали, читали, получали, возможно, ну, вот, я так полагаю, здесь у вас тоже, да, позиция такая, что надо судить всех преступников.
0: Да, конечно, конечно. Мое личное мнение, что лишь уничтожение верхушки, наверное, это с точки зрения медийности будет эффектно. Ну, наше население скажет, ну, спасибо, вы молодцы. Вот. Но все-таки мы с вами, наверное, не можем мыслить глобально вперед на несколько десятилетий и в расчете. И опять же, то есть, учитывая, что Украина, это то, что мы уже сегодня говорили, это аватар Запада, ну, они вместо одного там поставят другого. Сегодня был Зеленский. Завтра станет какой-нибудь там другой пан какой-нибудь, вместо него другой, следующий, третий, десятый, и дальше они как гидра просто будут отрастать, и поэтому, трудно судить, говорить прямо сейчас вот именно о военной необходимости, но это все-таки должны специалисты говорить, это настоящие, вот, кто занимается планированием стратегических операций. Но я думаю, что, конечно, надо, чтобы именно лица, принимавшие решения, они дожили, досидели до трибунала, так же, как вот по некоторым мнениям историков про то, что вот того же Гитлера в конце 44-го, 45-м году не устраняли, как раз-таки понимаешь, что конец его близок, и дальше он должен быть именно трибунал, и преступники должны получить по заслугам, а режим, он и так будет добит и уничтожен.
1: Да, здесь солидарен. Роман, тут уже вопрос по профилю, как говорится. Есть информация, наблюдаете ли сейчас, может, информация какая-то по продвижению непосредственно на линии боевого соприкосновения, потому что про работу ВКС РФ говорили, про политические вещи говорили. Понятно, что самая болезненная точка сейчас для Киева и потери ее, это самое страшное, наверное, что можно представить сейчас для киевского режима, потеря Славянско-Краматорской агломерации. Да, вот если так обзорно, вот что можете сказать? Да, прокомментируйте, пожалуйста, как сейчас дела обстоят.
0: Ну, вот если объяснять глобально, что происходит, чтобы было понятно, что сейчас на разных направлениях, начиная от Запорожского, заканчивая Супским, Купянским, это вот, разные концы фронта, более 1000 километров протяженностью, почти 1000 километров, происходит маневрирование резервами и растягивание резервов противника. Соответственно, если в одном месте мы начинаем дожимать, так же, как на Купянском направлении было на прошлой неделе, соответственно, противник вынужден снимать с других участков фронта пожарные команды и перекидывать их по дорогам маршами на проблемные направления. Соответственно, при перекидывании маршами по ним наносятся удары, выявляются как дальними комплексами типа «Искандер», так и комплексами более близкого радиуса. Маневрирование резервами всегда это ослабление боевой обстановки, боевой готовности подразделения. И поэтому сейчас для того, чтобы выйти вот из вот этого, вот, как некоторые называют, тупика позиционного, на самом деле это не так, потому что мы постоянно наступаем, просто темп движения относительно маленький в условиях нынешней войны. Вот, для выхода вот из этой вот ситуации происходит как раз-таки маневрирование резервами. И, в принципе, вот, как я уже сказал, были успехи на Сумском направлении, были успехи на Купянском направлении. Все это делается, естественно, для того, чтобы оттянуть боевую группировку, боевой костяк с Славянской Краматорского направления, и дальше закончить освобождение Донбасса. Но тут, конечно, по срокам планировать пока что
1: не да, даже не спрашиваю. Понятно, что тут такие вещи. Но было бы странно, особенно когда там и высшие наши политические военные деятели говорят. Тут, конечно, прогнозировать дело такое. Но при этом, я так полагаю, вот этого окна для ротации, хотя бы про ротацию тут, наверное, вообще сложно говорить в случае с ВСУ, а вот именно для подтягивания резервов, латать дыры на фронте и прочее, здесь все сложнее становится ввиду там технологий, понятно, сейчас буквально взвыли там аналитики, эксперты по поводу наших модификаций дронов, да, здесь, я так полагаю, тоже все хорошо.
0: Да, вот из последнего, из прорыва, который прямо для себя я отметил, это применение, массовое применение герани, противник, мы можем только на его данные операции, на данные западной разведки, они говорят, что в месяц около 3000 применений реактивных новых герани, которые двигаются со скоростью от 500 до 800 км в час. То есть это уже скорость, которая не перехватывается обычными стрелковыми средствами, для этого надо сверхдорогие средства ПВО, которые, во-первых, мало производятся, во-вторых, стоят как бы не в десяток раз дороже, чем летящая цель. Второе, это применение бандероли знаменитой, опять-таки, которую противнику так окрестил, мы не знаем, как это по-настоящему называется. Из плюсов ее можно применять с любого носителя, с вертолета, гражданского вертолета, ну, Ми-8 имеется в виду, с боевого вертолета типа К-52, с наших беспилотников, которые тоже там в большом количестве производятся. Их по оценкам противника, производится уже в десятках тысяч штук. И они сверхточно поражают на большое расстояние, трудно перехватываются, и вот для противника это стало крайне неприятным открытием. Наши такие большие промышленные возможности.
1: Да, я вопрос от себя еще, как тоже в прошлом военкор. Ланцеты работают еще, подскажите? Ну так, это самое, замечаете?
0: Ну, их мало, да, справедливости ради их мало, но вместо них другая различная номенклатура. Для этого полезно тем, что мы из там 5-6 образцов производитель может отбирать, не производитель, наоборот, Минобороны может отбирать те, которые лучше себя проявили, остальные там есть время на модернизацию и так далее, поэтому мы очень сильно продвинулись в номенклатуре применяемых целей, и это прям очень приятно.
1: Это классно. Спасибо большое, Роман, за эфир, за разговор. Роман Цыпаньков, военный журналист, был в эфире «Радио Спутник». До свидания.

В эфире «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Развитая авиасеть является важным условием связанности регионов России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. Глава государства поприветствовал участие бизнеса в развитии аэропортов. В Москве подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку Аэрофлоту самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. Поставки должны начаться в следующем году. Существенных сбоев в работе системы дистанционного электронного голосования на выборах в единый день голосования нет. Об этом сообщил РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии ДЭК Олег Артамонов. Ранее он отметил, что зафиксированы атаки на систему дистанционного электронного голосования и портал госуслуги, но их результативность нулевая. Сотрудники ТЦК используют работников водоканала и горгаза для проникновения в частные дома, чтобы проводить там насильственную мобилизацию жителей подконтрольной Киеву части Харьковской области. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчук. Людей, по имеющейся информации, вытаскивают из домов с применением силы и запугивания. Ганчук добавил, что несмотря на большой объем кадров с доказательством подобных действий со стороны украинских военкомов, реакции со стороны правоохранительных органов Украины нет. Российские аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением горюче-смазочными материалами. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Она пояснила, что все находится на постоянном контроле. В стране этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. При этом Лут отметила, что российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом. Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы. Порядка 1000 участников международного фестиваля молодежи из 117 стран посетят 35 субъектов России, а также Абхазию, Южную Осетию в рамках региональной программы фестиваля. Об этом сообщили РИА Новости в программе «Росмолодежи. Больше, чем путешествие». Иностранцы посетят уникальные точки. Первую в мире Обнинскую АЭС, Заполярную Кольскую ВЭС, древний ледник романтиков на Ямале, заповедные вулканы Камчатки. Международный фестиваль молодежи проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день. В эфире программа «На острие науки». Программа о тех, кто двигает науку вперед и меняет нашу реальность. И я, ее автор и ведущая, Ирина Короткова. До возникновения квантовой физики, зародившейся в начале 20 века, в науке господствовала классическая физика, основанная на законах Ньютона и детерминизме, то есть представление о том, что если знать начальные условия, то, в принципе, можно предсказать будущее любой системы. Однако квантовая механика показала, что на уровне микрочастиц реальность-то устроена принципиально иначе. И вот об этом мы сегодня поговорим с доктором физико-математических наук, профессором, научным руководителем Центра квантовых технологий МГУ, руководителем лаборатории программы мегагрантов «Квантовая инженерия света» Южно-Уральского государственного университета Сергеем Павловичем Куликом. Здравствуйте, Сергей Павлович.
4: Здравствуйте, Ирина Владимировна.
3: Сергей Павлович, а вот в какой точке квантовой революции мы находимся сейчас?
4: Во-первых, что такое квантовая революция? Два слова. Если 20 век был ознаменован выдающимся открытием в области квантовой механики, прежде всего, то 21 век называют, да, второй квантовой революцией. Почему? Ну, 20 век — это наука квантовой механики о том, как работать с ансамблями частиц квантовых. Ну, например, атомная бомба. Угу. Это же квантовый эффект. Материаловедение, квантовые полупроводники, квантовая наука. А потом произошло событие, которое не является революционным. Это резкий рост экспериментальных возможностей человечества. Угу. То есть экспериментаторы получили в свои руки инструменты для изучения гораздо более сложных объектов, нежели ансамбли этих квантовых частиц. Это работа с индивидуальными квантовыми объектами, с отдельными атомами, фотонами, молекулами, ионами и так далее. Это, еще раз повторяю, не произошло революционным образом, а произошло эволюционным образом. Угу. Развивалась экспериментальная
3: техника. А первая квантовая революция – это революционный?
4: Это да, безусловно. Да. Это открытие Планка, прежде всего, 1900-й год. Ну и дальше отцы-основатели квантовой механики – Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Шрёдингер, Дирак и так далее, и так далее. В принципе, теория эта вся написана, известна. В подавляющем большинстве эффектов все известны. Но вот благодаря именно эволюции экспериментальной физики вот мы подошли к той самой точке, о которой говорили, которая называется вторая квантовая революция. То есть что мы умеем делать? Мы обобщённо, конечно, хотя многое из того, что я буду говорить, делается у нас в Московском университете. Это действительно манипуляции с отдельными квантовыми объектами, отдельные атомы. Можно вот взять, у нас в лаборатории есть установка большая, где прямо отдельный атом можно взять, назвать его там атом Петя или атом Вася, и он будет оставаться именно тем вот атомом Петя или Васей, который мы изначально приготовили некоторое время. Ну, по квантовым меркам довольно большое время, ну, скажем, секунды. Почему большое время, с чем сравнивать? Сравнивают с временем одной квантовой операции, логической. Ну, например, как атом перевести там в противоположное состояние, инвертировать его, или хоть какую-то эволюцию ему дать. Вот это время элементарная квантовая операция — десятки наносекунд. Ну, это так характерно времена называю. Значит, он живет секунду, а за 10 секунд можно с ним что-то сделать полезное. Ну, вот если мы поделим 1 секунду на 10 наносекунд, получается 100 миллионов операций. Это много. Достаточно для того, чтобы что-то разумное с ним делать. То есть мы умеем делать то, ради чего придумали вторую квантовую революцию, то есть умеем общаться с этими индивидуальными объектами. Вопрос дальше, вот насколько надо далеко продвинуться, чтобы что-то полезное из этого получилось.
3: Да, потому что то, что я сказал... Должны быть технологии, должно быть внедрение куда-то.
4: Для народного хозяйства. Да, да, кое-что есть.
3: Мы говорим, и я представляла вас как руководителем лаборатории по программе мегагрантов, и в 2022 году в Южно-Уральском федеральном университете вы получили грант и создали лабораторию, которая называется «Квантовая инженерия света». Грант закончился через 3 года, то есть в 2025 году. Во-первых, существует ли лаборатория сейчас? И если да, то чем она занимается?
4: Ой, она, безусловно, существует. Это мое, неправильно говорить, второе детище, потому что у меня много детищ. Но это вот на сегодняшний день это действительно такой очень животрепещущий вопрос. Живой. Каждый месяц, вот с момента, когда закончился мегагрант, то есть я даже не помню, когда он закончился, но, наверное, он закончился. Потому что для меня существенно, в общем, ничего революционного не произошло. Я каждый месяц продолжаю ездить регулярно, и, вот, честное слово, ни одного месяца не пропустил. С тех пор, ну, несколько дней, вот там от 2 до 5, 6 иногда дней, я провожу в Челябинске. Это несколько меньше, чем требовалось условиями мегагранта, но все равно это главное, это регулярно происходит, и коллектив есть, он развивается. Мы получили финансирование подряд других проектов. Вот я считаю, что в целом ситуация нормальная, хотя, конечно, есть проблемы в развитии. Проблема в основном роста. То есть действительно есть фундамент, который был заложен в ходе выполнения мегагрантов.
3: Фундамент есть человеческий, ресурсный. Вот.
4: И тот, и другой, и третий. То есть есть организационный фундамент, это, собственно, сама лаборатория, которая совершенно без оттенка там какой-то лести, руководство университета вот Южно-Уральского очень сильно помогало и до сих пор помогает очень сильно. Это важно, тем более в провинции. Во-вторых, закуплено довольно неплохое и даже по сегодняшним меркам оборудование дорогостоящее, уникальное, оно стоит на месте и работает. И в-третьих, как вы правильно сказали, это люди. Люди в основном набраны, но есть небольшие вот подвижки, которые, всегда работа с людьми — это, наверное, самая деликатная вещь. Вот. Но я надеюсь, что это все развивается. И гарантия того, что это будет развиваться, это те новые гранты, которые мы получаем, уже получили и собираемся получить в ближайшее время довольно большие гранты. Ну и вот атмосфера, которая, вот, мне кажется, удовлетворительная по двухбалльной системе лаборатории.
3: Но у вас и сейчас продолжается за счет, скажем так, микро-мега-грант гранта, а именно молодежного гранта.
4: Вот прямо вы снимаете с языка. Вот, да, у нас есть, мы называем это молодежный мегагрант. Давным-давно это была моя студентка Аня Потерова, она была в моей лаборатории в МГУ, потом она уехала в Сингапур, вернулась, ее встретил прям президент Российской Федерации, вот так оно и было. И она подумала, что так со всеми бывает. Нет, это не бывает со всеми. Это было уникальное, да, событие в Дубне, он там собирал их и напутствовал. Но я к чему говорю, что она сейчас представила докторскую диссертацию. Вот это, в общем, ну, значимое, мне кажется, явление. Ну, и по результатам того, что она раньше делала, и большой кусок того, что уже наделано вот в Южноуральском государственном университете.
3: Ну, вот на самом деле пример, когда человек вернулся в Сингапур, это такая, ну, действительно...
4: Квантовый остров,
3: да,
4: между прочим.
3: Да, квантовый остров. И она вернулась, занимается здесь. И, в общем-то, мне кажется, что ее карьера очень хорошо идет.
4: Более того, она этого не понимает, что лучше не будет. Вот она все хочет, ну, рассматривает разные планы. Может быть, уехать куда-нибудь в другое место. Я ее пытаюсь убедить, ну, на основании того опыта, который у меня есть, что лучше, Аня, не будет. Вот сейчас у тебя идеальная ситуация. Руководство на уровне губернатора вообще области благоволит, знает, поддерживает. Лаборатория есть, она экипирована, вокруг они собирается коллектив. Это мы сейчас говорим про руководителя вот этой молодежной мегагрантной структуры. Что тебе еще надо? Оставайся.
3: Вернемся к квантовой инженерии света. Вот вы в 24-м году опубликовали работу по квантовому генератору случайных чисел, и там вы описывали случайности квантовые. Вот мы привыкли, что случайности, они бывают, бросили монетку, да, она упала или так, и так это. А что такое квантовые случайности, в чем их особенности?
4: Я немножко, может быть, парадоксально отвечу. Вот квантовая механика – это такая наука, где часто не надо задавать вопросов. Это целая, кстати, такая парадигма жизненная. То есть вот комьюнити научное, оно делится, ну, на две таких больших категории, больших совсем, если крупными штрихами. Вот одни говорят, эту категорию возглавлял никто иной, как Шинерштейн, Альберт. И Дэвид Дойч был такой. Вот. И он сейчас жив, здоров, слава богу, один из отцов-основателей квантовой теории информации. Вот они говорили, надо задавать природе лишние вопросы, надо всегда интересоваться, что же там, вот как вы сейчас спросили, что там вот в основе случайности. А была вторая категория, которая, в общем, вот, ну, наверное, она восходит к Бору, ну и, собственно, к давнишнему спору между Эйнштейном и Бором, который говорил, что не надо задавать природе лишних вопросов. Ну, то есть мы не можем на них ответить. Мы живем в таком мире, вот в классическом, где, в общем, ответ на этот вопрос может, как бы так помягче, ну, свести с ума. Но зачем нам сходить с ума, мы еще пригодимся. Поэтому, ну, про случайность. Действительно, пример с монеткой, он очень правильный, и перефразирую его, так опуская немножко на понятный уровень, это вот о чем, что если вы работаете вот в аппарате классической, скажем, механики, законов Ньютона, вы подбрасываете монетку, значит, вы сообщаете ей импульс, момент импульса, то есть она вращается, она подбрасывается в воздух, она падает по законам тяготения, у нее есть масса, размеры габаритные, все, что хотите, нам, в принципе, известно. То есть нет запретов на уровне фундаментальных законов природы. Все мы знаем. В том числе можем предсказать ее поведение на основе классических вот законов уравнений движения, зная эти самые начальные условия, про которых вы сказали. Все известно. И действительно получается, что если бы у нас был очень мощный компьютер, что не запрещено, и что мы знаем все условия про эту монетку, мы действительно можем предсказать ее результат, какой стороной она ляжет. Упадет. В этом смысле это не случайность. Хотя все знают, что модель монетки или генеральная кость это, ну, собственно, основа случайности. Рулетка такая работает, вообще говоря. А квантовая механика говорит не так, что нет, у нас есть другие законы, которые говорят, что случайность лежит вообще в основе квантовой механики. Вот неопределенность это, или как вы в самом начале выступления сказали, отсутствие детерминизма или пробабилистические, ну, вероятностные модели. А вот они превалируют. То есть, даже зная начальные условия, мы не можем предсказать результат.
3: Мы не можем предсказать результат. Поэтому это может быть использовано, ну, например, в криптографии.
4: Да, это очень такое сильное сразу область, да, использования. Да, да. То есть криптография очень, очень долго боролась за то, вернее, люди, которые работали в области криптографии, за то, чтобы сделать правильный, хороший генератор случайных чисел. То есть такой, который дает, ну, совершенно случайную последовательность. Ну, битов, например, да, 0, 1, или там, если это кость игральная, 6 сторон. И это сделать невозможно. То есть просто вот априорно мы теперь знаем, что вот в рамках классической теории это сделать невозможно. То есть любую рулетку можно теоретически сломать, взломать. Вот. Поэтому рулетка должна быть квантовой. Вот очень, очень простой рецепт. А квантовая механика дает рецепт, как делать случайные числа.
3: И это уже делается?
4: И это уже делается, причем вовсю.
3: То есть вот оно уже применение,
4: да,
3: практическое
4: это,
3: применение.
4: Да, да. В основе любой системы квантовой криптографии, такие системы есть и за рубежом, и у нас. Более того, они сертифицированы регулятором. То есть они одобрены теми организациями, которые за этим надзирают. Вот в основе любой такой системы лежит хороший генератор случайных чисел, он квантовый.
3: Но всегда существует, ну, как борьба стенки и пушки. Вот, если что-то есть, надо взломать. Вот наверняка с помощью тех же самых квантовых манипуляций можно и взломать.
4: Ну, так я отвечу то, что знаю, ну, со что почти уверен. Взломать нельзя, но есть нюансы, как в том анекдоте. Нюанс в том, что если вы неправильно это... То есть вы же человек.
3: Да.
4: Человек грешен.
3: Вот и он квант.
4: Да, и он, когда реализует эти идеи, он, ну, волей-неволей, ну, это опускает на классический уже способ реализации, исполнения и допускает ошибки.
3: Угу.
4: Даже если он этого не знает, случайно допускает ошибки в изготовлении. Вот эти вот погрешности, они могут накапливаться и в итоге привести к тому, что, более того, в криптографии современной есть прямо такой класс атак, да, называют на техническую реализацию. То есть вот идеи правильные, но она реализуется, ну, по каким-то причинам. Не идеально. И это можно использовать при взломе. Вот. А возвращаясь к корню вопроса, можно ли на фундаментальном уровне это сломать, скорее я отвечу, причем категорично нет, нельзя.
3: Ну вот мы вначале отложили вопрос о практическом применении, и я хочу вернуться к этому, что в мае 26 года Челябинская область присоединилась к магистральной квантовой сети протяженностью почти 8 тысяч километров.
4: Да.
3: И есть поручение президента протянуть эту сеть через всю страну до Дальнего Востока. А есть ли какие-то фундаментальные препятствия это сделать? Вот. Это же огромные расстояния, да, такой вот масштаб.
4: Фундаментальные препятствия есть, но они преодолены, вот так я скажу.
3: Уже?
4: Да. Какая разница, 7 тысяч или 15 в этом смысле никакой разницы. Ну, так устроена жизнь, что вот квантовое распределение ключей, такая технология, которая, собственно, вот, активно развивается, она работает в силу технических причин на расстояниях, которые, ну, не очень большие, порядка сотни километров. Еще раз повторяю, это не фундаментальное ограничение, оно диктуется просто той реализацией конкретной, которая вот, ну, у нас в руках есть. Ну, например, конкретно чем? Не очень хорошие однофотонные детекторы, то есть фотоприемник, который регистрирует электромагнитный сигнал, очень слабый, на уровне отдельных фотонов. Эти детекторы не срабатывают со 100% вероятностью, и что само по себе не очень плохо. А хуже то, что они срабатывают, это темновые отчеты, в тот момент, когда на них не падает фотон. Вот. Это первый фактор очень серьезный. А второй фактор, что оптоволокно, ну или атмосферный канал, через который передаются эти отдельные фотоны, он это канал с потерями. Вот оптоволокно стандартное имеет затухание примерно 0,2 дБ на километр.
3: Такая, ну, то есть характерная. Чем больше расстояние, тем
4: чем больше длина волокна, тем больше потерь. И, ну, вот это очень простой уровень, но он совершенно правильный. То есть фотон, который вот должен нести бит ключа, он теряется в волоконно-оптической линии связи, потому что есть потери, а детектор, который должен зарегистрировать этот фотон, потерявшийся, дает случайный момент времени, иногда дает отсчет, который связан с темновым отсчетом. То есть реальный фотон не пришел, а он щелкает. Вот. И, к сожалению, вот этот щелчок темновой или световой от настоящего фотона, он никак не покрашен. Мы не знаем, щелкнул он случайным образом от того, что это шум или это настоящий фотон. И вот комбинация этих факторов, это все считается, все хорошо известно, вот приводит к тому, что длина канала связи, то есть затухание фактически при определенном уровне технологии однофотонных детекторов, это примерно 100 километров. Поэтому как с этим бороться? Надо через каждые 100 километров ставить, ну, так называемый доверенный промежуточный узел, ДПУ у нас вот в нашей технике это называется. Значит, ну, совсем грубо стоит солдат с автоматом, который доверенный, не спрашивать, почему он доверенный, но вот мы считаем, что он доверенный. Пусть это будет отделение полиции или милиции. Вот. То есть мы доверяем тому, что происходит вот в этой охраняемой территории. И там, ну, как бы каждый ключ перешифровывается таким же образом. Поэтому длину можно, в принципе, сделать произвольную. Ну, Владивосток, пожалуйста, 15 тысяч километров в интеграле там со всеми отделениями можно дотянуть. Так что в этом смысле ограничений нет.
3: Хорошо. А вот вы принимаете участие в проекте космической квантовой связи сети,
4: да?
3: Да. Вот, но если тут ограничений нет, тут все нормально. Зачем тогда космическая сеть? Вот расскажите об этом.
4: Тоже очень просто, ну, мне кажется, просто, потому что оптоволокно протянуто не везде. Но в том случае, который мы только что обсуждали, оно тянется от Москвы до Владивостока через какие-то конкретные города. Можно на карте посмотреть. Это, ну, то, что я помню, значит, это Нижний Новгород, Казань,
3: уберем,
4: там немножко
3: то,
4: в Самару, потом, значит, Уфа, там Екатеринбург, это ответвление Челябинск, и дальше вот туда. Ну, а севернее вообще ничего нет. Там тайга, и как быть? Как вот тем людям-то вообще жить без квантовой криптографии? Вот для этого нужен спутник, который работает просто как, ну, в неком смысле, как ретранслятор. То есть спутник, пролетая над каким-то населенным пунктом, где есть надлежащим образом устроенная аппаратура, может сбрасывать туда ключи шифрования без оптоволокна.
3: На каком этапе сейчас вот этот проект, и что делать?
4: Он находится в хорошо запущенном состоянии. У нас идет проект четырехгодичный, два года прошло.
3: Слово «запущенное» можно по-разному.
4: Да, я поэтому и сказал, хорошо запущенное. То есть проект идет, мы сейчас находимся в стадии испытания макета системы.
3: Ага.
4: Запуск у нас запланирован на 2028 год.
3: Ну, это не так
4: очень не так быстро давно. Время бежит.
3: А вот опять же, если говорить о будущем, то есть еще такое понятие, как квантовый интернет.
4: Вот мне очень нравится.
3: Он отличается вот от того, что есть, или отличается только скоростью, или вообще другими принципами, или вообще обыватель вообще не заметит, что что-то изменилось?
4: Ну, дай бог, если он не заметит, конечно, не надо ему сейчас об этом думать, хотя это его деньги, в общем, налогоплательщик. Нет, квантовый интернет — это немножко другое. Правильно его сравнивать, знаете, с чем? С интернетом вещей. Угу. Вот есть такое понятие, да, когда, да, ну, скажем, умный дом, это всем понятно. То есть вы можете дистанционно управлять состоянием дома, там, не знаю, пылесосом, там, стиральной машиной, обогревателями, да, нажимая там какую-нибудь кнопочку на своем телефоне, находясь далеко. То есть, используя ресурсы интернета, вы устанавливаете канал связи между исполнительным устройством и вами, как, ну, оператором условно, и подаете команды. Вот квантовый интернет — это, ну, в неком смысле очень похожая вещь. Например, можно таким образом реализовывать так называемые распределенные квантовые вычисления. То есть, если будут построены квантовые компьютеры, у меня нет сомнений, что они будут построены когда-нибудь. Угу. Да, высоко в горах, не в нашем районе. Это шутка, но когда-нибудь это будет, ну, да, сделано. И в нашем районе, и даже не очень высоко в горах. Тогда встанет вопрос, как объединять их ресурсы, потому что квантовый компьютер — это достаточно такая вот, ну, тяжеловесная вещь и по потреблению энергии внешней, и вообще по габаритам сегодня. Поэтому надо будет как-то объединять мощности, ресурсы разных квантовых компьютеров, которые удалены друг от друга. Вот для этого, например, надо будет строить квантовый интернет, то есть соединять эти, угу, исполнительные устройства, квантовые компьютеры с помощью, ну, специальных состояний, квантовых состояний света. Они называются перепутанными или запутанными состояниями. Это тоже целая такая индустрия, которая работает. Вот объединять такую сетку и управлять этими вычислительными ресурсами дистанционно. Угу. Вот один из примеров, как будет работать квантовый интернет. Есть другие приложения, например, квантовые сенсорные сети. Угу. То же самое. То есть идея та же самая, что есть у вас система удаленных квантовых сенсоров, датчиков, которые реагируют очень, ну, скажем, очень чувствительные датчики там, например, магнитное поле там, или гравитационное поле. И вот надо эти данные как-то объединять, копить в каком-нибудь дата-центре. И это можно делать тоже с помощью
3: этим
4: того, что
3: тоже
4: представляет
3: квантовый интернет. Этим тоже вы занимаетесь в вашей лаборатории, да?
4: Да, этим мы тоже занимаемся. Причем, ну, в большей степени в Москве мы этим занимаемся, в Московском университете. У нас есть консорциум целый, где, угу, куда входит Курчатовский институт, Министерство образования и науки очень сильно помогает, собственно, финансирует, угу, эти работы. Ректор нашего университета Виктор Антонович Садовнич и Михаил Валентинович Ковальчук, они сопредседатели этого учебного консорциума. Угу. То есть там одна из задач, в том числе, это образование и, ну, такое профессиональное образование, конечно, которое получают студенты тех вузов, которые входят в этот консорциум.
3: Вот вы сказали про студентов, про образование. Какой набор навыков должен быть у специалиста, который занимается вашей областью наук?
4: Вы как наболевшие вопросы. Я немножко издалека, можно, да, время позволяет?
3: Конечно, да.
4: Вот последнее время... Ну, лет 10, поскольку у нас, ну, наш центр в Москве, Центр квантовой технологии Московского университета, да, он пользуется популярностью, то конкурс большой, приходят ребята очень, ну, маленькие, на первом курсе, хотя, угу, распределение по специальностям, по кафедрам происходит после второго курса. Вот они приходят и что-то в последнее время задают один и тот же вопрос. Сергей Павлович, а сколько нам будут платить? Угу. Вот. И я как-то сначала, ну, жалел их, все понятно, студенты, конечно, нужны деньги, и, в общем, есть возможность платить, но потом... Ну, как-то мне что-то мне презало. Вот, ну, не надо начинать,
3: да,
4: с этого, да, да, наверное, знакомство с руководителем. Вот, и я придумал такой ответ, который вот сейчас использую. Я спрашиваю, а что вы умеете делать?
3: Угу.
4: И тут, значит, ну, люди, как правило, начинают задумываться. То есть, конечно, многие из них что-то умеют делать, программировать, но вот руками, к сожалению, эти навыки почти потеряны. Нам нужны в основном экспериментаторы. Это, ну, действительно уникальные люди, специалисты, и ими становятся. То есть это не берется вот в одночасье, нет, это надо пройти очень много чего. Ну и по временным рамкам, вот, ну, скажем, студент, который приходит в Московский университет, учится 6 лет, потом 4 года аспирантуры, и вот через 10 лет, если мы сложим 6-4, получается иногда... Очень хороший специалист.
3: Понятно.
4: Вот, и они учатся вот, просто работать на экспериментальных установках.
3: В общем-то, это же все равно профессия будущего, поэтому ну, она, да, будет, да, вот, востребована в течение и через 10 лет, когда он выучится, да, там, и станет специалистом. А если мы говорим о молодых, то не могу не упомянуть, что через несколько дней начнется российский научный форум «Наука будущего, наука молодых».
4: Да, спасибо за напоминание.
3: Да,
4: я обязательно приеду.
3: Вы всегда активно участвуете, вы общаетесь с молодыми ребятами, которые приезжают на этот форум. Вот что вы можете о них сказать и что им пожелать? И вообще о важности или неважности этого форума?
4: Форум мне очень нравится. Я был, я уже не помню на скольких, но на нескольких последних. Поначалу мне не нравилось, ну, как-то мне казалось, это слишком популярно, слишком популистски даже иногда это было, но потом я понял, что я ошибался. Ну, просто глядя на реакцию вот ребят, все-таки там туда приезжают не с улицы люди, да, их отбирают. Это конкурс довольно серьезный студенческих, ну, в общем, молодежных работ. В общем, ребята мотивированные. Ну, то есть, вот хочется, конечно, видеть больше мотивированных ребят. Их много, кстати, их много, но хочется видеть еще больше. Чтобы эта мотивация была вот искренней, это, наверное, то, чего сейчас не хватает. Вот, ну, поколение вот нынешнее молодежное. Вот я, например, не жалуюсь на свою судьбу. Мне очень нравится, что со мной происходило. Вот, а здесь ребят немножко жалко, потому что они на перепутье неком находятся, ну, по разным причинам. Вот, в том числе такая неопределенность.
3: Они, кстати, тоже спрашивают, я прошу прощения, а за победу что мне заплатят, что мне будет?
4: Да. Ну, к сожалению, мы живем в такое время, да, вот меркантильное. Ну, наверное, что-то будет, там какую-то вот стеклянную такую красивую штучку надо.
3: Ну да.
4: Поэтому вот когда видишь действительно глубоко мотивированных людей, а вот их много, правда, их надо просто найти, как-то вот зацепить. Вот и в Московском университете, и вот в Южноуральском университете сейчас приходят ребята, которые вот просто у них глаза горят. Я немножко побаиваюсь этих горящих глаз, я уже рассказывал, потому что, ну, не всегда это построено на том вот труде колоссальном, который вот наука и научная деятельность подразумевают. Часто это бывает такое наносное, но эти люди временно, они уходят. Вот. А надо уметь как-то выцарапать их, вот, найти этих маленькие такие жемчужинки и вот огранить их, предоставить все возможности, и тогда вот будет.
3: Ну, поэтому хорошо. И важность, я считаю, вот этого форума в том, что он не только мультидисциплинарный, он межпоколенческий. И вот ребята встречаются с...
4: Глаза горят.
3: Вот с такими, важно. Которые за метрами, действительно с ведущими мировыми учеными, и они от них очень много питаются. Собственно говоря, как взаимно. И как от молодых питаются
4: и заряжаются
3: ученые. Знаете, я хочу еще один маленький вопрос задать, который вот вокруг квантовых технологий часто много очень мифов. И вот, в частности, распространено утверждение о том, что сознание наблюдателя напрямую связано, ну, влияет на его реальность, там, творит его. Вот имеет ли это научное обоснование? И вот всё-таки вот мозг человека, он работает по классическим или по квантовым принципам?
4: Слушайте, ну, честно скажу, не знаю. Вот я недавно перечитал осознанно книжку вот упомянутого уже Дэвида Дойча. Ну, вот там несколько философских проблем глубоких ставится, в том числе вот то, что вы сейчас спросили, как наше сознание устроено. Ну, не знаю. Я думаю, что никто не возьмет на себя смелость говорить, что оно классическое или квантовое. Да, есть такие версии, что это, в общем, что-то квантовое там есть. Но надо как-то это исследовать. То есть, или фальсифицировать, такое. Да, что такое по Попперу, был такой Карл Поппер, да?
3: Да,
4: принцип фальсифицируемости. Если вы можете это опровергнуть, значит, это научный подход. Мы же не можем это опровергнуть, что мозг работает по законам квантовой механики. Ну, значит, надо искать.
3: Видите, сколько много еще поля даже и философского такого исследования. Но, к сожалению, наша передача подошла к концу. Мне остается только напомнить, что у меня сегодня в гостях был доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ, руководитель лаборатории программы мегагрантов «Квантовая инженерия света» Южноуральского государственного университета Сергей Павлович Кулик. Спасибо вам большое.
1: На острие науки с Ириной Коротковой. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге.
5: Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
6: Радио «Спутник». Разберемся.
2: Пять вечера в российской столице, в Макеевке и Цхинвале. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. МИД России решительно осуждает теракты киевского режима в отношении участковых избирательных комиссий в Запорожской области. В СУ сегодня дважды атаковали рейсовые автобусы в ЛНР. Одной из важнейших задач в России является обеспечение перевозок местными авиалиниями. Подробности далее. МИД России решительно осуждает теракты киевского режима в отношении руководителей участковых избирательных комиссий в Запорожской области. Об этом заявили в дипведомстве. Там отметили, что зверским терактам против избирательных комиссий не может быть никакого оправдания. Все причастные к диверсиям против руководителей участковых избирательных комиссий будут установлены и понесут неотвратимое наказание. Накануне стало известно, что в Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Останина. Украинские дроны ударили по ее дому. Елена Останина работала в избирательной системе с 2022 года. Внесла вклад в организацию референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В СУ сегодня дважды атаковали рейсовые автобусы в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Утром на автодороге Луганск-Новоайдар боевики прицельно ударили по рейсовому автобусу. Погибли две пожилые женщины. Ранения получили три человека. Еще один удар нанесен по автобусу на автодороге Старобельск-Новоайдар. Здесь обошлось без пострадавших. Ранее Леонид Пасечник рассказал, что всего за сутки от ударов киевского режима погибли 4 человека, в том числе подросток, 5 ранены. Одной из важнейших задач в России является обеспечение перевозок местными авиалиниями. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции. Он также отметил, что даже в самых дальних уголках России граждане не должны чувствовать себя как на острове, а для этого необходимо развивать транспортную связанность. Почти 50 миллиардов рублей за 2 года было выделено для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ государственного субсидирования. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Лидер французской партии «Зеленых экологи» Марин Танделье, которая баллотируется в президенты, предрекла скорые массовые протесты в стране из-за рекордного роста цен на топливо и предложенных властями мер экономии на 54 миллиарда евро в бюджете на следующий год. Ранее газета «Паризьен» сообщила, что средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув почти 2,5 евро за литр. Средняя стоимость бензина также обновила максимум, превысив отметку в 2 евро за литр. Ранее кандидат в президенты Франции от коммунистической партии Фабьен Руссель призвал к повторению акции «желтых жилетов» на фоне роста цен на топливо. Турецкий туристический сектор ожидает сложный следующий год на фоне продолжающихся геополитических рисков и роста издержек авиакомпаний. Об этом заявил глава Ассоциации отельеров и туристических операторов Средиземноморского региона Каан Кашиф Кавалаглу. По его словам, на турецкий туризм продолжает влиять конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке. При этом Кавалаглу назвал экономические процессы наиболее важным фактором для отрасли. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
7: Вы слушаете «Радио Спутник».
8: Откуда деньги у людей?
9: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
7: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
10: 17 часов 4 минуты в российской столице. Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. Беседа с Михаилом Леонидовичем Хазиным начинается в прямом эфире радио «Спутник». Михаил Леонидович, здравствуйте, во-первых.
11: Здравствуйте.
10: А во-вторых, сегодня исторический для меня момент, потому что, пользуясь случаем, я могу идти не по повестке, а зная как бы то, о чем мы будем говорить, задать вам именно те вопросы, которые я могу очень давно хотел вам задать, в частности, связанные не только с геоэкономикой, но и с геополитикой. Да. Моим коллегам везло гораздо больше на разных эфирах, в разных программах. Они могли вас об этом спросить, а у меня такого шанса не было. А теперь есть. Как бы такая глобальная тема программы была, собственно, о мировой расстановке сил. Вот так это звучит вот в нашем анонсе.
11: Ну, я просто объясню, как бы, с чего это все взялось. А я сегодня должен, к нам сегодня должен, ко мне сегодня, я должен был сидеть на вашем месте, на моем месте, должен был сидеть Антон Сунцов. А его все слышали, поскольку именно он вел, например, парад 9 мая. Да? Вот. Но он как бы, поскольку человек привязанный к определенным обстоятельствам, вот он мне сказал, что как бы, он вообще, говоря, должен освободиться часам к 4, но он мне позвонит. И вот он позвонил где-то в 4 и сказал, не получится, не освободился. Ну, как бы человек на работе. Я-то с ним хотел поговорить, я его еще позову, он еще к нам придет. Я хотел с ним поговорить по поводу протокола. Что это такое, как он устроен, и т.д. и т.п. А поскольку он не пришел, то как бы, ну, хочется тогда как бы тему-то оставить, но только рассказать о ней более широко. И в чем, вот как бы, в чем вся проблема современной жизни? То, что кризис идет, все уже давно поняли. Более того, этот кризис начался достаточно давно, 30 лет назад. И, собственно, он должен был начаться еще раньше. Но распад СССР очень сильно, как бы, СССР своим ресурсом очень сильно поддержал западную систему, она протянула сильно больше, чем она должна была бы протянуть при прочих равных условиях. Но, тем не менее, уже там, в конце 90-х, в общем, было более-менее понятно, что все это добром закончиться не может. Да, что...
10: Больному поплохело.
11: Ну да, вот. Но, и вот тут начинается самое интересное. А все молчат, как коммунисты на допросе. Как человек, который начал об этом писать очень давно, я уже много раз говорил о том, что первая наша с Олегом Григорьевым статья, так сказать, на семинарах и в таких вот неформальных обсуждениях, мы эту тему начали обсуждать еще в 90-е годы. А вот первая статья вышла в журнале «Эксперт» в июле. Она есть в интернете, ее можно найти. В июле 2000 года называлась она «Добьются ли США апокалипсиса?». Я считаю, что это как бы некоторое был такой прорыв на тот момент, поскольку это была не идеологическая статья, типа «Вы все сдохнете, гады», а абсолютно такая экономическая. И мы говорили, что осенью 2000 года могут начаться очень серьезные проблемы. Отметим, что мы исходили из некой логики, которая говорит, что когда власти страны видят некую проблему, они ее пытаются решить. На тот момент теория власти еще не была написана, и поэтому были некоторые иллюзии. Это нам казалось, что у нас вредители, которые целенаправленно ухудшают ситуацию. Но нам не могло прийти в голову, что вредители сидят и там. Сегодня ситуация изменилась. Мы уже прекрасно понимаем, что и там все тоже нехорошо. И в соответствии с теорией власти иначе и быть не могло. Но в чем вся проблема? Значит, дело в том, что любая власть основана на ресурсе. А у СССР был свой ресурс, у Запада свой ресурс. А и, собственно, все проблемы Запада состоят в том, что этот ресурс закончился. Это объективный процесс. Но поскольку ресурс существовал очень долго, несколько поколений, то под этот ресурс сформировался, ну, назовем это, образ жизни, протокол, да, как бы типовой порядок действий, как это, модус вивенди, да, образ
10: люди
11: жизни.
10: Люди знали, что делать.
11: Люди точно знали, да, вот это хорошо, это плохо, туда ходи, сюда не ходи. Обращаю ваше внимание, что его можно изменить, ну, например, сейчас в Германии идет колоссальная волна русофобии. Просто вот, просто вот. Но, тем не менее, сломать как бы предыдущие отношения не так-то просто. То есть эта волна, безусловно, если она будет действовать долго, да, она даст результаты, но все равно под это нужно очень много потратить сил и денег. Вот основная беда современной жизни западной состоит в том, что любые темы, которые касаются кризиса западной системы, являются табу. Тут надо сказать, что локальные проблемы табу не являются. Их можно обсуждать. Типа, вот у нас тут вот это вот, надо сделать вот так или сделать вот так. Вот политические партии спорят. И дальше как бы кто-то принимает решение.
10: Вот. Какая-нибудь зеленая энергетика.
11: Неважно, да. И это не принципиально, это по-любому вопрос. Да? Но вот системные проблемы, что модель себя исчерпала, обсуждать нельзя. Я с этим сталкивался много раз. Ну, собственно, когда мы начали публиковать, нам это маньяки, коммунистические пропагандисты, которые один раз прочитали какую-то, значит, инструкцию райкома партии о мировом кризисе капитализма, ее, значит, выучили, ее продолжаете транслировать. Ну, это смешно, но дело даже не в этом. А дело в том, что я сейчас решил использовать современные технические возможности и стал свои экономические работы, которые, в общем, носят, как бы это сказать, характер рассуждений. Я решил их подкрепить цифрами. С этим всегда была проблема, потому что у любого профессора имеются доценты, там, кандидаты наук, аспиранты, студенты. И у него всегда есть как бы группа, которая способна выдавать на гора какой-то объем работы. У меня всего этого нету. Поэтому мне приходилось либо самому все считать, как это было с межотраслевым балансом Соединенных Штатов вот в начале нулевых годов, либо же только в общих чертах это описывать. Да, вот я там брал какие-то цифры, говорю, вот смотрите, да, вот видите, вот эти цифры, да, они четко показывают, что официальный нарратив не работает. Да? Ну вот, классический совершенно пример — инфляция в Соединенных Штатах Америки. Да? Всюду, да, куда ни ткнешь. Вот еще один пример – это, например, экономический рост. Да? США говорят, вот экономический рост, вот, соответственно, очень большое количество рабочих мест создано. А ты смотришь на показатель, например, продолжительность рабочей недели. И видишь, что он не меняется, а то и сокращается. И думаешь, а это одновременно быть не может. Ребята, тут у вас какая-то сильная натяжка. Но это, тем не менее, с точки зрения современной, мейнстримовской экономической науки, это все не аргументы, требуются циферки. И я начал работать с циферками с помощью искусственного интеллекта. И тут действительно, я вот, например, там во вторник, у меня искусственный интеллект там 5 или 6 часов считал, поддерживал как бы некую мою гипотезу, изучая межотраслевой баланс Соединенных Штатов Америки, там 200 с лишним отраслей. подтвердил, действительно, вот этот эффект имеет место. Значит,

0: или там побеждает
1: АДГ.
0: АДГ. Значит, какой официальный нарратив? Что АДГ является как бы фашистской структурой, которая находится под контролем кровавого тирана Путина и обезумевшего Трампа, и, соответственно, их цель – разрушение экономики. Поскольку это фашистующая партия, надо ее по мере возможности запретить. При этом никто вообще даже не рассматривает вариант, который АДГ озвучивает, что современная либеральная политика ведет экономику Германии к катастрофе, и по этой причине надо договариваться с Россией, чтобы она дала дешевое сырье, чтобы экономика Германии, производственная часть, могла бы снова работать. Вот я обращаю ваше внимание, у АДГ самое что ни на есть банальная логика, но в ее базе лежит системный кризис либеральной модели, который табу. Так вот, фокус состоит в том, что вот эта вот сформировавшаяся за несколько поколений либеральная конструкция, которую можно назвать типовой протокол поведения, можно назвать стереотип, можно назвать еще что-то, который очень жестко поддерживается и как бы очень жестко наказываются те, кто за его пределы выходит. Но это как у нас. Вот я тут разговаривал с одним музыкантом, уже не очень молодым, который мне сказал, что все музыканты, которые придерживаются патриотической позиции, их как бы, отдаляют все дальше и дальше от хлебных мест. На вопрос, почему, мне было сказано, поскольку вся российская музыкальная верхушка так или иначе в 90-е, 2000-е и даже 10-е годы кормилась с рук Сороса. И он, и как бы они настолько плотно на этом сидели, что даже те, кто формально сейчас не связан с этим, он, тем не менее, не может вот так вот отказаться от тех как бы взглядов и прочих, которые были тогда. И кроме того, их очень много, и они образуют некое такое спаянное сообщество. И в нем те люди, которые, ну, как бы проявляют патриотическую позицию, их жесточайшим образом блокируют. Концерты не дают, оркестры не дают, ну, и так далее, и тому подобное. Да. Вот. Значит, вот это вот. Да, аналогичные ситуации мне рассказывали, как устроена BBC. Казалось бы, да, British Broadcasting Company, все прилично, все абсолютно прилично. Нету формально никакого как бы преследования. Все устроено следующим образом. Когда приходит молодежь, то ее очень тщательно изучают на предмет склонности к некому, ну, как бы, к собственному мнению.
1: К фрондерству.
0: Ну, даже не к фрондерству, а просто к своему мнению. Фрондер – это человек, который демонстративно идет, который, а баба-яга
1: против. Да.
0: Против. А человек, у которого есть свое мнение, он может в этом вопросе вполне себе совпадать с мейнстримом. А вот в этом нет. Так вот, те, кто склонны к такому, вот такой вот позиции, их могут назначить менеджерами, технарями, а финансистами, но никогда не пустят в эфир. Вот исключено.
1: Критическое мышление мешает.
0: Да-да-да. В эфир должны идти только те, кто четко знает, что есть линия партии, и шаг влево, шаг вправо. Ну, мы сейчас
1: характер не будем... устойчивый нордический.
0: Да-да-да. Мы не будем тут сейчас как бы влезать в разные смешные истории, связанные с тем, кому, чего, где и как можно говорить. Я с этим сталкивался неоднократно. Вот, и очень часто в разного рода структурах, особенно телевизионных, мне говорили, Михаил Леонидович, ну вот что же вы делаете, так нельзя. Я на это всегда произносил немножко такую нахальную фразу, это вам нельзя, а мне можно. Вот, но

0: Проблема состояла в том,
1: что... Ну, раз работает.
0: Ну, работает, да. Нет, но дело не в этом. Дело в том, что это я так скорее в дурака валяю. Тут, на самом деле, все дело в том, что есть люди, которые понимают, как это все устроено, а есть, которые не понимают. Даже когда я был в глубокой опале, был однажды момент, когда мне позвонили, не боюсь этого слова, с ВГТРК, и сказали: Михаил Ильич, вот есть очень сложный вопрос, нам надо вот в новости его обязательно эту тему дать, но мы себе абсолютно не представляем, как ее можно подать. Я им объяснил, как это можно сделать, они сказали: большое спасибо, я спросил: ребята, а только честно, да, почему вы мне позвонили? Да, это было еще задолго до того, как меня первый раз пригласили в какой-то эфир, это был так, наверное, 2001. А вот, на что мне было сказано: Михаил Леонидович, нам это сказали в администрации президента, но человек, который это сказал, категорически запретил вам говорить, кто он.
1: Вы догадались по прошествии времени?
0: Ну, я как бы и с самого начала догадывался, но да. В данном случае это не важно. Ну, да.
1: Ясно, но продолжая так это, вновь в Европу в этом смысле, вот у тех людей, вот вы сказали, да, упомянули о том, что система себя исчерпала. А у тех людей, которые сейчас в Европе находятся у власти, у экономической, у политической, было, есть понимание или знание того, что система себя исчерпала, при том, что об этом нельзя говорить, они-то сами, тот же Мерц, там, Макрон, кто-то еще, они-то понимают, что система себя исчерпала, или их незнание, это как, прости господи, да, не ведут, что творят?
0: Вы знаете, тут такая очень сложная штука. Дело в том, что когда человек живет в некой системе, то он неминуемо начинает мыслить и действовать в рамках тех правил и моделей, которые...
1: Инерция, то есть.
0: Да. Ну вот, вы уже как бы не такой молодой человек, я могу вам привести пример. Даже в мыслях сказать в 70-е годы, ну, в начале 80-х, Леонид Брежнев без Ильича, это просто было невозможно. Это было
1: что невозможно. Дорогой Леонид Ильич.
0: Ну, дорогой, это уже были бантики, да, ну, как бы Леонид Ильич Брежнев. Вот. И такого рода историй много. Да? Существуют легенды, да, что когда звонил Сталин, то даже как бы, когда человек находился один в кабинете, он разговаривал стоя. Да, и таких историй как бы масса. И не только у нас, это везде так. Вот эти вот как бы мелкие вот такие штучки, да, и эти люди, они, может быть, и готовы признать. Но, во-первых, они не готовы это признать в разговоре. Во-вторых, они это могут сделать, только оторвавшись, да, то есть, грубо говоря, да, вот я уехал в отпуск, я там 2 недели отдыхал на море, из этой круговерти выскочил, и тут я лежу, значит, на пляжу и размышляю, да, что ж такое-то, как же это же все как-то очень...
1: Исчерпала же система.
0: Да, я могу вам рассказать историю. Значит, это, могу сказать, это осень 97-го года, сентябрь месяц. Значит, наша делегация такая правительственная едет по приглашению фонда Аденауэра. Сначала, значит, в Бонн, который тогда был столицей ФРГ, а потом в Брюссель. И в Брюсселе нам... как бы нам в нашу честь дал обед руководитель брюссельского отделения фонда Аденауэра, бывший генерал, чуть не сказал вермахта. Не вермахта, да? Вот, ну, понятно, Брюссель – это столица ЕС, это как бы столица НАТО, то есть он как бы вот такой вот вполне себе... немецкий генерал, причем из старых, да, то есть это еще как бы такой. И я с ним начал разговаривать на предмет американской экономики. Еще раз повторяю, это сентябрь 97-го года. Мы с ним разговаривали очень долго, уже все ушли, уже убрали все вилки-тарелки. Мы сидели за пустым столом, нам отдельно принесли по чашке кофе. И закончил он это замечательной фразой. Он сказал мне: Михаил Леонидович, вы знаете... Он говорил, по-моему, по-русски, но плохо. Вот. Но переводчик был. И он говорил: вы знаете, я, конечно, не экономист, Но вот за те два часа, что мы разговариваем, да, вы меня убедили, что проблема есть. Понимаете? Да, это человек, который не в этой системе. Да? У него этих стереотипов, флажков нету. А когда у вас стоят эти флажки, то как только этот как бы первый флажок опаньки, а он лезет туда, куда лезть не надо, он конспиролог, агент, значит, кровавого тирана Путина, ну и дальше там точка. Все, я с ним не разговариваю. Неважно, говорит он рационально или нерационально, прав он или не прав. Я с ним разговаривать не буду, потому что это подрывает мои как бы...
1: Потому что он меня сейчас убедит.
0: Ну нет, потому что когда об этом узнают, то это мне там где-то будет минус. Чего ты с ним так разговаривал долго? Зачем? Он тебя убеждал? А вдруг ты поверил?
1: А вдруг ведь убедил, да.
0: Да-да-да, вот так вот. То есть это на самом деле очень такая штука сложная и в неком смысле страшная. А я опять-таки могу, у нас еще осталось там полторы минуты до перерыва. Значит, полтора года там, 2,5 года тому назад, или полтора, не помню сейчас, у меня на сайте это все есть. Значит, Лоуренс Саммерс, такой, так сказать, цвет американской коррупции, они подготовили, он бывший министр финансов и бывший президент Гарварда, они, значит, подготовили доклад, в котором объяснили, что на самом деле инфляция в США, если считать правильно, никак не ниже 8%. Не обсуждается. То есть тема есть, как бы вот опубликовали, да, как бы плоть от плоти, мейнстрим, не обсуждается.
1: Это напоминает Зощенко и печку. Нормальная печка, нормальная.
0: Ну,
1: да,
0: как вот бы это... там увидели, да, паучок поет, да, лампочку яркую уберите, верните старую.
1: Да, но ведь это рано или поздно. Вот я просто пытаюсь понять, как это, глупость, это слабоумие или отвага. То есть вот рано или поздно случится.
0: Незнание опасности рождает героев.
1: Получается, что тот, кто не знает, он же и герой.
0: Ну, конечно, разумеется. Так вот, вся проблема состоит в том, что большая часть людей им в голову не приходит, все хорошо. А потом они сталкиваются, им приходится совершать героические поступки.
1: А этих на эшафот?
0: Нет, а эти выходят на пенсию. У них все хорошо. Они же, обратите внимание, они же все говорят одно и то же. Они говорят, а что к нам представляют? Все говорят одно и то же. Это а ж, вот это же Путин. Этот говорил. Да. Ну, это же агент кровавого тирана. Да.
1: О чем тут речь? Сейчас новости, после новостей продолжаем.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления самый благородный. Путь подражания самый легкий. И путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Запасы газа должны в первую очередь служить России и ее развитию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе виртуальной церемонии открытия объектов социальной газификации. Он отметил, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. Работа по газификации российских регионов, в том числе Сибири и Дальнего Востока, будет продолжена. Глава государства указал на огромный запрос на газификацию в небольших городах и сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Кадры с церемонии есть в Макс-канале «Радио Спутник». Российские авиакомпании располагают необходимым авиапарком для выполнения полетной программы в зимнем сезоне. Об этом доложил глава Минтранса Андрей Никитин президенту Владимиру Путину во время подписания контракта на поставку 90 самолетов МС-21 Аэрофлоту. Никитин добавил, что российские перевозчики работают штатно. За полгода перевезли почти 60 миллионов человек, а международные перевозки показали рост на 1,2% к показателям прошлого года. В Москве сегодня подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. Нарушение законных интересов российских экономических операторов в Армении не останется без должной реакции с российской стороны. Об этом заявил замглавы нашего МИДа Михаил Галузин. По его словам, в республике наблюдаются признаки передела собственности по политическим мотивам. Яркий пример – это продолжающаяся национализация электрических сетей Армении бизнесмена Самвела Карапетяна, похожая на политически мотивированную расправу, указал дипломат. Минфин США отправил своего представителя в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Оман и Великобританию, чтобы обсудить содействие американской компании по экономическому давлению против Ирана, передает корреспондент канала Fox Business Эдвард Лоуренс. Американский лидер 20 августа заявил о начале экономической операции против Исламской Республики. Ранее США ввели санкции против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Великобритании, Малайзии и Казахстана за связи с иранской авиакомпанией. Газохранилища Словакии заполнены лишь на 53%. На ту же дату в прошлом году показатель составлял на 20% больше. Об этом сообщило словацкое издание «Правда». Меньше топлива в хранилищах в рамках всего Евросоюза лишь у Латвии, где запасы составляют 47%. По информации издания, низкая заполняемость перед отопительным сезоном связана с высокими ценами, чем что не мотивирует трейдеров быстрее пополнять его запасы. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
7: Откуда деньги у людей?
8: Хороший вопрос.
9: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
10: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
11: 17.33. Продолжаем беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным в рамках прямого эфира, традиционного прямого эфира в это время на радио «Спутник». Михаил Леонидович, вопрос вот какой. Вы сказали вначале, что система себя исчерпала, и вот тут и упомянули, что 30 лет назад в вашем исследовании вместе с вашими коллегами такое развитие событий было предсказано, но минус, вычитаем Советский Союз, который, развалившись, помог, и вот пациенту поплохело, я имею в виду Европе. Вот, наконец-то, ей поплохело, да, мы видим 39 температуру, испарину, дрожь в конечностях и так далее. Это вот тот самый момент, когда все, ну, то есть вот, знаете, то есть скорая уже может не выезжать.
12: Был такой фильм «Обыкновенное чудо».
11: Да, прекрасный. Марка Захарова, да.
12: Ну, это второй фильм, да, перед этим был еще один, более старый, но неважно. Вообще, это пьеса Шварца.
11: Ну, да.
12: Там есть одна, соответственно, замечательная сцена, да, в самом конце. Принцесса умирает. Значит, министр-администратор объясняет королю, что все хорошо, все замечательно. Врачи говорят, что все скоро пройдет. А король говорит, не смейте меня расстраивать. При этом все остальные...
11: Я не слушаю.
12: Все остальные, у них там... Они там поженились, у них дети. Они собираются жить дальше. Для них это некоторая, ну, как бы находящаяся в стороне история. Да, им жалко принцессу. Они, их дико бесит министр-администратор. Их, они, соответственно, ну, как бы презирают короля. Ну, вот. Вот, а люди, которые понимают, что... как бы что-то должно произойти, их становится все больше и больше. Собственно говоря, именно в этом успех АДГ. А вот те люди, которые наверху, которые реально принимают решения, не те, которые, вот мы видим, Мерц и компания, да, эти исполнители. А есть как бы что, демиурги. Мы не будем сейчас аккуратно разбираться, да, откуда они взялись, кто из них из Германии, кто из Лондона, кто из Вашингтона.
11: Вообще, кто они?
12: Как и у нас. Да, это не важно совершенно. Важно, что они есть. И у них есть два варианта. Вариант первый. Там сидят дедушки, которые, ну вот вспомните, да, какому-то там Ротшильду или Рокфеллеру было там 101 или 102 года, когда он помер.
11: Да Сорос, вон, пожалуйста.
12: Сорос, вон, пожалуйста, да. Значит, вот они как бы очень активно держатся за жизнь. Ну, как бы, люди, которые продали душу дьяволу, да, у них там появляются дополнительные ресурсы. Другое дело, как бы, чем за это заплачено. Ну, так вот, значит, фокус состоит в том, что им, может быть, уже наплевать. И они, как король, говорят, зачем вы мне говорите плохие новости? Мне и так хорошо. Это один вариант. Вариант второй, он прикидывает, но у нас-то все равно все будет хорошо. Да, мы такие богатые, что мы все равно будем наверху. Ну да, произойдет страшный кризис. Ну как бы банкиры 30-х годов в Соединенных Штатах Америки, которые вошли в, соответственно, в Великую депрессию, они же все остались, с ними ничего не случилось. Более того, они, наоборот, разбогатели, потому что у них продолжал оставаться эмиссионный центр, как частный институт. Они абсолютно убеждены, что у них все будет хорошо, и они говорят своим этим исполнителям, говорят, ребят, ну вы работаете, да? Нет, вы ничего не можете сделать, хорошо, тогда уходите, мы новых поставим. Ну вот в Лондоне ставят уже там 5-го или 6-го. Ничего не меняется, потому что ничего измениться не может. Ну и ладно, наплевать. Главное – соблюдать вот эти вот протоколы и формальности. Да, вот знаете, как это было такое выражение по гамбургскому счету? Значит, тем зрителям, которые не знают, что это такое, объясню. В начале 20 века очень модно было в цирке устраивать соревнования по борьбе. Борцы боролись. Но владельцы цирков, они всегда выстраивали сценарий, чтобы он был такой напряженный. И как бы всегда было известно, что кто победит. в конце. То есть они знали, кто должен поддаться, кто победить и так далее. Но раз в году в Гамбурге собирались все борцы и решали, кто из них реально сильнее.
11: По-настоящему.
12: Да, вот это и называлось по гамбургскому счету, да, по-настоящему. Вот это вот называлось, это, если не помню, не извиняюсь, французская борьба. А вот это вот картина, в которой как бы мы сегодня находимся. Все играют по сценариям. Кто пишет сценарии? Дело такое сложное. Ну, например, речь идет о бюджете оборонном Евросоюза. Его можно распилить. Да, кому пойдет что, сколько, да, через кого пойдут эти деньги, ну и так далее и тому подобное. Я напоминаю, что с точки зрения коррупции мы дети по сравнению с Европой, Западной Европой, но там это устроено легально. То есть как только появляется какой-то проект, и под него выделяется бюджет. Ну, грубо говоря, у нас предполагается, что из этого бюджета 30% будет разворовано, иногда 60%. Ну, тогда я... Если 60, то проект не реализуется, как вот с некоторыми нашими авиационными проектами, космическими проектами. А вот, соответственно, если у них там по-другому, у них с самого начала та сумма, которая нужна на проект, увеличивается в разы.
11: Заложено туда, это
12: туда коррупция. Заложено. И это идет на экспертизы, консалтинг, разного рода анализы и прочее, и прочее, и прочее. Общественные слушания и так далее. И почему там так важно выиграть выборы? Потому что те партии, которые привели своих депутатов, именно эти депутаты и определяют, кто будет, соответственно, получать эти бюджеты. И это почти всегда оказываются какие-то дальние родственники, друзья детства и так далее и тому подобное. Поэтому, если партия, почему так все бесятся по поводу АДГ? Если АДГ сформирует правительство, то деньги федерального центра будет делить АДГ. А те, кто получал их вчера от, как бы, по другим, они ничего не получат. Поэтому и кричат, мы должны наказать Саксонию и лишить ее федерального финансирования. Тут, если вы думаете, что это какая-то там идеология, ничего подобного. Это как бы ничего личного, только...
11: Только бизнес.
12: Да.
11: Таким образом, продолжая этот же вопрос, вот они сидят и ждут, пока рванет, но тут же у огромного количества слушателей, которые... читают, слушают, в том числе вас, разумеется. Вот они прям, ну вот, когда? Ну, то есть, что должно стать вот этим пусковым механизмом, когда ситуация перейдет в разряд необратимых, ну, скажем так. Потому что очень часто же возникает вопрос такой, слушатели, вот вы все время говорите, вам наверняка это говорили, вам вы все время говорите, что будет плохо, а оно не наступает.
12: Знаете, есть в таких вот казино, да просто в зале, в залах игральных автоматов, такие автоматы, где накинуты монетки. И вот они свисают, еще чего-то. И вот если как бы ты кинешь монетку, и все это свалится, то это твое. И вот люди кидают одну монетку, кидают вторую, а оно не падает. Да? Мы не знаем, какие внутренние ресурсы есть у этой системы. Этого не знает никто. Все модели, которые существуют, ну, во-первых, они...
11: Ну, все равно модели.
12: Далеко не всегда адекватные, но они все, у них же у всех есть границы, да, вот они работают от сих до сих. Вот все эти параметры, они все уже давно в красной зоне. Но это вот, я как бы такое сравнение, да, вот вы едете на машине, на автомобиле, и у вас вдруг неожиданно все, знаете, там датчики загораются красные, да,
11: давление масла,
12: давление, вот, да, вот все, вот они все загорелись красным. И вы не понимаете, машина пройдет еще 200 метров, или она сейчас, вот сейчас она встанет колом, или она спокойно доедет до ближайшего техцентра. Вы этого не знаете, потому что, ну, это не предусмотрено протоколом. Да? Когда у вас зажигается одно там низкое давление масла, все понятно, что это такое. Да, когда у вас там еще чего-то,
11: бензин,
12: тоже,
11: да,
12: да, тоже понятно. Вот. А когда у вас все одновременно зажигается, то вы понимаете, что это что-то такое, что не вписывается. Да? Вот это примерно то, что сейчас происходит. И по этой причине говорить «когда» очень сложно. Кроме того, я вот как раз та вещь, в которой мы их не то чтобы обвиняли, а мы как бы предполагали в начале 2000-х, что они все-таки будут что-то делать. Они ничего не стали делать. Но сейчас, теоретически, они могут вспомнить те рецепты. Они уже не могут спасти ситуацию. Но какое-то время еще протянут.
11: Когда такая ситуация возникает, каждый же спасает себя, очевидно, да? То есть тут вряд ли будет коллективное спасение. И вот говоря об этом, тот же Трамп или те же американцы в любом виде, в глобалисты, не глобалисты, республиканцы, демократы, неважно. Можно ли назвать действия Трампа в каком-то смысле попыткой отбежать, отползти? То есть как бы вот сейчас рванет, ну, а мы пока за угол.
12: Понимаете? А есть люди, которые понимают, что сейчас будет что-то сильно меняться. Если что-то сильно меняться, то можно что-то убрать.
11: Чем-то пожертвовать, вы имеете в виду?
12: Ну, убрать что-то, да, что вот было, что входило в старый протокол.
11: А.
12: Угу. Да? Ну вот, условно говоря, да, было... вот помните Марка Твена «Принц и нищий»?
11: Да, конечно.
12: И там, значит, вот этот вот молодой парень, который реального принца, значит, выручал, он, когда он зашел уже в самом конце, значит, в зал, где сидит молодой король, то он смотрит, значит, и не понимает, как бы ему обратить на себя внимание. Ну, там же вокруг короля народ туда-сюда.
11: Эдуардный.
12: Это, соответственно, Эдуард VI, да. И он придумал. Он взял стул и сел.
11: Как он? Том Кенти, кажется, его звали.
12: Том Кенти – это как раз мальчик, который был похож на, на Эдуарда. Вот. А смех состоит вот в чем. Сидеть в присутствии короля нельзя. Но он получил разрешение. Тут же начался вопль, и все на него стали на него бросаться. И тут этот... Эдуард говорит, не-не-не, ему можно, вот вам нельзя, ему можно.
11: Да.
12: Вот и все сразу, вот они сейчас, вот одна из версий, да, вот все говорят, Трамп спятил, 2 месяца до выборов, цены на солярку $6 за галлон, на бензин $4 за галлон, это катастрофа. А Трампу наплевать. Вопрос, почему? Я выдвинул гипотезу. Я не настаиваю. Но гипотеза следующая. Вот есть эти вот демиурги, да, которые рулят. Причем они есть разные. Есть, соответственно, демиурги, которые сторонники, значит, евроатлантизма, есть демиурги консервативные, есть демиурги либеральные. Но все американские демиурги точно знают, что роль Великобритании в США намного превышает его реальный, их реальный статус в Великобритании вот в мире. Две такие страны. Это Великобритания и Израиль.
11: Ну да.
12: Значит, но при этом влияние Великобритании куда более эшелонировано, куда более древнее, ну и так далее. И, соответственно, для многих, для большинства из этих людей, если Трамп сумеет опустить Великобританию в мировой геополитической конструкции так, что ее влияние резко упадет в США, то это окупает все.
11: Угу.
12: По этой причине ему сказали: Фредович, вот что тебе надо? Тебе надо досидеть до конца срока, чтобы тебя не импичнули.
11: Угу.
12: И, соответственно, тебе нужно, чтобы тебе разрешили поучаствовать в выборы приемника, как говорит народ, и чтобы, соответственно, ты мог себе гарантировать, что твою семью не раскулачат за разные шахер-махеры с сомнительными структурами вроде КСИРа. Вот. А мы тебе обещаем и первое, и второе, при условии, что ты вот это вот сделаешь. Ну и какое тогда дело Трампу до результатов выборов?
11: И уж тем более до цен на солярку.
12: Мешать они ему не могут, когда он станет свои указы. Ну, будут пакостить. Ну, хорошо, будут пакостить. А ему все равно. Потому что вот главную задачу, да, и для своей семьи, и для демиургов он решил. Все.
11: Тогда демиурги выглядят вполне патриотично в этой ситуации.
12: По крайней мере, адекватно.
11: Ну да. То есть Так, тут...
12: При этом, да. Как бы с точки зрения народа американского, они выглядят очень непатриотично. Они думают не о народе. Они думают о своих интересах, чтобы они могли принимать решения, не озираясь на Лондон.
11: Конечно, публично этого никто не скажет, разумеется. Ну, то есть не может Трамп сказать, что на самом деле я делаю это для этого.
12: Никогда не скажет.
11: Никогда не скажет. А, ну и тут мы плавно приходим еще к одному гигантскому игроку, который от кого-то зависит в этой ситуации. Вот, ну, я имею в виду Китай. То есть в данный момент времени... Китай от кого-то зависит или что-то зависит больше от самого Китая в этой системе?
12: Они все, этот момент времени. Они все друг от друга зависят. Значит, я сегодня пятница, я вот вечером приду домой и буду писать обзор макроэкономический за неделю. И я могу сказать, что вот за этот год дважды росли цены. Ну вот первый раз они росли с февраля по май на промышленные товары, полный спектр промышленных товаров в Соединенных Штатах Америки. В мае месяце было аж 13%.
11: Я прошу прощения, произведенные там? В смысле?
12: Да, произведенные там. Ну, да.
11: Американские, да.
12: В июне, в июле цены упали до 8%, сейчас снова пошли вверх, по итогам августа уже 10%. Это вообще очень много. Но я хочу сказать вот что. Что почему они упали-то? А потому что, соответственно, Соединенные Штаты, производители американские, не могут удерживать рентабельность в конкуренции с китайскими товарами. Поэтому они пытаются поднять цены для того, чтобы эту рентабельность сохранить. Они какое-то время держатся, когда цены уже выше не поднимаются, они уходят с рынка. И в результате растет импорт из Китая в США. Этот эффект имеет место, наблюдается. То есть, иными словами, в США идут вот такие волны. По мере ухудшения экономической конъюнктуры, очередной слой американских производителей сначала пытается выжить, а потом исчезает.
11: А его место занимают китайцы.
12: А его место занимают китайцы, да. И в этом смысле, но я прошу прощения, в Соединенных Штатах Америки народ покупает товар за доллары. А на внутреннем рынке китайском стагнация, там спрос падает. Если у вас сейчас происходит кризис, который выразится прежде всего в том, что сломается механизм стимулирования внутреннего спроса, то у вас у Китая оказывается все очень плохо.
11: Куда все это девать? В этом смысле?
12: Ну, конечно, куда это все девать? И вот это реальная проблема. И таких проблем масса. Ну, вот, Евросоюз искренне считал, что он от России не зависит. Вот вам результат, да? Вот. И так всюду, и от нас, и не только из США от нас зависит. Но уж вы не извините, пожалуйста, кто такие были хуситы в тапочках?
11: Их тапочки это войдут в историю.
12: Ну, да, безусловно, да. А вот теперь, соответственно, неожиданно выяснилось, что от них что-то зависит. Кто-то скажет, да они не сами, им, соответственно, помогли, там дали цели указания, тудым-сюдым, дали. Но, ребята, извините, пожалуйста, нужно же, чтобы было кому давать. В 91-м году никто же не давал цели указания для стрельбы по американским базам. А сегодня, вот видите, как копоньки.
11: Возвращаясь чуть-чуть назад, получается тогда, что, правильно ли я понимаю, что как бы хорошо себя не чувствовал кто угодно вот сейчас на мировой экономической арене, падение одного автоматом потащит за собой большие проблемы. Ну, то есть, если рухнет, рухнет США, Китаю будет очень больно от этого.
12: Да, больно будет всем. Да. Ну, на самом деле, есть два места. Первое – это нефтяной кризис, и всем казалось, что перекрытие Ормузского пролива уже все обрушит. Выяснилось, что не совсем так. Хотя еще какое-то время все это просуществует, хотя, конечно, выпадение из нефтяного экспорта монархии залива и Саудовской Аравии –
11: теперь
12: это,
11: уже,
12: конечно,
11: да.
12: Круто. Да. Да. Ну, там, я вам напомню, что не только хуситы вышли на берег Баб-эль-Мандебского пролива, но и нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии как-то так неожиданно...
11: Приказал долго жить.
12: Да. Ну, его там в 6 местах подожгли. Прилетели откуда-то дроны. Самозародились, видимо. Хотя Саудовская Аравия сказала, что прилетели из Ирака, что как бы намекает, но, во-первых, неясно, соответствует ли это реальности, во-вторых, ну, в общем, короче говоря, может, вру. Да? Угу. Вот, значит...
11: Цепная реакция. Мы
12: да. Да, и по этой причине вторая вещь, за которой может произойти большая проблема, это кризис продовольствия. Он может начаться осенью. Да? Зерна не хватает, на мировой рынок не поступает, экспорт Украины и России закрыт, ну и дальше вот начинаются проблемы. Посмотрим.
11: Таким образом, я стесняюсь сказать, что Россия, сама себя обеспечивая зерном и в целом энергоресурсами, относительно спокойно себя чувствует.
12: Ну, у нас свои,
11: ну, свои
12: да, проблемы, да. То да. есть то, что у нас сделали с финансовой системой, полностью ликвидировав внутренние инвестиции, это, конечно... Не хухры-мухры, причем абсолютно рукотворно. Но это как раз вот тот самый случай. Знаете, мы что-то сегодня много про фильмы. Был такой фильм «Мертвый сезон», где играющего нашего разведчика Орлана Быкова, значит, допрашивает немецкий разведчик и кричит его: «Кто с тобой работает?» Вот. Но мы хорошо понимаем, что да, с нашим центральным банком работает МВФ.
11: Да, я просто, поскольку осталось 2 минуты, а сейчас как бы в российскую, я умышленно, да, как бы про российскую финансовую систему мы уже, может, и, к счастью, сегодня поговорить не успеем, я все-таки хотел бы вот еще о чем спросить. Европу, помимо этого, накрыли еще и косвенные факторы, как то жара, наводнение, что там у них все уже было по этому поводу. Все говорят, что вот еще 2-3 месяца никто этого не почувствует, а потом... Как бы они увидят, начнется вот этот момент.
12: А вот посмотрим.
11: Недозаполненность хранилищ там.
12: Посмотрим. Давайте не будем спешить. А? В конце концов, мы можем себе позволить в этой ситуации сесть в первый ряд, взять
11: попкорн,
12: и смотреть на это.
11: Ну, как бы, да.
12: Они, просто... конечно, нам грозят, что они на нас как бы начнут кидаться бомбами и ракетами, ну, посмотрим. Я как-то в этом деле сомневаюсь. При этом у нас-то есть люди, которые понимают. Я вот это уже повторяю в который раз. В конце 22-го, начале 23-го года Мишустин организовал экономический рост с низкой инфляцией, что, собственно, и напугало МВФ. Поэтому, кстати, Мишустин до сих пор премьер. Если ему не мешать, то он как бы снова, наверное, может восстановить экономический рост. Это было бы очень хорошо.
11: Ну, тогда последний блиц-вопрос еще на минуту. Северные потоки, которые АДГ хочет, мы возвращаемся к тому, с чего начали, восстановить, спасут экономику Германии?
12: Понимаете, это...
11: Ну, просто когда будет?
12: Это мало, да. Кроме того, как бы им же сначала придется много в чем покаяться и много чего вернуть взад. Это будет сложно. И АДГ так просто это сделать не дадут. Поэтому это скорее на сегодня это скорее лозунг, чем как бы реальный проект, который можно более-менее быстро осуществить.
11: А вообще иностранные компании вот сегодня лишили, кого у нас там, Леруа Мерлен, еще кого-то, да, передали во временное управление.
12: Да, было ваше, стало. Вы наше украли, мы ваше.
11: То есть возвращать не будем?
12: Ну, может, и нет. А зачем?
11: Ну, нет, я-то в целом,
12: они же
11: да.
12: нарушили правила. Формально они нарушили правила, поэтому мы в своем праве. Вы же сами это сделали. Мы же вас не заставили, по своей инициативе. Ну, пишите на себя заявление.
11: Спасибо, Михаил Леонидович. Михаил Хазин был с нами в эфире в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник».
12: До свидания.
11: До свидания.

0: Проект новых антироссийских санкций. Контекст. В Кремле одобрение парламентом США самых жестких ограничений в отношении Москвы назвали недружественным шагом. Теперь документ ляжет на подпись Дональду Трампу. Как пишут американские СМИ, он ее поставит. Санкции предусматривают введение максимальных пошлин для стран-покупателей российского сырья в 100%. Это Китай, Индия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, Франция, Япония и Бельгия. В список подсанкционных лиц вошли российские чиновники, банкиры и предприниматели. В Индии заявили, что примут все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов. В Пекине отвергают вмешательство третьих стран в отношения КНР с партнерами. Западные политики ястребиного толка уверены, новый пакет вынудит Россию сесть за стол переговоров и пойти на уступки. Но есть и те, кто считает очередные рестрикции риском для самих США. Болезненные экономические удары по Китаю, являющемуся основным покупателем российских энергоносителей, могут выйти боком при учете зависимости Америки от китайской продукции. Потому в законе и написано, что президент не обязан, а всего лишь может вводить драконовские пошлины.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов вечера, в Якутске полночь, в Бишкеке 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте, в этом выпуске. Россия за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру. Первые поставки самолетов МС-21 по новому контракту с авиакомпанией «Аэрофлот» начнутся через 3 года. Почти 37 тысяч человек зачислены в медицинские вузы на ординатуру в текущем году. Подробности далее. Россия за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции. Он отметил, что в предыдущие 5 лет практически каждый день на карте страны появляется новый газифицированный пункт. Глава государства подчеркнул, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, поэтому одна из главных задач государства заключается в том, чтобы этот ресурс служил на благо страны и ее граждан. Доступ к сетевому газу дает мощный комплексный эффект в регионах. Программа социальной газификации, реализуемая в России с 2021 года, дополнительно охватила детские сады, школы и ФАПы в регионах. Кадры с церемонии есть в Макс-канале «Радио Спутник». Первые поставки 14 импортозамещенных самолетов МС-21 по новому контракту с авиакомпанией «Аэрофлот» 90 машин начнутся через 3 года. При этом в дальнейшем планируется нарастить поставки бортов до 34 единиц. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он также рассказал, что себестоимость самолета постепенно будет снижаться до уровня менее 7,5 миллиардов рублей в текущих экономических условиях. Власти России окажут отечественным авиакомпаниям меры поддержки в начале эксплуатации МС-21. Любовь к родине и близким, забота о детях и их будущем, справедливость и достоинство остаются важнейшим моральным ориентиром в нынешнем неспокойном мире. Об этом заявил глава МИДа нашей страны Сергей Лавров в видеообращении к участникам ассамблеи «Новый мир. Ценности, которые объединяют». По его словам, в программе ассамблеи, которая проходит в Москве, вопросы сотрудничества на евразийском континенте, защита исторической правды и противодействие героизации нацизма. Почти 37 тысяч человек зачислены в медицинские вузы на ординатуру в текущем году. Приемная кампания показала высокий интерес выпускников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Уточняется, что более 18 тысяч человек зачислены на бюджетные места. Значительную роль в кампании сохранил целевой прием, связанный с кадровой потребностью системы здравоохранения. В пределах целевой квоты зачислены почти 10 тысяч человек. Наибольший интерес у поступающих вызывали терапии, анестезиология, физиология, а также гинекология. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес может посетить находящегося в американской тюрьме Николаса Мадуро при условии предварительного разрешения. Об этом рассказали РИА Новости в Федеральном бюро тюрем США. Портал Axios ранее писал, что президент Дональд Трамп намерен провести первую двустороннюю встречу с Родригес на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Мадуро содержится в федеральном изоляторе в Бруклине, находящемся в ведении бюро тюрем. При этом там подчеркнули, что не комментируют вопросы, касающиеся отдельных заключенных или конкретных возможных посещений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Всем большой привет. Все головой, мне кажется, сейчас пританцовывали, как мы это немного делали с Дим Юрьевичем, слушая заставку нашей программы. Пятница вечер действительно стартует. Мы работаем в прямом эфире. Татьяна Лазяева, Дмитрий Юрьевич Пучков. Все на месте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Татьяна. Да. Всем зрителям, слушателям.
2: Насыщенная привет. Пятница. Ой, опять, да, как неделя вообще.
3: Промелькнула вообще и опомниться не успел.
2: Да. Я вот, видите, пятницу с недели путаю. Это говорит о том, что у меня это все какое-то нескончаемое, значит, на этой неделе круговорот всех событий. Поэтому, да, очень насыщенно. К тому же выборы стартовали.
3: Да.
2: Суббота, воскресенье тоже для многих журналистов. Мы это всячески поддерживаем, освещаем, рассказываем. В общем, нон-стоп такой немножечко режим, но это и правильно, так и должно быть.
3: Я хожу всегда в обязательном порядке. Наверное, меня в Советском Союзе так научили, но социальная ответственность должна присутствовать. Не пойдешь ты, пойдет кто-нибудь другой. Вот посмотрите на Украину. Там 74% за Зеленского голосовали, в том числе на восточных территориях. Вот результат. Смотрите, думать надо башкой, и выбор осуществлять осознанно, а ходить в обязательном порядке. Всяким электрическим способом и средством я не доверяю. Я хожу все время сам. Берешь паспорт, идешь на избирательный участок и голосуешь.
2: Вы сегодня уже пошли?
3: Завтра. Поеду.
2: Завтра пойдете. Ну да, три дня, напоминаю, да, на всякий случай для всех. В целом это уже наша давняя практика. Ну и мне кажется, это удобно, учитывая, что даже сегодня, ну вот, по крайней мере, особенно я следила за Петербургом и Ленинградской областью, по кадрам и по видео, ну, большое количество очередей. А, соответственно, если бы было бы все в один день, то было бы еще сложнее туда пробраться.
3: Обратите внимание, кстати, вот на Украине война, и выборов нет. Россия принимает участие в боевых действиях, а выборы есть, представляете? Где демократия-то живет? Хотелось бы поинтересоваться.
2: Если мы говорим про Украину, Зеленский буквально то ли сегодня, то ли вчера сказал о том, что невозможны выборы на Украине. Но почему? Потому что очень, по-моему, 9 миллионов он назвал цифру. Ну, прошу прощения, так это не вчитывалось во все эти данные, но большое количество людей, граждан Украины, находится за рубежом, поэтому
3: значит,
2: как
3: никогда
2: так?
3: Выборов не будет.
2: А, ну то есть, да, это
3: да.
2: У нас, между прочим, тоже большое количество граждан, не только тех, кто уехал и против нас, а я имею в виду совершенно адекватных и правильных, назовем, да, тоже по каким-либо семейным обстоятельствам находятся за рубежом, это им никак
3: никакой
2: не мешает
3: трагедии.
2: Вообще.
3: Можно пойти и проголосовать все равно.
2: Конечно. Но не будем тут отрицать, безусловно, попытки различных провокаций есть, мы это уже наблюдаем.
3: Это, позволь, добавлю сразу, а это прямо говорит о том, то есть если наши граждане, а какой смысл на них ходить, это ничего не меняет, а чего ж тогда враги так стараются сорвать сами себе? Объясните хотя бы, что же они так стараются? Ну, наверное, смысл все-таки есть.
2: Я, честно говоря, сегодня не делала вот эту вот подборку всех провокаций с той точки зрения, что первый день, и, наверное, о масштабе вот попытки, да, вмешаться или как-то нам помешать, стоит уже говорить, когда выборы пройдут. Но все все-таки я отметила несколько моментов. Значит, первое, по результатам опроса в ЦИОМ, две трети россиян не читали ни одной предвыборной программы партии, ну, кто принимает участие в выборах в Госдуму. Но я признаюсь, я прям полноценно тоже не читала. Но поскольку я работаю, и часто к нам и депутаты там и в гости приходят, и все остальное, ты в любом случае читаешь там, ну, где-то какие-то либо конкретные предложения, либо там, ну, да, то, что рассматривается в течение, может быть...
3: Тут как-то однобоко. А сколько читала?
2: Да,
3: хотелось
2: сколько читала,
3: бы узнать,
2: вот если
3: это,
2: честно
3: это, признаваться. Это, так сказать, два. А дальше, если речь идет про взрослых людей, мне не надо читать предвыборные программы КПРФ, ЛДПР, Единой России. Я и так знаю, кто за что и куда лично мне бежать. И никого не призываю голосовать конкретно.
2: Да, мы не агитируем сейчас ни за кого, это мы...
3: Но голосовать ходить надо, да. Но поэтому они и не знают.
2: Да, но поэтому, если вы впервые, ну, вдруг собрались, то как раз, да, может быть, вот вы должны быть в числе тех, кто прочитал, чтобы вообще понимать эту систему, за кого мы там голосуем, а то... Все-таки, да, такой вопрос, мне кажется, у некоторых тоже может возникнуть. А что у нас за голосование? Вот Александр Овечкин, опять же, агитировать не будем и партию не будем называть, но он принимал участие в рекламной кампании одной из фракций. И из-за этого в Латвии, значит, ему запретили въезд. И в целом его активно сейчас критикуют на Западе, в том числе в Соединенных Штатах. Ему задали вопрос, как бы, зачем вы это все делаете. Он говорит, вообще-то я русский, я там планирую...
3: Представляете?
2: Да, я планирую туда вернуться. Угу. Он и так очень часто сюда приезжает, вот буквально недавно был. Я планирую сюда вернуться, у меня тут семья, мы будем дальше тут жить... Ну и так далее, да. То есть он планирует свое будущее связать со своей родиной. И вот этот вот вопрос, ну, мы понимаем, что он провокационного характера, и зачем он задается. Но Александр Овечкин не впервые удар этот во всех смыслах этого слова
3: молодец.
2: Держит.
3: Да, настоящий патриот своей страны. Да. Я его в телевизоре, когда увидел, сильно удивился, в общем-то. Ну, как бы это правильнее сказать, с Александром давно все понятно, он свои позиции ни разу и не менял, рассказывая о том, что он русский, что Россия это его родина и прочее, не менял позиции ни разу, но все равно такое участие, это уже как-то специфически. Молодец, Александр.
2: Ну, значит, он не боится тех последствий, которые могут в связи с этим
3: возникнуть. Чему бояться? Но мы все знаем, вершины покорены, все шайбы забиты, все идите отдыхайте, молодец.
2: Я помню, как одна из шайб из последних, которая была забита, он же там сказал, что как бы Россия, мы это сделали. Он даже тогда и пытались его покритиковать, но ничего не получилось.
3: Это самый правильный подход, когда сказать-то нечего. Вот результат. Можете обсуждать.
2: Так, ну, про Соединенные Штаты тем временем поговорим. Значит, Конгресс США принял новый пакет санкций в отношении России, и он довольно большой. Значит, там вводят прямые санкции против российских чиновников, банков, теневого флота. Там еще против Ирана, но мы поговорим про нас в первую очередь, потому что это вызвало большое количество вопросов, в том числе у Кремля. И есть еще даже такая формулировка, которую в СМИ активно использовалась. Адские санкции.
3: Ну, это они сами так называют, да.
2: Ну, вот как бы они так называют, да, соответственно, журналисты это тоже подхватывают. Но я не знаю, насколько они действительно такие адские или нет, но в Кремле сказали, что, конечно, мы не приветствуем такое решение, потому что оно не похоже на какой-либо дружественный шаг, а нам тут еще по Украине надо с вами, да, продолжать беседовать.
3: Какие бы ни были, все равно адские, не адские, это гнусная вылазка против нас. Там, например, лично против нашего президента санкции подразумеваются, против наших там крупнейших компаний, экспортеров этих углеводородов, или как их там правильно называют.
2: Речь про 100% пошлины.
3: Да, да, да. Ну, то есть, приготовьтесь. Президент Трамп сможет выводить 100% пошлины против Китая, который покупает российскую нефть, и против Индии, который тоже покупает российскую нефть. Как вы думаете, как это отразится на мировой экономике? Вот эти вот идиотские абсолютно напрыги, вот как это отразится? Ладно, про себя мы молчим, но вот это вот как отразится? Я думаю, не очень хорошо для США. Я думаю, что граждане, которым это грозит, предпримут какие-нибудь, мягко говоря, асимметричные, но не менее болезненные шаги. И тут непонятно, то Трамп был как-то не очень за, а тут уже вроде как и не против. Чего вы хотите-то, хотелось бы узнать.
2: Ну вот мое предположение, если санкции касаются энергоресурсов, а мы понимаем, что сейчас во всем мире весьма своеобразная ситуация с топливом, и нефть, и газ, ну нефть в первую очередь. И здесь, ну, есть его такая, получается, экономическая заинтересованность, чтобы вопрос
3: стоял... Самое прямейшее, да.
2: Да, как бы ребром.
3: Да,
2: вот есть только
3: внимание.
2: Одна американская нефть, которую
3: да.
2: все должны
3: обрати
2: покупать.
3: Обрати внимание, что он говорит, что вы, Украина, наносите удары по российским НПЗ, а это отражается на ценах на солярку в США, поскольку они все свои железные дороги угробили и со страшной силой развивали автотранспорт, то нет солярки, ничего никуда не едет. Если она дорогая, опять ничего никуда не едет, а то, что едет, радикально дорожает. Ну, а теперь давай еще санкции введем против России дополнительные. Тут, на мой взгляд, главное – это вот тут какие-то шаги, так сказать, добрые навстречу, а давайте встретимся, а давайте договоримся, а давайте Анкоридж, там еще чего-то там, бац, в ответ вот такое. Это как можно расценивать? Это же, если вы там, так сказать, третья сторона в этом конфликте, если это вы стоите за спиной нацистской Украины, то чё-то не ясно. Это вы точно там про мир что-то говорили до того? Вы точно хотите завершения конфликта? Я вижу, вот лично я, что вы отвергаете таким образом любую попытку переговоров. Ну, тут что? Тут только воспользоваться опытом Александра Овечкина. Ухватил лоха, бей до смерти, чтобы никто тебе ничего не сказал. И нам не надо с вами переговариваться. Вот как-то так должно быть.
2: А энергоперемирие при этом не началось, как мы помним, да, анонсировалось, и Трамп подхватил эту мысль, что между Россией и Украиной должно быть

0: представителями альтернативы для Германии для того, чтобы обсудить возможные поставки российского газа в Германию снова, ну, то есть возвращение. Пока, наверное, рано говорить прямо о каких-то, ну, невероятных прогнозах, мало ли что может измениться, но, тем не менее, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев должен, по идее, поехать на эту встречу и представлять Россию. Может ли альтернатива для Германии вот одна решить как-то вообще проблему поставок российского газа?
1: Не может. Но не для может. Населения внутри Германии, ну, посмотрите, вот только они реально заботятся о наших интересах. Вот у нас газ стараниями таких, как Шольц и Мерц, подорожал в 8 раз, в том числе в промышленности, и все немецкие товары подорожали вместе с ростом цен на энергоносители. А эти, смотри, предлагают обратно с Россией дружить и дешевый газ покупать у русских. Естественно, это их там поднимет просто на недосягаемую высоту.
0: То есть можно сказать, что это популярное предложение для... избирателей,
1: получается. Я думаю, что да.
0: Угу. Но там в целом, конечно, очень много, во что уже сомнительно веришь, потому что знаешь, что иногда политики говорят одно, а потом получается совершенно другое, особенно европейские. Но, конечно, со стороны альтернативы для Германии сейчас максимально какие-то пророссийские приятные для нас заявления звучат, и по поводу того, что все санкции надо снять, и по поводу того, что газ и нефть давайте торговать снова, и вообще мы максимально хотим и будем с вами дружить. Хочется в это даже где-то поверить, но потом ты немножечко настораживаешься.
1: Чем должны заниматься правители? Улучшением экономического состояния родной страны, а значит, повышением уровня жизни граждан, которые за них голосовали. Вот при нынешних раскладах ты можешь представить людей, которые там, взяв кинжалы в зубы, со страшными рожами говорят: «Дуче, брось нас в огонь, мы все хотим умереть, нас ни семьи, ни дети, ничего не интересует, хотим подохнуть во славу Отечества». Я таких, честно говоря, не представляю. Ну, давайте спросим тех, кого мы действительно знаем, чего вы хотите. Безопасности, сытой, здоровой жизни, ну, безопасность своя, угу. Безопасность семьи, дети, хорошее образование, перспективы в жизни. Это, видимо, обеспечивает война с Россией. Да, я вот так не думаю, ну, и немцы так не думают, они хотят мира и спокойной, сытой жизни, какая у них и была.
0: При этом, почему я сказала про определенный раскол в политической идее в Германии, значит, при этом есть сразу несколько других сообщений. Во-первых, ну, Мерц непосредственно, пока еще текущий канцлер, говорит о том, что некая безусловная дружба между Европой и США, кажется, ее эпоха закончилась. Ну, по всей видимости, да.
1: Ну, надо же, да. Обрати внимание, это результат исчезновение Советского Союза. То есть Советский Союз – это был лютый враг, который угрожал физическому существованию Соединенных Штатов и так называемой демократической Европы. Вот не стало Советского Союза. И вот какие для... Вы же так радовались. И вот какие замечательные последствия. А оказывается, Россия, она же больше не коммунистическая, и угрозу, если и представляет, то совсем другую, не идеологического толка, а экономического. А теперь давайте-ка вы будете в НАТО платить по 5% от вашего этого бюджета ВВП или кто там у них. А мы столько не можем, да? То есть это вы десятилетия после Второй мировой не платили за оборону, этим занимались Соединенные Штаты, и теперь не хотите, да? Ну вот, сейчас вы все там перегрызетесь, а Америке вы больше не нужны. Как раз наоборот, это Америка прилагает усилия к тому, чтобы эту самую Европу обезжирить, лишить всех денег, лишить всех производств и снова богато зажить самим.
0: А с кем тогда Мерц, Германия, будут дружить?
1: Ни с кем.
0: С Россией, если, ну, вот он конкретно с Россией не дружит.
1: Это же наш любимый анекдот, Татьяна. Что делать? Вот.
0: С Францией подружат?
1: Истерика и метание. Нет, они враги, они друг друга не любят. И англичане французов не любят, и французы немцев. Там никто друг друга, это только в сказках. На самом деле никто друг друга не любит. А как дружить-то? У каждого свои интересы, свои цели. А вот эти люди, каким-то непонятным чудом оказавшиеся у власти, куда они свои страны ведут-то? Вот куда этот Мерц ведет свою страну с рассказами о том, что да, грядет война. Знаете, надо готовиться к войне. Как ты воевать-то собрался? У тебя там как с атомом?

0: атомными бомбами, все хорошо. Только американские, а своих нет, да. А если русские прилетят бомбой, ты что делать будешь? А при вашей плотности заселения, как ты считаешь, Мерц, что останется от вашей великолепной страны? Ответ: ничего. И никаких результатов вы не добьетесь. Вон там уже вякнул поляк что-то, на что ему товарищ Патрушев бодро ответил, что с вашей Польшей разберутся за 3 дня. Ну, я думаю, что за 1, ну, тут как-то поблагороднее надо.
1: Вот. Даем шанс.
0: Так и с этими, да.
1: Не, ну, давайте поясним по поводу Германии, да, и о какой подготовке к войне идет речь. Это пишет издание Bloomberg, поэтому в любом случае немножечко делим все на 20, да, так точно, наверное. Но, тем не менее, что Германия готовит больницы к приему раненых в случае войны с Россией. Тут еще примечательно, ладно, если просто, да, но к приему раненых каждая... Помните, как мы в какой-то момент про все военные учения, неважно, где они, в море, на суше, стали говорить, что это, безусловно, тренировка, потому что, ну, кто-то там на кого-то конкретно нападает. Хотя, по идее, каждая страна, каждое государство должны периодически военные тренировки проводить, и это все совершенно... считается нормой. Просто у нас уже искаженное восприятие. Но и здесь. То есть, ладно бы просто не сказали. Германия готовится, ну, к каким-либо кризисным возможным, ну, ситуациям.
0: Различные аспекты отрабатывают. Это вызывает веселый смех. Вот был Советский Союз. До корней военизированная держава. Это была военная держава, скажем прямо. Почему? Ну, потому что мы были настолько напуганы Второй мировой войной с такими чудовищными для нас результатами, там 27 миллионов погибших, что к следующей войне готовились исключительно основательно. Вот есть, например, такие две профессии – врач и альпинист, и железнодорожник. Вот все три... Они в Советском Союзе все были военные. Если ты врач, то ты военно обязанный. У тебя сразу есть звание, сразу по окончанию высшего учебного заведения. Если вы собираетесь разворачивать госпиталя, не больницы, то приготовьтесь. Вот если к вам поступает, вот ваша больница рассчитана на каких-нибудь там 200 койко-мест. Если война, она превратится в 1000 койко-мест. А там нужны врачи. Военно обязанные, потому что в этом самом Советском Союзе там по свистку все сразу замаршировали и пошли. Откосить от этого нельзя, даже если ты очень сильно хочешь. Ну, там, да, там я понимаю, как работает, куда бежать, что хватать, рюкзак, кружку, вилку, ложку, мыло, бритву и помчался службу нести. А у вас что? А кто у вас там будет этих раненых принимать и обеспечивать? А это вовсе не так выглядит. То есть это нужно огромное количество перевязочных материалов, огромное количество специальных, ну, там, узкоспециализированных при ранениях медикаментов и пр, и др, не считая людей. Врачи, медсестры – это бесконечный просто круг. Помнишь, как в пандемию строили под Москвой огромные эти госпитальные комплексы? Ну, слава богу, они у нас есть, обрати внимание. Да. Их могут быстро построить и принимать огромное количество больных, а у них нет. Поэтому это только сотрясение воздуха.
1: Хотя пандемия была везде.
0: Но я не сомневаюсь, что напряжение в обществе и гадят в головы гражданам, ну, очень успешно.
1: А кто победит-то? Ну, то есть, вот, с одной стороны, альтернатива для Германии, которая пока еще не выиграла на федеральном уровне, но очень громко говорит о... Ну, скажем так, давайте не о дружбе с Россией, а о правильных идеях с точки зрения выгоды для местного населения.
0: Но это не про дружбу с Россией.
1: Да, это, я говорю, это не про
0: прагматика.
1: Дружбу.
0: Это, да. Ну, мы с тобой по рынку ходим, вот картошка, конечно, за 4 рубля, а тут за 3,50.
1: Но есть иногда принципиально, ага, это нет, картошка вот оттуда, я ее поэтому не буду покупать.
0: Ну да,
1: покупать.
0: Здесь вот тебе русский продают из Псковской области, а здесь азербайджанец за 3,50. Ну и у кого ты купишь? Вот она одинаковая, потому что он у них покупает и продает.
1: А тут уже иногда личные симпатии.
0: Ну вот
1: личные
0: симпатии, а если деньги считать начнешь, понятно, там, где дешевле при том же качестве. Ну фигня же полная, вы чего такое говорите? Это не про любовь к России. А дальше, ну вспомните, почему у США главная задача в Европе – не дать подружиться Федеративной Республики Германии и Российской Федерации. Потому что вы там снюхаетесь и с вашими бесконечными ресурсами, с одной стороны, а с вашей, с немецкими технологиями и вашим трудолюбием, вы тут что-нибудь построите такое, что вот Соединенным Штатам сразу нанесет ущерб. Нет, не допустим никакого сближения. Ну так вы чего? Вот если вы оттаскиваете Германию от России, так вы, наверное, выполняете какие-то задачи Соединенных Штатов. А если мы не хотим выполнять задачи Соединенных Штатов, давайте дружить.
1: Пытаюсь вспомнить, Польша на территории Украины, что там решила построить буквально на этой неделе? Завод почему? Или строят... А, ну, укрепление просто на границе. Так, это я увидела. А, нет, еще военный центр тоже.
0: Пусть строят.
1: Угу. Ладно, а мы сегодня, кстати, про Польшу еще обязательно поговорим. Давайте, раз мы много беседовали подробно про Германию, то мне хочется про Францию, она там недалеко, значит, зачитать, что умерла журналистка, которая начинала расследование о...
0: Жаль.
1: Том, кто такая первая леди Франции.
0: Вот тут вот и думай, действительно сама умерла или помогли, потому что в тот же день натурально, как ее вот оправдали, и тут же она умерла. Как-то вот выглядит все это очень и очень нехорошо. Врачи-убийцы, возможно. Все когда-то смеялись, а вот они вам.
1: Вот оно и получается.
0: Жалко тетеньку, да. Мысль, конечно, с моей точки зрения, странная. Я бы такое вообще даже вслух говорить не стал. Можно, конечно, состричь, что ты похожа на Лёху Панина и на агента, и террориста, да, и всякое такое. Но, не знаю, всему есть край, на мой взгляд.
1: Но, может быть, это была все-таки популярная достаточно тема и в самой Франции, и поэтому она...
0: Ну, как в Америке, пыталась... Мишель Обама мужик или женщина, там это тоже яростно обсуждается. И не знаешь уже, куда бежать, за что хвататься.
1: Ну, я бы не то, что фанатка Мишель, но как-то Мишель все-таки посимпатичнее.
0: Это ты фотки не видела, которые они предъявляли?
1: Не искала, не искала. А там просто в случае с Францией не надо, не надо искать. Вбил... Сразу все заметно. Вот. Ну, да, в общем, такое произошло на территории Франции. Посмотрим, конечно, будут ли как-то еще эту тему тогда разгонять, или на этом пока все успокоится, общество, я имею в виду, да, успокоится и все. Но, значит, да, это был определенный рычаг воздействия, раз таким образом вся эта история закончилась.
0: Журналистку жалко.
1: Да. Жалко, да, это правда. А... Работу же делала, ну, по большому счету, все равно, но, да. Ну, вот так получилось. А, друзья, мы сейчас прервемся на новости. Напоминаю, что у нас идет трансляция, группа ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм и Макс канал Радио Спутник. Находите, подключайтесь, где это вам удобно. После новостей мы возвращаемся и продолжаем беседу.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российские вооружения и техника считаются в мире одними из самых надежных и эффективных. Об этом заявил президент Владимир Путин. Сегодня он вручил госнаграды заслуженным работникам отечественного оборонно-промышленного комплекса. Глава государства добавил, что ОПК России полностью закрывает потребности российской армии и всех силовых ведомств. Производство беспилотников в России за время СВО выросло в разы, по ряду позиций в десятки раз. Современные вызовы требуют движения вперед, нужно развивать позитивные тенденции в ОПК страны, добавил Путин. Сотрудники МЧС порядка 10 часов разбирали завалы частного дома, по которому ударил украинский дрон. Под грудами бетона и кирпича находилась девушка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Ранее он рассказал, что ночью вражеские беспилотники атаковали частный дом в поселке Лиман. Боевики нанесли удар по дому со спящей семьей. Под завалами оказались две мирных жительницы. Пожилую женщину удалось спасти сразу, школьница погибла. Ранее Пасечник сообщил, что 4 человека погибли от атак ВСУ за сутки в регионе. Российские пассажирские самолеты Ил-114, Суперджет и МС-21 интересны индийским партнерам. Россия формирует комплексное предложение по этим машинам. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что сейчас формируется комплексное предложение. Есть интерес не только в том, чтобы продавать самолеты, но и в том, чтобы организовать производство вместе с индийскими партнерами. Алиханов выразил надежду, что в ближайший месяц индийские коллеги приедут в Россию с большой делегацией по вопросу отечественных самолетов. Кроме того, интерес Индии распространяется и на вертолетную технику, которая хорошо себя зарекомендовала в стране. Греция столкнется с тяжелой зимой из-за топливного кризиса, который спровоцировали международные потрясения на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По словам главы правительства, в Греции особую трудность могут испытать северные регионы, где потребность в топливе для отопления выше. Ранее стало известно, что газохранилища Словакии заполнены лишь на 53%. Меньше топлива в рамках всего Евросоюза у Латвии, где запасы составляют 47%. Глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила о риске замедления экономики страны в случае, если нынешние налоги на топливо не будут снижены. Ранее лидер французской партии «Зеленых» экологи Марин Танделье предрекла скорые массовые протесты в стране из-за рекордного роста цен на топливо и предложенных властями мер экономии на 54 миллиарда евро в бюджете на следующий год. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
3: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Мы вернулись. Дмитрий Юрьевич Пучков.
4: Снова мы.
3: Меня зовут Татьяна Ладяева. Продолжаем. Друзья, не забывайте про наши видеотрансляции. ВК, Рутуб, Телега, Макс. В общем, мы где повсюду. Удобнее. Радио «Спутник» называемся. Да, подключайтесь. Лайки ставьте, нам будет приятно. Я хочу дополнить пару моментов про журналистку из Франции, про которую мы начали с вами говорить. Она... Еще раз, да, значит, Наташа Рэй ее зовут, она вела расследование по вопросам, да, кто такая Бриджит, правильно же? Макрон, как правильно?
4: Французы,
3: все правильно, Бриджит Макрон. Ну, в общем, вопрос половой принадлежности. И официальная причина – это рак. А вряд ли он так, наверное, неожиданно...
4: За один день не бывает, да?
3: Вот, да, но мы не слышали о том, чтобы она боролась там с онкологией. Но даже больше, может быть, показательно, что дата смерти официальная – это 13 сентября. Сообщили об этом только сейчас.
4: Печально все равно.
3: Да. Нет, а вот почему тянули? Я вот к этому решила вернуться.
4: Ну, как? Это же... Понимаешь, это не государство. Государственная тайна. Есть какие-то родственники, знакомые, человек кончался, всех оповещают, объявляют дату похорон и прочее. И это же не государственное информбюро заявило. Нет. Ну, вот так получилось.
3: А, ну просто так.
4: Да.
3: Не будем, да, здесь переписывать особых значений. Хорошо. На всякий случай проговорим. Вопрос принадлежности.
4: Госпожи Макрон.
3: Да, госпожи Макрон и первой леди Франции. Смена пола в РФ запрещена, как и пропаганда ЛГБТ различных, да, ЛГБТ-движений. Еще немного про Украину. Мендель, это бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, значит, продолжает рассказывать детали о своем бывшем начальнике. Но в этот раз она рассказывала о том, что когда в 22-м году вооруженные силы Российской Федерации подходили к Киеву, значит, он требовал там и метро взорвать, был в некой панике, да, там откуда-то записывал, значит, все эти информационные сообщения, которые он активно публиковал, взорвать мосты также хотел. Ой, имеет ли силу ее слова сегодня? Вот потому что на нее с этой точки зрения можно посмотреть по-разному. С одной стороны, сказать о том, что, ну, не знаю, до этого Зеленский был ее руководителем, поэтому он ее принуждал там придерживаться определенных правил, она была там вынуждена и так далее. А сейчас, наконец-то, она, наоборот, может рассказать правду. И с другой стороны, можно сказать, что вот она сбежала и теперь просто так поливает.
4: Послушать. Интересно, безусловно, почему нет? Почему бы не послушать, что ты там про своего бывшего начальника говоришь? В целях пропаганды использовать так, как она говорит. Абсолютно правильно. Вот, смотрите, свидетельские показания, что этот гад там вытворяет. Если трезво смотреть, ну, хорошо, вот украинские войска отступают через Днепр. И что они должны делать? Если вы хотя бы рядовым в армии служили, то это надо взорвать мосты. И вот как? Сжигают мосты за собой, взрывают мосты за собой, чтобы противник не преследовал.
3: Не мог.
4: Да. Нам они больше не нужны, а у вас их не будет. Ну, абсолютно нормально. Метро взорвать, я не знаю, как там, что подразумевается под взрывом станций. Но немцы, например, в Берлине запустили речную воду в метро. Кто там у них, Шпрее течет, запускали, чтобы наши войска через метро никуда не пробрались. Ну, получилось не очень, только это только в художественном фильме «Освобождение». Там, если помнишь, там каски плавали от майора Цветаева. На самом деле такого не было, оно мелкое. Ну, в смысле, это не у нас в Питере, где там 90 метров эскалаторы. Вот, такого не получится. Но что не так-то? Этими вещами вообще военные должны заниматься, уж никак не Зеленский. Ну, если он себя таким, конечно, военным чувствует, то может.
3: Но он же
4: поэтому
3: и политиком
4: может, и правда,
3: себя чувствует.
4: Может. Но, повторюсь, в целях пропаганды, да, смотрите, что вас... Чего ваш пес хотел вам устроить?
3: Но по поводу метро, мы же прекрасно понимаем, что в украинском метро прячутся, ну, все равно периодически люди, потому что во время... Ну, метро это в любой стране тогда точно прятались, да, в любой стране. Неважно, там бьют по гражданским, по энергетической инфраструктуре. Я к тому, что как бы методы у всех сторон разные, но даже когда Россия наносит удары по своим целям, мы прекрасно понимаем, что в этот момент люди идут куда? Ну, подвалы, метро и все остальное. Как и мы со своей стороны, в случае чего, да, должны поступать точно так же. Я к тому, что в метро там, ну, как бы, людей-то много в любом случае. И если он планировал...
4: Ну, наверное,
3: он бы сказал, что это Россия,
4: выгоняют.
3: Да? Потом. Ну, понятно.
4: Наверное, всех сначала выгоняют.
3: Ну, я не знаю, в случае
4: Зеленского. Во-вторых, это самое начало СВО. Никто там по Киеву ничем не бил, никто в метро не прятался. Вообще там ничего не происходило. Сколько роликов показывали. Uh-huh. Они ездят на работу совершенно спокойно на личном транспорте, на общественном транспорте. По вечерам полные кабаки и клубы. Почему? Потому что русские бьют только по военным объектам. Нас это не касается. Ну, не переживай за них.
3: Да. Хочется быть иногда человеком.
4: Это нам не мешает.
3: Да, нам это не мешает сочувствовать действительно мирным жителям и гражданам, но при этом, да, вот политика заставляет нас иногда по-другому на все на это смотреть. Давайте немного о том, что происходит у нас. Буквально только что генеральный прокурор Российской Федерации сказал о том, что в России за 5 лет вынесли приговоры более чем 60 тысячам чиновников, коррупционеров. В среднем это 32 человека в сутки без выходных, если считать. Значит, в 2025 году, в первую половину 2026 года государству передали имущество на 3 триллиона рублей. Но всегда, когда мы говорим про коррупцию, тут два аспекта. Те, кто плохо иногда, ну, следит за статистикой, говорит, что, ага, смотрите, сколько наворовали. Те, кто чуть-чуть детальнее за это следят, могут сделать вывод о том, что это не говорит о количестве того, что больше воруют, а о том, что больше этих дел... Ну, раскрывают и ловят за руку.
4: Ну, знаешь, когда граждане начинают возмущаться, вот посмотрите, вот все воруют, ну, вы не поверите, да, везде воруют. И воруют очень много, везде. При капитализме это норма жизни. При нем не расстреливают за коррупцию, поэтому это еще более усугубляет. Есть древняя индийская поговорка. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Это вот оправдывает абсолютно все. Абсолютно естественное явление. Но вот народ кричит: вот, воруют, воруют, никто ничего не делает. Я все время даю советы. Вы в поисковик там забейте что-нибудь и посмотрите там по числам, по месяцам, сколько дел возбуждают. Вот просто в интернете, не копаясь там в какой-то специальной статистике, и вдруг выясняется. Приготовьтесь. 62 человека в сутки. Или сколько там?
3: 32
4: человека. Нормально, тоже хорошо.
3: Перепроверим.
4: Да. То есть непрерывно содят и содят, содят и содят.
3: Без выходных, подчёркиваю.
4: И вот уже триллион. Это больше, чем госбюджет, ёлы-палы. И триллионы рублей возвращаются. Меня другое огорчает. Знаешь, ну, опять-таки, миллион раз говорил. Вот у вас чиновник, это государственный служащий. Вот у него зарплата. Зарплату эту он получает на карточку. С карточки же он ее тратит. Скажите, пожалуйста, а как так получается, что вот у него зарплата условная там 100 тысяч рублей, а дом за 5 миллионов долларов? Вот поделитесь, мне вот интересно просто, как бывшему милиционеру, а как это у вас так получается? Вы за ними вообще не смотрите, да? Вам не интересно. Вы там какие-то амнистии, вот то, что до этого заработано, это мы не трогаем, и вот тут не трогаем, и там не смотрим. А где у него дети? Она в Лондоне учится, как интересно, да. А на какой машине ездит его жена? Как это у вас так получается? Муж там сотрудник ГАИ, скромный, ездит на «Ладе», а жена у него рассекает на «Мерседесе». А где это она денег столько берет? Расскажите, пожалуйста. Это же, ну, примитивно. То вы рассказываете какие-то сказки про искусственный интеллект, там, всевидящее око, проник во все, проанализировал все, все засек. Ну, засеките, сколько денег получает ваш чиновник и сколько он их тратит. Все. На этом две трети коррупции вот закончатся однозначно. Деньги зачем нужны? Для того, чтобы их тратить. Ну вот если их тратить нельзя, помнишь хорошую книжку про золотого теленка?
3: Конечно.
4: Где гражданин Корейка, миллионер, воровавший железнодорожными составами, а не могу потратить никуда, потому что советская власть этого не допустит. И не могу я жить как миллионер. Что мешает-то? Почему надо бегать? Это, знаешь, если человек болеет какой-то нехорошей болезнью и покрывается струпьями, а вы ходите вокруг него и мажете струпья зеленкой. Как вы думаете, это лечит болезнь или нет? Я вот думаю, что нет. Болезнь, она внутри, ее внутри лечить надо, а не проявление этой болезни мазать зеленкой. Как-то комплексно пора бы за это дело взяться. Вот ты сам, вот твоя зарплата, вот твои расходы, вот твоя жена, вот твои дети, вот твои родственники вокруг тебя. Вон, посмотрите на Украину, там этого, как он там, Кравченко или кто. Вот жена на нее оформлена, а вот любовница, и на любовницу оформлена. И на родственников жены, и на родственников любовницы. И что это никто не видит, да, эти граждане, которые нигде не работают десятилетиями, разъезжают на этих Роллс-Ройсах и Бентли, живут в каких-то немыслимых вообще апартаментах, и все у них хорошо.
3: Это так как нельзя. У нас было во Владивостоке, если я правильно помню, уже достаточно давно. Просто проверяю. Да-да-да, Кравченко.
4: Оказывается, да. Оказывается, у мэра 820 объектов недвижимости. Да.
3: Регистрировал, и
4: то 500 объектов
3: никто не заметил.
4: Неинтересно. 800 неинтересно. 820. Приступаем.
3: Пора.
4: Да. Отлично.
3: На этот мем, да.
4: Картинка
3: это...
4: с котом.
3: С котом. 100 мало. 200 мало. 851 сначала.
4: Да,
3: нет,
4: пора.
3: Еще
4: по,
3: а 52 пора, да. Ой, кошмар какой. Так, ну что у нас, Кравченко никто не признан тут? Бывший экс-депутат городской думы, но это другой, Илья Кравченко, признан иностранным агентом, а Руслан Кравченко официально органами нашими объявлен в уголовный розыск.
4: Развелось.
3: Тут, да, тут самое развелось вас. Ладно, давайте продолжим немножечко, ну, про кино поговорим, только тоже с политической стороны.
4: Новости
3: культуры. А все-таки пятница. Значит, Минюст России объявил иностранным агентом режиссера Андрея Звягинцева. И более того, он теперь, поскольку проживает во Франции, он от Франции номинируется, претендует на Оскар за свой фильм. Я его не смотрела, но если фильма, речь идет про события 22-го года, не, ну, понятное дело, да, специальная военная операция. Можно предположить, с какой позиции, значит, выходит этот режиссер, учитывая в целом всю его позицию. Если читать описание, там не обязательно все идет про войну, но если это все равно описывается непосредственно в 22-м году, то мы понимаем, какой окрас этому всему придается. Фильм называется «Минотавр». Это не рекомендация к просмотру.
4: Да, на здоровье, смотрите. У нас свободная страна. Хотите, смотрите.
3: Не, ну это я на всякий случай, что
4: мы... И до того тоже. Хотите, смотрите. Не хотите, не смотрите. С моей точки зрения, ну вот когда-то давно гражданин Звягинцев заснял художественный фильм «Возвращение». Хороший получился по тем временам. Не сказать, что гениальный, но около того. Отличное кино. И всем зашло. И в России, и на Западе. Потому что про специфические вещи, понятные всем и каждому. Это, ну, практически пришествие Христа на землю. И вот как тебя встретили дети твои. Хорошее кино было. Дальше все пошло гораздо менее. Там я не все смотрел. Ну, какую-нибудь там Елену, Левиафана. Все гораздо слабже. И все... Исключительно талантливо снято, исключительно. И вся команда там, и операторы, и звуковики, и все вообще, актеры прекрасные. Смысл лично меня не устраивает. Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. То есть, насколько отвратительно мы живем, я вам, как бывший оперуполномоченный, могу сказать, мы, как и все, живем настолько по-разному, что вам, наверное, в вашей очень небольшой голове и не поместится. Есть ли вот такое, я вам могу рассказать гораздо интереснее. Вот у меня, например, пока я служил, только я лично знаком с восьмью людоедами. давай я тебе кино буду снимать про людоедов в городе Петербурге. Вы скажете, их нет, а я скажу, есть. Вот чем ваш город-то занимается. И, друзья, ну, есть какие-то отклонения, конечно. Если ты считаешь, что вот это вот что-то о нас говорит, ну, что-то, наверное, да, но в целом нет. И обрати внимание при этом, какой интерес со стороны Запада. Немедленно в Канны, немедленно.
3: В Каннах он уже взял свою
4: На лишь. Тебе золотую ветвь, держи. Почему? Угу. Потому что ты снимаешь антисоветчину и всякую русофобию. Вот поэтому ты там востребован. Будешь снимать что-то другое, хорошее про Россию, ничего тебе там не светит. Тебя даже не позовут, не то что не номинируют. Исключительно антисоветчина и русофобия. Вот это да, это востребовано. Потом что-то там было про какую-то это нелюбовь или как это называется.
3: Была, по-моему, нелюбовь так и да. называется.
4: Вообще какой-то бред. Отдельно порадовал... закричали, не может быть, что у вас вот так, не может быть. И бригада французов помчалась в Териберку.
3: Да, не любовь, 17-й
4: да,
3: год.
4: Угу. Помчались в Териберку посмотреть, действительно ли там вот так, как показано в фильме «Левиафан». Ну, тут я даже не знаю, что сказать. Дорогие французы, кино придумали вроде у вас. Угу. Вы в курсе, что это художественное произведение, а не документальное? Я, кстати, там был. Не по киношным делам в этой Териберке. Мы приехали там. Прекрасный солнечный день. Красота, берег моря, здорово, там камни какие-то, драконьи яйца огромные, такие круглые лежат. Вкусно накормили, мы уехали довольные из Териберки. А вот французы, уже утратив всякое понимание, что такое искусство и что такое жизнь, вот, наверное, я так думаю, может быть, даже нашли то, что их интересовало. Ну, свинья везде грязь найдет. Гражданин Звягинцев, ну, наверное, ему там лучше живется, легче дышится. Я и при советской власти, ты знаешь, там, к беглым Тарковским, ну, беги, на здоровье, беги. Не нравится здесь, беги куда хочешь. Что ты там добился-то? Угу. Как тебя там встретили? Нормально получилось? Нет, ненормально.
3: Ну, спорный момент с той точки, то исключительно с той точки зрения, что здесь продолжают многие там Тарковскую, ну, классика считается, как ни крути, многие все равно его и смотрели.
4: Я в 9 классе все время прогуливал школу. Я сразу бежал на Невский кинотеатр, за кинотеатром ходил, смотрел кино. С удовольствием время проводил. Только Тарковский меня раздражал. В каждом втором кинотеатре постоянно была какая-то неделя Тарковского. Я даже потом не выдержал. И пошел посмотрел.
3: И пошли смотреть, да?
4: Андрея Рублева. Андрей Рублев оказался гениальным фильмом. К моему немыслимому удивлению. Но отношение я все равно не поменял.
3: Ну ладно, действительно, к уехавшим, ну, я имею в виду не к текущим, а к предыдущей волне иммиграции ты начинаешь особенно по-другому относиться, наверное, в том числе и на фоне текущих
4: Многое
3: событий.
4: Многое становится понятнее.
3: Да, потому что я даже сейчас вспоминаю в школьные годы, когда тебе рассказывали, да, там сначала одни уехали в 20 веке, потом другие, ты думаешь, ну вот они там были где-то, да, значит, там, Гиппиус во Франции.
4: Да, хороший пример там... приведу. Ага. Знаешь, как из Советского Союза отправили философский,
3: да,
4: пароход. Изгнали,
3: да, да, да, да,
4: лучших мыслителей. Там он у нас на набережной. Да, да, да, у нас на набережной стоит памятный знак из гранита. Вот отсюда отправили в изгнание философский пароход. Копнешь. Оказывается, это для начала из Соединенных Штатов. Изгнали коммунистов. Валите отсюда, вот, в свою советскую Россию. Угу. Нам вы тут не нужны. Это что такое вообще? И этих же от нас, ну, погрузили с деньгами, с чемоданами, со всем. Езжайте, дорогие друзья. Вы, рассказывая про то, что было дальше в СССР, вы хоть радуетесь, что вас живыми отсюда выпустили? И Господа Бога хотя бы благословите ежедневно в том, что вы живы до сих пор. Не-не-не-не-не, все было не так. И вот свершилось, вот Верхний Ларс, и вот философские самокаты. Угу. И вот теперь вы побежали в Европу, и, собственно говоря, а что тогда было не так? Вот скажите, пожалуйста, точно эти люди нам здесь нужны были? Нет. Ну, так и вы теперь не нужны. Вот и гражданин Звягинцев. Обрати внимание, по собственной воле никто его отсюда не гнал. Были когда-то в нем, кстати, проблески разума, когда он там публично давал советы не смотреть на жизнь из окна своего Роллс-Ройса, а все-таки так как-то это к народу приблизиться, посмотреть, как они живут. Ну, вот.
3: Но теперь он со сцены во время вот тех самых премий обращается к Владимиру Путину со своими речами.
4: Одно поразительно, ты знаешь, когда Донецк обстреливали из гаубиц и детей убивали, ни в чем не повинных. Что ты не слышал от Звягинцева никаких слов со сцены? Ты там это, вот они, знаешь, они все изображают, а я не за тех и не за этих сообщать. Я вот воспарил над схваткой. Это неправда. Как только ты такое сказал, ты сразу обозначил, на чьей ты стороне. На чьей? На стороне врага. И рано или поздно это все равно выплывет. И вот оно выплыло. Ты, дорогой Звягинцев, на стороне украинских нацистов. И представителей Запада, которые украинских нацистов поддерживают. Печально.
3: Я думаю, что будет новая волна нашего с вами обсуждения, вот таких как гражданин Иноген, теперь Звягинцев, когда тема специальной военной операции на Украине будет исчерпана. И когда про это, если ты снимаешь кино, тебе уже не будет приносить ни денег, ни наград. Ну, освещать. Вот что тогда будет, вот это будет, наверное,
4: и это все, Татьяна, крайне ненадолго. Угу. Если мы, так сказать, вперим взор в наше не очень далекое прошлое под все вот эти крики, вопли, и начнем сравнивать. Вот победивший Советский Союз. Что он дал мировой культуре? Начиная с броненосца Потёмкина и заканчивая Тихим Доном. И устанешь загибать пальцы и перечислять. А теперь все, давайте это вспомним. А что же нам дала иммиграция? И начнется там какое-то бессмысленное колупание. А Шмелёв. Шмелёва читал? Да, читал. Про жратву, вот без передыха. Что мы жрали? Какой жратвы нас лишили? О, было вкусно! Ох, какую рыбу везли! А свинина какая была! Мать честная!
3: Так, подождите, я голодная, давайте это.
4: Все, все, больше вспомнить нечего абсолютно. Вот гражданин Шолохов, это Нобелевский лауреат, а гражданин Эйзенштейн придумал кино в том виде, в каком оно есть теперь. А вы ноль. Вообще ничего. Так и эти то же самое. Запах некоторое время доходить будет, а потом иссякнет.
3: Коротко про другие новости современные из кино. В том числе, ну как, согласно с некой статистике, россиянки все чаще называют детей в честь героев турецких сериалов. Я та женщина, которая не... Россиянка. Я та россиянка, которая не смотрела ни один турецкий сериал.
4: Я тоже ни одного не видел.
3: Поэтому не могу как-то разделить.
4: А по какому каналу показывают? По федеральным вроде не идет.
3: Нет, ну они есть на различных ресурсах, назовем это так.
4: Я сериалы вижу, сейчас... только вечером домой приезжаю, женщина что-то смотрит, но там исключительно отечественные.
3: Вот правильная она смотрит
4: само собой,
3: сериалы. Правильно сериалы смотрят. Вот, нет, но на платных платформах показывают очень активно и действительно...
4: Я только название там «Великий век», знаю, что-то там такое.
3: Ну вот я не знаю даже героев, наверняка именно они тут и перечисляются.
4: Я знаю, что все красавцы.
3: Знаете, моя подруга 3 года назад переехала, у нее муж по дипломатической линии, значит, они переехали вот 3 года в Турцию, живут, скоро будут возвращаться. Значит, первая ее мысль была, когда она приехала спустя первые полгода в Россию ненадолго, говорит: «Тань, они все в сериалах врут. Они не все такие красивые. Вот эти вот, значит, прекрасные турки».
4: Ну, само собой. Ну,
3: конечно.
4: Ну, что? Ну, у нас в кино тоже...
3: Она говорит: русские, знаешь, какие красивые мужики оказываются вообще. Галантные, воспитанные. И далее по списку. Так что вот реальный
4: отзыв. Что за имена-то там?
3: Ну, допустим... Бурак, если я правильно называю, вот, оказывается, вот это власти Подмосковья об этом сообщают. То есть, вот...
4: Услышав, бурак – это название свеклы вообще. Как это говорят, свекла, а говорят бурак, буряки. Я бы не стал так ребенка свёклой называть.
3: Неслихан. Вот я не знаю, что это.
4: А это что такое?
3: Ну, вот имя такое, не знаю. Если я правильно называю, потому что, еще раз, я не фанат турецких сериалов.
4: Ну, хан на конце, говоря, понятно, ну, хан, что да, это что-то благородное. Неслыхан? Не знаю, не слышали.
3: Не слышали?
4: Нет.
3: Мы не слышали.
4: У меня много родственников мусульман. Я все, в принципе, знаю. У них же масса имен, там, знаешь, Муса, это угу. Моисей, Ибрагим, это, приготовься, Абрам, Иса, это Иосиф, там много, ну, в этом, в исламе много.
3: Ну, здесь мы не можем так это оценить. К сожалению, мне показывает, 15 секунд осталось, поэтому мы успеваем с вами только сказать до свидания, но вы остаетесь, продолжайте беседу. Я желаю всем хороших выходных.
0: Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить, и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Улан-Удэ полночи, в Астане 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Работники УПК бесперебойно снабжают войска в зоне СВО, заявил Владимир Путин. В рамках выборов депутатов Госдумы проведено 104 выездных досрочных голосования в 37 странах. Владимир Зеленский назвал космическим дефицит бюджета страны. Подробности далее. Работники УПК и коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, которые участвуют в специальной военной операции, наиболее востребованными образца военной продукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград. Он также отметил, что с начала СВО оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. По его словам, более чем в 22 раза увеличились как выпуск, так и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Росавиация на постоянной основе взаимодействует с Министерством обороны и другими ведомствами для поддержания регулярности полетов. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Ранее в сентябре он отмечал, что на все угрозы, которые поступают для российской гражданской авиации, находятся решения. Кроме того, Минтранс России продолжит выполнять поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по доступности и безопасности перелетов. В рамках выборов депутатов Госдумы проведено 104 выездных досрочных голосования в 37 странах. Участие в них приняли более 20 тысяч россиян. Об этом сообщил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. По ее словам, основной день голосования за рубежом 20 сентября. А в течение трех дней с 18 по 20 сентября проголосовать смогут россияне на Кипре, в Южной Осетии и на Пхукете. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 двух странах. Владимир Зеленский назвал космическим дефицит бюджета страны. Заявление прозвучало на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает страна.ua. По словам главы киевского режима, решение будет найдено. Накануне Кабинет министров подготовил проект бюджета Украины на следующий год с дефицитом почти в 38 миллиардов долларов. Ранее депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смоглюк раскрыла, что в бюджете Украины почти не осталось средств. Из-за этого государство сократило финансирование почти всех статей расходов, за исключением социальных и военных. Кадры встречи Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии есть в Макс-канале «Радио Спутник». Власти Франции выделили почти 1,5 миллиарда евро на поддержку отрасли и граждан, наиболее затронутых ростом цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом заявил официальный представитель французского Кабмина Мод Брижон. Ранее газета «Паризьен» писала, что средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув почти 2,5 евро за литр. Средняя стоимость бензина также обновила максимум, превысив отметку в 2 евро за литр. Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекарню распорядился продлить до конца года меры поддержки секторов, наиболее затронутых ростом цен на топливо. Как отмечали СМИ, это осложнит ситуацию с дефицитом бюджета, который власти так и не смогут снизить до обещанных 5% в этом году. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Алена, добрый вечер. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Дмитрий Юрьевич, вы какой-то серьезный. Вообще-то праздник хороший был вчера.
3: Ни в коем случае.
2: Ладно, какой? Хорошо, успокоили. А вчера было 111 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, которого считают одним из основоположников теоретической космонавтики. Я вот, знаете, вчера, так как я оканчивала школу в космической столице нашей необъятной родины, я подумала, интересно, а много вообще детей современных знают, кто такой Константин Эдуардович Циолковский? Вот, наверное, в вашей молодости такого вопроса не могло возникнуть.
3: Да. В Советском Союзе нельзя было не знать, там все ухи прожужжали. Плюс был такой советский писатель Александр Беляев, у него была знаменитейшая книжка, называлась «Звезда Кэт». Константин Эдуардович Циолковский, как там в космосе станция, так сказать, это на околоземной орбите, вот там все бегают. Интересно было, да. Но трудов Константина Эдуардовича я не читал.
2: А насколько вам вообще интересен космос? Вы как-то, ну, просто чтобы вот отдохнуть, можете так сесть и почитать что-то про космос, полетит, поинтересоваться с внуками? Подождите, это мой следующий вопрос. Ну, вот, может быть, вы с внуками сидите, смотрите, помимо котов, над которыми мы все время смеемся, что-то связанное с космосом. У вас есть интерес к этой теме?
3: Внук самостоятельно, он страшный любитель астрономии, он самостоятельно все разглядывает там на всяческих этих сервисах, как это называется правильно. Сам, ну, сейчас уже не очень, а в детстве страшно любил. Я телескопы строил своими руками, там стекла полировал, смотрел на небо. Правда, недолго, к соседям в дом оказалось смотреть гораздо интереснее. В детстве это больше влечет. Вот. Ну, естественно, книжки всякие, там фантастика и прочее. Неплохо разбирался в астрономии. Вот.
2: А у вас есть любимый фильм о космосе?
3: «Чужие».
2: А, ну нет.
3: Космос – это, как правило, антураж. Это антураж, в котором сталкиваются человеческие характеры и происходит какое-то действие.
2: Ну, хорошо.
3: Как, например, художественный фильм «Кромешная тьма». По-английски называется «Pitch Black», то есть это значит по-русски «кромешная тьма». Но на русский переводится как «черная дыра». Это про уголовника Риддика, которого там в дальнем космосе поймали и везут на кичу. А он по дороге убежал, и там такое разворачивается вообще. Я его хорошо перевел, эту самую «кромешную тьму». Настоятельно рекомендую. И «Хроники Риддика» тоже перевел. Тоже настоятельно рекомендую. Хорошие фильмы.
2: Мы, кстати, относительно недавно с вами их вспоминали в нашей рубрике «Старый фильм лучше новых двух». Но я думаю, что мы вполне можем повториться на будущей неделе, раз мы сегодня уже упомянули, кто-то же, может быть, пропустил тот выпуск. Но вы уже сами сказали, полетели бы вы в космос. А вот полетели бы, сейчас к вам приходят и говорят: «Дмитрий Юрьевич, вообще крутая тема, сейчас летим в космос». Как полетите?
3: Не совсем понятно, что там делать в этом космосе. Обратите внимание, все исследования космоса у нас свелись исключительно к околоземной орбите. Иногда что-нибудь долетит до Луны, в крайнем случае до Марса, вот какие-то картинки оттуда посмотреть. А что там делать, не совсем понятно. Если там никто не живет, то я боюсь, что это не сильно интересно. Можно на пустошь у нас выйти, посмотреть вокруг, там примерно то же самое.
2: Сегодня стала свидетелем диалога, в котором прозвучало утверждение, что скоро все войны будут в космосе. Я такой думаю, да? Что вы думаете по этому поводу?
3: Был когда-то такой гениальный писатель Станислав Лем. У него была такая книжка отличная, называется «Осмотр на месте». Про то, как оружие на Земле изготавливали, и когда дошли до компьютеров и искусственного интеллекта, стало ясно, что его надо убрать с Земли, оружие. И все государства, договорившись, закинули оружие на Луну, поделили Луну на сектора, и оно там само с собой воевало, это самое оружие, без людей, а потом затихло. И чтобы понять, что там произошло, туда отправили известного персонажа Йона Тихого, чтобы он посмотрел там и доложил, что к чему. Ну, кому интересно, почитайте. Очень смешная книжка. Товарищ Лем нечеловечески умен, но там в такой юмористической форме. Кому нужна не юмористическая, читайте произведение Станислава Лема «Непобедимый». Как на какой-то планете пропал корабль под названием «Кондор», и корабль непобедимый полетел изучить, что же там такое. А там уже сотни тысяч лет прошли. После того, как оружие изничтожило все живое, изничтожило друг друга, и что же оно вот делает теперь, оставшись на планете? Ну, почитайте, там не смешно. Очень хорошая книга тоже, да, рекомендую.
2: Я все-таки за то, что смешное. Я выбираю первый вариант. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. У нас все-таки смешной час. Вот хочется что-нибудь веселенькое. Ну ладно, переходим к следующим новостям. А то я, как обычно, что касается космоса, люблю долго и подробно. Но вот есть тут одна интересная вещь. Смотрите, москвичи назвали справедливую зарплату. 165 тысяч рублей в месяц. Мужчины считают честной зарплату в 190 тысяч, женщины в 140 тысяч. И за два года этот показатель вырос на 22%. У меня, когда я увидела эти статистические данные, возник, в принципе, только один вопрос. Почему женщины оценивают свой труд скромнее мужчин? Это действительно вообще про скромность или это какой-то гендерный барьер на рынке? Я вообще стала сталкиваться с мнением, что вроде как женщинам зарплаты назначают ниже, чем мужчинам. И мужской труд всегда оценивается в любой компании якобы выше. Я не знаю, потому что я не знаю зарплаты своих коллег, и мне кажется, что это нормально не знать, кто сколько зарабатывает. Но откуда-то же эта информация появилась, и почему-то об этом стали говорить?
3: Я бы с другой стороны посмотрел. Это они сами пишут. Обратите внимание, это их не заставляют, это они сами пишут. То есть они что-то такое в этом понимают. Выше ли производительность у здорового мужика? Безусловно, выше. Тут и размышлять не надо. Женщина, она к совершенно другому труду предназначена и в другом месте трудится. Правильно ли это, что мужикам платят больше? В большинстве случаев – да. Если же заходить с точки зрения формальной логики, ну грубо говоря, вот надо сделать 100 приседаний. Кто их делает, мужчина, женщина, никакой разницы нет. Если человек, неважно какого пола, выполняет вот этот объем работ, то он получает вот столько денег. Все. Если не может выполнять такой объем, ну, наверное, он меньше денег будет получать. Или пойдет туда, где надо делать 75 приседаний, потому что в силу разных причин получается вот так вот. И это, на мой взгляд, справедливо. То есть, если уж так совсем здраво смотреть. Вот. Но я еще раз повторюсь, это они сами пишут.
2: Мы с вами недавно обсуждали, что самая завидная зарплата вроде как у курьеров. Но вот смотрите, предлагаемая медианная зарплата курьеров в России во втором квартале 2026 года достигла 125 550 рублей в месяц, увеличившись на 23%.
3: Что-то мало.
2: А количество вакансий в этой сфере выросло на 124%. Кризис что, коснулся и курьеров, что ли? Для этого в новостях писали, что у них от 300 тысяч зарплаты.
3: Да. Я помню, от 200 до 300, да. Там, да. Что-то 124 как-то маловато. Я подозреваю, что это их, услышав про то, что там 300 тысяч, туда пошло очень много народу. Это первое, что я бы подумал. Второе, оно, наверное, как-то поменялось структурно. Что, типа, если это где-нибудь контора на Петровке, условно, а заказывают из Ясенева, то с Петровки туда не поедут. Что это побилось на какие-то маленькие эти участочки, которые гораздо быстрее обслуживают, ну, то есть быстрее все привозят. И это тоже снижает, так сказать, и цену, и заработок, что ты... У меня товарищ знакомый работает, он, я боюсь соврать... Но он, по-моему, в 80 адресов успевает заехать. Он в небольшом городе работает. По-моему, 80, если не больше, адресов заезжает на машине. Очень быстро, очень много. Ну, и там про какие-то миллионы, конечно, речь не идет. Надо знать изнутри, почему вот так. Непросто. Совершенно то, этому есть причины. Я вот про что.
2: Но у них все равно работа, конечно, суровая. Я когда вижу курьера, который куда-то торопится, и я и скажу вам честно, Дмитрий Юрьевич, я даже когда этот человек себя плохо ведет на дороге и ездит как кандидат в одну знаменитую рубрику, я себе говорю: Алена, но у них там вот посекундная оплата, они чуть опоздали, штрафы, нет чаевых, еще чего-то. Если вот человек, конечно, нарушает, ведет себя плохо, но это не грозит жизни и здоровью других людей, я думаю, ну ладно, ничего страшного.
3: Расслабляешь ты их, Алена.
2: Ну, жалко мне их, Дмитрий Юрьевич. Ну, или когда, если ко мне зайти.
3: Нет?
2: Ну и что? Ну и пускай так. Или если ко мне они задерживаются, я никогда не ругаюсь. Я еще и чаевые оставлю, потому что все мы люди. Мало ли что произошло по пути и по какой причине человек вот вынужден был так торопиться. Ну вот к другим исследованиям. Смотрите, у первенцев, утверждают некоторые исследования, IQ в среднем выше, чем у младших братьев и сестер. Объясняется это довольно просто. Разница составляет около 1-3 баллов, повторяется в разных выборках, и ученые связывают это прежде всего с условиями воспитания. Якобы первенцам было отдано как можно больше внимания, они были одни-единственные дети, а потом пришлось делить это внимание между несколькими детьми, и поэтому оно было недостаточное для младших. Я категорически не согласна с этим исследованием, потому что моя младшая сестра владеет китайским и английским языком. Я китайским не владею. Я считаю, что если бы нас посадили писать тест, IQ у нее был бы значительно выше, чем у меня. Поэтому лично я отсекаю это исследование. Что думаете вы?

0: когда ребенок непрерывно общается со взрослым, и это же... Ты ж не анекдоты ему все время рассказываешь, ты ему что-то объясняешь, что-то показываешь. Вы посмотрели вместе кино, обсудили, тебе вопросы задают, а почему вот это так, а это так, а это потому, потому, потому. И с детства ребенок получает напрямую в мозг, не через собственный опыт, а ему сразу объясняют, как все устроено, как оно работает. Конечно, некоторые аспекты жизненного опыта на словах не передаются, это надо пережить, ну, а большинство передается, поэтому, да, чем больше общается со взрослыми, чем больше читает хороших книг, написанных взрослыми, ну, тем более у него с головой лучше.
1: Ну, хорошо, а как же младшим тогда догонять первенцев? Я всегда думала, что младшие все-таки к своему возрасту, там, например, 2 лет, умеют делать гораздо больше, чем старший 2-летка, просто потому что он смотрит на старшего, он тянется, он пытается, он хочет развиваться тоже и делать все то же самое, что тот делает, не знаю, там, в 5-7 лет.
2: Ну, это вообще крайне спорная вещь. Все эти тесты IQ, вот когда-то появился этот тест Айзенка, я помню, начали у нас на книжной толкучке продавать. Я немедленно купил, там, по-моему, верх, потолок был 150, как сейчас помню. У меня немедленно оказалось 145. При этом, ну, там, где задания с буквами, я их все безупречно выполняю. Там, где задания с цифрами, я их, мягко говоря, не безупречно выполняю. С цифрами у меня не очень хорошо. Ну, так и... А получается, что вот такой уровень интеллекта, как это у вас так измеряется? Вы бы мерили, что этот по буквам умный, а этот по цифрам. И у которого с цифрами лучше, я вас уверяю, у него с интеллектом гораздо лучше, чем у того, у кого с буквами. Потому что математика и гуманитарий – это очень сильно разное. Поэтому я вот к самим вот этим вот способам замера у меня крайнее недоверие. Я до того, как в школу пошел, наверное, до букваря прочитал повесть о настоящем человеке. Меня сестра читать научила. Вот я одолел повесть о настоящем человеке и... А сверстники мои такое не читали класса до 8-го, а вот у меня как-то все хорошо с башкой с детства было, несмотря на то, что я 3-й и самый младший. Вот как-то так. Книжки очень сильно выручают. Учите детей читать. Не помои всякие, а хорошие полезные книжки.
1: Абсолютно вас поддерживаю в этом утверждении. Я когда с человеком своего возраста не могу найти общий язык, и мне нужно как-то очень деликатно и аккуратно уже закончить разговор. Я говорю, вы знаете, мы с вами в детстве читали разные книги. Но вот, к сожалению, у нас с вами не клеится. Мы читали разное. Я в 14 лет уже хорошо была знакома со Скарлетт О'Хара. А кто-то ее вообще... Имя это впервые мог услышать только в возрасте 30. Или, не дай бог, да, не узнает вообще. Но это ладно. Книжки — это хорошо. Но вот есть идеальная комбо для здоровья. И книги в это идеальная комбо не входят, Дмитрий Юрьевич. Туда входят...
2: Какие сомнения?
1: Туда входят видеоигры... Правильное питание и спортзал, да. Потому что все это помогает сохранить когнитивные функции. У тех, кто играет хотя бы 5 часов в неделю, в среднем лучше показатели внимания, памяти и скорости реакции. Я тоже сначала думала в день, потом думаю, ну что за люди, что за люди? 5 часов в неделю. Вообще вот, ну, в общем, важно, что ученые советуют не отказываться от игр, сочетать их с тренировками и полноценным питанием. Ну, где же эта грань-то между пользой от видеоигр и зависимостью? Ну, интересно же пройти до конца.
0: Они же тоже разные, как книжки. Большинство книжек – это откровенный шлак, который, знаешь, как в присказке, если вам не хочется книгу перечитать, значит, не надо было читать ее в первый раз. Вот она этого не заслуживает. Ну, тут вопрос, опять-таки, мы про кого говорим? Про себя, про таких умных и красивых? Или про людей, для которых, там, я не знаю, Дарья Донцова – это вообще верх словесности и интересности, и полезности, и вообще. 75% книг, которые продаются, это детективы, на всякий случай, в стиле «а он, а она, иди ты». Причем наибольшей популярностью пользуются детективы, написанные идиотами, которые ни к оперативной работе, ни к уголовникам, ни к следствию, ни малейшего отношения не имеют, и тем они гражданам интересны. Потому что, когда начинаешь пальцем тыкать, возьмешь какой-нибудь

0: сериал «Ликвидация» про работу милиции, там ничего нет такого, все вызывает гомерический хохот, потому что идиотия на идиотии, а людям нравится, понимаешь, вот они считают, что это очень хороший сериал и крайне интересные книжки, вот, будем к ним добрее.
1: Ну, разные книжки в детстве все читали. Ну, Дмитрий Юрьевич, ну конечно, что начинается? Россияне за год потратили 80 миллиардов рублей на препараты для похудения. Более 94% лекарств приобретают самостоятельно в коммерческих аптеках. При этом потенциал рынка освоен менее чем на 10%. Мы напомним это, и средняя стоимость месячного курса составляет около 5600 рублей. За последний год препараты подешевели на 10-28% и благодаря появлению как раз российских аналогов. И официально ожирение диагностировано у 3 миллионов россиян. Вот меня эта картина вся пугает только тем, что не стал ли этот препарат легкой дорожкой к похудению? Можно похудеть и дальше себе отдыхать, не есть, не вырабатывать привычки, высыпаться, пить воду, заниматься спортом.
0: Тут вопрос философский. Знаешь, вот с возрастом у большинства поднимается давление. Например, им прописывают таблетки. И если вот тебя давит, там, например, я не знаю, там 150-160, и граждане вот с такими бошками, ничего не соображая, еле ходят, а съел таблетку 120 на 80, как космонавт. Вопрос, а надо ему есть эти таблетки или не надо? Ну, лично я считаю, что если тебе это помогает, то да, их надо есть. Дальше вопрос в другом. Ты хорошо понимаешь, что таблетка, какой бы хорошей она тебе ни казалась, она пользы организму не очень приносит. Есть категория так называемых ятрогенных заболеваний, то есть заболеваний, вызванных приемом лекарств. Вот если ты для начала попил эти таблетки, а потом поменял режим, начал высыпаться, начал заниматься физкультурой, и, глядишь, тихо-тихо твое давление поползло вниз и пришло в норму. Не надо для этого таблетки жрать, для этого надо вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой, не спортом, физкультурой. Ну вот, это да, это правильно. Что делать с ожирением? Ну, для начала, наверное, не жрать всякую дрянь. Убедить в этом невозможно вообще. Это же все вкусное. Булочки всякие. Уже, наверное, говорил, но как только доктор вам пропишет здоровую еду, а вы пойдете в магазин, вы внезапно заметите, что 3/4 любого магазина занимают хлебобулочные и кондитерские изделия, которые вам есть нельзя почему-то. А что есть? А ничего из того, что вам полезно, в магазинах такой средней руки, как правило, вообще не продают. Ну, то есть это надо думать, во-первых, во-вторых, предпринимать усилия, во-вторых, заставлять себя, это вообще настолько не для всех. И вдруг волшебное лекарство, тыкш приз в живот, раз на кнопку, и ты жрать не хочешь, просто не хочешь. И ты можешь продолжать жрать свои булки и конфеты, просто ты их мало есть будешь, и вот, глядишь, ты уже худеешь. Ну, естественно, это будет пользоваться бешеным, просто бешеным спросом. Оно, кстати, все время дешевеет, как я понимаю. Потому что вокруг очень сильно похудевших людей очень много. Ну, худеют, и слава богу, хоть так.
1: Ну, главное, что люди задумались о том, что надо действительно заботиться о своем здоровье. Вернусь чуть назад. Мы с вами говорили про IQ, вижу комментарии, и смешной комментарий написали. Гуманитарий женится по любви, потому что по расчету как-то сложно. Ну, справедливо. Смешно. Справедливо, справедливо. Кино. Несмотря на то, что на этой неделе мы отвечаем на вопросы наших подписчиков, есть тут одна скандальная история в интернетах. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот наша любимая 29-летняя звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини потеряла более 200 тысяч подписчиков после публикации провокационного полуобнаженного промо-ролика «Ставок на спорт». И потери составили менее 1% от ее 25-миллионной базы фанатов. Наверное, она сама бы не заметила, если бы весь интернет не начал обсуждать, что она потеряла 200 тысяч подписчиков. Но актриса спокойно отнеслась, назвав концепцию компании «Веселые идеи» и призванной привлечь внимание к спорту и пробиться сквозь медийный шум. Ну вот, Дмитрий Юрьевич, а как вы относитесь к провокационным полуобнаженным рекламным фото?
0: Я не поклонник Сидни Свини, она мне не очень это с лица нравится, но это молодая, здоровая девка, на которую смотреть приятно любому мужику. И если от молодой здоровой девки, которая показывает части женского тела, какие-то бараны отписываются, ну, я не знаю, наверное, им не надо было бы... Вы друг на друга там подписываетесь, а не на красивых девчонок. Вот там вам будет хорошо. Отписались, и слава богу, Сидни Свини молодец. 25 миллионов, мое почтение. Вот это да. Сколько же она там денег-то с них из-за зарабатывает, интересно. Ох, молодец.
1: Не знаем, не знаем. Но вот возникает вопрос, а работает ли такая реклама? Вот она разбилась. Работает?
0: А ты вспомни, когда она начала в рекламе появляться, она ничего с себя не снимала. Там просто на ней джинсы надеты были. Просто джинсы. Нормальная фигура, нормальная, извините, задница. И все, о, вот это да! Наконец-то вместо этих жиробасин нормальная девчонка. Молодец. Пусть и дальше продолжает, а мы посмотрим.
1: Я готова поспорить, что из этих 200 тысяч отписавшихся, примерно 150 – это мамочки трех ангелочков, которые сидят в декрете, и, скорее всего, они все русские, и это именно они оставляют комментарии в Нельзяграме, где что нужно было вообще дома борщи варить, а не вот это вот все.
0: Какая мерзость!
1: Какая мерзость, да, и пошлость просто невозможно. Это вот, знаете, шутки шутками, но мы с вами про социальные сети часто говорим, и вот мне попался в Нельзяграме видеоролик, где девушку спросила, что вот, дорогие врачи, пожалуйста, напишите, какую самую вот странную жалобу на вас написали. И там был комментарий, что девушка сходила к косметологу и сказала, у этого косметолога слишком идеальная кожа. Это, знаете ли, задевает мои чувства. Косметолог так не должен выглядеть. Косметолог, Дмитрий Юрьевич. Вот, наверное, она и отписалась от Сидни. Прервемся на новости.
0: К психиатру ходить.
1: Прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
4: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
5: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
4: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 2 миллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Госдуму в столице к вечеру первого дня. Об этом сообщается на сайте общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Отмечается, что отдать голос на elect.mos.ru могут совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на mos.ru до вечера 20 сентября. Грубых нарушений голосования в ходе первого дня выборов в Госдуму не зафиксировано. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», сопредседатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Сегодня на площадке Ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Общественной палате в Москве проходит пресс-брифинг с итогами наблюдения за голосованием в регионах. Российские оружейники трудятся в несколько смен и регулярно выезжают на передовую для совершенствования оружия. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства накануне Дня оружейника, который в России отмечают 19 сентября, вручил госнаграды работникам ОПК. Путин подчеркнул, что с начала спецоперации оборонные предприятия России серьезно нарастили объемы производства. Власти страны продолжают предоставлять господдержку для стабильной работы предприятий ОПК, чтобы поставлять войска самое современное вооружение, выпускать востребованную продукцию гражданского и двойного назначения. Портфель экспортных заказов российского ОПК превысил 70 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий заявил о задаче масштабировать процесс привлечения наемников в ряды ВСУ. При Нацгвардии появится центр рекрутинга иностранцев. По его словам, боевые подразделения ВСУ должны оперативно получать необходимое пополнение, а рекрутинг иностранцев – один из приоритетов Украины. Ранее посол по особым поручениям МИДа нашей страны Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что украинские боевики убивают иностранных наемников, чтобы избежать обвинений в рекрутинге иностранцев. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Тина Круппола и Алис Вайдель готовят встречу в следующем году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, встреча может состояться уже в марте. Акции «Газпрома» усилили рост и прибавляли более 4% после новостей о переговорах по возобновлению поставок российского газа в Германию. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. И продолжаем нашу беседу. Ну что, Дмитрий Юрьевич, традиционно переходим к нашей... Я хотела сказать уже к словам поддержки нашим бойцам. Ужас, взяла такая, решила сократить еще 24 минуты эфира. Но нет, рано, действительно. Переходим к нашей любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». На этой неделе отличились следующие кандидаты. Москвич, который чуть не сжег квартиру, пытаясь повторить трендовый фокус с реакцией кота и подожженной бумагой. Горящий цилиндр взлетел в натяжной потолок, произошло возгорание. Сам парень оценил ущерб в 32 тысячи рублей и несколько седых волос. Ну, развлечение с огнем в собственной квартире, не знаю, Дмитрий Юрьевич.
0: Не одобряем, не одобряем. Удивляет другое, это что, эти потолки горючие, что ли? Раз до него долетело и загорелось, по всей видимости, еще больше не одобряем. Горючие натяжные потолки. Надо все-таки заботиться.
1: Ну вот следующий кандидат тоже москвич. Сделал укол для увеличения полового органа. И стал импотентом. 35-летний, назовем его, не знаю, Юрий, не мог решиться на полноценную операцию, согласился на укол с гиалуроновой кислотой, о которой узнал из рекламы. Вскоре после инъекции начал чувствовать себя хуже. Медики выявили нагноение в лобковой зоне, которая была вызвана инфекцией. Помимо этого появилась половая дисфункция, орган уменьшился. На самом деле, вот только сочувствовать остается. Но это же додуматься,
0: друзья,
1: пойти что-то колоть.
0: Друзья, не надо такое присылать. Мне даже слушать страшно, ёлы-палы. Этого вычеркиваем нафиг. Нет, не надо таких.
1: Но я, Дмитрий Юрьевич, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что все-таки, если вы идете к косметологу, предполагается, что вот здесь помогал косметолог, хотя я не знаю, какие врачи подобные процедуры оказывают, это должен быть квалифицированный врач, и вы должны видеть его дипломы, и это должна быть квалифицированная клиника. Пожалуйста, если вы что-то себе куда-то колите, в лицо, неважно, вот любые эти гиалуроновые кислоты, их куда-то, если собрались колоть, то в проверенных местах, и лучше спросить у кого.
0: Да, ну, в целом как-то странно, знаешь, вот человек покупает телевизор или там какой-нибудь ноутбук, перелопатит весь интернет. Что, где продают, где какая разница в цене, отзывы будет читать 3 дня, вот это вот хвалят, а это ругают, и только собрав все вот это, я пойду совершать покупку. А тут в единственное место, которое снова не отрастет, я буду колоть какую-то неведомую дрянь. Блин, что в башке-то вообще? Ужас.
1: Ну, Дмитрий Юрьевич, вы не забывайте, что я выбираю по принципу больше всего реакции на предложенное в комментариях, поэтому я не могу идти же против нашей аудитории, правильно?
0: Но такого я не одобряю, нет. Я чуть со стула 2 раза не упал, пока слушал бы. Ужас.
1: Ну, простите, извините. Едем дальше. 22-летний ульяновец вскрыл киоск с мороженым и устроил дегустацию. Дело в том, что это была не просто дегустация, там была дегустация алкогольных сортов прямо в парке. И в правоохранительные органы обратилась предпринимательница с заявлением о погроме и хищении 13 килограммов мороженого. Ущерб оценивается в 61 тысячу рублей. Молодой человек уже признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
0: Явно всех прохожих угощал, я так подозреваю, потому что 32 кило сожрать невозможно, даже самого вкусного мороженого с алкоголем. Хороший, да, хороший.
1: Добрая душа, да-да-да. Ну и еще есть одно предложение, но я не знаю, почему именно в рубрику «Малолетний дебил» предложили, но очень много реакций, поэтому предлагаю вынести за рамки названия просто посмеяться. Вот екатеринбуржцы решили в выходные съездить в Челябинск и забили в навигаторе «Челяба», которая оказалась деревней в Пермском муниципальном округе. И эту поездку они запомнят на всю жизнь. Вот так вот. Ну, это забавно, я не знаю. Ну, разве это малолетний дебил? Ну, как-то... Может, это зумеры какие-нибудь, прости господи. Ну, как-то их не хочется прям малолетними дебилами называть. Кого выберем-то?
0: Ну, конечно, человек, который пишет «Челяба», начнем отсюда, на официальных картах таких названий нет. Дальше ему все-таки вначале прокладывает маршрут электронный болван из точки А в точку Б, и там видно, куда вы едете, в общем-то. После этого жмете дальше, и он вас поведет. Не знаю, там, по-моему, сложно заблудиться от Ёбурга до Челябинска.
1: Слушайте,
0: нормальные люди могут, да.
1: А вот если написать «Челяба», то действительно будет, но деревня Челяба, тут написано деревня, Пермский муниципальный округ, как так не обратили внимания?
0: Я про то, что Челябинск так называться на карте официальной не может. Вот. Ну что, я бы поделил так. Наш пожиратель 32 кило алкогольного мороженого, этот однозначно на первом. Любитель кота... На втором, который потолок поджег во славу кота. Ну и любители Челябы на третьем.
1: Ну, в противовес нашей развлекательной рубрике уже традиционно устоявшийся настоящий джигит. На этой неделе в Северной Осетии машина с женщиной и ее сыном съехала в русло горной реки и перевернулась. Один из проезжавших мимо очевидцев закрепил буксировочный трос и пешком преодолел сильное ледяное течение, вынеся на спине пострадавших на берег, после чего они были доставлены в больницу. Все в целости и сохранности. Герой.
0: Да, я ролик в новостях по телевизору смотрел. Ходить по горным рекам удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. Там мало того, что холодно, там еще и камни катят, и босиком там вам все пальцы и ногти расплющит просто. Молодец. Вообще, он их обоих оттуда на спине вытаскивал. Отважный мужчина. Молодец. Не забоялся. Спас, фактически. Потому что самостоятельно они бы оттуда не вылезли точно.
1: Конечно, да. Наше почтение, потому что действительно это нужно же и не бояться ни воды, ни холода, и что ты действительно сможешь справиться с этим течением. Так, Дмитрий Юрьевич, ну что, переходим к нашей традиционной еще одной рубрике. Я напоминаю, что раз в 2 недели мы обсуждаем старый фильм, который лучше новых двух, и раз в 2 недели мы даем рубрику «Вопрос-ответ». Вот на этой неделе у нас с вами вопрос-ответ. Но прежде чем мы приступим к ответам на вопросы, я напомню нашему слушателю и зрителю, где же эти вопросы можно задавать. Потому что, оказывается, кто-то спустя почти 3 года программы все еще не знает, где это можно сделать. Мы рассказываем.
0: Кто-то пришел в первый раз.
1: Ну, мало ли, всякое бывает. Мы с уважением каждому каждому участнику нашей большой необъятной аудитории. Для всех пользователей телеграммов у нас есть телеграм-канал программы «Пятница вечер плюс вторник», где каждый четверг мы через четверг, когда у нас рубрика предстоит, выставляем пост, в котором можно оставить свой вопрос заранее. Потом мы эти вопросы озвучим в эфире. Для пользователей Макса пока что у нас нет Макс-канала «Пятница вечер», но у нас есть наши Макс-каналы с Дмитрием Юрьевичем, где мы публикуем пост. Так что обязательно подписаться на Дмитрия Юрьевича в Максе, подписаться на меня в Максе. У меня Краля Даля, у Дмитрия Юрьевича, так же, как и в Телеграме, «Тупичок Гоблина». И мы по четвергам выставляем этот пост, где можно в комментариях задать вопрос, да, который мы обязательно озвучим. Так, все, доклад окончен, приступаем к ответам на вопросы. Вопрос, он же просьба, он же крик души. Мне нравится это начало. Никак не могу подписаться на ваш канал ВКонтакте. Может быть, был забанен по глупости прошлых лет? Может, есть какая-то возможность амнистии забаненных, но раскаявшихся?
0: Там забаненных, приготовьтесь, больше 100 000 человек. Кошмар. Забаненных. Никто ничего искать не будет. Это не детский сад, где ты нечаянно наложил в штаны, нянечка отнесла тебя, помыла, хлопнула по попке и в чистых трусах отправила дальше играть с ребятами. Это не детский сад, тут все жестоко. Мучайся, комрад.
1: Дмитрий Юрьевич, ну, на самом деле, это классный вопрос. Мне уже тоже не раз писали, что, ну, Алена, ну, спросите Дмитрия Юрьевича, я даже не понял, как я там оказался.
0: Ничего сделать не могу, там модератор открыл вашу страничку, увидел пару идиотских постов и картинок и закрыл вас навсегда. Все, я этим не занимаюсь вообще, извините, друзья.
1: А вот, кстати,
0: Есть сайт oper.ru, где не нужна никакая подписка, ничего вообще. oper.ru, заходите, там все ролики, все заметки, все фото, все на свете, смотрите, все бесплатно, да. Ничего вам не надо больше.
1: А вот, Дмитрий Юрьевич, кстати, давайте развернем вот этот вот важный тезис, который вы упомянули, что зашли к вам на страницу, услышали то, что не понравилось. Я очень часто получаю сообщение, что я вообще ничего Дмитрию Юрьевичу не писал, а меня почему-то забанили. Может быть, проблема в том, что вы что-то на стене писали? Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.
0: Я писал на стене. Я не смотрю ни зачем.
1: Нет, не вы,
0: там
1: не
0: модератор
1: вы.
0: Работает, нет. И не один причем. Там очень удобно еще. Знаешь, вот пришел дегенерат, какую-то гадость написал в комментах, и тут же 20 лайков. А модератор всех сначала.
1: Коварненько.
0: Лайкал, всех забанил, а потом и этого удалил и забанил. Вот так, друзья, получилось. Получается, да.
1: Ну, друзья, вопрос был озвучен, ответ был получен. Как говорится, мы пытались, ничем более
0: ничего
1: помочь не можем.
0: Ничего сделать не могу, нет.
1: Если Дмитрий Юрьевич тут бессилен, то я уж тем более, пожалуйста, запомните этот момент. После 2014 года на Украине переименовали родной город Дмитрия Юрьевича Кировоград в Крапивницкий. Демонтировали...
0: Крапивницкий, да.
1: Извините. Демонтировали памятник Кирову, а площадь Кирова переименовали в Героев Майдана. Как Дмитрий Юрьевич относится к этому и для чего же это делается?
0: Наплевать абсолютно, никакого интереса не имею. Для чего это делается? Для уничтожения России, вы не поверите. Советский Союз, в котором Россия была, так сказать, системообразующей республикой, уничтожили. Теперь задача уничтожить Российскую Федерацию. Уничтожают ее военным путем, если вы вдруг не видите, с помощью нацистской Украины. Украинские нацисты все переименовывают, все выкидывают, все ломают. Сначала они вам будут рассказывать про коммунизм, потом про Ленина. Дальше они расскажут, что все коммунисты были русские. И так вот вам, идиотам, это я к идиотам обращаюсь, которым не нравится коммунизм сначала. Ну, Ленин, конечно, его выкинуть надо, зачем он нужен. А потом вдруг оказывается, что и коммунисты, и Ленин были русскими. А теперь вас, русских, убить надо просто и без затей. Вы, может, не понимаете, когда они орут москаляку на геляку, это говорят о том, что русских надо повесить. Русских как таковых надо убить. Ну, дальше наслаждайтесь, да, по полной. Как это, зачем? Для уничтожения Российской Федерации и для физической ликвидации тебя, твоей семьи и твоих близких. Вот этим занимается организованный Запад руками украинских нацистов и жителей Украины как таковых.
1: Почему в экранизациях книг режиссеры считают себя умнее автора? Берут классику, переписывают так, что от оригинала остается одно название. Это необходимость создать что-то новое и свое, или просто неспособность перенести текст на экран?
0: Это разные вещи. То есть экранизация – это одно, а снятое по мотивам – это совершенно другое. Экранизация – да, это перенос текста на экран. Получается по-разному. Ну, если возьмете какую-нибудь, например, книжку братьев Вайнеров и называется «Эра милосердия», и посмотрите сериал «Место встречи изменить нельзя», там достаточно близко к тексту сделано. Это вот экранизация называется. Если вы возьмете фильм гражданина Тарковского «Солярис» или «Сталкер», с интересом заметите, братья Стругацкие говорили, что они текст переписывали 9 раз. И когда уже они устали, они сказали: «Андрей, скажи, что тебе надо, мы напишем так, как тебе надо». И написали так, как надо было Андрею. Андрей снял художественный фильм «Солярис». Многим нравится. То, извините, «Сталкер». А еще Андрей снимал художественный фильм «Солярис». Станислав Лем ему сразу сказал, что это вообще не то, что я имел в виду. Там объяснять, что он имел в виду. На что Лем ему сказал: «Андрей, ты дурак», развернулся и ушел. Но, обратите внимание, деньги за сценарий забрал. Поэтому вот совершенно разные отношения. Напомню вам, что Борис Натанович Стругацкий сообщал, что фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров» – это лучшая экранизация произведений Стругацких. Вот как-то так. Поэтому зачем они это делают? Для меня загадка. Наверное, ничего свое придумать не могут, с одной стороны. С другой стороны, это абсолютно нормально пользоваться вот такими идеями, которые там что-то написали, а мы вот экранизируем. Обратите внимание, гражданина Шекспира 1500 лет ставят одни и те же произведения, и каждый в это вкладывает что-то свое, и каждый свои какие-то прочтения в этом видит. Плохо ли это? Ну, по мне, абсолютно нет. Не нравится, комрад? Просто не смотри.
1: Не пора ли уже на государственном уровне бороться с альтернативной историей и конспирологией, а не силами энтузиастов? Это сложный вопрос.
0: Что вы, как можно? Произведения Носовского и Фоменко, отдельные произведения, выдержали, приготовьтесь, по 85 тиражей. Это было давно, сейчас уже за 100, наверное, зашкалило. То есть эти помои граждане жрут натурально, как озверевшие свиньи, а им лопатой подсыпают: «Жрите больше». И в книжных магазинах, если вы туда ходите, под эти помои выделены специальные стеллажи. Вот хорошие книжки, дай бог, чтобы одну полочку занимали. А вот этот бред сумасшедших, он, да, отдельные стеллажи занимает. При этом все радостно смеются. Представляете, тупые хохлы говорят, что древние 40 тысяч лет назад выкопали Черное море, а из выкопанной земли насыпали Кавказские горы. Представляете, какие идиоты? И эти же люди, вот этими же самыми руками, покупают Фоменко и Носовского, где объявлено, что Иисус Христос был русским, дело было под Ярославлем, а не в каком-то там Иерусалиме. А что, правда? Как с такими бороться? Тут не запрещать надо, тут надо ученых подтягивать и налаживать обратно советскую научно-просветительскую деятельность, когда ученые объясняют: вот наука знает вот это, а вот это не знает, а вот над этим работает. Вот так, да, запрещать это смысла нет.
1: Как воспитать в себе и в детях качества, присущие человеку светлого будущего, такие как бескорыстие, альтруизм, взаимовыручка, но при этом не остаться беззащитным в жестоком мире капитализма?
0: То детей воспитывать, комрад, только личным примером. Вот ты вот такой, и они, как мартышки, вырастут такими же. Все будут повторять за тобой. И это, ну, личный пример – это очень хорошо, но при этом надо рассказывать и объяснять, почему ты делаешь вот так, а не вот так, и почему вот так ты не делаешь. И ему так делать не надо, только таким образом. Ну, а как ты при этом будешь существовать в мире Чистогана, ну, ты взрослый, думай.
1: Марк Цукерберг вливает дикие ярды в свою нейросеть, а Паша Дуров что-то как-то не спешит. Как думаете, денег не хватает или понимает бесперспективность? Мне кажется, Паша Дуров сейчас какими-то другими делами занят немножко, ему не до нейросетей.
0: На самом деле, кто не в курсе, на самом деле он Закерберг, Закер, так это читается по-английски. Закерберг
1: Сахаров,
0: его
1: короче,
0: зовут.
1: Он, понятно.
0: Цуки, да, Цукерман, да. Цукербергом непонятно зачем. Его зовут только в Российской Федерации, остро желая подчеркнуть его еврейское происхождение, по всей видимости. Хотя фамилия Цукерберг, приготовьтесь, немецкая, и к евреям не имеет никакого отношения. Но то, что вваливает миллиарды, это, не знаю, это очередное изобретение, с их точки зрения, это очередное изобретение типа двигателя внутреннего сгорания или атомного реактора. Это должно дать нечеловеческий прорыв, с их точки зрения, во всех областях искусственный интеллект. Ну, в области программирования уже дает, да, дает невероятный результат. И то, что Павел Дуров про это не говорит, это вовсе не значит, что люди, которые работают там в телеге или где они там у Павла Дурова, это вовсе не значит, что они им не пользуются. Наверняка пользуются. Просто, ну, мы можем предположить, наверное, что Павел пока не готова, не считает нужным об этом говорить. Вот это совершенно нормально, с моей точки зрения. И этот самый Цукерберг с этого деньги зарабатывает. Ну, там, да, там надо орать по всем законам капиталистической рекламы. Но в последнее время что-то засбоили. Что-то там, похоже, оно скоро как пузырь доткомов в начале 2000-х. Точно так же и это лопнет. Потому что вещь крутая, но вовсе не такая, как они там впаривали. Подождем, посмотрим.
1: Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к походам в баню? Не к таким, как в «Иронии судьбы», а к нормальным. К таким, где попариться, погреться. Если положительно, то, учитывая ваш опыт поездок по разным местам России и мира, есть ли какая-то особенная история о необычном походе в баню? Может, какой-нибудь поход в экзотическую баню был? Интересно, что имеется в виду под экзотической баней? Это какая?
0: Пока жил в городе Ленинграде, мы ходили на улицу Достоевского в Ямские бани. Там был Фёдор Михайлович Достоевский, композитор Мусоргский, и, приготовьтесь, Владимир Ильич захаживал. Прекрасное заведение, но мы там в люкс, правда, ходили. Это там для давно, в 90-е, когда еще там полные бани бандитов исключительно были. Вот. Прекрасно проводили время. Там надо ходить только по четвергам. По четвергам ходят любители бани. По пятницам идиоты-алкоголики компаниями. Нажраться там и безобразно себя вести невозможно с ними. А по четвергам любители бани. Полтора КамАЗа камней, жуткая теплоемкость, отличная парилка, с удовольствием ходили. Когда это было закрыто, ходили в воронежские бани. Вот. Тоже хорошие. Ну, теперь я себе дом построил, у меня свои. Там печь скоропарка, я там принимаю банные процедуры. Выдающиеся, ну, две, наверное, посещал. Одну мы с Петром Лидовым ездили в Красную Поляну под Сочи. И я забыл, как называется, там, короче, посередине между Сочи и Красной Поляной, там в таких предгорьях банный комплекс, просто супер. И отличный, мы ездили в набережные Челны к нашему другу Ильдусу. Ильдус, привет. И он нас там так парил, у них там чемпионы татарские по парению, вообще отвал башки. Главное в бане не экзотика, главное правильный жар и правильные банщики, которые тебя правильно лупят, нагревают, вот это вот главное.
1: Если бы вам предложили пожить в другой эпохе и в другой стране, какую бы вы выбрали?
0: Кем? Вот это мне непонятно. Меня же сразу раскусили бы. И отправили бы в холопы в какие-нибудь. Холопом я быть не хочу. Я был молодым солдатом, мне не нравится все время работать, нет. На тяжелых работах. Мне и тут хорошо, комрад. Посмотреть, вот был бы какой-нибудь прибор, в котором сидишь, и можно смотреть в любое время, в любом году. Такое было бы интересно, да. Участие принимать я там не хочу. А вот какой-нибудь переход Суворова через Альпы. Кого на самом деле побил Александр Невский? Что было при Фермопилах? Вот это интересно было бы поглядеть.
1: Как вы относитесь к снятию моратория на смертную казнь против террористов и изменников Родины, и почему его не отменяют?
0: Много лет требую. смертной казни для террористов. Если человек считает, что он может отнимать чьи-то жизни, он должен быть твердо уверен в том, что когда его найдут, его жизнь отнимут специально на это уполномоченные государством люди. Вот так это должно быть. Око за око, зуб за зуб. Такое мое личное мнение. Почему не отменяют? Ну, потому что кривляются со всякими этими играми. У нас мы европейская страна, Евросоюз нам предложил, мы поддержали, мы такие цивилизованные, да? А вашего родственника убьют во время теракта, а вы оставшуюся жизнь будете платить налоги для того, чтобы тварей, которые убили ваших детей, кормили, поили и обеспечивали медицинской помощью. Вот это вот замечательно. Это гуманизм. Это я понимаю, да.
1: Дмитрий Юрьевич, изменились ли сейчас методы оперативной работы в полиции относительно тех, которыми вы пользовались в конце нулевых? Если да, то как именно?
0: Нет. Нет, они не могут изменяться. То есть все, что касается общения человек-человек, оно всю историю человечества одинаковое. Технические средства появились другие. Стало, возможно, гораздо лучше подслушивать и гораздо лучше подсматривать. И это изменилось радикально. Мало того, подслушанное вам электронный болван может стремительно распечатать, а вы можете все это гораздо быстрее прочитать. Раньше этим люди занимались, а теперь электронный болван. Вот это да. Техническая сторона радикально улучшается все время. А людское, оно не меняется вообще никак.
1: Ну что, какой-нибудь вопрос вам приглянулся?
0: Последний.
1: Последний оставляем, утверждаем. Да. Ну все, тогда, друзья, обязательно свяжемся с человеком, с автором вопроса про оперативную работу вот, да, в полиции, то, что да. Мы только что обсудили. Ну а мы традиционно в конце нашей программы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, крепкого здоровья, мужества, сил, победы, скорее целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Мы вас ждем, вы настоящие герои. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница.
0: Спасибо,
1: вечер,
0: Алена.
1: С Дмитрием Пучковым. Встретимся вновь через неделю. Обязательно оставайтесь с нами. А на этом мы прощаемся. Новости на радио «Спутник». Всем пока. Отличной пятницы.
4: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.

0: Программная речь Урсулы фон дер Ляйен. Контекст. Глава Еврокомиссии отчиталась перед парламентариями из стран ЕС о положении дел на подотчетной территории. Тональность ее речи была исполнена когнитивного диссонанса. С одной стороны, Европа вроде бы крепка, как никогда прежде. С другой, перед ней огромные вызовы. А они, не приведи бог, чреваты потрясениями и подрывом устоев. И ведь правда, экономический кризис и инфляцию в Евросоюзе не видят только слепые. И проблемы нарастают с каждым месяцем. Особенно на фоне отказа от дешевых российских ресурсов и войны на Ближнем Востоке. Попытки ужесточить миграционную политику наталкиваются на активный отпор миллионов приезжих. Противостояние с Россией и подготовка к конфликту с ней вызывает недовольство жителей и высасывает финансовые ресурсы. Да еще и США перестали быть надежным гарантом безопасности. А зависимость от продукции из Китая растет как на дрожжах. Не похоже на то, что Европа крепка как никогда. Зато крепкой пока можно назвать нацеленность ее нынешних элит на дальнейшую поддержку Киева и конфронтацию с Москвой. Впрочем, все течет, все меняется. В ключевых странах ЕС скоро выборы, и к власти там придут совсем другие силы.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Петербурге, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В Москве и Московской области завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы. Президент США может подписать законопроект о новых санкциях против России уже сегодня. Бывший генпрокурор Украины в Вене обсуждал поддержку его обустройства за границей. Подробности далее. В Москве и Московской области завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы. Явка избирателей в Подмосковье составила, по предварительной информации, почти 20%. Об этом сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. Кроме того, более 60% избирателей, которые зарегистрировались для участия в федеральной системе дистанционного электронного голосования, проголосовали в первые сутки. Об этом сообщил РИА Новости технический наблюдатель экспертной группы при Общественной палате России Сергей Слотин. В пятницу там на базе ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами прошло подведение итогов первого дня голосования федеральной системы ДЭК. Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект о новых санкциях против России уже в пятницу. Об этом сообщает журналистка издания «Хилл» Джулия Манчестер. Палата представителей США накануне набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма, внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, о введении новых санкций против нашей страны. Итоговый документ направится на подпись президенту США. Первые из заказанных в Финляндии истребителей F-35 прибыли на базу финских военно-воздушных сил в Лапландии. Об этом сообщили ВВС республики. Отмечается, что на базу должно было прибыть 3 истребителя, однако один из них не вылетел с Азорских островов, через которые самолеты перебрасывались из США. По данным газеты, причиной могла стать техническая неисправность, однако подтверждения этой информации, как уточняет издание, пока нет. Финляндия в 2021 году договорилась о закупке истребителей 5-го поколения производства американского концерна Lockheed Martin. Поэтапный ввод новых машин в эксплуатацию запланирован на ближайшие 4 года. Украинские власти предлагают союзникам передать Киеву ракеты к ПВО из имеющихся запасов сейчас, а Украина впоследствии возместит их по украинским контрактам. Об этом сообщает политика, ссылаясь на украинского посла при НАТО Алену Гетманчук. Как пишет издание, заказанные Киевом на иностранных производствах новые ракеты не успеют поступить в ВСУ до зимы, поэтому украинская сторона предлагает партнерам меняться. Гетманчук подтвердила готовность Украины принять даже ракеты с истекающим сроком годности, добавив, что ВСУ нуждаются в ракетах класса «воздух-воздух» и переносных зенитно-ракетных комплексах любых типов. Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко в четверг находился в Вене, где с представителями адвокатских фирм обсуждал возможную юридическую поддержку в вопросе его обустройства за границей. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. 7 сентября Кравченко подал в отставку и выехал с Украины. Владимир Зеленский 15 сентября подписал указ об увольнении Кравченко с поста. По информации источников издания, Кравченко также рассматривает вариант обращения с просьбой предоставить ему политическое убежище. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья, вы слушаете «Радио Спутник», а смотрите на Андрея Николаевича Бочарова.
3: Это я, это я. Здравствуйте, я хотел отметить, что прекрасная погода, начало осени, конец рабочей недели. Все такие в Москве приятно расслабленные, видимо, с какими-то планами на выходные. Не надо мчаться вот куда-то за солнцем, за вот этим отдыхом, чтобы не пропустить летний отдых. Кончился летний отдых, все.
2: Согласитесь, как надо, погодка. Вот сейчас, да.
3: Сейчас прям... такая, да, отлично. Хотя картошку, наверное, уже все выкопали. Что да. Там еще сейчас с огородов собирают? Яблок какой-то, дикий урожай. Да. У нас люди ставят как коробочки с яблоками, подходи, забирай, кто хочет. Так я понимаю, что особо никто и не придумал, как с такими урожаями, что из них делать, там, вот что, там, сидр гнать, там, этот, как его, кальвадос, шарлотку печь какие-то. В общем, мне кажется, что надо что-то придумывать, может, какой-то национальный проект, куда девать яблоки, а до этого куда девать кабачки, да, и так далее, чтобы справляться с этими урожаями.
2: У нас яблонька аж треснула в этом году, не выдержала.
3: Слушай, ну, яблонь, вроде, ну, смотришь, такое деревце небольшое, оно еще весной так, в таком беленьком платьице, а потом, я не знаю, там ведер 7 яблок с него, вот куда их?
2: А я комментарий уже озвучу. В этом году 2 яблока с яблони, но 100 килограмм груш с одного дерева.
3: Вот же вам повезло, да. С груши компотик, наверное, вкусненький. Хорошо, можно заварить, да. А яблоки, ну их просто, ну их столько не съешь, сколько бывает. Да.
2: Грибов сколько,
3: Николай? А я вот что-то вот на следующей неделе вот как раз за грибами возьму детскую ванну. Ну, чтобы все поместились, а не в пакеты какие-то, и поеду, у меня есть куда поехать, побродить. Тихая охота, как называли наши, кто же, как их писатели, да.
2: Красота, Паустовский
3: или Бьянти, я уже не
2: помню. Ну, кто только не писал, Андрей Николаевич.
3: Да, ну, вот Тихая охота называли, или Чехов даже, ну, неважно. В общем, хорошее, приятное такое сосредоточенное занятие, после которого можно там жарёшечки какой-нибудь с картошечкой вкусненькой потом похряпать.
2: Ну, давайте к политике. Так романтично об этом все, да, Андрей Николаевич.
3: Да, похряпать там, посерпать, пошмыгать. Да, да. Да. А давайте вот прямо к тому, вот о чем мы с вами до эфира заговорили вдруг, о том, что вот дети, раз уж живут они в компьютерной эпохе, то лучше, что там, ну, вот в мобиле им давать, ну, вот в телефоне давать поиграть вот эти игры, они, конечно, какие-то, ну, на мой взгляд, это какой-то вот все время ужас какой-то. Даже те, которые маскируются под образовательные, они все равно вот у них какой-то там есть, ну, во-первых, реклама это выскакивает, чтобы эту рекламу убрать, надо какие-то деньги платить. На персональных компьютерах, как вы правильно заметили, ты просто вот один садишься, надеваешь наушники, и все, и ты там просто как в кроличью нору.
2: Отчужденный такой во всей семье.
3: Да, с какими-то странными этими в интернете приходится общаться людьми в этих всех онлайн-играх. Конечно бы, детей лучше всего вот вообще вот так вот за грибами. Я помню, меня вот там в 10 или в 12 лет брали на рыбалку, там я ходил с такой блесной вдоль, это гнилушки называлось, такие ответвления от реки, и прям вот щучку таскал, и как-то это все, наверное. Ну, наверное, уже там даже тосковать по этим временам, наверное, глупо. Мы уже окончательно завязли в цифровой эпохе, в цифровую эпоху живем, и вот на цифровой мир смотрим практически через экраны наших устройств всяких и компьютеров. Я хотел, вот если мы близко к этой теме, начать вот как раз с искусственного интеллекта. Давайте. С того, что, ну, как мне показалось на этой неделе, вот вы знаете, я чуть-чуть тогда с другого начну.
2: Ну, конечно.
3: Как-то мне показалось чуть ли не отрепетированным то, что каждый месяц откуда-то, значит, из подвалов, из лаборатории искусственного интеллекта выбегает какой-то взлохмаченный дикошарый чувак и начинает кричать: «Вы знаете, что там делают? Какое чудовище, значит, выращивают? Я отказался от 22 миллионов, не стал подписывать NDA, чтобы вам об этом рассказать, какой там ужас происходит». Вот недавно какой-то чувак вышел, он там сразу от Anthropic и от OpenAI говорит, что там жуть, там вообще какой-то, значит, этот мрак творится, надо что-то с этим делать. Потом где-то тоже там через пару недель запускают слух, что ой, у нас там такой мы вырастили, такую модель, которая там всех перекусала, сбежала из песочницы, напала там на какой-то там сайт, взломала его. Ну, то есть вот, ну, поскольку там триллионные какие-то в этой индустрии суммы крутятся, я вот вообще не верю вот в какую-то спорадичность и стохастичность вот этих заявлений. Скорее всего, это спланированные какие-то информационные поводы, где либо там хотят каким-то образом внимание привлечь и таким образом там поднять там цену акции или еще чего-то, но я не верю в то, что это вот как-то вот
2: в общем, просто одна большая спекуляция.
3: Такая. Да, одна большая спекуляция, там накидали же денег за полтора года такое количество, что просто вот все воют, эти, там, по-моему, даже в Конгрессе США рассматривался вот как общий кейс, что строят дата-центры возле маленьких городков, люди там жили спокойно, и вдруг обнаруживают, что у них там что-то где-то свет, значит, какой-то такой демонический на горизонте, а там дата-центры эти стоят, какое-то жужжание, вода перестает течь из крана, счета за электричество увеличиваются. То есть людям не нравится, что вот эти дата-центры с каким-то опережением графиков строятся. И в то же время при всех вот этих вложениях, там уже вложились и в, собственно, в дата-центры, в источники энергии, в эти видеокарты, на которых это все работает. И очень много каких-то инвесторов подтянулись, ну, там, частных или хедж-фонды, или вообще пенсионные фонды в это вложились. И вот буквально вот этой осенью наступает момент, когда обещали они все выйти на IPO. Ну, то, что такое IPO, я, наверное, не буду сильно рассказывать. Это просто вот уже публичная продажа акции. До этого это какой-то такой... Ну, механизм, где деньги эти компании получают, но сильно за них там перед публикой отчитываться не обязаны, хотя какие-то там отчеты они там предоставляют. Но вот перед IPO они должны просто показать, а на чем вы, собственно, ребята, зарабатываете. Потому что люди покупают эти акции в расчете на то, что им либо будут дивиденды по ним платить, либо эти сами акции будут увеличиваться в цене. И оказывается, что не на чем, что нет ни одной вот сейчас в этой сфере и нет ни одной ни агента там, ни модели OpenAI, ой, в смысле, не модели AI, а вот просто модели заработка. Их нет, этих моделей, ни одной. Но есть платные подписки на вот у каждого из этих разработчиков там Anthropic, ChatGPT и прочее, там $20, $200. Все жалуются, что эти деньги быстро утекают без всяких каких-то особых результатов. Но проблема вот на Западе уже довольно давно, не проблема, а ее решение, когда какая-то технология становится прибыльной, когда она идет в массы. Ну вот условно говоря, если там каждый десятый хотя бы себе поставит вот эту модель, $20 заплатит, тогда какой-то вот потечет поток финансов, чтобы им держаться на плаву и отдавать заемные деньги. Но вот сам просто как, ну, я себя немножко таким, может быть, высокомерно считаю себя продвинутым пользователем и какие-то пытаюсь модели для чего-то приспособить. На мой взгляд, кроме какого-то продвинутого поиска в интернете, они не продвинулись ни в чем. То есть все это очень сложно, все, значит, там, как начнешь там пытаться какую-то там презентацию сделать, нарисовать или еще что-нибудь с какими-то такими костылями.
2: И врет.
3: И врет, и, в общем, да. То есть нет модели, при которой бы этим легко и понятно, зачем пользовались простые пользователи. Ее нет, этой модели, не придумали. Для каких-то там больших производств какая-то оптимизация с помощью ИИ тоже не наступила. Я напомню, что это вот не просто оно, вот это ИИ само по себе, ИИ, это пока всего лишь инструмент. Инструмент, с помощью которого где-то как-то вроде там считается, что может увеличиться производительность труда. Ну, нет никаких вот победных реляций ни из одной из отраслей, что вот где-то это прям перевернуло. Там люди, которые вот увольняли сотрудников и заменяли их искусственным интеллектом, натыкались вот на то, что вы сказали, врет, сволочь.
2: А я комментарий озвучу в противовес. Да, звучит следующим образом. Да не, много людей ставят платные версии, они очень хорошо могут локально работать с папками и файлами, ввести базу данных, проводить анализ и так далее.
3: Я не знаю, для кого вот из обычных людей нужно вот ставить локально модель, чтобы она еще по вашему компьютеру ерзала и какие-то базы данных. Это то, что то, что какой-то толк от этого есть, я согласен. Вот какие-то
2: люди... согласитесь, это всегда обмен. Вот чем больше ты в нее вложишь информации, тем, понятно, она будет работать лучше. Но какую информацию ты предоставляешь? Помните эту историю, когда...
3: Я просто про то, что там даже нету нормального интерфейса, вот с которым бы простой человек сел и вот там на какие-то начал кнопки нажимать, и ему говорят, вот что вы хотите. Вы там, например, купили 99 гектаров земли, и что хотите с ними сделать? Там коттеджное строительство, гусиную ферму, я не знаю, там футбольное поле сделать. И чтобы вот просто вот он тебе сразу там рассчитал какие-то там планы, сделал там, где гусиный пух продать, или там как привозить людей на матч. Это все довольно... Вот наш слушатель, зритель, который это написал, вот наверняка он более погружен в эту тему, там, чем 99% людей.
2: Я здесь, наверное, больше на вашей стороне, потому что я почему заговорил про данные безопасности. Ну, вот, например, я бухгалтер, мне нужно составить финансовый отчет. И я понимаю, если мне лень работать руками, я должен загрузить это все в нейросеть. Как правило, сейчас самые популярные нейросети — это западные. То есть я должен

0: Но на сегодняшний день все хором практически за одну неделю, и Дарио, и Сэм Альтман, и я забыл, как его, из Гугла, в общем, и Илон Маск даже на эту тему высказался, что, ребята, что там мы какое-то, значит, такое страшное оружие делаем, давайте-ка, значит, притормозим. Сэм Альтман сказал, IPO откладывается, то есть они готовят, слава богу, нас это не касается, они готовят вот ту публику, которая там финансовые интересы имеет в этом, к тому, что все будет притормаживаться, что никакого IPO не будет, что давайте там денежки как бы, ну, потеряли вы, так скажем, или не заработали, сколько посчитали.
1: Поэтому вкладываются в производителей видеокарточек оперативной памяти то, что реально существует, можно пощупать,
0: да,
1: там и так далее.
0: Да, вкладываются в них, пока есть спрос со стороны тех же компаний, которые разработкой AI занимаются.
1: NVIDIA летит, да, по своей капитализации.
0: А вот буквально на этой же неделе высказался глава компании NVIDIA, осторожно сказал, что давайте мы, ну, как-нибудь, ну, Китаю все равно будем наши видеокарты продавать, потому что они вот сейчас за полгода сделают свои, а Китай уже там уже показывал какие-то образцы, там публиковал их характеристики. Они довольно быстро сделают свои карты и слезут с нашей иглы и побегут нас обгонять. А так мы хотя бы хоть какую-то прибыль там получим. Потому что Китай, он же, собственно, вот эти вот все платные и модели... Примерно то же самое предоставляет в бесплатном виде.
1: Так помните, когда этот DeepSeek вышел, он же сильно, ну не сильно громкое слово, но пошатнул акции американских компаний, потому что DeepSeek вышел, он всем доступен, люди начали скачивать и пользоваться.
0: А потом и Kimi вышел, потом какие-то еще куча, ну не куча, там еще 2-3 модели вышли, на которых вполне можно работать. Угу. И мало того, они доступны и в Америке, и люди там просто закрывают подписки, и даже вот это с подпиской, система, она там не сильно-то и работает. Да, угу. Хоть какие-то там живые деньги от пользователя, они тоже. Тем более, вот недавно я, по-моему, не до конца внимательно эту новость прочитал, где Китай сказал, что вот те, кто там, или БРИКС, или ШОС страны, что могут пользоваться их моделями совершенно бесплатно, но там какие-то там соблюдают...
1: Под это будут создавать целую платформу, да, тут это поднимался этот вопрос.
0: Какие-то этические нормы какие-то выполнять и, ну, соблюдать, и, в общем, там, делиться, видимо, результатами исследований, потому что это еще довольно много еще вот исследуется. А то, что происходит в Америке, хотя считается, что они немножко впереди, чем Китай по этому вопросу, но вроде как у них получается так, что сейчас вваливаемые там деньги и энергия в развитие моделей перестают получать какой-то рост производительности у этих моделей. То есть вышли на какое-то плато, где надо либо в 10 раз все это увеличить, затратную часть, либо вот, ну, просто сидеть и ждать, там, когда там программисты это все как-то оптимизируют, или не знаю, или это все треснет и развалится.
1: Но это же действительно, вы Китай упомянули, это же очень большая гонка, серьезная гонка. Илон Маск, к нему тут в этом плане меньше доверия, потому что он в декабре 2025 года, помните, тоже говорил в числе первых, нужно остановить развитие искусственного интеллекта. Но потом выяснилось, что это все делалось для того, чтобы он получил небольшой временной люфт для собственной нейросети и за счет этого выиграть во времени.
0: Я бы в это даже не стал углубляться, потому что Илон Маск, он кроме того, что талантливый визионер и интересный человек, он еще и талантливый мошенник. И вот, ну, я не помню, мы с вами обсуждали или нет, как раз вот это IPO его компании SpaceX, которая оказалась, что это не та компания SpaceX, которая вот запускала спутники и ракеты, а это вот с нуля нарисованная, она такая чистенькая, там тоже при выходе на IPO нужно было всякие финансовые какие-то секреты раскрывать, а он, чтобы не раскрывать, ту компанию закрыл, открыл новую, объединил ее с AI, и вот покупайте все, значит, акции, и там у него накупили на 80 миллиардов, и он такой довольный, а когда его девушка из британского, не телевидения, ну, из журнала какого-то британского спросила: «Илон, а вот люди, которые вот купили твои акции, они когда получат деньги? То есть, вот, ну, вот, когда они заработают там в виде дивидендов или в виде там какого-то роста акций большого?» Он подумал, он такой

0: аутист, он заика, и, в общем, он может задуматься так вот долго в интервью, где-то секунд 40 думал и сказал, а знаете, а лет через 5, а деньги никому и не нужны будут. Вот, когда будут деньги? Какие деньги? Тебе через 5 лет не нужны будут деньги. Все, ты отдал, все нормально. Поэтому...
1: Делом, а вроде живет. Вот
0: поэтому
1: так, может,
0: про Илона Маска, про его заявление, ну, надо как-то вот, ну, очень, очень нелинейно все и объемно. Когда чувак одновременно там и роботакси делает, и робота Оптимус, и, в общем, все и всем занимается, еще немножко там рисует, и поэтому вот что он имеет в виду, может быть, он здесь нам пудрит мозги для того, чтобы там незаметно где-то... Вот где его грузовики, вот, которые там красиво ездили на всех этих рекламных роликах?
1: Да, да,
0: уже
1: да.
0: Лет 12, как он их анонсировал, а они все не ездят.
1: Андрей Николаевич, по этой теме еще вопрос задам. А нам-то что делать?
0: А нам вот на самом деле все нормально. Мы можем просто совершенно спокойно подождать, когда это все, когда там этот пузырь лопнет, когда придумают эту технологию, которая бы действительно помогала где-то нам в быту в каком-то, или там с несложными поручениями там по работе. А так я для себя вот прям аналогию рисую, как вот это было во время доткомов,
1: да.
0: 2000 год, когда там все росло. И тогда у нас тоже говорили, все, мы, знаете, в этом интернете отстали на 20, на 30, на 50 лет, смотрите, как у них все раскрывается, а вы видели капитализацию NASDAQ, а потом все это пук и лопнуло, а потом оказалось, что наши сервисы, которые вот на нашей земле возникли, типа поисковой системы, не, вообще вот в смысле вот этого цифрового перехода какого-то, у нас, слава богу, все вроде как есть наши мессенджеры, поисковик и какие-то дата-центры тоже, в отличие от той же Европы, которая просто прощелкала вот этот вот цифровой переход. Они регулярно штрафуют того же Маска там по 150, и Google там на какие-то миллионы штрафуют, но... Если это все закрыть на территории Евросоюза, то у них-то своих решений нет. Ну, что они...
1: Вот, ну, вот они как раз те, кому остается пыль глотать, вот даже с точки зрения искусственного интеллекта,
0: да,
1: и нейросети.
0: Будут пыль глотать либо за штатовскими решениями, либо за китайскими, хотят за российскими. Ну, вот, в принципе, вот так вот. Поэтому я не... Вот никакой паники, наоборот, мне кажется, вот просто сейчас просто за этим интересно наблюдать. За очередным витком, так скажем, обезжиривания каких-то ретивых этих акционеров, которые в это все вкладываются. Я, кстати, вот тоже поинтересовался, ну вот люди же, эксперты говорят, да, это пузырь, он, может быть, не лопнет, потому что там подпорочки всякие есть, но на бок точно завалится. И если вот кто-то вот смотрит и понимает, что это все, ну, перераздуто, что нет никаких вот перспектив, что эта технология начнет сейчас приносить какую-то ощутимую прибыль, то почему они вкладывают в это деньги? Ну, я там знакомого спросил, который там управляет довольно большим количеством денег, и говорю, а вы что, дураки, что ли, вот эти из хедж-фондов все, вот, которые вкладывают? Из пенсионных, которые в это все лезут, не видят, что ли? Он говорит, видят, но у них тоже вот отчетность, довольно автоматизированная отчетность и мотивация, вот так скажем, к покупкам. Вот у них идет там в одном месяце, вот, значит, вот эти акции вот настолько выросли, вот эти вот, там, значит, начали падать, там какие-то волны или ото посчитали, теханализ, значит, вот это надо покупать, это надо продавать. Вот это вот явно понятно, что это будет пузырь, но надо сейчас покупать, потому что это вот, иначе тебя спросят, а что ты вот все в эти высокодоходные акции вложились, а почему ты не вложился, иди, мы тебя уволили.
1: А потом как красиво на понижение сыграть.
0: Ну, если кто успеет, мы с вами не биржевые эксперты, я как-то...
1: И не раздаем инвестиционных рекомендаций, да, это важно.
0: Самые лучшие инвестиции – это в себя, в свое здоровье, в своих детей, в свое благополучие. А потом уже, если есть лишние денежки, сходите в театр или попутешествуйте по России. Вот такой универсальный у меня совет. А в это вот лезть все, это, мне кажется, сейчас тем более, что меняются контуры финансовой системы в мире. Все это настолько волатильно, что лезть туда вообще, по-моему, не надо, даже там никаким не одним рублем. Цифровой рубль же у нас уже скоро. Вы завели себе, нет, кошелек?
1: Слушайте, у меня единственный был вопрос к самому себе, оно мне зачем?
0: А я порылся, поспрашивал, зачем. Вроде как все платежи в государственный адрес или там около государственного будут без всякой комиссии. Угу. То есть, например, вот, чтобы там в ГАИ там, не штраф не 572,50 платить, а то какие-то банчики, значит, устроились, на этом берут где-то какой-то, еще смотришь, чей адрес платежек. Там какой-то банк, я его первый раз вижу, по-моему, он там специально устроен, чтобы вот
1: на этих... комиссия еще такая уверенная,
0: да? На транзакциях по 17-25 рублей и на этой живут. А так, мне кажется, что хотя бы в этом случае... Не, ну и понятно, что там от коррупции госзаказы какие-то, госконтракты будут на этом цифровом рубле, может быть, там лучше исполняться. И всякие фирмы-однодневки, через которых там получили деньги, их там обналичили или угнали куда-нибудь, вот этого всего не будет. Этот цифровой рубль, он, во-первых, он всегда на сервере ЦБ, то есть, и всегда его можно...
1: Все, прерываемся на новости, друзья, оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Проголосовать на выборах в единый день голосования онлайн можно и ночью. Об этом рассказал РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Олег Артамонов. ДЭК проходит в рекордном количестве субъектов в 32 регионах России и на московской платформе. Всего более 4 миллионов избирателей захотят проголосовать на выборах онлайн. Житель Владикавказа Инал, спасший подростка и его маму из сорвавшейся в горную реку машины, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «RT» Маргарита Симоньян. Мужчина ехал вместе с другом и увидел на дороге обломок бампера и тормозной след. Инал спустился к реке, где обнаружил перевернутую машину с женщиной и подростком. Инал сам вызвался переправлять пострадавших на берег с помощью троса. Главред уточнил, что Инал не впервые спасает людей. Партия «Союз Сары Вагенкнехт» за разум и справедливость в случае прохождения в земельный парламент Мекленбурга Передней Померании намерена выступить с инициативой о возобновлении поставок недорогого газа через газопровод «Северный поток» и прекращении санкций против России. По ее словам, на выборах в воскресенье также будет определяться дальнейшее политическое направление как Мекленбурга Передней Померании и Берлина, так и в целом Германии. Выборы в палату депутатов запланированы на 20 сентября. 11 стран избраны в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии на период до 2028 года. Об этом сообщают СМИ. В число избранных вошли Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Нигерия, Словакия и Швеция. Выборы состоялись в четверг в ходе пленарного заседания Генеральной конференции МАГАТЭ. Совет управляющих состоит из стран и является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ. Россия уже входит в число государств-членов Совета. Заседание управляющих запланировано 21 сентября. На нем предстоит избрать руководство органа. Польша присоединилась к антибаллистической коалиции. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и других стран в середине июля объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал. Туск не раскрыл подробности польского вклада в коалицию, но заявил, что во время переговоров с Владимиром Зеленским определил формы и рамки сотрудничества в рамках антибаллистической коалиции. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Ага, тот самый бочарик.
4: Тот самый бочарик, друзья, в эфире «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну, мы всех еще раз горячо приветствуем.
5: Всем привет в конце этой прекрасной осенней рабочей недели. Всем, кто нас лежа слушает, стоя, кто подпрыгивая нас слушает. И лежа, и сидя. Всем огромный привет. Хотелось бы обратить внимание наше с вами и наших слушателей на то, что у нас начались выборы.
4: Точно.
5: В Государственную Думу. Какой созыв сейчас будет?
4: Так, девятый.
5: Девятый, да. А первый когда был?
4: Ой.
5: Ну?
4: Я вам точно не вспомню, не скажу.
5: Ну, примерно.
4: Ну, не вспомню, Андрей Николаевич.
5: По-моему, 907 год. Нет? Ну, то есть у нас...
4: Я понял, откуда вы, да.
5: Да. По-моему, отчет идет с тех трех дум, которые мы как бы таким образом немножко... протянули историю парламентаризма из не от советов, которые были в СССР, которые, честно говоря, мало что решали и значили, а от тех дум, которые были еще при Российской империи. Угу. Вот. И по поводу того, что у нас происходят выборы, как же трясет наших врагов, как же их просто колотит. Ну, понятно, что весь букет, что ой, да это и не выборы, да все это, значит, заранее, да, значит, а вот почему, а если вот, значит, на Украине нормальная, правильная демократия, почему там выборов нет? В общем, трясет и трусит наших врагов, что, наверное, хорошо, чтобы их маленько как-то понервничали. Овечкин неожиданно, вот для меня, вернее, для меня-то неожиданно, но вот он как-то попал в заголовки основных всяких средств массовой информации, где западных, которые, стран западло, стран западной либеральных обществ. Значит, они ему западло, западное либеральное общество.
4: Прекрасно.
5: Вот, страны западло, его упрекают, Овечкина, нашего прекрасного хоккеиста, что он снялся в ролике, который там просит, не знаю, там, призывает голосовать за одну из партий. Я, наверное, я не буду сейчас назвать.
4: Запрет на агитацию, да, мы не
5: можем. Да, мы
4: не
5: ничего
4: набирать,
5: не агитируем, да. Но, в общем, он совершенно просто и откровенно говорит, ребята, что вы ко мне? Я русский человек, у меня российское гражданство. Вот я сейчас поиграю у вас в хоккей, у вас отлично в хоккей играется. Но как наиграюсь, я вернусь домой. Ну. Домой, на родину, в Россию, буду жить там с женой, с детьми, мне там хорошо. Чего вы пристали? А там, внутри, на своей родине, я призываю за кого хочу. Я же вас, за вами не бегаю, не упрекаю там, за ваши какие-то политические пристрастия. И как-то от него отстали, в общем. Он довольно просто и как-то внятно на это все ответил.
4: Но пример потрясающий, согласитесь.
5: Да,
4: когда просто можно брать, вот действительно, не боясь.
5: Да, вот мне... Как-то... И тем более он открытый. Он говорит, да я спортсмен. Вот такие у меня там мысли, интересы и устремления. И что? И что вы мне там, значит, какие-то предъявляете. Вам не нравится Путин, а мне нравится. Ну и что? Давайте. Сегодня, кстати, вот сейчас я думаю, что будут разгонять какие-нибудь наши вражеские информационные каналы, и там через день-два дойдет до нас группа Pet Shop Boys выпустила песню про Путина. Представляете, вот буквально минут 40 до эфира я просто наткнулся там в одном из каналов.
4: А это кто, простите?
5: Группа Pet Shop Boys?
4: Да.
5: А, ну, это практически, можно сказать, основатели жанра евродиско. Это вот такой дуэт британский, который там в конце 90-х, в начале 2000-х там был во главах всех чартов танцевальных. Они придумали солдатский марш положить на минорную музыку, и получилось вот это что-то такое. Такое европейское музыкальное, евродиско такое, вот основатели жанра. Ну, там какой-то гнусный текстик, который вот из всяких измышлений составлен про Путина. Но как бы вот считается, что вот так вот они, не знаю, там... Там вот в описании этой новости было, что вот это вот прям к выборам. То есть это еще один... как бы спазм такой наших врагов.
4: А с другой стороны, да ради бога.
5: Да ради бога, действительно.
4: Когда вы там, да. И особенно когда, знаете, вот те, кто желают там поражения России и так далее.
5: Слушайте, мы уже тефлоновые.
4: Угодно, но не в России.
5: Мы уже тефлоновые. Можете там вот у себя где-то просто брызгаться какой-то кита, кидаться всеми этими какашками, брызгать ядом. Это все отскакивает и на них же, на самих действует. Поэтому вот я считаю, что не надо этого ничего бояться или стесняться вот этого все. Ну, оскоромилась Pet Shop Boys, ладно.
4: Зато у нас Человек-паук проголосовал уже, да?
5: Да, проголосовал. Я не очень внимательно смотрел.
4: Ну, это уже вечное, понимаете, да? Выборы всегда приходят порой в самых очень интересных образах.
5: А давайте вот, ну, во-первых, призовем всех наших слушателей и зрителей проголосовать, потому что, ну, вот, за кого хотите, но явка на выборах, это будет процент тот же явки, это какая-то будет, ну, не знаю, это уже за то, за нас это. Я просто так невнятно говорю, боюсь просто где-то там проскочить. Я хотел вот, пользуясь этим случаем, то, что сейчас происходит, выборы, порассуждать вообще вот о политических системах, о демократии. Давайте. Может быть, даже залезть немножко на территорию, где меня могут быть, могли бы обвинить в том, что я там конституционный строй, там не очень хорошо наш понимаю. Ну и правда, вот мне кажется, что мы не очень как бы так вот у нас вся эта политическая система настроена не идеально, так скажем, на то, как должна жить многонациональная Россия. То есть вот эта вот парламентская, президентская демократия, она же была нам извне привнесена, и как бы вот под диктовку американцев там записали тот вариант Конституции, и вот эта вот партийная, мажоритарная всякая система. Давайте я с другого начну, с того, что слово демократия, оно же греческое, правильно? Да, да. И в Греции оно обозначало совсем не то, и просто, ну вот, просто совсем не то, что сейчас подразумевают под словом демократия. Демократия – это подразумевало, что каждый гражданин вот этого города или общины бесплатно в течение года готов выполнять какую-то обязанность в, вот, общественную. Я не знаю, там, быть членом, этим, главой счетной палаты, там, главным таможенным брокером, там, глашатаем на стенах. То есть вот в демократии это ты, каждый не то что имеет право, он обязан исполнять какую-то должность во благо общества. Ну, кроме стратегов там каких-то таких, где специальные знания нужны. И потом для того, чтобы ты на год мог быть оторван от своего хозяйства, у тебя должно быть минимум 5 рабов. Ну, это вот все знают, что вот эта вот демократия, она где-то там работала. И то не в каждом городе греческом она подолгу работала. Все равно там скатывались в какие-то, ну, там Афины взяли и просто... Считай, стырили деньги этих союзных городов и так далее. То та политическая система, которая вот, ну вот более-менее там общим словом можно сказать, которая там в США, у нас, в Латинской Америке, ну там какие-то нюансы, чтобы не затрагивать, но в принципе это называется республика, то есть представительская. Uh-huh. То есть мы избираем представителей, которые представляют наши интересы где-то там поближе к столице. Это все было придумано, и, видимо, это все довольно логически звучало в сельскохозяйственном, в аграрном обществе Рима, где там курии там каких-то своих выдвигали кандидатов в Сенат, или там США 19 века, когда примерно одинаковые фермеры, там примерно какого-то представителя одного из своих там похожих на них людей выбрали и послали в столицу Вашингтон, чтобы он там представлял их интересы. По мере того, как усложняется общество, мне кажется, что, во-первых, политические партии появились.
4: Да.
5: Вот, это тоже, это уже там начало 20 века, это вот, ну, вот большевики, там, все, кого мы знаем, которые там представляли интересы классов, какие-то идейные платформы продвигали. А вот, на мой взгляд, все это устарело, просто вот уже совсем устарело, и никаким образом, ну вот оно на наши реалии сегодняшние никак не натягиваются. Вот, например, вот эта штука с представительством. Сейчас каждый в смартфоне может просто вот голосовать или там просто читать. То есть, ну, как бы, это прямая демократия или там прямое представительство. Никто же такие системы не разворачивает, хотя там, я не знаю, там на, этом, на платформе госуслуг там хоть каждый день референдум можно проводить. Нажимаешь кнопку, да, нет, и все. Просто понятно, почему. Потому что это будет хаос, и система уже вот управления политически настолько сложная, что там где-то в каждом каком-то секторе должны быть специалисты. И нам, простым людям, занятым своими там детьми, работой, отдыхом, планированием отпуска, это все не досуг вот это. Это должны специалисты. И мы должны каких-то специалистов делегировать от себя, представлять там интересы наши, а специалисты, как правило, люди, ну, не знаю, они такие...
4: А они, в свою очередь, должны знать проблематику твоего региона, района, там, я не знаю, в зависимости от того, да, вот в, этой, в этом перечне, в этих ступенях, да, кого ты выбираешь и куда ты выбираешь. Но все-таки, да, это должен быть взаимный процесс.
5: Ну, я, да, пытаюсь там идеальную какую-то модель выстроить, а на самом деле вот что получается, что... Вот у нас есть какие-то кандидаты, есть какие-то партии, и почему-то подразумевается, что избиратель делает выбор рационально. То есть не сердцем голосуют, как нас там призывали 30 лет назад, а рационально. То есть ты изучил все программы всех партий, там сравнил их, какие тебе там ближе или какие кажутся более проработанными и разумными. Ты, значит, изучил биографии тех, кто там вот персонально идет на выборы. Никто это же не делает. Вот я уверен, что там Конституцию-то у нас там, ну, там 80% не читали просто, ну, не заглядывали. Ну, есть, да. Есть Конституция, есть там люди какие-то. То есть выбор из того, что нам предлагается, он уже не рациональный, а какой-то такой вот. А давайте, вот любой вам политтехнолог скажет, что на выборах побеждают деньги. Они вот чем ты больше... Плакатов смог каких-то оплатить, чем больше там в интернете рекламы.
4: Ну, агитацию, чем, да,
5: чем
4: своя ты, компания,
5: чем больше
4: конечно.
5: Ты это, в эту агитацию вложился, тем более вероятно, что твой кандидат пройдет. А мы других характеристик хотим от человека, который нас представляет. Мы хотим меритократию вообще-то, то есть чтобы на каждой должности человек был максимально подходящий для этой должности. Там, по образованию, я не знаю, там, по морально-волевым качествам и так далее. Вот тут уже что-то расходится вот, с тем, что... Вот, с реальностью. И понимаете, вот и из-за того, что вот это все не очень правильно настроено на вот Россию, вот какие-то вылезают такие вот огрызки типа яблока, которые ну просто откровенные предатели, и потом их приходится под каким-то смешным предлогом все ржут там снимать с выборов под предлогом, что там они где, что там они там, УИИ песню там, искусственному интеллекту за право песни не заплатили. По другим должно быть это критерием.
4: Но здесь вопрос, вот, Андрей Николаевич, а кому больше, ну это не претензия, требования, к нам как к избирателям подходить действительно более рационально, изучать партии, кандидатов, или кандидат должен заинтересовать? Кандидат должен приехать, да, и ты на это общее собрание приходишь, говоришь, у нас там, я не знаю, у нас вот мы рассуждаем по-бытовому. Ну вот честно скажем, да, там меня волнует, будет ли у меня асфальтирована дорога или еще что-то.
5: А вот здесь вы путаете вот то, что самоуправление системы, то, что земство называлось в Российской империи, то есть это некоторые, ну там, органы власти или управления, которые вот непосредственно завязаны на тот район, регион, улицу, скамеечку, где ты живешь, где ты можешь к нему прийти и спросить, а что у меня лужа? Ты вот когда... мы тебя избирали, ты написал, уберу все лужи, а лужи остались. Вот давай тебе в рыло дам за это, и все. Как бы человек ответственный будет. И потом на суде ему это в какие-то оправдательные, может быть, запишут в какое-то оправдание. А когда мы избираем в законодательный всей страны орган, тут немножко другой орган играет. Тут вообще все по-другому. Во-первых...
4: человек-то как подходит, Андрей Николаевич, к этому? Нет, да.
5: Вот тот человек, которого мы избираем, он, получается, вся ответственность уже на нас, мы же его избрали, а контроля за его действиями у избирателей вообще-то никакого нету. То есть нет, например, списка, где бы он сказал, вот я там через 12 недель вот, запущу спутник на Луну, через 15 у меня рис будет расти под Норильском. Чтобы вот по этому же его там списку его, например, спросить, а почему ты вот не выполняешь то, что ты обещал? Нет ни механизма отзыва вот этих вот депутатов, нет, ну вот как-то... Тоже мне кажется, что все на каких-то допущениях, на том, вот на, во-первых, допущение на том, что все рационально, потом допущение, что человек, которого избрали, он будет, значит, добросовестно трудиться на пользу избирателей.
4: И на пользу региона. И на пользу, да, региона, депутаты, да, же от регионов, я представляю, там такой-то регион.
5: Ну, никаким, да, образом, да, это вот, ну, не... Вот, вот. Поэтому вот когда вы задаете вопросы, то, мне кажется... Хорошо, я не буду залазить, опять же, на территорию, где там свержение конституционного строя где-то там маячит. Ну, просто мне... Вот когда спрашивают, ну да, вот там Черчилль сказал, что там демократия худшая из форм политических систем, но остальные еще хуже, или... То есть вот что лучше этого может быть? Ну, давайте вот представим, что бы мы хотели. Мы бы хотели, чтобы на каждом... важном участке управления государством сидел человек или там какая-то комиссия, которые бы максимально были квалифицированы для этого. То есть это называется меритократия, это, в общем-то, то есть там никто, ни я не придумал, это всем известно, что такая система меритократии. Она в какой-то момент там при монархиях там возникала, когда вот страна делала рывок, вдруг uh-huh. каким-то образом получалось так, что там был хороший министр там торговли, образования, и раз-раз и там начала страна расцветать и зарабатывать, и увеличивать свой международный вес. А мне кажется, что вот то, что сейчас у нас, ну, понятно, СВО идет, но хотя бы это какой-то вот такой повод там уже после победы, хотя, ну да, мы там на Украине победим, но, в принципе, это, конечно, поганка надолго завернута вся, потому что еще противостояние какое-то, мне кажется, оно надолго все.
4: Ну, с Запада там чешется, да.
5: Да, да, да.
4: Но вот, но с другой стороны, опыт-то у нас колоссальный. Вот 907 год, Вече было, у в нас, конце-то концов.
5: У нас было Вече, у нас было земство, у нас была абсолютная там монархия, опричнина была. То есть мы можем вот сесть там в истории какие-то, посмотреть примеры, какие-то попридумывать, я не знаю, вот это и для простых граждан какая-то вот задача, и, наверное, для каких-то людей, которые, ну, опять же, вот, например, вопрос, который стараются не задавать, но мне кажется, о нем все думают, а как бы вот смена власти, самое главное, у нас как будет происходить? Ну, то есть, вот, понимаете, после mm-hmm. кого будет кто? Я вот, если мы это вот отдадим на вот эти механизмы, которые вот обычно для этого задействованы, то есть появятся какие-то плакаты с каким-то человеком, где какие-то будут цитаты, как-то мы, значит, будем там, опять же, сердцем больше на эмоции это давиться, а вот какая есть гарантия, что он квалифицирован и подходит для вот этой должности управлять таким огромным государством в такое сложное время, как Россия? Пока ответа на этот вопрос нет. Я наверняка его как-то там в администрации решают, как-то, наверное, это все как-то готовится. Ну, если мне это в голову приходит вопрос, наверняка и другим тоже. Ну, пока оставим, чтобы куда-то не залезть.
4: Это вопрос не то, чтобы сегодняшнего дня.
5: А вот, знаете, была такая империя Сунь в Китае, где... Все, она была сильно забюрократизирована, считалось, uh-huh. что там чиновник, это вот все вот картинки, где вот там зонтик такого цвета, значит, это там лампасик такого uh-huh. цвета, все просто вот было вот в цветовых каких-то решениях, понятно было, какой чиновник едет, сколько раз там ку скажут, то есть это вот период, на мой взгляд, в Китае самого расцвета вообще государства, там население, по-моему, чуть ли не в 6 раз увеличилось за 200 лет. И все вот эти вот люди, которые занимали ответственные должности, они сдавали экзамены. Они должны были быть грамотными, они сдавали экзамены, они писали поэмы, стихи, они там, я не помню, рисовать должны были или нет. И вот это, как бы то, что ты можешь добиться успеха какого-то, просто обучившись грамоте, население овладело это умами, и там, по-моему, чуть ли не 70% населения стали поголовно грамотны, открылись какие-то академии, люди учили вот эти, учились эти стихи писать, и там в математике, что там нужно было этим бюрократам сдавать. Но при этом порох, бумагу они заранее изобрели, это, а из пороха уже-то они ракеты uh-huh. придумали. Уже в то время как раз было такое реактивное оружие, там даже монголы где-то использовали, которых потом завоевали. Книгопечатание, фарфор. Танкокос тоненький, как раз это в это время они открыли, то есть они открыли, как можно делать печки, которые по 1500 градусов, то есть это вот коксующийся уголь. Соответственно, выплавка чугуна, представляете, в 11 веке они там уже миллионами тонн чугуна выплавляли. И в принципе, то есть вот там, если посмотреть на эту их организацию тогда жизни, да, она была классовая, то есть там были богатые, были там имперские какие-то, императорская семья какие-то, там что-то типа князей, вот эти чиновники, простые люди. Но там просто поразительный шел какой-то научно-технический прогресс и самые какие-то вот классические образцы искусства в Китае, это как раз из той эпохи. Вот пример тоже можно там посмотреть. Там на каждую должность и даже на должность кандидатов в депутаты Можно сдать экзамен, можно ознакомиться там, хотя бы с тестом на IQ этого человека.
4: Ой, Андрей Николаевич, да, позвольте я понимаю, вопрос, что, я вам задам.
5: Я понимаю, что я такой вот этот вот все там.
4: Не, и, мне ваше мнение интересно.
5: Идеально все хочу.
4: А вот в современном мире...
5: Я говорю, почему? Меня потому что возмутила вот эта история с яблоком. С этими гадами, которые просто чуть не пролезли. Ну, видишь, ну, кто там поднабрался и что они там хотели сделать. И как запудрить людям мозги. И да, их сняли. Но тоже пришлось под каким-то таким нелепым и неприятным поводом снимать. Их правильно и хорошо, что сняли. Из тех там 11 партий, которые вот сейчас есть в избирательном списке, спокойно голосуйте за любую. Это, в общем,
4: это уже там, ваше дело.
5: Это уже ваше дело, оттенок. Главное, самых уродов просто убрали.
4: Вопрос, Андрей Николаевич.
5: Извините, что я эмоционально вовлёкся.
4: Это все в тему. Сегодня вот в современном мире, на ваш взгляд, есть пример не идеальный, но хотя бы хорошей демократии?
5: Нет. Они все вот те парламентские...
4: А были?
5: Парламентско-президентские демократии, которые сейчас есть, это все просто уже научились за вот то время, полтора столетия, которые они там функционируют, научились совершенно спокойно. Это сейчас такая ширма для воровства, для там кумовства, вообще для любых злоупотреблений и для манипуляций людьми. То есть для иллюзии выбора между там, я не знаю, там в Германии, между там зелеными и синими, и там какими-то еще. Вот мы про АДГ с вами говорили, у меня никаких нет. Ну, не то, что надежда — это слово трудно назвать. Ну, просто мне кажется, ну да, АДГ, все равно у них есть, у этих рептилоидов, у них есть инструменты, как даже вот такие вот всплески народного недовольства там как-то гасить и как-то все равно выравнивать в ту канву, по которой идет Евросоюз.
4: Под рептилоидами мы понимаем глобалистов.
5: Да, ну вот это какие-то холодные такие, неназванные какие-то там институты или люди, которые гнут свою линию, там я просто не знаю их фамилии, у них нет какого-то там обличия, поэтому я там по привычке рептилоиды.
4: Так поэтому, знаете, забавляет очень американская выборная система и вообще картина выборов.
5: Вот, пожалуйста, санкции из зада проголосовались. А кто автор? Человек, который... отбыл в мир иной, и вот оттуда, из ада, значит, там эти санкции еще вот в виде законопроекта посылают. Он сенатор от Южной Каролины, в жизни никем не работал, он сразу же там, вот его вся карьера, он там что-то по молодости тут же пошел в политику, ну, нигде не работал ни каким-то там предпринимателем, бизнесменом или рабочим, ну, миллионером стал каким-то образом. Там же, как, лоббизм же не запрещен, то есть практически легальная коррупция. Вот его избирают жители этой многострадальной Южной Каролины, а деньги дают производители оружия из той же Южной Каролины. Ну вот, а он как бы, как их вот представляют, как вот эта система работает тоже. А они, знаете, вот в Америке, они же убеждены, что у них лучшая в мире система, что у них отцы-основатели настолько там сбалансированную систему интересную придумали, все предусмотрели, поэтому кому жаловаться-то?
4: Попрошу вас посмотреть на время, Андрей Николаевич, это большая тема, согласен с вами. Тот самый Бочарик, Денис Воробьев,
5: спасибо за внимание.
4: До свидания, всего доброго.

0: Знать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов вечера. В Енакиево и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В России завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы. Группа «Аэрофлот» планирует задействовать российские самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов. Объем потока туристов из России в Малайзию стабильно растет. Подробности далее. В России завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы. В эти минуты закрываются избирательные участки в самом западном регионе страны, Калининградской области. В целом явка составила более 25%. В Подмосковье проголосовали свыше 24%. В Москве в выборах приняло участие 28% избирателей. В Херсонской области этот показатель превысил 58%. В ЛНР 48%. Отмечу, что новые регионы принимают участие в выборах депутатов Госдумы впервые. Житель Владикавказа Инал, спасший подростка и его маму из сорвавшейся в горную реку машины, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симонян. Мужчина ехал вместе с другом и увидел на дороге обломок бампера и тормозной след. Инал спустился к реке, где обнаружил перевернутую машину с женщиной и подростком. Инал сам вызвался переправлять пострадавших на берег с помощью троса. Главред уточнила, что Инал не впервые спасает людей. Кадры спасательной операции есть в Макс-канале «Радио Спутник». Группа «Аэрофлот» планирует задействовать российские импортозамещенные самолеты МС-21 для выполнения международных рейсов. Об этом рассказал глава компании Сергей Александровский. Он отметил, что первое время рейсы будут выполняться на направлениях с небольшим расстоянием. Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань, Москва-Нижний Новгород. Дальше география будет расширяться. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку «Аэрофлоту» самолетов МС-21. Страны Евросоюза не хотят увеличивать национальные взносы в следующий 7-летний бюджет объединения. Однако одновременно не готовы согласовать и новые общеевропейские налоги для финансирования растущих расходов Евросоюза. Об этом пишут СМИ. По информации издания, между странами сохраняются существенные разногласия по поводу того, насколько необходимо сократить предложенный Еврокомиссией бюджет до 2034 года. Проблема усугубляется тем, что правительства не проявляют готовности несущественно увеличивать перечисления из национальных бюджетов, не вводить предложенные Брюсселем новые источники собственных доходов Евросоюза. Партия «Союз Саровагенкнехт за разум и справедливость» в случае прохождения в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании намерена выступить с инициативой о возобновлении поставок недорогого газа через газопровод «Северный поток» и прекращении санкций против России. По ее словам, на выборах в воскресенье также будет определяться дальнейшее политическое направление как Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, так и Германии в целом. Выборы в Палату депутатов запланированы на 20 сентября. Объем потока туристов из России в Малайзию стабильно растет, и гости из России открывают для себя все больше достоинств страны. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. Информационный час. Будем обсуждать самое главное и интересное, актуальное к этому часу. И, безусловно, разберемся во всех деталях новостной повестки. Накануне Дня оружейника, который в нашей стране отмечают 19 сентября, глава государства, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин очень много важнейших тезисов озвучил относительно российского ОПК наша страна занимает позиции в числе лидеров на мировом рынке вооружений. В то же время растет и портфель экспортных заказов. Он превысил уже 70 миллиардов долларов. Также, да, заявил президент в Кремле. И не только. Это лишь несколько заявлений, но тут много векторов, которые, я надеюсь, мы успеем обсудить. На прямой связи со студией политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, мое почтение. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Денис.
2: Спасибо большое, что присоединились к эфиру. Знаете, из личных наблюдений, общаясь много с коллегами, военкорами, часто, знаете, были такие разговоры из разряда, ну вот, современный характер ведения боевых действий изменил и систему вооружений, безусловно. Велись часто дискуссии, ну зачем нам теперь танки, зачем нам ствольная артиллерия, нужно делать упор на дроны. И понимаете, были противники, были защитники вот подобных высказываний. А все-таки, к чему мы движемся, или как надо двигаться, если мы говорим действительно об ОПК и его безусловной важности, особенно в непростое время?
3: Мы просто сейчас увязываем современные реалии, даже с той техникой, которую производили ранее. Вот сейчас посмотрите, на что обращают внимание на крупнейших международных выставках, где просто все подходят и восхищаются российским оборонным комплексом. Это, допустим, новые истребители Су-57, которые, допустим, уже взаимодействуют с современными дронами, да, и, соответственно, продаются, точнее, предлагаются на международном рынке, и те же египтяне, алжирцы, индусы в восторге от этого. То есть уже как бы истребители взаимодействуют с дронами. То же самое можно делать и с танками. И танки сейчас оборудуют современными технологиями. То есть и они достаточно успешны, по крайней мере, сейчас наработки в танковой промышленности также будут применяться и на линии боестолкновений, и мы проходим боевой опыт, да, то есть мы видим, где есть минусы той техники, которая в принципе ранее применялась, ну, как говорится, один танк можно там убить, уничтожить малым дроном, да, но сейчас уже как бы мы разработали интересные системы защиты, тех же танков уже просто так не убить, да, современный танк теми же дронами, то есть новые технологии, они переплетаются со старыми, и мы это делаем успешно, соответственно, сумасшедшее развитие получила именно дроновая промышленность, потому что наши реактивные дроны, которые фактически являются уже ракетами, очень пугают западных партнеров Украины и вообще все, что происходит на линии боестолкновения, когда мы применяем, да, современные герани, которые движутся с сумасшедшей скоростью, и их фактически невозможно, нечем сбивать. Вот. То есть это привлекает покупателей из дружественных стран. И поэтому абсолютно неудивительно, что оружейно-промышленный комплекс России занимает лидирующие позиции в мире. Поэтому Владимир Путин это отметил, награждает. И сам пакет заказов на 70 миллиардов говорит о многом. Опять же, наши С-400, наши системы ПВО, они также являются до сих пор лучшими в мире. Да, может быть, мы где-то ограничили возможности продажи тех или иных систем в силу проведения специальной военной операции, но контракты, они же ведь заключаются на долгие годы, на будущее, там, или как-то со срочкой поставок и так далее. Соответственно, мы набрали пакет контрактов, и мы всегда выполняли и выполняем свои обязательства. То есть наше вооружение, оно большей частью уже опробовано. Очень много нового вооружения, которое, естественно, мы будем пока испытывать для себя. Но экспортные варианты уже заходят, уже удивляют международное сообщество. И многие страны просто отстают от нас.
2: И в этом контексте вопрос, говоря о нас. Наши внутренние потребности, я так полагаю, тоже закрываются. Но вот куда ни посмотри на полный спектр вооружений. Почему я об этом говорю? Вот когда совсем недавно прошел парад военной техники в Польше, ну, извините, где удаешься. Значит, танки британские, истребители французские, ПВО американское. И вот сейчас результат, да, вот история на Ближнем Востоке, когда патриоты на всех не напасешься. Да, и теперь, понятно, вот по каждой ракете все нужно пересчитывать. Производственных мощностей не хватает, чтобы всех удовлетворить. Вот этот повышенный спрос. У нас, я так полагаю, да, мы независимы в этом плане.
3: Мы абсолютно независимы в этом плане. Ну, за исключением, да, как говоришь, что некоторые поставки электроники приходят, ну, понятно, там, с разных стран, да. Ну, а так, в принципе, мы сейчас минимизируем закупки со стороны и стараемся все, буквально все производить у себя. И на этом, в этом плане мы, наверное, вообще в принципе впереди всех. Потому что вы правильно сказали, что в очередь выстрелили все партнеры США за теми ракетами, которые никто сам не разрабатывал. Да? Потому что те же страны арабского мира, которые сидели на огромных миллиардах, мы все восхищались там, строительством Дубаев, да, и так далее, башни самые высокие, а нет, чтобы учиться воевать или учиться делать собственное какое-то оружие, они этого не делали, они рассчитывали на чужие наработки. А вот мы увидели все, что происходит. Ни у кого ничего нет, многие зависят от американцев, американцы могут сказать, дадим, не дадим, и все, сейчас те же арабы уже плотно присматриваются, особенно после ирано-израильского конфликта, к тому, чтобы переориентировать свои закупки на тоже российское вооружение. Да, на, либо же, я могу предположить, с тем же КНДР можно прекрасно работать, которые, невзирая на санкции, тоже разработали очень много неплохих экземпляров. И сейчас мы видим партнерство России и КНДР по многим направлениям. То есть это показатель. То есть весь мир видит, что лучше быть самостоятельным. То есть для обеспечения собственной безопасности нужно иметь хоть минимум какого-то собственного уникального производства вооружений, чего нет у большинства стран. Нету, просто нет. А у нас есть все. Да, может быть, есть какая-то критика, что мы там где-то чего-то недоделываем. Но мы всегда идем вперед. Да, то есть как бы мы учитываем те или иные обстоятельства и нагоняем то, чего нам не хватало. И поэтому мы сейчас полностью, вот если наблюдая все эти несколько лет ведения боевых действий, мы сейчас как бы полностью научились закрывать потребности собственных вооруженных сил. Постоянно на фронт идут новейшие разработки. Мы об этом видим официальные заявления. Идет применение там новейшей техники, вот, от которой потом ее применили, а потом уже начинают обсуждать. А что же это русские новое придумали?
2: Это точно, да, завидной регулярностью. Да. Вот такие. Евгений Александрович, завершу наш разговор еще фразой Владимира Владимировича. Оборонно-промышленный комплекс направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объеме закрываются все потребности вооруженных сил и всех силовых ведомств вообще. Конец цитаты. Евгений Михайлов, политолог, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник». Примечательная новость от агентства Reuters. Содержание следующее. Лидеры АДГ, альтернатива для Германии, Тина Круппола и Алиса Вайдель рассчитывают провести встречу с спецпредставителем президента нашей страны Кириллом Дмитриевым. Сроки начала 2027 года. А ключевая тема для переговоров – это восстановление энергетического сотрудничества. Но, опять же, нужно понимать, это неназванные источники, это агентство Reuters, да, давайте, вот это неофициальное заявление, но сама по себе тема, на мой взгляд, очень интересна. Заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов на прямой связи со студией. Александр Сергеевич, мое почтение, добрый вечер.
4: Да, здравствуйте, здравствуйте.
2: Насколько это в целом реально с точки зрения восстановления отношений в плане энергетического сотрудничества между Россией и Германией сегодня, как вы считаете?
4: Если мы предполагаем, что какая-то встреча на спецпредставителя с одной из политических партий в Германии приведет к тому, что резко изменится хотя бы немецкая политика в отношении российского газа, то, на мой взгляд, шансы близки к нулю. Угу. Потому как, тут ряд причин. Одна из причин главных, собственно, то, что даже если мы предполагаем некие бюрократические процедуры, которые должны пройти в Германии для того, чтобы как-то оформить такого рода отказ от общеевропейского требования по запрету на импорт российского газа, который как раз должен вступить в силу с октября 2027 года, то они не успеют. А если мы говорим о том, что есть некая партия, которая в рамках своей программы утверждает, что она будет стремиться к тому, чтобы восстановить и атомную промышленность Германии, по крайней мере, атомные электростанции построить, и газ из России получать, и там вопрос с мигрантами решит, то я бы был чуть более фактически настроен к исполнимости этих обещаний. Нет, если вдруг им удастся каким-то удивительным образом реализовать эти энергетические составляющие своих обещаний, это прекрасно. Но я пока не вижу никаких инструментов и никаких возможностей, в рамках которых это можно было бы сделать. Собственно, почему в январе предполагается, мы можем... такого рода встреча, как утверждают неназванные источники, понятно, что мы не можем не подтвердить, не опровергнуть это такого рода возможность. Видимо, партия АДГ пытается привязать такого рода встречу к довольно резонансному событию, которое неизбежно произойдет в Европе, а именно очередной этап отказа от российского газа с 1 января 2027 года.

0: боюсь, что резонанса в области отказа от общей европейской политики, которая навязана Урсулой фон дер Ляйен и примкнувшей, и ее, так сказать, этой вот командой, не произойдет. Хотя вот конкретно сейчас есть один забавный маркер, который мы можем увидеть. Так. Спотовые цены на сжиженный природный газ сейчас, в сентябре 2026 года, уже в Европейском Союзе превысили отметку в $970 за 1000 кубических метров. Угу. То есть речь не про спотовые, не про фьючерсные контракты, там на октябрь, ноябрь и далее. Речь о том, по какой цене СПГ покупается в данный момент. Он покупается близко к $1000 за 1000 кубов. Что там будет в январе с ценами, неизвестно. Но резонанс внутри Германии это все получит очень хороший. Особенно вспоминая о том, что, извините, завершу, о том, что Германия очень сильно просела по такому важному для нее показателю, да и для любой страны показателю, как индекс промышленного производства, минус 8% по отношению к 2021 году. Если что, 8% это огромная величина.
1: А ведь некогда промышленное сердце Европы. Ну, это так, уточним.
0: Они пока, ну, они пока таковым остаются. Другое дело, что инвестиционная активность падает. Немецкие компании, которые традиционно инвестировали, ну, на территории Европейского Союза, то есть строили новые цеха, новые заводы, сейчас больше развернулись в сторону Китая. Притом сейчас это очень широкое понятие, это не с 22 года, это раньше, просто события, которые наступили после 22 года, несколько ускорили вот этот перевод инвестиционной активности на другие, более спокойные рынки, тем более, что вы произвели продукт, и его можно доставить в Европу и там продать. И получится выгоднее, чем произвести его на территории Европы. Особенно если мы говорим про энергоемкие продукты, либо те продукты, которые требуют газ природный или там газ попутный, ну точнее компоненты попутного нефтяного газа, там, какие-нибудь нефтяные, как, ну, нефть и нефтепродукты в качестве сырья. То есть не в качестве топлива, в качестве сырья. Вот если вам это все надо, то проще где-нибудь в Китае открыть, и тогда у вас и большой рынок, и, если что, в Европу привезем. Автопромышленность тоже испытывает известные сложности. Она давно уже проигрывает конкурентную борьбу на, опять же, китайском направлении. Стали литейная промышленность, то есть тоже испытывает сложности. Тут вот одна из таких, ну, ожидаемых, в общем-то, новостей, и вообще, по сути, не новостей, но очередной производитель солнечных панелей обанкротился, собственно говоря, в Германии. Но, правда, череда банкротств в этом секторе началась еще в 2012 году, и наиболее крупные банкротства уже к настоящему моменту закончились.
1: Но и политических возмущений, я так полагаю, больше становится. Просто у нас не так много времени, полминутки остается, Александр Сергеевич. Просто я помню, и Словакия, и Венгрия, ну вот сейчас Германия. Понятно, хоть это не правящая партия, но их же больше этих голосов.
0: Ну, я бы сказал, что это все-таки надо рассматривать в первую очередь как маркетинговую политику. Вы отстраиваетесь от конкурентов. Вот конкуренты говорят, что надо бросать российский газ и вообще переходить на все зеленое. А вы начинаете говорить что-то другое. Тем более, что люди начинают подозревать, что вот эта политика, в которую их тащат, не идет ни им на пользу. Ну вот смогут ли эти политические силы выразить чаяния народные? Вот тут некоторые сомнения есть.
1: Это уже другой вопрос. Да. Спасибо вам большое, Александр Сергеевич. Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала «Инфотек», был с нами на прямой связи. Про образование немного поговорим, обсудим заявление помощника президента России Андрея Фурсенко. Процитирую. «Наверное, надо, если так хорошо все сдают экзамены, ЕГЭ и Олимпиады, наверное, надо усложнять задачи. Я думаю, что ничего страшного, если у нас будет меньше 100-бальников». Вот такое заявление от российского чиновника. Давайте разберемся. Хорошо это или плохо, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов уже на прямой связи с нами. Константин Эдуардович, мое почтение, добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вот, знаете, вот как-то эта фраза, это заявление, оно вот мне лично кажется очень противоречивым, потому что, с одной стороны, и понимая учителей, которым тоже важно, ну, если не важно, поправьте меня, пожалуйста, чтобы их ученики сдавали на максимальный балл, потому что это отражается и на статистике учителя, и для самого ученика, но, безусловно, в этой конкурентной борьбе, в результате поступления в высшеучебное заведение, это необходимость. Но вот нужно ли, на ваш взгляд, усложнять

0: понять механизм самого единого государственного экзамена, когда действительно по статистике 100-бальников становится больше?
1: Знаете, я не сторонник усложнения, да нельзя. Во-первых, если мы вспомним советскую систему поступления в высшие учебные заведения, то большое количество пятерок, потому что там была пятибалльная шкала оценивания, да, на вступительных экзаменах в традиционной форме, вот я сдавал ее в частности, да, не говорила о том, что надо экзамен усложнять, чтобы пятерок было меньше. Вопрос в другой. Это число максимальных баллов говорит о качестве подготовки выпускников. Но это и не удивительно, ведь государство 10 лет вкладывается в современную школу, обновило материально-техническую базу, обновило в ГОСы, построило уникальные лаборатории. И теперь мы будем что делать? Ну, усложнять до еще большего усложнения. Но я предложу Андрею Александровичу самому написать единый государственный экзамен. Если он напишет на 95, ну дай бы Бог. Я вам скажу, почему. Потому что в этом году, например, составитель ЕГЭ по информатике сам не написал на максимальный балл собственный экзамен. То есть он отнюдь нелегкий, понимаете? Куда еще больше-то усложнять? Просто... И для чего?
0: Здесь вот просто, знаете, в дополнении к этой фразе, главная цель экзамена — посмотреть на то, как выпускники усваивают знания. Но вот это, ну вот знание или все-таки действительно, вот и как вы отметили, подготовка конкретно к этому экзамену, ну вот это разве не параллельные линии по части знания предмета и подготовки к экзамену?
1: Ну, мы же с вами готовились к вступительным экзаменам в свои высшие учебные заведения, правда? Правда. Мы же готовились с вами сдавать их нам как можно лучше, чтобы пройти конкуренцию с себе,
0: да, да,
1: и поступить. Так что же плохого, что есть ребята, которые проходят эти испытания на максимальный балл?
0: Ничего плохого.
1: Я не вижу ничего плохого. Куда еще просто экзамен, если бы он был простым, я бы понял. Ну, давайте будем откровенны. Все-таки выпускников у нас много. 100-бальников не так, но, ну, конечно, с одной стороны, 1000 100-бальников это пугает, но Россия, матушка, извините меня, от Калининграда до Чукотки, это не такая маленькая страна у нас с вами. И детей много. И то, что ребята у нас действительно хорошо подготовлены, это уровень. Но вот, опять же, мы сейчас, кроме запугивания, к чему приведем? Ну, по большому счету, у нас вот в мае-июне месяце градус напряженности в российских семьях взлетает просто до невероятных пределов. Но давайте будем все-таки гуманны и к детям, и к их родителям, которые по большому счету получают хронические заболевания в режиме ожидания сначала результатов ЕГЭ, а потом тех самых прекрасных волн, в кавычках, да, зачисления ребят в высшие учебные заведения. Но я знаю несколько случаев, когда с инфарктами родители укладывались в больницу. Для чего нагнетать? Ну, если вы хотите сделать экзамен чуточку сложнее, не надо это анонсировать, понимаете? Но давайте будем здраво подходить к тому, что это дети. Это главная ценность нашего государства. Если мы будем усложнять им жизнь, ну какая же это ценность? Это не ценность тогда получается. Получается, ну вот объект наших экспериментов над их возможностями. Ну, мы не говорим о запуске выпускника в космос. Мы говорим о том, что он выпускается из школы и хочет прикоснуться к своей мечте, поступить в высшее учебное заведение. Он должен сдать единый государственный экзамен. В этом году столкнулись, что кроме единого государственного экзамена, он еще должен быть под призером или победителем перечневой или Всероссийской олимпиады школьников. А это тоже, знаете ли, не каждому дано. И вот есть дети, которые, ну, вот фокусированы на качестве окончания школы, да, сдачи вступительных экзаменов. Почему они оказываются за бортом? Вопрос. Может, усовершенствовать систему приема детей в школы, сократить перечневые олимпиады, которые вообще непонятно откуда берутся, и остановиться, например, на Всероссийской олимпиаде школьников, и точка. Вот тогда конкуренция будет здравой.
0: А сверху еще значок ГТО получить, золотую медаль в школе, ну вот это все, да.
1: Ну, главное, чтобы не было 80 с лишним перечневых олимпиад, непонятно каких вузов, которые приравниваются к Всероссийской олимпиаде школьников, реальному испытанию на интеллектуальную зрелость.
0: Ну, просто вот получается, исходя из этой фразы, вот то, о чем мы, с чего начали непосредственно, те, кто в случае усложнения экзамена сдают его на 100 баллов, получается, тут мы возводим их в ранг вундеркиндов. То есть это уже не будет считаться нормально, если ученик действительно вот сдал на 100 баллов. Уж извините за вот такие параллели, но вот так оно и ощущается. Это новость сама по себе, это заявление.
1: Но у нас не так много 100-бальников, как кажется. Это не повсеместная история. Мечта о 100 баллах – это действительно мечта и каторжный труд ребенка. Случайных 100-бальников не бывает. Я их лично не знаю. Я знаю, сколько ребята тратят сил и своих знаний на то, чтобы этот результат получить. Это не так просто. Идеально выполненная работа – это еще не 100 баллов. Да. В каждом экзамене есть материал, который нужно сверх программы ребенку знать и уметь представить.
0: Константин Эдуардович, спасибо вам огромнейшее. Эфирное время, к сожалению, Константин Хостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на новости и продолжим.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. В России завершился первый день голосования на выборах депутатов Госдумы. Полчаса назад закрылись избирательные участки в самом западном регионе Калининградской области. Явка после закрытия всех избирательных участков составила почти 30%. Это следует из данных на сайте ЦИКа. В Херсонской области этот показатель превысил 58%. В Луганской республике 48%. Отмечу, что новые регионы принимают участие в выборах депутатов Госдумы впервые. Украинские военкоматы насильно мобилизовали 122 православных священника Украинской православной церкви с марта 2024 года. Почти треть из них погибла. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что хуже всего ситуация стала этим летом, после того, как УПЦ исключили из списка религиозных организаций с правом брони от мобилизации. Ранее спецпредставитель МИДа России Михаил Мелех заявил, что насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служители УПЦ, в то время как представители других конфессий сотрудники военкоматов, как правило, не трогают. Расходы США на военные операции против Ирана по состоянию на 3 сентября составили почти 44 миллиарда долларов, об этом пишут СМИ. Около 11 миллиардов пришлось непосредственно на проведение операции. Половина суммы поступила на восполнение израсходованных боеприпасов, и еще 4 миллиарда долларов потрачены на замену утраченного оборудования. Ранее в докладе бюджетного управления Конгресса США отмечалось, что боевые действия против Исламской Республики по состоянию на 1 августа обошлись Пентагону примерно в 38 миллиардов долларов. Литва досрочно достигла согласованного странами НАТО целевого уровня расходов на оборону. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы. Рубио отметил, что на встрече стороны также обсудили укрепление сотрудничества в сфере политики и безопасности в Европе. В прошлом году НАТО поставило перед большинством европейских союзников цель довести совокупные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году. Объем потока туристов из России в Малайзию стабильно растет, и гости из России открывают для себя все больше достоинств страны. Об этом рассказал малайзийский посол в России Чионг Лун Лай. Дипломат отметил, что россиян сегодня интересует не только пляжный отдых, но и культура, кулинария и красоты малайзийской природы. В августе министр высшего образования Валерий Фальков рассказал, что в прошлом году россияне выполнили 140 тысяч поездок в эту страну. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, я ведущий Денис Воробьев. Вторая половина информационного часа. Разбираемся во всех деталях новостной повестки. С чего начнем? Мировой речной сток упал до одного из самых низких показателей за 35 лет, за последние 35 лет. Это сообщение Всемирной метеорологической организации. Все ледниковые, абсолютно все ледниковые регионы мира теряют массу уже несколько лет, конкретно четвертый год подряд. И, честно говоря, вот как заголовок выглядит пугающе. Так ли оно на самом деле? Давайте разбираться здраво, трезво и со всеми вытекающими из этого. На прямой связи со студией член экспертного совета президентского фонда природы, академический эколог, популяризатор науки Артем Акшинцев. Артем Александрович, мое почтение, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Расскажите, пожалуйста, так ли страшно это заявление Всемирной метеорологической организации? Что, в общем-то, происходит?
4: Ну, смотрите, тут самое главное, чтобы не получилось, как в фильме «Не смотрите наверх», когда ученые говорят, что летит метеорит, а новостники говорят, давайте о чем-нибудь позитивном. На самом деле мы с вами, нам выпало жить в эпоху быстрых климатических изменений и их последствий. И одно из последствий – это нарушение глобального водного цикла, собственно, про что ВМО, ну, Всемирная метеорологическая организация и говорит. И да, правда, испытания и вызовы для мира сейчас довольно интересные, довольно жесткие при этом. Мы понимаем, что многие регионы, где ледниковое питание является основным, страдают из-за того, что, ну, банально нет воды для сельского хозяйства, да, даже для обычного бытового потребления. И для выработки электроэнергии. Ледники тают, ледники отступают. Это правда так. Их больше, многие из них исчезают окончательно. И это сказывается на том, что многие регионы теряют способность быть домом для многих людей. Люди становятся климатическими беженцами и мигрантами. И эта история не только про какие-то далекие страны, там, не знаю, про какой-нибудь Непал, или Индию, или Китай, ну, в их тибетской части гималайской. Это история в том числе и про Россию, и про Европу, которая испытывает жесткую засуху. Вот особенно в Европе была совсем недавняя история, когда, ну, появляются голодные камни, наверное, про это слышали наши слушатели. То есть, ну, так низко падал уровень воды в реках, что появлялись средневековые голодные камни, где было сказано, если видишь этот камень, беги, потому что будет голод и не урожай. И сейчас данная ситуация является лишь одним из следствий, опять же, как я говорил, быстрых климатических изменений, и того, что сейчас климат перестал быть, ну вот как есть такая полушутка в профессиональной среде, да, что 4 сезона в году – это был бонус. Теперь сезоны стали аритмичными и гораздо более резкими в своей аритмичности. Растет количество катастрофических природных событий, как и их интенсивность, так и частота, и их комплексность. То есть мы сейчас наблюдаем, как по всему миру, ну даже там можем взять, не знаю, Штаты, например, да, когда Лос-Анджелес сначала весь горит, потом, наоборот, тонет. И это по всему миру происходит. К сожалению, это так.
3: То есть это уже переходит не из аномалий, а вот в такую обыденность, уж простите.
4: Это уже данность.
3: Данность.
4: К сожалению, это уже данность.
3: То есть мы в результате этого можем прогнозировать засуху, да, там, в той же самой Восточной Европе, и не только там Средиземноморье.
4: Конечно, у нас уже появляются первые государства водные банкроты. Например, Ирак, который заключил с Турцией договор нефть в обмен на воду, продает нефть по очень низкой цене. И за это Турция не дает ему воду, там за счет Евфрата, да, перекрытого, а просто предоставляет специалистов, которые позволяют чуть более оптимально расходовать воду, уже существующую. Сейчас очень остро стоит вопрос виртуальной воды. То есть это вода, которая была затрачена на производство того или иного блага. Пшеницы, стали, удобрений, чего угодно. Многие государства вынуждены закрывать производство на своих территориях, потому что банально не хватает воды. И то же самое касается не только производства, но и энергетики. Опять же, сейчас на Балканах, вот в этом году, России, ну или во Франции, например, что то же самое в этом году происходило, когда останавливались атомные электростанции из-за того, что пруды охладителей испаряются, их больше нет. А во Франции другая проблема, у них довольно много электростанций атомных на побережье. И из-за того, что растет температура воды и повышается кислотность океана, растет поголовье медуз. И медузы забивают решетки охладителей, вот заборов. И приходится из-за медуз устанавливать атомные электростанции. Кто бы подумал еще там лет 10 назад.
3: Удивительно, да. Тут, конечно, о чем об этом не подумаешь. Возникает, извините, может быть, банальный вопрос, но важный, по всей видимости, для всего человечества. Что делать-то в таком случае? Вот если действительно есть прогнозы, они далеко не самые утешительные, да, какие шаги, какие решения надо принимать? Чтобы действительно, как в том прекрасном фильме, о котором вы говорите, прекрасном с точки зрения всего, не повторить.
4: Ну, смотрите, человечество довольно давно уже, годов с 80-х, ну, условно, конечно, давно, годов с 80-х задумывалось о том, как же быть и что делать, и поэтому, собственно, начали проводиться климатические саммиты, в том числе, поэтому есть Киотское соглашение, поэтому есть Парижский договор о климате и так далее. И люди пытаются договориться сложно. У нас есть общий план действий, он даже называется «Наше общее будущее», и был опубликован в 91-м году. С тех пор появились новые технологии, безусловно, куча всякого произошло, в том числе и позитивного. Например, производство киловатт энергии за счет возобновляемых источников электроэнергии стало дешевле, чем за счет традиционных для многих регионов. Но все еще этот план далек от выполнения, потому что мы поведенческий сверхвариативный вид. Мы с вами люди, это нам позволило расселиться по всей планете, потому что мы по-разному реагировали на стресс-фактор, но тем самым выживали. Но это же и залог того, что нам договариваться очень тяжело. Ну и поэтому держим пальчики за ребят на климатических саммитах, что все-таки понимание возникнет, что силами там одной страны, какой бы сильной экономикой она ни обладала, проблему не решить. И закрыться от этого нельзя. Совсем недавно я был, собственно, в Тибете, в Занскаре. Это такое государство, буддисты, там живут очень древний буддизм. И они как раз, это горный Тибет, где страдают напрямую от таяния ледников, и они всю жизнь думали, что проблемы большого мира их не коснутся и не касаются. Они там молились, процветались, все у них было замечательно. А потом у них кончилась вода, потому что проблемы большого мира не обходят даже такие изолированные регионы. К сожалению, весь мир взаимосвязан, и нам нужно учиться жить всем вместе в этом мире.
3: Это безусловно. Артем Александрович, еще один вопрос. Очень часто в эфирах, в новостных сводках говорим, обсуждаем искусственный интеллект. Для него, понятно, создаются соответствующая инфраструктура, дата-центры, и все чаще я слышу то, как сложно их в том числе охлаждать. Да, вот, это тоже влияет. Вот как эколог, расскажите, пожалуйста, насколько это может серьезно усугубить и так положение дел.
4: Конечно. Все дело в том, что все наши производственные циклы рассчитаны на чистую пресную воду. А чистая пресная вода – довольно лимитированный ресурс, возобновляемый, но медленно возобновляемый в условиях быстрых климатических изменений. И еще неравномерно возобновляемый. Нам же нужны охладители для всех дата-центров. И поэтому есть несколько решений. Одно из них, те же самые китайцы, что делают, они топят свои дата-центры, погружают их в нашельфовую зону, в прибрежную зону, и разрабатывают специальные медные охладители, которые будут передавать сразу в соленую морскую воду тепло, тем самым позволяя сокращать количество энергии, необходимой на не вычислительные мощности, да, а вот на обслуживание самих установок. Причем делают это рядом с побережьем, рядом с местами скопления людей, рядом с потребителями, потому что расстояние от дата-центра до потребителя крайне критично. Именно поэтому мы пока что не можем себе позволить поставить этот центр где-нибудь там за полярным кругом, да, куда-нибудь запихнуть, не знаю, на Шпицберген. И такие, вот давайте всех там, вот к белым мишкам, наши дата-центры, а мы будем пользоваться благами. Мы так не умеем. Пока что у нас нету таких оптоволоконных мощностей, или не оптоволоконных, а новые, да, стандарты передачи информации, чтобы так далеко от потребителей располагать дата-центры. Поэтому пока что мы в ловушке. Да, дата-центры потребляют огромное количество энергии, и в том числе воды. Воду они испаряют.
3: Спасибо вам огромнейшее, Артем Александрович. Шикарнейший комментарий по новости и вообще в целом по текущей ситуации. Артем Акшинцев, член экспертного совета президентского фонда природы, академический эколог, популяризатор науки, был в нашем эфире. Далее обсудим заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В интервью одному из телеканалов он заявил следующее. Мы также ведем переговоры с хуситами. Они хотели бы посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. Неоднозначное, конечно, заявление. Давайте разбираться. Российский востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламским странам Кирилл Семенов уже на прямой связи со студией. Кирилл Владимирович, мое почтение. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: На ваш взгляд, действительно ли хуситы так жаждут сделки, уж извините за такой глагол примененный?
5: Я про хуситов сказать сложно, да, насколько они такой, что имел в виду Трамп, во-первых, понять сложно, да, какую сделку он имел в виду, потому что, наверное, я думаю, что Трамп в данном случае имел в виду сделку между Саудовской Аравией и хуситами, что он в этом готов принимать какое-то участие. Возможно, это так, потому что были недавно переговоры в Маскате между американцами и, соответственно, представителями хуситов, у которых есть, скажем так, выездной офис или внешний офис, назовем его так, в Маскате, в Султанате-Оман, через которого организуются все эти международные встречи организации Ансар-Аллах, да, то есть хуситов. Были с ними переговоры, плюс было еще обращение, опять же, ливанское издание «Аль-Ахбар» писало сегодня, что, значит, Саудовская Аравия обратилась к Оману, опять же, чтобы они передали хуситам план по примирению, да, то есть там двухнедельное перемирие, и напомню, что существует, опять же, Оманская мирная инициатива, где есть там несколько пунктов, это инклюзивное правительство, снятие новое инклюзивное правительство Йемена, куда войдут хуситы, снятие санкций с той территории, которую удерживают хуситы, соответственно, финансовая помощь и так далее, да, то есть вывод внешних войск из Саудовской Аравии, то есть интервенционных сил, вот, сапро-саудовской коалиции и так далее. Вот. То есть они есть, и я думаю, какая-то речь идет именно об этом. Потому что у Трампа-то вроде с хуситами все нормально. Да? То есть майское соглашение от 25-го года, получается, да, мае было заключено, оно действует. То есть США с хуситами не находятся в состоянии какого-то конфликта. Это конфликт сугубо хуситов там и Саудовской Аравии. Поэтому США могут только его как-то пытаться, наверное, разрешить.
3: То есть посредническая роль?
5: Да, но точнее, я тут думаю, скорее Трамп хочет, поняв, что какой-то процесс, видимо, все-таки начался, тут на хуситов пытаются и через Иран влиять, там вот танцы звонили в Тегеран, да, тоже, кажется, то ли вчера, то ли сегодня, да, уговаривали иранцев как-то повлиять на хуситов, что, кстати, достаточно сложно, это подчеркну, потому что хуситы не Хизбалла, у них собственные цели и задачи, которые не всегда, как бы, вот, контролируются Тегераном, да, то есть хуситы решают сами, да, когда им заключать сделку и какую. Поэтому с ним все так просто. И да, то есть процесс как бы идет, и Трамп хочет остановить там какую-то 9-ю войну, за 10-ю. По счету, да, его там надо перед выборами, если он как-то себя пытается здесь преподнести свою важную роль, и это действительно завершится какой-то сделкой, конфликт Саудовской Аравии с хуситами, Трамп, как помните, да, был конфликт Пакистана и Индии,
3: да, да, да,
5: тоже заявил, что это он его остановил. Вот если он также как-то ему удастся себя хорошо преподнести, ему это зачтется, наверное, на выборах.
3: А раз уж упомянули промежуточные выборы, сразу вопрос задам, простите, что перебил. А это сможет, ну, как-то сгладить вот эту большую авантюру, тут сложно подбирать правильные слова и выражения, да, с Ираном?
5: Ну вот именно на это и рассчитано, да, что там что-то не получается, никакого соглашения, сделки нету, ситуация абсолютно подвешенная, да, в Армузском проливе, кто там кого контролирует, кто, ну да, то есть понятно, что Иран, конечно, да, но в любом случае там все сложно, а здесь вот хоть что-то, да, то есть начался какой-то конфликт, Трамп его как бы может, ну понятно, что там роль Омана скорее больше, чем Трампа будет там или Пакистан. Но тем не менее, да, и он здесь окажется, хоть что-то он извлек, да, из Ближнего Востока, как какой-то позитивный момент.
3: А сам Иран, уж простите, что я от изначальной темы немного отхожу, и я неоднократно видел сообщения от разных средств массовой информации, западных, в том числе много, о том, что Иран, наоборот, не хотел бы заканчивать эту историю, несмотря на экономические потери, последствия, точнее, конфликта США и Израилем, вот до конца промежуточных выборов в Соединенных Штатах.
5: Да, именно так. То есть иранцы прямо скажем, да, им лучше иметь дело с демократами. То есть, то есть вот это действительно было так, и иранцы, в общем-то, хорошо все прогнозировали, они все понимали, и очень были, конечно, обеспокоены, когда, в принципе, Трамп выиграл выборы, да. То есть для них это было, ну, нежелательный исход. То есть с демократами у них удивительным образом как-то все выходит лучше. Да, Обама заключил тогда сделку, которую разорвал Трамп, там с Байденом они к чему-то были вроде как близки. А тут Трамп пришел и начал войну.
3: И позиция по отношению к Израилю, помнится, да, у демократов существенно отличалась.
5: Да, безусловно. Именно так и есть, да. Демократы более, простите, критически настроены к Израилю.
3: Интересно, посмотрим, как будут дальше события развиваться. Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Кирилл Семенов, российский востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламским странам, был в эфире «Радио Спутник». И про искусственный интеллект немного поговорим под завершение нашего информационного часа. Одна из моделей GPT-6 Astra смогла взломать немецкий шифр Enigma, который оставался тайной очень-очень много лет, конкретно 85. Но шифровальная машина Enigma многим известна, отражена была она и в кинематографе, безусловно, не говоря уже об истории. Долгое время, да, считалась она непобедимой, активно использовалась во время Второй мировой войны силами нацистской Германии. Ну а само название «Энигма» с греческого переводится как «загадка». Интереснейшая тут история сложилась как раз вокруг задачи, которая была поставлена этой модели, и оказывается, что вот действительно потребовалось-то всего каких-то 10 часов. Система изучала вводные, безусловно, архивы, сопоставляла символы, искала подсказки, ну и в результате, да, получилось расшифровать вот эту загадку, решить ее. Давайте разбираться. Здесь, конечно, в контексте даже не самой Enigma, а возможности искусственного интеллекта поговорим. Генеральный директор IT-компании и компании-разработчика искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин на прямой связи со студией. Роман, мое почтение, рад вас приветствовать.
6: Здравствуйте.
3: Знаете, вот каждый, ну, неделю, наверное, громко сказано, но каждый месяц я вижу вот громкие заголовки у коллег-журналистов, как искусственный интеллект, та или иная нейросеть разгадывает там загадки ученых, человечества. Теперь вот это касается шифровальной машины «Энигма». Это действительно вклад непосредственно нейронных сетей, да, или правильного запроса? Да как это можно понять вот простому обывателю, когда мы о таких вещах говорим?
6: Ну, мы перешли некую точку. Может быть, это точка сингулярности как раз. Я говорю, что действительно вот в нашей отрасли, в области разработки как раз системы искусственного интеллекта, сингулярность уже наступила. Но как бы извне эта точка выглядит, как будто бы мы нашли новое средство производства, которое позволяет нам создавать новые открытия в области вот науки, техники, технологий и так далее. То есть движение научно-технического прогресса сейчас будет ускоряться благодаря вот этому новому инструменту, который на обывательском языке называется, звучит как искусственный интеллект. На деле это очередной алгоритмический подход к решению довольно сложных задач. И поскольку как бы 4 года назад массово появилось вот это вот явление почти 4 года назад, которое мы называем чат GPT там и прочие вот подобного рода модели, большие языковые модели, да. Вот это как бы только кажется, что мы садимся за чат, задаем ему там какие-то вопросы, и вот это все такое, как бы искусственный интеллект помогает нам решать какие-то бытовые задачи. Но на деле-то эти системы были разработаны и разрабатываются, они продолжают разрабатываться для того, чтобы решать сложные задачи в науке, в технике, в разработке самих систем искусственного интеллекта. То есть это буквально положительная обратная связь, когда сами системы искусственного интеллекта помогают разрабатывать следующие поколения систем искусственного интеллекта.
3: Получается, мы сами еще не до конца понимаем потенциал, да? Куда дальше-то расти и вообще насколько велики возможности искусственного интеллекта? Или понимаем?
6: Не очень понятно, что значит понимать потенциал в этом контексте, потому что сам научный поиск, он устроен таким образом, что мы не знаем, что мы найдем, двигаясь во все стороны. Ну, конечно, есть такое понятие, как управление научно-техническим прогрессом, то есть это задание векторов, как минимум, поиска вот этого, что двигаться вот надо сейчас, двигаться туда, чтобы найти там что-то, чтобы потом повернуть туда. Но, тем не менее, вот хоть поиск у нас как бы слепой, хоть какой-то целенаправленный, но современные фронтирные модели искусственного интеллекта, большие фундаментальные модели и системы искусственного интеллекта, как раз этот поиск сейчас начинают максимально ускорять.
3: Просто почему я говорю про перспективу и, да, вот, возможно, некую загадочность вокруг нее, сложно прогнозируемую. Если мы упростим, да, сейчас несложные возьмем задачи и загадки ученых, человечества в целом, на примере генерации тех же видеороликов, да, вот какие они были 4 года назад, какие они сейчас, тогда все смеялись и считали, что, ну, это какая-то забава, в которой не будет ничего серьезного. И то, что производится сейчас, ну, знаете, мало кто из обывателей порой может даже отличить это от реальной съемки. Вот я с точки зрения таких перспектив рассуждаю, в целом говоря об искусственном интеллекте.
6: А в чем вопрос, я не уловил?
3: Вот понимаете, есть рубеж, вот вы как сами сказали, пройти точку сингулярности. За ней есть ли, к сожалению, такой риск, когда искусственный интеллект, ну, действительно, я сейчас не описываю сценарий выхода из-под контроля, но будет сложен самому создателю, потому что сейчас об этом активно говорят и сами Илон Маск, и разные другие представители, и глава Антропика, и так далее. Как вы считаете, Роман?
6: Это забавно, конечно, тоже слышать, потому что сложность интерпретации результатов работы нейронных сетей, она была еще там, ну вот, когда нейросети искусственные были разработаны как математическая модель, это 50-е, 60-е годы прошлого века. Да. И уже тогда, в общем-то, было понятно, что интерпретировать то, как обучаются искусственные нейронные сети, очень сложно. А для больших нейронных сетей это, естественно, невозможно. Искусственные нейросети, повторяя свои естественные прообразы, они выполняют определенную задачу. Они выискивают в данных входных какие-то закономерности. На основе этих закономерностей выстраивают свое, образно говоря, поведение. Uh-huh. Вот большие языковые модели, они прогнозируют появление следующего токена, знака, буквы, слова. Uh-huh. То есть вот нам кажется просто, что они с нами разговаривают как будто бы. Но это абсолютно такая вот антропоморфизация, очеловечивание того, что мы видим, потому что они разговаривают с нами на естественном языке, на нашем человеческом языке. Но с математической точки зрения там происходит совершенно иное. Там никакого естественного языка нет, там просто прогнозирование следующего токена, выраженного в каких-то там вот числах, и все. То есть мы, люди, просто это интерпретируем так для себя. И поэтому говорить о каком-то там... что вы сказали, там, злоумышлять он будет,
3: да,
6: выйти
3: да,
6: под
3: да,
6: контроль.
3: Да, да, да.
6: Это вот для нас, людей, которые погружены в это все, это такой нонсенс. И вот мы это слышим каждый день, вы не представляете, насколько это... Ну, конечно, уже иммунитет есть, но это слышать это не... невообразимо.
3: Да, Роман, простите, не мог не спросить. Да, я понимаю, наверное, вас уже тут достали с этими вопросами, но раз уж такие величины об этом говорят, то, конечно, хотелось и ваше мнение на этот счет услышать. Роман Душкин, генеральный директор IT-компании, компании-разработчика искусственного интеллекта, профессор Международного научно-исследовательского института, проблема управления, был в эфире «Радио Спутник». Я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания.

0: Ситуация с троицей Андрея Рублева. Контекст. Переданная Русской Православной Церкви из Третьяковки в безвозмездное пользование икона изъята из иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова. Троица находится под присмотром специалистов в реставрационных мастерских. Там будет приведена в порядок специальная климатическая капсула, в которой находился шедевр древнерусского искусства. Некоторое время назад появились сведения, что икона оказалась в критическом состоянии из-за неисправности капсулы, изготовленной за рубежом. Это стало поводом для возобновления дискуссии между верующими и представителями музейного сообщества. Последние заявляют, что сохранность Троицы может быть обеспечена только в специальных учреждениях. Храмы для этой цели не подходят. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время передачи иконы в 2023 году назвал этот шаг историческим событием и отметил, что прошло время, когда под видом изъятия церковных ценностей из церкви изымались святыни. И тем не менее, вопрос условий хранения иконы, написанной около 600 лет назад, не теряет своей остроты. Попадание на ее поверхность влаги может привести к необратимым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23:00, в Челябинске полночь. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле прошло заседание военно-промышленной комиссии. Российское посольство в Чехии взаимодействует с полицией по безопасности на выборах в Госдуму. Демократы в Конгрессе США готовят масштабное расследование программы депортации Трампа. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, где предложил обсудить новую госпрограмму вооружений. Российский лидер отметил, что внешних угроз у России меньше не становится. НАТО разбухает и расширяется, заходит в разные регионы мира. Глава государства подчеркнул, что европейцы прикрывают свои ошибки в экономической политике, говоря о мнимой угрозе со стороны России. Вместо того, чтобы остановиться и услышать своих граждан, лидеры Европы нагнетают ситуацию дальше, добавил президент. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%. Следует из данных на сайте Центра избиркома. Напомню, голосование продлится до 20 сентября. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Посольство России в Чехии ответственно относится к принятию мер безопасности в день выборов в Госдуму и тесно взаимодействует с полицией по этому вопросу на фоне присутствия в стране организаций и активистов, не скрывающих намерения сорвать или осложнить голосование. Об этом заявила посол России Анна Пономарева. Она отметила, что одной из важных задач в деятельности дипломатов сейчас это обеспечение нормального хода выборов в Госдуму для постоянно проживающих в данной стране или оказавшихся в ней в этот момент российских граждан. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы пройдет в Праге 20 сентября на участке, образованном на базе консульского отдела посольства России. Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области. В оперштабе региона уточнили, что удары зафиксированы в Карачанском и Шебекинском округах. Кроме того, сообщается, что в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура, автомобили и жилые дома. По данным Минобороны, за день над территорией России средства ПВО уничтожили 328 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Демократы в американском Конгрессе намерены начать полномасштабное расследование программы администрации президента Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов в третьи страны, если вернут себе большинство хотя бы в одной из палат по итогам выборов в ноябре. Как сообщает издание «Семафор», поводом для такой резкой реакции стали два недавних инцидента. В экваториальной Гвинее местная полиция держала высланных из штатов людей под прицелом оружия в отеле, а гражданина Афганистана депортировали в Центроафриканскую республику вопреки судебному запрету. Также законодатели жалуются на тотальную непрозрачность Белого дома, поскольку администрация фактически игнорирует запросы профильных комитетов о законности, условиях и стоимости подобных договоренностей со странами Африки, отмечается в публикации. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. А Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
3: Я Александр Кузьмак. Здравствуйте. Беседа с Михаилом Леонидовичем Хазиным начинается в прямом эфире радио «Спутник». Михаил Леонидович, здравствуйте, во-первых.
5: Здравствуйте.
3: А во-вторых, сегодня исторический для меня момент, потому что, пользуясь случаем, я могу идти не по повестке, а зная как бы то, о чем мы будем говорить, задать вам именно те вопросы, которые я могу очень давно хотел вам задать, в частности, связанные не только с геоэкономикой, но и с геополитикой. Да. Моим коллегам везло гораздо больше на разных эфирах, в разных программах. Они могли вас об этом спросить, а у меня такого шанса не было. А теперь есть. Как бы такая глобальная тема программы была, собственно, о мировой расстановке сил. Вот так это звучит вот в нашем анонсе.
5: Ну, я просто объясню, как бы, с чего это все взялось. А я сегодня должен, должен был сидеть на вашем месте, на моем месте, должен был сидеть Антон Сунцов. А его все слышали, поскольку именно он вел, например, парад 9 мая. Да? Вот. Но он, как бы, поскольку человек привязанный к определенным обстоятельствам, вот он мне сказал, что как бы, он вообще, говоря, должен освободиться часам к 4, но он мне позвонит. И вот он позвонил где-то в 4 и сказал, не получится, не освободился. Ну, как бы человек на работе. Я-то с ним хотел поговорить, я его еще позову, он еще к нам придет. Я хотел с ним поговорить по поводу протокола. Что это такое, как он устроен, и т.д. и т.п. А поскольку он не пришел, то как бы, ну, хочется тогда как бы тему-то оставить, но только рассказать о ней более широко. И в чем вся проблема современной жизни? То, что кризис идет, все уже давно поняли. Более того, этот кризис начался достаточно давно, 30 лет назад. И, собственно, он должен был начаться еще раньше. Но распад СССР очень сильно, как бы, СССР своим ресурсом очень сильно поддержал западную систему, она протянула сильно больше, чем она должна была бы протянуть при прочих равных условиях. Но, тем не менее, уже там, в конце 90-х, в общем, было более-менее понятно, что все это добром закончиться не может. Да, что...
3: Больному поплохело.
5: Ну да, вот. Но, и вот тут начинается самое интересное. А все молчат, как коммунисты на допросе. Как человек, который начал об этом писать очень давно, я уже много раз говорил о том, что первая наша с Олегом Григорьевым статья, так сказать, на семинарах и в таких вот неформальных обсуждениях, мы эту тему начали обсуждать еще в 90-е годы. А вот первая статья вышла в журнале «Эксперт» в июле. Она есть в интернете, ее можно найти. В июле 2000 года называлась она «Добьются ли США апокалипсиса?». Я считаю, что это как бы некоторое был такой прорыв на тот момент, поскольку это была не идеологическая статья, типа «Вы все сдохнете, гады», а абсолютно такая экономическая. И мы говорили, что осенью 2000 года могут начаться очень серьезные проблемы. Отметим, что мы исходили из некой логики, которая говорит, что когда власти страны видят некую проблему, они ее пытаются решить. На тот момент теория власти еще не была написана, и поэтому были некоторые иллюзии. Это нам казалось, что у нас вредители, которые целенаправленно ухудшают ситуацию. Но нам не могло прийти в голову, что вредители сидят и там. Сегодня ситуация изменилась. Мы уже прекрасно понимаем, что и там все тоже нехорошо. И в соответствии с теорией власти иначе и быть не могло. Но в чем вся проблема? Значит, дело в том, что любая власть основана на ресурсе. А у СССР был свой ресурс. У Запада свой ресурс. А и, собственно, все проблемы Запада состоят в том, что этот ресурс закончился. Это объективный процесс. Но поскольку ресурс существовал очень долго, несколько поколений, то под этот ресурс сформировался ну, назовем это, образ жизни, протокол, да, как бы типовой порядок действий, как это, модус вивенди, да, образ
3: люди
5: жизни.
3: Люди знали, что делать.
5: Люди точно знали, да, вот это хорошо, это плохо, туда ходи, сюда не ходи. Обращаю ваше внимание, что его можно изменить, ну, например, сейчас в Германии идет колоссальная волна русофобии. Просто вот, вот, просто вот. Но, тем не менее, сломать и сломать как бы предыдущие отношения не так-то просто. То есть эта волна, безусловно, если она будет действовать долго, да, она даст результаты, но все равно под это нужно очень много потратить сил и денег. Вот основная беда современной жизни западной состоит в том, что любые темы, которые касаются кризиса западной системы, являются табу. Тут надо сказать, что локальные проблемы табу не являются. Их можно обсуждать. Типа, вот у нас тут вот это вот, надо сделать вот так или сделать вот так. Вот политические партии спорят. И дальше как бы кто-то принимает решение.
3: Вот. Какая-нибудь зеленая энергетика.
5: Неважно, да. И это не принципиально, это по-любому вопрос. Да? Но вот системные проблемы, что модель себя исчерпала, обсуждать нельзя. Я с этим сталкивался много раз. Ну, собственно, когда мы начали публиковать, нам это маньяки, коммунистические пропагандисты, которые один раз прочитали какую-то, значит, инструкцию райкома партии о мировом кризисе капитализма, ее, значит, выучили, ее продолжаете транслировать. Ну, это смешно, но дело даже не в этом. А дело в том, что я сейчас решил использовать современные технические возможности и стал свои экономические работы, которые, в общем, носят, как бы это сказать, характер рассуждений. Я решил их подкрепить цифрами. С этим всегда была проблема, потому что у любого профессора имеются доценты, там, кандидаты наук, аспиранты, студенты. И у него всегда есть как бы группа, которая способна выдавать на гора какой-то объем работы. У меня всего этого нету. Поэтому мне приходилось либо самому все считать, как это было с межотраслевым балансом Соединенных Штатов вот в начале нулевых годов, либо же ну, как бы только в общих чертах это описывать. Да, вот я там брал какие-то цифры, говорю, вот смотрите, да, вот, вот видите, вот эти цифры. Да, они четко показывают, что официальный нарратив не работает. Да? Ну вот. Классический совершенно пример инфляции в Соединенных Штатах Америки. Да? Всюду, да, куда ни ткнешь. Вот еще один пример. Это, например, экономический рост. Да? США говорят, вот экономический рост, вот, соответственно, очень большое количество рабочих мест создано. А ты смотришь на показатель, например, продолжительность рабочей недели. И видишь, что он не меняется, а то и сокращается. И думаешь, о, а это одновременно быть не может. Эй, ребята, тут у вас какая-то сильная натяжка. Но это, тем не менее, с точки зрения современной, так сказать, мейнстримовской экономической науки, это все не аргументы, требуются циферки. И я начал работать с циферками с помощью искусственного интеллекта. И тут действительно, я вот, например, там во вторник, я... У меня искусственный интеллект там, 5 или 6 часов считал, поддерживал как бы некую мою гипотезу, изучая межотраслевой баланс Соединенных Штатов Америки, там 200 с лишним отраслей. И подтвердил, действительно, вот это, этот эффект имеет место. Значит, так вот, в процессе я, соответственно, задавался вопросом, а кто еще писал на эту тему, ну, как и полагается. И с неким интересом обнаружил, что все вопросы, которые так или иначе касаются системного кризиса, они все обходятся. Вот нельзя, да, вот туда не ходи, сюда не ходи, туда не ходи, да. Можно только здесь, здесь и здесь. И вот типичный совершенно пример. В Германии, в Нижней Саксонии, или там, побеждает
3: АДГ.
5: АДГ. Значит, какой официальный нарратив? Что АДГ является как бы фашистской структурой, которая находится под контролем кровавого тирана Путина и обезумевшего Трампа, и, соответственно, их цель – разрушение экономики. Поскольку это фашистующая партия, надо ее по мере возможности запретить. При этом никто вообще даже не рассматривает вариант, который АДГ озвучивает, что современная либеральная политика ведет экономику Германии к катастрофе, и по этой причине надо договариваться с Россией, чтобы она дала дешевое сырье, чтобы экономика Германии, производственная часть, могла бы снова работать. Вот я обращаю ваше внимание, у АДГ самое что ни на есть банальная логика, но в ее базе лежит системный кризис либеральной модели, который табу. Так вот, фокус состоит в том, что вот эта вот сформировавшаяся за несколько поколений либеральная конструкция, которую можно назвать типовой протокол поведения, можно назвать стереотип, можно назвать еще что-то, который очень жестко поддерживается и как бы очень жестко наказываются те, кто за его пределы выходит. Но это как у нас. Вот я тут разговаривал с одним музыкантом, уже не очень молодым, который мне сказал, что все музыканты, которые придерживаются патриотической позиции, их отдаляют все дальше и дальше от хлебных мест. На вопрос, почему, мне было сказано, поскольку вся российская музыкальная верхушка так или иначе в 90-е, 2000-е и даже 10-е годы кормилась с рук Сороса. И он

0: концерты не дают, оркестры не дают, ну и так далее, и тому подобное. Да. Вот. Значит, вот это вот. Да, аналогичные ситуации мне рассказывали, как устроено BBC. Казалось бы, да, British Broadcasting Company, все прилично, все абсолютно прилично. Нету формально никакого как бы преследования. Все устроено следующим образом. Когда приходит молодежь, то ее очень тщательно изучают на предмет склонности к некому, ну, как бы, к собственному мнению.
1: К фрондерству.
0: Ну, даже не к фрондерству, а просто к своему мнению. Фрондер – это человек, который демонстративно идет, который кто? А баба-яга
1: против. Да.
0: Против. А человек, у которого есть свое мнение, он может в этом вопросе вполне себе совпадать с мейнстримом. А вот в этом нет. Так вот, те, кто склонны к такому, вот такой вот позиции, их могут назначить менеджерами, технарями, финансистами, но никогда не пустят в эфир. Вот исключено.
1: Критическое мышление мешает.
0: Да-да-да. В эфир должны идти только те, кто четко знает, что есть линия партии, и шаг влево, шаг вправо. Ну, мы сейчас
1: характер не будем... устойчивый нордический.
0: Да-да-да. Мы не будем тут сейчас как бы влезать в разные смешные истории, связанные с тем, кому, чего, где и как можно говорить. Я с этим сталкивался неоднократно. Вот, и очень часто в разного рода структурах, особенно телевизионных, мне говорили: Михаил Леонидович, ну вот что же вы делаете, так нельзя. Я на это всегда произносил немножко такую нахальную фразу: это вам нельзя, а мне можно. Вот, но проблема состояла в том...
1: Ну, раз работает.
0: Ну, работает, да. Нет, но дело не в этом. Дело в том, что это я так скорее... дурака валяю. Тут на самом деле все дело в том, что есть люди, которые понимают, как это все устроено, а есть, которые не понимают. Даже когда я был в глубокой опале, был однажды момент, когда мне позвонили, не боюсь этого слова, с ВГТРК, и сказали: Михаил Ильич, вот есть очень сложный вопрос, нам надо вот в новости его обязательно эту тему дать, но мы себе абсолютно не представляем, как ее можно подать. Я им объяснил, как это можно сделать. Они сказали: большое спасибо. Я спросил: ребята, а только честно, да, почему вы мне позвонили? Да, это было еще задолго до того, как меня первый раз пригласили в какой-то эфир. Это был год, так, наверное, 2001. Вот. На что мне было сказано: Михаил Леонидович, нам это сказали в администрации президента, но человек, который это сказал, категорически запретил вам говорить, кто он.
1: Вот. Вы догадались по прошествии времени?
0: Ну, я как бы и с самого начала догадывался, но да. В данном случае это не важно.
1: Ну, да. Ясно, но продолжая так это, вновь в Европу в этом смысле, вот у тех людей, вот вы сказали, да, упомянули о том, что система себя исчерпала, а у тех людей, которые сейчас в Европе находятся у власти, у экономической, у политической, было, есть понимание... или знание того, что система себя исчерпала. При том, что об этом нельзя говорить. Они-то сами, тот же Мерц, там, Макрон, кто-то еще, они-то понимают, что система себя исчерпала? Или их незнание, это как, прости господи, да, они ведут, что творят?
0: Вы знаете, тут такая очень сложная штука. Дело в том, что когда человек живет в некой системе, то он неминуемо начинает мыслить и действовать в рамках тех правила моделей, которые...
1: Инерция,
0: ну,
1: то есть.
0: Да. Ну вот, вы уже как бы не такой молодой человек, я могу вам привести пример. Даже в мыслях сказать в 70-е годы, ну, в начале 80-х, Леонид Брежнев без Ильича, это просто было невозможно. Это было
1: что невозможно. Дорогой Леонид Ильич.
0: Ну, дорогой, это уже были бантики, да, ну, как бы Леонид Ильич Брежнев. Вот. И такого рода историй много, да. Существуют легенды, да, что когда звонил Сталин, то даже, как бы, когда человек находился один в кабинете, он разговаривал стоя. Да, и таких историй, как бы, масса. И не только у нас, это везде так. Вот эти вот как бы мелкие вот такие штучки, да, и эти люди, они, может быть, и готовы.

0: признать. Во-первых, они не готовы это признать в разговоре. Во-вторых, они это могут сделать, только оторвавшись. Да? То есть, грубо говоря, да, вот я уехал в отпуск, я там 2 недели отдыхал на море, из этой круговерти выскочил, и тут я лежу, значит, на пляжу и размышляю, да, что ж такое-то, как же это же все как-то очень
1: исчерпало же систему.
0: Да, я могу вам рассказать историю. Значит, это, могу сказать, это осень 97-го года, сентябрь месяц. Значит, наша делегация такая правительственная едет по приглашению фонда Аденауэра. Сначала, значит, в Бонн, который тогда был столицей ФРГ, а потом в Брюссель. И в Брюсселе нам, как бы, нам в нашу честь дал обед руководитель брюссельского отделения фонда Аденауэра, бывший генерал, чуть не сказал вермахта. Не вермахта, да? Вот, ну, понятно, Брюссель – это столица ЕС, это как бы столица НАТО. То есть он как бы вот такой вот вполне себе немецкий генерал. Причем из старых, да? То есть это еще как бы такой. И я с ним начал разговаривать на предмет американской экономики. Еще раз повторяю, это сентябрь 97-го года. Мы с ним разговаривали очень долго, уже все ушли, уже убрали все вилки-тарелки. Мы сидели за пустым столом, нам отдельно принесли по чашке кофе. И закончил он это замечательной фразой. Он сказал мне: Михаил Леонидович, вы знаете, он говорил, по-моему, по-русски, но плохо. Вот, но переводчик был. И он говорил: вы знаете, я, конечно, не экономист, но вот за те 2 часа, что мы разговариваем, да, вы меня убедили, что проблема есть. Понимаете? Да, это человек, который не в этой системе. Да? У него этих стереотипов, флажков нету. А когда у вас стоят эти флажки, то как только этот как бы первый флажок, опаньки, а он лезет туда, куда лезть не надо, он конспиролог, агент, значит, кровавого тирана Путина, ну, и дальше там точка. Все, я с ним не разговариваю. Неважно, говорит он рационально или нерационально, прав он или не прав. Я с ним разговаривать не буду, потому что это подрывает мои, как бы...
1: Потому что он меня сейчас убедит.
0: Ну, нет, потому что, когда об этом узнают, то это мне там где-то будет минус. Чего ты с ним так разговаривал долго? Зачем? Он тебя убеждал? А вдруг ты поверил?
1: А вдруг, да, вдруг ведь убедил, да.
0: Да-да-да, вот так вот. То есть это на самом деле очень такая штука сложная и в неком смысле страшная. А я опять-таки могу, у нас еще осталось там 1,5 минуты до перерыва. Значит, 1,5 года там, 2,5 года тому назад, или 1,5, не помню сейчас, у меня на сайте это все есть. Значит, Лоуренс Саммерс, такой, так сказать, цвет американской коррупции, они подготовили, он бывший министр финансов и бывший президент Гарварда, они, значит, подготовили доклад, в котором объяснили, что на самом деле инфляция в США, если считать правильно, никак не ниже 8%. Не обсуждается. То есть тема есть, как бы, вот, опубликовали, да, как бы, плоть от плоти, мейнстрим, не обсуждает.
1: Это напоминает Зощенко и печку. Нормальная печка, нормальная.
0: Ну, да, как вот бы это... там увидели, да, паучок поет, да, лампочку яркую уберите, верните старую.
1: Да, но ведь это рано или поздно. Вот я просто пытаюсь понять, как это, глупость, это слабоумие или отвага. То есть вот рано или поздно случится.
0: Незнание опасности рождает героев.
1: Получается, что тот, кто не знает, он же и герой.
0: Ну, конечно, разумеется. Так вот, вся проблема состоит в том, что большая часть людей им в голову не приходит. Все хорошо. А потом они сталкиваются, им приходится совершать героические поступки.
1: А этих на эшафот?
0: Или нет, эти выходят на пенсию. У них все хорошо. Они же, обратите внимание, они же все говорят одно и то же. Они говорят, а что к нам пристали? Все говорят одно и то же. Это а ж, вот это же Путин. Этот говорил. Да. Ну, этот же агент кровавого тирана. Да. О чем тут речь?

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Армия России и силовые структуры должны быть готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании военно-промышленной комиссии. При этом он подчеркнул, что никаких агрессивных намерений в отношении Европы у России нет, а страна готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями, добавил президент. Наркоблок номер один Курской АЭС-2 продолжает работать на мощности 100% после падения вражеского беспилотника. В пресс-службе «Росатома» добавили, что безопасность эксплуатации станции обеспечена, радиационный фон на площадке АЭС не изменялся и соответствует природным значениям. Накануне при падении на градирню энергоблока номер один Курской АЭС-2 сдетонировал беспилотник ВСУ. Отмечалось, что незначительные повреждения не повлияли на работу станции. Правительство России до конца текущего года установило тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС, произведенного в Запорожской области подсолнечного масла в размере 6 тысяч тонн. Согласно материалам Кабмина, ставка вывозной таможенной пошлины по этой квоте будет нулевая. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Власти начали протоколы по ее восстановлению. Об этом сообщило Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности страны. В конце июля президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что американская энергетическая блокада стала невыносимым коллективным наказанием для кубинского народа. По его словам, после подписания в январе президентом США Дональдом Трампом указа о введении пошлин в отношении стран, поставляющих топливо Кубе, остров практически не получает нефть, за исключением одной партии из России. Американское космическое агентство НАСА заключило с компанией SpaceX контракт на 946 миллионов долларов на 3 пилотируемые миссии к Международной космической станции. В эту сумму входят наземные операции, запуск, работа на орбите, возвращение и эвакуация экипажа, доставка грузов в рамках каждой миссии, а также использование корабля для экстренной эвакуации экипажа на время стыковки с МКС, утверждает американское космическое агентство. Срок исполнения контракта рассчитан до 2030 года. Напомню, SpaceX – это компания-производитель космической техники. Она основана американским миллиардером Илоном Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска – XAI. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фонда и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
5: В
4: Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: Откуда деньги у людей?
6: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
7: Продолжаем беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным в рамках прямого эфира, традиционного прямого эфира в это время на радио «Спутник». Михаил Леонидович, вопрос вот какой. Вы сказали вначале, что система себя исчерпала, и вот тут и упомянули, что 30 лет назад в вашем исследовании вместе с вашими коллегами такое развитие событий было предсказано, но минус, вычитаем Советский Союз, который, развалившись, помог. И вот пациенту поплохело, я имею в виду Европе. Вот, наконец-то, ей поплохело. Да, мы видим 39 температуру, испарину, дрожь в конечностях и так далее. Это вот тот самый момент, когда все, ну, то есть вот...
8: Знаете,
7: то есть скорая уже может не выезжать.
8: Был такой фильм «Обыкновенное чудо».
7: Да, прекрасный. Марка Захарова, да.
8: Ну, это второй фильм, да, перед этим был еще один, более старый, но неважно. Вообще, это пьеса Шварца.
7: Ну, да.
8: Там есть одна, соответственно, замечательная сцена, да, в самом конце. Принцесса умирает. Значит, министр-администратор объясняет королю, что все хорошо, все замечательно. Врачи говорят, что все скоро пройдет. А король говорит, не смейте меня расстраивать. При этом все остальные...
7: Я не слушаю.
8: Все остальные, у них там... Они там поженились, у них дети. Они собираются жить дальше. Для них это некоторая, ну, как бы находящаяся в стороне история. Да, им жалко принцессу. Они, их дико бесит министр-администратор. Их, они, соответственно, ну, как бы презирают короля. Ну, вот. Вот а люди, которые понимают, что... как бы что-то должно произойти, их становится все больше и больше. Собственно говоря, именно в этом успех АДГ. А вот те люди, которые наверху, которые реально принимают решения, не те, которые, вот мы видим, Мерц и компания, угу. Да, эти исполнители. А есть как бы что, демиурги. Мы не будем сейчас аккуратно разбираться, да, откуда они взялись, кто из них из Германии, кто из Лондона, кто из Вашингтона.
7: Угу.
8: Как и,
7: вообще, кто они?
8: Как да. И у нас. Да, вот. Это не важно совершенно. Важно, что они есть. И у них есть два варианта. Вариант первый. Там сидят дедушки, которые, ну вот вспомните, да, какому-то там Ротшильду или Рокфеллеру было там 101 или 102 года, когда он помер.
7: Да Сорос, вон, пожалуйста.
8: Сорос, вон, пожалуйста, да. Значит, вот они как бы очень активно держатся за жизнь. Ну, как бы, люди, которые продали душу дьяволу, да, у них там и появляются дополнительные ресурсы. Другое uh-huh. дело, как бы, чем за это заплачено. Ну, так вот, uh-huh. значит, фокус состоит в том, что им, может быть, уже наплевать. И они, как король, говорят, зачем вы мне говорите плохие новости? Мне и так хорошо. Это один вариант. Вариант второй, он прикидывает, ну, у нас-то все равно все будет хорошо. Да, мы такие богатые, что мы все равно будем наверху. Ну да, произойдет страшный кризис. Ну, как бы банкиры 30-х годов в Соединенных Штатах Америки, которые вошли в, соответственно, в Великую депрессию, они же все остались, с ними ничего не случилось. Более того, они, наоборот, разбогатели, потому что у них продолжал оставаться эмиссионный центр, как частный институт. Они абсолютно убеждены, что у них все будет хорошо. И они говорят своим этим исполнителям, говорят, ребят, ну вы работаете, да? Нет, вы ничего не можете сделать, хорошо, тогда уходите, мы новых поставим. Ну вот в Лондоне ставят уже там 5-го или 6-го. Ничего не меняется, потому что ничего измениться не может. Ну и ладно, наплевать. Главное соблюдать вот эти вот протоколы и формальности. Да, вот знаете, как это было такое... выражение по гамбургскому счету. Значит, тем зрителям, которые не знают, что это такое, объясню. В начале 20 века очень модно было в цирке устраивать соревнования по борьбе. Борцы боролись. Но владельцы цирков, они всегда выстраивали сценарий, чтобы он был такой напряженный. И как бы всегда было известно, что кто победит в конце. То есть они знали, кто должен поддаться, кто победить и так далее. Но раз в году в Гамбурге собирались все борцы и решали, кто из них реально сильнее.
7: По-настоящему.
8: Да, вот это и называлось по гамбургскому счету, да, по-настоящему. Вот это вот называлось, это, если не помню, извиняет, французская борьба. А вот это вот картина, в которой как бы мы сегодня находимся. Все играют по сценариям. Кто пишет сценарий, дело такое сложное. Ну, например, речь идет о бюджете оборонном Евросоюза. Его можно распилить. Да, кому пойдет что, сколько, да, через кого пойдут эти деньги. Ну и так далее, и тому подобное. Я напоминаю, что с точки зрения коррупции мы дети по сравнению с Европой, Западной Европой, но там это устроено легально. То есть как только появляется какой-то проект, и под него выделяется бюджет. Ну, грубо говоря, у нас предполагается, что из этого бюджета 30% будет разворовано. Иногда 60%. Ну, тогда я... если 60, то проект не реализуется, как вот с некоторыми нашими авиационными проектами, космическими проектами. А вот, соответственно, если у них там по-другому, у них с самого начала та сумма, которая нужна на проект, увеличивается в разы.
7: Она заложена туда,
8: это туда коррупция. Заложена. И это идет на экспертизы, консалтинг, разного рода анализы и прочее, и прочее, и прочее. Общественные слушания и так далее. И почему там так важно выиграть выборы? Потому что те партии, которые провели своих депутатов, именно эти депутаты и определяют, кто будет, соответственно, получать эти бюджеты. И это почти всегда оказываются какие-то дальние родственники, друзья детства и так далее и тому подобное. Поэтому, если партия, почему так все бесятся по поводу АДГ? Если АДГ сформирует правительство, то деньги федерального центра будет делить АДГ. А те, кто получал их вчера от, как бы, по другим, они ничего не получат. Поэтому и кричат, мы должны наказать Саксонию и лишить ее федерального финансирования. Тут, если вы думаете, что это какая-то там идеология, ничего подобного. Это как бы ничего личного, только...
7: Только бизнес.
8: Да.
7: Таким образом, продолжая этот же вопрос, вот они сидят и ждут, пока рванет, но тут же у огромного количества слушателей, которые читают, слушают, в том числе вас, разумеется, вот они прям, ну вот когда, ну то есть что должно стать вот этим пусковым механизмом, когда ситуация перейдет в разряд необратимых, ну скажем так, потому что очень часто же возникает вопрос такой, слушатели, вот вы все время говорите, вам наверняка это говорили, вы все время говорите, что будет плохо, а оно не наступает.
8: Знаете, есть в таких вот казино, да просто в зале, в залах игральных автоматов, такие автоматы, где накинуты монетки. И вот они свисают, еще чего-то. И вот если как бы ты кинешь монетку, и все это свалится, то это твое. И вот люди кидают одну монетку, кидают вторую, а оно не падает. Да? Мы не знаем, какие внутренние ресурсы есть у этой системы. Этого не знает никто. Все модели, которые существуют, ну, во-первых, они...
7: Но все равно модели.
8: Далеко не всегда адекватные, но они все, у них же у всех есть границы, да, вот они работают от сих до сих. Вот все эти параметры, они все уже давно в красной зоне. Но это вот, я как бы такое сравнение, да, вот вы едете на машине, на автомобиле, и у вас вдруг неожиданно все, знаете, там датчики загораются красные, да,
7: давление масла,
8: все загорелись красным. И вы не понимаете, машина пройдет еще 200 метров, или она сейчас, вот сейчас она встанет колом, или она спокойно доедет до ближайшего техцентра. Вы этого не знаете. Потому что ну, это не предусмотрено протоколом. Да? Когда у вас зажигается одно там низкое давление масла, все понятно, что это такое. Да, когда у вас там еще чего-то,
7: бензин,
8: тоже,
7: да, понятно.
8: Да, тоже понятно. Вот. А когда у вас все одновременно зажигается, то вы понимаете, что это что-то такое, что не вписывается. Да, в... Mm-hmm. Вот это примерно то, что сейчас происходит. И по этой причине говорить «когда» очень сложно. Кроме того, я вот как раз та вещь, в которой мы их не то чтобы обвиняли, а мы как бы предполагали в начале 2000-х, что они все-таки будут что-то делать. Они ничего не стали делать. А, но сейчас, теоретически, они могут вспомнить те рецепты. Они уже не могут спасти ситуацию. Но ну, какое-то время еще протянут.
7: Когда такая ситуация возникает, каждый же спасает себя, очевидно, да? То есть тут вряд ли будет коллективное спасение. И вот говоря об этом, тот же Трамп или те же американцы в любом виде, в глобалисты, не глобалисты, республиканцы, демократы, неважно. Можно ли назвать действия Трампа в каком-то смысле попыткой отбежать, отползти? То есть как бы вот сейчас рванет, ну... А мы пока за угол.
8: Понимаете, есть люди, которые понимают, что сейчас будет что-то сильно меняться. Если что-то сильно меняться, то можно что-то убрать.
7: Чем-то ну, пожертвовать, вы имеете в виду?
8: Ну, убрать что-то, да, что вот было, что входило в старый протокол.
7: А.
8: Угу. Да? Ну вот, условно говоря, да, было... вот помните Марка Твена «Принц и нищий»?
7: Да, конечно.
8: И там, значит, вот этот вот молодой парень, который реального принца, значит, uh-huh. выручал, он, когда он зашел уже в самом конце, значит, в зал, где сидит молодой король, то он смотрит, значит, и не понимает, как бы ему обратить на себя внимание, ну, там же вокруг короля, ну, народ uh-huh. туда-сюда.
7: Придворный.
8: А, это, соответственно, Эдуард
7: да.
8: VI, да, и он придумал. Он взял стул и сел.
7: Как он? Том Кенти, кажется, его звали.
8: Том да. Кенти – это как раз мальчик, который был похож на,
7: ну, да.
8: на Эдуарда. Вот. А смех состоит вот в чем. А сидеть в присутствии короля нельзя. Но он получил разрешение. Тут же начался вопль, и все на него стали на него бросаться. И тут этот... Эдуард говорит, не-не-не, ему можно, вот вам нельзя, ему можно.
7: Да.
8: Вот и все сразу, и все, вот они сейчас, вот одна из версий, да, вот все говорят, Трамп спятил, 2 месяца до выборов, цены на солярку $6 за галлон, на бензин $4 за галлон, это катастрофа. А Трампу наплевать. Вопрос, почему? Я выдвинул гипотезу. Я не настаиваю. Но гипотеза следующая. Вот есть эти вот демиурги, да, которые uh-huh. рулят. Причем они есть разные. Есть, соответственно, демиурги, которые сторонники, значит, евроатлантизма. Есть демиурги консервативные, есть демиурги либеральные. И как бы... Но все американские демиурги точно знают, что роль Великобритании в США намного превышает его реальный, их реальный статус в Великобритании вот в мире. Две такие страны. Это Великобритания и Израиль.
7: Ну да.
8: Значит, но при этом влияние Великобритании куда более эшелонировано, куда более древнее, ну и так далее. И, соответственно, для многих, для большинства из этих людей... Если Трамп сумеет опустить Великобританию в мировой геополитической конструкции так, что ее влияние резко упадет в США, то это окупает все.
7: Угу.
8: По этой причине ему сказали: Фредч, вот что тебе надо? Тебе надо досидеть до конца срока, чтобы тебя не импичнули.
7: Угу.
8: И, соответственно, тебе нужно, чтобы тебе разрешили поучаствовать в выборе приемника, как говорит uh-huh. народ, и чтобы, соответственно, ты мог себе гарантировать, что твою семью не раскулачат за разные шахер-махеры с сомнительными структурами вроде КСИРа.
7: Uh-huh.
8: Вот. А мы тебе обещаем и первое, и второе, при условии, что ты вот это вот сделаешь. Ну и какое тогда дело Трампу до результатов выборов?
7: Uh-huh. И уж тем более доцент на солярку.
8: Мешать они ему не могут, когда он станет свои указы. Ну, будут пакостить. Ну, хорошо, будут пакостить. А ему все равно. Потому что вот главную задачу, да, и для своей семьи, и для демиургов, он решил. Все.
7: Тогда демиурги выглядят вполне патриотично в этой ситуации.
8: По крайней мере, адекватно.
7: Ну да. То есть так, тут...
8: При этом, да. Как бы с точки зрения народа американского, они выглядят очень непатриотично. Они думают не о народе. Они думают о своих интересах, чтобы они могли принимать решения, не озираясь на Лондон.
7: Конечно, публично этого никто не скажет, разумеется. Ну, то есть не может Трамп сказать, что на самом деле я делаю это для этого.
8: Никогда не скажет.
7: Никогда не скажет. Ну и тут мы плавно приходим еще к одному гигантскому игроку, который от кого-то зависит в этой ситуации. Вот, ну, я имею в виду Китай. То есть в данный момент времени Китай от кого-то зависит или что-то зависит больше от самого Китая в этой системе?
8: Они
7: в
8: все,
7: этот момент времени.
8: Они все друг от друга зависят. Значит, я сегодня пятница, я вот вечером приду домой и буду писать обзор макроэкономический за неделю. И я могу сказать, что вот за этот год дважды росли цены. Ну вот первый раз они росли с февраля по май на промышленные товары. Полный спектр промышленных товаров в Соединенных Штатах Америки. В мае месяце было аж 13%.
7: Я прошу прощения, произведенные там? В смысле?
8: Да, произведенные там. Ну, да.
7: Американские, да.
8: В июне, в июле цены упали до 8%. Сейчас снова пошли вверх. По итогам августа уже 10%. Это вообще очень много. Но я хочу сказать вот что. Что почему они упали? А потому что, соответственно, Соединенные Штаты, производители американские, не могут удерживать рентабельность в конкуренции с китайскими товарами. Поэтому они пытаются поднять цены для того, чтобы, ну, как бы эту рентабельность сохранить. Они какое-то время держатся, когда там, вот, как бы, цены уже выше не поднимаются, они уходят с рынка. И в результате растет импорт из Китая в США. Этот эффект имеет место, наблюдается. То есть, иными словами, в США идут вот такие волны. По мере ухудшения экономической конъюнктуры, как бы очередной слой американских производителей сначала пытается выжить, а потом исчезает.
7: А его место занимают китайцы.
8: А его место занимают китайцы, да. И в этом смысле, но я прошу прощения, в Соединенных Штатах Америки народ покупает товар за доллары. А на внутреннем рынке китайском стагнация, там спрос падает. Если у вас сейчас происходит кризис, который выразится прежде всего в том, что сломается механизм стимулирования внутреннего спроса, то у вас у Китая оказывается все очень плохо.
7: Куда все это девать? В этом смысле?
8: Ну, конечно, куда это все девать? И вот это реальная проблема. И таких проблем масса. Ну вот, как бы Евросоюз искренне считал, что он от России не зависит. Вот вам результат, да? Вот. И так всюду, и от нас, и не только из США от нас зависит. Но уж вы не извините, пожалуйста, кто такие были хуситы в тапочках?
7: Их тапочки это войдут в историю.
8: Ну, да, безусловно, да. А вот теперь, соответственно, неожиданно выяснилось, что от них что-то зависит. Кто-то скажет, да они не сами, им, соответственно, помогли, там дали цели указания, тудым-сюдым, дали. Но, ребята, извините, пожалуйста, нужно же, чтобы было кому давать. В 91-м году никто же не давал цели указания для стрельбы по американским базам. А сегодня, вот видите, как копоньки.
7: Возвращаясь чуть-чуть назад, получается тогда, что, правильно ли я понимаю, что как бы хорошо себя ни чувствовал кто угодно вот сейчас на мировой экономической арене, падение одного автоматом потащит за собой большие проблемы. Ну, то есть, если рухнет, сейчас я грубо, рухнет США, Китаю будет очень больно от этого.
8: Да, больно будет всем. Да. Ну, на самом деле, вот как бы есть два места. Первое – это нефтяной кризис, и всем казалось, что перекрытие Ормузского пролива уже все обрушит. Выяснилось, что не совсем так. Хотя еще, как бы, еще какое-то время все это просуществует, хотя, конечно, выпадение из нефтяного экспорта монархии Залива и Саудовской Аравии,
7: теперь
8: это,
7: уже,
8: конечно,
7: да?
8: круто, да. Но там я вам напомню, что не только хуситы вышли на берег Баб-эль-Мандебского пролива, но и нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии как-то так неожиданно...
7: Приказал долго жить. Да.
8: Ну, его там в 6 местах подожгли. Прилетели откуда-то дроны. Самозародились, видимо. Хотя Саудовская Аравия сказала, что прилетели из Ирака, что как бы намекает, но... Во-первых, неясно, соответствует ли это реальности. Во-вторых, ну, в общем, короче говоря, может, врут. Да?
7: Угу.
8: Вот. Значит,
7: цепная реакция. Ну,
8: да. Да, и по этой причине вторая вещь, за которой может произойти большая проблема, это кризис продовольствия. Он может начаться осенью. Да? Зерна не хватает, на мировой рынок не поступает, экспорт Украины и России закрыт. Ну и дальше вот начинаются проблемы. Посмотрим.
7: Таким образом, я стесняюсь сказать, что Россия, сама себя обеспечивая зерном и в целом энергоресурсами, относительно спокойно себя чувствует.
8: Ну, у нас свои,
7: ну, свои да,
8: проблемы. Да. То есть то, что у нас сделали с финансовой системой, полностью ликвидировав внутренние инвестиции, это, конечно, не хухры-мухры. Причем абсолютно рукотворно. Но это как раз вот тот... Самый случай. Знаете, мы что-то сегодня много про фильмы. Был такой фильм «Мертвый сезон», где играющего нашего разведчика Орлана Быкова, значит, допрашивает немецкий разведчик и кричит его: «Кто с тобой работает?» Вот. Но мы хорошо понимаем, что да, с нашим центральным банком работает МВФ.
7: Да, я просто, поскольку осталось 2 минуты, а сейчас как бы в российскую, я умышленно, да, как бы про российскую финансовую систему мы уже, может, и, к счастью, сегодня поговорить не успеем, я все-таки хотел бы вот еще о чем спросить. Европу, помимо этого, накрыли еще и косвенные факторы, как то жара, наводнение, что там у них все уже было по этому поводу. Все говорят, что вот еще 2-3 месяца никто этого не почувствует, а потом... Как бы они увидят, начнется вот этот момент.
8: А вот посмотрим.
7: Недозаполненность хранилищ там.
8: Посмотрим. Давайте не будем спешить. А? В конце концов, мы можем себе позволить в этой ситуации сесть в первый ряд, взять
7: попкорн
8: и смотреть на это.
7: Ну, как бы, да.
8: Они, просто... конечно, нам грозят, что они на нас как бы начнут кидаться бомбами и ракетами, ну, посмотрим. Я как-то в этом деле сомневаюсь. При этом у нас-то есть люди, которые понимают. Я вот это уже повторяю в который раз. В конце 22-го, начале 23-го года Мишустин организовал экономический рост с низкой инфляцией, что, собственно, и напугало МВФ. Поэтому Мишустин до сих пор премьер. Если ему не мешать, то он как бы снова, наверное, может восстановить экономический рост. Это было бы очень хорошо.
7: Ну, тогда последний блиц-вопрос еще на минуту. Северные потоки, которые АДГ хочет, мы возвращаемся к тому, с чего начали, восстановить, спасут экономику Германии?
8: Понимаете, это...
7: Ну, просто когда будет?
8: Это мало, да. Кроме того, как бы им же сначала придется много в чем покаяться и много чего вернуть взад. Это будет сложно. И АДГ так просто это сделать не дадут. Поэтому это скорее на сегодня это скорее лозунг, чем как бы реальный проект, который можно более-менее быстро осуществить.
7: А вообще иностранные компании вот сегодня лишили, кого у нас там, Леруа Мерлен, еще кого-то, да, передали во временное управление.
8: Да, было ваше, стало. Вы наше украли, мы ваше.
7: То есть возвращать не будем?
8: Думаю, что нет. А зачем?
7: Ну, нет, я-то в целом...
8: Они же нарушили правила. Формально они нарушили правила, поэтому мы в своем праве. Вы же сами это сделали. Мы же вас не заставили по своей инициативе. Ну, пишите на себя заявление.
7: Спасибо, Михаил Леонидович. Михаил Хазин был с нами в эфире в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник».
8: До свидания.
7: До свидания.
9: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Узнать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Саратове полночь, в Екатеринбурге час ночи. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Дания хочет отправить Киеву новые 276 миллионов долларов в ответ на инцидент с российским кораблем. Пентагон занижает реальные потери военных США в конфликте с Ираном. 20 студентов колледжей стали победителями чемпионата высоких технологий. Теперь подробнее. «Все понимают, что запугать Россию невозможно», заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии. Российский лидер добавил, что ПВО должна обеспечить защиту от любых средств воздушного нападения. Среди безусловных приоритетов новой госпрограммы вооружений, по словам главы государства, стало укрепление ядерной триады. Президент отметил, что доля современного вооружения в ракетных войсках стратегического назначения достигла 92%, а также поручил в полном объеме завершить формирование спутниковой группировки, в том числе для управления войсками. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада. Об этом заявил заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества российского МИДа Андрей Лямин. Он добавил, что наряду с традиционными направлениями также активно развивается взаимодействие в сферах низкоуглеродной энергетики, внедрение возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. Кроме того, известен высокий интерес азиатских стран к российским технологиям ядерной энергетики. Дания планирует отправить Украине новый пакет помощи в размере 276 миллионов долларов в качестве ответной реакции на инцидент с датским вертолетом и российским кораблем в Балтийском море. Об этом сообщает телерадиокомпания ДР. Во вторник глава датского МИДа Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла. Поводом стал инцидент с якобы выпуском ложных тепловых целей рядом с датским вертолетом в международных водах у берегов датского Гетсера в Балтийском море. При этом никаких доказательств сообщений МИДа Дании не приводится. Пентагон занижает число погибших американских военных на Ближнем Востоке, не раскрывая общественности реальные масштабы потерь с начала конфликта с Ираном. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Согласно последним официальным отчетным данным базы Пентагона, в ходе конфликта с Ираном, начиная с 28 февраля, наряду с 18 публично признанными погибшими, ранения получили 832 американских военнослужащих. Однако источники издания называют другие цифры. Пятеро из них заявили о минимуме 22 погибших. Шестой собеседник сообщил о 23 жертвах среди военных со дня, когда Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Исламской Республики. 20 студентов колледжа и техникумов стали победителями чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде. Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко добавил, что всего в основном индивидуальном и международном зачете участники получили 125 медалей. Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии, установленные правительством, в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч за второе и 100 тысяч за третье. Напомню, в состязаниях приняли участие свыше 15 тысяч человек. Человек из России и 30 дружественных стран. В данной минуте пока все. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Всем большой привет. Все головой, мне кажется, сейчас пританцовывали, как мы это немного делали с Дим Юрьевичем, слушая заставку нашей программы. Пятница вечер действительно стартует. Мы работаем в прямом эфире. Татьяна Лазяева, Дмитрий Юрьевич Пучков.
3: Всем зрителям, слушателям.
2: Насыщенная пятница. Ой, да, неделя вообще.
3: Промелькнула вообще и опомниться не успел.
2: Да. Я вот, видите, пятницу с недели путаю. Это говорит о том, что у меня это все какое-то нескончаемое, значит, на этой неделе круговорот всех событий. Поэтому, да, очень насыщенно. К тому же выборы стартовали.
3: Да.
2: Суббота, воскресенье тоже. И для многих журналистов мы это всячески поддерживаем, освещаем, рассказываем. В общем, нон-стоп такой немножечко режим. Но это и правильно, так и должно быть.
3: Я хожу всегда в обязательном порядке. Наверное, меня в Советском Союзе так научили. Но социальная ответственность должна присутствовать. Не пойдешь ты... Пойдет кто-нибудь другой. Угу. Вот посмотрите на Украину. Там 74% за Зеленского голосовали, в том числе на восточных территориях. Вот результат. Смотрите. Думать надо башкой. И выбор осуществлять осознанно, а ходить в обязательном порядке. Всяким электрическим способом и средством я не доверяю. Я хожу все время сам. Берешь паспорт, идешь на избирательный участок и голосуешь.
2: Вы сегодня уже пошли?
3: Завтра пойду.
2: Завтра пойдете. Ну да, 3 дня, напоминаю, на всякий случай для всех. В целом это уже наша давняя практика. Ну и, мне кажется, это удобно, учитывая, что даже сегодня, ну вот, по крайней мере, особенно я следила за Петербургом и Ленинградской областью, по кадрам и по видео, ну, большое количество очередей. А, соответственно, если бы было бы все в один день, то было бы еще сложнее туда пробраться.
3: Обратите внимание, кстати, вот на Украине война, и выборов нет. Россия принимает участие в боевых действиях, а выборы есть. Представляете, где демократия-то живет? Хотелось бы поинтересоваться.
2: Если мы говорим про Украину, Зеленский буквально то ли сегодня, то ли вчера сказал о том, что невозможны выборы на Украине. Но почему? Потому что очень, по-моему, 9 миллионов он назвал цифру. Ну, прошу прощения, так это не вчитывалось во все эти данные, но большое количество людей, граждан Украины, находится за рубежом, поэтому
3: значит,
2: как
3: никогда
2: так?
3: Выборов не будет.
2: А, ну то есть, да, это все.
3: Да.
2: У нас, между прочим, тоже большое количество граждан, не только тех, кто уехал и против нас, а я имею в виду совершенно адекватных и правильных, назовем, да, тоже по каким-либо семейным обстоятельствам находятся за рубежом, это им никак
3: никакой
2: не мешает
3: трагедии.
2: Вообще.
3: Никакой трагедии, можно пойти и проголосовать все равно.
2: Конечно. Но не будем тут отрицать, безусловно, попытки различных провокаций есть, мы это уже наблюдаем.
3: Это, позволь, добавлю сразу, а это прямо говорит о том, то есть если наши граждане, а какой смысл на них ходить, это ничего не меняет, а чё ж тогда враги так стараются сорвать сами себе? Объясните хотя бы, что же они так стараются? Ну, наверное, смысл всё-таки есть.
2: Я, честно говоря, сегодня не делала вот эту вот подборку всех провокаций с той точки зрения, что первый день, и, наверное, о масштабе вот попытки, да, вмешаться или как-то нам помешать, стоит уже говорить, когда выборы пройдут. Но все-таки я отметила несколько моментов. Значит, первое, по результатам опроса в ЦИОМ, 2/3 россиян не читали ни одной предвыборной программы партии, ну, кто принимает участие в выборах в Госдуму. Но я признаюсь, я прям полноценно тоже не читала. Но поскольку я работаю, и часто к нам и депутаты там и в гости приходят, и все остальное, ты в любом случае читаешь там, ну, где-то какие-то либо конкретные предложения, либо там, ну, да, то, что рассматривается в течение, может быть...
3: Тут как-то однобоко. А сколько читала?
2: Да, сколько
3: хотелось
2: читала,
3: бы узнать
2: вот если честно
3: это,
2: признаваться.
3: Так сказать, два. А дальше, если речь идет про взрослых людей, мне не надо читать предвыборные программы КПРФ, ЛДПР, Единой России. Я и так знаю, кто за что и куда лично мне бежать. И никого не призывают голосовать конкретно.
2: Да, мы не агитируем сейчас ни за кого, это мы...
3: Но голосовать ходить надо, да. Но поэтому они и не знают.
2: Да, но поэтому, если вы впервые, ну, вдруг собрались, то как раз, да, может быть, вот вы должны быть в числе тех, кто прочитал, чтобы вообще понимать эту систему, за кого мы там голосуем, а то... Все-таки, да, такой вопрос, мне кажется, у некоторых тоже может возникнуть. А что у нас за голосование? Вот Александр Овечкин, опять же, агитировать не будем и партию не будем называть, но он принимал участие в рекламной кампании одной из фракций. И из-за этого в Латвии, значит, ему запретили въезд. И в целом его активно сейчас критикуют на Западе, в том числе в Соединенных Штатах. Ему задали вопрос, как бы, зачем вы это все делаете. Он говорит, ну, вообще-то я русский, я там планирую...
3: Представляете?
2: Да, я планирую туда вернуться. Угу. Он и так очень часто сюда приезжает, вот буквально недавно был. Я планирую сюда вернуться, у меня тут семья, мы будем дальше тут жить, ну и так далее, да. То есть он планирует свое будущее связать со своей родиной. И вот этот вот вопрос, ну, мы понимаем, что он провокационного характера, и зачем он задается, но Александр Овечкин не впервые удар этот во всех смыслах этого слова держит.
3: Да, да, настоящий патриот своей страны, да. Я его в телевизоре, когда увидел, сильно удивился, в общем-то, ну... как бы это правильнее сказать, с Александром давно все понятно. Он свои позиции ни разу и не менял, рассказывая о том, что он русский, что Россия это его родина и прочее. Не менял позиции ни разу, но все равно такое участие, это уже как-то специфически. Молодец, Александр.
2: Ну, значит, он не боится тех последствий, которые могут в связи с этим
3: возникнуть. Чего ему бояться?
2: Но мы
3: все
2: знаем,
3: вершины покорены, все шайбы забиты, все идите отдыхайте, молодец.
2: Я помню, как одна из шайб из последних, которая была забита, он же там сказал, что как бы Россия, мы это сделали. Он даже тогда и пытались его покритиковать, но ничего не получилось.
3: Это самый правильный подход, когда сказать-то нечего. Вот результат. Можете обсуждать.
2: Так, ну, про Соединенные Штаты тем временем поговорим. Значит, Конгресс США принял новый пакет санкций в отношении России, и он довольно большой. Значит, там вводят прямые санкции против российских чиновников, банков, теневого флота. Там еще против Ирана, но мы поговорим про нас в первую очередь, потому что это вызвало большое количество вопросов, в том числе у Кремля. И есть еще даже такая формулировка, которую в СМИ активно использовалась. Адские санкции.
3: Ну, это они сами так называют, да.
2: Ну, вот как бы они так называют, да, соответственно, журналисты это тоже подхватывают. Но я не знаю, насколько они действительно такие адские или нет, но в Кремле сказали, что, конечно, мы не приветствуем такое решение, потому что оно не похоже на какой-либо дружественный шаг, а нам тут еще по Украине надо с вами, да, продолжать беседовать.
3: Какие бы ни были, все равно адские, не адские, это гнусная вылазка против нас. Там, например, лично против нашего президента санкции подразумеваются, против наших там крупнейших компаний, экспортеров этих углеводородов, или как их там правильно называют.
2: Речь про 100% пошлины.
3: Да. Ну, то есть, приготовьтесь, президент Трамп сможет выводить 100% пошлины против Китая, который покупает российскую нефть, и против Индии, который тоже покупает российскую нефть. Как вы думаете, как это отразится на мировой экономике? Вот эти вот идиотские абсолютно напрыги, вот как это отразится? Ладно, про себя мы молчим, но вот это вот как отразится? Я думаю, не очень хорошо для США. Я думаю, что граждане, которым это грозит, предпримут какие-нибудь, мягко говоря, асимметричные, но не менее болезненные шаги. И тут непонятно, то Трамп был как-то не очень за, а тут уже вроде как и не против. Чего вы хотите-то, хотелось бы узнать.
2: Ну, вот мое предположение, если санкции касаются энергоресурсов, а мы понимаем, что сейчас во всем мире весьма своеобразная ситуация с топливом, и нефть, и газ, ну, нефть в первую очередь. И здесь, ну, есть его такая, получается, экономическая заинтересованность, чтобы вопрос стоял...
3: Самое прямейшее, да.
2: Да, как бы ребром.
3: Да,
2: вот есть
3: внимание.
2: Только одна американская нефть, которую все должны
3: обрати
2: покупать.
3: Обрати внимание, что он говорит, что вы, Украина, наносите удары по российским НПЗ, а это отражается на ценах на солярку в США, поскольку они все свои железные дороги угробили и со страшной силой развивали автотранспорт, то нет солярки, ничего никуда не едет. Если она дорогая, опять ничего никуда не едет, а то, что едет, радикально дорожает. Ну, а теперь давай еще санкции введем против России дополнительные. Тут, на мой взгляд, главное, это вот тут какие-то шаги, так сказать, добрые навстречу, а давайте встретимся, а давайте договоримся, а давайте Анкоридж, там еще чего-то там, бац, в ответ вот такое. Это как можно расценивать? Это же, если вы там, так сказать, третья сторона в этом конфликте, если это вы стоите за спиной нацистской Украины, то что-то не ясно. Это вы точно там про мир что-то говорили до того? Вы точно хотите завершения конфликта? Я вижу, вот лично я, что вы отвергаете таким образом любую попытку переговоров. Ну, тут что? Тут только воспользоваться опытом Александра Овечкина. Ухватил лоха, бей до смерти, чтобы никто тебе ничего не сказал. И нам не надо с вами переговариваться. Вот как-то так должно быть.
2: А энергоперемирие при этом не началось, как мы помним, да, анонсировалось, и Трамп подхватил эту мысль, что между Россией и Украиной должно быть какое-то вот это перемирие и затишье, но ничего в итоге...
3: То, что с их стороны ничего не будет, это совершенно очевидно. А вот то, что мы никак это не поддерживаем. Это, с моей точки зрения, просто замечательно.
2: Очень тогда интересный поворот. Ну, в Германии там сейчас, понятное дело, не все спокойно с точки зрения того, что нет единой политической мысли в стране. И мы сейчас подробно об этом говорим. Но особенно интересно касательно российского газа, потому что планируется якобы в 2027 году встреча наших представителей с представителями «Альтернативы для Германии» для того, чтобы обсудить возможные поставки российского газа в Германию снова, ну, то есть возвращение. Пока, наверное, рано говорить прямо о каких-то, ну, невероятных прогнозах, мало ли что может измениться, но, тем не менее, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев должен, по идее, поехать на эту встречу и представлять Россию. Может ли «Альтернатива для Германии» вот одна решить как-то вообще проблему поставок российского газа?
3: Не может. Но не для может. Населения внутри Германии, ну, посмотрите, вот только они реально заботятся о наших интересах. Вот у нас газ стараниями таких, как Шольц и Мерц, подорожал в 8 раз, в том числе в промышленности, и все немецкие товары подорожали вместе с ростом цен на энергоносители. А эти, смотри, предлагают обратно с Россией дружить и дешевый газ покупать у русских. Естественно, это их там поднимет просто на недосягаемую высоту.
2: То есть можно сказать, что это популярное предложение для... избирателей,
3: получается. Я думаю, что да.
2: Угу. Там в целом, конечно, очень много, во что уже сомнительно веришь, потому что знаешь, что иногда политики говорят одно, а потом получается совершенно другое, особенно европейские. Но, конечно, со стороны «Альтернативы для Германии» сейчас максимально какие-то пророссийские приятные для нас заявления звучат, и по поводу того, что все санкции надо снять, и по поводу того, что газ и нефть давайте торговать снова, и вообще мы максимально хотим и будем с вами дружить. Жить. Хочется в это даже где-то поверить, но потом ты немножечко настораживаешься.
3: Чем должны заниматься правители? Улучшением экономического состояния родной страны, а значит, повышением уровня жизни граждан, которые за них голосовали. Вот при нынешних раскладах ты можешь представить людей, которые там, взяв кинжалы в зубы, со страшными рожами говорят: «Дуче, брось нас в огонь, мы все хотим умереть, нас ни семьи, ни дети, ничего не интересует, хотим подохнуть во славу Отечества». Я таких, честно говоря, не представляю. Ну, давайте спросим тех, кого мы действительно знаем. Чего вы хотите? Безопасности, сытой, здоровой жизни.

0: условная дружба между Европой и США, кажется, ее эпоха закончилась. Ну, по всей видимости, да.
1: Ну, надо же, да. Обрати внимание, это результат исчезновения Советского Союза. То есть Советский Союз – это был лютый враг, который угрожал физическому существованию Соединенных Штатов и так называемой демократической Европы. Вот не стало Советского Союза. И вот какие для вас... Вы же так радовались. И вот какие замечательные последствия. Оказывается, Россия, она же больше не коммунистическая, и угрозу, если и представляет, то совсем другую, не идеологического толка, а экономического. А теперь давайте-ка вы будете в НАТО платить по 5% от вашего этого бюджета, ВВП или кто там у них. А мы столько не можем, да? То есть это вы десятилетия после Второй мировой не платили за оборону, этим занимались Соединенные Штаты, и теперь не хотите, да? Ну вот, сейчас вы все там перегрызетесь, а Америке вы больше не нужны. Как раз наоборот, это Америка прилагает усилия к тому, чтобы эту самую Европу обезжирить, лишить всех денег, лишить всех производств и снова богато зажить самим.
0: А с кем тогда Мерц, Германия, будут дружить?
1: Ни с кем.
0: С Россией, если, ну, вот он конкретно с Россией не дружит.
1: Это наш любимый анекдот, Татьяна. Что делать, что делать? Вот
0: с Францией подружить?
1: Истерика и метание. Нет, они враги, они друг друга не любят. И англичане французов не любят, и французы немцев. Там никто друг друга, это только в сказках. На самом деле никто друг друга не любит. А как дружить-то? У каждого свои интересы, свои цели. А вот эти люди, каким-то непонятным чудом оказавшиеся у власти, куда они свои страны ведут-то? Вот куда этот Мерц ведет свою страну с рассказами о том, что да, грядет война. Знаете, надо готовиться к войне. Как ты воевать-то собрался? У тебя там как с атомными бомбами? Все хорошо. Только американские, а своих нет, да. А если русские прилетят бомбы, ты что делать будешь? А при вашей плотности заселения, как ты считаешь, Мерц, что останется от вашей великолепной страны? Ответ: ничего, и никаких результатов вы не добьетесь. Вон там уже вякнул поляк что-то, на что ему товарищ Патрушев бодро ответил, что с вашей Польшей разберутся за 3 дня. Ну, я думаю, что за 1, но тут как-то поблагороднее надо.
0: Вот. Даем шанс.
1: Так и с этими.
0: Не, ну, давайте поясним по поводу Германии, да, и о какой подготовке к войне идет речь. Это пишет издание Bloomberg, поэтому в любом случае немножечко делим все на 20, да, так точно, наверное, но тем не менее, что Германия готовит больницы к приему раненых в случае войны с Россией. Тут еще примечательно, ладно, если просто, да, но к приему раненых каждая. Помните, как мы в какой-то момент про все военные учения, неважно, где они, в море, на суше, стали говорить, что это, безусловно, тренировка, потому что, ну, кто-то там на кого-то конкретно нападает. Хотя, по идее, каждая страна, каждое государство должны периодически военные тренировки проводить, и это все совершенно считается нормой. Просто у нас уже искаженное восприятие. Ну и здесь. То есть, ладно бы просто не сказали. Германия готовится, ну, к каким-либо кризисным возможным, ну, ситуациям.
1: Различные аспекты отрабатывают. Это вызывает веселый смех. Вот был Советский Союз. До корней военизированная держава. Это была военная держава, скажем прямо. Почему? Ну, потому что мы были настолько напуганы Второй мировой войной с такими чудовищными для нас результатами, там 27 миллионов погибших, что к следующей войне готовились исключительно основательно. Вот есть, например, такие две профессии – врач и альпинист, и железнодорожник. Вот все три, они в Советском Союзе все были военные. Если ты врач, то ты военно обязанный, у тебя сразу есть звание, сразу по окончанию высшего учебного заведения. Если вы собираетесь разворачивать госпиталя, не больницы, то приготовьтесь. Вот если к вам поступает, вот ваша больница рассчитана на каких-нибудь там 200 койко-мест. Если война, она превратится в 1000 койко-мест. А там нужны врачи, военно обязанные, потому что в этом самом Советском Союзе там по свистку все сразу замаршировали и пошли. Откосить от этого нельзя, даже если ты очень сильно хочешь. Ну, там, да, там я понимаю, как работает, куда бежать, что хватать, рюкзак, кружку, вилку, ложку, мыло, бритву и помчался службу нести. А у вас что? А кто у вас там будет этих раненых принимать и обеспечивать? А это вовсе не так выглядит. То есть это нужно огромное количество переговоров.

0: перевязочных материалов, огромное количество специальных, ну, там, узкоспециализированных при ранениях медикаментов и пр, и др, не считая людей. Врачи, медсестры, это бесконечный просто круг. Помнишь, как в пандемию строили под Москвой огромные эти госпитальные комплексы? Ну, слава богу, они у нас есть, обрати внимание. Да. Их могут быстро построить и принимать огромное количество больных, а у них нет. Поэтому это только сотрясение воздуха.
1: Хотя пандемия была везде.
0: Но я не сомневаюсь, что напряжение в обществе и гадят в головы гражданам, ну, очень успешно.
1: А кто победит-то? Ну, то есть, вот, с одной стороны, альтернатива для Германии, которая пока еще не выиграла на федеральном уровне, но очень громко говорит о... Ну, скажем так, давайте не о дружбе с Россией, а о правильных идеях с точки зрения выгоды для местного населения.
0: Но это не про дружбу с Россией.
1: Да, это, я говорю, это не про
0: прагматика.
1: Дружбу.
0: Это, да. Ну, мы с тобой по рынку ходим, вот картошка за 4 рубля, а тут за 3,50.
1: Но есть иногда принципиально, ага, это картошка вот оттуда, я ее поэтому не буду покупать.
0: Ну да, здесь вот тебе русский продают из Псковской области, а здесь азербайджанец за 3,50. Ну и у кого ты купишь? Вот она одинаковая, потому что он у них покупает и продает.
1: А тут уже иногда личные симпатии.
0: Ну вот личные симпатии, а если деньги считать начнешь, понятно, там, где дешевле при том же качестве. Ну фигня же полная, вы чего такое говорите? Это не про любовь к России. А дальше, ну вспомните, почему у США главная задача в Европе не дать подружиться Федеративной Республике Германии и Российской Федерации. Потому что вы там снюхаетесь и с вашими бесконечными ресурсами, с одной стороны, а с вашей, с немецкими технологиями и вашим трудолюбием, вы тут что-нибудь построите такое, что вот Соединенным Штатам сразу нанесет ущерб. Нет, не допустим никакого сближения. Ну так вы чего? Вот если вы оттаскиваете Германию от России, так вы, наверное, выполняете какие-то задачи Соединенных Штатов. А если мы не хотим выполнять задачи Соединенных Штатов, давайте дружить.
1: Пытаюсь вспомнить, а Польша на территории Украины, что там решила построить буквально на этой неделе? Завод почему? Или строят... А, ну, укрепление просто на границе. Так, это я увидела. А, нет, еще военный центр тоже.
0: Пусть строят.
1: Угу. Ладно, а мы сегодня, кстати, про Польшу еще обязательно поговорим. Давайте, раз мы много беседовали подробно про Германию, то мне хочется про Францию, она там недалеко, значит, зачитать, что умерла журналистка, которая начинала расследование о том, кто такая первая леди Франции.
0: Вот тут вот и думай, действительно сама умерла? Или помогли, потому что в тот же день натурально, как ее вот оправдали, и тут же она умерла. Как-то вот выглядит все это очень и очень нехорошо. Врачи-убийцы, возможно. Все когда-то смеялись, а вот они вам.
1: Вот оно и получается.
0: Жалко тетеньку, да. Мысль, конечно, с моей точки зрения, странная. Я бы такое вообще даже вслух говорить не стал. Можно, конечно, состричь, что ты похожа на Лёху Панина и на агента,
1: террориста,
0: и террориста, да, и всякое такое. Но, не знаю, всему есть край, на мой взгляд.
1: Но, может быть, это была всё-таки популярная достаточно тема и в самой Франции, и поэтому она...
0: Ну, как в Америке,
1: пыталась...
0: Мишель Обама мужик или женщина, там это тоже яростно обсуждается. И не знаешь уже, куда бежать, за что хвататься.
1: Ну, я бы не то что фанатка Мишель, но как-то Мишель всё-таки посимпатичнее.
0: Это ты фотки не видела, которые они предъявляют?
1: Не искала, не искала. А там просто в случае с Францией не надо, не надо искать. Вбил... Сразу все заметно. Вот. Ну, да, в общем, такое произошло на территории Франции. Посмотрим, конечно, будут ли как-то еще эту тему тогда разгонять, или на этом пока все успокоится, общество, я имею в виду, да, успокоится и все. Но, значит, да, это был определенный рычаг воздействия, раз таким образом вся эта история закончилась.
0: Журналистку жалко. Да.
1: Жалко, да, это правда. Работу же делала, ну, по большому счету все равно, но, да. Ну, вот так получилось. Напоминаю, что у нас идет трансляция, группа ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм и Макс-канал Радио Спутник. Находите, подключайтесь, где это вам удобно. Мы возвращаемся и продолжаем беседу.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
4: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
4: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
4: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Россия готова отвечать на попытки захвата российских судов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии в Кремле. По словам главы государства, Россия обратила внимание на учения европейских стран на Балтике по отработке захвата гражданских судов. При этом президент призвал Запад жить дружно. Уже более 2 800 000 человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. В сообщении Минцифры говорится, что по состоянию на 21 час 45 минут явка составила 70% от числа зарегистрированных участников. Отмечается, что в топ регионов по количеству голосов к этому моменту входят Смоленская, Новгородская и Костромская области, а также Республика Мариэл и Чувашия. Выборы президента Государственной Думы, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится до 20 числа. Президент страны Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием. Подразделы о защите внутреннего рынка союзного государства планируется включить в план углубления интеграции Минска и Москвы на период с 27 по 29 годы. В сообщении пресс-службы Минэкономики Белоруссии говорится, что документ содержит 13 разделов и включает 110 задач. Отмечается, что предусмотрена реализация задач по созданию правовых условий для использования финансовых расчетных инструментов, цифровому развитию, а также в сфере туризма и других. Ожидается, что выполнение этих мероприятий позволит повысить интеграционные эффекты сотрудничества Беларуси и России, укрепить технологический суверенитет двух стран. Британские морские страховщики включили Черное море в зону повышенного риска. Это следует из уведомления так называемого Объединенного военного комитета, в состав которого входят представители лондонского рынка страховых компаний. Ранее в перечень зон риска организации входили только территориальные воды России и Украины. Согласно новым правилам, для судоходства в водах, которые комитет считает опасными, обычно требуется отдельный, более дорогой страховой полис, который покрывает всю стоимость судна. Канада рассчитывает определить ключевые контуры соглашения об ассоциированном членстве в Евросоюзе уже к концу текущего года. Журнал «Экономист» отмечает, что в ближайшие месяцы Оттава и Брюссель намерены детально обсудить гармонизацию стандартов, интеграцию рынка финансовых услуг, программу молодежной мобильности, а также партнерство в сфере энергетики и критически важных минералов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
4: «Радио Спутник». Разберемся.
7: Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
8: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Мы вернулись. Дмитрий Юрьевич Пучков.
9: Это снова мы.
8: Меня зовут Татьяна Ладяева. Продолжаем. Друзья, не забывайте про наши видеотрансляции. ВК, Рутуб, Телега, Макс. В общем, мы где повсюду. Удобнее. Радио «Спутник» называемся. Да, подключайтесь. Лайки ставьте. Нам будет приятно. Я хочу дополнить пару моментов про журналистку из Франции, про которую мы начали с вами говорить. Она... Еще раз, да, значит, Наташа Рэй ее зовут, она вела расследование по вопросам, да, кто такая Бриджит, правильно же? Макрон,
9: Концерт.
8: Как правильно?
9: Француза,
8: да. Все правильно, Бриджит Макрон. Ну, в общем, вопрос половой принадлежности. И официальная причина – это рак. А вряд ли он так, наверное, неожиданно...
9: За один день не бывает, да?
8: Вот, да. Но мы не слышали о том, чтобы она боролась там с онкологией. Но даже больше, может быть, показательно, что дата смерти официальная – это 13 сентября. Сообщили об этом только сейчас.
10: Печально все равно. Да.
8: Нет, а вот почему тянули? Я вот к этому решила вернуться.
9: Ну, как? Это же... Понимаешь, что это не государство. Государственная тайна. Есть какие-то родственники, знакомые. Человек кончался, всех оповещают, объявляют дату похорон и прочее. И это же не государственное информбюро заявило. Нет. Ну, вот так получилось.
8: А, ну просто так.
9: Да.
8: Не будем, да, здесь приписывать особых значений. Хорошо. На всякий случай проговорим. Вопрос принадлежности.
9: Госпожи Макрон.
8: Да, госпожи Макрон и первой леди Франции. Смена пола в РФ запрещена, как и пропаганда ЛГБТ различных, да, ЛГБТ-движений. Еще немного про Украину. Мендель, это бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, значит, продолжает рассказывать детали о своем бывшем начальнике. Но в этот раз она рассказывала о том, что когда в 22-м году вооруженные силы Российской Федерации подходили к Киеву, значит, он требовал там и метро взорвать, был в некой панике, да, там откуда-то записывал, значит, все эти информационные сообщения, которые он активно публиковал, взорвать мосты также хотел. Ой, имеет ли силу ее слова сегодня? Вот потому что на нее с этой точки зрения можно посмотреть по-разному. С одной стороны, сказать о том, что, ну, не знаю, до этого Зеленский был ее руководителем, поэтому он ее принуждал там придерживаться определенных правил, она была там вынуждена и так далее. А сейчас, наконец-то, она, наоборот, может рассказать правду. И с другой стороны, можно сказать, что вот она сбежала и теперь просто так поливает.
9: Послушать. Интересно, безусловно, почему нет? Почему бы не послушать, что ты там про своего бывшего начальника говоришь? В целях пропаганды использовать так, как она говорит. Абсолютно правильно. Вот, смотрите, свидетельские показания, что этот гад там вытворяет. Если трезво смотреть, ну, хорошо, вот украинские войска отступают через Днепр. И что они должны делать? Если вы хотя бы рядовым в армии служили, то это надо взорвать мосты. И вот как? Сжигают мосты за собой, взрывают мосты за собой, чтобы противник не преследовал.
8: Не мог.
9: Да. Нам они больше не нужны, а у вас их не будет. Ну, абсолютно нормально. Метро взорвать, я не знаю, как там, что подразумевается под взрывом станций. Но немцы, например, в Берлине запустили речную воду в метро. Кто там у них, Шпрее течет, запускали, чтобы наши войска через метро никуда не пробрались. Ну, получилось не очень, только в художественном фильме «Освобождение». Там, если помнишь, там каски плавали от майора Цветаева. На самом деле такого не было, оно мелкое. Ну, в смысле, это не у нас в Питере, где там 90 метров эскалаторы. Вот, такого не получится. Но что не так-то? Этими вещами вообще военные должны заниматься, уж никак не Зеленский. Но если он себя таким, конечно, военным чувствует, то может.
8: Но он же
9: поэтому
8: и политиком
9: может,
8: себя чувствует.
9: Может. Но, повторюсь, в целях пропаганды, да, смотрите, что вас Чего ж пес хотел вам устроить?
8: Но по поводу метро, мы же прекрасно понимаем, что в украинском метро прячутся, ну, все равно периодические люди, потому что во время... Ну, метро это в любой стране тогда точно прятались, да, в любой стране. Неважно, там бьют по гражданским, по энергетической инфраструктуре. Я к тому, что как бы методы у всех сторон разные, но даже когда Россия наносит удары по своим целям, мы прекрасно понимаем, что в этот момент люди идут куда? Ну, подвалы, метро и все остальное. Как и мы со своей стороны, в случае чего, да, должны поступать точно так же. Я к тому, что в метро там, ну, как бы, людей-то много в любом случае. И если он планировал...
9: Ну, наверное,
8: он бы сказал, что это Россия,
9: выгоняют.
8: Да? Потом. Ну, понятно.
9: Наверное, всех сначала выгоняют,
8: ну, я не знаю, в случае.
9: Во-вторых, это самое начало СВО. Никто там по Киеву ничем не бил, никто в метро не прятался. Вообще там ничего не происходило. Сколько роликов показывали. Угу. Они ездят на работу совершенно спокойно на личном транспорте, на общественном транспорте. По вечерам полные кабаки и клубы. Почему? Потому что русские бьют только по военным объектам. Нас это не касается. Ну, не переживай за них.
8: Да. Хочется быть иногда человеком.
9: Это нам не мешает.
8: Да, нам это не мешает сочувствовать действительно мирным жителям и гражданам, но при этом, да, вот политика заставляет нас иногда по-другому на все на это смотреть. Давайте немного о том, что происходит у нас. Буквально только что генеральный прокурор Российской Федерации сказал о том, что в России за 5 лет вынесли приговоры более чем 60 тысячам чиновников коррупционеров. В среднем это 32 человека в сутки без выходных, если считать. Значит, в 2025 году, в первой половине 2026 года государству передали имущество на 3 триллиона рублей. Но всегда, когда мы говорим про коррупцию, тут два аспекта. Те, кто плохо иногда, ну, следит за статистикой, говорит, что, ага, смотрите, сколько наворовали. Те, кто чуть-чуть детальнее за это следят, могут сделать вывод о том, что это не говорит о количестве того, что больше воруют, а о том, что больше этих дел... Ну, раскрывают и ловят за руку.
9: Ну, знаешь, когда граждане начинают возмущаться, вот посмотрите, вот все воруют, ну, вы не поверите, да, везде воруют. И воруют очень много, везде. При капитализме это норма жизни. При нем не расстреливают за коррупцию, поэтому это еще более усугубляет. Есть древняя индийская поговорка. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Это вот оправдывает абсолютно все. Абсолютно естественное явление. Но вот народ кричит, вот, воруют, воруют, никто ничего не делает. Я все время даю советы. Вы в поисковик там забейте что-нибудь и посмотрите там по числам, по месяцам, сколько дел возбуждают. Вот просто в интернете, не копаясь там в какой-то специальной статистике, и вдруг выясняется... Приготовьтесь. 62 человека в сутки. Или сколько там?
8: 32. 32.
9: 32 человека. Нормально, тоже хорошо.
8: Перепроверим.
9: Да. То есть непрерывно содят и содят, содят и содят.
8: Без выходных,
9: да,
8: подчеркиваю.
9: И вот уже триллион. Это больше, чем госбюджет, ёлы-палы. И триллионы рублей возвращаются. Меня другое огорчает. Знаешь, ну, опять-таки, миллион раз говорил. Вот у вас чиновник, это государственный служащий. Вот у него зарплата. Зарплату эту он получает на карточку. С карточки же он ее тратит. Скажите, пожалуйста, а как так получается, что вот у него зарплата условная там 100 тысяч рублей, а дом за 5 миллионов долларов? Вот поделитесь, мне вот интересно просто, как бывшему милиционеру, а как это у вас так получается? Вы за ними вообще не смотрите, да? Вам не интересно. Вы там какие-то амнистии, вот то, что до этого заработано, это мы не трогаем, и вот тут не трогаем, и там не смотрим. А где у него дети? Она в Лондоне учится, как интересно, да. А на какой машине ездит его жена? Как это у вас так получается? Муж там сотрудник ГАИ, скромный, ездит на «Ладе», а жена у него рассекает на «Мерседесе». А где это она денег столько берет? Расскажите, пожалуйста. Это же, ну, примитивно. То вы рассказываете какие-то сказки про искусственный интеллект, там, всевидящее око, проник во все, проанализировал все, все засек. Ну, засеките, сколько денег получает ваш чиновник и сколько он их тратит. Все. На этом две трети коррупции вот закончатся однозначно. Деньги зачем нужны? Для того, чтобы их тратить. Ну вот если их тратить нельзя, помнишь хорошую книжку про золотого теленка?
8: Конечно.
9: Где гражданин Корейка, миллионер, воровавший железнодорожными составами, а не могу потратить никуда, потому что советская власть этого не допустит. И не могу я жить как миллионер. Что мешает-то? Почему надо бегать? Это, знаешь, если человек болеет какой-то нехорошей болезнью и покрывается струпьями, а вы ходите вокруг него и мажете струпья зеленкой. Как вы думаете, это лечит болезнь или нет? Я вот думаю, что нет. Болезнь, она внутри, ее внутри лечить надо, а не проявление этой болезни мазать зеленкой. Как-то комплексно пора бы за это дело взяться. Вот ты сам, вот твоя зарплата, вот твои расходы, вот твоя жена, вот твои дети, вот твои родственники вокруг тебя. Вон, посмотрите на Украину, там этого, как он там, Кравченко или кто. Вот жена на нее оформлена, а вот любовница, и на любовницу оформлена. И на родственников жены, и на родственников любовницы. И что это никто не видит, да, эти граждане, которые нигде не работают десятилетиями, разъезжают на этих Роллс-Ройсах и Бентли, живут в каких-то немыслимых вообще апартаментах, и все у них хорошо.
8: Это так как нельзя. У нас было во Владивостоке, если я правильно помню, уже достаточно давно. Просто проверяю. Да-да-да, Кравченко.
9: Оказывается, да. Оказывается, у мэра 820 объектов недвижимости, вот. Да.
8: Регистрировал, то есть,
9: вот, и 500 объектов
8: никто не заметил.
9: Неинтересно. 800 неинтересно. 820. Приступаем.
8: Пора.
9: Да. Отлично.
8: На этот мем, да.
9: Картинка
8: это...
9: с котом.
8: С котом. 100 мало. 200 мало. 851 сначала.
9: Да,
8: нет,
9: пора.
8: Еще по, а 52 пора, да. Ой, кошмар какой. Так, ну что у нас, Кравченко никто не признан тут? Бывший экс-депутат городской думы, но это другой, Илья Кравченко, признан иностранным агентом, а Руслан Кравченко официально органами нашими объявлен в уголовный розыск.
9: Развелось.
8: Да, тут самое развелось вас. Ладно, давайте продолжим немножечко, но про кино поговорим, только тоже с политической стороны. Новости культуры. Все-таки пятница. Значит, Минюст России объявил иностранным агентом режиссера Андрея Звягинцева. И более того, он теперь, поскольку проживает во Франции, он от Франции номинируется, претендует на Оскар за свой фильм. Я его не смотрела, но если фильма, речь идет про события 22-го года, не, ну, понятное дело, да, специальная военная операция. Можно предположить, с какой позиции, значит, выходит этот режиссер, учитывая в целом всю его позицию. Если читать описание, там не обязательно все идет про войну, но если это все равно описывается непосредственно в 22-м году, то мы понимаем, какой окрас этому всему придается. Фильм называется «Минотавр». Это не рекомендация к просмотру.
9: Да, на здоровье, смотрите. У нас свободная страна. Хотите, смотрите.
8: Не, ну это я на всякий случай, что мы...
9: И до того тоже. Хотите, смотрите. Не хотите, не смотрите. С моей точки зрения, ну вот когда-то давно гражданин Звягинцев заснял художественный фильм «Возвращение». Хороший получился по тем временам. Не сказать, что гениальный, но около того. Отличное кино. И всем зашло. И в России, и на Западе. Потому что про специфические вещи, понятные всем и каждому. Это, ну, практически пришествие Христа на землю. И вот как тебя встретили дети твои. Хорошее кино было. Дальше все пошло гораздо менее. Там я не все смотрел. Ну, какую-нибудь там Елену, Левиафана. Все гораздо слабже. И все... исключительно талантливо снято, исключительно, и вся команда там, и операторы, и звуковики, и все вообще, актеры прекрасные. Смысл лично меня не устраивает, я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. То есть насколько отвратительно мы живем, я вам, как бывший оперуполномоченный, могу сказать, мы, как и все, живем настолько по-разному, что вам, наверное, в вашей очень небольшой голове и не поместится. Есть ли вот такое, я вам могу рассказать гораздо интереснее. Вот у меня, например, пока я служил, только я лично знаком с 8 людоедами. Давай я тебе кино буду снимать про людоедов в городе Петербурге. Вы скажете, их нет, а я скажу, есть. Вот чем ваш город-то занимается. И, друзья, ну, есть какие-то отклонения, конечно. Если ты считаешь, что вот это вот что-то о нас говорит, ну, что-то, наверное, да, но в целом нет. И обрати внимание при этом, какой интерес со стороны Запада немедленно в Канны, немедленно.
8: В Каннах он уже взял свой приз.
9: На тебе золотую ветвь, держи. Почему? Потому что ты снимаешь антисоветчину и всякую русофобию. Вот поэтому ты там востребован. Будешь снимать что-то другое, хорошее про Россию, ничего тебе там не светит, тебя даже не позовут, не то что не номинируют. Исключительно антисоветчина и русофобия. Вот это да, это востребовано. Потом что-то там было про какую-то это нелюбовь или как это называется.
8: Была, по-моему, нелюбовь так и называется.
9: Вообще какой-то бред. Отдельно порадовал. Закричали, не может быть, что у вас вот так, не может быть. И бригада французов помчалась в Териберку.
8: Да, нелюбовь, 17-й
9: да,
8: год.
9: Помчались в Териберку посмотреть, действительно ли там вот так, как показано в фильме «Левиафан». Ну, тут я даже не знаю, что сказать. Дорогие французы, кино придумали вроде у вас. Вы в курсе, что это художественное произведение, а не документальное? Я, кстати, там был. Не по киношным делам в этой Териберке. Мы приехали там, прекрасный солнечный день, красота, берег моря, здорово, там камни какие-то, драконьи, яйца огромные, такие круглые лежат. Вкусно накормили, мы уехали довольные из Териберки. А вот французы, уже утратив всякое понимание, что такое искусство и что такое жизнь, вот, наверное, я так думаю, может быть, даже нашли то, что их интересовало. Ну, свинья везде грязь найдет. Гражданин Звягинцев, ну, наверное, ему там лучше живется, легче дышится. Я и при советской власти, ты знаешь, там к беглым Тарковским, ну, беги, на здоровье, беги. Не нравится здесь, беги куда хочешь. Что ты там добился-то? Угу. Как тебя там встретили? Нормально получилось? Нет, ненормально.
8: Ну, спорный момент с той точки, то исключительно с той точки зрения, что здесь продолжают многие там Тарковскую, ну, классика считается, как ни крути, многие все равно его и смотрели.
9: Я в 9 классе все время прогуливал школу. Я сразу бежал на Невский кинотеатр, за кинотеатром ходил, смотрел кино. С удовольствием время проводил. Только Тарковский меня раздражал. В каждом втором кинотеатре постоянно была какая-то неделя Тарковского. Я даже потом не выдержал. И пошел посмотрел.
8: И пошли смотреть, да?
9: Андрея Рублева. Андрей Рублев оказался гениальным фильмом. К моему немыслимому удивлению. Но отношение я все равно не поменял.
8: Ну ладно, действительно, к уехавшим, но я имею в виду не к текущим, а к предыдущей волне иммиграции ты начинаешь особенно по-другому относиться, наверное, в том числе и на фоне текущих
9: многое
8: событий.
9: Многое становится понятнее.
8: Да, потому что я даже сейчас вспоминаю в школьные годы, когда тебе рассказывали, да, там сначала одни уехали в 20 веке, потом другие. Ты думаешь, ну вот они там были где-то, значит, там,
9: хороший,
8: Гиппиус во Франции.
9: Хороший пример
8: там...
9: приведу. Ага. Знаешь, как из Советского Союза отправили философский пароход. Изгнали лучших мыслителей. Там он у нас на набережной. Да, у нас на набережной стоит памятный знак из гранита. Вот отсюда отправили в изгнание философский пароход. Копнешь. Оказывается, это для начала из Соединенных Штатов. Изгнали коммунистов. Валите отсюда, вон, в свою советскую Россию. Нам вы тут не нужны. Это что такое вообще? И этих же от нас, ну, погрузили с деньгами, с чемоданами, со всем. Езжайте, дорогие друзья. Вы, рассказывая про то, что было дальше в СССР, вы хоть радуетесь, что вас живыми отсюда выпустили? И Господа Бога хотя бы благословите ежедневно в том, что вы живы до сих пор. Не-не-не-не-не-не. Все было не так. И вот свершилось. Вот Верхний Ларс, и вот философские самокаты. Угу. И вот теперь вы побежали в Европу, и, собственно говоря, а что тогда было не так? Вот скажите, пожалуйста, точно эти люди нам здесь нужны были? Нет. Ну, так и вы теперь не нужны. Вот и гражданин Звягинцев. Обрати внимание, по собственной воле никто его отсюда не гнал. Были когда-то в нем, кстати, проблески разума, когда он там публично давал советы не смотреть на жизнь из окна своего Роллс-Ройса, а все-таки так как-то это к народу приблизиться, посмотреть, как они живут. Ну, вот.
8: Но теперь он со сцены во время вот тех самых премий обращается к Владимиру Путину со своими речами.
9: Одно поразительно, ты знаешь, когда Донецк обстреливали из гаубиц и детей убивали, ни в чем не повинных. Что ты не слышал от Звягинцева никаких слов со сцены? Ты там это, вот они, знаешь, они все изображают, а я не за тех и не за этих сообщать. Я вот воспарил над схваткой. Это неправда. Как только ты такое сказал, ты сразу обозначил, на чьей ты стороне. На чьей? На стороне врага. И рано или поздно это все равно выплывет. И вот оно выплыло. Ты, дорогой Звягинцев, на стороне украинских нацистов. И представителей Запада, которые украинских нацистов поддерживают. Печально.
8: Я думаю, что будет новая волна нашего с вами обсуждения, вот таких как гражданин иноагент теперь Звягинцев, когда тема специальной военной операции на Украине будет исчерпана. И когда про это, если ты снимаешь кино, тебе уже не будет приносить ни денег, ни наград. Ну, освещать. Вот что тогда будет, вот это и будет, наверное.
9: И это все, Татьяна, крайне ненадолго. Угу. Если мы, так сказать, вперим взор в наше не очень далекое прошлое под все вот эти крики, вопли, и начнем сравнивать. Вот победивший Советский Союз. Что он дал мировой культуре? Начиная с броненосца Потёмкина и заканчивая Тихим Доном. И устанешь загибать пальцы и перечислять. А теперь все, давайте это вспомним. А что же нам дала иммиграция? И начнется там какое-то бессмысленное колупание. А Шмелёв. Шмелёва читал? Да, читал. Про жратву, вот без передыха. Что мы жрали? Какой жратвы нас лишили? О, было вкусно! Ох, какую рыбу везли! А свинина какая была! Мать честная!
8: Так, подождите, я голодная, давайте это.
9: Все, все, больше вспомнить нечего абсолютно. Вот гражданин Шолохов, это Нобелевский лауреат, а гражданин Эйзенштейн придумал кино в том виде, в каком оно есть теперь. А вы ноль. Вообще ничего. Так и эти то же самое. Запах некоторое время доходить будет, а потом иссякнет.
8: Коротко про другие новости современные из кино. В том числе, ну как, согласно с некой статистике, россиянки все чаще называют детей в честь героев турецких сериалов. Я та женщина, которая не... Россиянка. Я та россиянка, которая не смотрела ни один турецкий сериал.
9: Я тоже ни одного не видел.
8: Поэтому не могу как-то разделить.
9: А по какому каналу показывают? По федеральным вроде не идет.
8: Нет, ну они есть на различных ресурсах, назовем это так.
9: Я сериалы вижу, сейчас... только вечером домой приезжаю, женщина что-то смотрит, но там исключительно отечественные.
8: Вот правильно, она смотрит
9: само собой,
8: сериалы. Правильно, сериалы смотрят. Вот, нет, но на платных платформах показывают очень активно и действительно...
9: Я только название там «Великий век», что-то там такое.
8: Ну вот я не знаю даже героев, наверняка именно они тут и перечисляются.
9: Я знаю, что все красавцы.
8: Знаете, моя подруга 3 года назад переехала, у нее муж по дипломатической линии, значит, они переехали вот 3 года в Турцию, живут, скоро будут возвращаться. Значит, первая ее мысль была, когда она приехала спустя первые полгода в Россию ненадолго, говорит: «Тань, они все в сериалах врут. Они не все такие красивые. Вот эти вот, значит, прекрасные турки».
9: Ну, само собой.
8: Ну, конечно.
9: Ну, что? Ну, у нас в кино тоже.
8: Она говорит: русские, знаешь, какие красивые мужики, оказывается, вообще. Галантные, воспитанные. И далее по списку. Так что вот реальный
9: отзыв. Что за имена-то там?
8: Ну, допустим, Бурак, если я правильно называю, вот, оказывается, вот это услышав... власти Подмосковья об этом сообщают. То есть, вот...
9: Услышав «бурак», это название свеклы вообще. Как это говорят? Свекла, а говорят «бурак», «буряки». Я бы не
8: Или...
9: стал так ребенка свёклой
8: называть. Неслихан. Вот я не знаю, что это.
9: А это что такое?
8: Ну, вот имя такое, не знаю. Если я правильно называю, потому что еще раз, они фанат турецких сериалов.
9: Ну, хан на конце,
8: ну,
9: понятно,
8: хан,
9: что
8: да,
9: это что-то благородное. Неслыхан? Не знаю, не слышал.
8: Не слышали?
9: Нет.
8: Мы не слышали.
9: У меня много родственников мусульман. Я все, в принципе, знаю. У них же масса имен там, знаешь, Муса, это Моисей, Ибрагим, это приготовься, Абрам, Иса, это Иосиф, там много, ну, в этом, в исламе много.
8: Ну, здесь мы не можем так это оценить. К сожалению, мне показывает, 15 секунд осталось, поэтому мы успеваем с вами только сказать до свидания, но вы остаетесь, продолжайте беседу. Я желаю всем хороших выходных.
4: Проект новых антироссийских санкций. Контекст. В Кремле одобрение парламентом США самых жестких ограничений в отношении Москвы назвали недружественным шагом. Теперь документ ляжет на подпись Дональду Трампу. Как пишут американские СМИ, он ее поставит. Санкции предусматривают введение максимальных пошлин для стран-покупателей российского сырья в 100%. Это Китай, Индия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, Франция, Япония и Бельгия. В список подсанкционных лиц вошли российские чиновники, банкиры и предприниматели. В Индии заявили, что примут все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов. В Пекине отвергают вмешательство третьих стран в отношения КНР с партнерами. Западные политики ястребиного толка уверены, новый пакет вынудит Россию сесть за стол переговоров и пойти на уступки. Но есть и те, кто считает очередные рестрикции риском для самих США. Болезненные экономические удары по Китаю, являющемуся основным покупателем российских энергоносителей, могут выйти боком при учете зависимости Америки от китайской продукции. Потому в законе и написано, что президент не обязан, а всего лишь может вводить драконовские пошлины.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: Полночь в российской столице. В Перми 2 часа ночи. В Улан-Удэ 5 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Евросоюз закрывает глаза на украинские атаки на ядерные объекты. В России убрано порядка 85% площадей зерновых и зернобобовых культур. Американский конгресс расследует случайную отправку секретных компонентов F-35 в Гонконг. Теперь подробнее. Страны Евросоюза закрывают глаза на украинские атаки на ядерные объекты и тем самым фактически поощряют ВСУ продолжать их. Об этом заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По информации пресс-службы Росатома, в четверг при падении на градирню энергоблока номер 1 Курска АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник. Возникшие при этом незначительные повреждения не повлияли на работу станции. Энергоблок работает на полной мощности. Организация выборов в России находится на очень высоком и современном уровне. Соединенным Штатам есть чему поучиться у российской избирательной системы. Об этом заявил американский политический комментатор и аналитик международных отношений Стивен Самарин, который находится в России по приглашению Общественной палаты и осуществляет мониторинг голосования на выборах депутатов Госдумы. Аналитик также обратил внимание на высокую безопасность, отсутствие очередей и доступность избирательного процесса для всех категорий граждан. Самарин добавил, что международные наблюдатели с нетерпением ждут следующих дней голосования для продолжения продуктивного обмена опытом. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами. Убрано порядка 85% площадей. Об этом сообщает Минсельхоз. Там отметили, что урожайность выше прошлогодней, примерно на 1 центнер зерна с гектара. Ранее в пятницу глава ведомства Оксана Лут сообщала, что Россия собрала уже 120 миллионов тонн зерновых. По ее словам, страна также хорошо идет по осенней посевной кампании, а зимами засеяно почти 6 миллионов гектаров. В планах засеять более 19 миллионов гектаров. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Росавиации подчеркивают, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Расписание рейсов, возможные корректировки и актуальный статус можно уточнить на онлайн-табло аэропорта. Конгресс США проводит расследование инцидента со случайной отправкой секретных компонентов истребителей F-35 в Гонконг, утверждает издание «Политика». По его информации, партия деталей была перенаправлена по другому маршруту во время перевозки из Австралии в Соединенные Штаты на ремонт. В груз входила прозрачная часть кабины пилота, содержащая элементы технологии стелс. На данный момент причины инцидента неизвестны. НАСА и Боинг ведут переговоры о дальнейшем использовании космического корабля «Старлайнер» для выполнения большого числа новых миссий, несмотря на проблемы, возникшие во время его полета к Международной космической станции в 2024 году. Тогда корабль столкнулся с техническими неполадками, включая отказ от двигателей ориентации, которые создали риски для экипажа. Как уточняет газета The Wall Street Journal, речь идет о 10 или более новых полетах «Старлайнер» в ближайшие годы. Это все. Следующий выпуск уже менее чем через час.
11: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
8: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
8: Дмитрий Юрьевич, вы какой-то серьезный. Вообще-то праздник хороший был. 111 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, которого считают одним из основоположников теоретической космонавтики. Я вот, знаете, вчера, так как я оканчивала школу в космической столице нашей необъятной родины, я подумала, интересно, а много вообще детей современных знают, кто такой Константин Эдуардович Циолковский? Вот, наверное, в вашей молодости такого вопроса не могло возникнуть.
9: Да. В Советском Союзе нельзя было не знать, там все ухи прожужжали. Плюс был такой советский писатель Александр Беляев, у него была знаменитейшая книжка, называлась «Звезда Кэт». Константин Эдуардович Циолковский, как там в космосе станция, так сказать, это на околоземной орбите, вот там все бегают. Интересно было, да. Но трудов Константина Эдуардовича я не читал.
8: А насколько вам вообще интересен космос? Вы как-то, ну, просто чтобы вот отдохнуть, можете так сесть и почитать что-то про космос, летит, поинтересоваться с внуками? Подождите, это мой следующий вопрос. Ну, вот, может быть, вы с внуками сидите, смотрите, помимо котов, над которыми мы все время смеемся, что-то связанное с космосом. У вас есть интерес к этой теме?
9: Внук самостоятельно, он страшный любитель астрономии, он самостоятельно все разглядывает там на всяческих этих сервисах, как это называется правильно. Сам, ну, сейчас уже не очень, а в детстве страшно любил. Я телескопы строил своими руками, там стекла полировал, смотрел на небо. Правда, недолго, к соседям в дом оказалось смотреть гораздо интереснее. В детстве это больше влечет. Вот, ну, естественно, книжки всякие, там фантастика и прочее. Неплохо разбирался в астрономии. Вот.
8: У вас есть любимый фильм о космосе?
9: «Чужие».
8: А, ну нет.
9: Космос – это, как правило, антураж. Это антураж, в котором сталкиваются человеческие характеры и происходит какое-то действие.
8: Ну хорошо.
9: Как, например, художественный фильм «Кромешная тьма». По-английски называется «Pitch Black», то есть это значит по-русски «кромешная тьма». Но на русский переводится как «черная дыра». Это про уголовника Риддика, которого там в дальнем космосе поймали и везут на кичу. А он по дороге убежал, и там такой такое разворачивается вообще. Я его хорошо перевел, эту самую «Кромешную тьму». Настоятельно рекомендую. И «Хроники Риддика» тоже перевел, тоже настоятельно рекомендую. Хорошие фильмы.
12: Мы, кстати, относительно недавно с вами их вспоминали в нашей рубрике «Старый фильм лучше новых двух». Но я думаю, что мы вполне можем повториться на будущей неделе, раз мы сегодня уже упомянули, кто-то же, может быть, пропустил тот выпуск. Но вы уже сами сказали, полетели бы вы в космос. А вот полетели бы, сейчас к вам приходят и говорят: «Дмитрий Юрьевич, вообще крутая тема, сейчас летим в космос». Как полетите?
9: Не совсем понятно, что там делать в этом космосе. Обратите внимание, все исследования космоса у нас свелись исключительно к околоземной орбите. Иногда что-нибудь долетит до Луны, в крайнем случае до Марса, вот какие-то картинки оттуда посмотреть. А что там делать, не совсем понятно. Если там никто не живет, то я боюсь, что это не сильно интересно. Можно на пустошь у нас выйти, посмотреть вокруг, там примерно то же самое.
12: Сегодня стала свидетелем диалога, в котором прозвучало утверждение, что скоро все войны будут в космосе. Я так думаю, да? Что вы думаете по этому поводу?
9: Был когда-то такой гениальный писатель Станислав Лем. У него была такая книжка отличная, называется «Осмотр на месте». Про то, как оружие на Земле изготавливали, и когда дошли до компьютеров и искусственного интеллекта, стало ясно, что его надо убрать с Земли, оружие. И все государства, договорившись, закинули оружие на Луну, поделили Луну на сектора, и оно там само с собой воевало, это самое оружие, без людей, а потом затихло. И чтобы понять, что там произошло, туда отправили известного персонажа Йона Тихого, чтобы он посмотрел там и доложил, что к чему. Ну, кому интересно, почитайте. Очень смешная книжка. Товарищ Лем нечеловечески умен, но там в такой юмористической форме. Кому нужна не юмористическая, читайте произведение Станислава Лема «Непобедимый». Как на какой-то планете пропал корабль под названием «Кондор», и корабль «Непобедимый» полетел изучить, что же там такое. А там уже сотни тысяч лет прошли. После того, как оружие изничтожило все живое, изничтожило друг друга, и что же оно вот делает теперь, оставшись на планете? Ну, почитайте, там не смешно. Очень хорошая книга тоже, да, рекомендую.
12: Я все-таки за то, что смешное. Я выбираю первый вариант. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. У нас все-таки смешной час. Вот хочется что-нибудь веселенькое. Ну ладно, переходим к следующим новостям. А то я, как обычно, что касается космоса, люблю долго и подробно. Но вот есть тут одна интересная вещь. Смотрите, москвичи назвали справедливую зарплату. 165 тысяч рублей в месяц. Мужчины считают честной зарплату в 190 тысяч, женщины в 140 тысяч. И за два года этот показатель вырос на 22%. У меня, когда я увидела эти статистические данные, возник, в принципе, только один вопрос. Почему женщины оценивают свой труд скромнее мужчин? Это действительно вообще про скромность или это какой-то гендерный барьер на рынке? Я вообще стала сталкиваться с мнением, что вроде как женщинам зарплаты назначают ниже, чем мужчинам. И мужской труд всегда оценивается в любой компании якобы выше. Я не знаю, потому что я не знаю зарплаты своих коллег, и мне кажется, что это нормально не знать, кто сколько зарабатывает, но откуда-то же эта информация появилась и почему-то об этом стали говорить?
9: Я бы с другой стороны посмотрел. Это они сами пишут. Обратите внимание, это их не заставляют, это они сами пишут. То есть они что-то такое в этом понимают. Выше ли производительность у здорового мужика? Безусловно, выше. Тут и размышлять не надо. Женщина, она к совершенно другому труду предназначена и в другом месте трудится. Правильно ли это, что мужикам платят больше? В большинстве случаев – да. Если же заходить с точки зрения формальной логики, грубо говоря, вот надо сделать 100 приседаний. Кто их делает, мужчина, женщина, никакой разницы нет. Если человек, неважно какого пола, выполняет вот этот объем работ, то он получает вот столько денег. Все. Если не может выполнять такой объем, наверное, он меньше денег будет получать. Или пойдет туда, где надо делать 75 приседаний, потому что в силу разных причин получается вот так вот. И это, на мой взгляд, справедливо. То есть, если уж так совсем здраво смотреть. Вот. Но я еще раз повторюсь, это они сами пишут.
12: Мы с вами недавно обсуждали, что самая завидная зарплата вроде как у курьеров. Но вот смотрите, предлагаемая медианная зарплата курьеров в России во втором квартале 2026 года достигла 125 550 рублей в месяц, увеличившись на 23%.
9: Что-то мало.
12: А количество вакансий в этой сфере выросло на 124%. Кризис что, коснулся и курьеров, что ли? Для этого в новостях писали, что у них от 300 тысяч зарплаты.
9: Да, да, да, да. Я помню, от 200 до 300, да. Там, да. Что-то 124 как-то маловато. Я подозреваю, что это их, услышав про то, что там 300 тысяч, туда пошло очень много народу. Это первое, что я бы подумал. Второе, оно, наверное, как-то поменялось структурно. Что, типа, если это где-нибудь контора на Петровке, условно, а заказывают из Ясенева, то с Петровки туда не поедут. Что это побилось на какие-то маленькие эти участочки, которые гораздо быстрее ну, то есть быстрее все привозят. И это тоже снижает, так сказать, и цену, и заработок, что ты... У меня товарищ знакомый работает, он, я боюсь соврать... Но он, по-моему, в 80 адресов успевает заехать. Он в небольшом городе работает. По-моему, 80, если не больше, адресов заезжает на машине. Очень быстро, очень много. Ну, и там про какие-то миллионы, конечно, речь не идет. Надо знать изнутри, почему вот так. Непросто. Совершенно то, этому есть причины. Я вот про что.
12: Но у них все равно работа, конечно, суровая. Я когда вижу курьера, который куда-то торопится, и я и скажу вам честно, Дмитрий Юрьевич, я даже когда этот человек себя плохо ведет на дороге и ездит как кандидат в одну знаменитую рубрику, я себе говорю: Алена, но у них там вот посекундная оплата, они чуть опоздали, штрафы, нет чаевых, еще чего-то. Если вот человек, конечно, нарушает, ведет себя плохо, но это не грозит жизни и здоровью других людей, я думаю, ну ладно, ничего страшного.
9: Расслабляешь ты их, Алена.
12: Ну, жалко мне их, Дмитрий Юрьевич. Но... Или когда если
9: им
12: ко мне
9: задерживаются.
12: Ну и что? Ну и пускай так. Или если ко мне они задерживаются, я никогда не ругаюсь. Я еще и чаевые оставлю, потому что все мы люди. Мало ли что произошло по пути и по какой причине человек вот вынужден был так торопиться. Ну, вот к другим исследованиям. Смотрите, у первенцев, утверждают некоторые исследования, IQ в среднем выше, чем у младших братьев и сестер. Объясняется это довольно просто. Разница составляет около 1-3 баллов, повторяется в разных выборках, и ученые связывают это прежде всего с условиями воспитания. Якобы первенцам было отдано как можно больше внимания, они были одни единственные дети, а потом пришлось делить это внимание между несколькими детьми, и поэтому оно было недостаточное для младших. Я категорически не согласна с этим исследованием, потому что моя младшая сестра владеет китайским и английским языком. Я китайским не владею. Я считаю, что если бы нас посадили писать тест, IQ у нее был бы значительно выше, чем у меня. Поэтому лично я отсекаю это исследование. Что думаете вы?
9: Как говорится, исключение подтверждает правило. Я думаю, что правда.
12: Да?
9: Да. Что, ну, в смысле не в то, я не про то, что кто-то там умнее, дурнее. Это, по-моему, сугубо индивидуально. А про то, что общение со взрослыми людьми, когда взрослые с ребенком больше возятся, оно решающую роль играет. У меня есть ряд знакомых детей, которые в детстве болели и не могли общаться со сверстниками, общались, например, со мной. Они и сейчас заметно умнее своих сверстников. Да, то есть, когда ребенок непрерывно общается со взрослым, это же... Ты ж не анекдоты ему все время рассказываешь, ты ему что-то объясняешь, что-то показываешь. Вы посмотрели вместе кино, обсудили, тебе вопросы задают, а почему вот это так, а это так, а это потому, потому, потому. И с детства ребенок получает напрямую в мозг, не через собственный опыт, а ему сразу объясняют, как все устроено, как оно работает. Конечно, некоторые аспекты жизненного опыта на словах не передаются, это надо пережить. Ну, а большинство передается, поэтому, да, чем больше общается со взрослыми, чем больше читает хороших книг, написанных взрослыми, ну, тем более у него с головой лучше.
12: Ну хорошо, а как же младшим тогда догонять первенцев? Я всегда думала, что младшие все-таки к своему возрасту, там, например, 2 лет, умеют делать гораздо больше, чем старший 2-летка, просто потому что он смотрит на старшего, он тянется, он пытается, он хочет развиваться тоже и делать все то же самое, что тот делает, не знаю, там, в 5-7 лет.
13: Ну, это вообще крайне спорная вещь. Все эти тесты IQ, вот когда-то появился этот тест Айзенка, я помню, начали у нас на книжной толкучке продавать. Я немедленно купил. Там, по-моему, верх, потолок был 150, как сейчас помню. У меня немедленно оказалось 145. При этом, ну, там, где задания с буквами, я их все безупречно выполняю. Там, где задания с цифрами, я их, мягко говоря, не безупречно выполняю. С цифрами у меня не очень хорошо. Ну, так и... А получается, что вот такой уровень интеллекта, как это у вас так измеряется? Вы бы мерили, что этот по буквам умный, а этот по цифрам. И у которого с цифрами лучше, я вас уверяю, у него с интеллектом гораздо лучше, чем у того, у кого с буквами. Потому что математика и гуманитарий, и это очень сильно разное. Поэтому я вот к самим вот этим вот способам замера у меня крайнее недоверие. Я до того, как в школу пошел, наверное, до букваря прочитал повесть о настоящем человеке. Меня сестра читать научила. Вот я одолел повесть о настоящем человеке. И... А сверстники мои такое не читали.

0: Стали разные. Я в 14 лет уже хорошо была знакома со Скарлетт О'Хара. А кто-то ее вообще имя-то впервые мог услышать,
1: не
0: только
1: знает,
0: в возрасте
1: кто это,
0: 30.
1: Да,
0: или,
1: да,
0: не дай бог, да, не узнает вообще. Но это ладно. Книжки — это хорошо. Но вот есть идеальная комбо для здоровья. И книги в это идеальное комбо не входят, Дмитрий Юрьевич. Туда входят.
1: Какие сомнения?
0: Туда входят видеоигры, правильное питание и спортзал. Потому что все это помогает сохранить. Хранить когнитивные функции. У тех, кто играет хотя бы 5 часов в неделю, в среднем лучше показатели внимания, памяти и скорости реакции. Я тоже сначала думала в день, потом думаю, ну что за люди? Что за люди? 5 часов в неделю. Вообще вот... Ну, в общем, важно, что ученые советуют не отказываться от игр, сочетать их с тренировками и полноценным питанием. Ну, где же эта грань-то между пользой от видеоигр и зависимостью? Ну, интересно же пройти до конца.
1: Они же тоже разные, как книжки. Большинство книжек – это откровенный шлак, который, знаешь, как в присказке, если вам не хочется книгу перечитать, значит, не надо было читать ее в первый раз. Вот она этого не заслуживает. Ну, тут вопрос, опять-таки, мы про кого говорим? Про себя, про таких умных и красивых? Или про людей, для которых, там, я не знаю, Дарья Донцова – это вообще верх словесности и интересности, и полезности, и вообще. 75% книг, которые продаются, это детективы, на всякий случай, в стиле «а он, а она, иди ты». Причем наибольшей популярностью пользуются детективы, написанные идиотами, которые ни к оперативной работе, ни к уголовникам, ни к следствию, ни малейшего отношения не имеют, и тем они гражданам интересны. Потому что, когда начинаешь пальцем тыкать, возьмешь какой-нибудь сериал «Ликвидация» про работу милиции, там ничего нет такого, все вызывает гомерический хохот, потому что идиотия на идиотии, а людям нравится, понимаешь, вот они считают, что это очень хороший сериал и крайне интересные книжки, вот, будем к ним добрее.
0: Ну, разные книжки в детстве все читали. Ну, Дмитрий Юрьевич, ну
1: конечно,
0: что начинается? Россияне за год потратили 80 миллиардов рублей на препараты для похудения. Более 94% лекарств приобретают самостоятельно в коммерческих аптеках. При этом потенциал рынка освоен менее чем на 10%. Мы напомним это, и средняя стоимость месячного курса составляет около 5600 рублей. За последний год препараты подешевели на 10-28% и благодаря появлению как раз российских аналогов. И официально ожирение диагностировано у 3 миллионов россиян. Вот меня эта картина вся пугает только тем, что не стал ли этот препарат легкой дорожкой к похудению? Можно похудеть и дальше себе отдыхать, не есть, не вырабатывать привычки, высыпаться, пить воду, заниматься спортом.
1: Тут вопрос философский. Знаешь, вот с возрастом у большинства поднимается давление, например. Им прописывают таблетки. И если вот тебя давит, там, например, я не знаю, там 150-160, и граждане вот с такими бошками, ничего не соображая, еле ходят. А съел таблетку 120 на 80, как космонавт. Вопрос. А надо ему есть эти таблетки или не надо? Ну, лично я считаю, что если тебе это помогает, то да, их надо есть. Дальше вопрос в другом. Ты хорошо понимаешь, что таблетка, какой бы хорошей она тебе ни казалась, она пользы организму не очень приносит. Есть категория так называемых ятрогенных заболеваний, то есть заболеваний, вызванных приемом лекарств. Вот если ты для начала попил эти таблетки, а потом поменял режим, начал высыпаться, начал заниматься физкультурой, и, глядишь, тихо-тихо твое давление поползло вниз и пришло в норму. Не надо для этого таблетки жрать, для этого надо вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой, не спортом, физкультурой. Ну вот, это да, это правильно. Что делать с ожирением? Ну, для начала, наверное, не жрать всякую дрянь. Убедить в этом невозможно вообще. Это же все вкусное, как булочки всякие. Уже, наверное, говорил, но как только доктор вам пропишет здоровую еду, а вы пойдете в магазин, вы внезапно заметите, что 3/4 любого магазина занимают хлебобулочные и кондитерские изделия, которые вам есть нельзя почему-то. А что есть? А ничего из того, что вам полезно в магазинах, такой средней руки, как

0: правило, вообще не продают. Ну, то есть это надо думать, во-первых, во-вторых, предпринимать усилия, во-вторых, заставлять себя, это вообще настолько не для всех. И вдруг волшебное лекарство, тыкш приз в живот, раз на кнопку, и ты жрать не хочешь, просто не хочешь. И ты можешь продолжать жрать свои булки и конфеты, просто ты их мало есть будешь, и вот, глядишь, ты уже худеешь. Ну, естественно, это будет пользоваться бешеным, просто бешеным спросом. Оно, кстати, все время дешевеет, как я понимаю. Потому что вокруг очень сильно похудевших людей очень много. Ну, худеют, и слава богу, хоть так.
1: Ну, главное, что люди задумались о том, что надо действительно заботиться о своем здоровье. Вернусь чуть назад. Мы с вами говорили про IQ. Вижу комментарии, и смешной комментарий написали. Гуманитарии женятся по любви, потому что по расчету как-то сложно. Ну, справедливо, справедливо, справедливо. Кино, несмотря на то, что на этой неделе мы отвечаем на вопросы наших подписчиков, есть тут одна скандальная история в интернетах. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот наша любимая 29-летняя звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини потеряла более 200 тысяч подписчиков после публикации провокационного полуобнаженного промо-ролика «Ставок на спорт». И потери составили менее 1% от ее 25-миллионной базы фанатов. Наверное, она сама бы и не заметила, если бы весь интернет не начал обсуждать, что она потеряла 200 тысяч подписчиков. Но актриса спокойно отнеслась, назвав концепцию компании «Веселые идеи» и призванные привлечь внимание к спорту и пробиться сквозь медийный шум. Ну вот, Дмитрий Юрьевич, а как вы относитесь к провокационным полуобнаженным рекламным фото?
0: Я не поклонник Сидни Суини, она мне не очень это с лица нравится, но это молодая, здоровая девка, на которую смотреть приятно любому мужику. И если от молодой, здоровой девки, которая показывает части женского тела, какие-то бараны отписываются, ну, я не знаю, наверное, им не надо было бы... Вы друг на друга там подписываетесь, а не на красивых девчонок. Вот там вам будет хорошо. Отписались, и слава богу, Сидни Суини молодец. 25 миллионов, мое почтение. Вот это да. Сколько же она там денег-то с них из зарабатывает, интересно. Ох, молодец.
1: Не знаем, не знаем. Но вот возникает вопрос, а работает ли такая реклама? Вот она разбилась. Работает?
0: А ты вспомни, когда она начала в рекламе появляться, она ничего себя не снимала, там просто на ней джинсы надеты были, просто джинсы. Нормальная фигура, нормальная, извините, задница, и все, о, вот это да, наконец-то вместо этих жиробасин нормальная девчонка. Молодец. Пусть и дальше продолжает, а мы посмотрим.
1: Я готова поспорить, что из этих 200 тысяч отписавшихся, примерно 150 – это мамочки трех ангелочков, которые сидят в декрете, и, скорее всего, они все русские, и это именно они оставляют комментарии в «Нельзяграме», где что нужно было вообще дома борщи варить, а не вот это вот все.
0: Какая мерзость!
1: Какая мерзость, да, и пошлость просто невозможно. Это вот, знаете, шутки шутками, но мы с вами про социальные сети часто говорим, и вот мне попался в «Нельзяграме» видеоролик, где девушка спросила, что вот, дорогие врачи, пожалуйста, напишите, какую самую вот странную жалобу на вас написали. И там был комментарий, что девушка сходила к косметологу и сказала, у этого косметолога слишком идеальная кожа. Это, знаете ли, задевает мои чувства. Косметолог так не должен выглядеть. Косметолог, Дмитрий Юрьевич. Вот, наверное, она и отписалась от Сидни. Оставайтесь с нами.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
7: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Продолжаем нашу беседу. Ну что, Дмитрий Юрьевич, традиционно переходим к нашей... Я хотела сказать уже к словам поддержки нашим бойцам. Ужас, взяла такая, решила сократить еще 24 минуты эфира. Но нет, рано, действительно. Переходим к нашей любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». На этой неделе отличились следующие кандидаты. Москвич, который чуть не сжег квартиру, пытаясь повторить трендовый фокус с реакцией кота и подожженной бумагой. Горящий цилиндр взлетел в натяжной потолок, произошло возгорание. Сам парень оценил ущерб в 32 тысячи рублей и несколько седых волос. Ну, развлечение с огнем в собственной квартире, не знаю, Дмитрий Юрьевич.
2: Не одобряем. Удивляет другое, это что, эти потолки горючие, что ли? Раз до него долетело и загорелось, по всей видимости, еще больше не одобряем. Горючие натяжные потолки. Надо все-таки заботиться.
1: Ну вот следующий кандидат тоже москвич. Сделал укол для увеличения полового органа. И стал импотентом. 35-летний, назовем его, не знаю, Юрий, не мог решиться на полноценную операцию, согласился на укол с гиалуроновой кислотой, о которой узнал из рекламы. Вскоре после инъекции начал чувствовать себя хуже. Медики выявили нагноение в лобковой зоне, которое было вызвано инфекцией. Помимо этого появилась половая дисфункция, орган уменьшился. На самом деле, вот только сочувствовать остается. Но это же додуматься,
2: друзья,
1: пойти что-то колоть.
2: Друзья, не надо такое присылать. Мне даже слушать страшно, ёлы-палы. Этого вычеркиваем нафиг. Нет, не надо таких.
1: Но я, Дмитрий Юрьевич, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что все-таки, если вы идете к косметологу, предполагается, что вот здесь помогал косметолог, хотя я не знаю, какие врачи подобные процедуры оказывают. Угу. Это должен быть квалифицированный врач, и вы должны видеть его дипломы. И это должна быть квалифицированная клиника. Пожалуйста, если вы что-то себе куда-то колите, в лицо, неважно, вот любые эти гиалуроновые кислоты, их куда-то, если собрались колоть, то в проверенных местах, и лучше спросить у кого.
2: Да. Ну, в целом, как-то странно, знаешь, вот человек покупает телевизор или там какой-нибудь ноутбук, перелопатит весь интернет. Что, где продают, где какая разница в цене, отзывы будет читать 3 дня, вот это вот хвалят, а это ругают, и только собрав все вот это, я пойду совершать покупку. А тут в единственное место, которое снова не отрастет, я буду колоть какую-то неведомую дрянь. Блин, что в башке-то вообще? Ужас.
1: Ну, Дмитрий Юрьевич, вы не забывайте, что я выбираю по принципу больше всего реакции на предложенное в комментариях, поэтому я не могу идти же против нашей аудитории, правильно?
2: Но такого я не одобряю, нет. Я чуть со стула 2 раза не упал, пока слушал бы. Ужас.
1: Ну, простите, извините. Едем дальше. 22-летний ульяновец вскрыл киоск с мороженым и устроил дегустацию. Но дело в том, что это была не просто дегустация, там была дегустация алкогольных сортов прямо в парке. И в правоохранительном органы обратилась предпринимательница с заявлением о погроме и хищении 13 килограммов мороженого. Ущерб оценивается в 61 тысячу рублей. Молодой человек уже признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
2: Явно всех прохожих угощал, я так подозреваю, потому что 32 кило сожрать невозможно, даже самого вкусного мороженого с алкоголем. Хороший.
1: Добрая душа, да. Ну и еще есть одно предложение, но я не знаю, почему именно в рубрику «Малолетний дебил» предложили, но очень много реакций, поэтому предлагаю вынести за рамки названия просто посмеяться. Вот екатеринбуржцы решили в выходные съездить в Челябинск и забить в навигаторе «Челяба», которая оказалась деревней в Пермском муниципальном округе. И эту поездку они запомнят на всю жизнь. Вот так вот. Ну, это забавно, я не знаю. Ну, разве это малолетний дебил? Ну, как-то... Может, это зумеры какие-нибудь, прости господи. Ну, как-то их не хочется прям малолетними дебилами называть. Кого выберем?
2: Ну, конечно, человек, который пишет «Челяба», начнем отсюда, на официальных картах таких названий нет. Дальше ему все-таки вначале прокладывает маршрут электронный болван из точки А в точку Б, и там видно, куда вы едете, в общем-то. После этого жмете дальше, и он вас поведет. Не знаю, там, по-моему, сложно заблудиться от Ёбурга до Челябинска.
1: Слушайте.
3: Но нормальные люди могут, да.
1: А вот если написать Челяба, то действительно будет, но деревня Челяба, тут написано деревня, Пермский муниципальный округ, как так не обратили внимание?
2: Я про то, что Челябинск так называться на карте официальной не может. Вот. Ну что, я бы поделил так. Наш пожиратель 32 кило алкогольного мороженого, этот однозначно на первом. Любитель кота на втором, который потолок поджег во славу кота. Ну и любители Челябы на третьем.
1: Ну, в противовес нашей развлекательной рубрике уже традиционный устоявшийся настоящий джигит. На этой неделе в Северной Осетии машина с женщиной и ее сыном съехала в русло горной реки и перевернулась. Один из проезжавших мимо очевидцев закрепил буксировочный трос и пешком преодолел сильное ледяное течение, вынеся на спине пострадавших на берег, после чего они были доставлены в больницу. Все в целости и сохранности. Герой.
2: Да, я ролик в новостях по телевизору смотрел. Ходить по горным рекам удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. Там мало того, что холодно, там еще и камни катят, и босиком там вам все пальцы и ногти расплющит просто. Молодец. Вообще, он их обоих оттуда на спине вытаскивал. Отважный мужчина. Молодец. Не забоялся. Спас, фактически. Потому что самостоятельно они бы оттуда не вылезли точно.
1: Конечно, да. Наше почтение, потому что действительно это нужно же и не бояться ни воды, ни холода, и что ты действительно сможешь справиться с этим течением. Так, Дмитрий Юрьевич, ну что, переходим к нашей традиционной еще одной рубрике. Я напоминаю, что раз в две недели мы обсуждаем старый фильм, который лучше новых двух, и раз в две недели мы даем рубрику «Вопрос-ответ». Вот на этой неделе у нас с вами вопрос-ответ. Но прежде чем мы приступим к ответам на вопросы, я напомню нашему слушателю и зрителю, где же эти вопросы можно задавать. Потому что, оказывается, кто-то спустя почти три года программы все еще не знает, где это можно сделать. Мы рассказываем.
2: Кто-то пришел в первый раз.
1: Ну, мало ли, всякое бывает. Мы с уважением каждому участнику нашей большой необъятной аудитории. Для всех пользователей телеграмов у нас есть телеграм-канал программы «Пятница вечер плюс вторник», где каждый четверг мы через четверг, когда у нас рубрика предстоит, выставляем пост, в котором можно оставить свой вопрос заранее. Потом мы эти вопросы озвучим в эфире. Для пользователей Макса пока что у нас нет Макс-канала «Пятница вечер», но у нас есть наши Макс-каналы с Дмитрием Юрьевичем, где мы публикуем пост. Так что обязательно подписаться на Дмитрия Юрьевича в Максе, подписаться на меня в Максе. У меня Краля Дали, у Дмитрия Юрьевича, так же, как и в Телеграме, Тупичок Гоблина. И мы по четвергам выставляем этот пост, где можно в комментариях задать вопрос, который мы обязательно озвучим. Так, все, доклад окончен, приступаем к ответам на вопросы. Вопрос, он же просьба, он же крик души. Мне нравится это начало. Никак не могу подписаться на ваш канал ВКонтакте. Может быть, был забанен по глупости прошлых лет? Может, есть какая-то возможность амнистии забаненных, но раскаявшихся?
2: Там забаненных, приготовьтесь, больше 100 000 человек. Кошмар. Забаненных. Никто ничего искать не будет. Это не детский сад, где ты нечаянно наложил в штаны, нянечка отнесла тебя, помыла, хлопнула по попке и в чистых трусах отправила дальше играть с ребятами. Это не детский сад, тут все жестоко. Мучайся, комрад.
1: Дмитрий Юрьевич, ну на самом деле это классный вопрос. Мне уже тоже не раз писали, что ну Алена, ну спросите Дмитрия Юрьевича, я даже не понял, как я там оказался.
2: Ничего сделать не могу, там модератор открыл вашу страничку, увидел пару идиотских постов и картинок и закрыл вас навсегда. Все, я этим не занимаюсь вообще, извините, друзья.
1: А вот, кстати,
2: есть сайт oper.ru, где не нужна никакая подписка, ничего вообще. Oper.ru, заходите, там все ролики, все заметки, все фото. Фотки, все на свете, смотрите, все бесплатно, да. Ничего вам не надо больше.
1: А вот, Дмитрий Юрьевич, кстати, давайте развернем вот этот вот важный тезис, который вы упомянули, что зашли к вам на страницу, услышали то, что не понравилось. Я очень часто получаю сообщение, что я вообще ничего Дмитрию Юрьевичу не писал, а меня почему-то забанили. Может быть, проблема в том, что вы что-то на стене писали? Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент.
2: Я писал на стене. Я не смотрю ни зачем.
1: Не вы,
2: там
1: не
2: модератор
1: вы.
2: Работает, нет. И не один причем. Там очень удобно еще. Знаешь, вот пришел дегенерат, какую-то гадость написал в комментах, и тут же 20 лайков. А модератор всех сначала.
1: Коварненько.
2: Лайкал, всех забанил, а потом и этого удалил и забанил. Вот так, друзья, получилось.
3: получается, да.
1: Ну, друзья, вопрос был озвучен, ответ был получен. Как говорится, мы пытались, ничем более
3: ничего
1: помочь не можем.
3: Ничего сделать не могу, нет.
1: Если Дмитрий Юрьевич тут бессилен, то я уж тем более, пожалуйста, запомните этот момент. После 2014 года на Украине переименовали родной город Дмитрия Юрьевича Кировоград в Крапивницкий. Демонтировали памятник Кирову, а площадь Кирова переименовали в Героев Майдана. Как Дмитрий Юрьевич относится к этому и для чего же это делается?
2: Наплевать абсолютно, никакого интереса не имею. Для чего это делается? Для уничтожения России, вы не поверите. Советский Союз, в котором Россия была, так сказать, системообразующей республикой, уничтожили. Теперь задача уничтожить Российскую Федерацию. Уничтожают ее военным путем, если вы вдруг не видите, с помощью нацистской Украины. Украинские нацисты все переименовывают, все выкидывают, все ломают. Сначала они вам будут рассказывать про коммунизм, потом про Ленина. Дальше они расскажут, что все коммунисты были русские. И так вот вам, идиотам, это я к идиотам обращаюсь, которым не нравится коммунизм сначала, ну, Ленин, конечно, его выкинуть надо, зачем он нужен, а потом вдруг оказывается, что и коммунисты, и Ленин были русскими, а теперь вас, русских, убить надо просто и без затей. Вы, может, не понимаете, когда они орут москаляку на геляку, это говорят о том, что русских надо повесить, русских как таковых надо убить. Ну, дальше наслаждайтесь, да, по полной. Как это, зачем? Для уничтожения Российской Федерации и для физической ликвидации тебя, твоей семьи и твоих близких. Вот этим занимается организованный Запад руками украинских нацистов и жителей Украины как таковых.
1: Почему в экранизациях книг режиссеры считают себя умнее автора? Берут классику, переписывают так, что от оригинала остается одно название. Это необходимость создать что-то новое и свое, или просто неспособность перенести текст на экран?
2: Это разные вещи. То есть экранизация – это одно, а снятая по мотивам – это совершенно другое. Экранизация – да, это перенос текста на экран. Получается по-разному. Ну, если возьмете какую-нибудь, например, книжку братьев Вайнеров, и называется «Эра милосердия», и посмотрите сериал «Место встречи изменить нельзя», там достаточно близко к тексту сделано. Это вот экранизация называется. Если вы возьмете фильм гражданина Тарковского «Солярис», или «Сталкер». С интересом заметите, братья Стругацкие говорили, что они текст переписывали 9 раз. И когда уже они устали, они сказали: «Андрей, скажи, что тебе надо? Мы напишем так, как тебе надо». И написали так, как надо было Андрею. Андрей снял художественный фильм «Солярис». Многим нравится. «Сталкер». А еще Андрей снимал художественный фильм «Солярис». Станислав Лем ему сразу сказал, что это вообще не то, что я имел в виду. Объяснять, что он имел в виду. На что Лем ему сказал: «Андрей, ты дурак», развернулся и ушел. Но, обратите внимание, деньги за сценарий забрал. Поэтому вот совершенно разные отношения. Напомню вам, что Борис Натанович Стругацкий сообщал, что фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров» – это лучшая экранизация произведений Стругацких. Вот как-то так. Поэтому зачем они это делают? Для меня загадка. Наверное, ничего свое придумать не могут, с одной стороны. С другой стороны, это абсолютно нормально пользоваться вот такими идеями, которые там что-то написали, а мы вот экранизируем. Обратите внимание, гражданина Шекспира 1500 лет ставят одни и те же произведения, и каждый в это вкладывает что-то свое, и каждый свои какие-то прочтения в этом видит. Плохо ли это? Ну, по мне, абсолютно нет. Не нравится, комрад, просто не смотри.
1: Не пора ли уже на государственном уровне бороться с альтернативной историей и конспирологией, а не силами энтузиастов? Это сложный вопрос.
2: Что вы, как можно? Произведения Носовского и Фоменко, отдельные произведения, выдержали, приготовьтесь, по 85 тиражей. Это было давно, сейчас уже за 100, наверное, зашкалило. То есть эти помои граждане жрут натурально, как озверевшие свиньи, а им лопатой подсыпают: «Жрите больше». И в книжных магазинах, если вы туда ходите, под эти помои выделены специальные стеллажи. Вот хорошие книжки, дай бог, чтобы одну полочку занимали. А вот этот бред сумасшедших, он, да, отдельные стеллажи занимает. При этом все радостно смеются. Представляете, тупые хохлы говорят, что древние 40 тысяч лет назад выкопали Черное море, а из выкопанной земли насыпали Кавказские горы. Представляете, какие идиоты? И эти же люди, вот этими же самыми руками, покупают Фоменко и Носовского, где объявлено, что Иисус Христос был русским, дело было под Ярославлем, а не в каком-то там Иерусалиме. А что, правда? Как с такими бороться? Тут не запрещать надо, тут надо ученых подтягивать и налаживать обратно советскую научно-просветительскую деятельность, когда ученые объясняют, вот наука знает вот это, а вот это не знает, а вот над этим работает. Вот так, да, запрещать это смысла нет.
1: Как воспитать в себе и в детях качества, присущие человеку светлого будущего, такие как бескорыстие, альтруизм, взаимовыручка, но при этом не остаться беззащитным в жестоком мире капитализма?
2: То детей воспитывать, комрад, только личным примером. Вот ты вот такой, и они, как мартышки, вырастут такими же. Все будут повторять за тобой. И это, ну, личный пример – это очень хорошо, но при этом надо рассказывать и объяснять, почему ты делаешь вот так, а не вот так, и почему вот так ты не делаешь. И ему так делать не надо, только таким образом. Ну, а как ты при этом будешь существовать в мире Чистогана? Ну, ты взрослый, думай.
1: Марк Цукерберг вливает дикие ярды в свою нейросеть, а Паша Дуров что-то как-то не спешит. Как думаете, денег не хватает или понимает бесперспективность? Мне кажется, Паша Дуров сейчас какими-то другими делами занят немножко, ему не до нейросетей.
2: На самом деле, кто не в курсе, на самом деле он Закерберг. Закер, так это читается по-английски. Закерберг
1: Сахаров,
2: его
1: короче,
2: зовут.
1: Сахаров, короче, он, понятно.
2: Цуки, да, Цукерман, да. Цукербергом непонятно зачем. Его зовут только в Российской Федерации. Остро желая подчеркнуть его еврейское происхождение, по всей видимости. Хотя фамилия Цукерберг, приготовьтесь, немецкая. И к евреям не имеет никакого отношения. Но то, что вваливает миллиарды, это, не знаю, это очередное изобретение, с их точки зрения, это очередное изобретение типа двигателя внутреннего сгорания или атомного реактора. Это должно дать нечеловеческий прорыв с их точки зрения во всех областях искусственный интеллект. Ну, в области программирования уже дает, да, дает невероятный результат. И то, что Павел Дуров про это не говорит, это вовсе не значит, что люди, которые работают там в телеге или где они там у Павла Дурова, это вовсе не значит, что они им не пользуются. Наверняка пользуются. Просто, ну, мы можем предположить, наверное, что Павел пока не готова, не считает нужным об этом говорить. Вот это совершенно нормально с моей точки зрения. И этот самый Цукерберг с этого деньги зарабатывает. Ну, там, да, там надо орать по всем законам капиталистической рекламы. Но в последнее время что-то засбоили. Что-то там, да, похоже, оно скоро как пузырь доткомов в начале 2000-х. Точно так же и это лопнет. Потому что вещь крутая, но вовсе не такая, как они там впаривали. Подождем, посмотрим.
1: Дмитрий Юрьевич, как вы относитесь к походам в баню? Не к таким, как в «Иронии судьбы», а к нормальным. К таким, где попариться, погреться. Если положительно, то, учитывая ваш опыт поездок по разным местам России и мира, есть ли какая-то особенная история о необычном походе в баню? Может, какой-нибудь поход в экзотическую баню был? Интересно, что имеется в виду под экзотической баней? Это какая?
2: Пока жил в городе Ленинграде, мы ходили на улицу Достоевского в Ямские бани. Там был Фёдор Михайлович Достоевский, композитор Мусоргский, и, приготовьтесь, Владимир Ильич захаживал. Прекрасное заведение, но мы там в люкс, правда, ходили. Это там давно, в 90-е, когда еще там полные бани бандитов исключительно были, вот. Прекрасно проводили время. Там надо ходить только по четвергам. По четвергам ходят любители бани. По пятницам идиоты-алкоголики компаниями. Нажраться там и безобразно себя вести невозможно с ними. А по четвергам любители бани. полтора КАМАЗа камней, жуткая теплоемкость, отличная парилка, с удовольствием ходили. Когда это было закрыто, ходили в воронежские бани, вот, тоже хорошие. Ну, теперь я себе дом построил, у меня свои. Там печь скоропарка, я там принимаю банные процедуры. Выдающиеся, ну, две, наверное, посещал. Одну мы с Петром Лидовым ездили в Красную Поляну под Сочи. И я забыл, как называется, там, короче, посередине между Сочи и Красной Поляной, там в таких предгорьях банный комплекс, просто супер. И отличный, мы ездили в набережные Челны к нашему другу Ильдусу. Ильдус, привет. И он нас там так парил, у них там чемпионы татарские по парению, вообще отвал башки. Главное в бане не экзотика, главное правильный жар и правильные банщики, которые тебя правильно лупят, нагревают, вот это вот главное.
1: Если бы вам предложили пожить в другой эпохе и в другой стране, какую бы вы выбрали?
2: Кем? Вот это мне непонятно. Меня же сразу раскусили бы. И отправили бы в холопы в какие-нибудь. Холопом я быть не хочу. Я был молодым солдатом, мне не нравится все время работать, нет. На тяжелых работах. Мне и тут хорошо, комрад. Посмотреть, вот был бы какой-нибудь прибор, в котором сидишь, и можно смотреть в любое время, в любом году. Такое было бы интересно, да. Участие принимать я там не хочу. А вот какой-нибудь переход Суворова через Альпы. Кого на самом деле побил Александр Невский? Что было при Фермопилах? Вот это интересно было бы поглядеть.
1: Как вы относитесь к снятию моратория на смертную казнь против террористов и изменников Родины, и почему его не отменяют?
2: Много лет требую смертной казни для террористов. Если человек считает, что он может отнимать чьи-то жизни, он должен быть твердо уверен в том, что когда его найдут, его жизнь отнимут специально на это уполномоченные государством люди. Вот так это должно быть. Око за око, зуб за зуб. Такое мое личное мнение. Почему не отменяют? Ну, потому что кривляются со всякими этими играми. У нас мы европейская страна, Евросоюз нам предложил, мы поддержали, мы такие цивилизованные, да? А вашего родственника убьют во время теракта, а вы оставшуюся жизнь будете платить налоги для того, чтобы тварей, которые убили ваших детей, кормили, поили и обеспечивали медицинской помощью. Вот это вот замечательно. Это гуманизм. Это я понимаю, да.
1: Дмитрий Юрьевич, изменились ли сейчас методы оперативной работы в полиции относительно тех, которыми вы пользовались в конце нулевых? Если да, то как именно?
2: Нет. Нет, они не могут изменяться. То есть все, что касается общения человек-человек, оно всю историю человечества одинаковое. Технические средства появились другие. Стало, возможно, гораздо лучше подслушивать и гораздо лучше подсматривать. И это изменилось радикально. Мало того, подслушанное вам электронный болван может стремительно распечатать, а вы можете все это гораздо быстрее прочитать. Раньше этим люди занимались, а теперь электронный болван. Вот это да. Техническая сторона радикально улучшается все время. А людское, оно не меняется вообще никак.
1: Ну что, какой-нибудь вопрос вам приглянулся?
2: Последний.
1: Последний оставляем, утверждаем. Да. Ну все, тогда, друзья, обязательно свяжемся с человеком, с автором вопроса про оперативную работу вот, да, в полиции, то, что да. Мы только что обсудили. Ну а мы традиционно в конце нашей программы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, крепкого здоровья, мужества, сил, победы, скорее целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Мы вас ждем, вы настоящие герои. А, Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Это была пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Встретимся вновь через неделю. Обязательно оставайтесь с нами. А на этом мы прощаемся. Новости на радио «Спутник». Всем пока, отличной пятницы.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.

0: Программная речь Урсулы фон дер Ляйен. Контекст. Глава Еврокомиссии отчиталась перед парламентариями из стран ЕС о положении дел на подотчетной территории. Тональность ее речи была исполнена когнитивного диссонанса. С одной стороны, Европа вроде бы крепка, как никогда прежде. С другой, перед ней огромные вызовы. А они, не приведи бог, чреваты потрясениями и подрывом устоев. И ведь правда, экономический кризис и инфляцию в Евросоюзе не видят только слепые. И проблемы нарастают с каждым месяцем. Особенно на фоне отказа от дешевых российских ресурсов и войны на Ближнем Востоке. Попытки ужесточить миграционную политику наталкиваются на активный отпор миллионов приезжих. Противостояние с Россией и подготовка к конфликту с ней вызывает недовольство жителей и высасывает финансовые ресурсы. Да еще и США перестали быть надежным гарантом безопасности. А зависимость от продукции из Китая растет как на дрожжах. Не похоже на то, что Европа крепка как никогда. Зато крепкой пока можно назвать нацеленность ее нынешних элит на дальнейшую поддержку Киева и конфронтацию с Москвой. Впрочем, все течет, все меняется. В ключевых странах ЕС скоро выборы, и к власти там придут совсем другие силы.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Великий полет Юрия Гагарина сделал нашу страну главной космической державой, а пионера освоения Вселенной – самым знаменитым человеком планеты. На него буквально молились на всех континентах. Приглашали посетить разные страны. Летом 1961 года Гагарин прибыл в Англию. Приехать уговорил местный профсоюз летельщиков. Советский космонавт встретился с премьер-министром и Елизаветой II. Запрет на съемку с представителями простых сословий королева нарушила тут же. Фото облетело страницы всех газет. Во время официального обеда Гагарин увидел массу неизвестных ему столовых приборов. Что поделать, многовековой британский этикет. Юрий Алексеевич, как человек простой, тут же честно признался в этом. В ответ королева пошутила. Мол, я и сама не в курсе, что тут к чему. Лакеи знают. Наконец пришло время традиционного чаепития. Всем подали чай с лимоном. Гагарин выпил свою порцию, достал дольку лимона и съел ее. А что, в СССР все так делали? В Букингемском же дворце немыслимое разрушение устоев и правил. Но Елизавета сделала вид, что все в полном порядке. Более того, предложила присутствующим пить чай по-гагарински. Достала из чашки свой ломтик и с улыбкой опустила в рот.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве, в Ижевске на час больше, в Бишкеке 4 утра. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Более 57 тысяч избирателей проголосовали в первый день на Камчатке. В России на 7-8% увеличатся выплаты по ОСАГО. Соединенные Штаты предупредили союзников о возможных задержках поставок вооружения. Теперь подробнее. Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Об этом заявили в Белом доме. Предусмотрена возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлин до 500% на товары российского происхождения, ввозимые из Соединенных Штатов. Меры не вступят в силу автоматически, их может ввести американский лидер по своему усмотрению. В первый день голосования на выборах в региональное Заксобрание и Госдуму на Камчатке проголосовали более 57 тысяч избирателей. Явка составила более 25%. В избирательной комиссии региона сообщили, что активность превысила показатель прошлых выборов. На Камчатке работает 178 избирательных участков и порядка 300 общественных наблюдателей. В досрочном голосовании в труднодоступных районах и на морских судах приняли участие более 14 тысяч человек. Основное голосование продлится до 20 сентября включительно. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% благодаря тому, что с 19 сентября обновляются справочники средней стоимости автозапчастей. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков. Теперь для определения средних цен комплектующих должны использоваться только цены оригинальных запчастей, которые составляют не менее трети от средней медианной цены. При этом цены аналогов запчастей не учитываются, если они более чем на 70% дешевле оригиналов. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов рассчитывается по рыночным ценам без учета каких бы то ни было скидок. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 интересен другим российским авиакомпаниям, помимо Аэрофлота. Но в ближайшие годы будет закрываться спрос крупнейшего авиаперевозчика. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. МС-21 – это среднемагистральный и узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией «Яковлев». Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Грузовой корабль «Прогресс» МС-35 в субботу пристыкуется к Международной космической станции. Он привезет космонавтам пульт управления роботом для работы в открытом космосе. В Роскосмосе рассказали, что всего в грузовом корабле почти 2,5 тонны грузов. В частности, в его отсеках находится топливо для дозаправки станции, вода для российских космонавтов, кислород для пополнения атмосферы МКС, питание, включая свежие продукты, оборудование для санитарных нужд и средства гигиены, медикаменты и средства профилактики невесомости. Соединенные Штаты предупредили союзников о возможных задержках поставок вооружений на срок вплоть до 5 лет, так как Вашингтон восстанавливает собственные значительно сократившиеся запасы боеприпасов на фоне конфликта с Ираном. По данным агентства Bloomberg, Германия попросила Штаты ускорить поставки крылатых ракет «Томагавк» и другого оборудования, однако из-за сокращения запасов их производитель вряд ли сможет выполнить заказ. Это все. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а смотрите на Андрея Николаевича Бочарова.
3: Это я, это я. Здравствуйте! Я хотел отметить, что прекрасная погода, начало осени, конец рабочей недели. Все такие в Москве приятно, расслабленные, видимо, с какими-то планами на выходные. Не надо мчаться вот куда-то за солнцем, за вот этим отдыхом, чтобы не пропустить летний отдых. Кончился летний отдых, все.
2: Согласитесь, как картошечку надо, погодка. Вот сейчас, да,
3: сейчас прям... такая, да, отлично. Хотя картошку, наверное, уже все выкопали. Что да. там еще сейчас с огородов собирают? Яблок какой-то, дикий урожай. Да. У нас люди ставят как коробочки с яблоками, подходи, забирай, кто хочет. Так я понимаю, что особо никто и не придумал, как с такими урожаями, что из них делать. Там вот что, там сидр гнать, там этот, как его, кальвадос, шарлотку печь какие-то. В общем, мне кажется, что надо что-то придумывать, может, какой-то национальный проект, куда девать яблоки, а до этого куда девать кабачки, да, и так далее, чтобы справляться с этими урожаями.
2: У нас яблонька аж треснула в этом году, не выдержала веса.
3: Слушай, ну, яблонь, вроде, конечно, смотришь, такое деревце небольшое, оно еще весной в таком беленьком платьице, а потом, я не знаю, там ведер 7 яблок с него, вот куда их?
2: А я комментарий уже озвучу. В этом году 2 яблока с яблони, но 100 килограмм груш с одного дерева.
3: Вот же вам повезло, да. С груши компотик, наверное, вкусненький. Хорошо, можно сварить, да. А яблоки, ну их просто, ну их столько не съешь, сколько бывает. Да.
2: Грибов сколько, Николай?
3: А я вот что-то вот на следующей неделе вот как раз за грибами возьму детскую ванну. Ну, чтобы все поместились, а не в пакеты какие-то, и поеду, у меня есть куда поехать, побродить. Тихой охота, как называли наши, кто же, как их, писатели, да.
2: Красота, Паустовский
3: или Бьянти, я уже не помню.
2: Да кто только не писал, Андрей Николаевич.
3: Да, ну, вот Тихой охоты, да, называли, или Чехов даже, ну, неважно. В общем, хорошее, приятное такое сосредоточенное занятие, после которого можно там жарёшечки какой-нибудь с картошечкой вкусненькой потом похряпать. Ну, давайте к политике.
2: Так романтично об этом все,
3: да,
2: Андрей Николаевич.
3: Да, похряпать там, посерпать, пошмыгать, да. Давайте вот прямо к тому, вот о чем мы с вами до эфира заговорили вдруг, о том, что вот дети, раз уж живут они в компьютерной эпохе, то лучше, что там, ну, вот в мобиле им давать, ну, вот в телефоне давать поиграть вот эти игры, они, конечно, какие-то, ну, на мой взгляд, это какой-то вот все время ужас какой-то. Даже те, которые маскируются под образовательные, они все равно вот у них какой-то там есть, ну, во-первых, реклама это выскакивает, чтобы эту рекламу убрать, надо какие-то деньги платить. На персональных компьютерах, как вы правильно заметили, ты просто вот один садишься, надеваешь наушники, и все, и ты там просто как в кроличью нору.
2: Отчужденный такой,
3: отчужденный,
2: во всей семье.
3: Да, с какими-то странными этими в интернете приходится общаться людьми в этих всех онлайн-играх. Конечно бы, детей лучше всего вот вообще вот так вот за грибами. Я помню, меня вот там в 10 или в 12 лет брали на рыбалку, там я ходил с такой блесной вдоль, это гнилушки называлось, такие ответвления от реки, и прям вот щучку таскал, и как-то это все, наверное. Ну, наверное, уже там даже тосковать по этим временам, наверное, глупо. Мы уже окончательно завязли в цифровой эпохе, в цифровую эпоху живем, и вот на цифровой мир смотрим практически через экраны наших устройств всяких и компьютеров. Я хотел, вот если мы близко к этой теме, начать вот как раз с искусственного интеллекта.
2: Давайте.
3: С того, что, ну, как мне показалось на этой неделе, вот вы знаете, я чуть-чуть тогда с другого начну.
2: Ну, конечно.
3: Как-то мне показалось чуть ли не отрепетированным то, что каждый месяц откуда-то, значит, из подвалов, из лаборатории искусственного интеллекта выбегает какой-то взлохмаченный дикошарый чувак, начинает кричать: «Вы знаете, что там делают? Какое чудовище, значит, выращивают? Я отказался от 22 миллионов, не стал подписывать NDA, чтобы вам об этом рассказать, какой там ужас происходит». Вот недавно какой-то чувак вышел, он там сразу от Anthropic и от OpenAI говорит, что там жуть, там вообще какой-то, значит, этот мрак творится, надо что-то с этим делать. Потом где-то тоже там через пару недель запускают слух, что ой, у нас там такой, мы вырастили такую модель, которая там всех перекусала, сбежала из песочницы, напала там на какой-то там сайт, взломала его. Ну, то есть вот, ну, поскольку там триллионные какие-то в этой индустрии суммы крутятся, я вот вообще не верю вот в какую-то спорадичность и стохастичность вот этих заявлений. Скорее всего, это спланированные какие-то информационные поводы, где либо там хотят каким-то образом внимание привлечь и таким образом там поднять там цену акции или еще чего-то, но я не верю в то, что это вот как-то вот
2: в общем,
3: просто
2: одна большая спекуляция. Такая.
3: Да, одна большая спекуляция, там накидали же денег за полтора года такое количество, что просто вот все воют, эти, там, по-моему, даже Конгресс США рассматривался вот как общий кейс, что строят дата-центры возле маленьких городков, люди там жили спокойно, и вдруг обнаруживают, что у них там что-то где-то свет, значит, какой-то такой демонический на горизонте, а там дата-центры эти стоят, какое-то жужжание, вода перестает течь из крана, счета за электричество увеличиваются. То есть людям не нравится, что вот эти дата-центры с каким-то опережением графиков строятся. И в то же время при всех вот этих вложениях, там уже вложились и в, собственно, в дата-центры, в источники энергии, в эти видеокарты, на которых это все работает. И очень много каких-то инвесторов подтянулись, ну, там, частных или хедж-фонды, или вообще пенсионные фонды в это вложились. И вот буквально вот этой осенью наступает момент, когда обещали они все выйти на IPO. Ну, то, что такое IPO, я, наверное, не буду сильно рассказывать. Это просто вот уже публичная продажа акций. До этого это какой-то такой... Ну, механизм, где деньги эти компании получают, но сильно за них там перед публикой отчитываться не обязаны, хотя какие-то там отчеты они там предоставляют. Но вот перед IPO они должны просто показать, а на чем вы, собственно, ребята, зарабатываете. Потому что люди покупают эти акции в расчете на то, что им либо будут дивиденды по ним платить, либо эти сами акции будут увеличиваться в цене. И оказывается, что не на чем, что нет ни одной вот сейчас в этой сфере и нет ни одной ни агента там, ни модели OpenAI, ой, в смысле, не модели AI, а вот просто модели заработка. Их нет, этих моделей, ни одной. Но есть платные подписки на вот у каждого из этих разработчиков, там, Anthropic, ChatGPT и прочее, там, $20, $200. Все жалуются, что эти деньги быстро утекают без всяких каких-то особых результатов. Но проблема вот на Западе уже довольно давно, не проблема, а ее решение, когда какая-то технология становится прибыльной, когда она идет в массы. Ну, вот условно говоря, если там каждый десятый хотя бы себе поставит вот эту модель, $20 заплатит, тогда какой-то вот потечет поток финансов, чтобы им держаться на плаву и отдавать заемные деньги. Но вот сам просто как, ну, я себя немножко таким, может быть, высокомерно считаю себя продвинутым пользователем и какие-то пытаюсь модели для чего-то приспособить. На мой взгляд, кроме какого-то продвинутого поиска в интернете, они не продвинулись ни в чем. То есть все это очень сложно, все, значит, там, как начнешь там пытаться какую-то там презентацию сделать, нарисовать или еще что-нибудь с какими-то такими костылями.
2: И врет.
3: И врет, и, в общем, да. То есть нет модели, при которой бы этим легко и понятно, зачем пользовались простые пользователи. Ее нет, этой модели, не придумали. Для каких-то там больших производств какая-то оптимизация с помощью ИИ тоже не наступила. Я напомню, что это вот не просто оно, вот это и само по себе, и это все, это пока всего лишь инструмент. Инструмент, с помощью которого где-то как-то вроде там считается, что может увеличиться производительность труда. Но нет никаких вот победных реляций ни из одной из отраслей, что вот где-то это прям перевернуло. Там люди, которые вот увольняли сотрудников и заменяли их искусственным интеллектом, натыкались вот на то, что вы сказали, врет, сволочь.
2: Я комментарий озвучу в противовес. Да, звучит следующим образом. Да не, много людей ставят платные версии, они очень хорошо могут локально работать с папками и файлами, ввести базовые данных, проводить анализ и так далее.
3: Ну, я не знаю, кто, для кого вот из обычных людей нужно вот ставить локально модель, чтобы она еще по вашему компьютеру ерзала и какие-то базы данных. Это то, что то, что какой-то толк от этого есть, я согласен. Вот какие-то
2: люди... согласитесь, это всегда там... обмен. Вот чем больше ты в нее вложишь информации, тем, понятно, она будет работать лучше. Но какую информацию ты предоставляешь? Помните вот эту историю, когда-то...
3: Я просто про то, что там даже нету нормального интерфейса, вот с которым бы простой человек сел и вот там на какие-то начал кнопки нажимать, и ему говорят, вот что вы хотите. Вы там, например, купили 99 гектаров земли, и что хотите с ними сделать? Там, коттеджное строительство, гусиную ферму, я не знаю, там, футбольное поле сделать. И чтобы вот просто вот он тебе сразу там рассчитал какие-то там планы, сделал там, где гусиный пух продать, или там, как привозить людей на матч. Это все довольно... Вот наш слушатель, зритель, который это написал, вот наверняка он более погружен в эту тему, там, чем 99% людей.
2: Я здесь, наверное, больше на вашей стороне, потому что я почему заговорил про данные безопасности. Ну, вот, например, я бухгалтер, да. Мне нужно составить, ну, там, финансовый отчет. И я понимаю, если мне лень работать руками, я должен загрузить это все в нейросеть. Как правило, сейчас самые популярные нейросети — это западные. Ну. То есть я должен все данные своей компании, все там, да, финансовые вещи вот, туда загрузить. Да,
3: и... Уверен в их безопасности, в том, что кто-то там из конкурентов не посчитает за вас вашу прибыль, а потом не скажет, давай делись. Нет, это все пока еще, вот, на мой взгляд, еще даже никто четко не может сказать, зачем это нам, вот, где это нужно использовать. А главное, зачем это... Это вот большинству людей. И пока вот этот вот не пройдет этап, пока это не придумают, хотя технология сама, вот я уверен, что придумают, ну вот там через 2-3 года. Но на сегодняшний день все хором практически за одну неделю, и Дарио, и Сэм Альтман, и я забыл, как его, из Гугла, в общем, и Илон Маск даже на эту тему высказался, что ребята... Что там мы какое-то, значит, такое страшное оружие делаем? Давайте-ка, значит, притормозим. Сэм Альтман сказал, IPO откладывается. То есть они готовят, слава богу, нас это не касается, они готовят вот ту публику, которая там финансовый интерес имеет в этом, к тому, что все будет притормаживаться, что никакого IPO не будет, что давайте там денежки как бы, ну... Потеряли вы, так скажем, или не заработали, сколько посчитали.
2: Поэтому вкладываются в производители видеокарточек, оперативной памяти, то, что реально существует, можно пощупать,
3: да,
2: там и так далее.
3: Да, вкладываются в них, пока есть спрос со стороны тех же компаний, которые разработкой
2: AI
3: занимаются.
2: NVIDIA летит, да, по своей капитализации.
3: А вот буквально на этой же неделе высказался глава компании NVIDIA, осторожно сказал, что давайте мы Китаю все равно будем наши видеокарты продавать, потому что они вот сейчас за полгода сделают свои, а Китай уже там уже показывал какие-то образцы, там публиковал их характеристики. Они довольно быстро сделают свои карты и слезут с нашей иглы и побегут нас обгонять. А так мы хотя бы хоть какую-то прибыль там получим. Потому что Китай, он же, собственно, вот эти вот все платные и модели... Примерно то же самое предоставляет в бесплатном виде.
2: Так помните, когда этот DeepSeek вышел, он же сильно, ну не сильно громкое слово, но пошатнул акции американских компаний, потому что DeepSeek вышел, он всем доступен, люди начали скачивать и пользоваться.
3: А потом и Kimi вышел, потом какие-то еще куча, ну не куча, там еще 2-3 модели вышли, на которых вполне можно работать. И мало того, они доступны и в Америке, и люди там просто закрывают подписки, и даже вот это с подпиской система, она там не сильно-то и работает. Да, хоть какие-то там живые деньги от пользователей, они тоже. Тем более, вот недавно я, по-моему, не до конца внимательно эту новость прочитал, где

0: Но вроде как у них получается так, что сейчас вваливаемые там деньги и энергия в развитие моделей перестают получать какой-то рост производительности у этих моделей. То есть вышли на какое-то плато, где надо либо в 10 раз все это увеличить, затратную часть, либо вот, ну, просто сидеть и ждать, там, когда там, программисты это все как-то оптимизируют, или не знаю, или это все треснет и развалится.
1: Но это же действительно, вы Китай упомянули, это же очень большая гонка, серьезная гонка. Илон Маск, к нему тут в этом плане меньше доверия, потому что он в декабре 2025 года, помните, тоже говорил в числе первых, нужно остановить развитие искусственного интеллекта. Но потом выяснилось, что это все делалось для того, чтобы он получил небольшой временной люфт для собственной нейросети и за счет этого выиграть во времени.
0: Я бы в это даже не стал углубляться, потому что Илон Маск, он кроме того, что талантливый визионер и интересный человек, он еще и талантливый мошенник. И вот, мы, я не помню, мы с вами обсуждали или нет, как раз вот это IPO его компании SpaceX, которая оказалась, что это не та компания SpaceX, которая вот запускала спутники и ракеты, а это вот с нуля нарисованная, она такая чистенькая, там тоже при выходе на IPO нужно было всякие финансовые какие-то секреты раскрывать, а он, чтобы не раскрывать, ту компанию закрыл, открыл новую, объединил ее с AI, и вот покупайте все, значит, акции, и там у него накупили на 80 миллиардов, и он такой довольный, а когда его девушка из британского, не телевидения, ну, из журнала какого-то британского спросила: «Илон, а вот люди, которые вот купили твои акции, они когда получат деньги? То есть, вот, ну, вот, когда они заработают там, в виде дивидендов или в виде там, какого-то роста акций большого?» Он подумал, он такой аутист, он заика и, в общем, он может задуматься так вот долго в интервью, где-то секунд 40 думал и сказал: «А знаете, а лет через 5, а деньги никому и не нужны будут». Вот так, когда будут деньги? Какие деньги? Тебе через 5 лет не нужны будут деньги. Все, ты отдал, все нормально. Поэтому
1: дело Мавроди живет. Вот
0: поэтому
1: может,
0: про, Илона, про Илона Маска, про его заявление, ну, надо как-то вот, ну, очень нелинейно все и объемно, когда чувак одновременно там и роботакси делает, ну, и робота Оптимус, и, в общем, все и всем занимается, еще немножко там рисует, и поэтому вот что он имеет в виду, может быть, он здесь там пудрит мозги для того, чтобы там незаметно где-то... Вот где его грузовики, вот, которые там красиво ездили на всех этих рекламных роликах, уже лет 12, как он их анонсировал, они все не ездят.
1: Андрей Николаевич, по этой теме еще вопрос задам, а нам-то что делать?
0: А нам вот на самом деле все нормально. Мы можем просто совершенно спокойно подождать, когда это все когда там этот пузырь лопнет, когда придумают эту технологию, которая бы действительно помогала где-то нам в быту в каком-то, или там с несложными поручениями там, по работе. А так я для себя вот прям аналогию рисую, как вот это было во время доткомов, 2000 год, когда там все росло. И тогда у нас тоже говорили: все, мы, знаете, в этом интернете отстали на 20, на 30, на 50 лет, смотрите, как у них все раскрывается, а вы видели капитализацию NASDAQ, а потом все это пук и лопнуло, а потом оказалось, что наши сервисы, которые вот на нашей земле возникли, типа поисковой системы, не, вообще вот в смысле вот этого цифрового перехода какого-то, у нас, слава богу, все вроде как есть наши и мессенджеры, поисковик, и какие-то дата-центры тоже, в отличие от той же Европы, которая просто прощелкала вот этот вот цифровой переход, они регулярно штрафуют того же Маска там по 150, и Google там на какие-то миллионы штрафуют, но... Если это все закрыть на территории Евросоюза, то у них-то своих решений нет. Ну, что они...
1: Вот, вот они как раз те, кому остается китайские... пыль глотать, вот даже с точки зрения искусственного интеллекта и нейросети.
0: Да, будут пыль глотать либо за штатовскими решениями, либо за китайскими, хотят за российскими. Ну, вот, в принципе, вот так вот. Поэтому я не... Вот никакой паники, наоборот, мне кажется, вот просто сейчас просто за этим интересно наблюдать. За очередным витком, так скажем, обезжиривания каких-то ретивых этих акционеров, которые...

0: это во все вкладывается. Я, кстати, вот тоже поинтересовался, ну вот люди же, эксперты говорят, да, это пузырь, он, может быть, не лопнет, потому что там подпорочки всякие есть, но на бок точно завалится. И если вот кто-то вот смотрит и понимает, что это все, ну, перераздуто, что нет никаких вот перспектив, что эта технология начнет сейчас приносить какую-то ощутимую прибыль, то почему они вкладывают в это деньги? Ну, я там знакомого спросил, который там управляет довольно большим количеством денег, и говорю, а вы что, дураки, что ли, вот эти из хедж-фондов все, вот, которые вкладываются, из пенсионных, которые в это все лезут, не видят, что ли? Он говорит, видят, но... У них тоже вот отчетность, довольно автоматизированная отчетность и мотивация, вот так скажем, к покупкам. Вот у них идет там в одном месяце, вот, значит, вот эти акции вот настолько выросли, вот эти вот, там, значит, начали падать, там какие-то волны или оты посчитали, теханализ, значит, вот это надо покупать, это надо продавать. Вот это вот явно понятно, что это будет пузырь, но надо сейчас покупать, потому что это вот, иначе тебя спросят, а что ты вот все в эти высокодоходные акции вложились, а почему ты не вложился, иди, мы тебя уволили.
1: А потом как красиво на понижение сыграть.
0: Ну, если кто успеет, мы с вами не биржевые эксперты, я как-то...
1: И не раздаем инвестиционных рекомендаций, да, это важно.
0: Самые лучшие инвестиции – это в себя, в свое здоровье, в своих детей, в свое благополучие. А потом уже, если есть лишние денежки, сходите в театр или попутешествуйте по России. Вот такой универсальный у меня совет. А в это вот лезть все, это, мне кажется, сейчас тем более, что меняются контуры финансовой системы в мире. Все это настолько волатильно, что лезть туда вообще, по-моему, не надо, даже там никаким, ни одним рублем. Цифровой рубль же у нас уже скоро. Вы завели себе, нет, кошелек?
1: Слушайте, у меня единственный был вопрос к самому себе, оно мне зачем?
0: Порылся, поспрашивал, зачем, вроде как все... платежи в государственный адрес или там около государственного будут без всякой комиссии. Угу. То есть, например, вот, чтобы там в ГАИ там не штраф не 572,50 платить, а то какие-то банчики, значит, устроились на этом, берут где-то какой-то, еще смотришь, чей адрес платежек. Там какой-то банк, я его первый раз вижу, по-моему, он там специально устроен, чтобы вот...
1: А там комиссия еще такая уверенная,
0: да? На транзакциях по 17-25 рублей и на это и живут. А так, мне кажется, что хотя бы в этом случае... Не, ну и понятно, что там от коррупции госзаказы какие-то, госконтракты будут на этом цифровом рубле, может быть, там лучше исполняться. И всякие фирмы-однодневки, через которых там получили деньги, их там обналичили или угнали куда-нибудь, вот этого всего не будет. Этот цифровой рубль, он,
1: вещь
0: во-первых, он всегда на сервере ЦБ, то есть и всегда его можно...
1: Ну, так, все, прерываемся, да, оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: Тот самый Бочарик, друзья, в эфире «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну, мы всех еще раз горячо приветствуем.
2: Всем привет в конце этой прекрасной осенней рабочей недели. Всем, кто нас лежа слушает, стоя, кто подпрыгивая нас слушает. И лежа, и сидя. Но. Всем огромный привет. Хотелось бы обратить внимание наших с вами и наших слушателей на то, что у нас начались выборы.
1: Точно.
2: В Государственную Думу. Какой созыв сейчас будет?
1: Так, девятый.
2: Девятый, да. А первый когда был?
1: Ой.
2: Ну?
1: Я вам точно уже не вспомню, не скажу.
2: Ну, примерно.
1: Ну, не вспомню, Андрей Николаевич.
2: По-моему, 907 год. Нет? Ну, то есть у нас...
1: Я понял, откуда вы, да.
2: Да. По-моему, отсчет идет с тех трех дум, которые мы как бы таким образом немножко... протянули историю парламентаризма из не от советов, которые были в СССР, которые, честно говоря, мало что решали и значили, а от тех дум, которые были еще при Российской империи. Вот. И по поводу того, что у нас происходят выборы, как же трясет наших врагов, как же их просто колотит. Ну, понятно, что весь букет, что ой, да это и не выборы, да все это, значит, заранее, да, значит, а вот почему, а вот если вот, значит, на Украине нормальная, правильная демократия, почему там выборов нет? В общем, трясет и трусит наших врагов, что, наверное, хорошо, чтобы их маленько как-то понервничали. Овечкин неожиданно, вот для меня, вернее, для меня-то неожиданно, но вот он как-то попал в заголовки основных всяких средств массовой информации, где западных, которые стран западной либеральных обществ. Значит, они ему западло, западное либеральное общество.
1: Прекрасно.
2: Вот, страны западло, ему его упрекают, Овечкина, нашего прекрасного хоккеиста, что он снялся в ролике, который там просит, не знаю, там, призывает голосовать за одну из партий. Я, наверное, я не буду сейчас назвать.
1: Запрет на агитацию, да, мы не можем.
2: Да, мы
1: не
2: ничего
1: набирать,
2: не агитируем, да. Но, в общем, он совершенно просто и откровенно говорит: ребята, что вы ко мне? Я русский человек, у меня российское гражданство. Вот я сейчас поиграю у вас в хоккей, у вас отлично в хоккей играется. Но как наиграюсь, я вернусь домой. Ну. Домой, на родину, в Россию, буду жить там с женой, с детьми, мне там хорошо. Чего вы пристали? А там, внутри, на своей родине, я призываю за кого хочу. Я же вас за вами не бегаю, не упрекаю там за ваши какие-то политические пристрастия. И как-то от него отстали, в общем. Он довольно просто и как-то внятно на это все ответил.
1: Но пример потрясающий, согласитесь.
2: Да,
1: но когда можно брать, вот действительно, не боясь.
2: Да, вот мне...
1: Как-то...
2: И тем более он открытый, он говорит: да я спортсмен, вот такие у меня там мысли, интересы и устремления. И что? И что вы мне там, значит, какие-то... предъявляете. Вам не нравится Путин, а мне нравится. Ну и что? Давайте. Сегодня, кстати, вот сейчас я думаю, что будут разгонять какие-нибудь наши вражеские информационные каналы, и там через день-два дойдет до нас группа Pet Shop Boys выпустила песню про Путина. Представляете, вот буквально минут 40 до эфира я просто наткнулся там в одном из каналов.
1: А это кто, простите?
2: Группа Pet Shop Boys?
1: Да.
2: А, ну, это практически, можно сказать, основатели жанра евродиско. Это такой дуэт британский, который там в конце 90-х, в начале 2000-х там был во главах всех чартов танцевальных. Они придумали солдатский марш положить на минорную музыку, и получилось вот это что-то такое. Такое европейское музыкальное, евродиско такое, вот основатели жанра. Ну, там какой-то гнусный текстик, который вот из всяких измышлений составлен про Путина. Но как бы вот считается, что вот так вот они, не знаю, там... Там вот в описании этой новости было, что вот это вот прям к выборам. То есть это еще один... как бы спазм такой наших врагов.
1: А с другой стороны, да ради бога.
2: Да ради бога, действительно.
1: Когда вы там Да. Особенно когда, знаете, вот те, кто желают там поражения России и так далее.
2: Слушайте, мы уже тефлоновые,
1: угодно, но не в России.
2: Мы уже тефлоновые, можете там вот у себя где-то просто брызгаться какой-то кита, кидаться всеми этими какашками, брызгать ядом. Это все отскакивает и на них же, на самих действует. Поэтому вот я считаю, что не надо этого ничего бояться или стесняться вот этого всего. Ну, оскоромилось Pet Shop Boys, ладно.
1: Зато у нас Человек-паук проголосовал уже, да?
2: Да, проголосовал. Я не очень внимательно смотрел.
1: Ну, это уже вечное, понимаете. На выборы всегда приходят порой в самых очень интересных образах.
2: А давайте вот, ну, во-первых, призовем всех наших слушателей и зрителей проголосовать, потому что, ну, вот... За кого хотите, но явка на выборах, это будет процент вот же явки, это какая-то будет, ну, не знаю. Это уже за то, за нас это. Я просто так невнятно говорю, боюсь просто где-то там проскочить. Я хотел вот, пользуясь этим случаем, то, что сейчас происходит выборы, порассуждать вообще вот о политических системах, о демократии. Давайте. Может быть, даже залезть немножко на территорию, где меня могли бы обвинить в том, что я там конституционный строй, там не очень хорошо наш понимаю. Ну и правда, вот мне кажется, что мы не очень как бы так вот у нас вся эта политическая система настроена не идеально, так скажем, на то, как должна жить многонациональная Россия. То есть вот эта вот парламентская, президентская демократия, она же была нам извне привнесена, и как бы вот под диктовку американцев там записали тот вариант Конституции, и вот эта вот партийная, мажоритарная всякая система. Давайте я с другого начну, с того, что слово демократия, оно же греческое, правильно? Да, да. И в Греции оно обозначало совсем не то, и просто, ну вот, просто совсем не то, что сейчас подразумевают под словом демократия. Демократия – это подразумевалось, что каждый гражданин вот этого города или общины бесплатно в течение года готов выполнять какую-то обязанность вот общественную. Я не знаю, там, быть членом, этим, главой счетной палаты, там, главным таможенным брокером, там, глашатаем на стенах. То есть вот в демократии это ты, каждый не то что имеет право, он обязан исполнять какую-то должность во благо общества. Ну, кроме стратегов там каких-то таких, где специальные знания нужны. И потом для того, чтобы ты на год мог быть оторван от своего хозяйства, у тебя должно быть минимум 5 рабов. Ну, это вот все знают, что вот эта вот демократия, она где-то там работала, и то не в каждом городе греческом она подолгу работала. Все равно там скатывались в какие-то, ну, там Афины взяли и просто... Считай, стырили деньги этих союзных городов и так далее. То та политическая система, которая вот, ну, вот более-менее там, общим словом можно сказать, которая там в США, у нас, в Латинской Америке, ну, там какие-то нюансы, чтобы не затрагивать, но, в принципе, это называется республика, то есть представительская. Ага. То есть мы избираем представителей, которые представляют наши интересы где-то там поближе к столице. Это все было придумано, и, видимо, это все довольно, ну, логически звучало в сельскохозяйственном, в аграрном обществе Рима, где там курии там каких-то своих выдвигали кандидатов в Сенат, или там США 19 века, когда, ну, примерно одинаковые фермеры, там, примерно какого-то представителя одного из своих там похожих на них людей выбрали и послали в столицу Вашингтон, чтобы он там представлял их интересы. По мере того, как усложняется общество, мне кажется, что, во-первых, политические партии появились.
1: Да.
2: Вот, это тоже, это уже там начало 20 века, это вот, ну, большевики, там, все, кого мы знаем, которые там представляли интересы классов, какие-то идейные платформы продвигали. А вот, на мой взгляд, все это устарело, просто вот уже совсем устарело, и никаким образом, ну, вот оно на наши реалии сегодняшние никак не натягиваются. Вот, например, вот эта штука с представительством. Сейчас каждый в смартфоне может просто вот голосовать или там просто читать. То есть, ну, как бы, это прямая демократия или там прямое представительство. Никто же такие системы не разворачивает, хотя там, я не знаю, там на платформе госуслуг там хоть каждый день референдум можно проходить. проводить. Нажимаешь кнопку, да, нет, и все. Просто понятно почему. Потому что это будет хаос, и система уже вот, управления политически настолько сложная, что там где-то в каждом каком-то секторе должны быть специалисты. И нам, простым людям, uh-huh. занятым своими там, детьми, работой, отдыхом, планированием отпуска, это все не досуг. Вот это должны специалисты. И мы должны каких-то специалистов делегировать от себя, представлять там интересы наши. А специалисты, как правило, люди, ну, не знаю, они такие...
1: А они, в свою очередь, должны знать проблематику твоего региона, района, там, я не знаю, в зависимости от того, да, вот в этом перечне, в этих ступенях, да, кого ты выбираешь и куда ты выбираешь. Но все-таки, да, это должен быть взаимный процесс.
2: Ну, я, да, пытаюсь там идеальную какую-то модель выстроить. А на самом деле вот что получается, что... Вот у нас есть какие-то кандидаты, угу. есть какие-то партии, и почему-то подразумевается, что избиратель делает выбор рационально. То есть не сердцем голосуют, как нас там призывали 30 лет назад, а рационально. То есть ты изучил все программы всех партий, там, сравнил их, какие тебе там ближе или какие кажутся более проработанными и разумными. Ты, значит, изучил биографии тех, кто там вот, персонально идет на выборы. Никто это же не делает. Вот я уверен, что там Конституцию-то у нас там, ну, там 80% не читали просто, ну, не заглядывали. Ну, есть да. и есть Конституция, есть там люди какие-то. То есть выбор из того, что нам предлагается, он уже не рациональный, а какой-то такой вот. А давайте, вот любой вам политтехнолог скажет, что на выборах побеждают деньги. Они, вот чем ты больше... плакатов смог каких-то оплатить, чем больше там в интернете рекламы.
1: Ну, агитацию, чем, да, чем своя
2: ты,
1: компания,
2: чем больше конечно. Ты это, в эту агитацию вложился, тем более вероятно, что твой кандидат пройдет. А мы других характеристик хотим от человека, который нас представляет. Мы хотим меритократию вообще-то, то есть чтобы на каждой должности человек был максимально подходящий для этой должности. Там, по образованию, я не знаю, там, по морально-волевым качествам и так далее. Вот тут уже что-то расходится вот, с тем, что вот с реальностью. И понимаете, вот и из-за того, что вот это все не очень правильно настроено на вот Россию, вот какие-то вылезают такие вот огрызки типа яблока, которые ну просто откровенные предатели, и потом их приходится под каким-то смешным предлогом все ржут там снимать с выборов под предлогом, что там они где, что там они там, УИИ песню там, искусственному интеллекту за право песню не заплатили. По другим должно быть это критерием.
1: Но здесь вопрос, вот, Андрей Николаевич, а кому больше, ну это не претензия, требования, к нам как к избирателям подходить действительно более рационально, изучать партии, кандидатов, или кандидат должен заинтересовать? Кандидат должен приехать, да, и ты на это общее собрание приходишь, говоришь, у нас там, я не знаю, у нас вот мы рассуждаем по-бытовому. Ну вот честно скажем, да, там меня волнует, будет ли у меня асфальтирована дорога или еще что-то.
2: А вот здесь вы путаете вот то, что самоуправление системы, то, что земство называлось в Российской империи, то есть это некоторые, ну там, органы власти или управления, которые вот непосредственно завязаны на тот район, регион, улицу, скамеечку, где ты живешь, где ты можешь к нему прийти и спросить, а что у меня лужа? Ты вот когда... мы тебя избирали, ты написал, уберу все лужи, а лужи остались. Вот еще давай тебе в рыло дам за это, и все. Как бы человек ответственный будет. И потом на суде ему это в какие-то оправдательные, может быть, запишут в какое-то оправдание. А когда мы избираем в законодательный всей страны орган, тут немножко другой орган играет. Тут вообще все по-другому. Во-первых...
1: Человек-то как подходит, Андрей Николаевич, к этому?
2: Нет, да. Вот тот человек, которого мы избираем, он, получается, вся ответственность уже на нас, мы же его избрали, а контроля за его действиями у избирателей вообще-то никакого нету. То есть нет, например, списка, где бы он сказал, вот я там через 12 недель вот, запущу спутник на Луну, через 15 у меня рис будет расти под Норильском. Чтобы вот по этому же его там списку его, например, спросить, а почему ты вот не выполняешь то, что ты обещал? Нет ни механизма отзыва вот этих вот депутатов, нет, ну вот как-то... тоже мне кажется, что все на каких-то допущениях, на том, вот, на, во-первых, допущение на том, что все рационально, потом допущение, что человек, которого избрали, он будет, значит, добросовестно трудиться на пользу избирателей.
1: И на пользу региона.
2: И на пользу, да, региона,
1: депутаты,
2: да.
1: Депутаты же от регионов, я представляю, там такой-то регион.
2: Ну, никаким, да, образом, да, это вот, ну, не... Вот, вот. Поэтому вот, когда вы задаете вопросы, то, мне кажется, хорошо, я не буду залазить, опять же, на территорию, где там свержение конституционного строя где-то там маячит. Ну, просто мне... Вот когда спрашивают, ну да, вот там, там Черчилль сказал, что там демократия худшая из форм политических систем, но остальные еще хуже, или... То есть вот что лучше этого может быть? Ну, давайте вот представим, что бы мы хотели. Мы бы хотели, чтобы на каждом важном участке управления государством сидел человек или там какая-то комиссия, которые бы максимально были квалифицированы для этого. То есть это называется меритократия. Это, в общем-то, то есть там никто, ни я не придумал, это всем известно, что такая система меритократии. Она в какой-то момент там прямая. Анархиях там возникало, когда вот страна делала рывок, вдруг каким-то образом получалось так, что там был хороший министр там торговли, образования, и раз-раз, и там начала страна расцветать и зарабатывать, и увеличивать свой международный вес. А мне кажется, что вот то, что сейчас у нас, ну, понятно, СВО идет, но хотя бы это какой-то вот такой повод там... Уже после победы, хотя, ну да, мы там на Украине победим, но, в принципе, это, конечно, поганка надолго завернута вся, потому что еще противостояние какое-то, мне кажется, оно надолго все.
1: Ну, с Запада там чешется, да.
2: Да, да, да.
1: Но, вот, но с другой стороны, опыт-то у нас колоссальный. Вот 1907 год, Вече было у в нас, конце-то концов.
2: У нас было Вече, у нас было земство, у нас была абсолютная там монархия, опричнина была. То есть мы можем вот сесть там в истории какие-то, посмотреть примеры, какие-то попридумывать, я не знаю, вот это и для простых граждан какая-то вот задача, и, наверное, для каких-то людей, которые, ну, опять же, вот, например, вопрос, который стараются не задавать, но мне кажется, о нем все думают, а как бы вот смена власти, самое главное, у нас как будет происходить? Ну, то есть, вот, понимаете, после кого будет кто? Я вот, если мы это вот отдадим на вот эти механизмы, которые вот обычно для этого задействованы, то есть появятся какие-то плакаты с каким-то человеком, где какие-то будут цитаты, как-то мы, значит, будем там, опять же, сердцем больше на эмоции это давиться, а вот какая есть гарантия, что он квалифицирован и подходит для вот этой должности управлять таким огромным государством в такое сложное время, как Россия? Пока ответа на этот вопрос нет. Я наверняка его как-то там в администрации решают, как-то, наверное, это все как-то готовится. Ну, если мне это в голову приходит, вопрос наверняка и другим тоже. Ну, пока оставим, чтобы куда-то не залезть.
1: Да, это вопрос не то, чтобы сегодняшнего дня.
2: А вот, знаете, была такая империя Сунь в Китае, где... Все, она была сильно забюрократизирована, считалось, что там чиновник, это вот все вот картинки, где вот там зонтик такого цвета, значит, это там лампасик такого цвета, все просто вот было вот в цветовых каких-то решениях, понятно было, какой чиновник едет, сколько раз там ку скажут, то есть это вот период, на мой взгляд, в Китае самого расцвета вообще государства, там население, по-моему, чуть ли не в 6 раз увеличилось за 200 лет. И все вот эти вот люди, которые занимали ответственные должности, они сдавали экзамены. Они должны были быть грамотными, они сдавали экзамены, они писали поэмы, стихи, они там, я не помню, рисовать должны были или нет. И вот это, как бы то, что ты можешь добиться успеха какого-то, просто обучившись грамоте, население овладело это умами, и там, по-моему, чуть ли не 70% населения стали поголовно грамотны, открылись какие-то академии, люди учили вот эти, учились эти стихи писать, и там в математике, что там нужно было этим бюрократам сдавать, но при этом порох, бумагу они заранее изобрели, это, а из пороха уже-то они ракеты придумали, уже в то время как раз было такое реактивное оружие, там даже монголы где-то использовали, которых потом завоевали, книгопечатание, фарфор. там кокос тоненький, как раз это в это время они открыли, то есть они открыли, как можно делать печки, которые по, там по 1500 градусов, то есть это вот коксующийся уголь. Соответственно, выплавка чугуна, представляете, в 11 веке они там уже миллионами тонн чугуна выплавляли. И в принципе, то есть вот там, если посмотреть на эту их организацию тогда жизни, да, она была классовая, то есть там были богатые, были там имперские какие-то, императорская семья, какие-то там что-то типа князей, вот эти чиновники, простые люди. Но там просто поразительный шел какой-то научно-технический прогресс, и самые какие-то вот классические образцы искусства в Китае, это как раз из той эпохи. Вот пример тоже можно там посмотреть. Там на каждую должность и даже на должность кандидата в депутаты можно сдать экзамен, можно ознакомиться там, хотя бы с тестом на IQ этого человека.
1: Ой, Андрей Николаевич, да, позвольте я понимаю, вопрос, что, я вам задам.
2: Я понимаю, что я такой вот этот вот все там.
1: Не, мне ваше мнение интересно.
2: Идеально все хочу.
1: А вот в современном мире...
2: Я говорю, почему? Меня потому что возмутила вот эта история с яблоком. С этими гадами, которые просто чуть не пролезли. Ну, видишь, но кто там поднабрался и что они там хотели сделать. И как запудрить людям мозги. И да, их сняли. Но тоже вот пришлось под каким-то таким нелепым и неприятным поводом снимать. Их правильно и хорошо, что сняли. Из тех там 11 партий, которые вот сейчас есть в избирательном списке, спокойно голосуйте за любую, это, в общем,
1: это уже ваше дело.
2: Это уже ваше дело, оттенок. Главное, самых уродов просто убрали.
1: Вопрос, Андрей Николаевич.
2: Извините, что я
1: эмоционально вовлёкся. Это все в тему. Сегодня вот в современном мире, на ваш взгляд, есть пример не идеальный, но хотя бы хорошей демократии?
2: Нет. Они все вот те парламентские...
1: А были?
2: Парламентско-президентские демократии, которые сейчас есть, это все просто уже научились за вот то время, полтора столетия, которые они там функционируют, научились совершенно спокойно. Это сейчас такая ширма для воровства, для там кумовства, вообще для любых злоупотреблений и для манипуляций людьми. То есть для иллюзии выбора между там, я не знаю, там в Германии, между там зелеными и синими, и там какими-то еще. Вот мы про АДГ с вами говорили, у меня никаких нет. Ну, не то, что надежда это слово трудно назвать, ну, просто мне кажется, ну да, АДГ, все равно у них есть, у этих рептилоидов, у них есть инструменты, как даже вот такие вот всплески народного недовольства там как-то гасить и как-то все равно выравнивать в ту канву, по которой идет Евросоюз.
1: Под рептилоидами мы понимаем глобалистов.
2: Да, ну вот это какие-то холодные такие, неназванные какие-то там институты или люди, которые гнут свою линию, там я просто не знаю их фамилии, у них нет какого-то там обличия, поэтому я там по привычке рептилоиды.
1: Так поэтому, знаете, забавляет очень американская выборная система и вообще картина выборов.
2: Вот, пожалуйста, когда, санкции когда ты... из да. ЗАДа проголосовались. А кто автор? Человек, который отбыл в мир иной, и вот оттуда, из ада, значит, там эти санкции еще вот в виде законопроекта посылают. Он сенатор от Южной Каролины, в жизни никем не работал, он сразу же там, вот его вся карьера, он там что-то по молодости тут же пошел в политику, ну, нигде не работал ни каким-то там предпринимателем, бизнесменом или рабочим, ну, миллионером стал каким-то образом. Там же, как, лоббизм же не запрещен, то есть практически легальная коррупция. Вот его избирают жители этой многострадальной Южной Каролины, а деньги дают производители оружия из той же Южной Каролины. Ну вот, а он как бы, как их вот представляют, как вот эта система работает тоже. А они, знаете, вот в Америке, они же убеждены, что у них лучшая в мире система, что у них отцы-основатели настолько там сбалансированную систему интересную придумали, все предусмотрели, поэтому кому жаловаться-то?
1: Попрошу вас посмотреть на время, Андрей Николаевич,
2: я бы еще
1: тема,
2: поразливался
1: согласен
2: бы
1: с вами. Тот самый Бочарик, Денис Воробьев,
2: спасибо
1: за внимание.
2: До
1: свидания, всего доброго.

0: Проект новых антироссийских санкций. Контекст. В Кремле одобрение парламентом США самых жестких ограничений в отношении Москвы назвали недружественным шагом. Теперь документ ляжет на подпись Дональду Трампу. Как пишут американские СМИ, он ее поставит. Санкции предусматривают введение максимальных пошлин для стран-покупателей российского сырья в 100%. Это Китай, Индия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, Франция, Япония и Бельгия. В список подсанкционных лиц вошли российские чиновники, банкиры и предприниматели. В Индии заявили, что примут все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов. В Пекине отвергают вмешательство третьих стран в отношения КНР с партнерами. Западные политики ястребиного толка уверены, новый пакет вынудит Россию сесть за стол переговоров и пойти на уступки. Но есть и те, кто считает очередные рестрикции риском для самих США. Болезненные экономические удары по Китаю, являющемуся основным покупателем российских энергоносителей, могут выйти боком при учете зависимости Америки от китайской продукции. Потому в законе и написано, что президент не обязан, а всего лишь может вводить драконовские пошлины.
1: Узнать за 90 секунд. Романы об изощренном любителе женщин и дорогих автомобилей, а по совместительству агенте Ми-6 Джеймсе Бонде покорили весь мир. Автор знаменитой эпопеи явно писал образ героя с себя. И журналистом Ян Флеминг был, и дипломатом, и в военно-морской разведке служил. А еще страстно любил спиртное, игру в казино, табак и женский пол. В общем, кутила, дамский угодник и авантюрист. Юрист с литературным талантом. Книги о Джеймсе Бонде он предпочитал писать на своей комфортной вилле на Ямайке. О характере и жизни писателя ярче всего свидетельствовал его распорядок дня. Утром он любил искупаться в океане, позавтракать и пару часов посидеть в саду. В 10:00 должен был написать 1500 слов. На это отводилось 2 часа. Потом плавание с маской в бухте в поисках лобстеров. Следующий пункт – обед с излюбленным розовым джином. С 14 до 16 – сиеста. Потом очередное прохлаждение в саду, очередное плавание и еще 500 слов для романа. Ну и венец дня перед здоровым сном – длительный ужин с крепкими напитками в компании любимой жены. При таком распорядке Флеминг умудрялся сочинять по роману каждые 2 месяца. Коллеги изумлялись, а читатели – с нетерпением ждали новых текстов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Оренбурге 4 утра, в Барнауле 6:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали Курск и Дмитриев. Предварительно выбиты окна в 9 квартирах многоквартирных домов. Эстония предпринимает меры по обеспечению безопасности на выборах в Госдуму. США и Дания договорились об американском контроле над Гренландией в сфере безопасности. Теперь подробнее. Атаковали Курск и Дмитриев. Предварительно из-за атаки БПЛА выбиты окна в 9 квартирах многоквартирных домов. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, никто из жителей за медпомощью на данный момент не обратился. Сейчас на месте работают оперативные службы. Сразу после обследования домов в квартирах закроют тепловой контур, а после оценки комиссии будет оказана помощь с восстановлением остекления, добавил Хинштейн. Свыше 100 тысяч избирателей проголосовали на Сахалине и Курилах в первый день выборов депутатов Госдумы. По данным регионального избиркома, активность избирателей составила более 26,5%. На выборах в этом регионе организованы 279 постоянных избирательных участков, а также 10 временных в СИЗО и больницах. В списке для голосования включены почти 372 тысячи избирателей. Компетентные органы Эстонии предпринимают усиленные меры по обеспечению безопасности голосования в российском посольстве на выборах в Госдуму. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов. Голосование пройдет в Таллине 20 сентября. Ранее заместитель председателя комиссии российского МИДа по выборам Максим Райдер сообщил, что Россия направила ноты в дипведомство всех стран с просьбой запретить демонстрацию посольств в день выборов в целях безопасности. Дальнейшая вовлеченность западных государств в украинский конфликт чревата прямым столкновением России и НАТО с катастрофическими для натовцев последствиями. Об этом заявили в российском посольстве во Франции. Там также напомнили французским властям, что размещенные на Украине совместные с западными странами предприятия, которые производят оружие для ударов по России, считаются законными целями для российских вооруженных сил. Президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты и Дания договорились об американском контроле над Гренландией в сфере безопасности. По его словам, это не будет стоить ничего для Штатов, но решит все имеющиеся у США обеспокоенности. По словам Трампа, соглашение предполагается бессрочным, идет работа над соответствующими гарантиями от Копенгагена. Кроме того, в правительстве Дании информировали, что США, Дания и Гренландия на следующей неделе планируют подписать договор об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Американские военнослужащие едва не начали войну с Китаем из-за использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNN. Инцидент произошел весной на пике боевых действий США против Ирана. Солдаты получили отчет о том, что китайское судно на Ближнем Востоке якобы перевозит компоненты для ядерной программы. Военные уже были готовы высадиться на борт корабля, а искусственный интеллект смешал данные из открытых источников с разведывательной информацией. В итоге это привело к ложному выводу о грузе на борту судна. В материале подчеркивается, что операция Соединенных Штатов просто против корабля могла перерасти в вооруженный конфликт с КНР. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Дуэль с Манучаровым».
2: 91,2 FM, Москва, 17:00, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я есть Вячеслав Манучаров, а в гостях у меня сегодня российский актер театра и кино, заслуженный артист России Артур Иванов. Артур, здравствуй, очень радостно тебя видеть.
3: Здравствуй, дорогой.
2: Очень радостно тебя видеть, потому что вот мы закончили с тобой вместе институт, ты работаешь в театре Вахтангова, но как-то вот так вот не пересекались, да? Я был в зале, когда ты был на сцене, а здесь вместе. А перед тем, как начать тебя допрашивать, 4 быстрых вопроса.
3: Допрашивать?
2: Ну, как бы интервью, это же тоже допрос.
3: Ну, если... смотря какой формат.
2: Но здесь дуэль, поэтому...
3: Дуэль? Ну, хорошо.
2: А с какими актерскими иллюзиями вот к сегодняшнему дню, к этой точке, в которой мы с тобой сегодня оказались, ты распрощался навсегда? Напомню, это блиц.
3: Я понимаю, а что театр — это храм.
2: Угу. А от чего не смог отказаться в профессии до сих пор?
3: От выхода на сцену.
2: Тебе хотелось когда-нибудь уйти из профессии?
3: Да.
2: Чему нельзя верить актеру? В чем обман у актера?
3: Не понимаю.
2: Ну, вот, как сказать, вот актер, это же такой человек, который всегда играет, да, вот.
3: На сцене?
2: Да.
3: Так.
2: Как можно вот обмануть на сцене? Вернее, даже так, давай перефразируем. Можно ли научить быть актером?
3: Нет.
2: То есть это либо есть, либо нет, да?
3: Да.
2: Ты 20 лет работаешь в театре, да, застал его и рассвет, и такое чуть-чуть затухание, потом опять рассвет, вот эти волны, о которых мы с тобой сегодня говорили. Что сегодня для тебя театр? Ты говоришь, что театр — это не храм уже для тебя, как в студенчестве. Что это сегодня для тебя?
3: Для меня это семья. Для меня вот театр все-таки это больше какая-то семейная история для меня сейчас стала. Это родные люди, ты можешь по-разному к ним относиться, тебе могут даже не нравиться у тебя дома обои, но это твой дом. И ты можешь сделать ремонт, не можешь сделать ремонт, и там родственники тоже разные бывают.
2: Угу.
3: Вот. А все-таки храм — это что-то такое инородное. То есть это место, куда ты приходишь, уходишь, и как-то возводить это в священнослужители, это, мне кажется, неправильно.
2: Ну, это то есть ремесло уже больше?
3: Я думаю, да. Да, да. Я как-то вот последние годы больше отношусь к этому как к работе. Все-таки это работа.
2: А что стало точкой, когда ты поменял свое отношение? Потому что нас же учили в институтах, что вот как бы театр — это священное действие, или убирайся вон, и так далее. Что это такой храм действительно. Вот в какой момент ты понял, что это для тебя уже не какое-то иллюзорное, а больше такое техническое?
3: Ну, мне кажется, что в принципе театр — это иллюзия, да, то есть это обман. Так и сама история вокруг театра, она обманная. Не было какой-то конкретной точки, что поменяло мое отношение к театру. Это вот опыт, общение, какие-то события, вот, они дали мне понимание того, что все это иллюзия. И, по сути, театр пошел из антрепризного театра, да, и суть осталась та же. Неважно, можно называть как угодно. Но суть осталась та же, что есть антрепренер, который делает, собирает артистов, забирает все деньги себе, а артисты, ну, это, в общем-то, по сути, расходный материал.
2: Некий такой Карабас-Барабас?
3: Да, более ценный, менее ценный и так далее. Понимаешь, даже нас в институте, помнишь, там у них проскакивали такие речи, да за вами очередь.
2: Да.
3: Ценности, кроме как материального получения от тебя какой-то выгоды, никакой нет. А вот эти иллюзии, которые студентам рассказывают про великое, священное и так далее, возможно, это было в какой-то период. Возможно, это было в период какого-то безвремени в стране или какой-то сложной ситуации в стране, потому что беды и горести, они же объединяют людей. Счастье, оно наоборот. Все пытаются сохранить свое счастье, ни с кем не поделиться. А вот горести сплочают. И вот, возможно, в те периоды театр был чем-то таким высоким, священным, люди во что-то верили.
2: Ну, в твоем случае, ты же, прости, что тебя перебиваю, да. Ты же закончил там в 2002 году институт, да?
3: В 2008.
2: В 2008, но в 2002 ты попал в театр уже сразу.
3: Ну, да, ввели в спектакль, нет уж, Владимир Владимирович Иванов.
2: Да, но смысл в том, что как бы вот эти иллюзии, не было же какой-то перестройки, революции в нашей стране. Ты достаточно такой тепличный в этом смысле человек, ты из института сразу перешел в театр. Такая классическая схема, да?
3: Да.
2: Вот я не очень понимаю, вот что стало точкой, когда ты, не могу сказать, разочаровался, но в тот момент, когда ты понял, что это уже не вот святое искусство, а это дом, в котором ты работаешь.
3: Слав, я тебе скажу так, метафорично все-таки. Есть любовь, есть семья, есть мужчина и женщина, муж и жена. И вот в какой момент ты понял, что ты как-то охладел или что-то перестроилось? У тебя нету такой вот, знаешь, вот прям вот невероятной точки, вот, ну вот сегодня, 5 числа, это набор каких-то обстоятельств, каких-то действий, взаимодействий. Так же и здесь. Там, значит, какая-то что-то на гастролях случилось, что-то, значит, с распределением, что-то это. А вот здесь вот так вот. А кто-то заболел, какой-то артист, а там пришлось что-то там делать, хотя этого, по сути, не нужно было делать. Ну, в общем, набор вот этих маленьких вещей, когда он дает тебе определенные отношения. Театру и в семье то же самое. То есть ты зеркалишь, как к тебе относится твой партнер, твой... Почему театр — семья? Вот, кстати, получается, что, по сути, это семейные такие полюбовные отношения. Если любви нету, ну, надо расходиться, мне так кажется.
2: Ты чувствуешь недооцененность себя в театре сегодня?
3: Нет.
2: Нет, да?
3: Нет. Вполне себе. Я, мне кажется, на своем месте.
2: Ну, безусловно, просто часть там твоих партнеров, коллег, однокурсников, мы об этом говорили, без фамилий, не менее талантливы, чем ты, но, тем не менее, меньше заняты в репертуаре.
3: Вот. Ну, кто-то больше занят.
2: Да, кто-то больше. Вот ты доволен занятостью своего репертуара?
3: Мне, да, достаточно.
2: Давай назовем эти спектакли. «Онегин», «Ветер шумит в тополях».
3: «Бег».
2: «Бег».
3: «Лир».
2: «Лир». Четыре названия.
3: «Дядя Ваня».
2: «Дядя Ваня». Пять. Три из них, по-моему, это «Римас», «Бутусов» и...
3: «Римас» и «Бутусов».
2: Да, два «Бутусовских», два «Туминоса». Вопрос. За последние годы новых премьер нету или ты отказываешься?
3: Ну, конечно, премьеры есть, просто
2: с
3: я...
2: С тобой?
3: А со мной нет, я отказываюсь.
2: Почему?
3: Ну, мне не нравится.
2: Что? Или кто?
3: Режиссеры, их какие-то трактовки, прочтения. Вот у меня был спектакль, который я пару лет назад вошел в репетицию и выпустил его. Ну, это было нехорошо. Мне это было неприятно и некомфортно. В итоге я из него вывелся, слава богу.
2: А кто главный цензор для тебя в этом смысле? Ты, близкие, партнеры, режиссер?
3: Ты знаешь, все-таки я. В этом смысле я. Хотя все равно я прислушиваюсь к мнению своих близких людей. Когда уж точно мое мнение совпадает с их мнением, тогда я делаю выбор.
2: Ты пришел в 2002 году, это Михаил Александрович Ульянов еще был или нет уже?
3: Еще был, да.
2: Еще был, да.
3: Но он уже был...
2: Ну, не важно. Смысл в том, что был художественный руководитель Михаил Александрович Ульянов. Потом пришел Римас Туминос.
3: Да.
2: Сегодня кресло художественного руководителя театра Вахтангова пусто. Нету. Есть главный режиссер Анатолий Шульев, есть директор. Но, тем не менее, вот этого худрука, да, некого отца, к которому мы привыкли, его нету. Ты чувствуешь в этом смысле необходимость в неком... творческом лидере, в художественном руководителе?
3: Безусловно, безусловно. Ну, мне кажется, так устроена машина. Ну, то есть устроен дом. Можно выжить без отца в семье? Можно.
2: Можно.
3: Можно. Но лучше же с отцом.
2: Ну, это будет неполноценная просто история. В чем-то?
3: В чем-то, да. Не то, что неполноценная. Я, матери у нас героини, поэтому они могут и отца заменить, и кого
2: безусловно.
3: Угодно. Вот. Но, тем не менее, с отцом было бы хорошо. Но тоже, знаешь, поди какой, тоже не самый лучший вариант. Ну, чтобы отец был хорошим. Ну, вот. А если отец гуляка, картежник, выпивал и, в общем-то, позволяет себе какие-то неприятные моменты по отношению к родным, это тоже нехорошо. Так же и худрук, да. То есть лучше сейчас, наверное, лучше оставаться с мамой в театре. Мама, условно говоря, это Кирилл Ильич Круг.
2: Да уж, мама-мама.
3: Да, потому что абы какого отца, ну зачем? Придет время, он появится в любом случае.
2: А запрос у трупа на это есть?
3: Есть.
2: Он есть. Озвучивается маме?
3: Он озвучивается, нет. Мы в диалоге, все нормально, все в порядке в этом смысле. Просто сейчас, ну, вот такой период. Его нужно прожить. Он для чего-то нужен. Любое событие в жизни человека и театра, и вообще это для чего-то нужно.
2: Можно ли этот период, который, ну, можно назвать вот такая безотцовщина театральная, в хорошем смысле, без каких-то намеков и в отрицательной коннотации, ну, как бы таким временем, ну, не разбрасывать камни, но таким временем переждать, чуть-чуть затаиться, переждать и через какие-то годы выйти уже на сцену с папой?
3: Абсолютно верно. Не нужно истерить, не нужно принимать каких-то резких решений. Все проходит, и это пройдет. Можно просто действительно переждать, где-то перетерпеть. Вот, и в любом случае все вернется на круги своя. Потом опять это уйдет в какое-то безвремение. Ну, история цикличная. Она циклична не только в глобальном смысле, а в мелочах. То тоже.
2: А как же развитие актерское?
3: Актерское развитие, но ты можешь получить, ну, если ты хочешь, ты можешь получить его не только в театре.
2: Ну и в кино.
3: В кино, в озвучании. Вот я прилично озвучанием занимаюсь. Для меня это стало интересным проявлением себя и опытом хорошим, который мне помогает и в кино, и в театре.
2: Ты долгое время этим занимаешься, озвучанием, да?
3: Ты знаешь, на самом деле не так много, думаю, лет года 4 или 5.
2: Угу. Даже так? То есть да. Не раньше?
3: Нет. Угу. Ну, как-то, да, это же такая, на самом деле, немножечко закрытая каста. Ну, в том плане, что не то, что там не хотят кого-то пускать, но просто количество артистов озвучания закрывают потребности, да? И когда нужен кто-то новый, ну, его ищут. Вот и меня тоже пригласили именно так. Нужно был конкретный голос под какого-то персонажа.
2: Ты помнишь первый раз, как это было, что это было?
3: Расскажи. Да, это было, значит, прекрасная Эвелина Новикова меня пригласила. Полина Кузьминская меня посоветовала. Это актриса театра «Вахтанг», которая уже занимается озвучанием. И я пришел, и там нужно было озвучить афроамериканца в какой-то, значит, фантастической игре. И я помню, что первые мои все пробы, я говорил, что «Эвелин, все, не надо мне ничего платить, это не мое, мне это не нужно, я не справляюсь». Вот, и она, как хороший педагог, увидев во мне какую-то перспективу, сказала: «Так, значит, рот закрыл, давай пробуем, давай пробуем, давай пробуем». И в итоге я себя все-таки преодолел, этот зажим, страх.
2: Что это было, такой фильм, название? Если можно об этом сказать.
3: Я не знаю, «Овервотч» игра была, и там был персонаж «Кулак смерти».
2: А, то есть это еще и игры ты озвучиваешь?
3: Да, да, то есть это, ну, начинал я с игр. Потом уже было и кино, и там и сериалы.
2: Самая известная ролики.
3: Самая известная, опять же, компьютерная игра «Ghost» в Call of Duty.
2: А вот сейчас вот иностранных фильмов стало меньше. Вот, да. Хватит ли работы для артистов дубляжа, как ты считаешь?
3: Ну, ее стало меньше, но работы хватает, потому что сейчас пиратства много появилось.
2: И это тоже озвучивается?
3: Да.
2: Естественно.
3: Да, заказывают под конкретную платформу. Сейчас же на платформу все ушло. Даже я тебе скажу больше, Рутьюб этим занимается. То есть конкретный запрос от Рутьюба, перевод каких-то фильмов. И мы специально для Рутьюба озвучиваем дубляж полный фильмов, которые выходят во всем мире.
2: Угу. Вернемся еще чуть-чуть в театр, поговорим об этом. Нас учили, что артист должен быть разноплановый, да, и характерный, и герой, и острый харнак, и так далее. Глядя на тебя долгие годы, я знаю, что ты как бы универсальный артист абсолютно. Но тем не менее, если сегодня для самого себя у тебя понятие, что вот есть какие-то дороги с точки зрения образа, с точки зрения характерности, с точки зрения нового персонажа, куда ты еще не ходил, конкретно, если можно.
3: Красиво не скажу, но, возможно, каких-то слабых людей, наверное, не знаю, это сложно я сформулировал. Персонажей каких-то с какой-то слабостью.
2: А почему это? Что это значит? Ты не хочешь видеть себя слабым?
3: Нет, мне не предлагали таких ролей.
2: А потребность в этом есть?
3: Хотя, ну, в «Короле Лире» Лир там очень даже слаб в какие-то моменты, да. Но это все равно основа в нем — это сила, это потом идет перемена. Вот. Но вот так вот интересно было бы сыграть какого-то слабого человека, потому что этих штампов у меня нету, я не знаю.
2: Должна быть обязательно главная роль, или это может быть второстепенная?
3: Может быть, второстепенная. Главная роль — это не цель. Вот, в главной роли просто там проявиться можно как-то шире, это да. Вот. Но, знаешь, ты прекрасно знаешь, что лучше быть на своем месте, потому что ты можешь сыграть не свою роль, и никакого положительного выхлопа у тебя не будет. А если ты будешь на своем месте, выйдешь и скажешь: «Кушать подано», тебе будет аплодировать весь зал, как Раневская, да, как у нее были там небольшие роли, но... поговаривать, что зрители приходили именно на нее и уходили после ее сцены.
2: Я вспоминаю, когда Александр Сергеевич Леньков, «Царство небесное», рассказывал, как он в «Волки и овцы» с Раневской играл в театре Моссовета, и она уже была как бы в таком преклонном возрасте, текст не держала, и у нее за кулисами стояла табуреточка, на которой стоял текст. Она не могла уйти полностью, она поворачивалась, то есть, вот, грубо говоря, зал вот здесь, вот так она входила по пояс в кулису, где лежал текст, читала, а, простите, там вся задняя часть была на виду у зрителей. Даже тогда, оттуда подавая реплики, она умудрялась получать аплодисменты зала.
3: Ну, вот природа. Природа. Этому точно научить нельзя. Это либо есть, либо этого нет.
2: Но это тоже талант? Это что-то такое вот с точки зрения искусства? Или это все-таки техника?
3: В основе лежит талант. То есть артист может быть техничным, а может быть талантливым. На самом деле запросы разные у зрителя. Кому-то нравятся техничные артисты, кому-то нравятся сиюминутные. Не знаю, плохо, хорошо, но, в общем, есть разные воплощения этого таланта. Кто-то работает, ну, как говорится, как пойдет. Я работаю, как пойдет, к сожалению. Вот. Но

0: идет не так, не вот...
1: Злюсь.
0: А партнер?
1: Ухожу в технику.
0: А, даже так?
1: Да. Но я тебе скажу по этому поводу. Были примеры, когда я играл спектакль какой-то, и у меня что-то не пошло. Я просто все на технике сделал. Вообще не вспотел, не подключился и вообще... Наделал точно по задачам. И мне так, вот сегодня был просто... Я думаю, господи, как это все работает? Почему? Как? То есть понять, как работает профессия, это невозможно. Как объяснить, что такое любовь?
0: Вот. Ну вот ты долгие годы играл в спектакле «Мадемуазель не тушь» с Марией Ароновой. Вот Маша как партнер, она же ну, как бы абсолютно, с одной стороны, уникальна, с другой стороны, невероятно требовательна. Вот,
1: ну, да. Ну, и, ну, у меня с ней никогда не было никаких... ну, как бы, терок, скажем так. Все, он прекрасный партнер, всегда поддержит, всегда выручит. Если что, там, слова забыл или что-то, так бывает такое.
0: Но она видит где-то техничную, где-то настоящую?
1: А вот это я не знаю. Вот это я не знаю.
0: А она может быть техничной?
1: Вот ее не поймешь, честно говоря.
0: Вот я тебе про это и говорю.
1: Ну, мне кажется, что она, вот, это вот есть там, знаешь, там, 10 актрис и 10 актеров вообще в целом в стране. Вот она в эту десятку входит, когда, ну, ты не понимаешь, как человек это делает.
0: До сих пор?
1: Ну, да. И это же самое крутое, когда ты смотришь, ты не понимаешь, как вот это...
0: Даже будучи на сцене в партнерстве?
1: Да. Да, ты не понимаешь, это техника, или она реально проживает, или что, и как у нее слезы вот так появляются, и ты не видишь, как бы, знаешь, приспособление этого артиста к этому. То есть это происходит вот, ну, вот, бум-бум, и происходит. Ну, это чудо, это настоящее.
0: Ты где-нибудь видел еще такие истории, как у Маши? С точки зрения вот здесь сейчас по актерскому таланту? Без фамилий?
1: Ну, вот такого уровня нет. Такого уровня нет. Я вижу, как мэтры работают.
0: И тужатся?
1: Работают. Не тужатся, но работают. Вот. Я знаю, как... Я вижу, как они это делают. А как Маша это делает, я не вижу.
0: Швов не видно, да?
1: Вообще. Прям на сливочном.
0: Вопрос. А вот прийти с...
1: Ай, прости, да. Юрий Васильевич Яковлев, «Царствие небесное».
0: Ну вот, да, вот Юрий Васильевич был в пристани, вот я помню, он... с Лидой Вележевой на одной сцене.
1: Там швов не было.
0: Ну да, там какая-то была вот такая живага, это подсолнечное масло абсолютно. Ой, да, вот масло. Абсолютное такое, как бы сливочное масло. Да. Подсолнечное сливочное масло. Входишь, нож входит, и непонятно как. Да, это была уникальная история. Я еще помню его в «Турандот». Мы когда вводились в ЦАНИ, в Турандот, это был там 98-97 год, что-то такое, и у них был какой-то юбилейный спектакль «Принцесса Турандот», и где Василий Семенович Лановой принимал участие, Юлия Константиновна Борисова играла Турандот.
1: Ульянов.
0: И вот, Ульянов, Граве, Юрвас, и кто же играл этого Панталона, я не помню.
1: Панталоне?
0: Не Панталон, Панталон играл как раз Яковлев. Бригелла кто играл? Граве, по-моему?
1: Бригелла играл, нет, Бригелла играл Ульянов.
0: Бригелла играл Ульянов, да, Ульянов. А четвертый кто там был? Ульянов, Граве, Яковлев и... Кто-то еще четвертый же там был, по-моему, нет? Или я путаю?
1: Гриценко.
0: Не-не, Гриценко уже тогда не было. По-моему, так там... Ну, ладно, неважно.
1: Да простят нас,
0: да,
1: нас
0: не
1: наши
0: помним.
1: Учителя.
0: Это
1: было,
0: была смешная история, когда нас ввели в театр Вахтангова. Не могу об этом не сказать, забрать у тебя минуту эфира. Нас вели вот в эти ЦАНИ, значит, какие-то махровые 90-е, и вот мы стоим на сцене в полном ощущении, что вот она, вахтанговская великая сцена. И спектакль начинался с того, что мы все выбегали на авансцену, и вот эта известная музыка «та-ра-ра-ра-та-та-ра» на губной гармошке. И в какой-то момент я уже на сцене, зал, все, мы стоим с однокурсниками, мы в таком зажиме чудовищном. А спектакль, напомню, шел там десятилетиями, да? И, значит, там возрастные артисты, молодые артисты, вот мы стоим, и так идет музыка, та-ра-да-ти-да, и кто-то из героев такой,
1: да-да-да.
0: И в этот момент, к слову, по поводу театра Храма, для меня стало серьезно. А не грустишь, не скучаешь вот по тому времени, когда все еще впервые? Нет ли ощущения такой, ну, не оскобины, а как бы уже, что все знаешь, все понимаешь, как бы... Уже трудно тебя удивить.
1: Да ты знаешь, в том-то и дело, что я не все знаю и не все понимаю. Поэтому в этом смысле все в порядке. Я сейчас нахожусь в том месте и времени, когда вот я чувствую, у меня есть энергия. Энергия творческая. Возвращаться туда, что-то заново переживать, честно говоря, не хочется.
0: Ты сказал по поводу того, что вот тебя не устраивает режиссер, да, в выборе материала, репертуара, предложений. А в какой момент ты начал вот говорить, что мне не нравится, я могу отказаться? Это же такая актерская непростая история.
1: Всегда.

0: Всегда.
1: Да, у меня, не знаю, слава богу или что-то такое, у меня не было такого, что я вот был какой-то, и потом вдруг такой, а знаете, я вот, пожалуй, это я не буду играть, мне это неинтересно. У меня был всегда вот такой, ну, я хотел заниматься тем, то, что мне нравится. И если мне что-то не нравилось, я уходил от этого.
0: Ну, а как же вот эта фраза, что актер — это глина в руках режиссера?
1: Это тоже все придумано для, не знаю, для студентов.
0: Ну, уже с Юрой Бутусовым или с Римасом, когда ты выходил на репетиции, ты хочешь сказать, что как бы ты не чувствовал себя в этом смысле, что вот они тобою рисуют?
1: Мне кажется, наверное, как к этому относиться, но мной...
0: Нет, я не в том смысле, что не хочу тебя обидеть с точки зрения...
1: Дело не обиды.
0: А они большие. Но ты понимаешь, о чем я говорю? То есть большой художник берет там молодого все еще артиста и им рисует свое полотно. Вот ты это ощущал?
1: Я всегда ощущал частью себя, частью...
0: Замысла.
1: Да, то есть соавтором. Вот у меня всегда было такое ощущение. И никогда... Вот если вот у меня случалось именно такое, когда типа встань на табуретку и скажи, значит, аф, здесь у меня сразу... Я закрывался, у меня была такая история с любимым. Он у нас...
0: Сергей Петрович.
1: Да, да, он оставил бес. И вот у него вот способ работы такой, значит, встань на табуретку и скажи аф. Почему? Зачем? Неважно. Встань на табуретку, скажи аф. Аф. Нет. Аф. Ты аф. Нет. Аф. Интонации. Вот это мне вот такой театр.
0: Чем это закончилось?
1: Мы выпустили спектакль, поиграли.
0: Ты спорил с ним?
1: Я с ним спорил, даже уходил из работы. Был скандал, там все дела. Галина Львовна Коновалова меня спасла, помню. Там меня немножечко...
0: Пожурили?
1: Нет, меня оговорили, потом пожурили, потом извинились. Ну, потом так сложились обстоятельства, что я все равно вернулся в спектакль, и мы играли, по-моему, 2 сезона этот спектакль. Без такой в виде концерта. Мы весь спектакль были на сцене. Это было очень утомительно, конечно. Вот. Так что я себя чувствовал всегда соавтором, и для меня это очень важно, быть соавтором.
0: А спорить с режиссером это типа нормально?
1: Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Это, ну, если режиссер пресекает споры, ну, мне кажется, он не очень умный человек.
0: Друзья, мы вынуждены прерваться на рекламу. Минута, через которую, я надеюсь, вы вернетесь, мы продолжим разговор. Не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Ситуация с троицей Андрея Рублева. Контекст. Переданная Русской Православной Церкви из Третьяковки в безвозмездное пользование икона изъята из иконостаса Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Об этом сообщила директор галереи Ольга Галактионова. Троица находится под присмотром специалистов в реставрационных мастерских. Там будет приведена в порядок специальная климатическая капсула, в которой находился шедевр древнерусского искусства. Некоторое время назад появились сведения, что икона оказалась в критическом состоянии из-за неисправности капсулы, изготовленной за рубежом. Это стало поводом для возобновления дискуссии между верующими и представителями музейного сообщества. Последние заявляют, что сохранность Троицы может быть обеспечена только в специальных учреждениях. Храмы для этой цели не подходят. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время передачи иконы в 2023 году назвал этот шаг историческим событием и отметил, что прошло время, когда под видом изъятия церковных ценностей из церкви изымались святыни. И тем не менее, вопрос условий хранения иконы, написанной около 600 лет назад, не теряет своей остроты. Попадание на ее поверхность влаги может привести к необратимым последствиям. Дуэль с Манучаровым.
7: 91,2 FM, Москва, спутник. Дуэль с Манучаровым. Артур Иванов у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем говорить про великий российский театр. Нет ли у тебя ощущения, что вот за последние, там, не знаю, 5 лет, не знаю, связано с войной или связано вообще с сменой декораций мира и, в частности, города нашего, да, что формат театра, он как-то меняется, он вот изменяется, сам институт театра. Нет ли таких у тебя ощущений?
8: Формат.
7: Ну вот театр, он стал другим. Нет ли у тебя ощущения, что вот как-то уже не тот, он, который был раньше?
8: Он меняется, и это нормально. И это нормально. Не быть одинаковым. Он развивается в худшую, в лучшую сторону. Это уже нюансы. Но в любом случае он не может быть... Точнее, может быть, конечно же, да, но это не лучшее, что может произойти с театром, в принципе, с искусством. Чтобы прийти к чему-то новому, нужно пройти через всякое. Через неудачи, через удачи, через провалы. Вот. И мне кажется, сейчас театр находится в целом в таком состоянии, каком-то в поиске себя. Потому что уже как будто бы уже достигнуто дно, понимаешь, да, о чем я говорю? Конечно. И уже надо от этого дна-то отталкиваться. То есть уже ты в жиже раньше стоял, знаешь, у тебя ноги скользили, ты оттолкнуться не мог. А сейчас, ну, как бы уже дно-то достигнуто, ты чувствуешь вот это. Надо уже отталкиваться и обратно взлетать. Мне кажется, вот сейчас такой период в театре, что надо отталкиваться и куда-то лететь. Вот.
7: Угу. А вот
8: я говорю про весь театральный мир, не говорю про наш театр.
7: Ты ходишь в театр или нет?
8: Честно? Нет, я очень редко хожу в театр, и я сапожник без сапог. То есть я когда как-то рефлексировал по этому поводу, потом видел интервью Ширвинта, который говорил, чтобы я в свой свободный вечер пошел смотреть, как люди потеют там на сцене, зачем мне это нужно? Я такой, ну, слава богу, у меня все в порядке.
7: Но ты же понимаешь, что вот сейчас как бы все равно ты видишь, да, вот это такое как бы опустошение вот этой скамейки запасных в виде художественных руководителей, директоров, мастеров больших. Ну ты как это объясняешь, что у нас есть там 3-4 человека, их все меньше и меньше.
8: Ну, это...
7: Это тоже закономерно?
8: Да, мне кажется, это абсолютная закономерность. Это цикличность истории, мне так кажется, на конкретном примере театра. Театр, как любая организация, это мини-модель нашего мира, окружающего, страны. И абсолютно посмотреть, что сейчас в стране происходит и что происходит конкретно, мне кажется, это очень отражает общий мир. Потому что мы же часть общего мира, мы же не можем как-то отдельно от него существовать. И сейчас у нас тоже такое не самое простое время, да, когда нужно делать выборы какие-то, переоценки, возможно, какие-то свои прошлой жизни. Вот мы сейчас, ну, мне кажется, у нас сейчас страна как раз вот... Туда прыгает, вверх.
7: И в театре тоже это чувствуется?
8: Мне кажется, да. Это, ну, может быть, не так явно, ну, вот, знаешь, ну, условно, не так явно, может быть, это видно иногда, но вот есть такое ощущение, это чувствуется, что, ну, вот, какой-то, вот мы все-таки стремимся туда, наверх, и в стране, и в театре.
7: Театр разделился с началом войны? Внутри?
8: Ты знаешь, нет. Слава богу, у нас люди умные, не глупые. Некоторые, конечно, пытались что-то там, как-то какую-то категорическую позицию занимать. Но потом постепенно как бы немножечко притухли, и все нормально. Сейчас все в порядке.
7: Я помню, когда в 22-м году началась специальная военная операция, одна из артисток театра Вахтангова мне позвонила и сказала, ты будешь смеяться, со мной коллега отказалась выходить на сцену. Я говорю, какая причина? Ну, причина, что я за, она против. Сегодня это в театре есть?
8: Нет. Мы все уже пережили, во-первых. Многие поменяли свое просто ощущение и отношение.
7: Даже так?
8: Да, в том числе и я. То есть не могу сказать, что я в начале всего это делал, был прямо категорически какой-то оппозиционер или либерал, там все такое. Нет, у меня никогда такого не было. Вот, но у меня были вопросы. Потом как-то, ты живой, ты смотришь, как-то анализируешь все. Да, какие-то разные источники читаешь, смотришь, и, ну, как бы сделал определенные выводы, и там даже там с какими-то близкими своими людьми, которые придерживали других мнений, как-то отстаивал позицию, ну, свою. Ну, это говорит только о скудоумии людей, которые на этой причине, по этой причине перестают общаться или...
7: Как-то. А в твоем случае что поменяло твой взгляд?
8: Ты знаешь, не знаю, это... может, это вообще не смешно, но как будто бы и смешно. То, что происходит в целом в мире, когда открылись все шоры, и сейчас же стало как-то вот прям даже не стыдно сказать неправду по телевизору, причем впрямую, а завтра сказать совершенно другое. То есть как будто все какие-то шоры, как будто в театре убрали кулисы. И ты видишь, как актеры переодеваются, как они курят, как они писают, ходят в туалет. И, ну, это так не очень интересно. Но ты начинаешь понимать, как это все устроено. И ты вдруг как будто бы... Я уверен, что до конца мы все равно не понимаем. Но вот это ощущение того, что как нам, не знаю, как работала пропаганда там или что такое, что мы, значит, мы ничто, мы болото, мы там... а вот они там, а вот они у них. Нам же это с 90-х вбивали. Я помню, когда ты в 90-е, вот Сникерс хорошо, значит, вот там у них хорошо, машины хорошо, вот там у них жить хорошо. Из 90-х нам вбивали. Мы все поколения выросло на том, что там хорошо. Даже кино, ты без озвучки, то есть фильм с озвучанием, это знак качества. А сейчас это рушится все. Ты понимаешь, что, ребят, ну да нет, везде все одинаково. Какая демократия, вы чего? Ее нет. Всегда было животное право, и оно остается. Кто сильный, тот и прав. Все. Никаких других правил.
7: Как ты считаешь, актер должен погружать себя в, ну, в повестку политического контекста, вообще в принципе, находясь в стране? Он должен быть политически подкованным, или он должен быть от этого как бы освобожден по причине профессии?
8: Ты должен быть частью общества, потому что ты не можешь существовать в отрыве от общества. Поэтому, да... То я не то чтобы не занимать какую-то там, может быть, сильную политическую позицию или как-то транслировать это, потому что, ну, все-таки, ну, у тебя другая профессия, да, хотя, не знаю, вот, но быть в курсе событий...
7: В смысле, другая профессия, вот что ты имеешь в виду, Артур?
8: Ну, ты знаешь, вот ты смотришь каких-то пропагандистов наших, да, ну, как будто бы это, ну, у них это некая профессия, журналистика, аналитика, философия и так далее, и так далее. То есть балаболить-то языком, наверное, каждый может. И я там поставь, позови меня к Соловьеву, спроси мое мнение, я тоже там минут на пять какую-нибудь толкну речь. Но это не мое дело. У меня нету права кому-то, ну, как бы сказать, навязывать свое мнение. Как вот так вот заранее говорить, ребята, это только моя точка мнения, поэтому меня не слушайте. А как не слушать, если ты уже произнес какие-то слова?
7: Я правильно понимаю, будучи артистом, ты для себя прекрасно понимаешь, что ты как бы отвечаешь за другую чуть-чуть историю, да?
8: Да.
7: Ты пропагандируешь искусство, творчество, да, материал, который ты делаешь. А где вот эта грань, когда артист, и мы видим огромное количество таких примеров, уже не артист, а может что-то высказать от себя?
8: Ну, он перешел, значит, в другую... Нет, каждый может высказать. Тоже не говорю, не вопрос не в том, чтобы не высказываться вообще. Слава богу, у нас, ну, как бы, свобода покруче, чем в Европах и в Америках. Ты можешь какие-то вещи высказать. Но не транслировать это как истину. Понимаешь, всегда истина где-то посередине.
7: Ну, когда ты видишь сегодня, последний вопрос на эту тему, когда ты видишь сегодня вот своих коллег, которые уехали и высказываются там отрицательно по поводу нашей страны, какие чувства у тебя внутри это рождает?
8: Ну, честно говоря, жалость, иногда презрение. Ну, это не моя мысль, это ее озвучивали и другие люди, то, что человек пытается спасти себя, оправдать свою ошибку, прикрываясь... помнишь фильм, господи, как он назывался-то? Леонардо Ди Каприо, где он там был детектив. «Остров проклятых».
7: Конечно.
8: Помнишь в конце фраза? Гениальная фраза. «Лучше умереть человеком, чем жить чудовищем». Понимаешь? И вот мне кажется, что в этой связи им проще умереть человеком, чем жить чудовищем. Вот такая история.
7: А артист должен быть умный?
8: Умный, да. Образованный не обязательно.
7: Не, образованный понятно. Вот умный артист должен быть умный?
8: Ну да.
7: А если он не умный? Он уже не артист?
8: Он клоун. Это
7: понятно. Не в отрицательной коннотации. Да,
8: да, да. Ты должен понимать, что ты делаешь, зачем, почему, куда. Тем более сейчас, когда есть такая тенденция, это уже не тенденция, это уже быт, что артист должен быть и режиссером, и музыкантом, и художником, и что угодно. Ты должен этим обладать, этими навыками. Если ты будешь неумный, то, ну, как бы, тебе нечего будет дать. тому же условному режиссеру, который сейчас зачастую работает в каком-то этюдном методе и так далее и прочее.
7: А ты против этюдного метода?
8: Да нет.
7: Как бы либо импровизационная история, либо этюдная, либо вот как бы встань, скажи гав. Вот тебе какой ближе? Я вот терпеть не могу, не мог этюды эти. Я не понимал смысла, что придумывать, зачем в постановке Булгакова за Булгакова что-то лучше.
8: Да, ты знаешь, я тоже в протесте был долгое время, вот, наверное, до последних лет. Но это имеет свои плоды.
7: Не, ну хорошо, ты пробовал это дело?
8: И чудо, что
7: ты хочешь сказать? Нет, ну в студенчестве или уже в профессиональной жизни?
8: Нет, Бутусов работал абсолютно этюдным методом. Там только этюды. Только этюды. И для меня это было тяжело, там, плохо и так далее.
7: Что-то придумывать нужно было, выносить.
8: Да. Тяжело, да. Но поверь, я вот сейчас просто анализирую столько, сколько дал мне Бутусов с точки зрения моего и человеческого, и актерского роста, просто скачка никто не дал. Поэтому, если ты это принимаешь, то ты становишься, условно говоря, прокачанным мышечно артистом. То есть у тебя мышцы актерские, они набираются. То есть ты более, как ты говоришь, артист должен быть и характерным, и таким, и сяким, и героем, и этого. И вот чем больше у тебя вот этих вот навыков, тем лучше. Так же и здесь, если ты умеешь быть и так, и
7: ну,
8: так, тем ты защищен.
7: Про сериал «Лихие», да, и вообще, в принципе, про кино и про твои образы. У тебя огромное количество исторических персонажей, ну, большое количество. Вот насколько эти герои сегодня условно понятно сегодняшнему зрителю, да, нужно ли менять что-то, может быть, в подаче, может быть, в игре таких персонажей, чтобы они были, ну, как минимум, молодому поколению не скучны, а как максимум понятны?
8: Ну, как-то сознательно менять, чтобы об этом думать, это... Как нужно быть человеком? Вот у меня всегда было такое вот отношение к этим персонажам. Почему многие отмечают, что они получаются очень живыми, эти исторические персонажи. Тот же Джем в «Лихих» — это уже исторический персонаж. Почему они получаются? Потому что я не играю, портрет. Я играю человека всегда. И ищу его проявления человеческие. Начиная там даже император, там Александр III в фильме «Левша», я его максимально очеловечивал. То есть в быту какой он, как
7: чтобы
8: он смотрит.
7: Чтобы что? Чтобы было...
8: Чтобы был человек, а не персонаж.
7: Угу. Это как бы доходит лучше, да?
8: Да. Это считывается не просто ты такой, значит, брови насупил, бороду надел, и ты, значит, царь. Царя должны играть вокруг. И поэтому...
7: Как ты так сделал лицо, ты на Петра I стал похож. В какой-то момент эти усы.
8: Да. Его, кстати, прекрасно есть, значит, документальная серия Романовы, я там Петра Первого-то...
7: А, да? Видишь, как я угадал?
8: Да.
7: К слову, по поводу вот сериала, твой герой из сериала «Лихие», вот он как раз всем понятен, да? Ну, вот откуда вот эта наша тяга у зрителей вот к бандитам 90-х? Откуда этот как бы вот флёр, что нам нравится смотреть эти истории?
8: Я тебе объясню. Я уже об этом говорил, что правила жизни, они животные. Кто сильнее, тот и прав. И люди тянутся к сильным. И любой сильный персонаж вызывает симпатию, так или иначе. Поэтому и есть эта тяга какой-то силе, какой-то справедливости, кто, значит, кулаком стукнет и сделает так, что-то порешает и так далее. У нас уже природу генетическую у нас же не выбьешь. Мне кажется, мы до сих пор внутренне, это вот, ну, крестьянское право.
7: Mm-hmm.
8: Нам проще, чтобы барин сказал, куда пойти, что сделать. Ну, это же действительно удобно. Я же не говорю, что это плохо. Ну, это так и есть. Ну, действительно, ну, удобно же, когда тебе скажут, вот туда пойди, там это, здесь это сделай, это, тогда будет, значит, это намного проще. Поэтому мы к баринам стремимся. Нам с барином проще.
7: Ну, то есть бандит из 90-х тоже вот
8: это
7: в этой коннотации?
8: Конечно. Поэтому и он вызывает симпатию.
7: А вот если говорить про время твоих героев, вот в каком времени, я имею в виду, в какой эпохе тебе органичнее всего существовать в кадре или на сцене?
8: Ой, я не знаю. Вот так вот, где органичнее, ну, точно не в современности, правда. Вот мне всегда, знаешь, вот хотя бы пару лет назад.
7: Почему?
8: Не научили существовать...
7: От себя?
8: Да. То есть мне проще быть кем-то, чем вот сам собой. Вот ничего не играй, будь самим собой. И ты сразу так зажимаешься, у тебя сразу ничего не шевелится. Ты знаешь, как вот... Одно дело на видео сниматься где-то, да? А другое дело, сейчас тебя будут фотографировать. И вот это вот сейчас тебя будут фотографировать. И ты, оп, у тебя как, позу, вот, что-то сделайте там, поставьте руку, а если вот так еще... И ты весь в зажиме в каком-то. И, потому что ты здесь и сейчас думаешь, как ты сейчас в данную секунду выглядишь. И как ты будешь красивый, некрасивый и так далее. Ты... А когда видео, это что-то мимолетное такое. А тем более, когда это какой-то образ, вот если там, да, там в основном, ну, в подавляющем большинстве это какие-то образа придуманные. Там, люди не, там, я говорю другими голосами, да, я там борода, там, взгляды, что-то, придумываю себе какие-то линзы, что-то еще, прикрываюсь, закрываюсь, что это не я, и тогда мне проще существовать. А вот с самим собой я, значит, как-то не очень умею.
7: Как сегодня театр сохранить зрителя?
8: Хороший вопрос. Такое в Министерстве культуры задают, наверное, художественным руководителям.
7: Ну, по-твоему, я тебя спрошу как артиста.
8: Как сохранить? Делать свою работу, продолжать делать свою работу, не бояться. Не бояться.
7: Угу. А вот история с... нас учил всегда Владимир Абрамович Этуш, я помню, он рассказывал, и вам тоже наверняка, что театр должен позволить себе каждый, и дворник, и министр. Сегодня, когда, вот, например, в МХТ у Константина Юрьевича Хабенского блистательный спектакль по Мольеру, цена билета там от 50 тысяч портер. Угу. Это вот как бы что для тебя? Как это вот, ты это воспринимаешь? Это норма времени? Это хорошо, это плохо? Это разрушает театр? Спектакль, надо сказать, отличный, но цена кусается, мягко говоря.
8: Ну, я точно тебе скажу, что мое мнение, что это не разрушает театр точно. Смотри, все вот эти отношения к театру, они же менялись со временем. Когда-то был имперский театр, опять же, да? Его могли себе позволить только очень обеспеченные люди. Это было что-то высоким искусством каких-то вот, значит, людей высшего сорта, как тогда они назывались.
7: Театр был элитарным.
8: Да.
7: А сегодня?
8: Потом театр стал для рабочих, для крестьян. Да, вот. И, понимаешь, вот это вот Владимир Абрамович, когда он говорил именно то, что ему говорили. И что это было в Советском Союзе, что это должно быть доступно.
7: То есть я правильно понимаю, сегодня театр должен быть тоже элитарным?
8: Он не должен быть. Он не должен быть. Он может быть. Он может быть. Но с появлением ИИ, всяких там технологий и прочее, возможно, действительно театр движется именно в сторону элитарности. То есть это потому, что это что-то настоящее. Возможно, через какое-то время, да, это будет, какие-то, по крайней мере, спектакли, может быть, театры. Они будут именно такие, вот, не совсем для всех. Ну, конечно, это зависит от художественного руководства, потому что всегда можно сделать, условно, билеты в партере, там, 50-100 тысяч, ну, условно. Угу. А на балконе сделать... 3000.
7: Приход Константина Богомолова сегодня в театр Вахтангова на постановку «Пуману», кажется, да? Для тебя это что за знак? Хотелось бы, да, Константин Богомолов и театр Вахтангова?
8: Да, для меня это знак фас, только в хорошем смысле, что я хочу работать с этим художником. Он спорный, и это круто. И это здорово, потому что художник угодный всем. Ну, он такой, это вот арбатские художники, понимаешь? Ну, вот всем красивенькие картиночки.
7: Мило.
8: Мило, да, вот. А это художник, да, он может ошибаться, может, кому-то не нравится, кому-то нравится и так далее. И мне вот такие люди нравятся, потому что в них есть личность. И я в Константине чувствую личность, за которой хочется мне пообщаться.
7: Ну, а с точки зрения как бы вот жанра, формата?
8: Мне кажется, театр Вахтангова, это вообще вот труппа театра Вахтангова, это богомоловские артисты, на самом деле. Потому что острохарактерности нам не занимать, ярких каких-то красок, мы их не боимся. Другой вопрос, ну, во-первых, материал. Он, на самом деле, очень любопытный, интересный, он многонаселенный. Понятно, как бы, как будет, значит, инсценировка какая, ну, так далее. То есть там...
7: Томас Манн, как, напомню, называется? Волшебный лес, да?
8: Волшебная гора.
7: Волшебная гора, прошу
8: прощения. Да, там большое количество персонажей интересных, разных и так далее. Вот. И стилистика в целом, значит, Богомолова, она, мне кажется, близка театру Вахтангова. То есть, Богомолов, он же далеко не идиот, он очень умный человек.
7: Да, но он такой больше документалистический жанр. А театр Вахтангова — это как бы яркая форма при глубоком содержании.
8: Я думаю, что содержание там есть. Потому что вот, значит...
7: Нет, безусловно. Я имею в виду, что как бы вахтанговские артисты все-таки более яркие, нежели артисты там, театра была Малой Бронной или Московского художественного театра, где он работал.
8: Ну, и работает. В общем, сейчас философствовать мы можем на эту тему как бы долго, и все равно истина где-то рядом. Вот он начнет работать, вот он приступит к работе, вот он выпустит спектакль, и мы посмотрим, насколько мы совпадаем. Но мне кажется, что на каком-то уровне вот молекул мы близки. Другой вопрос, понимаешь, что человек текуч. Понимаешь, и Богомолов, который ставил 10 лет назад,
7: безусловно,
8: и сейчас это разные Богомоловы. У него разные отношения и к постановке, и к методам, и так далее, и к воплощению. Как большие художники, они меняются.
7: А как ты считаешь, вот такой режиссер, такой художник, как Богомолов, мог бы возглавить Вахтанговский театр когда-либо? Ну, в качестве проекта.
8: В качестве проекта я допускаю вполне себе. Вполне себе. Ты знаешь, жизнь, она такая непредсказуемая. И ты не знаешь, где ты как бы найдешь, а где потеряешь, где твое счастье истинное, а где твоя беда. Поэтому отказываться сразу, там, условно говоря, от чего-то, нужно все-таки сначала произвести как некий анализ. Вот, посмотреть там, да. Потому что, знаешь, не за один день все строится. Ни один художник, ни один политик не придет и не сделает завтра хлеб по 5 рублей. Нет, он сделает, может быть, но другой вопрос, чем все это закончится.
7: Вот чем это сейчас закончится, мы узнаем прямо через секунду, потому что вопросы от зрителей ждут тебя. Надевай вот эти прекрасные наушники.
8: Так, наушники.
7: Вот, и попробуем давай каким-то образом послушать, что они нам подготовили. Итак, прошу вас, дорогие друзья, первый вопрос.
9: А вы всегда были таким серьезным или жизнь заставила?
8: Жизнь заставила, да, жизнь. Роли наложили отпечаток. У меня роли в основном каких-то таких вот очень серьезных товарищей. И все это наложило и сюда отпечаток, и сюда отпечаток. Ну, в общем, да.
7: Фактурный артист, посмотрите, таких единицы. Да. Следующий вопрос.
10: Вам бы хотелось сыграть Бога?
8: Сыграть Бога, конечно. Это было бы интересно. Зевса какого-нибудь.
7: Следующий вопрос, прошу вас.
10: А какой ваш любимый пирог?
8: Медовик. А, это торт. Пирог тогда... Пирог с повидлом.
7: Следующий вопрос.
11: Есть ли моменты, про которые вам хотелось бы забыть, но приходится все время рассказывать?
8: Вот в такой последовательности нет. Были моменты, про которые мне хотелось бы забыть, но я о них не рассказываю.
7: Следующий вопрос.
10: Кто из этих персонажей вам ближе? Винни-Пух, Пятачок, Ослик Иа или Филин?
8: Филин. Какой Филин? Мультик вы смотрели? Там сова. Сова. Здравствуй. Ну, мне... Я, наверное... Что-то среднее между ИА и Винни-Пухом.
7: Спасибо. Артур, спасибо тебе большое за разговор. Мне очень радостно видеть тебя в вот этой твоей новой форме уже не однокурсников, одномаматрщиков института, не коллег по театру, а в какой-то такой взрослой истории. Я искренне тебе говорю, что я очень рад твоей эволюции. И думаю, наши зрители тоже. Спасибо тебе большое.
8: Спасибо, все. Будь здоров, не кашляй, лопни, но держи фасон.
7: 91,2 FM, радио «Спутник», Москва. Дуэль с Манучаровым. Увидимся ровно через неделю в четверг в 17:00 по Москве. До скорого.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного в каштанах? В крупных мегаполисах осенью упавшими орехами буквально усеяны улицы. Никто на них не обращает внимания и правильно делает. Эти плоды называются конскими каштанами. Они непригодны для пищи. Но есть благородные, съедобные каштаны, растущие в южных регионах России и мира. Они давно получили статус культового лакомства. Согласно древнегреческим источникам, во время сражений и изнурительных походов греческие воины выживали в горах Малой Азии исключительно благодаря каштановым лесам. По легенде, Артемида, чтобы избежать преследования разгневанного Зевса, превратилась в каштановое дерево. В горных регионах Франции, Италии и Испании, скудных на зерновые культуры и картофель, каштаны называли хлебным деревом. Их сушили, перемалывали и пекли хлеб, делали супы и вторые блюда. С питательной точки зрения каштаны уникальны. В отличие от других орехов, в них практически нет жира и масел. А вот калия, магния, углеводов и неразрушающегося при термической обработке витамина С, напротив, много. В сочетании с витаминами группы В и антиоксидантами эти элементы помогают бороться с бичом нашего времени – стрессом. И с инфекциями, кстати, тоже.